0: Вопрос, почему возникает страх знакомства?
1: Да, действительно, особенно в желании построить отношения, это очень важно. И бывает так, что очень страшно знакомиться. Кому-то, возможно, это легко, кому-то страшно. И, во-первых, да, первой причиной бывает, конечно же, страх отвержения. Чего мы боимся больше всего? Что нас не примут, нас отвергнут.
0: Скажут,
1: и проигнорируют, высмеют. Да, как-то никому неприятно, мало кому приятно, когда нас отвергают. И вот этот страх уходит корнями в детство, потому что потребность в значимости – это одна из базовых потребностей человека. Угу. И маленького, и взрослого, такая же, как потребность в безопасности, потребность в свободе. И если ребенок или подросток сталкивался с сильной критикой или пренебрежением, вот в возрасте формирования своих представлений о себе, о мире и о людях, да, то он выработал такую стратегию поведения. Нужно избегать тех ситуаций, где есть риск получить отвержение да, или критику. И он с собой как багаж такой перенес во взрослую жизнь эту стратегию. И раз она в детстве работала, я вот меньше лез куда-то, меньше знакомился, значит, она будет работать и во взрослом возрасте. И если во взрослом возрасте вдруг были уже вот такие неудачи, то есть это еще больше подкрепляет вот этот страх первым проявлять инициативу. Да, возможно, там установки были тоже родительские, да, не надо первым проявлять инициативу, тебя отвергнут, ты не справишься и так далее. Следующее, это, конечно, низкая самооценка. Человек думает, а что вообще во мне интересного? Чем я могу заинтересовать? Даже и пытаться не буду. И в-третьих, это социальные такие стереотипы. Писать первым значит проявлять слабость. Или инициатива наказуемая, или когда вот девушка не должна знакомиться первой.
0: Да, не должна писать.
1: Не должна писать, проявлять инициативу. То есть тоже такие стереотипы.
0: Да, есть. Вот этот интересный момент, то, что вы даже рассказали про негативные, которые вот убеждения складываются у нас в детстве. Мне кажется, они зарождают вот эти вот типы привязанности, тоже являются вот основанием, когда у нас формируются потом типы привязанности.
1: Да, избегающие, здоровые, например.
0: Избегающие, да, тревожный тип привязанности.
1: Да,
0: вот. Да, это то, что, вот, допустим, у нас сформировалось. На детство мы повлиять никак не можем. Да? Ну, самооценка хорошо, да, мы можем как-то работать уже в более взрослом возрасте, но я так понимаю, что мы можем работать с последствиями. А вот как? Какие вот могут быть последствия, и как вот с ними работать? Последствиями вот этого страха, вот этого ощущения.
1: Да, знаете, вот вы сказали, да, с детскими ситуациями, мы можем работать с установками, да, которые мы вынесли из детских ситуаций. А, конечно, прошлое мы изменить не можем.
0: Прошлое не вернуть.
1: Да. Но нам нужно понять, что нам мешает, и работать. А последствия, конечно же, вот страх знакомиться, страх отвержения, он принесет последствия, как хроническое одиночество. То есть человек замыкается в себе, круг общения сужается, снижается качество жизни, отсутствие близких отношений, невозможность, возможно, построить семью. Мы упускаем возможности с кем-то встретиться, построить отношения. Поэтому...
0: Да, вот здесь еще такой момент того, что люди, мне кажется, потом начинают страдать и от депрессии, потому что чувствуют себя каким-то непринятым, неважным, вот одиноким. И какие вот еще могут быть последствия? Вот одиночество, да, окей, мы можем с этим как-то, тоже справиться, да, потом об этом поговорим, какие еще есть способы. А какие могут быть еще последствия того, что вот мы не можем справиться с этим страхом?
1: Ну, дело в том, что, знаете, он же получается как замкнутый круг. Страх мешает знакомиться.
0: Ага.
1: Правильно, да? А отсутствие знакомств порождает и опять новый страх и ощущение неполноценности. И все. А потом это ощущение неполноценности опять мешает нам знакомиться. То есть вот классический замкнутый круг, да, и чтобы его разорвать, нужно занять все-таки такую проактивную позицию, то есть начать действовать, несмотря на страх. Страх же, он знаете какой? Ты от него убегаешь от ситуации, а она за тобой. Конечно, то есть здесь нужно занять позицию, идти сквозь страх. Ведь иногда нам кажется, что никому не страшно, кроме нас. Ничего подобного. То есть люди просто действуют и идут на страх. Когда мы идем сквозь страх, страх немножечко отступает. поступает, или я страшно, ну делаю.

0: А как вот все-таки занять эту позицию? Потому что очень часто, ну, побороть страх бывает сложно, да, и вот, ну, а как вот все-таки начать действовать?
1: Надо просто, наверное, сказать, если я сейчас начну действовать, что будет, какие минусы? Но мне будет очень страшно. Меня могут там отвергнуть. Еще там, да, мне же нужно выходить и проявлять инициативу. Угу. А какие плюсы?

0: быть семья, дети, я буду общаться, я научусь общаться, через, пройдя сквозь страх. Угу. То есть сначала нужно определить вот эти, если я сейчас не иду сквозь страх, какие последствия будут сегодня, через месяц, через год, через 5 лет. Обязательно нужно в перспективе тоже прописывать,
1: да,
0: это все.
1: Здесь, мне кажется, еще интересно, так важна цель, то есть что мы хотим. Если мы хотим остаться, ну, там, допустим, одни, в жизни, да, и да. прожить свою жизнь.
0: Мотивация должна да, быть, да. У нас.
1: Должна быть мотивация. Ну, и как бы я думаю, что очень мало людей, если будут честны сами с собой, потому что очень часто мы себя обманываем. Нам кажется, что ну, я еще там в своей жизни добьюсь когда-нибудь, лет через 5, через 10 и тому подобное, а сейчас я вот могу подождать, лишь бы не трогайте меня. Это вот кажется, что все еще впереди, но на самом деле вот упустить какие-то возможности, это просто...
0: Да, это очень важно. Вот вы хорошую затронули вопрос. Очень важно, когда там молодые люди приходят на консультацию и говорят, вот, ну, там, есть страх знакомиться, там, боюсь ошибиться и так далее. А говорю, а вот сейчас есть такая необходимость? Ты уже собираешься жениться? Нет. Ну, тогда, наверное, и человек, если нет мотивации, он и не будет преодолевать этот страх. Как только появится мотивация, возможно, он пойдет сквозь страх.
1: Да, здесь еще такой момент. Хотелось отметить, что нам еще кажется, что если вдруг вот мы познакомимся с кем-то, то мы должны за него замуж выйти.
0: Обязательно.
1: Или жениться. Вот да. Этот вот такая вот...
0: Почему-то... Момент несвободы сразу, да?
1: Да, то, что ты был таким свободным, и вдруг резко, неожиданно, почему-то, если я вот познакомился с этим человеком, мне нужно с ним дальше строить судьбу, и вот это все мы партнер мой, да, супруг или да. супруга по жизни на века, но это тоже немножко...
0: Это тоже как причина страха тоже может быть, хотя мы понимаем, что мы как христиане, мы понимаем, что мы несем ответственность за свои да. действия, но никто не говорит о прямо очень тесных, близких, интимных отношениях, но узнавать друг друга, да, то есть мы можем и знакомиться таким образом, узнавая партнера для будущей, для создания будущей семьи.
1: Если мы говорим вот про какую-то цель, да, мы помним, что в одной из программ мы говорили идти маленькими шагами. Какие маленькие шаги вот можно здесь посоветовать для проработки данной темы?
0: Угу. Да, во-первых, работа с должествованиями.
1: Так.
0: То есть со мной должны знакомиться первым.
1: Угу.
0: Мне не должны отказывать. Да? То есть у нас же страх этот появляется, когда у нас в голове представление «я должен», «мир должен», «люди должны».
1: Да.
0: То есть нужно проанализировать, откуда вообще эта мысль взяла, и заменить вот это слово «должен» на более реалистичные, ну, на более гибкие такие формулировки. Люди могут мне отказывать в знакомстве, угу. и иногда они будут это делать, и это нормально.
1: Угу.
0: Я тоже же могу отказать.
1: Да.
0: Понимаете? То есть мне хотелось да, бы, чтобы люди угу. мне не отказывали. Мне хотелось бы. Но может быть и по-другому. И когда я уже иду без четких таких вот железобетонных убеждений, а более мягкие у меня, тогда мне уже легче, когда мне отказывают. Угу. Далее, маленькие шажочки, опять-таки, здесь искусство маленьких шажков. Может быть, такой поэтапный план. Сначала, может быть, улыбнуться девушке. Или юноша, и поймать ответную реакцию. Все, фух, пережил этот страх, измерил этот уровень, да. Но в то же время я не умер же, я же справился. Потом можно в следующий раз там в автобусе, понравилась девушка, она ездит все время со мной, да, потом здравствуйте сказать, да, или спасибо сказать, или там проходите, пожалуйста, или у вас здесь свободно возле вас, да, ну, что-то там, да, задать какой-то короткий вопрос. Может быть, сделать комплимент, это уже будет следующий уровень, да.
1: Да.
0: Там сказать, у вас красивое платье, да, потренироваться дома перед зеркалом, опять это очень хорошо. Завести mm-hmm. короткий разговор на нейтральную тему. То есть вот, ну, двигаться в таком в своем темпе.
1: Mm-hmm. Да. Вот здесь вот еще такой интересный момент, на который хотелось бы обратить внимание, что очень часто мы считаем, что как вот я пойду там, допустим, сделаю комплимент или, допустим, что-то вот скажу или расскажу. Вот как вы сказали, да, можно на зеркале, а можно на своих знакомых потренироваться, даже, допустим, к примеру, да, как у нас есть картинка, написать. Можно попробовать написать, допустим, комплимент кому-то или написать какое-то такое сообщение, потому что в письме нам порой бывает проще выразить.
0: Да, это шикарная практика, да, что вы потренируетесь так, план на неделю. Сегодня я на этой неделе я пишу комплименты маме, бабушке. Да, начинаем тренироваться со своих, да, которые уж точно не отвергнут. Далее, нужно переформатировать вот эти негативные мысли.

0: Вот как мы с должествованиями, меня отвергнут, да, а здесь рефрейминг, мы делаем альтернативу. Даже если человек не поддержит разговор, ты там не говорит о его настроении ко мне, может быть, он там занят, да, и, то есть это не про мою ценность, я просто получаю опыт. Она подумает, что я, то есть если я буду вежливым и уважительным, ну мало кто-нибудь подумает про вас плохо.
1: Ну да.
0: Правда же, да?
1: Конечно.
0: Или у меня не получится начать. Но вы попробуйте, и уже то, что вы попробовали, это уже будет успех. Попробуйте визуализировать. Закройте глаза и представьте, как вот вы идете, садитесь, там, заводите разговор. Да? И вот эту картинку уже можно, да, на уровне восприятия, на уровне визуализации простроить, и тогда будет легче ее исполнить.
1: Вот вы, Надежда, говорите такие важные, четкие моменты, да, как вы сказали в самом начале, что мы очень часто думаем, что «ой, мне откажут», «ой, наверное, вот это будет вот так», почему-то всегда про кого-то, а про себя, что на самом деле я могу отказывать.
0: Конечно.
1: Мы себе не разрешаем. Когда мы не разрешаем себе, мы не разрешаем всем остальным, соответственно, делать так же, как делают они на самом деле. А вот можно ли привести какой-то пример, может быть, какой-то вот успешный, чтобы нашим зрителям было понятно, и они вот могли тоже вдохновиться этой историей?
0: Давайте, например, вот человек боится написать первым в приложении там, для знакомств. Тоже это у нас
1: да.
0: как способ. Да? Он видит профиль там интересного собеседника, там, ну, допустим, девушки, или это может девушка сделать, да?
1: Да.
0: И вдруг и замирает, а вдруг не ответит? Ну, не ответит, да? А вдруг подумает, что я навязчивый? Ну, используйте технику таких вот маленьких шагов. Просто можете с лайка начать, да?
1: Угу.
0: Потом можете написать, если вдруг там, ну, кто-то ответил, да, можно написать: «Привет, мне понравилось там твое фото с горы. Ты часто ходишь в походы?»
1: Угу.
0: Ну, то есть вы уже видите, да, возможно, у вас там общие интересы. И это снижает такое давление. И вот здесь можно применить практику и в онлайн-контакте, и в таком...
1: Оффлайн, да.
0: Оффлайн-контакте. Да, называется навык знакомства. Я могу рассказать 3 или 5 фактов о себе. То есть я сажусь, допустим, рядышком с девушкой, да, которую я уже там присмотрел, и говорю, там, привет, да, меня зовут там Петр. Я люблю ходить в походы, играть на скрипке, я студент, могу готовить вкусную картошку, к примеру, да? А тебя как зовут? Расскажи, пожалуйста, о себе. Может быть и так. То есть это очень такой вот хороший навык. Да, может быть, девушка вот так посмотрит, да? А может быть, уже после того, как я уже ей один раз там поздоровался с ней, потом сделал комплимент, вот это покажется очень даже и классно.
1: Это как вот интересный пример того, что вы сказали. Может быть, та, которой это вызовет какой-то дискомфорт, как раз-таки отреагирует тем, что для меня это так странно. А может быть, это как раз-таки и знак того, что она не ваша. Потому что та, которая действительно, у нее тоже такая же ценность похода, общение, коммуникация, она такая же вот интересная, да, коммуникабельная, она отреагирует таким же способом. И это тоже будет один из лайфхаков того, что, о, а вот это мой человечек.
0: Ну, знаете, мы можем всегда декатастрофизацию сделать и представить. Но вот если я так скажу, что будет самое страшное? Ой, самое ужасное, она там, ну, возьмет меня, ударит, да? Или скажет, помогите, он ко мне пристает, и меня заберут в милицию, в полицию, да? Вот. Ну, а самое прекрасная. Да, она сразу скажет: молодой человек, все, я выхожу за вас замуж.
1: Да.
0: Ну, вообще, давайте реалистический вариант представим. То есть, скорее всего, что она скажет, что улыбнется,
1: либо
0: может быть, как-то отреагирует. Да.
1: Да, то есть будет такова реакция. И мне кажется, что вот один из интересных таких примеров, которые мы видим тоже в Библии, да, когда в самом начале Бог нам говорит о том, что нехорошо
0: быть человеку одному. Да,
1: да,
0: и нужно проявлять активность. И он говорит, когда страшно: не бойся, я держу тебя за правую руку твою, говорю тебе, не бойся, я помогаю тебе.
1: Угу.
0: И если вот все время жить там по сценарию прошлого, что вот когда-то отвергали, да, то опасение быть отвергнутым у нас никуда не уйдет. Вот допустите себе мысль в голове, что всех людей когда-то отвергали. Ну вот кого-то отвергали, кого-то там не замечали, кому-то отказывали, кому-то вы отказывали, кто-то вам отказывал. То есть это нормально же, да? То есть человек имеет право выбирать. Но иногда нужно немножечко проявлять активность. Вот помните, как Закхей проявил активность, хотел, чтобы его увидели, услышали, да? В Библии есть такой пример. И что? И получил награду Иисуса себе в гостях, да? Такая честь, которую фарисеи даже не удостоились. И здесь, вот представьте себе прекрасную девушку, хорошую, которая мечтает выйти замуж, Вот. Но она

0: при этом нигде не бывает, ни с кем не знакомится, ни с кем не общается. Она все время сидит дома, она готовит, вяжет, убирает, вышивает. Вот насколько велика вероятность, что в ее дверь постучится кто-то и скажет, принц, и скажет, я почувствовал, что здесь живет девушка, которая вяжет, вышивает.
1: Которая мне так нужна.
0: Да, и ходит со мной, и будет ходить со мной в походы. Вот я прям почувствовала это, да, что здесь живет моя судьба. Но вряд ли это будет, да. Поэтому мы вполне себе можем проявляться для того, чтобы найти себе спутника жизни, если мы видим, наблюдаем, что это вот, ну, красивый, хороший, понравилось, да, мне его хочется получше узнать, то без моей инициативы ничего не получится.
1: Это как в Библии говорится, не бойся, ибо я с тобой.
0: Ибо я с тобой.
1: Главное, да, нам не бояться, двигаться дальше, да, и все равно знакомиться, выходить, да, извне.
0: И понимать, что весь мир не наш, но определенные люди обязательно Богом предусмотрены в моей жизни.
1: Угу. Надежда, я благодарю вас за такие практически интересные шаги, за пример, который, я думаю, будет полезен для наших зрителей. Спасибо вам большое.
0: Спасибо за интересную беседу.
1: Благодарю вас. Бог создал нас для общения, а не для вечной изоляции. Отказы будут, но это не приговор нашей ценности, а часть пути к своим людям. Если позволять себе маленькие попытки, лайк, сообщение, приглашение, а одиночество перестает быть клеткой, а становится этапом, из которого можно выйти.
2: Конечно, мысли, глядя на подруг, которые в то время, когда я меняла памперсы, они успешно делали карьеру, там куда-то ходили, с кем-то встречались. А сейчас я понимаю, что какая я молодец. Я уже мама, я знаю, что это такое. Я сейчас могу делать карьеру, путешествовать, общаться, встречаться. Я все это делать сейчас могу. И при этом я знаю, что у меня есть замечательный 4-летний сын. Вообще здорово.

0: И снова обратился Иисус к народу. «Я — свет миру. Кто за Мною пойдет, не будет уже блуждать во тьме. Свет жизни будет у него».
1: Поздняя ночь. Пустая комната. На экране телефона мигают цифры. Плюс 97 тысяч рублей на балансе. Парень улыбается. Кажется, все меняется. Он только что сделал ставку на чемпионат Бразилии и выиграл. До этого были 300 рублей, теперь почти 100 тысяч. В голове звучит одно. Вот оно, пошло! Он не чувствует, как зрачки расширяются. Сердце колотится, ладони влажные. Это не радость, это дофамин. Но через неделю он в долгах. Эта история не исключение. Это новая эпидемия. Взрослые люди устали от обещаний, которые не сбылись, от усилий, которые не окупаются, от системы, которая требует, но ничего не гарантирует. А молодежь, видя страдания и тяжелый труд взрослых, не хочет так. Они хотят верить в то, что можно иначе, что все проще, что не нужно столько усилий. Им хочется красивой жизни, но зачем учиться или усердно работать, если можно стать блогером или курьером? Современная утопия.

которая просто застилает глаза. Вообще психологи уже бьют тревогу. У поколения Z и молодых миллениалов развивается то, что раньше встречалось у выгоревших управленцев 45+. Это называется цифровое профессиональное выгорание. Тебе 18, но ты уже устал. От бесконечной гонки за результатом, от давления «найди свое призвание», «монетизируй хобби», «стань лучшей версией себя». В этой гонке главное не упасть, а то тебя никто не поднимет. В этой реальности появляются мысли: а может, ну его, может, просто наварюсь на крипте, продам пару курсов, найду схему, ну или хотя бы сделаю ставку. И вот тут начинается падение, потому что у таких схем есть одна общая черта. Сначала дают, а потом отбирают. Психологи, работающие с жертвами финансовых пирамид и онлайн-казино, рассказывают, почти все они в момент входа не верили, что станут жертвой. Они чувствовали себя умнее остальных, а мозг им подыгрывал. Для тех, кто на грани отчаяния, даже иллюзия надежды кажется реальной. Это называется когнитивный туннель. Ты видишь только одно – выход, даже если он ведет в пропасть. Я как-то наткнулась на такую историю. Парень Артем, 22 года. Работал курьером, еле тянул съемную квартиру. А в какой-то момент случайно увидел рекламу в соцсетях. Инсайды по ставкам. Вход 1000, возврат за сутки. И он вошел. Получил выигрыш. Через 3 дня вложил 50 тысяч. Через неделю взял кредит. Через 2 остался с долгом, разбитым телефоном и паническими атаками. Его спасло то, что он сам пришел к матери и попросил помощи. Но не все приходят. У некоторых эта дорога заканчивается в пропасти. И вот тут мы должны задать главный вопрос. Что с нами не так, если целое поколение выбирает иллюзию вместо реальности? Библия говорит: приобретенное поспешно в начале не принесет благословения в конце. То, что приходит слишком быстро, без роста, без зрелости, не удерживается, не насыщает, а только разрушает. Потому что настоящая зрелость – это не про деньги, это про способность их не сделать смыслом жизни. Молодые люди, попадающие в ловушки легких денег, чаще всего испытывают не алчность, а отчуждение. Они не видят смысла в образовании, не верят, что труд – это путь к мечте. Они выросли в мире, где миллионы людей стали звездами за сутки, где в соцсетях миллионы просмотров за случайный ролик, где постоянно продают курсы, как заработать миллион за неделю. Их не учили ждать, их не учили терпеть, их учили потреблять. И в этой культуре обесценивания усилий вера становится особенно важной. Но с ней же возникает и новая ловушка. Молодой человек молится, просит у Бога помощи, и вдруг ему выпадает шанс. Кто-то присылает ссылку на закрытый клуб инвесторов. Появляется бот с уникальной информацией. Приходит звонок с заманчивым предложением. Он говорит себе: «Я же молился! Это, наверное, Бог услышал! Вот оно, благословение!» Но здесь кроется опасность. Потому что под видом ответа от Бога может скрываться искусный маркетинг. В наше время все труднее отличить ответ на молитву от таргетированной рекламы. А манипуляторы давно поняли, что религиозная молодежь, к сожалению, порой не самые рациональные клиенты, но самые внушаемые. Им не нужно продавать продуманную какую-то схему. Достаточно внушить, что это настоящее чудо и чуть ли не ответ на молитву. И человек вместо того, чтобы проверить, ведется на эмоциональный подъем. Так, вера превращается в наживку, и это уже далеко от мудрости, которую учит Христос. Это слепая вера и глупость. Но даже если, так сказать, убрать веру из уравнения, стоит взглянуть правде в глаза. Ставки на спорт, казино, лотереи, игровые автоматы и прочие азартные схемы – это не способ заработать. Это тщательно отлаженные бизнес-модели, цель которых не дать, а отнять. По статистике, 97% игроков теряют деньги в долгосрочной перспективе. Да, некоторые выигрывают, но лишь на время.
Выигрыш используют

используется как приманка. Он вызывает дофаминовую вспышку, создает иллюзию контроля и подталкивает к новой ставке. А дальше включается математика. А она всегда на стороне системы. Казино не строится на проигрышах владельцев. Алгоритмы букмекерских контор не допускают стабильного выигрыша клиента. Лотерея – это налог на надежду. И каждый, кто думает, что ему повезет, просто это он только что случайно проиграл, но вот сейчас-то отыграется. Мошенники, букмекеры, игровые платформы – все они тратят миллионы на маркетинг, чтобы внушить, что ты исключение, ты особенный, ты можешь. И если ты это купил, значит, они уже заработали. Но не ты. Посмотрим на статистику. Шанс выиграть государственную лотерею, например, русское лото, составляет примерно 1 к 7 миллионам. Это все равно, что подбросить монетку 23 раза подряд, и чтобы каждый раз выпало орел. Ты не просто не выигрываешь, ты статистически обречен. Но даже те, кто выигрывают, часто рассказывают не о счастье, а о крахе. Более 70% крупных победителей лотерей через 3-5 лет оказываются банкротами. У них рушатся семьи, появляются зависимости. Они становятся жертвами мошенников и нового соблазна вложить выигрыш и получить еще больше. Потому что деньги, пришедшие внезапно, не дают той самой зрелости. Они усиливают то, что есть внутри. Если внутри была пустота, она становится больше. Бог же дает не просто благословение, а способность его понести. Но еще страшнее, когда человек попадает в финансовую пирамиду. Эти схемы всегда маскируются под инновации, под новый шанс, под бизнес для своих. На самом деле это простая модель. Деньги новых участников выплачиваются старым. Когда поток останавливается, рушится все. И рушатся судьбы. Исследования показывают, что более 90% людей в пирамидах теряют вложенные средства полностью. Организаторы сознательно охотятся на молодежь, обещают быстрый рост, дают чувство избранности и вовлекают в атмосферу праздника. Но как только деньги заканчиваются, остается пустота, долги и ощущение, что тебя использовали. В России ежегодно десятки тысяч людей становятся жертвами таких схем. За каждым числом истории о проданных квартирах, разрушенных семьях и сломанной вере в людей. И сегодня есть еще одна опасная ловушка, которая касается уже подростков. Их часто используют как так называемых дропперов. Людей, на чьи счета переводят деньги в мошеннических схемах. Подросткам предлагают легкий заработок. Просто открой карту, просто получи перевод и сними наличные. Но на деле они становятся частью преступной цепочки. И даже если они не знали всех деталей, закон рассматривает это как соучастие в отмывании денег. Реальные истории показывают, 16-17-летние ребята уже имеют судимость из-за таких легких подработок. Это уже не игра и не мелкая шалость, это уголовное наказание. А главное, разрушает жизнь, когда она еще только начинается. И, увы, эта дорога не всегда останавливается на дропперстве. Желание легких денег толкает некоторых подростков и молодых людей еще дальше, к мелким кражам, к обману близких, к тому, чтобы самим становиться мошенниками. Начинается все с маленькой хитрости, которая кажется безобидной, но быстро перерастает в образ жизни. А образ жизни ведет к разрушению совести и репутации. И тогда уже не только уголовные последствия, но и внутренний стыд становится невыносимым. Один парень на исповеди сказал: «Я не хотел быть мошенником, но мне казалось, что иначе я просто никто». И это очень страшная мысль. Мысль о собственной ничтожности, если ты не успешен. Вот сегодня она как вирус. Она заражает, не спрашивая разрешения. А потом предлагает лечение. Вот кнопка, нажми, и ты богат. Вот бот, напиши, и будет успех. Вот схема, заходи, все решится. И мозг верит. Потому что в этой боли нет места размышлению, там только выживание. Что с этим делать? Первое – это признать. Настоящая опасность в том, что миф о легких деньгах выглядит убедительным.

0: убедительным. Ошибка в том, что многие начинают воспринимать быстрый выигрыш или легкую схему как нормальный путь, хотя на самом деле это ловушка. Проблема не в самой жажде жить лучше, а в том, что человек перестает понимать, что за любым настоящим результатом всегда стоит процесс, усилие, цена, которую нужно заплатить. Второе – найти настоящую опору. Молодые люди, которые строят свою самооценку на достижениях, всегда будут в зоне риска. Сегодня ты выиграл, завтра проиграл. Сегодня ты хайпанул, завтра тебя забыли. Только когда ты знаешь, кто ты во Христе, даже если ты на дне, ты не теряешь себя. Потому что твоя ценность не в счете в банке, а в том, что ты дитя самого Творца. Третье – это развивать навык трудиться. Полюбить труд. Исследования Стэнфордского центра нейропсихологии показывают, что подростки и молодежь, которые регулярно выполняют сложные, но посильные задачи, физические или когнитивные, вырабатывают устойчивые связи между лобными и лимбическими структурами мозга. А это основа способности принимать зрелые решения. Другими словами, дисциплина буквально формирует способность не вестись на азарт. Не потому, что ты стал молодец, а потому, что твой мозг стал крепче. И это помогает принимать мудрые, рациональные решения, которые приносят успех уже в долгосрочной перспективе. Христос был плотником до 30 лет. Он не гнался за быстрым влиянием. Он жил ритмом, в котором формировалось его человеческое «я». И это настоящий пример для нас. В одной общине была девушка по имени Алина. Она мечтала о красивой жизни, глядя на блестящие аккаунты блогеров. Сначала все начиналось с небольших вложений в онлайн-курс по легким инвестициям. Потом с участия в якобы эксклюзивных чатах. Она скрывала долги, занимала у подруг и даже у матери, уверяя всех, что скоро все вернется. Но все становилось только хуже. Когда правда вскрылась, Алина осталась без друзей, с испорченной репутацией и горьким чувством стыда. Лишь благодаря зрелой наставнице, которая не осудила ее, а помогла шаг за шагом разбираться с долгами и вернуть доверие близких, Алина смогла встать на ноги. Сегодня она уже открыто делится своей историей с подростками, переубеждая их, что легкие деньги обещают только свободу, но всегда крадут гораздо больше доверия, достоинства и мир в сердце. Если ты слушаешь это и устал, хочешь легких денег, хочешь сбежать от всего, просто послушай. С тобой все в порядке, если ты устал. Но не все в порядке, если ты сдаешься. Бог не обещал легкой жизни, но Он обещал, что даст силу пройти. Без всех этих схем, без манипуляций, без фальши. Сегодня закопать свой талант – это жить в иллюзии, бежать от труда, от усилий. Не стоит идти по этому пути. Настоящая сила в том, чтобы начать с малого, трудиться, быть настойчивым и доверять Богу. Верность и вложенные усилия, они действительно приносят плоды. Да, такой путь нелегкий, но он настоящий. Это жизнь, которую Бог видит ценной, потому что человек остается честным, сохраняет достоинство и стремится быть образом Божьим. Христианин, который выбирает такой путь, становится живым ответом на вопрос «А где Бог?». Христианство такого человека видно не только потому, что он молится, но и в том, как он работает, как относится к людям, как решает трудности. Погоня за легкими деньгами даже позорит христианство. Это низко и совсем не отражает принципы, которым учил Христос. А вот верность в труде, честность в делах, трудолюбие, старательность – они прославляют Христа, показывая окружающим, что благословение приходит не через мутные схемы, а через Божье водительство и мудрость. Такой человек становится примером. Он не гонится за пустыми обещаниями, но живет так, что даже неверующие видят, как Бог действительно благословляет дела рук трудолюбивого. Того, кто ищет мудрости и доверяет Творцу. Вот такая жизнь становится живым свидетельством.
1: Дорогие друзья, телекомпания «Триангел» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если...» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. потеря

смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте 3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!

принимать близко к сердцу радости и горести Отечества способен лишь тот, кто не может пройти равнодушно мимо радостей и горестей отдельного человека.

0: Здравствуйте! Все люди мечтают о счастье. Но доступно ли счастье каждому человеку и как его обрести? Сегодня говорим об этом. На наши вопросы сегодня отвечает психолог Мария Вачева. Мария, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Юля.
0: Вот такой вопрос, который на протяжении многих столетий, тысячелетий волнует человека о том, счастлив ли он, в принципе, как быть счастливым, что для этого нужно делать, нужно ли бороться за счастье. Вот такие вопросы ставит перед собой рано или поздно каждый человек. А меня интересует прежде всего такой вопрос –

0: почему нам важно понимать, что именно делает нас счастливыми?
1: Мне кажется, по двум причинам. Потому что, когда мы знаем, что нас делает счастливым, мы это ценим. Это, во-первых, мы не пренебрегаем или этими отношениями, или этими обстоятельствами. И мы можем в полной мере ими наслаждаться. И второе, это что я бы отметила, это, наверное, способность возвращаться и стремиться к тому, что делало счастливым. То есть, во-первых, мы ценим это, то, что делает нас счастливыми, приносит удовлетворение. А второе, это, возможно, это то, что мы стремимся к этому, когда у нас нет этого ощущения. То есть мы возвращаемся к этим местам, к этим людям. Мы ищем это ощущение, которое, вспоминая то, что это нас делало счастливым. Это, ну, какая-то опора в жизни, мне кажется, человека. Какое-то такое место силы, я бы назвала, место опоры, где человек заряжается и снова идет дальше сражаться с какими-то вызовами жизни.
0: Ну, то есть счастье, да, счастье действительно дает нам силу для того, чтобы продолжать жить. Ну, как бы это как круг. Мы вроде живем, ну, как бы для счастья, мы хотим все быть счастливыми, хотим, чтобы нам было хорошо, чтобы наша жизнь приятно, удачно складывалась. И эти моменты счастья дают нам силу продолжать жить. Интересно. Вообще, что может помешать нам быть счастливыми?
1: Ну, мешать нам быть счастливыми могут как маленькие обстоятельства жизни, так и большие обстоятельства жизни. Вообще, когда мы смотрим на человеческую жизнь, так как-то кажется, как будто, что люди, которые жили лет 200 назад, им было гораздо легче стать счастливыми, чем сегодня нам. Для этого им достаточно, возможно, было иметь надел земли или иметь топливо для очага, или иметь дело свое какое-то, предприятие. И эти люди, я думаю, что были счастливы, удовлетворены. Сегодня как будто бы очень много СМИ нам как бы предлагает таких источников так называемого счастья, не все из них для нас достижимы, и нам кажется, что вот надо еще вот это для счастья, надо еще вот это, вот это, вот это, а я это не имею для счастья. То есть как будто сегодня счастье, оно с одной стороны и упрощается, что ты будешь иметь вот этот предмет, вот этот антураж твоей жизни, ты будешь счастлив, но при этом человек несчастлив. И вот мешает как раз-таки представление о том, что счастье – это что-то, что нужно вот достичь, завоевать, это как некая самоцель. Поэтому я бы сказала, что, конечно, беспокойство, какие-то тревожные мысли, они мешают быть счастливым. Депрессия, какие-то переживания жизненные, они могут помешать этому. И даже сама попытка стать скорее счастливым, она тоже может помешать. Ну, то есть, если молодая девушка думает, что когда она, вот, наконец, она выйдет замуж, и тогда она будет счастлива, она приходит, она доходит до этой ступени своей жизни, и она приходит к разочарованию, что о счастье и там не оказалось. И не таким, может быть, оно, как ей представлялось, то есть она встречается с реальностью, которая отличается от ее мечтаний. Поэтому причин, мне кажется, много для этого, и важно посмотреть, что конкретно нам мешает быть счастливыми. То ли наши мысли негативные, то ли наше беспокойство, то ли раздражительность наша, то ли критика, которой мы все время всех критикуем, она мешает нам видеть позитивное в том, что вокруг нас.
0: Но эту работу мы сами должны проделать в своей
1: жизни.
0: Это
1: то, что мы можем, да, это то, что нам подконтрольно. Мы можем быть счастливыми, мы можем достичь счастья, но для этого нужно проанализировать, что мешает мне быть счастливым, и где-то изменить то, что нам мешает, те конструкции мыслительные на позитивные.
0: Ну вот здесь-то как раз проблема. Обстановка вокруг нас может быть разной. Мы не можем влиять на какие-то процессы масштабные. И бывает так, что, вот, допустим, когда та же пандемия началась,

0: люди вынуждены были сидеть дома в течение долгих месяцев, никуда не выезжать, там, беречь своих близких, лишний раз не навещать пожилых родственников. Ну, многие планы были разрушены. И возникло, у многих людей возникало такое ощущение, что как будто жизнь хотелось отложить. Вот, ну как бы я вроде и хочу быть счастливой, но я не могу путешествовать, я не могу лишний раз никуда выйти, я переживаю о том, будут ли у меня деньги, но я хочу быть счастливой, но вот эти все вещи, они же от меня не зависят, и как бы хочется отложить на год, на два, на три это все, а потом зажить, когда все это закончится, но ведь это невозможно, и в общем я к чему это все говорю, я к тому, что очень много вокруг нас обстоятельств, которые сильнее нас, которые загоняют нас в тупик. И что тогда? Какой выход?
1: Юль, как раз вот тот период, который вы вспомнили, в этот период как раз многие люди и были и счастливы. И, то есть статистика показывает, что кто-то, для кого-то жизнь разрушилась, остановилась, заморозилась как будто. А кто-то, наоборот, стал счастливее, потому что больше находился в семье, когда работал на удаленке. Кто-то смог больше быть с детьми, кто-то смог больше быть с любимым человеком. Поэтому, мне кажется, вот здесь ключевое, как я смотрю на эти обстоятельства. Мы опять возвращаемся к тому, что внутри меня, какие мыслительные процессы происходят. Были те, кто видел это как ограничение, и себя как тех людей, которые ни на что не могут влиять, а были те, кто в этих ограничениях искали возможности для себя. И вот здесь ключевая мысль о позитивном мышлении, о том настрое, о том поиске возможностей, который ищет человек, у которого другое направление ума, мыслей. И те, кто настроены были искать даже в ограничениях возможности, они их нашли. И они были счастливы, даже несмотря на то, что они могли путешествовать, они нашли возможности другие для счастья. Поэтому я бы, наверное, вот важным таким моментом счастливых людей, важным критерием отметила бы, наверное, умение быть спонтанным и гибким. Если я планировал отдых и поездку, и она не сложилась по каким-то обстоятельствам, то гибкие люди, они могут перестроиться и найти другие возможности для того, чтобы провести отпуск так же радостно, даже не выходя за пределы, может быть, не выезжая за пределы своего города. Это все зависит от того, как я смотрю на эту ситуацию. Я смотрю на ситуацию как на ограничение, или я смотрю на те ограничения и ищу в этих ограничениях возможности. Вот здесь либо я в позиции жертвы, вот я несчастный, нас вообще заперли всех по домам, и поэтому я ничего не могу, я не могу выехать, значит, я не могу быть счастлив сейчас. Или у меня такая проактивная позиция, и я смотрю, окей, я не могу выехать, что я могу, что есть у меня, какие ресурсы для того, чтобы радовать себя, радовать своих родных.
0: Угу. Да, и вот в связи с этим следующий вопрос. Некоторые люди не позволяют себе быть счастливыми. Допустим, у них вроде бы есть все для того, чтобы иметь разные блага жизни, да, и окружение у них, ну, достаточно такое принимающее, любящее, и работа неплохая, есть какие-то увлечения, есть возможности. Но вот, допустим, у кого-то из знакомых, или у кого-то из родственников, или у кого-то где-то тут вот по соседству жизнь не складывается. Кто-то в это время страдает, кто-то в это время не имеет таких возможностей. И поэтому из какой-то солидарности человек говорит, ну, сейчас не такое время, чтобы я себе это позволял. Хотя могу. Вот эта позиция,
1: Юль,
0: правильная?
1: Мне кажется, это какое-то невротическое чувство вины, а не солидарность. Мы прикрываем в этом случае солидарностью внутренние свои переживания и проблемы и выставляем их как некое что-то позитивное, что вот мы вместе со всеми. Мы должны понимать, что наша жизнь уникальна. И возможности, которые в каждом дне мы имеем, они уникальны. И завтрашний день не будет такой, как сегодня. И если мы вот осознаем это, то тогда мы полноценно проживаем этот день и берем те возможности,

0: возможности, которые дает жизнь, Бог дает нам в этом дне. Если сегодня у нас есть дети, и мы не радуемся детям, а вместе со всеми страдаем, а дети рядом, и мы могли бы с ними играть в игры, гулять с ними, проводить как-то с ними весело время, шутить, и мы живем теми проблемами, которые где-то вне, это не очень правильно. Это где-то про то, что мы на себя какое-то ложное чувство вины берем. Мы как будто сами в себя позицию жертвы загоняем, не позволяя себе быть счастливым, не позволяя себе жить. Вот за этим «не позволяю себе быть счастливым» – это «я не позволяю себе жить». И это про какое-то ложное чувство вины о том, что я не могу жить и радоваться. Мне кажется, что несмотря на то, что, возможно, где-то, ну, допустим, у вас кто-то, ну, к примеру, у людей кто-то там близкий, родственник болен. Это не значит, что сейчас, если близкому поставили онкологию, вся жизнь семьи должна замереть. Мы должны точно так же радоваться, мы должны создавать общие воспоминания, мы должны вместе общаться. Это как раз и есть возможность противостоять беде и проблеме в семье, когда семья продолжает жить, несмотря ни на что. Мне кажется, вот это умение и есть счастье. Брать от жизни то, что жизнь сейчас тебе дала в этот момент. Не откладывать это на потом, не откладывать это на тогда, когда все это закончится. В нашем мире всегда есть беды. Всегда. Они могут быть далеко от нас или близко от нас. Но мудрость жизни, наверное, в том, чтобы мы находили и видели не только беды, но видели и добрые стороны жизни. Поэтому позитивное мышление, оно очень помогает человеку быть счастливым. Когда, несмотря на то, что, может быть, где-то там разруха, мы видим, проходя мимо, как красиво растет придорожная трава. И это тоже счастье. Умение видеть вот эти мелочи, детали. Или мы увидели, как кто-то, как в транспорте маленький ребенок нам улыбнулся, и у нас какой-то мимолетный контакт с ним сложился. Если эти вещи не замечать, а загрузить мозг только глобальными проблемами, как будто мы, это где-то про контроль, как будто мы можем что-то там решить и повлиять, они мешают нам радоваться тем вещам, которые есть в этой жизни. Это на самом деле ложное чувство вины, от которого нужно избавляться, и это про то, что мы как будто пытаемся управлять миром, решать проблемы этого мира. Нам не подвластны проблемы этого мира. У нас есть свой маленький мир, наших друзей, наших близких. И мы можем там осознанно искать с ними общение, встречаться, иметь друзей. Это вот как раз все те критерии, которые делают человека счастливым. Иногда человек гонится за счастьем. Кажется, что вот это достигну и буду счастливым. Вот это сделаю и буду счастливым. Но это такое заблуждение, это такая иллюзия, которая никогда не сделает человека счастливым. Сам путь к счастью – это ложный путь. Это всегда движение мимо цели. Счастье, оно приходит как некий бонус к тому, что мы что-то делаем. Мы пообщались с друзьями, и мы почувствовали себя как бонус счастливыми, удовлетворенными. Мы не ходим к друзьям, чтобы вот набраться счастья. Мы ходим, чтобы пообщаться. Мы сделали любимое дело, что-то, что нам нравится – мы делали, и как бонус мы получили маленькую дозу счастья. Мы погуляли, мы насладились солнышком, погодой или еще чем-то, и как бонус мы получили счастье. Поэтому вот эта попытка, иногда люди очень судорожно ищут быть счастливым и ставят ставку не на то, что на самом деле делает счастливым.
1: А на что ставку ставят люди неправильную?
0: Я бы хотела сказать больше, наверное, на то, на что нужно ставить ставку. Мне кажется, что очень важно и счастливыми, по большому счету, становятся те люди, у которых есть цель, смысл жизни, которые служат другим, у которых есть какое-то доброе дело, помимо зарабатывания денег, служение какое-то, у которых есть друзья, и они с этими друзьями встречаются. Счастливыми делают людей возможность быть гибким, спонтанным. Ну, к примеру, хорошая погода, и человек оставляет все и наслаждается вот этим

0: солнечным днем, который выпал, ну, допустим, на эти мрачные осенние дни. Очень важно, и многие люди счастливые, те люди, которые благодарны, которые замечают мелочи, которые есть в этой жизни, и они благодарят за эти мелочи. И эта благодарность меняет мышление, видение человека. Тогда человек не говорит, как все ужасно. И он говорит: ой, я так рад вот этой мелочи. Я рад этой траве, я рад солнышку. Я рад мягкой постели, я рад, что сегодня у меня нет давления. И эти маленькие вещи, когда человек говорит, когда он ищет, находит в своей жизни осознанно, они и обогащают жизнь ощущением удовлетворения, а следовательно делают человека счастливым.
1: Ну да. Мы привыкли смаковать какие-то свои обиды и неустроенности, может, жалеть себя, да, других жалеть, ну, опять же, как бы все это с пессимистичностью некой, но мы не привыкли смаковать минуты счастья, то есть ощущать, как спокойно на душе, как действительно солнышко светит ласково на наше лицо. Это действительно важно, этому учиться. Маша, я благодарю вас за эту беседу. Спасибо вам.
0: Спасибо, Юлия.
1: Дорогие друзья, спасибо вам за то, что это время вы провели с нами. Это была программа «Я и мой характер». Сегодня мы говорили с психологом Марией Вачевой. Всего доброго. До свидания.

0: Итак, Бог показал фараону, что в земле египетской после 7 лет изобилия наступит 7 голодных лет.
1: Он поставил Иосифа начальником над всеми землями египетскими и дал ему над Египтом всю власть.
2: 7 лет изобилия земля египетская приносила богатый урожай.
0: Иосиф собрал в Египте весь урожай и складывал его в городах.
2: 7 лет изобилия подошли к концу.
3: И начались 7 лет голода, как и предсказал Иосиф.
0: Когда же голод распространился по всей стране, Иосиф открыл склады и стал продавать зерно.
4: Из всех стран приходили в Египет, чтобы купить зерно у Иосифа, потому что по всему миру был жестокий голод.
3: Иаков тоже узнал, что в Египте есть зерно.
1: Я слышал, что в Египте есть зерно. Идите и купите его там для нас, чтобы мы не погибли.
3: 10 братьев Иосифа отправились в Египет.

0: Египет, чтобы купить зерна. Иосиф же в это время правил страной и продавал зерно.
1: Когда же братья Иосифа пришли в Египет, они поклонились ему до земли.
0: Тут Иосиф вспомнил про свои сны. Он узнал своих братьев, но притворился, что не знает их. Он стал говорить с ними очень сурово.
2: «Зачем вы пришли?»
1: «Мы хотим купить еды!»
2: «Вы шпионы! Вы пришли найти слабые места в нашей земле!»
3: «Нет, господин! Мы пришли купить еды! Мы честные люди!»
2: «Как вы докажете, что вы не шпионы?»
1: «Нас было 12 братьев. Одного из нас больше нет, а младший сейчас с отцом».
2: «Если вы честные люди, то пусть один из вас останется здесь, в темнице. Остальные пусть отнесут зерно вашим семьям».
3: «Это Бог наказал нас за нашего брата. Иосиф умолял нас не продавать его в Египет, но мы не послушали его».
2: «Вы должны привести ко мне вашего младшего брата, чтобы ваши слова подтвердились, и вы остались живых».
1: «Говорил я вам, не грешите против Иосифа, но вы меня не послушали. Это расплата за его кровь».
0: Иосиф взял Симеона и посадил его в темницу. А остальные братья вернулись в землю Ханаана и рассказали отцу обо всем, что с ними случилось.
1: «Человек, который правит той землей, говорил с нами очень сурово».
3: «Он принял нас за шпиона».
1: «Но мы сказали ему: нет, господин, мы честные люди».
3: «Нас было 12 братьев, одного больше нет, а младший сейчас с отцом».
1: «Тогда правитель той земли сказал: вот как я узнаю, шпионы вы или нет. Я посажу одного из вас в темницу».
3: «Он сказал, чтоб мы привели к нему нашего младшего брата».
4: «Вы лишили меня детей. Иосифа больше нет, и Симеона нет. А теперь вы хотите взять Вениамина. Все обернулось против меня».
1: «Предай смерти обоих моих сыновей, если я не приведу назад к тебе Вениамина».
4: «Мой сын не поедет туда с тобой. Если с ним случится беда, то вы сведете мою седую голову в могилу».
0: Но голод продолжал свирепствовать, и у всего семейства Израиля закончилось зерно, привезенное из Египта.
4: «Пойдите в Египет и купите нам еще немного еды».
1: Тот человек строго сказал: «Не показывайтесь мне на глаза без вашего брата».
4: «Зачем вы сказали тому человеку, что у вас есть еще один брат?»
1: «Мы просто отвечали на его вопросы».
3: «Откуда мы знали, что он скажет: приведите вашего брата?»
1: «Отпусти мальчика со мной, с меня лично ты спросишь за него. Если я не приведу его к тебе и не поставлю здесь, я буду виноват пред тобой до самой смерти».
4: «Пусть Бог всемогущий дарует вам милость перед ним, чтобы он позволил и другому вашему брату, и Вениамину вернуться с вами. Что же до меня, то если мне суждено лишиться детей, пусть я лишусь».
0: Итак, братья взяли Вениамина и отправились в Египет.

0: Итак, братья Иосифа прибыли в Египет вместе с Вениамином. Когда Иосиф увидел своих братьев, он приказал, чтобы их привели к нему домой.
1: Они будут есть со мной в полдень.
0: Братья сильно испугались, когда их привели в дом Иосифа.
2: Он хочет на нас напасть, взять нас в рабство и забрать наших ослов.
1: Вы выполнили мое указание. Ваш брат свободен. Как ваш отец? Жив ли он еще?
3: Твой раб, наш отец, жив и здоров.
1: А это ваш младший брат? Тот, о котором вы говорили мне?
3: Да!
1: Ну что ж, угощайтесь.
0: Братьев усадили перед Иосифом по возрасту. И доля Вениамина была в 5 раз больше, чем у других. Вечером Иосиф сказал управляющему:
4: «Положи в мешок младшего брата мою серебряную чашу».
0: Когда рано утром братья отправились

0: путь, Иосиф позвал своего управляющего.
1: «Отправляйся в погоню за этими людьми. Найди мою чашу, которую ты спрятал, и скажи им, почему вы заплатили злом за добро? Вы взяли чашу, на которой гадает мой господин».
2: «Это неправда!

0: Управляющий начал искать. Он нашел чашу в мешке у Вениамина.
1: «Что вы сделали? Разве вы не знали, что такой человек, как я, все узнает?»
2: «Бог открыл нашу вину. Теперь мы будем твоими рабами. И мы, и тот, у кого нашлась чаша».
1: «Нет, только тот, у кого нашлась моя чаша, будет рабом. А вы возвращайтесь домой к отцу!»
2: «Господин, я дал клятву моему отцу и сказал, если я не приведу его к тебе, то вина перед тобой, отец, будет на мне. Если мой отец не увидит этого мальчика, он умрет. Позволь же мне стать твоим рабом вместо него, а мальчику позволь вернуться домой с братьями. Я не могу видеть, как отец мой страдает. Он очень страдал, когда пропал наш другой брат».
0: Иосиф больше не мог себя сдерживать и громко зарыдал. Он рыдал так громко, что услышали все египтяне. И слух об этом дошел до самого фараона.
1: «Я ваш брат Иосиф, которого вы продали в Египет. Жив ли еще мой отец?»
0: Но братья молчали. Они были ошеломлены и сильно испугались.
1: «Не бойтесь и не укоряйте себя за то, что продали меня в Египет. Это Бог меня послал перед вами, чтобы спасти вас от голода. Уже 2 года, как в стране голод, и еще 5 лет не будет урожая. Бог послал меня перед вами, чтобы сохранить ваш род на земле и великим избавлением спасти ваши жизни. Это не вы меня сюда послали, но Бог. Он сделал меня господином над всем домом фараона и правителем всего Египта. Скорее вернитесь к моему отцу и скажите ему, вот что говорит твой сын Иосиф. Бог сделал меня правителем всего Египта. Приходи ко мне немедле. Ты будешь жить рядом со мной. И ты, и твои дети, и твои внуки, и твой крупный и мелкий скот, и все, что есть у тебя. Скажите отцу, что я смогу прокормить его, потому что еще 5 лет голода будут на земле».
0: Он обнял своего брата Вениамина и заплакал. И Вениамин плакал и обнимал его. Он поцеловал всех своих братьев и обнимал их. Потом братья беседовали с ним.
1: «Расскажите же моему отцу о том, как я прославлен в Египте, и обо всем, что вы видели. И поскорее приведите сюда отца моего».
3: Кто подвесил нашу землю ни на чем?
4: Все известные мне люди ни при чем.
3: Кто по небу звезды ночью раскидал?
4: Я не знаю.

0: за правду!
1: Привет, ребята! Сегодня Надя обещала познакомить нас со своим другом. Хотите знать, кто это? Тогда отгадывайте. Ходит тихо, не спеша, и одежда хороша, словно дом ее рубашка. Кто же это?
2: Черепашка! Привет всем!
1: Привет, Надя! Нам очень хочется ее поскорее увидеть.
2: Подожди, я сейчас сено по столу раскидаю, чтобы черепашка чувствовала себя как в родной конюшне.
1: Подожди, а я думал, они живут в специальных домиках для черепах, в террариумах.
2: Да нет же, ее любимое место в конюшне со своими друзьями. Только там она начинает весело ржать.
1: Что черепаха начинает делать?
2: Ржать весело. Я сейчас покажу, как. Иго-го! Иго-го! Иго-го!
1: Подожди, Надя, а где же черепаха?
2: Да вот же она, моя любимая лошадка, черепаха.
1: А почему ты ее так назвала?
2: Потому что мы с ней любим прогуливаться медленно, не спеша.
1: Теперь понятно, какую черепашку ты решила пригласить к нам в гости.
2: Да мы почти всегда вместе. Только иногда она остается в конюшне со своими друзьями. Это ветер.

0: Ну а это красавица.
1: Хорошие друзья.
0: А однажды мы с ней ходили на настоящую конюшню. Там такие красивые лошадки были. Я их яблоками угощала, а они мне головой в ответ кивали. Лошадиному это означает спасибо. Эх, жаль, что животные не умеют разговаривать за правду.
1: Ты знаешь, во взаправдошной книге Библии есть удивительная история о том, что произошло чудо, и животное заговорило.
0: Только это была не лошадка.
1: Давай расскажем все по порядку.

0: В давние-давние времена в одном маленьком государстве правил царь Валак. Он был очень жадным и завистливым.
1: А рядом было очень большое государство с зелеными лесами, широкими полями и прекрасными садами.
0: Жили в том государстве люди, послушные Богу. Поэтому государство их было сильным и красивым.
1: Не нравилось это царю и сказал: «Не хочу, чтобы этот народ жил здесь. Как бы мне его погубить и выгнать?»

0: Тут как раз до царя дошел слух, что в далеком городе Пефоре живет человек по имени Валаам, который творит чудеса.
1: Кому Валаам говорил добрые слова, благословение, тому становилось хорошо. А кому говорил плохие слова, проклятие, то с тем случалось что-то плохое. Тогда отправил царь своих послов к нему с большими подарками.
0: Когда они пришли, то стали просить его: «Пойди с нами и скажи плохие слова, проклятия на народ Божий, чтобы ему стало плохо. А за это наш царь даст тебе все, что ты захочешь».
1: Отвечал Валаам: «Приночуйте у меня, а утром я дам вам ответ, который скажет мне Господь».
0: Когда все уснули, то Бог сказал: «Валаам, не проклинай народа, потому что я хочу ему доброго. Ты можешь сказать только хорошие слова на этот послушный народ».
1: Но Валааму не понравилось, что Бог ему сказал. Он так хотел иметь много подарков, что решил сказать проклятие на народ Божий.
0: Утром он оседлал свою ослицу и поехал с послами выполнить просьбу царя.

0: Едут они, едут, и вдруг ослица увидела ангела Божьего, стоящего на дороге с мечом в руке.
1: Тогда она свернула с дороги и пошла на поле, а Валаам стал бить ослицу, чтобы возвратить ее на дорогу. Но она не возвратилась.
0: Когда ослица пошла по узенькой тропинке между скал, то снова увидела ангела перед собой.
1: Она изо всех сил прижалась к стене и придавила Валааму ногу. Еще сильнее рассердился Валаам и стал бить ослицу.

0: Пошла она дальше, пока не дошла до такого места, где свернуть было некуда. Тогда, увидев ангела, она так испугалась, что легла на землю.
1: Разозлившись, Валаам стал бить ее палкою.
0: И тут произошло чудо. Ослица заговорила. «За что ты бьешь меня, хозяин? Что я тебе сделала?»
1: Валаам был так зол, что даже не удивился, что ослица заговорила человеческим голосом.
0: Если бы я услышал, что моя лошадка заговорила, то я бы, наверное, сначала потеряла дар речи, а потом задала бы ей 1000 вопросов.
1: А Валаам стал отвечать ослице на ее вопрос, не заметив чуда. «Если бы у меня был меч, то я убил бы тебя за то, что ты не слушаешься меня».
0: А в ответ услышу: «Разве я не твоя ослица, на которой ты всегда ездил? Была ли у меня привычка так поступать с тобой?»
1: И тут Валаам тоже увидел ангела Господня с мечом в руке. «За что ты бил ослицу твою? Я вышел, чтобы помешать тебе сказать проклятие на народ Божий. Если бы ослица не свернула с дороги, то я бы убил тебя, а ее оставил живою».
0: И тут Валаам понял, что это чудо со ослицей Бог сделал, чтобы защитить свой народ. Тогда он сказал: «Я поступил плохо, пойду возвращусь домой».
1: Ангел же отвечал: «Пойди с этими людьми, но говори только то, что Бог тебе повелел». И вот Валаам пришел к царю. А царь привел его на гору и показал ему народ, который хотел погубить.
0: Тогда Валаам начал говорить: «Как прекрасна земля эта! Пусть люди, живущие в этих домах, всегда будут счастливы. Пусть их овечки спокойно пасутся на холмах, а в садах растет сладкий виноград.
1: Разозлился царь на Валаама: «Я хотел дать тебе все, что не попросишь, когда ты скажешь проклятие на народ Божий. А ты говоришь благословение».
0: А Валаам отвечал: «Этот народ послушен Богу, поэтому Господь защищает его. И я не могу произнести ни одного плохого слова на этих людей».
1: А народ Божий жил и радовался, что у них такой защитник.
2: За правду весело, когда можно ничего не бояться. Да, черепаха?
3: Надя, мы же обещали ребятам, что у нас будет черепаха.
2: Дед Лёш, а у меня есть пластилин, краски и еще кое-что.
3: Здорово. А у меня найдется горстка орехов, которые нам очень пригодятся.
2: Тогда за дело!
3: Половинку грецкого ореха нужно раскрасить гуашевыми красками.
2: Я уже приготовила зеленую краску.
3: С помощью ножниц мы вскроем орех. Тогда раскрась скорлупку, пожалуйста.
2: Ладно.
3: А я пока возьму пластилин, чтобы сделать туловище, голову и шею.

0: Ребята, вы уже догадались, что мы делаем черепашку?
1: Скорлупка уже подсохла.
0: Отлично. Заполним ее изнутри пластилином. Теперь приклеим шею и голову. А теперь можно сделать глазки из черного перца и нарисовать улыбающийся ротик. Держи! Держи!

теперь из скорлупок фисташек мы сделаем ножки. И приделываем их снизу. Одну, вторую, третью и четвертую. Теперь раскрасим панцирь черепашки точками и полосочками.

осколками, пугая, вдруг свернулся еж клубок. А меня от беды драки, от колючек забияки, защищает, охраняет добрый всемогущий Бог.

Оставайтесь же до конца бесстрашными. Великим будет воздаяние за это. Терпение. Вот что вам нужно, дабы, исполнив волю Божию, получить обещанное».

Здравствуйте, дорогие друзья. Недавно я слушал одного бизнесмена, который критиковал поддержку государства материнским капиталом. И он пытался выразить свою позицию, говорил о том, что эта поддержка материнского капитала ни в коем мере не повлияет на рождение детей. Дети сегодня не рождаются по той причине, что у людей нет уверенности в будущем. То есть они переживают за свое будущее. И это говорил бизнесмен, который производит какой-то товар. Позвольте с ним не согласиться. И сейчас я попытаюсь выразить свою мысль. Если говорить о надежности жизни, там, достойной жизни, и он приводил в пример Евросоюз, что вот в Евросоюзе все хорошо, все замечательно. Если вы откроете Google и погуглите, то вы увидите, что в России 1,5 ребенка на семью сегодня. В Германии при этом всего-навсего 1,3 ребенка на семью. Да, Соединенные Штаты по этому опросу лидером являются, у них 1,9, почти 2 ребенка на семью. Но если вы будете изучать, кто является основным как контингентом, который дает этот прирост, то вы увидите, что это страны Южной Америки. Ну, а если говорить о мусульманских странах, смотрите, это страны не очень хорошей экономической составляющей, это страны, в которых экономика не на высшем уровне, но тем не менее, смотрите, я читаю вам, в мусульманских странах 5,5 ребенка на одну семью. Друзья мои, поэтому, когда бизнесмен мне говорит о том, что у людей есть проблема о заботе о будущем, я считаю, что он нас пытается ввести в заблуждение и в обман. Почему-то, потому что сегодня это является промывкой мозгов,

именно бизнес-индустрии. И я сейчас вам докажу, почему. Дело в том, что сегодня есть так называемое движение Child Free. Что оно означает? Это движение означает, что живи для себя. Люди хотят жить по максимуму, отвечать они хотят только за себя, и жизнь – это просто-напросто бизнес-план. Но если вы залезете в Google и зададите вопрос, что же действительно волнует людей и чего люди боятся, то вы увидите, что на первом месте, что волнует людей, первое место занимает. И вы увидите, что это не просто лидер, это лидер в глобальном процентном соотношении, что сегодня волнует людей. На первом месте находятся товары и услуги. Другими словами, когда бизнесмен мне говорит, что люди переживают за свое будущее и поэтому не рожают детей, это попытка обмануть нас, ввести в заблуждение, потому что как раз-то вы являетесь тем представителем бизнеса, который думает о том, как бы разрекламировать свой товар и привести людей, как, я не знаю, как рыбку посадить на крючок для того, чтобы подсадить, чтобы люди были потребителями. То есть сегодня люди потребители. Только на 7-м месте людей волнуют дети. На 8-м животные. И на 9-м отношения между друг другом. Так вот, что сегодня волнует людей? Это как раз-то на 1-м месте товары и услуги. Сегодня человечество словно с ума сошло, потому что живет вот этой рекламой и индустрией, которая предлагает сегодня человеку все, что душе угодно. И что они должны жить сегодня и сейчас на полную катушку. Чего люди боятся? То есть первое – это то, что волнует. А чего же люди боятся? Интересная тенденция. Смотрите, с одной стороны, их отношения на 9-м месте, животные на 8-м месте, дети на 7-м месте. Да? То есть 7-й, 8-й, 9-й – это отношения. Но на 1-м месте, чего люди боятся – это одиночество. Сами погружают себя в эту сферу одиночества и этого при этом боятся. Следующее, чего они боятся – страх смерти. На 3-м месте – страх сойти с ума. На 4-м – страх инфекции. Ну, я думаю, скорее всего, сыграла роль пандемия, которая была. И на 5-м месте – страх старости. То есть люди боятся старости – это на 5-м месте. В Евангелии от Иоанна, в 14 главе, 27 тексте, написаны такие слова. Иисус Христос обращается к нам сегодня. «Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается». Итак, Христос говорит нам о том, что мы с вами должны жить не в страхе, мы не должны бояться, и мы не должны волноваться, мы не должны переживать. Почему необходимо следовать словам Иисуса Христа? Я приведу вам несколько примеров. Если в вашем сердце нет мира, это не просто небольшой внутренний дискомфорт, а это опасное состояние для вашего эмоционального и физического здоровья. Итак, первое. Когда нету мира в сердце, то это приводит человека к депрессии. Сегодня весь мир подсел на антидепрессанты, сегодня весь мир, так называемый, находится в депрессии. Есть даже такое выражение. У меня депрессуха, да, то есть я в депрессухе нахожусь. Давайте мы с вами прочитаем один отрывочек. Третья книга царств, 19 глава, 4 стих. Речь идет о царице Изавель, которая угрожала пророку. И пророк настолько был испуган ее угрозами, что лишился мира в сердце и просил даже смерти у Бога. Написано, и просил смерти себе, сказал, довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих. Итак, смотрите, такое состояние приводит нас не просто в отсутствие мира сердца, а депрессия в конечном итоге может привести нас к состоянию, когда нам даже жить неохота, если в нашем сердце нет мира. Следующее. Отсутствие мира к сердцу может привести вас не только к депрессии, но и к духовному падению. Кстати, я изучал сейчас вопрос о духовности, да, и порой кажется верующим людям, кажется, что духовность – это прерогатива верующих людей. Только верующие люди ищут духовности и духовного там роста какого-то. Но на самом деле сегодня мир находится в интересном отрезке времени, когда
и молодые, и среднего возраста люди, они гонятся за духовным просвещением. Да, может быть, они до конца не понимают, что такое духовность, но вопрос остается открытым. Люди хотят быть духовными.

духовными, они хотят духовно просветляться. Но депрессия приводит, друзья мои, или не депрессия, а отсутствие мира в сердце приводит человека к грехопадению, падению к греху, в грехе. Есть интересный текст Библии, когда в Евангелии описано, когда Петр вместе с некоторыми учениками, после того, когда Иисуса Христа пленили, находился рядом с Иисусом, издали смотрел за Иисусом, или издали находился от Него, сидя у костра, одна женщина заметила Его и говорит: «Слушай, я видела, что ты был с Ним». Вот. А вот это состояние, когда Христа взяли, и они не знали, что им делать, Петр, написано, отрекся от Христа, да? То есть отрекается от Бога. В состоянии страха Петр отрекается от Бога. Сколько раз отрекается? 3 раза отрекается от Бога. Вот к чему приводит, друзья мои, состояние, когда человек не имеет мира в сердце. И третье, к чему приводит отсутствие мира к сердцу. Второе послание к Коринфянам, 2 глава, 12-13 стих. «Придя в Троаду для благовествования о Христе, хотя мне и открыта была дверь Господом, я не имел покоя духа моему, потому что не нашел там брата моего Тита, но, простившись с ним, я пошел в Македонию». Смотрите, апостол Павел говорит, что ему была открыта дверь для благовестия Господом. Он прекрасно понимал, что это не его выбор, то есть это не он решил, а ему Бог сказал, что он может проповедовать в этом месте. Придя туда, в это место для проповеди, в Троаду, для благовестия о Христе, он не нашел там своего брата Тита, да, сотрудника своего, да, человека, с которым дружил, друга по сердцу своему не нашел, и написано, что не было мира у него в сердце. И отсутствие мира привело его к тому, что он не смог выполнять Богом порученную работу. То есть вопрос даже, смотрите, идет не о том, что у него отсутствие духовности, и он впал в грех, а отсутствие мира приводит человека, даже сильного духом, к тому, что он не способен выполнять Божью работу, не способен выполнять Божью миссию. Поэтому, друзья мои, первое, что нам с вами необходимо, живущим в этом мире, которые переживают о том, что мы будем есть и что мы будем пить на первом месте, да? Кстати, интересно, что некоторые бизнесмены понимают, что люди будут, как в Библии написано, как в одни Ноя, ели, пили, женили, замуж выходили, и они понимают, что люди всегда будут есть и пить, они как раз строят свой бизнес-индустрию на этом, на том, чтобы людям давать еду, во что одеться и что есть, что пить. Вот. И вот когда мы думаем о том, что нам есть и что нам пить, интересно, вы заметили, как люди реагируют, когда какие-то происходят события, связанные с какими-то там интересными экономическими обстоятельствами в стране, то в нашей стране, в России, что делают люди? Они бегут в магазин и начинают тоннами скупать гречку, сахар, рис, там, муку и так далее и тому подобное. То есть смотрите, как людьми движет страх. И сколько бы им ни говорили по телевизору о том, что муки, там, сахара и гречки хватит всем на 10 лет вперед, не работает. Люди бегут и хватают это. Почему? Потому что нет мира в сердце, живут страхом. И это приводит их вот именно к этому. К депрессии, в конечном желании уйти из жизни, к падению духовной жизни, к греху приводит. И даже если вы верующий человек, если вам не хочется служить, значит, у вас есть проблема, у вас нет мира в сердце, друзья мои. Какое же основание для того, чтобы мы имели мир в сердце? Первое. Иисус в Евангелии от Иоанна, в 16 главе, 16 текста, говорит такие слова. «Вскоре вы не увидите меня, и опять вскоре увидите меня, ибо я иду к Отцу моему. О том ли вы спрашиваете один другого, что я сказал, вскоре не увидите меня, и опять вскоре увидите меня? Истинно говорю вам, вы восплачете и возрыдаете, мир возрадуется, вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет обращена». Печаль будет обращена в радость. Итак, на первом месте, что у нас должно стоять?

Почему мы должны, где мы должны искать основания для своего мира? Мы должны его искать в том, что проблемы и скорби, которые есть на этой земле, они все скоротечны, они не вечны, они не имеют вечного основания. Да, они есть, да, они будут, но они заканчиваются. Хочу привести вам маленький пример, который есть также в Библии. Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее, но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир. Так и вы теперь имеете печаль, но я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радость вашей никто не отнимет у вас. Первое, на первом месте, что должно у нас быть, это фокусироваться на не негативных вещах, которые с нами происходят, а фокусироваться на позитивных вещах, которые нас ожидают. Что нас ожидает? Вот как женщина в муках рожает. Интересно, вот у меня двое детей. Вот первый ребенок, когда у нас родился, я думаю, что моя жена совершенно не знала, что, ну, может быть, слышала она о том, что значит родить ребенка. Но пройдя через вот эти муки, испытания рождения ребенка, я потом ее спрашивал, она мне рассказывала, как это, через какое страдание женщине приходится пройти, но потом наступает момент, когда ребенок уже появляется на свет, и фокус женщины переключается со своих страданий на младенца, который родился. И она говорит, как будто забывается то, что было. Так вот, когда второй ребенок у нас должен был родиться, я ее спрашивал, я говорю, Валь, как ты не боишься то, что вот идти рожать второго ребенка? Она говорит, во-первых, Адик, ты никуда не денешься, тебе надо рожать ребенка. А во-вторых, она говорит, это как в первый раз, это было больно, это проходишь через определенные страдания, через определенные муки, род, но потом, когда появляется ребенок, ты тут же переключаешься на его рождение. Так и Иисус Христос говорит, не фокусируйся на том, что временно. Апостол Павел пишет такие слова, Римлянам 8 глава, 18 стих. «Ибо думаю, что нынешнее временное страдание ничего не стоит по сравнению с той славою, которая откроется в нас». То есть апостол Павел также делает акцент на том, что это временное страдание, а есть нечто, что откроется для нас позже. Второе послание апостола Павла в Коринфскую церковь, он пишет, 4 глава, 17 стих. «Так как наши легкие и временные страдания – ничто по сравнению с весомой и вечной славой, которую они нам приносят». Что бы я вам посоветовал? То есть как переключаться с негатива на позитив? Ну, к примеру, вы вышли из дома, солнечная погода, идете, гуляете, наслаждаетесь атмосферой, и вдруг тучи на небе появились, и хлынул дождь, и вы проникли до нитки, как говорят. У меня вопрос. Скажите, разве вы управляете погодой? Разве вы могли управлять погодой? Ну, так устроен мир, так устроена погода, что иногда есть ясное небо, и вы не всегда можете предугадать, что будет дождь, и вы не всегда с собой берете зонтик, и вы намокли. Ну, намокли, что? Ну, такие обстоятельства, да. Поэтому, чтобы переводить свой фокус с негатива на позитив, нужно понимать, что мы живем в мире, который живет во грехе, и мы, никто из живущих на земле, не застрахован от негатива. Но, интересно, мы с вами не просто не застрахованы от негатива, но проходя через эти негативные события, мы можем иметь позитивный, положительный опыт. Еще какой вам дам совет, чтобы вы не акцентировали внимание на негативе. В книге Иова, в 3 главе, 25 стихе написаны такие слова. Знаете, есть такое понятие, как синергия, да? То есть, когда вы о чем-то все время думаете, чего-то боитесь, и именно это с вами и происходит. Иов говорит, «Ибо ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня, и чего я боялся, то и пришло ко мне.

Друзья мои, видите, Иов говорит, на чем я акцентировал внимание, что я переживал больше всего, то меня и постигло. Я думаю, что для нас с вами примером является апостол Павел, который вот говорит вот эти слова, который говорит о том, что да, это страдания кратковременные, они закончатся, и для нас открывается вечная слава. Я хочу прочитать вам, что нас ждет за порогом этой жизни, да, вот если мы сохраняем терпение, если мы сохраняем верность Господу, если мы не обращаем внимания на негативные вещи, а обращаем внимание на позитивные вещи, что же нас в конечном итоге ждет, на что мы должны акцентировать внимание? Откровение 21 глава с 1 по 7 стих. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. Я, Иоанн, увидел святой город, Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос неба, говорящий, «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, и они будут Его народом, и Сам Бог будет с ними Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопли, ни болезни не будет уже, ибо прежнее прошло. И сказал, сидящий на престоле, «Се творю все новое», и говорит мне, «Напиши, слова сии истины верны». И сказал мне, «Свершилось, я есть Альфа и Омега, начало и конец. Жаждущему дам даром от источника воды живой. Побеждающий наследует все, и я буду ему Богом, и он будет мне сыном». Итак, первое основание для мира в сердце – это скоротечность наших скорбей и конечный результат. То есть, что нас ожидает? Нас ожидает с вами Царство Божье. Многие переживают о каких-то ситуациях, которые уже случились в нашей жизни. Есть трагедии, которые шокируют весь мир. Смерть уносит жизни, и люди страдают, родственники страдают. Они не знают, что делать. Я хочу вам сказать, не отчаивайтесь. Это не конец для тех, кто ушел из этой жизни. В Библии написаны такие слова. Бог есть, не есть Бог мертвых, но Бог живых. Да, для нас они ушли, да, для нас они потеряны. Нам так кажется, что все, это конец. Но на самом деле, друзья мои, не конец, поверьте Господу. Господь, как написано в Слове Своем, что море отдаст мертвых, огонь отдаст мертвых, земля отдаст мертвых. Бог воскресит людей, приведет их ко спасению. Поэтому это надежда, которой мы живем. И апостол Павел говорит, что эти страдания кратковременны по сравнению с той вечностью, которая нам открывается. Следующее основание для нашего мира, друзья мои, в сердце, для стабильности нашей жизни – это близость нашего Бога к нам. Насколько Он близок к нам. Давайте прочитаем стих 23-24. «И в тот день вы не спросите меня ни о чем. Истинно, истинно говорю вам, о чем не попросите Отца Моего во имя Мое, даст вам. До ныне ничего вы не просили во имя Мое. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна». Итак, мы можем сегодня обращаться к Богу в молитве во имя Иисуса Христа. И Слово Божие говорит о том, что Он рядом с нами. Некоторые говорят, знаете, я слышал такое выражение, молитва должна быть такая, чтобы взлетела до небес. Я считаю, это неправда. Потому что Библия говорит о том, что человек состоит из духа, души и тела. А дух – это место, где обитает Бог. Это то место, где присутствие Божие в человеке. Без Духа Святого человек не в состоянии обратиться к Богу. Поэтому я верю, что Бог не где-то там далеко на небесах, а Бог всегда рядом с нами. И Иисус Христос дал нам залог своего присутствия, послал нам Духа Своего Святого. И поэтому, друзья мои, когда вы обращаетесь к Богу, не надо думать, что Бог где-то там далеко на небе, Он не слышит ваши молитвы. Просите во имя Иисуса Христа, и Он ответит вам. И это является основанием для мира сердца, друзья мои. Еще что является миром в сердце или основанием для мира в сердце, это готовность Иисуса Христа прощать наши грехи. Это готовность Иисуса прощать наши грехи. Стих 28, с 28 по 32 Евангелия от Иоанна 16 главы. «Я и шел от Отца, и пришел в мир, и опять оставлю мир, и иду к Отцу». Ученики Его сказали Ему, «Вот теперь Ты прямо говоришь, и притчи не говоришь никакой. Теперь мы видим, что Ты знаешь все, и не имеешь нужды, чтобы кто спрашивал».

спрашивал тебя, потому веруем, что ты от Бога и шел. Иисус отвечал им, теперь веруете, задает вопрос. Вот наступает час, и настал уже, что вы рассеетесь, каждый в свою сторону, и меня оставите одного. Но я не один, потому что Отец со мной. Нам порой кажется, что мы обладаем прочной верой. Нам порой кажется, что мы верим так в Иисуса Христа, что никто и никогда не сможет ничего сделать с нашей верой. Но Иисус Христос знает наше сердце. И Он говорит, теперь веруете? Он говорит, ну наступит час, когда вы все предадите меня. И это действительно произошло. Вы знаете, когда я провожу добрачное консультирование между юношей и девушкой, и я их учу о том, как долго должен мужчина любить, муж любить свою жену. Да? Вот он обращается мне и спрашивает, а как долго я должен любить свою жену? А Библия нам говорит интересную вещь. Слово Божие нам говорит так. Как Иисус Христос возлюбил свою церковь и предал себя за нее, так и мужья должны любить жен своих. Другими словами, как долго Иисус любит свою церковь? Как долго Христос любит своих последователей? Как долго Иисус Христос любит живущих людей на земле? Слово Божие говорит, что Он отдал свою жизнь за живущих на земле людях. Его любовь бесконечна. Его любовь не имеет границ. Так вот, когда я молодым парням и девушкам говорю, как долго нужно любить, любить нужно всегда. И основанием для этого является не то, что она мне нравится или не нравится, а основанием является то, что Христос отдал свою жизнь за нас. Почему? По какой причине? Просто по причине того, что Он нас любит. Иисус знает наше с вами сердце. Он знает, что мы очень часто, нам кажется, что мы очень верующие, но на самом деле очень часто отказываемся от Него. Поэтому, друзья мои, чтобы иметь мир в своем сердце, нужно иметь отношения с Богом, нужно молиться, нужно помнить, что Бог нас любит, что Бог не оставляет нас никогда. Нужно помнить, что Он всегда рядом с нами, что Он милостив и благ к нам. Мы можем обращаться к Нему каждую минуту нашего времени. Для этого не нужно особое время, чтобы помолиться Ему, потому что Он всегда рядом. И последнее, что дает нам мир в сердце, что Христос любит и прощает нас. Даже тогда, когда мы предаем Его, даже тогда, когда мы отказываемся от Него, Он все равно продолжает любить нас. Я слышал такую фразу, мне она очень понравилась, о бутылке воды. Один человек говорит, привел такой интересный пример. Он говорит, когда я захожу в магазин, в Пятерочку, бутылка воды стоит 20 рублей, такая 0,5. Потом, когда я приезжаю в Москву, прихожу в супермаркет, эта же бутылка стоит уже, допустим, там 50 рублей. А когда я прихожу в аэропорт, то эта бутылочка воды стоит 100 рублей. И он говорит, смотрите, одна и та же вода, но как меняется ценность воды от места нахождения ее. Друзья мои, я хочу сказать об этом примере следующее, что наша ценность в глазах Божьих, вот как людей, оно в каком-то месте может быть и неценно. Где-то нас, может, не будут любить и не будут принимать. Но если мы помещаем себя в взаимоотношения с Богом, если мы помещаем себя под крылья Христа, если мы приходим в крепость Божью и отдаем свою жизнь Богу, наша ценность становится неисчислимой. Цена нашей жизни, того, как нас Бог ценит, Он оценивает на свою собственную жизнь. Потому что, запомните вот этот текст, Иоанна 3,16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». В свою собственную жизнь Бог оценил нашу с вами жизнь. Пусть Господь вас благословит иметь всегда мир в сердце.

0: «Вот ковчег завета Господа всей земли пойдет перед вами через Иордан».
1: Ковчег завета или ковчег откровения. Священный ларец, в котором находились каменные скрижали с 10 заповедями. Главный элемент святилища и символ Божьего присутствия со своим народом. В 25 главе книги «Исход» Бог повелевает Моисею изготовить ковчег из дерева акации, обложить его чистым золотом и положить внутрь скрижали закона Божьего. Крышка ковчега, украшенная двумя литыми херувимами, называлась «престолом милости». Здесь время от времени являлась слава Божья. Господь сказал Моисею: «Там я буду открываться тебе и говорить с тобою над крышкою посреди двух херувимов, которые над ковчегом откровения, о всем, что не буду заповедовать через тебя сынам Израилевым». Во время странствования по пустыне израильтяне несли ковчег завета впереди, как символ Божьего водительства. Ковчег также брали на войну, где он указывал на присутствие в рядах израильской армии небесного воителя. Ковчег завета исчез незадолго до разрушения Иерусалима и храма вавилонским царем Навуходоносором. В храме, построенном после возвращения иудеев из вавилонского плена, ковчег завета отсутствовал. Пророк Иеремия в 3 главе своей книги предсказывает наступление времени, когда необходимости в ковчеге и самого ковчега уже не будет. Такое время наступило с приходом Христа, который в полной мере явил присутствие с людьми живого, святого, справедливого и милующего Бога.
0: «И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца».

0: Внимание, память, работоспособность, настроение. Можно ли помочь как-то нашему мозгу, чтобы он работал лучше и работоспособнее? Приветствую вас, мои дорогие коллеги. Я думаю, что у каждого из нас была такая подобная ситуация, когда прям, вот, знаете, хотелось бы нажать такую кнопку «перезагрузка», да, чтобы как-то себя почувствовать лучше и как-то, знаете, оптимизировать свой мозг.
1: Руслан Ларин – психолог, бизнес-тренер. Любит путешествовать. Считает, что для благополучия важно не откладывать жизнь на потом. Девиз – «Счастье – это состояние души».
0: Давайте начнем с того, что вообще вот влияет на работоспособность мозга, да, на то, что помогает ему как-то быть более эффективным. Есть какие-то факторы, влияющие на это?
2: Ну, если начинать перечисление, я бы начала со стрессовых ситуаций, которые включены в жизнь каждого из нас. И когда мы в стрессовых ситуациях, если это длительные стрессы, то, конечно, это очень сильно влияет на функции нашего мозга. Сложнее концентрироваться, сложнее решать какие-то задачи. Некая такая перегрузка нервной системы. Mm-hmm. Если это, к примеру, в течение дня, а еще при этом мы не питались полноценно, и мы чем-то перекусили в обед, или по дороге без полноценного завтрака что-то мы выпили кофе или что-то такое съели, то не поступают питательные элементы, и, конечно, это тоже очень сильно снижает работоспособность мозга.

0: Мария Вачева, семейный консультант, магистр психологии. Любит задушевное общение в компании друзей. Считает, что любовь – это не то, что мы чувствуем, это то, что мы делаем. Девиз – каждый новый день – это новая возможность.
1: Да, очень много факторов, влияющих на работоспособность мозга, и социальные, и психологические, и физиологические. Да, мы говорим, вот питание, ну вот еще сон. Хочу просто на своем примере немножко поделиться. Недавно я за 48 часов проспал, 3 часа всего лишь уделил вниманию этому важному фактору. И вы знаете, я ехал в машине, когда я завел автомобиль, я начал двигаться в определенном нужном для меня направлении, я не сразу вспомнил вообще, куда я еду.
2: А мозг выключен?
1: Да, то есть я делал это на автоматизме, и мне даже пришлось снова съехать на обочину для того, чтобы поговорить, сконцентрироваться, сосредоточиться. Итак, куда я еду? Так, я еду в этот город. Фу, все, хорошо, я включился, я готов. Ну, то есть, ну, это на самом деле очень стресс, большой стресс для организма.
0: Иван Соклаков, психолог-предприниматель. Любит командные виды спорта. Проводит классные часы в школах по активной жизненной позиции. Девиз «Счастье – не чья-то ответственность». Несчастье – не чья-то вина.
2: Ну да. А вообще вот все, о чем мы говорим, по сути, это же про активность крови в мозгу. Наш мозг работает за счет того, что в него поступает кислород, все необходимые питательные вещества. Таким образом формируются вот эти вот все нейронные связи, которые влияют на нас в целом. И, по сути, мы очень часто упускаем из виду необходимость активности физической. Почему? Потому что активность нашей крови зависит не только от работы сердечной мышцы, но от работы всех мышц в организме. То есть банальная прогулка, легкая физическая разминка, она дает такой мощный заряд для нашего мозга, для того, чтобы где-то компенсировать недостаток сна, где-то, может быть, помочь нам преодолеть стресс. То есть вообще работа нашего мозга, по сути, она заключается в двух словах – активность и чистота крови. И вот эта активность и чистота крови – один из элементов – это вот движение, работа мышц.
0: Айгуль Иншакова – психолог, тренер личностного роста, арт-терапевт. Мама троих детей, неутомимая путешественница и просто активный человек. Обучается профессии более 20 лет. Является волонтером службы психологической помощи «Ангел-7D». Девиз «Ключ от счастья в ваших руках».
3: Знаете, когда приводили примеры, вот Иван привел свой пример, и я вспомнил, у меня была подобная ситуация, когда были частые командировки. Здесь вот и усталость накапливается, и количество стрессов, да, ну, перелет – это тоже стрессы определенные. И когда ты мало еще высыпаешься, я помню, я просыпаюсь в очередном городе, куда я прилетел в командировку, в отеле, и я утром лежу и не понимаю, а где вообще я? В каком городе я? Куда я вчера прилетел? Думаю, сейчас мне нужно, наверное, на ресепшн позвонить, спросить. Вот. И тогда поймался на мысли, так, Руслан, стоп. Наверное, ты где-то потерял тот момент баланса, что нужно вообще-то уделять должное внимание. А то такой, значит, умный других тут научишь, а сам забываешь. То есть это нужно держать на контроле. Мы же в таком ритме жизненном живем.
4: Что нас туда сносит периодически.
3: Да, нужно это держать на контроле. И бывает вот так, что, в общем-то, ты устал, и работоспособность снизилась. А бывает, что вроде не устал, еще не перетрудился, но работоспособность не очень на высоком уровне. Ну, это и с утра, может быть, или там к вечеру, когда бы нужно себя как-то активизировать. А вот у вас есть какие-то там лайфхаки, назовем, или фишки ваши собственные, да? Как вы повышаете свою работоспособность?
4: Я чувствую, если я сижу, пытаюсь выполнить задачу, но она не удается. Вот мозг просто сопротивляется, не получается. Я не пытаюсь себя заставить, я могу встать, если у меня нет возможности, если я нахожусь в помещении, нет возможности выйти погулять, я просто открываю окно или форточку, свежий воздух вдыхаю. Я могу что-то поприседать, даже вот такие какие-то хлопки поделать, чтобы снять какое-то напряжение. И какие-то даже, пусть даже небольшой, там, не знаю, несколько движений, которые мне помогают просто в ресурсности прийти, и чтобы можно было вернуться к этой задаче.
1: Утром тоже встаю, и я наблюдал, если вдруг мне нужно рано куда-то выехать, то есть не хватает времени на зарядку, то я чувствую себя уставшим, разбитым. Я чувствую, что у меня не хватает ресурса, чтобы справляться с вызовами этого дня. Но как только я начинаю снова возвращаться,

0: возвращаться к зарядке, я чувствую бодрость и прям такой прилив сил, и прям все получается, все, что планируешь, то и... То есть вот все лишь 15 минут зарядки, потянуть мышцы, да, и как вот организм просыпается, это здорово.
1: Я здесь хотела бы отметить, что есть такое досужее мнение, которое очень сильно распространено, что если у тебя есть какой-то затык, если что-то не получается запустить свой мозг в должном режиме, то нужно как-то его активизировать.
2: С помощью шоколада.

0: Потому что она вот этот вот внешний эффект, который кажется, что у тебя прибавилась энергия, на самом деле эта энергия забирается из еще больших запасов.
1: Минус уходишь,
0: и уходишь, да, еще дальше в минус. А люди так часто пользуются этими способами. Я прям, хочется кричать, люди, не надо так со своим мозгом обращаться, не надо так со своим организмом обращаться. Потому что вот этот вот кратковременный эффект мнимой бодрости, он отнимает много сил, и все-таки лучше нам оптимизировать весь наш образ жизни. То есть работать на долгосрок, чтобы наш организм изначально находился в наших любящих руках, чтобы и питание, и сон, и активность, и эмоциональная гигиена какая-то, все это в совокупности давало вам такой плотный, долгий результат на долгие годы.
1: Ну, вот то, о чем ты говоришь, я говорю, можно как раз увидеть в тех ситуациях, как вот Иван рассказывал, о длительных каких-то путешествиях. Я встречаю иногда людей, которые пытаются энергетиками себя взбодрить, чтобы
2: напитками вот этими.
1: Чтобы все-таки, ну, доехать. Им кажется, что этим они решают проблему, хотя на самом деле это очень мощный стресс и риск для организма, для сердца.
2: Да, люди забывают, что если копнуть в тему кофеина того же, да, но чаще всего используется кофеин, они думают, что это бодрость. В реальности работа кофеина совершенно в другом. Он просто притупляет ощущение усталости. То есть организм требует, ты должен отдохнуть, ты отключаешь это требование, этот индикатор. Да, это то же самое, что у тебя на автомобиле уже стрелка показывает, бензин закончился.
3: Лампочку
2: ты
3: разбил.
2: Такой, так, разбил лампочку, думаю, сейчас доеду. Вот, и давай газу побыстрее, сейчас доеду. И потом раз, и заглох. Вот то же самое с этим кофеином. Ты вроде бодрость, на самом деле ты не бодрость дал, ты просто притупил ощущение усталости. И потом ты просто можешь сломаться. Вот. Но я вот для себя использую, ну, несколько таких инструментов. Например, я понимаю, так, глюкозой надо покормить. Яблоко там для меня. Потом вода. У меня всегда с собой есть вода. Те, кто меня знают, они знают, что у меня есть такая цветная бутылка, она яркая. Специально такую купил для того, чтобы она, вот, знаете, перед глазами стояла, а ты на нее все равно глазом как-нибудь бросишь туда. И ты воды попьешь. Поэтому вода, там яблоко. Потом вот ты говоришь про похлопывание. У меня тоже этот метод. Я вот прям, знаете, вот прям похлопывание по всем, там, по ногам, по рукам. Все, ну, как в народе говорят, там, лимфу разогнать или там кровь разогнать, да? Вот растяжка, просто там ноги потянуть или там руки потянуть. Все, и ты как
1: возвращаешься
2: в такой раз, вернулся
1: в себя. Опять работоспособность.
2: Да? И ты вроде как все нормально. Хорошо, а если говорить о памяти? Люди замечают, что память как-то начинает страдать. Часто я слышу такие проблемы в последнее то же время. Вот есть какие-то ваши собственные фишки? Вот, ну, поделюсь своим. Тоже подумайте, как, чем можете поделиться. Когда-то очень давно я об этом методе узнал, я его вот использую. Например, ты идешь куда-нибудь по там, знакомой или незнакомой улице, это уже не имеет значения, и ты целенаправленно, ну, понимаешь, что вот я сегодня там, потренирую себе память, обращаешь на какие-то моменты внимание, и потом, когда ты приходишь, уделяешь, ну, буквально 5 минут. Пытаешься вспомнить детали, на которые ты обратил внимание. Там номер дома ты увидел. А вот на этом углу, как раз выходя, там вышла женщина, например. А вот здесь вот была припаркована машина. И ты начинаешь вспоминать эти такие вот маленькие детали. Ну вот, и тем самым тренируешь свою память. Ну, я вот этой фишкой пользуюсь. Может, у вас есть какие-то?
3: Вы знаете, памяти у меня немного, да, признаюсь. А, возможно, что я,
2: там, 32 терабайта.
3: Я просто склонен, возможно, что я таким вот родился, что я просто замечаю, что и отец тоже мой был таким рассеянным. Наверное, это у нас в роду. И я сделал правильный выбор. Я женился на жене, которая может помочь.
2: Я забываю какие-то... Она записывает?
3: Нет, какие-то вещи, может быть, я куда-то положил. Я ищу. Жена, она такая молодец. Вот она, вот здесь ты оставил. Помогает в этом. Нет, конечно,
2: можно... То есть твой лайфхак – женись на правильном человеке.
3: Да, который может тебе помогать. И понятно, что все равно, может, где-то нужно и витаминки пропить, где-то, может быть, стоит...
1: Конечно. И режим дня пересмотреть.
3: Да, это тоже очень важно.
1: Информации,
3: питание, может быть, посмотреть, на какие-то элементы не хватает, которые высвободит вот вот эти все процессы.
0: Ресурсы. Я считаю, что, знаете, у нас еще мы такой мир, перегруженный информацией. И мне кажется, у нас зачастую бывают проблемы с памятью не из-за того, что сама память страдает, а из-за того, что слишком много деталей, которые не имеют отношения непосредственно к нашим делам.
1: Они засоряют как
0: будто мозг. Поэтому вот для меня основное

0: Лайфхак – это правильно расставить приоритеты. Чему я буду уделять внимание, какие компоненты для меня ключевые, чтобы они не выходили из поля моего внимания. А то, что мне не важно, отодвигать назад. Вот мой опыт многодетного материнства, он как раз к этому и привел. У меня младшие дети погодки, и ты понимаешь, что когда маленькие дети, так много задач и бытовых, и эмоциональных, и там, по хозяйству, и по каким-то по организационным вещам. И я для себя сделала вывод, что я не смогу с этим всем справиться до тех пор, пока не расставлю три ключевых момента, которые всегда в зоне моего фокуса. А остальное, ну, получится, получится, не получится, и ладно. И этот лайфхак, он мне очень сильно помог и эмоционально не выгореть, и в то же время сохранять какое-то ощущение контроля над ситуацией, и помогает моей памяти держать в фокусе то, что важно. Потому что мы пытаемся запомнить все. Мы изучаем английский язык, мы занимаемся работой, мы пытаемся запомнить важные даты своих близких, мы одновременно смотрим какие-то новости в соцсетях, какую-то информацию. Не забыть мемом поделиться с другом, этого слишком много. Так не должно быть. Нужно, чтобы приоритеты были расставлены.
1: Мне тоже импонирует эта идея. Мне это тоже помогает. Расстановка приоритетов. Я, кстати, фиксирую. В этом большом объеме информации я фиксирую, мне это помогает. И я обратила, что вот в моем случае очень такая связь явная от того, насколько я высыпаюсь. Так моя память работает, концентрация памяти, внимание работает настолько. И поэтому я понимаю, что для того, чтобы мой мозг продуктивно работал, мне важно, чтобы это был полноценный сон, столько, сколько нужно, и все остальные условия для нормального сна, чтобы были соблюдены. Потому что в противном случае я могу его хоть сколько пытаться стимулировать, это не будет работать.
2: Ну, раз затронули про сон, давайте эту тему, да, доведем до конца. Вот нормальный сон, вот это что для человека? Каким он должен быть? Как организовать этот сон, чтобы он был восстанавливающим? Потому что, ну, наверняка вы слышите от своих клиентов, которые приходят к вам на консультацию, да, проблема — не высыпаются. Утром встают, никакой работоспособности, да, потому что они же слышали, что надо спать, они вроде спали. Но говорят, я утром просыпаюсь, а ничего, не выспался.
1: Ну, очень важно все-таки, учитывая фазы сна, отметить, во сколько человек лег. Потому что если он ложится после 12, а мы знаем, что до 12 мозг все-таки... У нас есть заложенные такие...
3: Часы биологические,
1: Богом заложенные. Поэтому, когда мы ложимся до 12 часов, там, часов в 9-10, там, ну, в 10 хотя бы, в условиях большого города, может быть, самые крайние 11, мы должны понимать, что тогда мозг успевает обработать, что-то в долговременную память переложить, что-то почистить, и там происходят тоже процессы какие-то. Если мы ложимся после 12, это уже другое качество сна. Плюс очень важны вот эти циклы все-таки, чтобы если мы спим, наверняка слышали вы о циклах 3,5 и еще 3,5. То есть если мы спали 5 часов, возможно, мы не так выспимся, как если бы мы, к примеру, спали 7 часов. Потому что мы успеваем за эти 7 часов вот эти 2 цикла пройти.
3: Для взрослого человека, да, нормально спать 7-8 часов, плюс-минус. И действительно соглашусь.
1: В тишине, в спокойствии.
3: С Машей, что мелатонина меньше вырабатывается уже после 12. То есть мелатонин, гормон сна, вырабатывается лучше в темное время суток, и желательно вот до 10 часов организм действительно высыпается. Еще действительно очень важен подход, ну, к сну, какая-то прелюдия должна быть нормальная.
1: Подготовка,
3: чтобы без ноутбука, без гаджетов, без каких-то тяжелых напряженных звонков успокоить. Мы должны свою нервную систему, там, покушать за 4 часа до сна.
2: А не перед сном, ты так говоришь, покушать, я думаю, ты имеешь в виду, перед сном покушать.
3: Ну да, в смысле, да.
2: Не ранее.
1: Заранее.
3: Потому что иногда человек наестся каких-нибудь грибов, и потом всю ночь организм перерабатывает и находится вот здесь. А здесь должно быть спокойствие и дисбаланс.
1: И сны всякие. Я вспоминаю, у нас были такие знакомые, которые, у них еще был, знаете, проводной телефон. Они каждый вечер, им как бы несложно было, они каждый вечер выключали из сети этот телефон, потом утром снова вставляли, для того, чтобы вот это некий ритуал, но это тоже настройка на сон, что я это все убираю, чтобы ничего ночью не разбудило. Ничего ночью
3: сейчас
1: не
3: разбудило. Это можно сделать роутером.
1: Сейчас можно сделать это, ну, на гаджете, но я говорю, что о том, что тогда это надо было подойти к телефону, выдернуть из сети, снова вставить в розетку, и они это делают.

0: каждый людей, вечер так и заботились о своем сне.
1: Прошу прощения, перебил, что люди вот не отключают различные уведомления на телефон.
0: Да, ну, и они могут щелкать.
1: Всевозможные уведомления приходят в течение дня, и, наверное, и ночью им также мешает это спать. И люди не отключают. У меня просто отключены все уведомления, я понимаю, что это не должно меня там разбудить ночью, потому что мы нарушаем вот этот цикл сна. Вообще есть понятие циркадных ритмов, да, то есть насколько вообще в природе существуют ритмы во всем, да, вот сменяемости времена года и дни, и недели и так далее. То же самое и режим. Поэтому мы, когда говорим 7-8 часов, это не значит, что ты сегодня поспал 7-8 часов, но ты, например, лег в 10, завтра ты ложишься в 2 ночи, послезавтра ты вообще там всю ночь тусил, днем решил поспать. И ты думаешь, ну 7-8 ты же поспал.
0: Ну вот поэтому очень сложно восстанавливаться людям тех профессий, которые работают какими-то
1: сменами.
0: Да.
1: Это очень
0: негативно сказывается как раз на мозге и на эмоциональном здоровье в долгосрочной перспективе. И кто общался с такими людьми, вы знаете, что это уже вот не нужны даже исследования на их истории их жизни, можно проследить, как это сильно разрушительно.
1: Они хронически уставшие.
0: Как это сильно влияет.
2: Ну а что же делать тогда? Как помочь таким людям? Ну, если есть такая работа, многие так работают. Можно как-то попробовать компенсировать?
0: Я думаю, здесь все равно вопрос касается приоритетов. Рано или поздно человек, ну, ему придется выбрать. Он не может изменить цикл биологический, который в него Бог заложил. Угу. Он меняет, он только может в продуктивности, для продуктивности изменить свой образ жизни. По крайней мере, думать об этом и двигаться к этому, искать возможности.
1: Таким людям я обычно рекомендую обратиться все-таки к сомнологу. Для того, чтобы четко проработать, как ему наладить вот этот мелатониновый работу организма. Вот, иногда приходится что-то специально пропивать, вот, и организовывать себе такое пространство для сна правильно, чтобы в организме выработать определенный правильный цикл. Потому что это закончится не очень хорошо для эмоционального здоровья.
0: Ну, потому что это ненормально, так не заложено в нас Богом.
1: Да-да-да. Но мы еще затронули тему стресса. Да, вот стресс, мы говорили о том, что влияет в том числе на нашу память, там, работоспособность. Вот. Но говорят же, что есть вот хороший стресс и плохой стресс. Вот. Какой стресс влияет на нашу работоспособность? Не очень хорошо, какой стресс хорошо? Вот что-то можем об этом сказать. Потому что, ну, без стресса невозможно.
0: Ну, безусловно.
1: Они все равно будут.
0: Но хороший стресс у нас немножко мобилизует.
1: Повышает работоспособность.
0: Он повышает работоспособность, конечно. Он какой-то адреналин такой, в хорошем смысле драйв нам дает. И мы мобилизуемся, чувствуем, что мы можем, мы собираемся и начинаем выполнять эту задачу. Вот в отличие от того стресса, который, наоборот, у нас забирает силы, этот как будто дает некий прилив.
2: Сегодня, когда мы книгу открываем, а если до книги мы только читали какие-то новостные странички в соцсетях, то мозг тоже испытывает стресс. Например, открываем классику, и такие слова незнакомые для мозга. И так кажется, сначала скучно. То есть мозг сопротивляется. Он как бы говорит тебе...
0: Он ленивый.
2: Да, он ленивый. Давай, тебе это не нужно. Я уже привык жить по определенной программе. Открой ВК, там посмотри лучше. Картинки. Да, порадуй себя дофамином. Поэтому, знаете, как Некрасов говорил, душа обязана трудиться.
1: Да, то есть положительный стресс должен быть для организма. Даже вот ты там переключился с соцсетей на классику.
2: Да, да, да.
3: Вот, например, мы когда просыпаемся, мы всегда просыпаемся, у нас уровень кортизола поднимается.
1: Так.
3: Для нас кортизол это уровень, это гормон страха, гормон стресса, но по сути организм дает дозу кортизола для того, чтобы мы в принципе встали, для того, чтобы мы начали что-то активное делать. И мне кажется, знаете, мы очень часто упускаем элемент волевого регулирования своего поведения, потому что наша воля это сильнейший компонент личности, который помогает нам организовать нашу жизнь, чтобы по итогу чувствовать себя более счастливыми. Мы часто ведомы своими эмоциями. Мне грустно, я буду грустить, я буду ничего не делать, я буду страдать.
2: Или я буду кушать.
3: Меня кто-то развеселил, у меня появилась энергия, значит, я сейчас буду делать. Но на самом деле, когда мы сами регулируем свой график, сами понимаем все вот эти вот причины, почему мы можем чувствовать себя хуже, понимаем все, что на нас может повлиять, мы с помощью своей воли можем отрегулировать свою жизнь так, чтобы день за днем становиться здоровее, счастливее, спокойнее, увереннее, более таким, с такой здоровой самооценкой, отношения наши отрегулировать. То есть вот как Иван говорил, можно, конечно, сидеть и смотреть вот какие-то короткие видео,

0: наслаждаться тем дофамином, который возникает. Но по итогу-то мы все равно счастливее от этого не станем. Мы станем счастливыми тогда, когда мы осознанно проживаем свою жизнь.
1: Но это, кстати, очень сильно влияет на продуктивность мозга.
0: Конечно.
1: Если мы перестаем давать ему твердую пищу в виде любого контента, да, я не знаю, музыки, текстов, задачек каких-то, головоломок.
0: Многоплановых именно.
1: Заучивание текстов, особенно для верующих людей, когда они заучивают тексты библейские, читают, исследуют Библию, это тоже не такая простая, да, книга. То, конечно, это все питание для мозга, это какая-то тренировка для мозга.
2: Это такой маленький стресс, но благодаря этому стрессу мозг растет, да, нейронные связи появляются больше.
0: Да. Отсюда и память улучшается, и настроение улучшается. То есть мы должны понимать, что мелкие радости, типа сладкого кофе, это то же самое, как мелкие там, наслаждения, типа видео, которые у нас отнимают. А мы хотим приобретать, на самом деле. Мы все хотим становиться лучше. Для этого нужно использовать все ресурсы.
3: Заговорили о музыке. Музыка ведь тоже влияет на работоспособность мозга. И здесь крайне важно подбирать для себя правильную музыку. Потому что как вот мы говорим о каком-то быстром дофамине типа из соцсетей, который появляется, и человек там типа вот ради лайков, и он туда идет. И получая быстрый дофамин, он на него подсаживается, но в итоге он не получает нормальный качественный дофамин. Это то же самое, как длинные углеводы. Когда ты съел какой-то фастфуд, ты вроде получил быстрый прилив, но потом организм теряет энергию. Но если ты поел сложную углеводистую кашу, да, которая там медленно отдает тебе свои питательные вещества, ты дольше чувствуешь свою работоспособность, да, твой мозг, там, настроение длиннее, чем если ты получил короткую какую-то дозу. Поэтому вот хочется сказать, что как правильная книга для мозга важна, да, сложное произведение. Очень хорошо, что мы затронули Библию, потому что, когда ты читаешь Библию, ты ведь тоже не просто познаешь истину, но Бог наверняка заложил вот в написании этой книги столько мудрости, что ты развиваешь свой мозг всю жизнь. Ты можешь читать эту книгу всю твою жизнь, и ты постоянно будешь находить, развиваться и улучшать свои когнитивные способности, свой мозг, вообще все. Вот. Но то же самое вот о музыке. Да? Вот сложная классическая музыка, да? Музыка Моцарта, доказано, как она влияет и на работоспособность, и на развитие мозга. Не какая-то современная музыка, которая, возможно, человеку покажется, что она повлияла на его настроение, но потом человек может чувствовать резкий упадок, например, настроения. А именно музыка Моцарта того же.
1: Ну, я думаю, что касается музыки, я бы даже не стала выделять кого-то из авторов. Очень важно отследить, вот Айгуль говорила о том, чтобы отслеживать, как эта музыка влияет на меня, что со мной происходит, с моим настроением, какие у меня мысли, когда я слушаю эту музыку, как она влияет на меня. Если это сложная музыка, она заставляет мозг думать, она заставляет
3: представлять картины,
1: да. Она позволяет, потому что и современные композиторы есть, которые пишут прекрасную музыку, и треки современные, которые заставляют думать мозг, заставляют что-то, сложные чувства какие-то проживать, себя углубляться.
3: Да, хорошее резюме, согласен, абсолютно. Да. Давайте еще затронем тему питания. То есть вот именно питание, в физическом плане, потому что, понятно, и духовное питание для нашего мозга это все развивает. Физическое питание. Чем мы можем подкармливать наш мозг для того, чтобы он был работоспособен? Вот. У вас есть какие-то такие наборы продуктов, может быть, которые вы рекомендуете, либо для вас они являются важны? И вы понимаете, что это влияет на ваше и эмоциональное здоровье, и на работоспособность мозга.
0: Я в первую очередь всем рекомендую зеленые коктейли, в которых есть большой компонент травяной зелени какой-то и семена. Почему? Потому что в семенах содержатся омега-3 кислоты, и в зелени триптофан, и все это в сочетании с клетчаткой. То есть, многие думают, что если менять питание, то это так сложно, долго. Начните с малого, добавьте зелени, добавьте семена, и уже ваш мозг получит дополнительные вещества, которые помогут ему давать вам обратную связь адекватную.
3: Это знаешь, как я, например, я добавил когда-то, изучив тему омега-3, омега-6, омега-9, насколько важен вот этот компонент для нашего мозга, что в льняном масле количество необходимое омега-3, омега-6 и омега-9 очень в хорошем пропорциональном соотношении для нашего мозга. Я всего лишь там себе ввел в привычку, я салат поливать начал, там, в суп добавлю себе.

0: Кашу добавить, да?
1: Маленький шаг, но ты понимаешь, что ты в каждом приеме пищи можешь дополнительно получить омегу-3, который нужен для твоего мозга.
0: Ну, мне помогают орехи, к примеру. Uh-huh, uh-huh. Я очень люблю, особенно если я знаю, что у меня будет какая-то умственная нагрузка, я обязательно использую орехи, те, которые мне нравятся, орехи, для того, чтобы... И я прямо вижу сразу связь от того, что я действительно чувствую себя насыщенной, бодрой в этом отношении.
2: Ну, в нашей семье мы завтракаем. Ну, конечно, у людей разные представления о завтраке. Для кого-то кофеек с белым хлебом и колбасой. Ну, для нас завтрак – это нечто другое. Это каши, это сухофрукты, это орехи кешью, которые богаты триптофаном. То есть такой полноценный, действительно хорошие такие сложные углеводы.
1: Спасибо.
2: Это
1: спасибо.
2: Прям здорово.
1: Если резюмировать, можно сказать, что наш мозг, он нуждается в нашем внимании, в нашей любви, в нашей заботе. Если вы хотите иметь всегда хорошее настроение, работоспособность, память, да? Заботьтесь о нем. Давайте ему нужное питание, духовное и физическое. Ну и хочется сказать, и будет вам счастье.
0: Так
1: спасибо
0: есть.
1: За этот интересный разговор.
0: Спасибо.
2: Спасибо.
0: Спасибо большое.
3: Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками. Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

0: Приветствуем вас, дорогие друзья. В эфире передача «Контрасты души». У нас в гостях Сергей Николаевич Пацукевич. Здравствуйте, Сергей Николаевич.
1: Здравствуйте.
0: Сегодня мы поговорим о христианстве и о политике. Все мы члены общества, все мы в каком-то государстве живем. И, естественно, мы должны быть не просто христианами, но мы должны быть еще и примерными членами своего общества. И порой бывают ситуации, когда возникают конфликты между тем, как нам отстаивать свою христианскую позицию и как нам отстаивать свою гражданскую позицию. Возможно ли как-то примирить и в какую сторону нам делать упор, если у нас эти конфликты происходят?
1: Вообще эта тема очень интересная и очень хорошая, но для того, чтобы разрешить, нам нужно обратиться к первоисточнику, для того, чтобы узнать, а что же она по этому поводу говорит, как было в те далекие времена, времена патриархов, как было во времена царей и как было во времена Христа, как Христос к этому относился. И, наверное, если мы сегодня являемся христианами, то в этом случае, наверное, самый лучший пример или ответ мы можем найти вот как раз из слов Христа и его последователей. Я хотел бы предложить вам сегодня как раз как бы некий основополагающий фундамент, на чем мы будем сегодня строить нашу вот беседу. И вот этот фундамент записан апостолом Павлом в послании к римлянам в 13 главе. «Всякая душа да будет покорна высшим властям». «Ибо нет власти ни от Бога. Существующие же власти от Бога установлены. Посему противящиеся власти противятся Божию установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу от нее. Ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся». Ибо не напрасно он носит меч, он Божий слуга, отмститель, в наказание делающим злое. И потому надо повиноваться не только из страха наказания, но и по совести. Вот, я думаю, что это как раз критерий.

0: и от чего мы должны...
1: Ну, вполне исчерпывающий ответ. Если бы мы могли на этом остановиться, было бы замечательно. Но только у нас в реалии проблем гораздо больше с этим получается.
0: Ну, конечно.
1: Итак, во-первых, нам нужно быть по совести. Соответственно, христиане, во-первых, в первую очередь, это люди совести. Они должны жить согласно Божьим законам, согласно каким-то моральным законам. Вот. И, опять же, Библия нас призывает быть покорным высшим властям. Нет никаких проблем для того, чтобы соблюдать законы государственные, которые защищают меня, которые помогают содержать страну в порядке, и, соответственно, у меня нет к этим законам никаких претензий. Хуже бывает, когда законы начинают противоречить с моей христианской позиции. Если, к примеру, власть будет требовать исполнения того, что мне запрещено Священным Писанием.
0: Что делать?
1: Что делать, да. С одной стороны, Священное Писание говорит, ты власти
0: должен
1: подчиняться, а с другой стороны, Священное Писание говорит, вот есть закон Божий, и ты должен подчиняться закону Божьему. Если они начинают противоречить друг другу, что мне делать?
0: Видите, как сказал апостол Павел, всякая власть установлена Богом, но она установлена для чего? Для злых дел. К сожалению, и мы можем сегодня сказать, что на протяжении всей истории Земли, на Земле были как и хорошие власти, так и не очень, а может быть, даже диктаторские власти. Поэтому в этом случае, конечно, каждый человек должен поступать по совести. Прежде всего, как сказать, во главу этой совести должен ставиться главный, как сказать, аргумент. Это закон Божий и Слово Божие. Поэтому в этом случае ответ мы можем тоже получить из Священного Писания. История первой христианской церкви гласит нам о следующем, что когда апостолы стали проповедовать, ну, и это не очень нравилось существующим властям на тот момент, хотя они не говорили ничего противозаконного, они говорили о том, как людям найти надежду на спасение, понимаете? Они проповедовали о том, что и существующие власти знали. И тогда, когда они пригласили апостола, говорит, послушайте, мы вам запрещаем говорить об этом имени, мы запрещаем вам говорить вообще. И тогда один из них, Петр, да, будучи апостолом и учеником Иисуса Христа, в ответ говорит, друзья, а как вы считаете, справедливо ли будет пред Богом слушать вас более, нежели Бога? Давайте поставим на весы, кто будет важнее? Законодатель, тот, который учредил все, или вы своими временными законами? Потому что получается, что на сегодняшний день, несмотря на то, что Священное Писание говорит о властях, установленных Богом, вместе с тем, Бог дает определенные временные, как сказать, промежутки для каждой власти. И если эта власть соответствует, она будет продолжать свою работу. Если она делает что-то не так, как написано, Господь поставляет царей и низлагает царей. Я думаю, что в этом случае мы очень хорошо можем наблюдать за историей мировых государств, которые очень красиво представлены книгой Даниила. Один из героев этой книги – царь Навуходоносор. Это историческая личность. Когда он со своей стороны видел сон о том, как будет развиваться событие после него, потому что об этом он представлял. Да?
1: Бог ему открыл
0: и показал, говорит, вот будет вот так, так, так, так. На смену тебе придет другое царство. Вы знаете, казалось бы, можно было согласиться этому человеку с позицией Бога, потому что Господь ему открывает, и говорит, нет, я, наверное, как сказать, воспротивлюсь. И он начинает противиться Богу. И вместо того, чтобы согласиться с тем, что он только часть того, той великой программы, которая задумана Богом, он говорит, я хочу быть всем. И он делает все, собирает людей и пытается всем показать, значит, о том, что он главный. А Бог говорит, нет, я хочу тебе показать самое важное. Поэтому твое время придет, и ты закончишь. Вот мне кажется, что вот этот момент, он важен в этом аспекте.
1: Ну, мы видим, что если мы действительно христиане, из всего этого следует, то мы тогда должны придерживаться Божьих законов, несмотря ни на что. как бы, каковы бы ни были государственные законы, у нас есть закон Божий, который превыше всего. И нарушая его, мы можем потерять связь с Богом, мы можем потерять жизнь вечную и так далее.
0: В этом случае я могу с вами согласиться. Почему? Потому что суть заключается в том, христиане живут

0: в разных странах. Угу. То есть, в этом случае в каждой стране свой строй и свои правила. Вместе с тем христиане выживают. Они остаются христианами, независимо от того, где бы они жили, на каком континенте, в России или в Африке, или в Австралии, или в Америке. Понимаете? Они всегда остаются христианами, потому что это принцип, который невозможно поменять.
1: Да, вопрос достаточно простой был для ответа, сложный только вот в реализации, потому что порой для того, чтобы предпринять решительное отстаивание Божьего закона, может потребоваться и пойти на конфликт с государством, с государственной властью, и тогда неизбежны определенные последствия, порой физические для человека.
0: В этом случае, конечно, потому что апостолы, когда они воспротивились, они оказались за тюремной решеткой. Почему? Потому что в этом случае они пошли на принцип, который невозможно было отменить. Кого нам слушать, Бога или человека?
1: Ну вот здесь я хотел бы поставить другой вопрос. Мы видели белое, мы видели черное, давайте посмотрим на серое. Да? Когда государство, оно предлагает нам законные пути изменения строя, изменения, может быть, тех личностей, которые правят нашим государством. Да, мы можем выбрать кого-то, можем проголосовать за одного, за другого. Мы можем выразить свою гражданскую позицию того, что мы не согласны, допустим, с текущей политикой, как она ведется. Государство дает нам право, можем выйти там, организованным там, на митинг, допустим, или на какое-то выступление, или еще что-то. Для всего этого существует какая-то правовая база, и если мы не нарушаем закон, то мы можем достаточно спокойно выступить и выразить свое мнение, что наше мнение противоречит текущей, допустим, политике. Вопрос, а стоит ли христианам вообще это делать, или наоборот, христиане обязаны это делать, или они должны просто сидеть тихо в сторонке и не связываться с политикой вообще в принципе?
0: Ну, в этой части, значит, я думаю, что ответ дает опять-таки, значит, жизнь Иисуса Христа в непростых условиях. Попробуйте представить себе, что он родился в этом мире тогда, когда, как говорит Священное Писание, наступила полнота времени, то есть достаточно сложное время. Страна оккупирована, как сказать, он живет, как сказать, в тех реальных условиях, да? Затем выходит на служение. Значит, приглашает к себе учеников. Они, как сказать, разъезжают или, как сказать, посещают очень многие места и проповедуют о неком царстве. Как должны были относиться, значит, вот, как сказать, власти римские и в том числе даже, как сказать, местные, государственные. Как они к этому относились? И как относился к этому сам Христос?
1: Ну, его легко можно было воспринять как революционера.
0: Конечно. Некоторые так и считают, что он революционер. Но на самом деле получается, что он был не столько революционер, как великий реформатор. Почему? Потому что он производил реформу, как сказать, в головах и сердцах людей. Поэтому тогда, когда его спрашивали, ты что, готов, значит, вот на эту миссию, чтобы не изложить римское право, чему как раз верили и мечтали, как сказать, евреи, да? Да? Но он говорит, нет, царство мое не от мира сего, я совсем, как сказать, по другим канонам пытаюсь работать, да? И вот в этой части что он делает? Он даже к себе в ученики приглашает достаточно радикальных людей. В частности, допустим, возьмем Симон Зелот. Да? Это человек, который принадлежал, значит, к достаточно радикальному крылу в своей. То есть он пытался силой, значит, убрать оккупантов с территории своей страны. Но он вместе с тем пришел ко Христу. Еще двое, как сказать, учеников тоже предположительно могли относиться к таким радикальным, значит, течениям. Почему? Потому что однажды, когда Христос путешествовал вместе с ними, и кто-то их не очень хорошо принял, они предложили Христу, давай, и говорит, огонь с неба не сведем. То есть такова была позиция их. Но попробуйте представить себе, что, общаясь с Христом, эти люди поменялись. И теперь вы задаете вопрос. Как сказать, позволительно ли христианину ходить на митинги или так далее? Говорит, а как бы Христос поступил? Или как он сам поступал? Однажды Христу задали сложный вопрос, как казалось тогда. Почему? Потому что пригласили одного из его ближайших помощников, Петра, и говорят, послушай, а вы как вы думаете, учитель должен оплатить налог? И он пришел ко Христу и говорит, нас просят заплатить налоги, что делать? И тогда он идет следующее, значит, иди с

0: ходи к морю, да? Возьми, значит, поймай рыбу, найди там, значит, статирь и заплати налоги. Так было? Было.
1: Подать на храм.
0: Да, подать на храм, значит, да. А речь дальше, следующий, значит, шаг какой был? Когда однажды Христа спросили, значит, что делать, значит, он говорит, пожалуйста, принесите мне монету, да? И говорит, когда он попросил, дайте мне монету, говорит, поднимает, говорит, пожалуйста, посмотрите, чье здесь изображение? Говорит, кесаря. И тогда он делает следующий шаг. Говорит, если это кесарево, отдайте кесареву кесарю, а Божие Богу. Поэтому в этом случае христианин, я так полагаю, должен сделать некий, значит, выбор в своей жизни. Право у человека существует с точки зрения гражданской позиции. Но как Христос его реализовал? Делал ли он какие-то попытки, значит, устранить существующую же власть?
1: Да нет. Нет, в принципе, не делал.
0: Да. Но в этом случае Священное Писание говорит, что Бог поставляет царей и что делает? И низлагает. То есть всему свое время. Если царь будет неугоден Господу, и если он будет ущемлять права его детей, рано или поздно этот человек закончит свою, свою миссию в этом мире.
1: То есть, получается, на примере Христа мы видим, что даже когда его пытались воцарить, он отказывался от этого и всячески избегал подобных ситуаций. Получается, что как христиане, его последователи, мы не должны делать никаких попыток противостоять существующей власти. Даже если нам кажется, что власть поступает несправедливо.
0: Но в этом
1: случае, так.
0: Если власть поступает несправедливо, то, как сказать, искренне верующий человек имеет действительно решение. Какое? Он обращается к Богу. Господи, ты поставил эту власть. Ты, как сказать, но ты видишь, они делают не так, как хотелось бы для детей твоим. Поэтому, значит, он обращается, значит, в небесную канцелярию для того, чтобы небесная канцелярия приняла решение, как долго эта власть будет существовать.
1: А может быть, мы как раз здесь и поставлены, имея, ну, как бы на то, что мы имеем возможность с христианской точки зрения посмотреть на ситуацию в мире или в стране, или в государстве, и, может быть, с более, не знаю, со своей, с более разумной точки зрения, если можно так вот, не знаю, нагло, может быть, даже сказать о себе, посмотреть и оценить ситуацию и сказать, нет, вот государство идет немножко не по тому пути, давайте мы, как христиане, встанем и четко выскажем свое мнение по этому поводу и скажем, а давайте вы пойдете другим путем, таким, как вот Бог предлагает, таким, как вот... Тем более, если сделать это законно, а почему бы нет?
0: Вы знаете, в этой части я могу не согласиться с вами. Почему? Потому что нечто подобное уже было. Если Господь позволил быть, как сказать, этому начальству, то тогда, значит, Он позволил. И здесь мы не можем ничего, как сказать, переписать. Почему?
1: Получается, потому что Бог позволяет быть и диктатуре порой, и еще чему-то, да, тому, что совершенно не это
0: иногда
1: не укладывается.
0: Это происходит. Он допускает это. Не то, что он заинтересован в этом, да, но он допускает. Но я хочу сказать, значит, а где сегодня эти диктаторы? Их сегодня нет. Понимаете? Возможно, значит, где-то они еще и проявляются, но мы ведь сегодня говорим о том, что мы живем в мире греха. И дьявол продолжает свою губительную работу для того, чтобы уничтожить достаточно много того, что все еще сегодня держится и держит людей на определенном плаву. Поэтому, мне кажется, в этой части мы, как христиане, должны поступать достойно того звания, которое мы получаем. Конечно, можно пойти, можно использовать свои права. Но какого будет результат? И мне кажется, что в этом случае жизнь Христа показывает, значит, что Он делал совсем иные шаги. И потому все те перемены Он начинал не с политической замены, потому что произойдет смена, а кто дает сегодня гарантию, что это будет хорошая власть? Нет. Поэтому в этом случае мы должны быть благодарны Богу за то, что Он дает нам мудрость, как нужно себя правильно вести, дабы избежать серьезных последствий того, чтобы мы не сделали чего-то худого, что принесет нам переживания.
1: Благодарим вас, Сергей Николаевич. Дорогие друзья, вы находитесь в непростом мире. Каждый из нас является гражданином своей страны. У него есть определенные обязанности, определенные права.

мы можем эти права проявить, мы можем эти права не проявлять, и в этом тоже наше право. Но у нас также есть определенные права и обязанности перед Господом Богом. У нас есть совесть, которая может регулировать это. У нас есть священное писание, с помощью которого мы можем также научиться поступать верно. У вас есть выбор. Вы можете выбрать отстаивать свои гражданские права до последнего. Вы можете отстаивать свои христианские права до последнего. Можете искать компромисс. И пусть вас Господь благословит найти тот компромисс, ту золотую середину, которая будет во благо и вам, и всему обществу, в котором вы живете.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

0: Дорогие друзья, сегодня в нашей музыкальной гостиной автор, исполнитель песен, музыкант, активный служитель церкви Радмила Спивак.
1: Всем здравствуйте.

0: Привет, Радмила, очень рада тебя видеть. Очень рада с тобой сегодня играть и петь немножко твои прекрасные песни.
1: Слава Богу.
0: Да, мы начали с такой душевной очень песни, давай о душевном, о чистом. Надеюсь, мы сегодня как раз и продолжим это настроение, поговорим о нашем, о душевном, о том, что у нас в сердце. И хотела бы сначала, чтобы ты немножко рассказала мне и нашим зрителям, как вообще ты начала заниматься музыкой, с какого момента тебя в нее потянуло или тебя заставили, и почему ты этим занимаешься?
1: Все началось в моем глубоком детстве. В принципе, мне сама мама моя рассказывала, как прежде чем заговорить, я очень долгое время пела. То есть петь я начала раньше, чем говорить, и не останавливаюсь до сих пор. Так получается, да. Конечно, я начинала с музыки в церкви. Я ребенок верующих родителей, mm-hmm. и слава богу за это. Это было мое лучшее детство, лучшее начало жизни, да, которое вообще может быть у каждого человека. Ну, во-первых, мама меня уже принесла в церковь на 5-й день моей жизни, wow. потому что мама, как и я, посвященный служитель, вот на 5-й день моей жизни у нас в церкви была вечера, поэтому...
0: Ты уже там пела.
1: Да. Да, я уже тогда там пела. И вот мама, конечно же, не могла это пропустить. И вот, получается, с того самого моего 5-го дня началась моя церковная жизнь, моя лучшая жизнь.
0: Затем... А когда ты первый раз именно стала петь, может быть, в церкви или где-то? Первая твоя сцена?
1: Первая моя сцена, да, наверное, она была в Геленджике. Хотя я так прям конкретно не вспомню это воспоминание. Но мой первый фестиваль детского христианского творчества был в мои 4 года. Mm-hmm. Я пела песенку «Почему растет трава».
0: Как мило.
1: Вот. Я до сих пор, кстати, ее помню.
0: Напой.
1: Почему растет трава? Почему шуршит листва? Почему? Никак я не пойму. Вот. Ну, кстати, я ее только недавно вспомнила.
0: Здорово. Ну, да. Получается, все твое детское время было наполнено музыкой, да? В церкви. Знаешь, что многие известные звезды, такие как там Элвис Пресли или Бритни Спирс, они тоже начинали с церковной музыки.
1: Да, Уитни Хьюстон.
0: Да, да, да, все.
1: Да.
0: И у тебя есть замечательная песня, она называется «Буду петь тебе». Как раз, наверное, о том, что ты поешь Богу большую часть своей жизни.
1: Да. Песня, написанная как дуэт с моей сестричкой, которой я тоже передаю привет.
0: Давай ее сейчас исполним.
1: Давай.

0: Аллилуйя! Здорово! Очень красивая
1: Слава
0: песня.
1: Богу.
0: Ты ее поешь со своей сестренкой, да?
1: Да.
0: Анна и Лиза, вы вместе ее писали или ты написала ее одна?
1: Я написала музыку к этой песне, и как-то так пошло. Я вот слышала именно вот голос своей маленькой еще на тот момент сестреночки.
0: Сколько ей лет было?
1: А вот на момент записи, насколько я помню, ей было или 7, или 8 лет. Поэтому там сохранился ее такой маленький голосочек.
0: Но прям это не первая песня, которую ты написала?
1: Да, это не первая песня. Она была, кстати, второй или третьей. Это был тот самый момент, когда я начала писать. Насколько я помню, это было лето 2018 года.
0: Ничего себе.
1: Да, мне...
0: Ты это помнишь?
1: Мне 13 лет, да, и Господь ложит мне на сердце прекрасную музыку. На тот момент я еще не писала стихи, но
0: как
1: вот
0: вообще,
1: Господь даровал музыку.
0: Как вообще вот ты начала писать? В какой момент? Что произошло, что ты начала писать?
1: Были определенные, ну, не сказала бы, что трудности, но некоторые переживания вот относительно моего музыкального пути, музыкального служения. И это еще такой возраст, 13 лет, когда мне хотелось где-то там бросить музыкальную школу. Конечно же,
0: всем
1: я ее...
0: нам в какой-то момент,
1: да,
0: хотелось.
1: Конечно же, я ее не бросила. И спасибо за это моим родителям, которые тогда поддерживали меня очень хорошо. Так что сейчас даже в момент, когда я уже могу быть наставником для других подростков такого же возраста, ну, это мои ученики в основном, те, с которыми я там провожу репетиции, ребята. Сейчас уже я могу им рассказать о своем опыте, что вот когда-то я проходила через такое. Я не бросила, и вот сейчас я здесь, нахожусь на том месте, куда меня привел Господь.
0: Здорово, слава Богу. И так как ты говоришь, что у тебя были переживания,

0: переживаний по поводу твоего служения музыкальным какого-то. Как вообще параллельно с этим развивались твои отношения с Богом? Ты говоришь, что ты была с детства в церкви. Я знаю тоже, как ребенок, выросший в церкви, что невозможно очень долго быть на вере родителей. В какой-то момент тебе нужно что-то делать, как-то куда-то идти. Или в этот момент ты еще была как бы на отношениях с Богом, которые тебе передали с детства?
1: Ну, так я, конечно, не могу сказать, потому что все-таки сейчас, уже в более осознанном возрасте, я начинаю это понимать, то, что я переживала тогда. Uh-huh. Когда музыкант, да и в принципе человек, переживает что-то настолько реальное и существенное, особенно в отношении с Богом, то здесь невозможно молчать. И получается, все то, что у меня вытекало в музыку, оно в первую очередь шло да, от Бога и от того, что у меня происходило в отношениях с Богом.
0: Давай тогда мы исполним, ты исполнишь для нас песню. Он знает путь, как раз немножечко о пути, который ты проходила, да?
1: Да, все верно.

0: Аминь.
1: Аминь. Я думаю, что сейчас ты песню эту поешь по-другому, чем раньше.
0: Да, я сама сейчас сижу, исполняю эту песню и понимаю, вау, так вот для чего она была написана.
1: Да, я даже, ну я слышу разницу в твоей записи, сколько она лет назад была записана.
0: Ну вот, да, мне это было тогда 15 лет.
1: И сейчас?
0: 6 лет назад.
1: Здесь просто очень, ну, глубокие мысли о страданиях, о переживаниях. Думаю, что сейчас сквозь свой нынешний опыт, ты даже больше понимаешь этот текст, наверное.
0: Да, это правда.
1: Расскажи мне, как развивалась твоя личность в Боге, если так можно сказать, и были ли какие-то кризисные моменты, переломные моменты, потому что у христианина обычно всегда они бывают в наших отношениях с Богом, если ты особенно, либо ты пришел из мира к Богу, и у тебя наступает какой-то переломный момент, поэтому ты пришел, либо ты был с детства в церкви, и в какой-то момент наступает кризис веры или еще чего-то, или он просто периодически наступает. Можешь ли ты поделиться каким-то таким моментом?
0: Да, вот опять же, цитируя текст из песни «Он знает путь», я прошла через огонь в своей жизни, и слава Богу, что через этот огонь я прошла рядом с Ним и в Нем, в Боге. Да, действительно, были такие моменты, и, наверное, такой вот самый запоминающийся момент как раз-таки пришелся на тот возраст, когда я только начала писать песни. А до этого уже здесь, в этой студии, на телеканале, я рассказывала, что в 2019 году мы с семьей попали в аварию. И, конечно, не так, наверное, травмировал момент самой аварии, как все то, что происходило потом, да, больше реабилитация. Конечно, сейчас это уже вспоминать все намного легче, потому что Господь провел через этот момент, Он исцелил, и сейчас во многом показывает, что все то, что мы пережили тогда, в тот момент, сейчас это обратилось в благословение. И вот даже сейчас мы с тобой сидим, поем эти песни, и у меня в голове прокручивается мысль, а ведь песня, вот, которую мы сейчас исполним, «Страдания лозы», она была написана почти вот за год до того происшествия.
1: Да. У меня мурашки.
0: И сейчас я понимаю, что Господь уже тогда готовил как будто бы вот эту подушку безопасности, в которой я смогу найти Его поддержку. Это как раз-таки музыка. Да, потому что музыка лечит. Музыка — это одно из таких вот природных лекарств, которые Господь нам создал, подарил и дал в использование.
1: Да, то есть можно сказать, что это в какой-то степени была пророческая песня, которая потом станет тебе поддержкой?
0: Ну да, кстати, да. И вот сколько я ее не исполняла в разные периоды жизни, она становилась мне поддержкой в различных моих переживаниях, но да, вот больше всего тогда, когда я почувствовала то самое обрезание душевное, а даже в чем-то это выразилось даже физически, когда в моей голове были вопросы, зачем, почему вот сейчас вот девочке 14 лет, у меня как бы жизнь только начиналась, я еще начать не успела. У меня еще столько мечт, которых я так и жду, вот когда они осуществятся. Почему именно вот сейчас, в этот момент? И эта песня «Страдания лозы» тогда, по

0: служило для меня ответом и является ответом до сих пор, даже сейчас, спустя, получается, 7 лет после ее написания.
1: И это одна из твоих первых песен?
0: Это моя самая первая песня. Самая первая песня. Да, вот как-то так Бог положил.
1: Да, давай исполним.
0: У Бога было, да, все продумано, все в его план входило. Видел ли ты, как плачет лоза, когда ее обрежет виноградарь? И как струится по стволу слеза, и как болеют ее раны? Взгляни еще и посмотри, ее безжалостно казнили, и ветви сильные ее, не сожалея, отрубили.

0: Это очень красивая и глубокая песня. Я надеюсь, что твои переживания ушли, твои страдания закончились. Скажи, после этого всего, через долгое время или через короткое, наступила ли радость какая-то? Пришел ли рассвет в твою жизнь? Вышло ли солнце?
1: Да, на самом деле. И произошло это очень быстро, на самом деле. Вот, произошел вот этот вот несчастный случай, uh-huh. и спустя некоторое время в моем творчестве появляется первый клип «Благословение рассвета». И, кстати, выкладываем на площадке мы его в тот момент, когда я нахожусь не совсем в здоровом состоянии, но вот, видимо, Богом все было так продумано, что отсняли мы этот клип в апреле, да, получается, в апреле-в мае 2019 года. Mm-hmm. Вот, мне 14 лет. И выложили, получается, смонтировали его, выложили уже вот ближе к сентябрю.
0: То есть ты в этот момент была в больнице еще или как?
1: Но когда вот именно в тот момент, когда мы его выложили, я была дома, но еще как бы в лежачем состоянии, mm-hmm. так скажем. Mm-hmm.
0: Но ты с надеждой на будущее, можно сказать, да, что в твоей жизни наступит снова рассвет? Выкладываешь эту песню?
1: Да-да, но на самом деле я не могу сказать, что... Да, конечно, на тот момент у меня были переживания. Mm-hmm. Я, можно сказать, да, страдала, что как так, боже, что вот... Вот, я ограничена в своих возможностях. Mm-hmm. Но все равно я жила с четкой мыслью о том, что рассвет есть. И вот сам тот факт, что я сейчас жива, это уже Божий подарок, потому что уже даже за сам факт жизни и нашего каждодневного пробуждения мы уже должны благодарить Бога, потому что вот мне нравится мысль, с которой я сейчас живу. Я могу забыть помолиться, но Господь никогда не забудет меня разбудить. И только за это мы уже должны Его благодарить.
0: Милосердие Божие обновляется каждое утро,
1: да.
0: каждый рассвет. Давай посмотрим кусочек.

0: Какая ты маленькая еще на этом видео, хорошенькая. Слава богу.
1: Была.
0: И сейчас еще лучше. Слава богу, что ты поправилась, что мы сейчас видим тебя живой, здоровой. И ты продолжаешь прославлять его. Не было у тебя никакой обиды на Бога после этого случая или после каких-то других?
1: Кстати, нет. И спасибо Богу, на самом деле, за такую черту в моем характере, что я, даже если была какая-то обида, то я не могу ее долго хранить в себе, потому что, ну,

0: Во-первых, хранить обиду на Бога — это как вообще? Бог, Он единственное, что Он хочет дать нам — это жизнь и жизнь с избытком. А все то, что нам порой кажется, что «Ой, Бог такой жестокий, что Он там допускает такие страдания». Ну, нет, это не Бог жестокий, просто мы живем в таком мире, и нужно просто принять тот факт, что мы живем просто в мире, который, к сожалению, испорчен грехом. А на Бога я не храню обиды, да ее, наверное, даже не было, получается.
1: В твоей песне «Прикосновение» есть такие слова: «Я делаю шаг навстречу Христу». Как раз как будто бы и физически ты исцеляешься, да?
0: Да.
1: И духовно приближаешься к Нему.
0: Да. Ну, кстати, эта песня была написана как мой личный призыв и для себя, и для молодежи. Эта песня вот писалась как раз-таки для именно молодежи, чтобы молодежь могла ее исполнять как призыв ко служению как раз-таки. В тот момент, когда я переживала такой вот переломный момент, уже после этого я поняла, что мои отношения с Богом становятся все крепче и крепче, mm-hmm. и единственное, что я хочу делать в плане музыки, это отдавать тот дар, который Бог даровал мне, Ему во славу, то есть чтобы любая песня, которая звучала из моих уст, была обращена к Богу. И тогда я точно для себя навсегда утвердила, что мой музыкальный путь, он будет проходить только с Богом и в Боге. То есть все то, что я буду отдавать от себя, это будет посвящено на служение.
1: А никогда к тебе не приходили по вдохновению песни какие-то не о Боге, не о вере? О любви.
0: Были, но этого было очень мало. Это был такой период немного, ну, не могу сказать, что прям бунтарский, но все равно как бы эти песни были о любви, угу. так или иначе.
1: То есть, Бог есть любовь, и
0: да,
1: все о нем.
0: Бог есть любовь. Это правда. Да.
1: Ну хорошо, давай споем.

0: Аминь.
1: Аминь. Слава Богу. Делаем шаг до встречи Христу. Как ты думаешь, бывают ли в жизни случайности? Бывают ли такие вещи, которые Бог не определил для нас? Они просто происходят, потому что, как ты сказала, мы живем в грешном мире. И что-то происходит просто так.
2: Когда мы говорим, что что-то происходит просто так в том мире, в котором мы живем, наверное, ну, лично я в таком случае подразумеваю вот эту некую греховную инертность, когда как бы порой мы сами себя загоняем в такие обстоятельства, когда мы находимся в непредсказуемом мире, окружающем нас. Uh-huh. То есть это тот самый мир, где мы находимся уже вдали от Бога. Вот тогда как бы еще можно, наверное, вот принести в значение такое вот понятие, случайно, как греховная инертность, uh-huh, когда вот просто так что-то происходит. Uh-huh. Но Господь, я точно знаю и верю в это, Он знает всю нашу жизнь наперед. И вот, ну, даже там мои друзья невоцерковленные бывают, спрашивают меня, а вот если Бог все знает наперед, uh-huh, то зачем мы тогда там что-то стараемся, угу, да, что-то
1: решаем.
2: Да, как будто бы вот какая-то иллюзия получается выбора, угу, будто бы есть, нет у нас, угу, выбор, как же все-таки там на самом деле есть. Да, Бог действительно знает все наперед, иначе бы мы не имели в Библии пророчества и как бы все знаменования о том будущем, которое нам предстоит. Но Бог дает как раз-таки нам выбор именно в принятии решения, я с Богом или нет. Uh-huh. И тогда, если я выбираю Бога, то, конечно, все в моей жизни будет уже не просто так. Я выбираю Бога, а значит, цель моей жизни как христианина, в первую очередь, это любить любить Бога и любить ближнего своего. А значит, когда в моей жизни появляется цель любить, то все то, что происходит вокруг меня, как бы

0: будучи окруженными этой целью, целью любить, все будет происходить не просто так. То есть, и как до этого вот в страданиях Лозы, строчки, вот как понять, как принести по вере плод, и как вообще понять природу этой любви, это начать любить. Тогда мы и Бога станем лучше понимать, и вообще цель мироздания всего.
1: Глубоко. Есть у тебя такая песня «Не случайность».
0: Да, не случайно.
1: Как ты ее написала? В какой момент жизни?
0: Так, нужно вспомнить. Но это было, получается, до 2020 года.
1: Ну что происходило
0: это в твоей жизни? Это уже, получается, ну это уже после аварии. Угу. Она была написана. И, слушай, ну, наверное, что-то происходило. И
1: нет конкретного события.
0: Конкретного события, наверное, нет, но, наверное, как бы она и была так написана, не привязанной к какому-то событию. Хотя, может, и была, но простите, пожалуйста, я... У меня музыкальная память. У меня только, да, музыкальная память. Но все то, что происходило после, уже непосредственно было связано с этой песней. И не только, кстати, в моей жизни были эти случаи, но и в жизни других людей, моих слушателей. Я передаю вам всем привет, потому что знаю ни одного человека, который писал мне и говорил: «Радмила, да, слава Богу за эту песню, потому что в момент какой-то переломный мне она очень помогла».
1: Слава Богу. Давай для наших слушателей тоже споем, может, кому-то из них она тоже пригодится.
0: С радостью.

0: Мы заканчиваем наше интервью, как бы грустно это ни было, или радостно. Я хотела бы у тебя спросить, в чем сила, сестра моя?
1: Так, ну, в семье, в любви, в смирении, прощении. Ну, в принципе, можно перечислять до бесконечности, но в совокупности в Боге.
0: Как много разных христианских добродетелей.
1: Да. И аминь.
0: Да. А скажи, пожалуйста, приходилось ли тебе в каких-то сложных ситуациях проявлять христианское смирение? Что это такое? Потому что многие люди, которые плохо знакомы с Библией, или с Богом, или с церковью, они говорят, что христиане такие все зашуганные, вы должны всем повиноваться, вы вот это вот смиряться, как будто бы падать всем ноги, всех прощать, и вас будут только гнать и ненавидеть, что, в принципе, в Библии тоже можно найти. Как ты понимаешь смирение, и как оно в твоей жизни проявляется?
1: Проявляется оно довольно-таки часто, так как сфера, в которой я работаю, живу, музыкальная сфера, моя профессия. Как бы эта сфера, наполненная очень разными людьми, многогранными, с разными характерами. И дело в том, что музыка, как бы, это такая вещь и такая профессия, в которой ты не можешь обойтись без соприкосновения с характером человека. То есть музыка — это то, что течет из души в душу. А значит, и любое соприкосновение с другим музыкантом — это и соприкосновение с его душой. Вот сейчас, особенно в подготовке к госэкзаменам, у меня 4-й курс, mm-hmm. выпуск, а сейчас все больше мы как бы... Количество репетиций, оно увеличивается, соответственно, и количество соприкосновений с другими музыкантами тоже увеличивается. Mm-hmm. Но на самом деле, слава Богу, потому что все идет очень гладко, потому что я благодарна Богу бесконечно за свой курс, за моих дорогих однокурсников. И вам тоже привет, потому что мы как-то все по характерам сошлись. Mm. Вот, но бывали, и да даже сейчас бывают такие моменты на учебе, на работе, когда вот это вот соприкосновение с музыкантами бывает немного неудобным. И как бы, вот я, допустим, я музыку вижу так, другой человек видит так, и вот на тебе такая стычка. И здесь приходится...
0: Вдохнуть,
1: набрать побольше воздуха, выдохнуть.
0: И смиряться.
1: Да, и сказать, хорошо, брат или сестра, пускай будет по-твоему. Так-то музыка, она... Для
0: субъективное
1: всех для
0: такое понятие, да, часто.
1: Субъективное, но в то же время общее такое вот понятие, все равно она пойдет нам в душу. Пойдет сюда, в сердечко наше.
0: Ну хорошо, давай ты сейчас для нас исполнишь последнюю песню. Она недавно вышла у тебя на площадке.
1: Да.
0: Она называется
1: «Сила моя». Совместно с моей сестричкой Анной Луизой.
0: Ей тоже передаем привет.
1: Да, ей снова передаем привет.
0: Хорошо.

0: Дорогие друзья, я желаю всем вам обильных Божьих благословений. Пускай смирение и прощение в вашей жизни станет чуточку больше, а Божья любовь станет опорой для вас в жизни.
1: Это была музыкальная гостиная. У нас в гостях Радмила Спивак, автор христианских песен, музыкант, исполнитель. Мы рады видеть снова вас у нас в гостях. Приходите послушать хорошую музыку. Пусть в вашей жизни будет много благословений от Бога в каждом вашем дне. Всего доброго!

Слово Божье истинно. Оно содержит в себе множество пророчеств, которые исполняются по сей день. Слово Божье уникально. Каждый день, изучая Священное Писание, мы открываем новые истины, и наша жизнь обретает смысл. Слово Божье необъятно. Мы не всегда понимаем, что сокрыто в Библии, и нам нужна помощь, чтобы разобраться. Программы «Познавая истину» предлагают вам найти ответы на сложные вопросы. Смотрите программу «Познавая истину» в эфире

нашего канала на нашем сайте и на YouTube-канале. Когда придет Христос? Кто управляет историей мира? Божий закон и Божий характер. Путь в Царство Божье.

0: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу: Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».
1: Не тревожьтесь ни о чем, но в любом случае в молитве и прошении с благодарностью открывайте свои желания Богу.

не люблю ждать. А вот когда диктор объявляет, звучит третий звонок. Вот это, наверное, пик. Что, поехали? Меня зовут Давид. Я музыкант, скрипач. Когда я был маленьким, когда я еще не говорил слово «мама» или «папа», на одном из каналов шла реклама. После этой рекламы ту мелодию, которая звучала, я пропел абсолютно чисто. И тогда крест на моей спортивной карьере, о чем я мечтал, конечно, впоследствии, был абсолютно поставлен. И отец, услышав, что мелодия так спета, он сразу понял, что другого пути, кроме того, чтобы быть музыкантом, быть скрипачом, а отец у меня скрипач, у меня не было. Поэтому с 4 лет я играю на скрипке и впервые взял скрипку именно в этом возрасте. Конкурс Чайковского – это самый престижный конкурс из ныне существующих. И тем более для человека, который родился в России, который сам лично присутствовал на прошлых конкурсах, безусловно, это мечта – сыграть там и

0: Моя мечта появилась с самого детства. Правда, когда ты берешь в руки скрипку, первое, что ты думаешь, о том, что когда-то ты сыграешь на этом конкурсе. Поэтому, безусловно, для меня это веха в жизни, которой я долго-долго-долго шел. И для меня это оптимальный возраст.
1: David Ardichanian.

0: Сразу был абсолютно слух. У него были потрясающие пальчики. Там есть тонкости по определению рук, по подушкам, там, по толщине подушечек. Вот у него все это было. Он был очень активный. То есть это уже подразумевало, что это будет эмоциональный такой яркий, если получится, даст Бог, музыкант.
1: Выбора у меня не было, поэтому занимался с папой. Чуть больше 2 лет.
0: Он маленький, но он большой человек. Он уже знает, что ему нравится, что мне нравится. Ему нравится футбол. Хорошо, сынок, мы с тобой сейчас позанимаемся и будем вместе футбол играть. Для него это высший пилотаж. Ему нравились киндер-сюрпризы. Мы договаривались, что после каждого занятия киндер-сюрприз.
2: Машинки.
0: Машинки ему нравились. То есть мотивация постоянно менялась. Постоянно менялась, чтобы это было интересно ему. И таким образом он занимался каждый день по 3 часа. От 3 часов. С 4 и 5 месяцев.
2: Сломал смычки. Злился, ругался.
0: Но смычки ломал
2: так. Выговаривал папу я.
0: Смычок сломался, он эксперимент делал. Выдержит смычок ногу его или не выдержит? Смычок не выдержал. И он позвонил мне по телефону, я был на работе. Говорит, папа, я смычок сломал. Я говорю, хорошо, новую купим.

0: Я лауреат престижных международных конкурсов.
1: Я преподаю в Московской государственной консерватории имени Чайковского. И, конечно, для меня это является подтверждением того, что тот выбор, который когда-то был сделан мной, он оказался правильным.
0: Я жил около футбольной площадки, и многие мои друзья, они знали, что до 5 часов я занимаюсь, и футбол могу играть только позже.
1: Они всегда, когда проходили мимо, они мне кричали: «Давид, выходи». А выйти я не мог, занимаюсь, потому что время еще не настало, и я был вынужден бросать им свой футбольный мяч. Для меня, конечно, это была трагедия. Они шли играть в футбол.

0: ритуал перед каждым концертом.
1: Любой музыкант, артист, неважно, ставит базу в детстве. Это то, что необходимо для дальнейшего роста. Если базы нет, дальше как-то развиваться.

0: конечно, дошло до стресса.
1: Круто.
2: Ладно, хорошо.
1: Ты раньше вступил сюда, а то как бы...
2: Я наскочил. Наскочил. Скакун на... Ну это было.
1: Слушай, а вообще кто-нибудь придет на концерт? Нет, 433.
3: С течением времени, когда два профессионала занимаются много и часто, они начинают предслышать друг друга, они начинают предчувствовать какие-то мысли, какие-то предложения чисто музыкантские, которые возникают в процессе. То есть мы с Давидом, когда занимаемся, мы о многих вещах не договариваемся, и это здорово, так должно быть.

целевая аудитория классической музыки, она достаточно узкая. И да, конечно, залы не всегда полные, конкурировать с популярной музыкой, с музыкой очень сложно. Но все равно есть люди, есть большой пласт людей, которые ходили, ходят и будут ходить. И будут, тем не менее, делать все для того, чтобы музыка эта не умирала, а становилась только более популярной. Надо бороться за молодежь. Сейчас, к сожалению, в залах много седых голов. Нужно понимать, что рано или поздно они уйдут. А кто придет на замену? И вот за молодежь, безусловно, нужно бороться.

каждого своя интерпретация, как правильно, как нет, вообще не угадаешь. Играешь на конкурсе, сидит 12 человек со всего мира. Ну, кому ты угодишь? Одному угодишь, второму нет. И чего, и как быть? Да никак.

Знаешь, вот есть музыканты, про которых говорят, конкурсный музыкант. Вот то, как он играет аккуратно, чисто, ритмически верно, там звук, звукоизвлечение. Вот все для конкурса. Я никогда не был конкурсным музыкантом, потому что с моими интерпретациями можно не согласиться и не соглашаются. А бывает, вот входит человек, да, он играет вот, так, как вот учили, так, как он научен, так, как будто бы правильно, с их точки зрения, с точки зрения школы. А когда выходишь ты, и ты на сцене не просто конкурсант, ты музыкант, кому-то это все равно может это не понравиться.

0: Бывает, когда контакт с публикой найти проще, бывает, когда сложнее. И ты все это чувствуешь только тогда, когда ты на сцене. Ты не можешь предугадать, что будет там. Ты просто об этом не знаешь. Ты выходишь на сцену, и с первой ноты ты понимаешь то отношение, которое есть к тебе как музыканту, как человеку, как личности, настоящему на сцене. И бывает, что играть очень непросто. Бывает, ты чувствуешь, что надежды людей, которые пришли, а у них есть надежды. Ведь они пришли, их не волнует. Летел ты на концерт, как ты себя чувствуешь? Есть ли у тебя температура? Есть ли у тебя какие-то проблемы в личной жизни? Какие-то физические проблемы? Они пришли, и они ожидают услышать то, к чему они сами себя подготовили. И поэтому ты иногда чувствуешь, что когда их ожидания совпадают с реальностью, а когда нет, когда есть некий элемент расстройства, всего себя, эмоции ты оставляешь там. А после сцены единственное, что ты чувствуешь, это пустота, которая есть внутри. Как будто тебя вот выскоблили, вот все то, что было, и плохое, и хорошее. Ты сидишь просто пустую.
1: Второй палец.
2: Да.
1: Ну, большой палец, полукругом.
2: Вот.
1: И вот ты вот поставила вот так вот. Опусти. Вот, оставь большой палец, поставь второй.

0: вот это вот неправильно, это называется за спиной. Вот как ты ведешь вот так часто? Тебе прям хочется постоянно, почему не знаю почему, за спину. Либо вот так, это за ухо. Соответственно, ты видишь, у тебя качество звука становится хуже. Поэтому вот серединка. И все. И поехала.
1: Вот. Ты должна ее разгибать. Разгибание на трицепс. Ты на блоке стоишь, и вот, что ты делаешь? Разогнула. Вот. И туда же. Вот. Получше стало, да.
0: Я не могу взять и сыграть просто то, что написано в нотах. Никто бы никогда бы не ходил на концерт, если бы все играли то, что написано в нотах. Это фабула, которая очень важна, это база. Но вот что ты в эту фабулу вложишь, какое ты состояние туда поместишь, вот это уже важно.

я поняла, что это не случайность.

0: когда ты на сцене и где-то там в глубине может что-то появиться. Какое-то такое, знаешь, чувство, что хочется немножко большего, а ты вынужден играть немножко в других условиях. Но это скорее моя личная трагедия, с которой нужно работать. Так это неправильно, так быть не должно.
1: Но не сразу Москва строилась. То есть, опять же, значит, ты что-то делаешь не так. Значит, ты не почувствовал, ну, скажем так, энергию того времени, в котором ты родился. Никто не виноват, что ты не родился как бы, да, в начале, там, не знаю, века, когда было очень мало музыкантов, гораздо меньше, чем сейчас. Эта профессия, в принципе, не была столь популярна. Сейчас она гораздо более популярна, да, арт-рынок, он в чем-то переполнен, но опять же, нужно понимать, что, может быть, на квадратный километр Москвы этих музыкантов много, но стоит выйти за пределы столицы, и нет вообще ничего.
0: Талант и трудолюбие – это вот два самых главных фактора.

0: парочку.
1: Мое личное счастье реально зависит от того, насколько я вот хорошо играю, нехорошо, не знаю, как это сказать верно, но насколько вот я на своем месте. Для меня это крайне важно.

0: Дальше немножко такой адап.
1: А, хорошо.

0: Да. Эти вот пассажи и вот самый финал. Потому что, опять же, там, чтобы все было так, как договаривался, крайне сложно. Где-то начинается, немножко вперед, немножко назад.
1: Ну, это естественно.
0: Как вот, на ваш взгляд, как звучало?
1: Ну, давайте послушаем.

0: Однажды у меня был случай, когда на тот момент у меня были весьма своеобразные музыкальные предпочтения. Мне нравилась очень Бритни Спирс. А моей знакомой нравился рэпер Децл. И вот однажды мы устроили спор, кто круче. Победителя выявлено не было. Ну, наше поведение посчитали ужасным. Нас выгнали обоих из класса.
1: А что за группа?
0: Сольфеджио. Мною ненавистная тогда.
2: 250 заявок. Скрипачи.

0: А вот будет лажа, если вот не пропустишь. Знаешь, как это обидно? Вот фильм вы снимаете, снимаете. У меня однажды был случай, когда мне поставили 3 двойки. Причем в этой школе, вот где мы сейчас находимся. За один урок. Неподготовленное домашнее задание, плохая контрольная работа и поведение.
1: Подготовка конкурса идет полным ходом. Очень много концертов, очень много репетиций, очень много встреч.

0: что для меня очень важно, чтобы в моей жизни ничего не было зря. Это вот главный страх, который у меня есть. Однажды проснуться и понять, что вот если бы я поступил как-то иначе, все было бы по-другому. Я очень не хочу себя винить в этом. Поэтому я готов многим пожертвовать, многое отдать для того, чтобы у меня все получилось. Но без конкурса вполне можно обойтись. Потому что ведь главная задача конкурса – это не приехать и выиграть деньги. Главное – это приехать и получить концерты, ангажементы, сыграть так, чтобы тебя заметили. Но таких конкурсов, которые дают тебе такую огромную карьеру, их не так много. Да, это конкурс имени Чайковского, это конкурс имени королевы Елизаветы. Их совсем немного. Но при всем при этом можно обойтись и без них. Бывали случаи, когда музыкантов замечали на обычных концертах, и замечали порой, когда они играли на улице, и они строили большую карьеру. Если Бог посчитает нужным, что ты готов к карьере, и то, что ты достоин ее, тогда, безусловно, она у тебя будет. Но если нет, как бы ты ни старался, увы, но ничего не получится, потому что пойти против Бога нельзя. Мне самому странно это говорить, но так оно и есть.
1: Щедр и милостлив Господь, благотерпелив и много милостлив, не до конца гневается и не вовек негодует, не по беззакониям нашим сотворил нам, и не по грехам нашим воздал нам.
0: Бывает, в церкви играешь, и порой такие игры страшнее, чем в большом огромном зале. Все бывает. Все бывает.

0: Поэтому для меня очень часто поражение – это трагедия. У меня даже был такой случай. Я летал на конкурс, он был неудачным. Хотя я понимал, что я должен быть первым, но он был неудачным, я плохо летел. Когда я приехал, у меня случились проблемы со здоровьем. Гипертонический криз, очень высокое давление на нервной почве. Потому что для меня это была трагедия. Я не ожидал, что может сложиться именно вот так.
1: На нашем канале дневник международного конкурса имени Чайковского. Сегодня на московских площадках в борьбу вступили пианисты и скрипачи. Именно эти две специальности – фортепиано и скрипка – стояли у истоков конкурса Чайковского в 1958 году. На нынешнем конкурсе к первому туру допущены 23 скрипача. Это музыканты из стран Европы, Японии, Кореи и США.

0: пусто. Когда ты вот чего-то ждешь, вот уже горишь внутри, потом тебе говорят, что нет. В следующий раз, а может быть не в следующий раз, может быть такого у тебя больше никогда не будет. Пусто. То, что наполняло меня и являлось смыслом, может быть, не в жизни, конечно, а именно в профессии, вдруг этот смысл был утерян. Поэтому было тяжело и непросто. Да. Я предан скрипке, поэтому для меня просто это очень важно. В моем идеальном мире, вот те события, которые со мной происходили, я начал преподавать в консерватории. Я побеждал на тех конкурсах, о которых всегда хотел. Я начал играть в квартете, первой скрипкой. То, о чем я мечтал и о чем я так долго думал, в моей жизни эти вещи начали происходить. Но в моем идеальном мире последнее, о чем я так очень-очень хотел, это был конкурс имени Чайковского. И не просто участие, а как минимум победа. И поэтому для меня, то, что я не прошел туда, для меня это было болезненно и послужило большим испытанием.
1: Что ты Богу сказал?
0: Я извинился за то, что так получилось. Потому что всегда я виню во всем себя. Какие бы ни были причины, но, видимо, я мог дать больше. На каком-то этапе я был очень самоуверен в том, что все будет в порядке. Что моя запись окажется в числе тех записей, которые прошли отбор. Я возвращаюсь к этим мыслям часто. Думаю, переживаю. Пройдет. Все проходит. И это тоже пройдет, да?
2: Конкурсный музыкант – это целый набор качеств. Это умение себя организовать. Это умение собраться в нужный момент. Это невероятная трудоспособность. Это нервы, как канаты. Это желание доказывать, что ты лучший. Это желание эволюционировать, если даже конкурс как-то складывается не так. То есть я имею в виду, что если вдруг какое-то состязание музыкальное проходит не по твоему сценарию, самое главное не этот конкретный результат, как ни странно, а желание участвовать дальше. Ну, не получилось один раз, получится в следующий раз. Если человек перестает участвовать в конкурсах, значит, он никогда и не был конкурсным человеком. Если ты уже однажды вошел в это состояние вот погони, скажем так, то ты уже не можешь, это как плохое слово «игла», но ты уже не сможешь с нее слезть. Это определенный психотип. Ты все время находишься в состоянии соревнования. Ты соревнуешься по любому поводу. И, в принципе, кто-то скажет, что по жизни, вот жизненным качествам, это, в принципе, может помешать. Это может очень сильно как бы видоизменить человека. Но как качество профессионально быть конкурсным музыкантом очень важно. При той конкуренции, которая существует в нашем музыкальном мире.
0: Все хорошо. Жизнь продолжается. Да и тем более, через 4 года будет еще один конкурс Чайковского. По возрасту я пока туда прохожу. Поэтому, может быть, еще мы дерзнем. Да? Попытаемся сыграть. Может быть, тогда будет второй фильм.
1: Вторая серия,
0: да.
3: Вы знаете, вот сейчас, на данный момент, для меня только один вопрос существует. Это его отношения с Богом и его человеческие качества. Больше меня ничего не интересует.
4: Ну да, сейчас он на данный момент...
3: Даже как скрипач, не скрипач, пускай он не будет никем. Но мне важно, чтобы он был, у него сложились отношения с Богом. Для меня это сейчас важнее всего.
0: В моей жизни была одна очень-очень непростая ситуация в 2001 году, когда я переиграл руки. Тогда мы с отцом готовились к крупным международным фестивалям, занимались очень много, подчас не совсем правильно, и руки дали сбой.
3: Просто нагрузка была колоссальная, руки бы сам он ребенок, играл взрослую программу. Занимались где-то, вот, если к фестивалю там куда-то, если ехать за границу, а там нужно было концерты с оркестром, то занимался, иногда приходилось заниматься и

0: 8 часов. Ну, для ребенка еще с неокрепшими мышцами, это я сам педагог, я знаю, что это такое, это крайне сложно. 2 года мы как лечились, как будто бы. То есть она как будто бы начинает проходить, только нагрузку дает, и опять идет срыв, то есть рука не шевелится. Я спрашиваю, тебе больно? Нет. А импульса вибрации нет совсем, то есть рука не шевелится вообще.
1: Визуально я был абсолютно здоров. Я мог руками делать все то же самое, что делает любой человек на улице, но как только в руки я брал скрипку, я совершенно не мог сделать вибрацию. Вибрация, как я уже говорил, это колебание левой рукой. Мне совершенно не получалось это сделать, именно играя на скрипке. Как только скрипку я клал в футляр, я мог руками делать все то же самое, что делает человек в обычной жизни. Что только мы не делали. Это были иглоукалывания, это была глина, которая покрывали руки. Мы ходили к врачам, мы делали УЗИ, брали анализы.
0: Делали парафиновую ванну, накаляли, чтобы она была как вода жидкая. А это, представляете, какая температура? Взрослый человек эту руку не опустит. А ему говорили, что ты должен опустить эту руку и держать там, пока парафин весь не засохнет. Слезы были, когда током пробивали каждую, был такой агрегат, когда пробивали током каждую мышцу, проверить, живая, не живая. Я видел сам, как это искры тока были, как он кричал. Нашли самого лучшего точного массажиста с Сочи. Я видел, как он плакал, кричал, как ему было больно, потому что он нажимал на самые болючие места. То есть через все прошли.
1: Все что угодно было, но ничего не помогало. И около 3 месяцев на скрипке я не играл. Были сорваны концерты.
0: Все говорили, меняйте профессию и все.
1: В нашей семье была традиция, летом мы отдыхали в Сочи.
0: Я прочитал в Писании, что кто болен из вас, то призови пресвитера, сделай помазание, и по вере вашей да будет вам исцеление. И я супруге сказал, Таня, мы едем в Сочи.
1: Я, к сожалению, не помню фамилию этих людей, но я помню точно, что он был пастором в одной из сочинских общин. И он это сделал.
0: Принесли Писание, принесли елей, и мы стали в круг, взялись за руки, и он попросил начать меня молиться. И тут, в то время, когда я открыл рот, вот перемкнуло что-то здесь, и пошли потоки слез, короче говоря.
1: Мы молились, мы читали много Библию, и я помню свои ощущения, которые были тогда. Мне сложно их описать, но это было что-то очень сокровенное и тяжело объяснимое.
0: Перед тем, как случится проблемы с рукой, мне снился сон. У меня вообще очень часто сны снятся вещи. И снился сон, что его большая, огромная черная собака схватила за левую руку. И она осталась у него висеть. Но на тот момент я не придавал значения этому сну. Приснился и приснился. И вот уезжая в ту ночь, когда мы сели в поезд, только я засыпаю, и снится сон, что опять он стоит, тот сон мне приснился, он стоит, висит собака черная, и он рукой взмахнул, и собака упала с руки. И я поскочил, ее разбудил и сказал, Таня, Давид выздоровел, все.
1: Прошло буквально несколько дней, я взял инструмент в руки, и я сыграл абсолютно все, что играл когда-то. Рука была абсолютно здорова. Абсолютно. И вибрация, и любые переходы, она перестала уставать. И с тех пор никогда проблем с руками у меня не было. И для меня это, конечно, опыт, который в очередной раз мне доказывает о том, что без участия Бога порой нельзя преодолеть жизни какие-то ситуации, которые ты думаешь, что ты преодолеешь их сам. Бог, безусловно, необходим. Если бы не тот случай, я думаю, что вряд ли я бы продолжал бы играть на скрипке и добился своей жизни того, что добился сейчас. Тогда я четко для себя понял, что Бог есть, что Он со мной.
2: Все?
1: Что все?
2: Все.
1: Это, я должен сказать все.
2: У меня все.
1: У тебя все, да? По-моему, что-то было такое интересное, нет?
3: Солист, лауреат международных конкурсов Давид Ардуханян.

Благодать и мир вам от Бога Отца нашего и от Господа Иисуса Христа. Ему пусть будет слава во веки веков. Аминь.

0: Я тогда взмолилась и говорю: «Господи, ну в какую же землю бить? Скажи хоть, пожалуйста, в каком направлении действовать, искать ту землю, которую ты приготовил для нас». И стала перечислять районы в молитве. Этот район — тишина, этот район — тишина. И в самое последнее перечисление я ставлю район Железноводский. И я отчетливо помню, я слышала этот голос: «Пробуй, бей».
1: Что движет человеком, который вдруг решает продать свою квартиру в большом городе и уехать за много километров от родных мест? Поселиться в сельской местности, начать все с нуля, и не для того, чтобы заниматься бизнесом. Начать благотворительный проект.
0: Сейчас я рассматриваю свою жизнь в ракурсе того, чтобы делать общественные программы, общественные благотворительные профилактические программы, которые бы давали возможность людям узнать о здоровых привычках, которые продлевают жизнь или долголетие увеличивают человека и которые приносят счастье в семью. Интересно, что здоровье не дается в роддоме, оно не дарится. Когда выходишь на пенсию, его тоже, как на заслуженный отдых, тоже не выдают. Я считаю, что в здоровье надо вкладывать. Мы понимаем, что для здоровья все, что просто, то это полезно. Да, кто не курит, тот не пьет, да, вот здоровеньким помрет, но так лучше прожить эффектно эту жизнь в молодости, вот, продлевая молодость. По жизни я увлекалась спортом. Спортом большой теннис. И была успешна в своем деле. Почему? Потому что в том клубе, где я занималась, я была вторая, как бы лидирующая по соревнованиям. И та девушка, которая была первая, она же по возрасту уходила с арены. И весь клуб смотрел на меня, и они ожидали, что что-то будет, в общем-то, будет что-то. У меня было очень много гордости. Очень много гордости. Я из себя могла делать конфетку, куколку. Я могла это... очень красиво макияж наносить, могла и одеваться красиво. То есть это всех привлекало. Это всех привлекало, я была как бы в центре внимания постоянно. Но когда я стала верующей, я совсем изменилась. Я решила, что это, вот это самое дорогое для меня сейчас я принесу в жертву Христу. Я стала просто одеваться, и я уже теперь не хочу вот это вот, этих фанфар, не хочу гордости, не хочу вот это вот признание. Это мне уже не нравится. Я замужем, имею двоих детей, уже взрослых дочерей, которые тоже помогают нам по жизни идти в служение.
1: Решение служить Богу Светлана принимала не одна. Ее семья, муж и дочери полностью поддержали и разделили ее желание. Желание было необычным. Мало кто в наше время пошел бы на это.
0: Мы начали понимать, что мы хотим построить санаторий.
1: Светлана и Михаил решили построить санаторий. Лечение в нем должно осуществляться на основании библейских принципов здорового образа жизни.
0: Как его построить, если здесь есть курортное место, где очень много санаториев, и невозможно просто купить землю? Она настолько дорога.

0: Но если есть даже деньги, попробуй найти хотя бы клочок земли. Мы продали все в городе для того, чтобы больше не возвращаться. Это была квартира, это был дом в центре города Ростова.
1: Сам момент, факт того, что ты продал дом, и у тебя его уже нет. А у тебя есть деньги с продажи дома, но самого дома как такового уже нет. Несколько времени, вот пока мы не купили землю, ощущал себя бездомным.
0: Мы вкладывали все свое имущество в это. Мы шли на большой риск.
1: Ну, это такой опыт с Богом. Решение, которое принялось совместно. И был страх, но он прошел.
0: Фундамент, оказывается, для нашей семьи как раз-таки 8 на 8. И денег достаточно бы хватило нам для того, чтобы построиться. Но здесь покоя не было. Нам хотелось воплотить свою мечту. Нам хочется построить санаторий.
1: Света говорит, хватит денег, чтобы дом себе сделать? Я говорю, ну должно хватить. А хватит, чтобы добавить? Мы же хотели. Я так думаю, наверное, не хватит.
0: Что делать? Идти ли нам на риск, понимая, что мы, если начинаем пристраиваться, не хватает денег для того, чтобы закончить стройку. Это было однозначно для нас. Когда мы начали определяться, сколько же мы пристраиваем, мы согласились на то, что пристроим 6 метров еще к тому фундаменту, который есть. Мы поставили колья, натянули шнур, начали копать. И наша лопата упирается во что-то твердое. Начинаем это расчищать, и мы видим, что это фундамент. К нашему фундаменту, который видимый, под землей был невидимый фундамент на 6 метров. Если бы мы согласились жить для себя, мы бы никогда не узнали, что во дворе у нас есть еще один фундамент. Мы стали расчищать этот фундамент, насколько он глубокий, проверять. Мы увидели, что там еще подведена вода к нему. Мы опять говорим, Господи, спасибо, ты сохранил, ты экономишь деньги. Время спустя муж приходит со стройки и говорит, ты знаешь, в каком месте мы хоть строимся? У какой горы? Я говорю, нет, не знаю. Так гора-то имеет название Божий дар. Да ты что? Тогда уже настолько вот полная чаша была благословением.
2: Но чтобы служение было возможным, нужна команда. Светлана и Михаил это понимали. И Бог подарил им таких единомышленников.
3: И мы молились, чтобы Господь вывел нас из города. И для нас это приобретение, что мы здесь. Мы вечером стали на молитву с Виталиком и попросили конкретно, что Господь, сделай нам предложение. Вот куда ты хочешь, чтобы мы были, вот сделай нам предложение. И на следующий день утром позвонила Света и сделала предложение.
4: Вот мы приобрели тут участок, и теперь вот потихонечку налаживаем это служение вместе со Светой, с Мишей. Желаем, чтобы оно развивалось и в дальнейшем здесь было не маленький кусочек земли, а большой, и людей было гораздо больше.
2: Чудеса продолжались. Даже неожиданные трудности Бог обращал во благо. Все силы и средства были направлены на строительство санатория.
1: Весной мы, видя, что у нас как бы средства закончились, решили на этом не останавливаться и начали делать лагеря здоровья. У нас, конечно, тоже не было на это денег. Вот нам ударили машину, выплатили страховку. Вот, и 20 тысяч имея, мы начали строить домики. Вот к этим деньгам Бог добавил еще 200 тысяч, 230. И в итоге мы, как бы, начав с 20 тысяч, имеем теперь уже вот то, что вы видите. И можем помогать людям.

0: Дочери Михаила и Светланы разделили с родителями все трудности создания санатория и радости от того, что удается помогать людям.
1: Люди приехали сюда, они решили отдохнуть, они заплатили за это деньги. Вот. А мы, как папе с мамой помогаем, должны все для этого сделать, чтобы они смогли отдохнуть, чтобы они смогли расслабиться, понравиться, чтобы их все почти устраивало, чтобы они могли оздоровиться. В этом и заключается вот наше служение, наша им помощь. И они без этого никак. Ну, на данном этапе.
2: Если ты делаешь от чистого сердца, то не так уж и тяжело. Ну, смотри, что ты делаешь.
1: Поначалу, да, трудно. Ты хочешь сделать одно, тебе нужно делать другое, тебе нужно вставать, идти туда, куда не хочешь. Делать то, что не всегда хочешь, но в этом проявляется, наверное, терпение, закаляется характер. Наверное, мы от этого лучше становимся.
2: Ну, конечно, это помощь родителям большая, хорошая. Ну, служение Богу.
1: Повара всегда видно, он всегда, как бы, люди его, как сказать, ну, ощущают, видят пищу, которую приготовили, они ее кушают. Вот. А помощник именно повара, он все готовит к этому, чтобы повар мог что-то такое сделать, чтобы человеку понравилось. Поэтому работа помощника, она, ну, не всегда, конечно, видна. Люди не всегда это замечают. И вот именно тетя Таня нам показала, что это не совсем важно. Чтобы люди видели вас, что вы там что-то вкладываете, работаете. Потому что, во-первых, это Бог вознаградит нас за это. А во-вторых, мы должны понимать, что мы служим людям не для того, чтобы они нас заметили, что мы что-то так делаем, вкладываем сюда. Вот. А для того, чтобы они, наверное, приблизились к Богу, почувствовали заботу, наверное, семейную теплоту. Скорее всего, да, мы тоже жертвуем этим.
3: Ну, если бы команды не было, то бы вы видели постоянный разлад, постоянные недовольные лица. Вот, и так как служение продвигается, значит, команда есть. Но, как и в любой команде, всегда есть вопросы, которые нужно решать. Есть какие-то переживания свои, в которых все мы растем.
4: Знаете, если бы посмотрели на свое финансовое положение, у нас бы вообще ничего невозможно. Что-нибудь было бы сделать невозможно. Мы не то, что думаем или как мы верим. Мы верим, что это предприятие не наше, а созданное Богом, поэтому Он им руководит. Мы знаем, что мы когда дойдем до определенного этапа, Бог даст больше, потому что это рост. Мы как дети, когда ребенок вырастает, ему становится уже тесно в своей рубашке. Отец и мать ему покупают новые. Так же и Бог, когда мы дорастаем до какого-то состояния, Бог говорит, хорошо, я вам даю больше. Вот. Но мы должны пройти все эти этапы. Поэтому мы верим, молимся и верим, что у Бога окна небесные не закрыты, и Он даст больше даже, чем мы думаем.
5: Сегодня не будем говорить о трудностях. Все трудности, они с Богом решаются. Сегодня это проблема, а завтра это уже не проблема. Поэтому я думаю, что надо идти верою, брать вот эти вот высокие стены –

0: Большие мечты. Я знаю, что Бог знает эти все трудности, наши скромные возможности. И я думаю, что, видя тайна, Он воздаст явно.
1: Когда человек полностью доверяет свою жизнь Богу, оставляет все ради того, чтобы служить Ему и людям, Бог дарит ему самое чудесное, что может быть – счастье, радость, покой и смысл жизни. Наши герои отдали Господу все, что у них было. Поверили Его словам, которые говорят: «Вкусите и увидите, как благ Господь. Воззови ко мне, и я отвечу тебе. Покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь».

0: Здравствуйте. Господь уничтожил развращенные Содом и Гоморру, но спас праведного Лота. Однако вместо хэппи-энда мы читаем о череде драматических событий в его семье. Что это, вина самого Лота или трагическое стечение обстоятельств? С нами читает Библию священнослужитель, доктор практической теологии Дмитрий Булатов. Здравствуйте, Дмитрий.
1: Да, Ольга, здравствуй.
0: Вот насколько прошлая, предыдущая, точнее, глава была теплой и такой светлой, настолько же это драматичная и мрачная.
1: Да, вызывает 19 глава противоречивые чувства, разные чувства вызывает, абсолютно согласен. Но, тем не менее, нам придется ее прочитать и попытаться сделать какие-то выводы из этой главы, да?
0: И извлечь уроки, возможно.
1: 19 глава, с 1 стиха. «И пришли те два ангела в Содом вечером, когда Лот сидел у ворот Содома». Интересно, что в 18 главе было три ангела, до Содома дошло только два ангела в итоге, да? Ну, это просто деталь, она ни о чем не говорит нам, но вот так. «Лот сидел у ворот Содома». Тоже такая небольшая деталь. У ворот городов, особенно, как сказать, вот вечернее время, да, там сидели кто обычно? Ну, во-первых, там была тень, да, так, то есть там место, где была тень, и у ворот сидели, это был обычай городов, у ворот сидели уважаемые люди.
0: Старейшины какие-то.
1: Да, старейшины и уважаемые люди. Лот сидит у ворот, это означает, что он не простой человек в городе. О нем знают, его уважают. Что могло сыграть в пользу Лота в том, чтобы его уважали? Он же младше Авраама.
0: Младше, но он же тоже был но очень
1: он
0: богат.
1: Же, он младше, но он был, во-первых, богат, да? Ну, во-вторых, он все-таки уже тоже не мальчик, тоже уже в приличном возрасте. Ну а в-третьих, потому что Авраам в свое время, спасая Лота от Кедорлаомера и всех прочих других царей, да, что он сделает? Он спасает жителей Содома. И наверняка вот этот эпизод сделал Лота тоже не простым человеком в Содоме, а уважаемым человеком. Он имел право сидеть у ворот, как один из старцев. И поэтому просто это поможет нам на эту главу смотреть в контексте. Да? Лот не простой житель, а он уважаемый житель Содома.
0: А может быть, он там вообще один сидел, как самый ответственный.
1: Как самый ответственный.
0: А все остальные же просто сказали, нет, мы домой.
1: Ну, в общем, два ангела. Конечно, Лот тоже не знал, что это ангелы, как Авраам в 18 главе не знал, что это небожители, что это Бог ему явился. Да? Лот увидел, встал, чтобы встретить их, и поклонился лицом до земли. Опять мы видим, что вот это поведение, гостеприимство, да, поклонился опять. Авраам поклонился тем трем мужчинам, и Лот поклонился.
0: Ну,
1: вот
0: Лот же долго жил вместе с Авраамом, он научился у него.
1: Он перенял культуру, да, он впитал ее в свое сердце. Я тоже был не так давно в одной из стран СНГ, там вот эта культура сохранилась. Ну, она не так проявляется, конечно, в другом, но, например, там девушка или женщина, или бабушка в транспорт заходит, неважно, какого она возраста, от мальчика до мужчины взрослого все встают, чтобы только сели. Прям. И я разговаривал с местным священнослужителем там. Он говорит, я хочу, чтобы мои дети выросли именно в этой культуре. Я никуда не хочу переезжать, я хочу, чтобы они вот эту культуру вас

0: потому что это круто, это уважение. Я прям смотрел, мы с супругой смотрели и прям удивлялись. Это прям работает, как часы, механизм работает. Заходит женщина, девушка, девочка, все, мужчина, мальчики, типа, встают, лишь бы сели.
1: Красиво.
0: Это очень было приятно. Ну и вот у них, видать, это уже в крови было, вот просто. Заходит странец, значит, ты должен его принять, должен его к себе в дом и так далее, и так далее. И сказал: «Государи мои, зайдите в дом раба вашего и ночуйте, и умойте ноги ваши». Все то же самое, что Авраам, да, говорит. «И встанете поутру и пойдете в путь свой». Но они сказали: «Нет, мы ночуем на улице». А вот это уже негостеприимно со стороны странников. Что за поведение? К тебе говорят: «Зайди к нам в дом», а ты говоришь: «Нет, мы ночуем на улице». Ну, какое-то, да, странное поведение.
1: Ну, какое-то проявление недоверия. То есть они, наверное, показали тем самым, что мы доверять тут никому не будем в этом городе.
0: Или у нас особая цель, особая миссия. Мы пришли не просто как странники.
1: Не гостить.
0: Да, мы пришли не гостить. И, наверное, вот это сразу могло в сознании Лота промелькнуть. И он, написано, сильно упрашивал их, и они пошли к нему. Сильно упрашивал. Все-таки вот одна из, наверное, характеристик праведника – это вот упрашивать странников прийти в свой дом. Как это было в случае с Авраамом в предыдущей главе.
1: Ну, в случае Лота это не просто гостеприимство было. Он прекрасно знал, что за люди живут рядом с ним и на что они способны.
0: Да, возможно. Кстати, это тоже сыграло. Но мне кажется, что Лот бы в любом случае пригласил бы их к себе. Он бы мог их и... Ну и ладно. Я-то при чем?
1: Не ко мне в гости шли, да.
0: «И сделал им угощение, испек пресные хлебы, и они ели». И вот дальше начинается, вот как ты сказал, драма, и все пошло. «Еще не легли они спать, как городские жители содомляне, от молодого до старого. Весь народ со всех концов города окружили дом». Это кто? Это вот у них вечернее развлечение было. И молодые, и старые, все пришли, окружили дом. Вызвали Лота, а Лот уважаемый человек. То есть, несмотря на его уважаемый статус, несмотря ни на что, говорили: «Где люди, пришедшие к тебе на ночь?» То есть, ты хоть уважаемый человек, но ты что себе позволил? Ты зачем их спрятал, да? Ну, может быть, ты же не один вообще, в конце концов. Мы тоже. Ну, может, они так мыслили. Мы же не знаем, да? «Выведи их к нам, мы познаем их». То есть, грубо говоря, отдай нам этих людей, мы их изнасилуем. Вот, от малого до большого. Это были мужчины, и те были мужчины. То есть, ну да, грех содомии. Вот. И интересно, что они были не просто извращенцы, а они еще были и насильники. Потому что одно дело, как сказать, практиковать содомию там добровольно, а другое дело, пришли люди со стороны тебе, странники, и ты проявляешь к ним насилие. Вот, поэтому они были насильниками. И здесь написано о том, что от малого до большого. То есть это несколько поколений. Это означает, что данный грех, он культивировался в этой культуре, в этом городе уже не одно поколение. Сколько времени прошло, мы не знаем. Поэтому, когда в 18 главе, в 20 стихе пришли те мужи, трое мужей к Аврааму и сказали: «Вопль восходит от жителей на жителей Содома», да, то вопль восходит от кого? От тех, кто пострадал. Наверняка вот эти странники были уже не первыми, кто пострадал от жителей Содома.
1: Получается, что Господь долго медлил и долго ждал.
0: Долго медлил, долго
1: Почему?
0: Ждал.
1: Он ждал, что они справятся?
0: Да, что не медлит Господь, написано, исполнение обетований, да, но долготерпит, да, чтобы кто, не чтобы, как это Петр, по-моему, написал, но долготерпит, да.
1: Не желая, чтобы кто погиб.
0: Не желая, чтобы кто погиб. Абсолютно верно. Ну, дальше мы читаем. «Лот вышел к ним ко входу, запер за собою дверь, сказал: „Братья мои, не делайте зла“». Да? Братья, как он их называет, просто потрясающе. Не делайте зла. Вот у меня две дочери, которые не познали мужа. Лучше я выведу их к вам. Делайте с ними что вам угодно, только людям всем не делайте ничего, так как они пришли под кров дома моего». Ну вот данное предложение Лота, оно, наверное, не...

вписывается вообще ни в какое такое здравое современное мировоззрение. А мировоззрение той эпохи и той культуры. Если пришли под мой кров, то они точно не должны пострадать. Лучше я, лучше моя семья пострадает, но странники

0: Неправильно.
1: Ну, я думаю, что, может быть, во многих вопросах сейчас ты лучше, намного лучше. Да, слава богу, мы живем в стране, которая исповедует традиционные ценности. А вот как раз то, что происходило тогда в Содоме, это вот то, против чего сегодня восстает цивилизованный мир, да, против вот этих извращенных ценностей, против антисемейных ценностей. Но слава Господу, что во многих странах, и наша страна в том числе, сегодня вот эти традиционные ценности ставят во главу угла, и это очень хорошо и очень правильно. В основе этих традиционных ценностей лежит именно библейское мировоззрение и библейское учение. А ценности семьи в нормальных сексуальных отношениях, в рамках семьи, в рамках заповедей Божьих. Поэтому это очень приятно, что не весь мир такой, как у Содом.
0: Что все изменилось с тех пор.
1: И как раз изменилось-то благодаря тому, что Бог все-таки вмешивается, когда государство, когда какая-то страна, какое-то сообщество вот так доходит до крайних извращений, тогда Богу ничего не остается делать, как проявлять свои суды. И это не однажды было явлено в истории, не только в истории с Содомом, а мы знаем много случаев из истории, когда различные там, ну, там и страны или там какие-то отдельные города, практиковавшие извращения, они подвергались Божьим судам, потому что Бог вмешивается, и в этом тоже Бог милостивый, но Он и справедливый, да?
0: Да. И нам только самим иногда непонятно, чего мы больше хотим, чтобы побыстрее наступила справедливость или чтобы подольше проявилась милость.
1: Ой, Боже.
0: То-то одного хочется, то другого.
1: Но они сказали ему: «Пойди сюда». И сказали: «Вот пришелец, и хочешь судить?» То есть то, что он у ворот сидит, то, что он старец, то, что он там уважаемый человек, потому что вообще благодаря Аврааму и его связи с Авраамом город вообще продолжает существовать, а только уже давно бы там в плену бы был, да? Это все уже никто ничего не помнит.
0: Не, ну это может быть все равно какое-то уважение, если бы, а то бы дали бы просто дубинкой по голове и в сторону.
1: Ну вот и написано, что очень приступали к человеку, к всему, к Лоту, и подошли, чтобы выломать дверь. Тогда мужи те простерли руки свои и ввели Лота к себе в дом, и дверь заперли. Вот уже вмешались эти ангелы, вот небожители, странники, и они спасли фактически Лота и избавили его. А вот дальше интересно. А людей, бывших при входе в дом, поразили слепотою от малого до большого. И вот здесь вот хочется дальше читать, что после того, как их поразили слепотой, ну, логичное продолжение хочется увидеть, что они отстали и ушли по домам, да? Но здесь написано, что после того, как их поразили слепотою, написано так, что они измучились, искав входа.
0: Они даже как будто не поняли, что с ним произошло.
1: Как будто это не поняли, что произошло. Так это же такое сверхъестественное проявление. Все. И вдруг непонятная их мотивация. Может, они подумали, что это не они ослепли. Может, это какое-то сверхъестественное потемнение. Там же все-таки уличного освещения не было. И все было по-другому. Но тем не менее. Но это, конечно, это не вписывается, вот так сказать, в здравомыслящее, в здравое какое-то вообще понимание. Не поддается какому-то осмыслению, вот просто такой упертость и все. Сказали мужи те Лоту, да, кто у тебя есть еще здесь? Зять ли, сыновья ли твои, дочери ли твои? И кто бы ни был у тебя в городе, всех выведи с сего места, ибо мы истребим сие место, потому что велик вопль на жителей его Господа. И Господь послал нас истребить его». Вот все. Другого уже не дано. Бог однозначно обращается к Лоту. Давай всех, кого можешь, выводить из этого города. И вышел Лот, то есть какое-то время спустя наверняка все-таки эти люди ушли и разошлись по домам. Вышел Лот и говорил с зятьями своими, которые брали за себя дочерей его. То есть были дочери, видать, у Лота уже замужем. И сказал: «Встаньте, выйдите из сего места, ибо Господь истребит сей город». Но затем ему показалось, что он что? Шутит. Шуточки. Приходит, значит, папа вечером, поздно, ночью уже там какой-то там весь взбудораженный, весь взволнован, говорит: срочно, срочно покидаем город, да, на завтра, завтра в это время уже город будет разрушен, Бог уничтожит огнем. Но что можно подумать о таком проповеднике?
0: Может быть, выпил лишнего.

0: Да.
1: Но мне кажется, что все-таки еще дочери-то не замужем были. Они только собирались замуж за этих людей. Они же жили в других.
0: Говорил с зятьями своими. Это те две дочери, они с ним и вышли. А он к другим своим дочерям пошел.
1: Ну, да, вот то есть у него было не две дочери.
0: Да, а конечно. Значит, у него были еще дети, которые вышли уже замуж и которые уже жили не с ним. Ну, может быть, они же все равно где-то должны были жить рядом, если, как сказать, с культурной точки зрения. Но, тем не менее, хотя нет, дочери могли уйти в дом своих мужей, наверное, вот пошел к ним разыскивать и приглашал их уйти. Ну, в общем, все было воспринято за шутку, все было воспринято не всерьез. Когда взошла заря, ангел начал торопить Лота, говоря: «Встань, возьми жену твою и двух дочерей твоих, которые у тебя». Вот это те, которые мужа не познали, угу, которых он хотел пришельцем, ну, как хотел этим
1: вывести
0: толпе, да? «Чтобы не погибнуть тебе за беззаконие города». То есть тут надо было принимать решение уже такое достаточно категоричное. Ты либо уходишь, либо гибнешь с городом за беззаконие города. И как он медлил... Ну, почему медлил? Ну, конечно, медлил. Здесь его родственники, где его дети, дочери его, которые вышли замуж.
1: Нет, ну а
0: замуж,
1: чем он возможно, может помочь, внуки, если останется? Тут, наоборот, нужно думать о тех, кого еще можешь
0: стать. Ничем, конечно.
1: Ну, какой-то не очень решительный, видимо, человек.
0: Но, тем не менее, это все равно же... Это все очень быстро происходит. Это все... И он, конечно, в стрессе находится определенном. И, конечно, он медлил. Это естественно, что он медлил. Так, по-человечески. Но мужи те по милости к нему Господней. Удивительные слова. По милости к нему Господней. Взяли за руку его и жену его и двух дочерей его и вывели его и поставили его вне города. Все. То есть уже чуть ли не к силе Бог прибег, чтобы Лота вывести из Содома вместе со женой и с двумя дочерьми. Когда же вывел их вон, то один из них сказал: «Спасай душу свою», то есть спасай жизнь свою, имеется в виду, да? «Не оглядывайся назад и нигде не останавливайся в окрестности сей. Спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть». Вот это интересная деталь. Бог говорит ему, куда спасаться?
1: На гору.
0: На гору, чтобы тебе не погибнуть. Но Лот не хочет идти на гору. Мы читаем дальше, что Лот сказал им: «Нет, владыка, вот раб твой обрел благоволение пред очами твоими, и велика милость твоя, которую ты сделал со мною, что спас жизнь мою. Но я не могу спасаться на гору, чтобы не застигла меня беда и мне не умереть». На горе может застигнуть беда. Мало ли чего там, да? «Давай я побегу куда?» Соседний город. Бог соседний город тоже, видать, хотел уничтожить. Видать, там были люди...
1: Такими же нравами.
0: С такими же нравами, да. «Вот ближе бежать всей город», 20-й текст я читаю. «Он же мал, побегу я туда. Он же мал, сохранится жизнь моя». И сказал ему: «Вот в угодность тебе я сделаю и это. Не спровергну города, о котором ты говоришь». То есть, получается, город-то вот этот... в соседний, куда побежал Лот, Бог его тоже хотел уничтожить. «Поспешай только, да, поспешай, спасайся туда, но если уж хочешь туда, ну спасайся туда, ибо я не могу сделать дело, доколе ты не придешь туда, потому и назван город сей Сигор». Интересно, что даже вот в такой критический момент ты просишь Бога, ну, я вот говорю сейчас про Лота, Лот просит Бога, и Бог идет ему навстречу.
1: Хотя это со стороны Лота вообще-то очень самонадеянно говорить, что «да я лучше знаю, где я спасусь, Господи, ты не представляешь, там опасно».
0: Да-да-да.
1: Это как странно вообще звучит.
0: Очень странно звучит. В этой ситуации действительно звучит странно, когда уже ты просто покидаешь, фактически все теряешь, что у тебя было, просто вот спасаешь жизнь свою. Ну, наверное, в городе проще, да, давай туда. Может быть, у него там кто-то из знакомых был. Не знаю, ну, как ты... А представляешь, он приходит туда, и после вот этого суда Божьего... «Ах, Лот, это вот ты такой праведник, и наши все родные и близкие, которые в том городе, что с ними, да?» Ну, в общем, когда мы читаем дальше, что солнце взошло над землей, и Лот пришел в Сигор. «И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба, и не спроверг города сии, и всю окрестность сию, и все

0: всех жителей городов всех и все произрастения земли. То есть все, суд совершился, получается. Но на самом деле сегодня кого не спросишь, ну, все знают историю про Содом и Гоморру. Но вот даже вот те люди, которые не читают Библию, ну, как некая традиция, как некоторая притча. История, как некая притча своего рода уже. Да, уже действительно как притча история о Содом и Гоморре, она известна всем. Но вот мы о ней прочитали, вот ее первоисточник, это книга «Бытие», 19 глава. «Жена же Лотова оглянулась позади его и стала соляным столпом».
1: Это вот очень трагический момент, и ему уделена прям буквально одна строчка.
0: Да.
1: Почему?
0: Получается, что когда он бежал в этот город Сигор, Бог сказал, не оборачивайся, не оборачивайся. И бежит он, бежит жена, двое дочерей, и жена Лотова оглянулась позади и стала соляным столпом. Это соляной столб сегодня, даже когда на экскурсию едешь, показывают. Там, наверное, конечно, это же не он, но вообще непонятно, что произошло. Есть объяснения, разные объяснения, но однозначно это Божье вмешательство. Однозначно Божье вмешательство. Но мне тоже странно, у меня нет объяснения. Конечно, есть традиционное мнение, что вот, она ценила земное больше, чем спасение, которое ей Бог обещал.
1: Слишком была привязана,
0: слишком
1: да,
0: была
1: к тому,
0: привязана
1: что
0: там, к богатству, к детям и так далее. Да все это понятно, но а как по-другому-то? Это же человеческие эмоции, это чувства, это твоя жизнь. Как ты не будешь к этому привязан-то? Это же однозначно. Но так или, не, и так или иначе, наверное, вся эта история – это как некая притча. И, наверное, то, что случилось с женой Лотова, это тоже своего рода притча о том, что является твоей ценностью и что в критический момент, когда нужно принимать решительные действия, связанные с твоим спасением, о чем ты думаешь, да? Ну, вот так. Я бы не стал судить о вечной участи жены Лота. А вот что касается ее земной участи, здесь она однозначно показана всем.
1: Уже известно.
0: Вот.
1: Но я вот думаю, нету ли тут косвенной вины Лота? Если бы он более решительно ушел из города, не сомневаясь, сразу бы послушался, то есть, ну, как бы показал, что это действительно крайне серьезно. А он медлил тут, перепирался с ангелами. Естественно, и жена тоже заразилась этим настроением. То ли уходить, то ли не уходить. Может быть, попытаться что-то еще спасти.
0: Да, наверняка, если так объективно смотреть и на Лота, на жену, да, они были два собака пара, наверное, и Лот бы заслуживал такой участи, да? Но Бог обещал Аврааму, что Лот не погибнет. И он исполняет это обещание. Ну вот получилось так, как получилось. Интересно, что когда мы читаем дальше, «Встал Авраам рано утром, пошел на место, где стоял пред лицом Господа». Вот он. То есть он приходит, где он расстался с этими спутниками своими, да, вот с этими тремя мужчинами, в образе которых ему явился Господь. Он пришел и посмотрел к Содому и Гоморре и на все пространство окрестности и увидел, что увидел? Дым поднимается с земли, как дым из печи. И было, когда Бог истребил города окрестности сей, вспомнил Бог об Аврааме и выслал Лота из среды истребления, когда не спровергал города, в которых жил Лот. Вот я думаю, о чем думал Лот, извиняюсь, не так, о чем думал Авраам, когда смотрел на вот этот вот пепел, на этот дым поднимающийся, от Содома и Гоморры. О чем он думал?
1: Ну, наверное, много о чем. О том, что 10 даже праведников не нашлось там.
0: Да, он, наверное, думал, что даже 10 праведников
1: жив
0: не нашлось.
1: Ли Лот?
0: Жив ли Лот? Еще чего-то. Но я думаю, что есть еще одна очень важная деталь, о которой думал Авраам. Ведь эти три мужа пришли к нему и сказали, Авраам, через год у тебя будет потомок. Тот самый потомок, которого Бог тебе уже столько раз обещал. Через год приду к тебе, и именно от Сары у тебя будет Исаак. Все. На следующее утро, значит, Авраам приходит вот на это высокое место, смотрит на Содом и Гоморру и смотрит дым, пепел, все, катастрофа страшная прошла.
1: Он. Уже сбылось.
0: И он-то понимает, что мужи-то тебе сказали, идем в Содом и Гоморру, чтобы там произвести суд. И если они там произвели суд, тогда что же будет через год со мной? понимаешь?

0: У меня реально должен через год родиться младенец, тот Исаак, которого Бог обещал. Противоречивые чувства. С одной стороны, трагедия, с одной стороны, гибель города, с одной стороны, непонятная участь Лота, с одной стороны, да, а с другой стороны, вот оно, ну, наглядное проявление силы Божией. И вот эти люди обещали, что этой же силой Божией будет вот это чудо в его жизни. Если что невозможное для Бога, да, Сара, ты что смеешься? Это, да, из предыдущей главы. Будет у тебя младенец. Вот. Ну и опять-таки мы знаем, что этот младенец, это не просто, что вот Бог так любил Авраама, что у него обязательно должен был родиться младенец, а это Божье намерение от Авраама произвести народ, в котором родится в последующем Спаситель мира, который умрет за грехи всех людей. И мы знаем, что это исполнилось в итоге во Христе Иисусе, Господе наш. Вот так?
1: Да.
0: Такая история.
1: А вот, кстати, то, что Господь уничтожил Содом и Гоморру именно в это время, не может ли быть тем моментом, что он как бы освобождал землю от зла, чтобы потомство Авраама было где жить уже на такой начищенной земле? Или это слишком смелое предположение?
0: Я думаю, что это так и было отчасти, потому что, как мы уже сказали, что где зло доходит до своего предела, Бог вынужден вмешиваться и его уничтожать. И так будет при втором пришествии Иисуса Христа. Зла много на земле, несмотря на то, что есть, ну, как сказать, места, где традиционные ценности любят и исполняют, несмотря на это, зла все равно много на земле. И когда вот эта мера беззакония переполнится, Бог вмешается, и наступит второе пришествие Иисуса Христа, и суд Божий будет обязательно. Вот. Но у каждого есть возможность принять Божье спасение во Христе Иисусе, которое было явлено на Голгофском кресте.
1: Слава Богу, что есть выбор.
0: Да.
1: Дмитрий, спасибо большое за интересную беседу. Дорогие друзья, спасибо и вам, что провели это время с нами. Смотрите наши следующие программы и читайте Библию.

0: Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них 12, которых и наименовал апостолами.
1: Апостол – посланник, уполномоченный передать какое-либо сообщение. В Новом Завете так называется человек, избранный Христом, чтобы нести миру его благую весть о спасении. Изначально было 12 апостолов, ближайших учеников Христа, которые сопровождали его во время земного служения. Андрей, Петр, Иоанн, Иаков Завидеев, Филипп, Варфоломей, Матфей, Фома, Иаков Алфеев, Иуда Фаддей, Симон Канонит и Иуда Искариот. Число 12 имело символический характер, поскольку соответствовало числу колен древнего Израиля. После смерти Иуды Искариота, который предал Христа и покончил с собой, церковь избрала 12-м апостолом Матфея. Впоследствии апостолами стали называться и другие последователи Христа – Павел, Варнава, брат Господа Иаков и другие. Все они были призваны к этому служению уже после смерти и воскресения Христа. Их дела подробно описаны Лукой в книге «Деяния святых апостолов». В состав Библии также вошли послания апостолов, адресованные первым христианским общинам и конкретным христианам. Это соборные послания Иакова, Петра, Иоанна и Иуды, а также послания Павла к римлянам, коринфянам, галатам, ефесянам, филиппийцам, колоссянам, фессалоникийцам, евреям, Тимофею, Титу и Филимону.
0: «Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершилось через апостолов в Иерусалиме».

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы начинаем цикл проповедей, посвященных пророку Захарии, ветхозаветному пророку, который жил в очень торжественный период истории народа Божьего, в VI веке до нашей эры, когда израильский народ вернулся из вавилонского пленения. В книге Второзакония, в 8 главе, во 2 стихе, мы читаем следующие слова. «И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой по пустыне, вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет». Господь настаивает на том, чтобы народ Божий помнил историю, чтобы те события, которые происходили в жизни народа Божьего, постоянно приходили на память всем участникам этих событий и их потомкам. Именно поэтому сегодня стоит вспомнить те перипетии жизни, которые привели народ Божий к вавилонскому пленению. По словам пророка Иезекииля, народ Божий пошел в плен, потому что они не знали своего Господа. Они не до конца понимали его требований, они не до конца понимали тех путей, по которым Господь ведет этот народ. Они не вникали в его замыслы. Следствием всего этого явилось вавилонское пленение. Пленение, которое привело народ Божий к трагедии, связанной еще и с тем, что народ Божий совершал идолопоклонство. Они поклонялись чужим богам, которых не знали их отцы, деды и прадеды. Вавилонский плен продлился 70 лет. Народ Божий был оторван от своих корней, оторван от своей земли, от своей культуры. В книге «Паралипоменон», во второй книге «Паралипоменон» в 36 главе, в самом конце этой книги мы читаем такие трагические слова. Господь говорит о том, что Он неоднократно посылал им пророков, которые обличали, наставляли, уверяли народ Божий обратиться к Господу, покаяться и следовать Его путями. Однако далее мы читаем: «И посылал к ним Господь Бог отцов их, посланников своих от раннего утра, потому что Он жалел свой народ и свое жилище, но они издевались над посланными от Бога и пренебрегали словами Его и ругались над пророками Его, доколе не сошел гнев Господа на народ Его, так что не было Ему спасения. И Он навел на них царя Халдейского, и тот умертвил юноши их мечом в доме святыни их, и не пощадил ни юноши, ни девицы, ни старца, ни седовласого. Все предал Бог в руку его. И все сосуды дома Божия, большие и малые, и сокровища дома Господня, и сокровища царя и князей его, все принес он в Вавилон. И сожгли дом Божий, и разрушили стену Иерусалима, и все чертоги его сожгли огнем, и все драгоценности его истребили. И переселил он оставшихся от меча в Вавилон, и были они рабами его и сыновей его до воцарения царя Персидского». На протяжении 70 лет народ Божий находился в вавилонском рабстве. На протяжении 70 лет они были оторваны от своих корней, от своей родины, и это привело к тому, что на протяжении ряда поколений

этот народ стал забывать свой язык, свою культуру, свои обычаи, до того, что когда через 70 лет этот период рабства, период пленения подошел к концу, немногие захотели возвращаться на родину своих отцов. Многие остались в Вавилоне и основали там новую общину, основали общину евреев в Вавилонии. Однако был народ, который вернулся из плена. И мы читаем в продолжении этой главы: «Доколе во исполнение слова Господня, сказанного устами Иеремии, земля не отпраздновала суббот своих, во все дни запустения она субботствовала до исполнения 70 лет. А в первый год Кира, царя персидского, во исполнение слова Господня, сказанного устами Иеремии, возбудил Господь дух Кира, царя персидского, и он велел объявить по всему царству своему словесно и письменно и сказать: так говорит Кир, царь персидский, все царства земли дал мне Господь Бог Небесный, и он повелел мне построить ему дом в Иерусалиме, что в Иудее. Кто есть из вас, из всего народа его, да будет Господь Бог его с ним, и пусть он туда идет». Единственный языческий царь, которому Священное Писание дает положительную оценку, это Кир Персидский, царь, которого еще называют Кир Великий. Тот царь, который дал народу Божьему свободу. Еще за 150 лет до рождения Кира пророк Исаия в 8 столетии до Рождества Христова говорил о том, что сделает Кир для народа Божьего. Кир освободил народ Божий. Кир дал свободу израильскому народу, и не только свободу. Он предоставил все возможности для возвращения в Иудею, в Палестину, предоставил все возможности для восстановления храма Божьего. Кир иногда сравнивается с Иисусом Христом, ведь то же самое, что сделал Кир для народа Божьего в Ветхом Завете, Иисус Христос сделал для всех нас с вами в Новом Завете. Христос дал нам свободу, Он освободил нас от рабства. Вавилон является символом рабства греха. И поэтому так же, как Кир освободил народ Божий из этого Вавилона, так же и Христос освобождает нас из рабства греха. Пришел момент, когда народ Божий возликовал. Возликовал о той свободе, которую получил из рук языческого царя. И вот в этот момент, когда они возвращаются в землю обетованную, на свою родину, они призваны к тому, чтобы восстановить разрушенные с Богом взаимоотношения. Пророк Захария, обращаясь к этому народу, к остатку этого народа, к нескольким сотням людей, которые вернулись туда, на родину, обращается к ним в своей уникальной, удивительной по своей красоте книге. Обращается в тот момент, когда не все было в порядке. Был момент, когда они пришли в эту землю и, столкнувшись с препятствиями, столкнувшись с проблемами, они опустили руки. Не все было просто. Порой нужно было решать серьезные задачи, они столкнулись с серьезными проблемами, связанными с тем, что на этой территории жили другие люди, жили самаритяне. Это народ, который был составлен из различных переселенцев. Там были и ассирийцы, там были и куты, и вавилоняне, и многие-многие другие народы, которые проживали на этой территории. Через некоторое время они превратятся во врагов народа Божьего, во врагов евреев, израильтян. И вот теперь они чинят препятствия. По истечении какого-то времени иудеи опустили руки. Они не могли дальше продолжать восстанавливать храм. Захария обращается к этому народу и призывает к тому, чтобы они

обратились к Господу. Мы читаем в первой главе пророка Захарии такие слова. «В восьмом месяце, во второй год Дария, было слово Господне к Захарии, сыну Варахиину, сыну Адову, пророку. Прогневался Господь на отцов ваших великим гневом, и ты скажи им, так говорит Господь Саваоф, обратитесь ко мне, говорит Господь Саваоф, и я обращусь к вам, говорит Господь Саваоф. Не будьте такими, как отцы ваши, которым взывали прежде бывшие пророки, говоря, так говорит Господь Саваоф, обратитесь от злых путей ваших и от злых дел ваших. Но они не слушались и не внимали мне, говорит Господь. Отцы ваши, где они? Да и пророки, будут ли они вечно жить? Но слова мои и определения мои, которые заповедал я рабам моим пророкам, разве не постигли отцов ваших? И они обращались и говорили, как определил Господь Саваоф поступить с нами по нашим путям и по нашим делам, так и поступил с нами. Господь обращается к народу Божьему и вновь призывает их к тому, чтобы они не повторяли ошибок своих отцов. Возникает вопрос, по какой причине они ушли в плен? По какой причине с ними произошли такие трагические события, с которыми столкнулись их отцы? Это прежде всего было связано с недоверием Господу. Прежде всего, недоверие Господу, непонимание Его характера привели их в плен. Очень часто измена Господу и поклонение другим богам сравниваются с изменой в семье, когда муж изменяет жене или жена изменяет мужу. И вот в этот трагический момент мы видим, как Господь вновь обращается к новому поколению, к поколению, которое может начать все заново. Обращается к ним и говорит, вспомните тот путь, по которому шли ваши отцы, не повторяйте их ошибок. Неужели пророки, говорит пророк, будут говорить постоянно, не вечно Духу Божьему быть пренебрегаемым? С чем связаны были эти слова? В книге пророка Агея, в книге пророка, который жил в тот же самый момент истории народа Божьего, Агей, обличая народ, говорит, долго ли вам жить для себя? В этой главе, в этой книге, в книге пророка Агея, в первой главе, мы читаем такие интересные слова. Когда народ Божий говорит, не пришло еще время, не время строить дом Господень, а пророк отвечает, а вам самим время жить в домах ваших украшенных, тогда как дом Божий в запустении. Господь хотел явиться к своему народу, Он хотел общаться со своим народом, но для этого общения необходим храм. Это то самое место, в котором Господь может явиться и предстать перед своим народом. Священство – это та категория людей, которые должны приносить нужды народа Божьего в молитве перед Господом. А народ Божий оставил строительство храма. Они обратились к своим проблемам, к своим нуждам. Им нужно было восстанавливать свои собственные дома. И с одной стороны, это понятно. Но мы видим, как в духовном смысле народ Божий страдает от того, что они живут по-прежнему в разлуке со своим Господом, несмотря на то, что они уже пришли в свою землю. И поэтому пророки недоумевают от того, как ведет себя народ Божий, что они свои собственные интересы ставят на первое место, в то время как интересы духовные, интересы общественные уходят на второй план. Вспоминается то, что когда-то сказал Христос в пустыне. «Не хлебом одним будет жив человек, но

всяким словом, исходящим из уст Божьих. Все то, что питает нашу душу, все то, что питает наш дух, является первостепенным. Это та самая весть, с которой сейчас пророк Захария и пророк Агей, его современник, обращаются к своему народу. В конце концов, мы знаем о том, что произошло. В книге пророка Агея, который был старшим современником Захарии, говорится о том, что народ внял этому призыву. Они раскаялись, они обратились к Господу, они стали строить храм, потому что именно в этом месте Господь может общаться со своим народом. Это то место, которое было символом национального единства, национальной победы над тем пленом, который они переживали на протяжении 70 лет. Это был символ победы в Боге. Это был символ победы их Господа над всеми языческими царствами, над всеми языческими народами, которые окружали народ Божий. Они должны были восстановить храм. Это тот храм, в который некогда явится Христос. Пророк Агей, обращаясь к народу Божьему, говорит: «И потрясу все народы». 2 глава, 7 и 8 стих. «И потрясу все народы, и придет желаемый всеми народами, и наполню дом сей славою, говорит Господь Саваоф, мое серебро и мое золото. Слава сего последнего храма будет больше, нежели прежнего, говорит Господь. И на месте сем я дам мир, говорит Господь». Этот храм, который они восстанавливали, был прославлен Господом именно тем, что Христос, наш Господь и Спаситель, явился в этот храм и проповедовал в нем неоднократно, исцелял в этом храме, даровал жизнь и мир своему народу. И поэтому мы имеем в этой книге, в книге пророка Агея, еще одно уникальное временное пророчество, которое указывает на то, что Христос придет в определенное время, и это время ограничено как раз временем существования этого храма. Мы знаем о том, что и этот храм, к сожалению, был разрушен в 70-м году нашей эры войсками римского полководца Тита. Но знаем также и о том, что это пророчество Агея исполнилось. Исполнилось потому, что Христос явился уже в этот момент и к этому времени к своему народу и совершил искупление, мое и ваше. Дорогие друзья, пусть Всевышний Бог благословит каждого из нас, чтобы мы понимали ценность тех исторических событий, которые происходили в жизни народа Божьего и в жизни нашего народа, для того, чтобы извлекать те ценные уроки, которые заложены в этих книгах. Всего доброго. До свидания.

0: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
1: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
2: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
3: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
4: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
5: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
6: Что унываешь,

0: Привет! Сейчас зачастую можно услышать размышления о том, что Бог – это что-то сокровенное, о нем нельзя говорить вслух и уж тем более писать о нем публично в интернете. В этом вопросе разберемся в нашей сегодняшней программе. Сегодня со мной в студии прекрасные девушки Маша, Оля, Вика и Таня. Девчонки, рассказывайте, вы в интернете вообще много чего постите? И касательно духовной своей жизни пишете?
1: Нет. Я даже о жизни своей мало что говорю в интернете. Если что-то, какое-то вот событие прям колоссальное, вау, что-то такое произошло торжественное. Только тогда так не вижу в этом смысла.
0: Ну и, соответственно.
1: Ну и о Боге, соответственно, тоже я... Ну, я могу куда-то в группу что-то написать, да, комментарий какой-то.
0: Ага, там еще... если вдруг какая-то интересная да, дискуссия.
1: Да-да-да-да. Ну так, сама я на своей страничке ничего не пощу.
2: Меня зовут Вика. Я работаю помощником руководителя. Мне нравится планировать время, структурировать информацию и упорядочивать хаос. Я переехала в прекрасный город, получила высшее образование и занимаюсь тем, что мне нравится. Одним словом, сама выстраиваю свою жизнь. Но всего этого могло бы не случиться, если бы в моей жизни не было Бога. Именно Он направляет меня к лучшему. В людях больше всего ценю юмор, постоянство, интеллект и уверенность в себе. Мечтаю окружить себя такими людьми и вместе покорить мир.
0: Нет, и почему нет?
3: В смысле нет, я да.
0: Ты да? Ну, ты а ты такая просто махала головой, как будто нет.
3: Нет, я пощу, но знаете, это бывает в моменте, вот когда хочется. Это не каждый день, нет у меня какого-то там контент-плана специального, чтобы я там каждый день постила что-то про Бога. Нет, в моменте, если что-то захотелось, может, где-то увидела какую-то цитатку или стих из Библии. И даже, знаете, поставила лайк, если где-то под стих из Библии, моим друзьям неверующим этот лайк, стих высветится да, когда-нибудь. Да. Сейчас такие алгоритмы. И даже вот этот лайк, я думаю, он может быть каким-то свидетельством. Вот. Но сейчас, я думаю, нет, наверное, такой проблемы. Сейчас все люди гонятся за этой духовностью, есть вот этот как мода на духовность, поэтому о Боге можно говорить, просто не навязывать.
4: Привет, меня зовут Таня. По корочкам я экономист и социолог, а по жизни пока не определилась, по профессии не работаю. В данный период моей жизни нет какой-то определенности и того, что мне нравится. Но я люблю гулять на природе и кататься на машине. В поиске себя и цели в жизни. Живу в любимом городе Нижний Новгород, стараясь любить жизнь и доверять все Богу.
0: Все, мы можем, в принципе, девочки, наверное, расходиться, да? Нет, Оля, давай, расскажи.
5: Ну, мне рассказывать нечего особо, я в интернете довольно пассивная, все.
0: Да, тебя не цепляют какие-нибудь, вот опять же, посты, под которыми много я, что-то
5: пишут? Я редко читаю. Я сама почти, ну, выкладываю ВКонтакте иногда что-то запоминающееся, может быть.
0: Ну, то есть такое...
5: Приятные вот... какие-то события, как видео, как фотодневник даже.
0: Ага.
5: Вот. Это редко бывает тоже раз в неделю, раз в две, в три, когда как. Вот. И чужие посты я редко просматриваю. У меня не бывает залипания. Так, повезло мне.
0: Да.
5: Ну, это просто повезло, это не я там сознательно как-то такая молодец.
6: Меня зовут Оля. У меня прекрасная семья. Любящий муж, дочь 11 лет и 9 лет сыну. Время, которое мы проводим вместе, для меня особенное. Работаю я на телеканале «Три ангела». Обрабатываю видео и графику. Изучаю информационные технологии, увлекаюсь садоводством. Я придерживаюсь мнения, что ты отдаешь, то к тебе и вернется.
7: А вы знаете, что я заметила? Что по тому, как человек, может быть, как это назвать, евангелизирует кого-то, можно понять, насколько он, ну, приблизительно, примерно прикинуть, насколько он может быть искренним.
8: Меня зовут Мария, я психолог. Я развиваюсь, расширяю границы сознания, смотрю на мир под разным углом. Для меня жизнь – это ритм, который наполнен смыслом, счастьем и увлекательным содержанием. В жизни меня вдохновляют люди и работа с ними. Считаю, что

0: Мысли и действия напрямую влияют на качество жизни людей. И я стремлюсь помогать людям повышать качество их жизни и делать ее наполненной и увлекательной.
1: Вот смотрите, я думаю, вы замечали, очень часто в интернете люди могут выкладывать вот целые просто обои,
2: да.
1: обои на своих стенах именно о каких-то законах, догмах и тому подобное. Вот хочется ли вам вот таким людям прислушиваться, вообще все это читать?
3: Это интересно. Есть некоторые такие вот люди у меня в друзьях, и ну, высвечиваются же, вот как сказала Таня, да, алгоритмы. Есть интересные вещи, которые пишут, да, как-то по-другому стих, например, интерпретируют из Библии, или какое-то мнение и так далее. Иногда интересно. Но когда слишком много букв, ты просто устаешь читать, просто, ну, это too much.
1: Ну вот берут, например, какую-нибудь книгу, просто к чему я веду разговор. Вот есть люди, которые делятся, к примеру, не просто стихом, а своим размышлением, интересным размышлением, каким-то неординарным подходом к этому стиху. Кто-то может просто копировать книгу и туда вставить. Вот когда, мне кажется, человек вот просто берет, вставляет или очень много пишет постов, там, по несколько раз в день, или выкладывает на любой какой-то канал свой очень много информации, то это говорит о том, что человек может это делать не из какой-то своей потребности, а просто потому, что нужно.
2: Ну, то есть... типа он раскачивает таким образом просто свой паблик, да, там...
1: Может раскачивать паблик, раскачивать еще что-то, чтобы, вот, вы знаете, достичь просто какой-то цели, там, привести всех людей к Богу, вообще без разницы, как, каким способом, каким образом. Ну, то есть, а мне кажется, Бог, он все-таки больше про качество. Ну, это забегая вперед. А бывают какие-то посты такие очень интересные, где тебя что-то цепляет, где действительно затрагивается проблема, где затрагивается боль какого-то читателя, ну, даже тебя самого. То есть, и либо откликаются мысли и размышления самого автора данного заголовка, ну, или данного текста, к примеру. И мне кажется, таким образом можно понять, насколько вот человек действительно искренний, истинный, и когда человек искренний, то это больше притягивает, когда мы просто-напросто берем и вот тупо все копируем, выкладываем, там, я не знаю, пишем по невероятное количество каких-то умных мыслей, классных идей, но которые нас не цепляют.
2: Слушай, ну я думаю, что это вопрос такой немножечко, ну, мне кажется, немножко не об этом, да, суть, потому что, может быть, этому конкретному человеку, он реально, может, вдохновился вот этой вот тирадой из книги, и он так вдохновился, что ему кажется, что, о, сейчас это все должны прочитать, максимально там количество людей.
1: А если это каждые 5 минут?
2: Ну, понятно, что да, там может. Но с другой стороны, опять же, да, кто-то вдруг наткнется на один какой-то там вот этот из этих постов, и он его цепанет. Поэтому, ну, здесь нельзя говорить, что это точно, наверное, ну, прям плохо, и что он таким образом хуже там делает, или там какой-то себе, не знаю, славу пытается завоевать, или каким-то неправильным способом идет. Может, конечно, отторжение возникнуть. Ну, возникнет у тебя отторжение, ты возьмешь и отпишешься. Или сделаешь так, что ты скроешь его публикации. Вот, вот все, наверное, вот так. А кто-то так и будет продолжать там читать, и это будет интересно.
4: Меня зовут Настя. Сколько себя помню, меня окружала музыка. Сейчас я преподаю вокал, выступаю и веду уроки музыки. Люблю красоту и гармонию во всем. Умею ее видеть в мелочах и стремлюсь ее создавать. Я лирик и мечтатель. Очень импульсивна и не скрываю своих эмоций. Наверное, в этом тоже есть своя красота. Я думаю, что Бог не просто так создал нас сложными, многогранными, как цвета и вкусы. Благодаря Богу я каждый день узнаю о себе что-то новое.
2: Ну, давайте поговорим, знаете, о чем? Вообще, вот, ну, Таня говорит, что она пишет искренне, и то, что у нее там в душе есть, вот она выложила это. Но вот вы как вообще считаете, это правильно, ну, так скажем, быть такими очень искренними и о своих отношениях с Богом именно писать в соцсетях? Получается, отчасти, может быть, какое-то тоже навязывание и такое, ой, там, себя такой духовной выставляет, да, там, а сама-то и что-нибудь там, да, там, например, или что вот она хочет этим нам сказать, да, что она такая лучше нас, что ли, да, ну, например, то есть это действительно может, наверное, негативную какую-то сыграть, то есть стоит это делать или нет?
1: Ну, когда у нас есть очень много таких моментов, что еще вот хотелось мне сказать, наверное, к предыдущему, да, своему спичу, о том, что часто очень люди, которые могут просто выкладывать что-то, они не имеют какого-то духовного подтекста.

0: То есть им важно вот просто выделиться, выпендриться, да, такое есть слово.
1: Ну, даже видишь, даже ты так думаешь о людях, которые пишут. Получается, то есть работает именно вот так.
2: Не, ну,
1: вот ты
2: вот
1: хочешь
2: посмотрите.
1: Выпендриться. И это нормально, что мы вот, получается, так уже смотрим на этих людей.
0: Да.
1: Поэтому, получается, если от знака минус, то, может быть, не стоит этого делать?
0: Когда слишком много. Еще такой момент, с другой стороны, когда слишком откровенно, вот ты берешь и раскрываешь всю свою душу, да, ну, к примеру, тоже люди любят это делать, да, на показ.

0: хотят... ты же уже открыл свою какую-то тайну? Хоп, мы тебе туда залезем, и там же и покопаемся.
1: Ну да, и начинается там,
0: и начинается.
1: Скидывать, да?
0: То есть а ты должен быть готов. А готов ли ты к этому?
2: Угу. Ну тут, мне кажется, вопрос вот просто любую сферу возьми. То есть если человек, мамочка, например, про своих детей выкладывает бесконечные посты, или там женщина увлечена каким-то домашним хозяйством, усовершенствованием своего дома, размусоривание, еще там фэн-шуй, правда, это уже не модно, но было-то когда-то такое. И вот это вот идет постоянно. Ну, может быть, находятся любители, которые это читают, а остальным на самом деле непонятно, как это, сколько можно об этом писать. И зачем ты вообще об этом пишешь? Ну, кому интересны твои дети? Кому интересна твоя квартира?
0: Ну, то есть...
2: Примерно из этой же плоскости вопрос, мне кажется.
0: Да, когда мы уже немножечко перебарщиваем. То есть, в принципе, мы не затронули такую тему, когда действительно, ну, точнее, затрагиваем ее, что когда это действительно уместно, когда это действительно здорово и классно, когда мы делимся этим иногда, когда это что-то такое очень, ну, яркое не в том плане, что вот какое-то реально такое вот в прямом смысле этого слова яркое, а это какое-то такое дозированное, вот. То есть, если это что-то дозированное, если ты действительно хочешь этим поделиться, и в этом есть твоя реальная потребность, то здесь, мне кажется, вопрос к автору. А действительно ты этим хочешь поделиться? Или ты просто это
1: делаешь? Ну, раз пишет,
0: значит,
1: делаешь? Хочет, я думаю. Ну, вот теперь у меня тогда так. Вот смотрите. Получается, что человек может это делать, например, от того, что он одинок. Он хочет высказаться. Есть такой момент, да? Вот он наполнился, что-то там, и вот ему хочется поделиться. И ты говоришь, он должен быть готов к...
0: Да, к хейту, к тому, что к нему прилетит.
1: К ответу. Да, но смотрите, а мы сейчас, вот если именно в плоскости, скажем так, евангелизации, вот ты говоришь, надо по чуть-чуть. То есть Таня такая, так, мне надо подсмотреть, нет, я достаточно я пишу? Или много очень? Может быть, надо меньше? Или...
3: Знаете, вообще, как я вообще очень, ну, редко это делаю. Угу. Начнем с того, что я считаю, что наш образ жизни, даже если мы транслируем что-то в наших социальных сетях, просто наш образ жизни простой, этим мы уже можем как-то свидетельствовать людям. Тем же самым, как вот в обычной жизни на работе. Мы там не употребляем, не... Угу. Вредные привычки нет у нас там, например, угу. Еще что-то. И также в соцсетях ты же это транслируешь, и частично это тоже людей приводит к мысли о том, что у этого человека, да, есть принципы. Да, а если там где-то ты выложишь какой-то стих библейский, он поймет, что так, вот. Ну, как бы у меня нет такого, что я там пишу и расписываю, вот как Маша рассказывает какие-то мысли, цитаты о Боге, угу, и так далее. Очень редко, и все... завуалировано.
1: Это мне немного нравится читать, вот, когда ты пишешь все-таки. Мне всегда это очень нравится. Но я вот против того, чтобы фильтровать, типа, немного ли я там написала. Это для меня это часть моей жизни. И я сейчас хочу, девочки, а вы уже знаете, да? Если я хочу, то я встала и сказала. Вот. И тут то же самое. Если я хочу, а сегодня это будет уже пятый пост про там что-то, знаешь, мне показалось, что я недостаточно выразилась прошлые там четыре. Это не потому, что я там что-то себе задумала. Да даже тут речь не о раскрутке своих социальных сетей. А вот, ну, получается, что с этой точки, с своей точки зрения я поступаю не очень правильно, потому что мой, вот эта моя часть жизни, она может быть оскоменной для кого-то.
0: Ну, ты знаешь, здесь, смотри, говорю, какая у тебя есть потребность.
1: Да у меня-то... Им-то какая разница, какая у меня потребность?
0: Ну, то есть,
1: по
0: получается...
1: То есть мы обсуждаем вопрос, правильно это или нет. Хорошо обсуждать Бога в интернете, в соцсетях или нет. То есть с помощью социальных сетей мы что-то хорошее делаем, когда мы Бога обсуждаем или нет. То есть, ну, для каждого из нас, если уж написал, то значит, ему это нравится. Ну, он там хочет. Может быть, он вообще дикий евангелизатор, конечно же.
3: Я считаю, что у нас свободная страна относительно, да, в религиозном плане.
1: Пока что спасибо.
3: Пока что, да, спасибо. И если ты пишешь это на своей странице, ты имеешь полное право. Это твоя страница, твое личное пространство, ты веришь в Бога, ты его благодаришь. Ты пишешь, люди пишут такую ерунду в интернете иногда, просто призывают к таким дурным действиям, что и к ним прислушиваются. Есть такие... Люди пишут про НЛО, люди пишут про всяких привидений и так далее. И вообще, ну, полную ересь. И к ним прислушиваются.
1: Да.
3: Есть последователи. Ну, а если кто-то забредет вот в твой блог, да, на твою страницу,

0: страничку, увидеть твои посты благодарности Богу, да, и там вот просто твои мысли о Боге. И у тебя найдутся последователи. Я не вижу ничего в этом плохого. Это хорошо, это круто, когда ты евангелизируешь
1: через интернет.
0: Вот здесь главный момент.
1: Последователи твои найдутся. То есть, смотря какая, вот почему я говорю, какая у тебя потребность.
0: Докапываешься к словам.
1: Если у вас есть потребность просто выпендриться, выделиться, высказать свою точку зрения, Бог-то о другом. Евангелизация о нем-то должна быть именно с точки зрения того, каков он, а не ваше мнение, что там, ой, вот Бог вот в этом проявился так, вот здесь вот Бог проявился так. Зачем вся эта информация в день по 50 раз?
0: Ну так человек забредет, посмотрит и напишет потом Насте, слушай, а какой Бог? Что за Бог? Что за вера? Начнет узнавать, а она все это вот разовьется, и она скажет, а приходи в церковь, и он скажет, хорошо, я приду, и уже узнает Бога со своей стороны.
2: Ну да, это вроде бы и, с одной стороны, это ненавязчивая евангелизация, да, уж назовем так, потому что, ну, ты не заставляешь никого читать. С другой стороны, ну, получается, что люди, которые на тебя подписаны, они так или иначе, скорее всего, да, будут постоянно натыкаться на твои посты, особенно если они часто. Но, хорошо, даже если там цель, не цель, но это мое же уже с Богом, да, лично, какая у меня была цель. Хотела я за счет Бога прославиться, и такая, я суперхристианка, у меня будет подписот, там, не знаю, 2 миллиона, и все они будут говорить, аллилуйя, Настя, ты молодец, да?
1: Там, да, какая-то музыки. Там классная, духовная,
2: да.
1: Такие.
2: Хорошо,
1: есть,
2: но с другой стороны, смотрите, Бог в Библии оставляет... Он говорит, идите и научите все народы. Угу. И вот вроде бы, да, буквально там, я в детстве там еще когда была, и было вот это вот, что да, рассказывайте о Боге, там туда-сюда. Понятно, что да, людям это все поднадоело вот так. Но хотеть, например, если даже вот взять вопрос о том, что я христианин, и я там хочу делиться именно с людьми опытом с Богом своим.
1: То здесь это будет самое правильное. Вот почему истинную потребность. Просто это не должно быть как обязанностью.
2: Вот. А теперь насчет обязанности. А если я христианин, и сейчас, и мне Христос, ну, всем, в Библии написал, что, да, там, несите меня миру, и все такое. И я... делает ли это меня обязанным писать в интернете вот эти посты, делиться своим опытом о Боге? Или я вообще могу молчать о том, что я верующая? Вот тут вот интересно. То есть будет ли то, что я молчу вообще о Боге, будет ли это... Знаете, у меня был стих, который меня в детстве пугал немножко, типа, что приду и будут... сейчас что-то у меня прям вылетело. Суть в том, что те, кто от меня отказался, да, и я тоже скажу, что я не знаю вас.
3: Что меня перед людьми, это отрекусь
2: вот, я. Да, Олечка, спасибо, вылетело. Вот, то есть и мне всегда, я всегда боялась. Так, а что же это значит, отречется? То есть я должна все время говорить, я христианка, я верующая, у меня был опыт сегодня с Богом, я сегодня почитала Библию, и там туда-сюда. Вот это должно быть, ну, как вообще тогда должна быть моя социальная жизнь?
1: Активность.
2: Да, социальная активность в интернете, в этом пространстве, именно как христианину.
1: Мне кажется, самая главная потребность, которая должна именно нами руководить, это только то, что я хочу поделиться этим опытом. Я хочу именно прославить Бога в этом. Mm-hmm. Если есть такая потребность, то мне кажется, это супер круто. Потому что, когда мы действуем из... Вот есть потребность, например, эгоистическая, что я хочу выпендриться, выделиться, потому что такие люди есть, они пишут по куче всяких постов, и там вообще, ну, за этим всем не видно человека, и не видно вот этого, вот этой искренности, вот этого Божьего проявления. Есть такая потребность, как, к примеру, я должен. И вот человек тоже кучу всего пишет, и этим самым, ну, как бы, тоже мало отклика видно. И самый такой естественный, самый крутой, это когда сравнимо, вы знаете, с какой потребностью? Вот когда... Очень многие девушки хотят, к примеру, родить, да, завести ребенка. И когда кто-то хочет, потому что мне надо удержать мужа, кто-то хочет, потому что мне надо о кем-то заботиться там, или еще что-то, да, или, к примеру, еще какие-то потребности. Самая главная потребность – это я хочу поделиться, хочу, чтобы была вот новая личность. То есть когда есть вот это вот, когда я хочу поделиться, вот принести, я настолько наполнен этой любовью, что я хочу... сиять, делиться этим. Вот это самое классное. Вот все вот эти вот, то, что там должен, должна, оно в конце концов будет все равно нести негативный подтекст. Вот нам кажется, что люди вот не просекают этой там как бы

0: этого момента, на самом деле это все равно будет чувствоваться. Поэтому мне кажется, что должен, это не работает.
1: Мне еще кажется, что мы вообще сейчас так преувеличиваем значимость наших слов в интернете. Ну, потому что личное влияние, оно намного важнее. То, что Конечно. Человек пишет, ему все равно особо никто не верит. Ну, вот вы когда читаете там чьи-то посты, ну, вы прям проникаетесь, вот на самом деле.
0: Но некоторые,
1: Я пока человека не знаю, пока у меня нету о нем никаких отзывов, свидетельств от других людей, что мне не сказали, что этот человек очень хороший, очень классный. Я буду так, ну, пишет что-то, ну, ладно.
2: Ну, а если человек может быть не классный? Ага.
3: Человек может быть не классный, ты можешь его не знать, но если ситуация похожа на твою, там, какую-то ситуацию из жизни, и вот он столкнулся с подобным, это может пробирать там мурашки.
1: Может, я не спорю. Просто я говорю, тут роль на самом деле больше при личном общении. И может противоположное произойти. То есть человек может почитать твои посты, а потом, когда он с тобой познакомится, скажет...
2: Ну, с другой стороны...
0: Я пойду в другую сторону.
2: Вот так, это на самом деле так. И, кстати, вот такая вот ситуация была у Льва Толстого. Он же писал очень все красиво и правильно. Но и он понимал, когда ему начали обвинять в том, что ты сам-то посмотри, как ты живешь, ты нас учишь. И он сказал, он говорит, то, что я знаю, как правильно, и говорю об этом, это не значит, что я умею это делать. То есть там была такая мысль, ну, она и в Библии, собственно, есть, да, смотрите, как делают фарисеи, да, ну, и, в общем-то, правильно делают. То есть есть у них что-то хорошее, что-то правильное, а что-то нет. То есть вот это, ну, такой момент, что хорошее можно и взять.
0: И вот образ, вот все-таки больше показывает, наверное, наш образ. Что мы выкладываем в принципе? Слушайте, я могу выложить классный пост, а потом в конце просто я, не знаю, привести в пример какой-нибудь рок-группы, да, или рок-оперы какой-нибудь такой, который просто будет злостно там, я не знаю, осуждать, да, с каким-то злостным подтекстом быть. И то есть это уже будет, ну, показывать какой-то диссонанс того, ну, как бы ты думаешь, а я вот сейчас вот предыдущее что, простите, читала? Ну, то есть вот какой-то такой вот, ну, резонировать. И мы мне больше показываем, когда мы во всем у нас это проявляется, во всем проявляется вот этот образ христианина. Да, мы можем кого-то завлечь, мы можем кого-то действительно уцепить, но важно, как дальше пойдет вот этот момент. То есть как дальше, как ты будешь проявляться, может быть, в жизни там этого человека, в своих остальных каких-то постах. Поэтому больше, мне кажется, влияет именно наше взаимодействие с этим человеком и наш образ жизни. Мне То есть он больше показывает.
3: Извини, меня вообще пугает слово «должен». Угу. Должна. Что значит должна? Мне кажется, ты чем больше будешь думать о том, что ты должен, тем быстрее перегоришь и вообще отвернешься от Бога. Потому что я не знаю, что движет вообще людьми, которые должны пропагандировать, евангелизировать. Типа, не знаю, что вот я, если так буду делать, то Бог меня точно в рай возьмет, так что ли? Или, ну, какими.
0: Спасибо, хорошо. А ну, вот, есть люди, да, такие.
2: А вот тебе еще один должен. Должна ли ты стараться не противоречить своей церкви в своих каких-то постах, паблик, ну, вот в своем там...
3: Своей церкви, странице? Своей вере или своим людям из церкви? Как понять вопрос?
2: Именно вере.
3: Не противоречить в плане, что ну, я... Вот, как
2: есть у церкви есть определенные догмы, да, есть определенные правила вероисповедания, да, вот со всем ее расписанным. И, ну, мы же ну, не идеальны. Вот должна ли ты следить за тем, что ты постишь? Чтобы не быть.
3: Ну,
2: таким...
3: конечно, если я буду говорить о Боге, типа, вот с такими словами непонятными, да, какими-то вот этими сленговыми, типа, круть, Бог мне так помог, я вообще в шоке, вот это да, класс.
2: Мы все поняли.
3: Ну, как бы, это, не знаю, бабушка говорит не очень.
2: А мы что, бабушкам обязательно должны? Прикиньте, нас наоборот дети...
4: Просто люди из церкви не все смогут... Понять такой, не понять, не всем понравится.
3: Не все проникнутся.
2: Да. А мы должны нравиться людям из церкви? Тогда такой вот вопрос.
0: Подождите, вот мне кажется, что вот опять же я за естественность, за то, что у нас есть, смотрите, 10 заповедей. Ну вот кто-то воспринимает, что эти 10 заповедей, ты должна их исполнять. А кто-то настолько принял Бога, что исполнение для него этих 10 заповедей является как проявление любви к Богу. То есть он не воспринимает это как должен. То есть я воспринимаю это о том, что
4: Я уважаю Бога, я его люблю, я его уважаю.
0: Я чувствую, что Бог меня любит и уважает, и он тем самым проявляет ко мне любовь и заботу. И я понимаю,

0: что вот принцип уважения и любви к Богу, как ко всем остальным, должен действовать, ну, как бы во всем. То есть это же мой естественный образ. И также в интернете. Я не хочу никому соответствовать, не хочу быть никому-то должным, да, кроме у меня есть вот пример, да, такой Бог. Вот, он же уважительно относится ко всем. Да, это, конечно, вообще высшая степень уважения и любви. Нам до нее еще стремиться и стремиться, но все-таки. Если я разговариваю вот таким языком, но я тем самым славлю, и меня это никак не оскорбляет, когда мне пишут, фу, ты что так написал, так нельзя было писать. А я им говорю, ну, как бы, и ты отвечаешь в своем же русле, и ты действительно в этом не видишь ничего такого плохого, у тебя идет этот естественный порыв. Ты тем самым действительно, ну, как бы, прославляешь, у тебя нет внутри вот этого диссонанса. Ну, то есть, вот как помните, я говорила про потребности, когда ты не хотел прославиться, у тебя нет внутри. Так, что это они мне тут сказали? А, им не понравилось? И что вам не понравилось? И ты там в конце под постом такой, круть, слава богу, и в конце вот под этим комментарием
1: разнесла
0: вот такой, разнесла всех. А, здесь был вопрос тогда такой, что ты хотел прославить? Ну, то есть, вот дальше, почему я говорю, при взаимодействии в дальнейшем уже показывается, что человек хотел выразить. Ну, то есть, каков был его изначальный посыл?
2: Я думаю, что бы мы ни писали, что бы мы ни говорили о Боге, не о Боге, люди всегда будут недовольны, люди всегда будут искать изъяны. Поэтому просто стоит вот жить так, как ты считаешь нужным. Это, ну, это не значит, что нужно идти, пить, веселиться, курить и так далее. Нет, ну, если мы говорим в контексте о Боге, ты можешь писать как угодно, ты можешь делать все, что угодно на своей странице и в интернете пропагандировать, и евангелизировать и так далее. Люди все равно будут недовольны. Найдутся такие хейтеры.
0: Но хейтеры не всегда.
2: Они будут все равно писать. Какая разница, что они... Не нравится? Перелистни, не читай. Я не заставляю. Я это написала для себя. Это моя память. Вот в 2012 году я крестилась. Вот классно, супер. Оставлю эту запись. И буду в 2023 просматривать. Вот как приятно вспоминать этот день.
0: Мне кажется, самое главное, какой вот у тебя внутренний отклик. Насколько ты, ну, как бы, насколько твоя совесть чиста, как говорится. То есть мы, если следуем своему образу, действительно, ну, какой у нас есть в голове христианина, и если мы соответствует у нас это все, любовь Бога, наш образ жизни и наши слова, то у нас не появится никакого чувства стыда или, к примеру, вопроса, а правильно ли я пишу, а нужно ли это, а как им отвечать. Мы вот у себя внутри это все скопировали, у нас внутри живет это духовное основание, поэтому я думаю, что вот с этой мудростью мы можем писать, да, и вести свою страничку в соответствии со своим внутренним миром.
1: Ну, подводя итоги, да, мне хочется тоже согласиться с Машей, да и, собственно, со всеми, вот, потому что мне кажется, что если у тебя с Богом есть отношения, то вы с ним разберетесь, да, что там писать и как ты чувствуешь, и если оно действительно все искренне от души, то почему бы и нет? Потому что найдутся обязательно те люди, которые чувствуют так же и думают так же. И вот им с тобой будет хорошо, им будет понятно то, каким ты языком пишешь, что ты там пишешь. И, собственно, в этом-то, ну, наверное, самое главное, да, этих социальных сетей, чтобы те люди, которые где-то там далеко, но они могут быть твоими единомышленниками, они вот оказались рядом с тобой вот таким вот образом. Да, девчонки? Ну все, счастливо. Спасибо вам, что были с нами. Подписывайтесь на наши социальные сети и пишите в комментариях свое мнение по этой теме. Мы будем ждать. Счастливо.
3: Согласно словарю, курсы — это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

Близок Господь ко всем взывающим к Нему, ко всем с искренним сердцем взывающим.

0: Приветствуем вас. Это программа «Найди свой путь». И ваш сегодняшний ведущий – я, Размик, и Велина. Дети верующих родителей очень много знают о Боге с самого детства. Но является ли это гарантией, что и во взрослой жизни они не утратят свою веру? Как узнать Бога лично, не основываясь на опыте своих родителей? Сегодня мы поговорим об этом с нашим гостем Стасом. Привет, Стас.
1: Здравствуйте.
0: Как твои дела?
1: Отлично.
0: Здорово. Расскажи, пожалуйста, о своей семье.
1: О той, которая сейчас у меня?
0: Ну,
1: или о той, которой я жил?
0: Наверное, о той, которой ты жил, вот, начиная вот с детства, как строилась твоя жизнь.
1: Угу. Я понял. Я родился в семье священнослужителя. Я не знаю, это плюс или минус, не мне судить. У меня была мама, бабушка. То есть обычная, среднестатистическая такая семья.
2: Это не очень среднестатистическая, если семья священнослужителя. Чем она вообще отличается от обычных других, как ты думаешь?
1: Ну, в принципе, мы такие же люди. Мы носили одежду, мы кушали, мы завтракали, мы копались в огороде, мы выносили мусор. Единственное, может быть, я меньше встречался с отцом, потому что он всегда был в каких-то разъездах. У нас очень много всегда было незнакомых людей, гостей, которые постоянно приезжали, уезжали. И очень часто были переезды с места на место, потому что работа предполагала то, что семья должна перемещаться из одного города в другой. Но это 100% плюс, потому что у меня, наверное, 120 одноклассников. Вряд ли кто-то может этим похвастаться.
0: Ты даже считал?
1: Потому что очень много школ закончил.
0: Слушай, а вот когда ты рос в такой семье, что ты знал о Боге с детства?
1: В принципе, наверное, все.
2: Маленький богослов. Ну, какое у тебя было представление о нем? Ну, он добрый или наказывающий? Или вообще, ну, как ты себе его представлял в то время? Помнишь?
1: Ну, наверное, смутно, потому что, скорее всего, это был Бог моих родителей, Бог моего отца, потому что он очень следил за нашим религиозным воспитанием, он старался, чтобы мы побольше размышляли о каких-то более духовных вещах. И, конечно, это не препятствовало нам бегать на улице, играть в футбол, заниматься обычными делами, но обязательно утром, вечером были какие-то такие моменты, когда вся семья собиралась, и мы могли что-нибудь почитать, что-нибудь поразмышлять друг с другом и уделить время семье. Это здорово.
0: Ну, а слушай, а было ли какое-то давление со стороны семьи или в церкви? Ну, вот давление именно вот как навязывание, что ли, или что-то в этом роде?
1: Как такового, конечно, нет, но внутренне я всегда ощущал на себе какую-то ответственность за то, что я сын служитель. Это и какие-то замечания, которые постоянно мне...
2: От родных?
1: Обязательно. Кто-то говорил, что вот, ты там должен вот так и так одеться. Ты так не говори, ты ведь сын служителя. Ну, не от родных, от родителей я поддержку хорошую получал в этом плане, потому что они у меня хорошие родители.
2: А кто тебе это говорил?
1: Ну, люди, которым что-то не нравилось, это может быть в церкви, да, и посторонние люди какие-то. Мне это тоже немножко как ребенка, меня это заставляло напрягаться.

0: Вызывало это какой-то протест, может быть, в подростковом возрасте? Потому что, когда человек взрослеет, ему не нравится, когда ему указывают на что-то делать, ему что-то запрещают, особенно говорят, что ты должен. Обычно сразу на эту фразу говорят, я никому ничего не должен. Как у тебя это было?
1: Ну, я же повторюсь, что я такой же подросток, как и все остальные. Конечно, был протест. Как без этого? Ну, может быть, за счет воспитания, то, что меня воспитывали родители в какой-то любви, я не проявлял его, может быть, агрессивно, как-то показательно, но много было ситуаций, когда я делал назло. Да. Например, ухо прокалывал, это причем заклеивал в субботу, я шел в церковь, я заклеивал пластырем, ну, такой, что так никто же не догадается, хотя, ну, явно, что там серьга или клипса какая-то, вот. Понятно было, что все об этом знают, но я все равно заклеивал.
0: А как родители реагировали на такие выходки?
1: Как они могли реагировать?
0: По-разному.
1: Конечно, они осуждали это. Но осуждали не в какой-то форме такой, молотком по столу, и нет, такого не будет. Я читал грусть в их глазах, и это было, наверное, лучшим осуждением моих поступков. Найди свой
2: путь. Слушай, а что было вот именно таким серьезным, что твоим следующим шагом, вот, ну, так как ты у нас сегодня в нашей студии, вот, сказали, что у тебя, ну, то есть был такой момент, что ты ушел из дома, да?
1: Да.
2: Расскажи, пожалуйста, об этом подробнее, что на тебя вообще тогда в тот момент повлияло, что это случилось, и почему ты так поступил?
1: Ну, это подростковый возраст, хотя уже более перерастающий в молодежный период, 18-19 лет. Какие-то отношения с девушкой, какая-то привязанность к ней, другой город. Немножко как-то надоело уже с родителями, постоянно одни и те же лица.
2: Сколько тебе тогда было лет?
1: 18-19, плюс-минус, пару лет где-то так. И в какой-то момент я просто написал письмо, что, ребята, все круто, дело не в вас, просто я такой.
0: Дело не в тебе, дело во мне, я ухожу.
1: И собрал вещи и уехал.
2: То есть не предупредил, просто письмо оставил и уехал?
1: Да.
2: Так, куда?
1: Ну, хотя бы письмо оставил, это же, в принципе, нормально, нет?
0: Ну, нет.
2: Лучше, чем ничего.
1: Да.
2: Куда уехал?
1: Я уехал в другой город, это, в принципе, недалеко, 300 километров где-то, и там решил попробовать пожить.
0: Чем ты занимался?
1: Ну, я ничем не занимался первое время, потому что я знал, что у отца лежит там стопочка денег, и я как сын из всем известной притчи решил, что эта часть моя, эта доля моя. Я поэтому их взял и поехал как бы со своей долей, полностью с чистым сердцем. Записку я оставил, все там написал. Уехал жить своей жизнью.
2: Понятно. Ты устроился на работу в 18 лет или чем ты занимался?
1: Нет, у меня была моя доля. Зачем мне устраиваться на работу?
0: А когда она закончилась, эта стопочка?
1: Да. Ну, конечно, она закончилась, да. Поэтому мне пришлось...
2: Ехать обратно.
1: Да, мне пришлось что-то придумывать, да, работать там строителем где-то, строить, помогать. Ну, не получалось.
0: Почему?
1: Ну, как-то, во-первых, желания не было трудиться, потому что, когда у тебя есть легко заработанные деньги, и ты ими уже воспользовался, то потом тяжелее уже почувствовать цену этим деньгам именно через труд. Когда ты начинаешь работать, а работать трудно, то начинаешь искать какие-то другие, более легкие возможности, где бы найти эти деньги.
0: Слушай, ну а вот твоя вера, ты с детства ходил в церковь каждую неделю, я так понимаю, и это было регулярное какое-то общение. Когда ты уехал, ты оборвал всю связь с Богом, с церковью?
2: Сложные обстоятельства, они наоборот сблизили тебя или отдалили?
1: Ну, вы знаете, так интересно, почему-то желания не было идти в церковь, желания не было быть с Богом, приходить, там, общаться с Ним, но я это делал. Я не знаю, откуда это бралось, но в каждую субботу, может быть, это привычка. Но каждую субботу, несмотря ни на что, я старался все равно попасть в церковь.
0: Интересно. Но

0: как ты сейчас думаешь, привычка – это вообще нормально в религии, в вере? Потому что обычно говорят, что это формальность, и это нехорошо. Зачем тогда делать просто по привычке, если ты на самом деле этого не хочешь?
1: Ну, это лучше, чем вообще ничего не делать, мне кажется. Поэтому я уверен на своем жизненном уже опыте, что если бы не эта привычка приходить вот именно в церковь, потому что прошло какое-то время, я уже стал взрослее, я уже был в другой стране, и будучи работником уже более крупной фирмы, на более крупной должности, я все равно испытывал желание приезжать в церковь. То есть привычка, она осталась, и меня уже не смущало, что для того, чтобы приехать в субботу, мне надо было 170 километров там ехать в другой город. Несмотря на это, я все равно ехал, приезжал в ту церковь, хотя там никого абсолютно не знал, не знал даже, где она. Искал там по этому городу, приезжаешь, там этого здания вообще нет, начинаешь спрашивать. То есть, несмотря на все вот эти трудности, все равно было желание. Поэтому 100%, даже если у тебя есть привычка это приходить, то это здорово.
2: Найди, найди свой путь.
3: Слушай, ну вот когда ты уехал, ты ощутил свободу или вот когда ты рос в родительской семье? Вот, ну, постоянно чувствовал там с их стороны нагрузку. А вот когда ты уехал, ты освободился?
1: Конечно.
3: Хорошо, но а почему ты все-таки вернулся в церковь, если ты был свободен?
1: Ну, как свободен? Понимаешь, что, как у любого мужчины, может быть, ну, ладно, не будем о любом судить, о себе скажу, что даже если ты испытывал, я испытывал когда-то такие мысли, что ой, вот в этот промежуток времени сложный, который сейчас происходит, как было бы замечательно забраться под свое любимое одеялко, когда мама тебе скажет: сынок, там ужин готов, ты можешь пойти спокойно поесть, тебе не надо думать, чтобы сделать, чтобы заработать на там пачку Ролтона, грубо говоря, хотя бы покушать. 100% такие мысли были, и это нормально. Но, может быть, какая-то гордость говорила, что нет, ты даже там, что бы ни было, иди дальше, там, что бы в твоей жизни ни происходило. Раз ты решился на это, значит, вперед, ты мужик. И были моменты, когда, созваниваясь с родителями, в разговоре, очень часто, конечно, мне не нравились эти разговоры, потому что обязательно мама или папа говорили: мы молимся о тебе. Я говорю: да ладно, хорошо, хорошо, спасибо, да. Вот. Но были такие моменты, когда эти разговоры приносили какое-то успокоение, какой-то мир на душе, и ты чувствовал, что, ну, все-таки что-то есть... где-то вот это вот высшее, которое руководит тобой, руководит твоей жизнью. И молитвы родителей, они не просто так.
0: Ну, а как ты это ощущал? Просто если была только привычка посещать церковь, ну, окей, ты пришел, ты послушал какое-то слово, чтение Библии, но что-то в твоей душе вообще... Ты искал Бога или это было просто все формально?
1: Ну, формально, скорее всего, да. Больше формально, больше приходил, потому что я не знал, зачем я это делаю, зачем я прихожу, когда у меня куча работы есть, когда мне есть чем заняться, когда я не уверен вообще в том, что моя жизнь интересна Богу, можно и так сказать, что я в ней как-то буду развиваться в отношении с Ним. Но приходил, да, общался, искать не искал. Бывало, что было желание почитать Библию, да. Немножко читал. Но я вспоминал просто родителей, когда еще в маленьком возрасте они, бывало, нам давали свободы побольше. Там 12-14 лет можно было куда-то съездить на экскурсии какие-то. И они всегда говорили, когда мы отъезжали с сестрой, они говорили: ребят, только не позорьте наши седые волосы. И эта фраза, она напрягала, но со временем, когда ты взрослеешь, она уже немножко переосмысливается, и ты понимаешь, что, ну, это твои родители, это те люди, которые вложили в тебя свою любовь. И, ну, не может быть, чтобы их слова были какой-то фальшивкой, то, что они всю жизнь говорили, что есть Бог, и Он тебя любит, и мы о тебе молимся.
3: Стас, а вот ты до сих пор ходишь в церковь, да, насколько я знаю? Это до сих пор привычка?
1: Уже нет.
3: А вот как ты перешел из привычки вот, ну, в зрелую христианскую жизнь?
1: У меня появились дети, и я начал им тоже прививать эту привычку ходить в субботу в церковь.

0: мы с ними замечательно проводили время в это время, пока посещали как раз служение в церкви. И я начал получать какое-то прям удовольствие от этого.
1: Был какой-то личный опыт с Богом, который вот тебя оставил в церкви?
0: Ну, ты знаешь, в какой-то момент я начал просто вспоминать все ситуации жизненные, которые случались. И решил, что их так было много, когда реально меня кто-то спасал, потому что куча всяких аварий, когда приезжали...
1: Какая-то невидимая сила, да?
0: Да, приезжали из... Сотрудники автоинспекции говорили так, а водителя увезли? Они говорят, да нет, вот он. Как? А там машина вот так вот просто сплюснута, потому что бетономешалка 30 тонн упала на нее вот так сверху.
1: Это ты про себя рассказываешь?
0: Да, я был, правда, на месте пассажира, а водителем был у сестры муж. И как мы выжили, это до сих пор загадка, но это однозначно Бог спас. Потому что никто не мог поверить, что там мог кто-то выжить в этой машине. И очень много таких ситуаций было. И когда ты начинаешь это... В какой-то момент я вспомнил их всех и сказал, что ну просто так это не могло произойти.
2: Слушай, вот интересно, ты был ребенком, выросшим в христианской семье. Сейчас твои дети, по сути, в таких же условиях практически. Как ты думаешь, они тоже, когда повзрослеют, уйдут из дома, чтобы найти свой путь?
0: У меня есть формула идеальная вообще, выведенная на основе опыта и практики своих родителей.
2: Давай.
0: Я буду становиться на колени, буду молиться о них каждый день. А у них уже будет свой путь однозначно. У каждого из моих девчонок, я уверен, что что-то у них будет свое. Бог для них однозначно что-то готовит интересное.
1: Здорово. Ну, слушай, Стас, что ты мог бы пожелать тем людям, вот, которые также растут в семьях верующих родителей, вот, той молодежи, которая сейчас растет? Стоит ли им пробовать там сбегать из дома или протестовать против вот этого? Что ты им пожелаешь?
0: Все очень просто, друзья. Вы, скорее всего, будете протестовать, скорее всего, у вас будет это желание поставить себя выше кого-то. Это нормально, мы все люди с вами, у нас нормальные эмоции. Просто хочется сказать, что ваши родители – это на самом деле тот остров спасения, который вы всегда сможете там найти покой. У вас есть Бог, у вас есть церковь, та община. Да, пусть будет очень много каких-то негативных, может быть, фразочек там в ваш счет, но держитесь, все у вас получится.
1: Спасибо, Стас, что ты был сегодня с нами, рассказал свою историю. Вера – это личный опыт познания Бога каждого человека. Поэтому ищите, изучайте, задавайте вопросы, и тот, кто ищет, тот всегда найдет. Это была программа «Найди свой путь». Всего доброго!

0: все дела свои Господу доверь, и задуманное тобой свершится».
1: Быть поэтом – это значит быть правдивым? Быть поэтом – это значит быть счастливым? Быть поэтом – это быть мечтателем? Быть поэтом или быть писателем? Каждый для себя решит, друг мой. Для кого-то все одно и то же. Кто-то, как Базаров, вылезет из кожи, лишь стихи услышит, но на ночь их вспоминает, прошептав завет на строчке под луной. И не то, и не другое, и не третье. Не пиши стихи, если не знаешь. Быть поэтом – это очень сложно. Быть поэтом – это вдруг стать тем, кем не бываешь. Стихи крякать будут, ковылять, кудахтать, если пишешь их без вдохновения. Дамы, может быть, и будут ахать. Только в тех стихах ни капли нет смирения. А смирение для поэта – это самая высокая отрада. Между прочим, перепрыгнуть, когда гордости ограда возвышается, затмив вам очи.

Это самое прекрасное и трудное препятствие. Это самая прекрасная отрада. Нет тщеславия, нет аплодисментов, но пробьют эти стихи времен ограду. Станут поколением наукой славным, что писать-то нужно о великолепном, о Творце, о главном, о любви и об отчизне. Вот об этом надо.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем с вами исследовать Священное Писание в рамках цикла «Глубина Евангелия». И у нас в гостях вновь Виталий Иванович Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения, священнослужитель. Здравствуйте, Виталий Иванович.
1: Добрый день.
0: Ответьте, пожалуйста, на какой вопрос. С момента прихода Иисуса Христа на нашу землю, когда Он был распят на кресте, воскрес, у людей появилась надежда, и не только надежда, а спасение Он даровал людям. Да. Да? А что происходило в течение тех тысячелетий, когда после грехопадения и до пришествия первого Иисуса Христа, до Его крестной смерти, люди также жили во грехе, умирали. Есть ли у них спасение? Спасает ли Бог тех, кто жил до нашей эры, до пришествия Иисуса Христа, до крестной смерти?
1: Это один из основополагающих вопросов, которые надо задать, когда мы говорим о прощении грехов. Поскольку в действительности у Бога в исторической перспективе не было оснований для прощения грехов.
0: Потому что в одной из наших предыдущих передач мы говорили, что Христос не просто здесь играл, да, вот в человека, притворялся им, а Он в реальности прожил человеческую жизнь, и у Него в реальности была возможность, как бы теоретическая, согрешить. И Он прожил жизнь праведную, Он поборол все искушения.
1: Совершил подвиг.
0: Да.
1: И отдал себя в качестве агнца Божия, да, незапятнанного, да, безгрешного. И тогда только
0: появилось полное право, основание. Угу. Потому что это происходило в конкретный период земной истории.
1: Получается, что 4000 лет приблизительно земной истории люди просили прощения у Господа, а основания у Бога прощать не было. И вот апостол Павел поднимает эту тему, этот довольно трудный вопрос в своем послании к римлянам. Угу. В 3 главе, в стихах с 23 по 26. Римлянам 3 глава с 23 по 26. «Потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру». И вот ключевой отрывочек для ответа на наш вопрос. «Для показания правды Его», угу, то есть для демонстрации правды, справедливости Божьей в прощении грехов, соделанных прежде.
0: То есть это имеется в виду как раз тот период до крестной смерти Иисуса Христа.
1: Да, да, дальше сказано в 6 стихе «во время долготерпения Божия». Угу. Да? То есть говорится о том, что жертва Иисуса Христа была Божьим ответом на вопрос о том, был ли Бог справедлив, когда прощал грехи людям еще до Голгофской жертвы.
0: Угу. А Он прощал.
1: То, что прощал, это безусловно и совершенно определенно мы находим в Священном Писании неоднократно заявления вот следующего порядка. Например, книга «Левит» описывает всевозможные жертвы, которые можно было человеку приносить. И вот, в частности, в 5 главе книги «Левит», начиная с 1 стиха, написано: «Если кто согрешит тем, что слышал голос проклятия, был свидетелем, или видел, или знал, но не объявил, то он понесет на себе грех». Угу. И вот дальше 5 стих. «Если он виновен в чем-нибудь из сих и исповедается, в чем он согрешил, то пусть принесет Господу за грех свой, которым он согрешил, жертву повинности из мелкого скота, овцу или козу за грех, и очистит его священник от греха его».
0: То есть механизм

0: очищение греха описан, и прощение люди получали.
1: Безусловно.
0: И для этого нужно жертву было принести, и все.
1: Да. Ну. И в 6 главе, в 7 стихе, вот когда описывается жертвоприношение, сказано в 7 стихе так: «И очистит его священник пред Господом, и прощено будет ему, что бы он ни сделал, все, в чем он сделался виновным». То есть люди обретали прощение. Обретали прощение, когда приходили в Дом Божий, в жилище Господне, к освятилищу, приносили жертву, которая прообразно указывала на жертву истинного, подлинного Агнца Божия Иисуса Христа. Но, получая прощение от Бога, вот на личном, частном уровне, они знали и верили, и этим веру свою демонстрировали, что однажды придет тот, кто станет действительным Агнцем, кто совершит реальное очищение. Вот. И у Бога, получается, на протяжении 4000 лет обвинителю, сатане, дьяволу, клеветнику, ему, по большому счету, что касается фактов, нечего было предложить. И потому-то апостол Павел и пишет, что жертва Иисуса Христа, она была доказательством праведности Божией в том, что Бог был справедлив, когда прощал грехи прежние. То есть Бог как бы прощал грехи авансом.
0: Потому что кровью козлов и тельцов невозможно очистить
1: невозможно,
0: грех.
1: Невозможно, безусловно. Это неравноценная жертва. Так, ценность человека и ценность животного несопоставимы. И вот Священное Писание показывает, что причина, соответственно, благодаря или вследствие которой, на основании которой Бог мог это делать, заключалась в том, что Агнец был заклан от создания мира. И если этого не понимать, то тогда становится абсолютно непонятным, как Бог имел право, в силу чего Он имел право прощать грехи. Коль скоро Бог гарантировал самим собою, своим грядущим боговоплощением в человеческое естество, безгрешной жизнью и смертью, пролитием крови своей, гарантировал искупление грешников, то он и мог на протяжении этих 4000 лет прощать. Но только лишь жертва Иисуса Христа была, как апостол Павел пишет, показанием, демонстрацией того, что Бог в действительности имел право это делать.
0: Итак, мы определились, что право прощать грехи у Бога как такового фактически не было, и он авансом это делал, зная, что будет Голгофская жертва Иисуса Христа.
1: Да, но теперь, когда она состоялась, вопрос закрыт.
0: Закрыт.
1: У дьявола нет абсолютно никаких претензий к Богу, что касается того, какое право ты имеешь, Боже, отпускать грехи. Бог доказал это и сам выкупил это право, став человеком и отдав свою жизнь за всех нас. Какие грехи Бог прощает?
0: Соответственно, и не исповедать этот грех, и не покаяться в нем. И такой грех Бог прощает.
1: С точки зрения Божьего закона, с точки зрения Божьего мерила нравственности, они совершили преступление. Эти грехи покрыла кровь Иисуса.
0: А в действительности ли Бог одинаково прощает любой грех? Ведь даже вот по человеческому нашему рассуждению степени греха могут быть разные. Одно дело там за проезд не заплатить, да, это тоже грех. А другое дело там у ближнего жену увести и совершить прелюбодеяние. То есть несопоставимые вот такие моменты. И что Бог одинаково относится, вот говорят, Бог прощает любой грех. Он что, одинаково относится и к тому, и к другому? Для него нет между этим разницы никакой?
1: Здесь, очевидно, нужно разделить тематически вопрос прощения и вопрос последствий греха. Любое действие влечет за собой последствия в материальном мире. И, конечно же, чем серьезнее грех с точки зрения последствий, тем более тяжелым он воспринимается для человека, для человеческого общества. И в Священном Писании, непосредственно в Торе, где регламентировано наказание в эпоху теократии, когда и религиозная общность, и государственная общность представляла собой фактически одно и то же самое пространство.
0: Но в Древнем Израиле это тоже.
1: Да. Тогда были определены и различные меры наказания. Вот, если украл, вот это полагается

если сказал что-то, вот это полагается. И, соответственно, Бог продемонстрировал, что справедливо разные по степени тяжести грехи наказывать по-разному. Что касается последствий грехов для этой жизни. Но когда мы ведем речь о вопросе прощения, то здесь только два варианта возможно. Нет такого, чтобы чуть-чуть простил

0: рассказывает и раскрывает, какие грехи Бог прощает, имея теперь на то основание. Например, в Евангелии от Луки, в 23 главе, стихи 33 и 34.
1: «И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его, и злодеев, одного по правую, а другую по левую сторону. Иисус же говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». И делили одежды его, бросая жребий».
0: Итак, какие грехи прощаются?
1: Не знаю, неведение,
0: Да, те, кто распинал Иисуса, кто непосредственно приказы выполнял, они не осознавали значимость того, что происходит. Для них это был очередной преступник. Позже уже только, да, сотник, наблюдая, смотря...
1: Уразумел,
0: и исповедал истинно...
1: Сын Божий.
0: Сей есть Сын Божий. Вот. А так... Прости, почему? На основании чего? Ибо не знают. Мы узнаем отсюда, что человек может совершать самое страшное преступление – распятие Сына Божьего.
1: И при этом не осознавать всей серьезности.
0: При этом не осознавать и не иметь на себе вины.
1: И, соответственно, и не исповедать этот грех, и не покаяться в нем. И такой грех Бог прощает.
0: Когда человек творит зло, в данном случае для христианина, это самое страшное зло из возможных, убийство Сына Божия. И если он не знает, то Господь Иисус говорит: прости им, ибо не знают. То есть грех неведения не вменяется, грех неведения прощается по умолчанию. Давайте посмотрим.
1: То есть он не прощается, наверное, он не вменяется.
0: Но прости им.
1: То есть они все-таки виновны?
0: Ну, объективно, с точки зрения Божьего закона, с точки зрения Божьего мерила нравственности, они совершили преступление. Просто когда оно неосознаваемо на уровне человека, Господь ему отпускает.
1: Но тут Христос попросил прости им.
0: Да.
1: И он как бы исповедал вот эту просьбу, да, к Богу. А если никто не просит, человек в неведении, и никто за нее не попросил, на основании чего тогда этот грех прощается?
0: Давайте посмотрим другие отрывочки. Мы посмотрим на первое послание Тимофею, первая глава, стихи 12 и 13. Первое Тимофею, первая глава, стихи 12 и 13. «Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса, Господа нашего, что Он признал меня верным, определив на служение меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но помилован потому, что так поступал по неведению в неверии». Апостол Павел много зла, будучи еще гонителем церкви, много зла причинил делу Господню, так? Он говорит: я их многократно мучил. Дальше он, мы читаем об этом в книге «Деяния апостолов», да, мучил их, христиан, призывая их хулить имя Иисуса Христа. Но сказано: я помилован, потому что так поступал по неведению.
1: Но он, наверное, все равно покаялся, апостол Павел, потом, когда это сделал.
0: Это верно, но он описывает момент, когда Господь призвал его верным, определив на служение, то есть момент его обращения. На тот момент Богу нечего было вменить.
1: Было есть, но он его простил, да, по неведению, из-за неведения.
0: Из-за неведения. То есть фактор того, насколько человек разумеет, что творит, является определяющим в плане его вины, в плане его ответственности. Еще один очень важный момент. В послании к евреям, 9 глава, стихи 6 и 7, говорит: «При таком устройстве в первую скинию всегда входят священники совершать богослужение, а во вторую однажды в год один только первосвященник, не без крови, которую приносит за себя и за грехи неведения народа». Когда человек грешит и не знает того, за него все равно приносится жертва.
1: В Ветхом Завете так было.
0: Да, и это прообраз жертвы Агнца Божьего.
1: Которая принесена из-за тех, кто никогда не исповедует свой грех, никогда не осознает его, и этот грех, благодаря жертве Иисуса Христа, тоже может быть прощен.
0: По этой причине, как мы читали, уже написано в первом послании Иоанна, во второй главе, во втором стихе, он есть умилостивление за грехи наши, но и за грехи всего мира, всех, кто о Боге истинном и не слышал. У нас и сегодня есть на земле люди, до которых благая весть не достигла еще. И за грехи неведения жертва принесена. Жертва Иисуса Христа распространяется на всех, кто не знает, что

0: он согрешает. И это чрезвычайно важно.
1: Ну, тогда возникает вопрос, зачем тогда вообще им проповедовать о Иисусе Христе, если они и так автоматически в неведении своем спасутся, а вот когда поведают и узнают всю истину, кто знает, может, они и не смогут соответствовать тем Божьим требованиям, которые мы видим в Священном Писании. Может, и не стоит тогда проповедовать им? Зачем это нужно?
0: Мы должны помнить, что спасение обретается не соответствием Божьим требованиям, а принятием дара вечной жизни. Жизнь вечная – дар Божий во Христе Иисусе. То есть, насколько человек принимает открывающуюся ему Божью истину, вот это и является определяющим моментом. Апостол Павел об этом писал в послании к римлянам во второй главе очень ярко и убедительно, говоря именно о Божьем суде. Послание к римлянам, вторая глава, стихи с 14 по 16. «Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. В день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа». Это сложное предложение. То есть фактически, давайте перефразируем. В день, когда будет Божий суд, когда Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа, важно обратить внимание, что суд будет через Иисуса Христа, то язычники, не имевшие закона, не имевшие знания об объективном мерили нравственности, они будут судимы по совести. Потому что совесть их то оправдывает, то обвиняет. То есть вот та мера знания о Боге, о Его законах благодатных, о Его спасении, о Его любви, а мера знания, с одной стороны, и с другой стороны, мера принятия этого знания, послушание голосу совести, если мы говорим в категориях просторечия, и будет определяющим, потому что суд будет через Иисуса Христа, который умер за грехи неведения. Любое спасение возможно только исключительно через Иисуса Христа. Нет иного имени, книга Деяния апостола, 4 глава, 12 стих, которым надлежало бы нам спастись. Нет другого пути к Отцу. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Но эти все заявления не говорят о человеке. Эти все заявления говорят о Боге, что Бог в лице Иисуса Христа обеспечил спасение всем. За все грехи Он умер, за все грехи пострадал. Потому если человек чего-то не знает, и не зная нарушает волю Божью,
1: он спасется.
0: Эти грехи покрыла кровь Иисуса Христа.
1: Этот вопрос ясен. Но я спросил, зачем проповедовать вообще им об Иисусе Христе тогда? Пусть они судимы будут по своей совести, как вот в соответствии с тем, что знаниями, которые им открыты, в соответствии с тем видением, которое у них есть. Так вот, смысл проповеди в чем?
0: Мой ответ заключался в том, что сколько не увеличивая меру света Божьей истины человеку, определяющим является не то, сколько он знает, а то, как он реагирует на то знание, которое у него есть. Поэтому знает язычник, допустим, 5% воли Божьей, открытой в Священном Писании. Мера принятия этих 5% является определяющей. Знает человек 50%, он уже живет более благодатной жизнью, он уже из тьмы язычества вышел на свет Божьей правды, он знает больше, он большую меру благодати Божьей принимает в свою жизнь и так далее. То есть у него преимущество в плане мировоззрения, в плане информации, в плане образа жизни, но спасительным вновь является фактор его реакции на Божью истину. Вот те 50% истины Слова Божьего, которые он знает, если с абсолютом сравнивать Священного Писания, как он реагирует на это? Или тот, который 90 знает, да, или больше? То есть проповедь нужна для того, чтобы просвещать людей о правде Божьей. Но те люди, которые были лишены вот этого преимущества, они никогда не будут Богом осуждены только лишь из-за того, что они об этом не знали, потому что это не их вина, не на них ответственность. Благодать, таким образом, и Евангелие, которое мы сегодня отмечаем, заключается в том, что Бог прощает грехи неведения. За грехи неведения народа умер Господь наш Иисус Христос.
1: Это удивительно. На самом деле, мало кто задумывается и знает об этом. Сколько лет я изучаю Священное Писание, и впервые я сегодня до конца понял, что те грехи, которые люди...

0: человек не может исповедовать в силу того, что он даже не осознает этот грех, тоже Господь прощает. Слава Господу за Его удивительную благодать и милость. Пусть Он благословит всех нас. Всего вам доброго. До свидания.
1: Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Его нельзя упрекнуть в отвержении.
0: Угу,
1: его нельзя упрекнуть в неверии. Вспоминаешь, а 25 лет тому назад я сделал то-то и то-то, что только теперь осознал как грех.
0: И что? Нужно исповедать тогда этот грех, да?
1: Я, собственно, не грешу. От чего меня спасать? Не повторяют судьбу Иуды.

Был среди фарисеев человек по имени Никодим, один из старейшин иудейских. Однажды ночью он пришел к Иисусу и сказал ему: «Рави, ведомо нам, что ты учитель, посланный Богом. Никто ведь не сможет совершить знамений тобой творимых, если не будет с ним Бог». Иисус ответил: «Поверь мне, кто не родится свыше, не увидит Царство Божие. Но может ли человек родиться заново, если он стар уже?» – возразил Никодим. «Разве может вернуться он в чрево матери своей и родиться второй раз?» «Уверяю тебя», – ответил Иисус, – «кто не родится от воды и духа, тот не сможет войти в Царство Божие. От плоти рождается только плоть, и лишь дух рождает дух». «Не удивляйся тому, что сказал я тебе. Каждый из вас должен родиться свыше. Ветер веет, где хочет. Но даже если слышишь шум его, не знаешь, откуда он и где будет дуть потом. Так и с каждым, кто родится от духа». «Но как же может быть такое?» – спросил Никодим. «Ты, учитель в Израиле, а такого не знаешь?» – отозвался Иисус. «Верь мне, мы говорим о том, что знаем, и о том свидетельствуем, что видели. А вы свидетельство нашего не принимаете. Но если не верите мне, когда о земном говорю, поверите ли словам моим о небесном? Ведь на небе не бывал никто, кроме Сына Человеческого, с неба и сошедшего. Как поднят был некогда Моисей медный змей в пустыне, так и Сын Человеческий должен быть на высоту поднят, дабы каждый верующий обрел в нем вечную жизнь. Бог ведь так полюбил этот мир, что пожертвовал Сыном Своим единственным, чтобы всякий, кто верит в Него, не погиб, но обрел жизнь вечную».

Апостол Петр в своем первом послании, в третьей главе, передает нам пять правил или пять принципов христианской любви. Каждое это правило выражено одним словом. Послушайте. 1 Петра, 3 глава, 8 и 9 тексты. «И, наконец, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны и смиренно мудры». Каждое, как я уже сказал, каждое из этих слов, каждое из этих определений христианской любви является также и правилом христианской любви. Давайте разберемся. Итак,

Первое правило. Будьте единомысленны. Даже если мы не обращаемся к языку оригинала, а потом я постараюсь перевести каждое из этих слов, рассказать о том, как оно звучит в оригинале, на греческом языке, но даже без обращения к языку оригинала понятно, что апостол Павел говорит о необходимости достигать единства мыслей и единства чувств с своими ближними. Это единство, согласно Священному Писанию, может быть основано только на общей вере в Иисуса Христа. Кто-то сказал так: «Иисус Христос, который живет в сердце одного человека, всегда найдет общий язык с Иисусом Христом, который живет в сердце другого человека». Таким образом, единомыслие, о котором говорит Павел, о котором говорит Петр, это правило любви, которое может быть основано только на взаимоотношениях с Иисусом Христом. Следующее правило христианской любви – будьте сострадательны. Используется греческое слово «сюмпатейс», и встречается оно в Библии только здесь, только в этом месте. Но есть внебиблейские источники, которые помогают лучше понять значение этого слова. И вот в классической греческой литературе это слово употребляется в значении созвучия, в значении созвучия переживания чьего-то. И вот Священное Писание таким образом призывает нас и учит. Если кто-то звучит как? С печалью и с грустью. Звучи вместе с ним так. Или, если кто-то звучит радостно и счастливо, его сердце звучит. Звучи так вместе с ним. Другими словами, здесь выражен библейский принцип. Плачьте вместе с плачущими. Радуйтесь вместе с радующимися. Также апостол Петр призывает нас быть братолюбивыми. Здесь два греческих слова. Это греческое слово «филадельфос», это двусоставное слово. «Филиос» и «дельфос» – «любовь к брату». Или по-другому – «быть другом для своего брата», «быть другом для своего ближнего». В Священном Писании есть история о том, как Авраам становится другом Бога. Авраам доверяет Богу, верит Богу, а Бог прощает ему его слабости и недостатки, которые Авраам проявил. И на этом основана их дружба. И тут мы берем для себя пример. Для того, чтобы быть братолюбивым, нужно суметь покрыть или простить недостатки и слабости наших ближних, суметь быть для них настоящим другом. Следующий принцип христианской любви – быть милосердными. И в Священном Писании есть такой принцип, что если мы будем прощать наших ближних, если мы будем милосердны с нашими ближними, то такое же отношение будет к нам проявлять и Всевышний. Помните молитву «Отче наш»? «Если вы не будете прощать согрешений ближним вашим, и Отец ваш Небесный не простит вам». И, наконец, смиренномыслие, смиренномудрие. Это урок кроткого размышления о самом себе. Когда человек не превозносится над другими, но мыслит о себе скромно. Что все это за правила такие? Это выражение Божьего характера. Апостолы передают эти качества как то, что они когда-то увидели в самом Иисусе Христе. Эти правила христианской любви – это не что иное, как святость, без которой никто не увидит Бога.

0: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые взрослые. Ну что же, мы продолжаем наше путешествие в мир гимнастики и разучиваем первый комплекс упражнений. Если вы не против, то мы начнем. Ну что, встаем? Марина, тебе уже легче делать с нами гимнастику?
1: Наверное.
0: Конечно, это очень хорошо. Разве не так? Стоим, первое упражнение. Помним, вдыхаем воздух, полной грудью вдох, опустили, выдох. Марина, вдох, выдох. И еще два раза. Вдох, выдох, вдох, выдох. Хорошо. Следующее упражнение для шеи, для мышц шеи. Ульяна, как оно называется, ты помнишь? Оно называется у нас птичка, да? Ульяна покажет нам, как выполняется это упражнение. Пожалуйста. Наклоняем, да, подбородок к груди, тянемся подбородком к груди. Хорошо. Четыре. Вверх.
2: Выдох.
0: Вниз. Вдох.
2: Выдох.
0: Вдох.
2: Выдох.
0: И еще раз вдох.
2: И выдох.
0: Хорошо, закончили упражнение. Следующее упражнение – маятник. Наклоняем голову к правому и к левому плечу. Ульяна, хорошо. Марина, повторяем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Замечательно. Следующее упражнение для рук. Для того, чтобы руки у нас не уставали. Их нужно разминать. Так, представим, что кукла у нас на шарнирчиках, да, упражнение для куклы. Вытянули руки в стороны. И Ульяна, да, делаем вращательные движения руками. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И в другую сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Не так быстро, Марина. Семь, восемь. Все упражнения нужно делать ритмично. Кукла продолжает разминку. Подвесили локти к потолку, да, Ульяна? И вращательное движение, пожалуйста. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. В другую сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Я вижу, что Марина уже с удовольствием делает у нас зарядку. И последнее упражнение для куклы. Разминаем плечи. Итак, Ульяна, движение плечами назад. И раз. Энергично делаем, но не торопимся. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И вперед, да, Ульяна? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закончили упражнение. Продолжаем наш комплекс упражнения для ног. Руки на поясе, Ульяна, разминаем пальцы ног. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Следующее упражнение. Следующее упражнение у нас цапля, да? Цапля. Ульяна, покажи, как делается это упражнение. Вот так. Тянем носок, колено высоко вверх.
1: А, это
0: раз,
1: просто.
0: Два. Ну что же, пробуем, как просто. Марина, у тебя уже замечательно получается. И пошла цапля по болоту. Пошла, пошла, пошла, пошла, пошла. А цапля одна будет здесь в центре стоять, а другие ходят вокруг. Побыстрее можно, поживее. Так, хорошо. И встаем. Следующее упражнение – выпады в сторону. Ульяна, покажи, как делать это упражнение. И раз, два, три, четыре. И вместе вправо. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закончили. Молодцы.

Упражнение для спины. Большие деревья качаются. Как они качаются, Ульяна? Да, руки вверх и наклоны. И, пожалуйста, в правую сторону. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И, пожалуйста, расслабились.

0: И сейчас у нас упражнение на полу.
1: Ульяна, покажи нам, пожалуйста, как делается первое упражнение.
0: Для ступней и ног.
1: И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Еще раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Следующее упражнение также для ступней. Да, Ульяна? Пожалуйста, только не быстро, пожалуйста. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И еще раз, два, три, четыре, пять, шесть. Энергичный. Семь, восемь. Закончили. Следующее упражнение. Короткие и длинные ноги. Да, Ульяна? Пожалуйста, сгибаем, разгибаем ноги. Пожалуйста, раз, два. И раз, два, три, четыре, пять, шесть. Выпрямили ноги полностью, положили, Ульяна, полностью положили ноги. Вот так. И согнули. И согнули еще раз. Так. Полностью положили, согнули, полностью и согнули. Молодцы. Следующее упражнение – пружинка.
2: Можно я покажу?
1: Марина, пожалуйста, стоим на коленях. Приготовились, начали.
2: Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь.
1: Хорошо. Упражнение на брюшной пресс. Ложимся. Прижимаем поясницу и лопатки к полу. И, Ульяна, да, тянемся руками к носкам. Пожалуйста. Раз, два. Носки вытянули. Носки вперед. Вот так, хорошо. Тянемся. Выдох, вдох, выдох. Носки вытянули, Ульяна. Ульяна, носки вытянули. Угу. Вот так. И последний раз. Хорошо. Следующее упражнение. Вытягиваем вперед. Сгибаем и разгибаем ногу. Пожалуйста, поехали. И раз, два, три, четыре. Левая нога. Пять, шесть, семь, восемь. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Выдох, вдох, выдох, вдох. Выдох, вдох, выдох. Вдох, выдох, вдох. Выдох. И последний раз. Раз, два, три, четыре. И наше любимое упражнение – качели.
2: Ура!
1: Обхватили колени руками и раскачиваемся. Пожалуйста, Ульяна. И раз, два, три, четыре, пять, шесть. И последний раз. Семь, восемь. Закончили. Дорогие ребята, ну что же, на сегодня у нас также закончилась зарядка наша. Но мы с вами встретимся завтра. И делайте зарядку каждый день с нами вместе. Потому что вместе
3: веселей!

чердачок. Пойдем скорей, дружище, узнаем и найдет. Там каждый то, что ищет. И пусть об очень многом не ведаем пока. Раскрыть помогут тайны сюрпризы.

0: забыли с ребятами поздороваться.
1: Точно! Привет, ребята!
2: Привет! Меня зовут Аня, а это мой друг Вань. Я решила сегодня пойти с ним на рыбалку. Мне понравилось.
1: Еще бы!
2: А вообще, я люблю сочинять песенки, мастерить что-нибудь необычное и играть.
1: Ребята, я больше всех люблю кататься на велике, ловить рыбу и делать сюрпризы. Клюет, клюет, смотри, давай. Поднимай, поднимай.

0: Привет, ребята! Меня зовут Надя. Думаю, с моими друзьями вы уже познакомились. Нам бы очень хотелось, чтобы вы тоже стали нашими друзьями. Кстати, ребята, у нас есть еще один очень необычный друг. Но с ним мы познакомимся чуть позже. Да, ребят, а вы не знаете, где мои друзья Аня и Ваня? По-моему, это они. Привет, Аня, заходи. А где Ваня?
1: Он сейчас придет, он шину чинит.
0: Шину чинит, а что случилось?
2: Мы поехали на рыбалку. Вот так, вот так.
0: Пойдем ему поможем велосипед чинить.
1: Пойдем.
0: А заодно сделаем ему сюрприз.
1: Какой сюрприз?
0: Сейчас покажу. Я для вас кое-что приготовила. Смотри. Да как банановое эскимо. Держи, это тебе. А это... Да, это мы Ваню возьмем. Ну что, пойдем?
1: Пойдем.
0: Пойдем.
3: Да погибался этот клей.
0: Вань, привет!
3: Привет, Надь!
0: Как у тебя ремонт?
3: Ты велосипед починил?
1: Никак не починю, клей ищу! Давай тут посмотрим!
0: Ваня, ты зачем все разбрасываешь?
1: А кому нужен этот хлам? Из-за него не могу клей найти!
3: А мне нравится, очень даже симпатичная!
0: Мне тоже нравится, Аня, это... хорошие куколки!
1: Нос, как у Буратино!
4: Осторожнее можно, а то тебя б так кулаком по носу. Посмотрел бы я, как ты был.
3: Извини, пожалуйста, я не знал, что ты живой.
0: Простите, а вы кто? А вы кто?
4: А вы меня не знаете, я этот, ну, который любит много думать. Ну, как его? Ну, этот, ну... А, вспомнил! Смекай меня зовут.
3: Смекай? Необычное имя.
0: А я Надя, а это мои друзья Аня
3: и Ваня.
4: А это, между прочим, мои друзья, вот. И когда ты их Ване на пол бросал, им тоже неприятно было. Вот.
3: А мы что, тоже живые?
4: Ха, а ты как думал? Вот это серый хвостик. А это большая лапа. Здравствуй, большая лапа. А это мышонок Пискун. Я его люблю. Вот.
3: Как же они живы, если они даже разговаривать не умеют?
4: А это они не умеют разговаривать с теми, кто их на пол бросает и кто их обижает. А со мной они, кстати, очень хорошо разговаривают. Правда, Пискун?
0: Смекай, не обижайся, мы не хотели огорчать тебя и твоих друзей. Наоборот, нам с ними очень хочется познакомиться.

0: правда?
1: Конечно, да, ребят?
2: Это было бы так здорово!
0: Тогда знакомьтесь!

0: И стало ясно, что готовить им борщ никак нельзя. Никак нельзя, никак нельзя.
1: Ну как, понравилась вам песенка?
2: Да, да, хорошая история.
1: Да, мой сундук еще и не такие знает. Он мне и моим друзьям самые разные смекайки и песенки показывает. Вот, одну вы уже видели.
3: Да, я не хочу с такими друзьями водиться.
1: К сожалению, они все думали только о себе. Вот так.
4: Ребят, а ведь они просто-напросто не знали золотого правила.
1: Какое?
4: Золотое.
1: Оно что, из золота сделано?
5: Нет, просто если оно всегда с тобой, то оно никогда тебя не подведет.
1: Вот это да! Я хочу такое правило! А где оно лежит, а?
4: Оно записано, смекай, в одной замечательной, очень мудрой книге, Библии, которую написал наш самый лучший друг, Бог. Помните, ребята, именно про этого друга я вам и говорила.
1: В Библии, да?
4: Да.
1: Смекай, ты что ищешь? А в моем сундуке такой книги нет.
4: Ничего, зато у нас есть, мы ее тебе можем подарить.
1: Мне?
4: Да.
1: Вот это да!
5: Кстати, там кроме золотого правила есть много нужных и полезных советов.
4: Это точно.
1: Вот здорово!

0: На, это тебе.
1: Ух ты, вот это да, это мне.
2: Да, смекай.
1: А где оно? Ну, правило-то.
2: Смекай, давай помогу тебе найти.
1: А, на. Так, так.
2: Так, смотрите.
1: Так.
2: Вот где? Оно.
1: Ага.
2: Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними.
1: А, так мы просто о других должны думать.
2: Конечно, смекай.
1: Вот только теперь бы не забыть это правило-то.
0: Я знаю, надо переписать красиво и в рамочку повесить, чтобы не забыть.
2: Хорошее дело.
1: Правильно, правильно. Ой.
2: Что, смекай?
1: Так я же не умею писать красиво, вот в чем дело.
2: А может быть, попросить наших друзей помочь?
1: Друзей?
2: Да.
1: А-а-а! Правда! Ребята, вы ведь теперь все мои друзья! Пожалуйста, напишите мне это золотое правило, чтобы я не забыл, а? И пришлите мне, а я вам каждому пришлю какой-нибудь сюрприз из моего сундука.
2: А какой, смекай?
1: Ну, например, вот такие вот открыточки.
0: Какие красивые!
1: Вот,
0: а смотрите, я такую открыточку хочу.
1: Так напиши правила.
0: А, дай мне, пожалуйста, бумагу и фломастер.
1: Да, да, да,
0: сейчас.

0: правила ты запомнил?
1: Ага.
0: Помнишь? Хорошо? Наталья, давай, пиши.
2: На, держи.
1: Ой, как я люблю всякие сюрпризы.
0: Кстати, Ваня, мы ведь тебе тоже сюрприз приготовили.
1: Какой?
3: Банановое эскимо!
1: Ты как я люблю бананы эскимо! Сейчас я съем!
0: Вань, а ты тогда будешь похож на тех друзей из песни.
1: Точно, совсем забыл по золотым правилам. Насмекай, угощайся.
4: Ой, это что? Это мне!
0: Насмекай.
4: Ух ты! Ух ты! Вот это
0: молодец,
4: да!
0: Вань.
4: Ой! Ой, да я как-то не привык один-то. На, Аня, лучше ты. Ой, угощайся.
1: Ой, какое
4: угощайся, угощайся.
2: Нет, вот. Надя, это ты угощайся.
0: Спасибо, Анютка. Ну, мы его делаем для Вани.
1: Ой, как неудобно.
4: О, придумал. Я придумал.
0: А что, смекай?
4: Я придумал, как нам выйти из этого положения.
0: Как?
4: Так надо нам каждому сделать такое мороженое.
0: Смекай, у нас нет продуктов сейчас.
4: Так как же вы не знаете, что в моем сундуке есть абсолютно все?
2: И бананы.
4: И бананы.
0: И мед.
4: И мед.
1: И орешки.
4: Ну да, смотрите.
0: Здорово.
1: Здорово.
0: Тогда моем руки и за дело.

0: мороженое готово. А теперь это мороженое нужно положить в холодильник на 1 час.
1: Так долго!
2: Ха! Так мой сундук его за 1 минуту заморозит.
0: Неужели правда?
2: Ну да!
0: Ну давай
1: ура!
0: Попробуем!
1: Ура!
2: Ну, давайте. Раз, два. Так. Ну
0: что?
2: Раз, два, три.
0: Может, готово?
3: Так. Опа! Готово, ребят. Ура! Ну,
1: если бы все знали золотое правило, то бы мы жили все дружно и весело.
2: Ага.
0: И свинок бы не прокалывали, да, Вань?
1: Почему?
4: Потому что...
1: А я знаю, надо стрелять в тебя, чтобы другой не наехал и шину не проколол.
0: Точно. Пойдем, Вань, мы тебе поможем.
1: Пошли.
2: Да. А я тебе в это время починю твой велосипед. Ну?
1: Как хорошо, что у тебя есть такие друзья, которые знают золотое правило.
0: Это правда, хорошо.
2: Точно.
0: Ведь не зря в Библии оно написано. Ну что, пойдем?
1: Пойдем.
0: Пойдем.
1: Ребят, когда я не знал золотое правило, что в такие истории попадал, сейчас я вам одну историю расскажу.
5: У мамы день рождения, ура, ура, ура. И тортик, и печенье сготовит мама нам. А что такое маме сегодня подарить?

завтраков из детского сада. Давайте приготовим морковную запеканку и яблочные драники. Для морковной запеканки нам понадобится непосредственно сама морковь. Вы можете нарезать ее тонкой соломкой, но я ее просто натру. Тут зависит от вашего времени. Натирать всегда быстрее.

Морковь готова. Давайте отправим ее на сковородку. Нам нужно 10 грамм масла. Чуть-чуть поможем ему. Не плавится. И отправляем нашу морковь. Все это зальем 100 миллилитрами молока сразу же. Перемешаем все это. И пусть все это томится. Пахнет так вкусно, прям как в садике, когда ее готовили. Морковь немного стала мягче. Сейчас я добавлю к ней манку. Все это перемешаем и оставим еще томиться на 10 минут. Масса стала мягкой. Давайте добавим к ней немного сахара. Все еще раз перемешаем, чтобы сахар растворился у нас. И всю эту массу отправим в тарелку для остывания. Остывание. У меня сегодня с языком как-то не клеится, если вы заметили. Слова правильные не идут. Пока масса остывает, предлагаю подготовить форму. Нам необходимо ее смазать сливочным маслом и покрыть сверху сухарями. Смотрите. Фокус-покус. Не пошло. Так и быть.

Оба! Наша масса немного остыла. Давайте добавим к ней 2 яйца. И перемешаем. Готово. Так как форму мы уже подготовили, можем в нее все перелить. Разровняем по дну. Наверное, самая долгая часть запеканки, но зато благодаря ей она становится нежной. После того, как покроете все сметаной, отправляйте в духовку на 20-25 минут при 180 градусах. Пока запеканка у нас готовится, давайте приготовим яблочные драники. Нам понадобятся непосредственно сами яблоки. Давайте также их натрем, как и морковь. Яблоки очень сочные у нас, сезонные, поэтому предлагаю их промокнуть на салфетке немного, а то у нас будет не драники, а кашка. Готово! После того, как все промокнули, отправляем это в тарелку. Вот минусы вот этой всей ситуации. Я знаю, что кто-то еще через марлю все это делает. Но это слишком долго. Добавляем одно яйцо. К яблокам и яйцу добавляем манку. И муку.

Все это перемешиваем и оставим на 5-10 минут, чтобы они еще подпитали влагу, и тогда мы сможем их уже начать жарить. 10 минут прошло. Добавим сахар к нашей яблочной смеси, корицу. В какой-то из программ я уже говорила, что если вы очень сильно любите, добавляйте больше, чем у нас написано. И немножечко соли. Все это перемешиваем. Постарайтесь, чтобы корица у вас не была в одном месте. Всю ее размешать тщательно. Смесь готова. Здесь у меня на сковородке уже есть растительное масло. И оно немножечко разогрето. Все это отправляем. Дальше все как с обычными драниками. Выкладываем с двух сторон. Обжариваем. Промакиваем на салфетке. И все будет готово. Ну все, ждем-с. Первая партия у нас пожарилась. Давайте выложим их на бумажное полотенце. Та-дынь. Тут один друг подгорел. И можем выкладывать это на тарелку и подавать к столу. Наш завтрак, как в детском саду, готов. Приятного аппетита!

0: Дорогие друзья, телекомпания «Триангла» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте triebn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
1: Душа моя покой находит только в Боге. Он один, в ком черпаю я помощь.

когда мы говорим о здоровье, то нам важно понимать, что каждый из этих принципов очень важен. Нельзя выделить какой-то один и нельзя сказать, что только он нужен нам. Но каждый из них должен быть в нашей жизни. Несколько фактов о воде. Когда мы говорим о том, что вот мы состоим из клеток, кирпичиков таких нашего организма, то каждая клетка, она наполнена водой, наполнена внутриклеточной жидкостью. И по идее не существует жизни без воды. Если мы возьмем человека достаточно взрослого, то окажется, что большая часть организма, она состоит именно из воды. То есть где-то 60%. Но если мы возьмем маленького человека, ребенка, то количество воды, оно еще больше здесь. Около 75% в организме – это вода. И вот мы с вами посмотрим самые основные функции, самые основные процессы, где она участвует. Во-первых, вода, как мы уже сказали, она является практически идеальным растворителем для нас. То есть любой процесс, он идет в воде, вещества растворяются, они вступают в реакцию друг с другом. Следующий момент очень важный – это то, что вода, помимо того, что она растворяет химические вещества, которые вступают в реакцию, но еще и вода сама вступает в эти реакции, сама по себе. То есть есть химические реакции, которые идут с непосредственным ее участием. И если ее нету, то получается, что эти реакции, они замедляются или вообще не могут идти. Поэтому мы с вами дальше посмотрим, что очень многие процессы в нашем организме, они страдают, если не хватает воды, если наступает обезвоживание, проблема с обменом веществ. Если ее нет, то какие бы самые хорошие питательные вещества, например, не были в нашей пище и на наших тарелках, то они не смогут дать ту энергию, которая в них заключена потенциально, потому что они не смогут растворяться как следует. Поэтому у человека может нарастать такой симптом, как усталость, и физическая, и умственная, и эмоциональная. Человек быстрее устает, быстрее заканчивается энергия, когда не хватает воды. Еще один важный, даже не один, а несколько важных моментов, которые нам обязательно нужно сказать по поводу воды. В каких процессах она участвует? Дыхание, поддержание нормального объема и концентрации крови. Это все вот необходимо для того, чтобы в этом во всем необходимо участие воды. Поддержание нормальной температуры тела, пищеварение, выведение отходов, поддержание эластичности тканей. Все это необходимо с участием воды. Если, например, кровь, она теряет какое-то количество воды, то что получается? Какая кровь становится? Она становится густой, густой. И эту кровь, я думаю, что вы понимаете, что эту кровь достаточно сложно протолкнуть по сосудам. И сердцу надо больше напрягаться, чтобы ее протолкнуть. То есть фактически недостаток воды, он может послужить как фактор увеличения артериального давления. Хотя сегодня очень часто наоборот назначаются мочегонные препараты, чтобы снизить объем крови. Но это может помочь человеку на каком-то этапе. Если человек продолжает пить мало воды, то фактически другая оборотная сторона вот этого явления. Кровь становится густой, и хотя ее меньше в организме, вроде бы меньше объем крови, и кажется, что сердцу легче бы должно быть работать, но густую кровь все равно тяжело проталкивать. Следующий момент – это поддержание нормальной температуры тела. Дело в том, что в нашем организме есть такой нормальный процесс – это потоотделение. То есть если температура тела повышается, то должен выделяться пот для того, чтобы поддержать температуру тела в норме. Если, например, у человека недостаток воды, мало человек пьет воды, то вот этот процесс, он затормаживается. Если у человека простудное заболевание с температурой, если у него, например, тяжелая физическая работа, если, например, высокая температура окружающей среды, жара вокруг, там, где, опять же, нужно охлаждать собственный организм, везде в этих процессах, если не хватает воды, то организм не может держать этот процесс под контролем.

0: контролем, и температура тела начинает расти. Повышается риск перегревания, и если мы говорим о простудных заболеваниях, то невозможно снизить температуру тела. Человек очень часто вынужден прибегать к каким-то жаропонижающим препаратам. Следующий процесс – это пищеварение. Вода необходима для пищеварения, потому что она входит в состав соков пищеварительных. Но здесь два важных момента надо помнить, что если, например, вода, мы употребляем мало воды, то эти пищеварительные соки становятся концентрированными. Организм не может выделить на эти соки достаточное ее количество. Они становятся концентрированными и, можно сказать, агрессивными. Вот такие агрессивные соки, они могут повредить слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта. С другой стороны, если эти соки очень разбавленные, желудочный сок разбавленный, то что получается? Пищеварение не может идти, как должно быть. Это когда происходит? Когда мы обычно запиваем еду. Поэтому вот в нашей столовой вы, в принципе, не видите того, чем можно было бы эту еду запить. Она в таком виде, что ее надо хорошо переживать, но не запить. И сок выделяется той концентрацией, которой он должен быть. Следующий момент – это выведение отходов. Тоже очень важный момент, что касается воды. Дело в том, что, мы уже сказали, вода является идеальным растворителем для нас. Но представьте себе, что те вещества, которые должны вывестись, продукты обмена веществ, отходы, они должны быть выведены из клетки. Но если не хватает воды, не хватает растворителя, то эти продукты обмена не выводятся так, как положено. Они начинают застаиваться внутри клеток. Очень часто применяется слово «шлаки». Да? И дальше как идет мысль, что если есть шлаки, нужно вот какую-то чистку провести. И сегодня мы видим, что очень много вот таких всяких методик. Чистится печень, чистится там кишечник и много чего остального. Но по отношению к физиологии нашего организма, чаще всего они не физиологичны, потому что они слишком агрессивно действуют на наш организм. Поэтому мы эти методы не применяем и не рекомендуем их применять. Если мы посмотрим на наш организм, вот непредвзято так вот, то мы увидим, что он очень мудро устроен. И для того, чтобы выводить продукты обмена веществ, в нашем организме есть все, что нужно. У нас есть почки, у нас есть кишечник, у нас есть легкие, у нас есть кожа. Нам нужно создать условия. Нам надо сделать так, чтобы эти продукты обмена веществ могли быть в чем-то растворены, в воде, то есть. И тогда они будут выводиться, тогда почки будут работать, как им положено. То есть их не надо будет подгонять, потому что это их работа. Они для этого созданы. И все будет работать как часы, как говорится.
1: Достаточное питье во время беременности способно защитить женщину от позднего токсикоза. Иногда женщины стараются пить меньше из-за отеков. В этом случае вам необходимо посоветоваться со своим врачом. Но в большинстве случаев он посоветует пить достаточно, но обратить внимание на употребление соли, которая задерживает жидкость в организме, и на качество того, что мы пьем. К примеру, кофе содержит кофеин – вещество, истончающее нервную систему и перегружающее сердце. А растворимый кофе, кроме того, содержит красители и ароматизаторы. Чай тоже содержит кофеин, причем в чашке зеленого чая, который считается более полезным для здоровья, кофеина содержится даже больше, чем в черном. Сладкие газированные напитки вообще лучше не рассматривать как продукт питания. Они содержат массу синтетических веществ, употребление которых вообще не рекомендуется диетологами. А уж во время беременности особенно. Даже магазинные соки не всегда безобидны. Многие фирмы добавляют в них антиокислители и консерванты. Поэтому сок лучше пить только тот, в составе которого вы уверены. Заменяя воду одним из перечисленных напитков, мы наносим себе вред. Идеальный вариант для питья – это родниковая вода. К сожалению, она доступна не всем. Если вам приходится пить воду из-под крана, обязательно очищайте и отстаивайте ее. Современные фильтры для воды способны уберечь организм от нежелательных химических элементов. Еще совсем недавно женщины не задумывались даже над тем, что курение может серьезно навредить будущему ребенку. Сейчас информация стала более доступной, и этим надо пользоваться. Предупрежден, значит вооружен. Это

0: Не так давно пластик вошел в нашу жизнь, но уже завоевал повсеместное признание. Мы теперь слабо представляем себе, как обойтись без пластиковых бутылок, упаковок и контейнеров для продуктов. Безусловно, это удобно. Но так ли уж хороша пластиковая посуда? В последнее время поступает все больше информации о ее негативном влиянии на здоровье. Сегодня мы поговорим о диоксине. Диоксины – это глобальные экотоксиканты, обладающие мощным мутагенным, иммунодепрессантным, канцерогенным действием. Диоксины оказывают негативное влияние на развитие эмбриона. Они слабо расщепляются и накапливаются как в организме человека, так и в биосфере планеты, включая воздух, воду, пищу. Диоксин, проникающий в пищу, вызывает раковые заболевания, особенно рак груди. В результате исследований в области раковых заболеваний, проведенных в больнице имени Джона Хопкинса в Соединенных Штатах Америки, врачи сделали следующие выводы. Никакой пластиковой посуды в микроволновых печах. И второе, никаких пластиковых бутылок с водой в морозильных камерах. Диоксин является высокоядовитым веществом для клеток человеческого организма. Не замораживайте пластиковые бутылки с водой, так как это приводит к освобождению диоксина, входящего в состав пластика. Доктор Эдвард Фуджимото, руководитель программы здоровья больницы Кейстел, выступая на телевидении, говорил о риске, которому мы подвергаем наше здоровье. Особое внимание было уделено недопустимости использования пластиковой посуды для нагревания пищи в микроволновках. Особо это касается жирной пищи. Доктор Фуджимото сообщил, что сочетание жира и высокой температуры и пластика вызывает освобождение диоксина и его проникновение в пищу, а соответственно, в конечном счете, в клетки человеческого организма. Вместо пластика для подогрева пищи используйте стеклянную или керамическую посуду. Результат будет тот же, но без диоксинов в пище. Поэтому продукты быстрого приготовления, такие как растворимые супы, каши и так далее, вначале необходимо переложить из пластиковой упаковки в стеклянную посуду, а затем лишь ставить в микроволновку или любую другую печь. Он также напомнил о том, что некоторое время тому назад фастфудовские рестораны отказались от пластиковой упаковки и перешли на бумажную. Одна из причин – проблема с диоксином. Также доктор отметил о недопустимости использования пластиковых крышек и покрытий во время приготовления пищи в микроволновой печи. Это также опасно, как и использовать пластиковую посуду. Высокая температура приводит к тому, что диоксин попадает с такой крышки в пищу. Намного безопаснее использовать бумажные салфетки. В очередной раз мы убеждаемся, что чем ближе к природе, тем лучше для человека. Будьте внимательны и здоровы!
1: Следующий продукт иногда запрещают беременным женщинам из-за его сильного воздействия на организм. Поэтому важно перед применением проконсультироваться со своим врачом. Зато если вы еще только планируете беременность, этот продукт просто обязан появиться на вашем столе.

XIII веке, когда Русь билась с Батыем, Европа развлекалась крестовыми походами, в Древнем Китае государственную политику волнует вопрос диеты. Китайский император издал указ, согласно которому все население ежедневно должно употреблять ламинарию, то есть морскую капусту. Кто не ест, государственный преступник.

А чтобы никто не мог уклониться, ее стали за государственный счет доставлять во все углы Поднебесной. Так проявила себя забота властей о здоровье нации. К сожалению, результаты этого масштабнейшего эксперимента не были описаны. Известно лишь то, что в стране перестали встречаться заболевания, вызванные дисфункцией щитовидной железы. Лечебный эффект был вызван высоким содержанием йода в листьях этой водоросли. Но самое главное – это даже не количество йода, а то, что он находится в такой форме, которая легко усваивается человеком. Кроме йода, морская капуста богата молибденом, медью, кобальтом. Это сочетание как нельзя лучше подходит для организма. Поэтому ламинарию можно назвать живой таблеткой для нашего здоровья. В организм человека йод поступает с пищей, водой и воздухом. Но если вы живете далеко от моря, то недостаток этого жизненно важного вещества необходимо восполнять. Щитовидная железа с помощью йода вырабатывает гормоны, которые дают человеку энергию. Йод также необходим для создания фагоцитов – иммунных клеток крови. Фагоциты оберегают наше здоровье. Они выявляют и уничтожают все инородные тела, которые попали в организм и могут причинить нам вред. Фагоциты могут уничтожать даже перерожденные клетки. Поэтому так важно, чтобы в организм поступало достаточное количество йода. Гормональные нарушения, возникающие из-за дефицита йода, не имеют подчас выраженного характера и проявляются в форме приступов необъяснимой тоски, раздражительности или сонливости. Падает трудоспособность, незаметно происходит ухудшение памяти и внимания, снижается интеллект. Все это мы списываем на усталость, социальные или психологические причины, не задумываясь о том, что корень проблем – это банальная нехватка йода. Несколько лет назад ученые сделали сенсационное заключение. Недостаток йода в первую очередь бьет по умственным способностям. Исследования, выполненные в последние годы в разных странах мира, показали, что средние показатели умственного развития населения, проживающего в регионах йодной недостаточности, ниже, чем в регионах без дефицита йода. Особенно это заметно на детях. Из-за недостатка йода ребенок может начать резко отставать в умственном и физическом развитии. Йод важен для всех, но в некоторых случаях потребность в нем повышается. Так, например, подросткам и кормящим женщинам требуется больше йода. И в лучшей форме его предоставляет ламинария, из которой он усваивается полноценным образом. Йод также важен для беременных, так как необходим для развития здорового плода. Но надо помнить, что лучше запастись полезными веществами до того, как вы решите завести ребенка, так как некоторые врачи не советуют есть ламинарию во время беременности. Еще одно чудо-вещество морской капусты – это альгинаты. Альгинаты – это активные природные сорбенты. Они не перевариваются, но, проходя через желудочно-кишечный тракт, впитывают и выводят из организма токсины и болезнетворные бактерии. Их сила настолько мощна, что они способны извлекать опасные вещества даже из костей. Японцы, живущие на родине, страдают атеросклерозом в 10 раз реже, чем мигрировавшие в США. Ученые связывают это с традицией употребления ламинарии, существующей в Японии. Морская капуста снижает уровень холестерина в крови и решает эту проблему комплексно. Во-первых, в составе чудо-капусты есть специальные борцы с холестерином – стерины. Они объединяются с холестерином в нерастворимые соединения прямо в пищеварительном тракте. Таким образом, опасное вещество покидает организм, не всасываясь в кровь.

0: А с другой стороны, полезная водоросль способствует выбросу желчи, заставляя печень усиленно ее производить. А как известно, желчные кислоты строятся как раз из холестерина. Он берется организмом из крови, и таким образом сосуды оздоравливаются. Существуют целые подводные огороды ламинарии. Очень важно, чтобы она росла в экологически чистых районах. Ведь водоросль будет впитывать все, что ее окружает. Поэтому старайтесь покупать ее у известных производителей. Давно замечено, что у рабочих, которые занимаются заготовкой ламинарии, кожа рук становится нежной и молодеет. Этот эффект вы можете испытать и на себе. Попробуйте поделать маски для лица из морской капусты. Такая процедура смягчает кожу и убирает мелкие морщинки. Морскую капусту часто применяют для обертываний в борьбе с целлюлитом. Она обладает легким лимфодренажным эффектом и улучшает кровообращение. Ламинария хороша для борьбы с растяжками, которые могут появляться во время беременности. Блюда с ламинарией будут поддерживать вашу красоту, ведь она напрямую зависит от здоровья. А морская капуста позаботится о том, чтобы здоровье вам прибавилось. Чего только не готовят из ламинарии. Наиболее популярны, конечно, салаты. Кроме того, с ней можно варить супы и готовить соусы. В странах Востока ее даже заваривают как чай, а в США засахаривают. Но если вам не нравится вкус морской капусты ни в каком виде, приобретите в аптеке сушеную ламинарию. Добавляйте по чайной ложке порошка в блюдо во время готовки. Вкус не будет ощутим, а ценные вещества полностью усвоятся организмом. Даже если для вас это совсем непривычно, постарайтесь включить морскую капусту в свой рацион. В отличие от синтетических витаминов, есть ее можно постоянно. И чем дольше ее употребляют, тем больше пользы она может принести.
1: Вместо жизни остался только здоровый образ жизни. Как-то сиронизировал Жванецкий. Чтобы нас не мучило ощущение скудости из-за питания здоровой, но невкусной пищей, постарайтесь найти такие блюда, которые вам понравятся. Вам кажется, что вам никогда не полюбить морскую капусту? И все-таки запаситесь блокнотом и ручкой. Может быть, следующий рецепт примирит вас с этим уникальным продуктом.
2: Здравствуйте! Когда женщина ждет ребенка, ей часто хочется чего-то необычного. Я очень люблю роллы, но классические роллы состоят из сырой рыбы, а беременным ее употреблять небезопасно. Сегодня мы с вами приготовим овощной ролл, который очень полезен. Для этого нам потребуется листья морской капусты, огурец, авокадо и рис. Овощи нужно нарезать брусочками. Сегодня у меня уже есть нарезанные овощи. Берем ламинарию. Выкладываем на нее рис. Вообще нужно оставлять с одной стороны сантиметр где-то, не заполнять его весь рисом, чтобы потом она хорошо свернулась. Это морская капуста. Она очень полезна, так как содержит много йода. Дальше нам нужно на рис выложить бруски овощей. Бруски не должны быть очень большие, чтобы она хорошо завернулась. Попробуем завернуть. Заворачивать нужно очень туго. Нарезаем. Внимание! Для нарезки роллов нужен очень острый нож. Едим с соевым соусом и с удовольствием!

Потребности ребенка заставляют женщину менять свой образ жизни, корректировать рацион. Но самая главная потребность ребенка – это даже не здоровый образ жизни, а счастливые и любящие его родители. Поэтому я желаю вам, чтобы Господь дал вам здоровье и мудрости в воспитании детей, и, конечно же, счастье.

Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

85% табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Сигаретный дым содержит более 400 ядовитых соединений, включая даже боевые отравляющие вещества, например, фосген. Дым поражает жизненно важные органы всех, кто его вдыхает, даже если они сами никогда не курили. Береги себя и подумай о других.

Здравствуйте! Отдых помогает предотвращать стресс и бороться с ним. Но важно качество отдыха. Начать отдыхать. Что это значит? Это значит отказаться от режима дня, связанного с трудовой деятельностью. Возможно, с излишней информацией, которую мы часто получаем в излишке. Я бы сказал, что сегодня, если разделить информацию на каждого, то это будет тонны самой разной информации. Нам нужно отдыхать порой и от нее. И все это порождает состояние, в котором мы перестаем ценить простое слово, важное, ценное слово, уделять пристальное внимание доброму совету, мудрому изречению. Ценную информацию нам порой требуется повесить на стену, чтобы в течение суетного дня понять ее глубокий смысл. И сегодня у нас сам по себе

аспект отдыха не связан с научной частью, он будет больше связан с духовным аспектом нашей жизни. Но духовный аспект в данном случае помогает по-настоящему сделать отдых полноценным для нас. Итак, как избежать стрессового состояния, получив полноценный отдых? Советы мы найдем в Священном Писании. Во-первых, обратим внимание на то, что своих учеников мудрый учитель Христос нередко отпускал на определенное время, чтобы они могли побыть дома и отдохнуть. Сам Христос в своей жизни, как читаем мы в Новом Завете, обращает наше внимание на еще одно качественное воплощение отдыха. Часто его непрерывный труд и конфликт с враждебно настроенными приверженцами ложного учения, раввинами, фарисеями, так изматывал его, что его мать и братья, и даже его ученики опасались, как бы это вообще не стоило ему жизни. Но когда он возвращался после нескольких часов молитвы, который завершал утомительный день, они замечали, что умиротворение освещало его лицо, и казалось, что свежесть, бодрость, которая его, в нем присутствовала, помогала ему по-настоящему контролировать стресс. После часов, проведенных в общении с Богом, он шел, чтобы нести людям опять свой небесный свет. И так происходило каждое утро. Отсюда мы видим с вами очень ценный совет для себя. Молитвенная жизнь, молитвенный отдых, когда человек уединяется для того, чтобы помолиться, очень важен, очень ценен для того, чтобы обрести надежду в повседневной жизни, получить позитивный взгляд на жизнь. Как это мы и находим, впрочем, во многих псалмах, записанных в Священном Писании, когда псалмопевцы видят бодрость духа, оценивают ценность Божьего Слова, которое вдохновляет их жизни. В Библии описан Иисус, который однажды отвратил также своих учеников от серьезного стресса, неминуемо ведущего к депрессии, и это происходило с помощью отдыха. Сразу же после возвращения его учеников из первого миссионерского путешествия Иисус повелевает им следующими словами. Мы читаем с вами Евангелие от Марка, 6 главу и 31 стих. «Пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного, ибо много приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда». Вы знаете, труд Иисус Христос все время сочетал с отдыхом, и в этом был залог полноценного здоровья его учеников. Когда они вернулись, исполненные радости по поводу своего успеха в возвещении Евангелия, их достигла весть о смерти Иоанна Крестителя от руки Ирода. Позитивные эмоции и вместе с тем резко отрицательные эмоции могли неминуемо привести к стрессу. Но Иисус знал, что, оставив и Крестителя умирать в тюрьме, он сурово испытывал веру учеников. С нежностью и вместе с тем с жалостью он глядел на их горестные заплаканные лица. У него самого слезы стояли в глазах, когда он дрогнувшим голосом сказал: «Пойдите вы в пустынное место и отдохните». И вот, как пишет нам еще одна христианская писательница Елена Уайт в книге «Служение и исцеление», мы можем прочитать о том, как был взаимосвязан отдых учеников. Мы читаем с вами место, когда Иисус Христос, обращаясь внимание на уединение, которое так важно было ученикам, отводит их на лоно природы. Недалеко от Вифсаиды, у северного побережья Галилейского моря, был прекрасный уединенный уголок, весь в зелени, свежей и пышной растительности, гостеприимно дававший пристанище Иисусу и его ученикам. И обратите внимание, мы опять видим, что уединение молитвенное и уединение
качественное

на фоне природы помогало ученикам восстановить его, их силы. Вот в чем заключается мудрость, вот в чем заключается духовное понимание об отдыхе. Здесь ученики могли слушать слова Христа, а не непрерывные резкие возражения и обвинения со стороны фарисеев. Здесь они надеялись насладиться коротким временем дружеского общения со своим Господом. И в этом еще один принцип, потому что если мы выбираем для себя отдых, уединенное место, мы можем иметь этот отдых с близким членом нашей семьи, близким по духу человеком, который вместе с нами разделит радость общения. Лишь недолгое время Иисус оставался наедине со своими возлюбленными учениками. Но как драгоценны были для них те немногие мгновения, когда Иисус открывал им сокровища истины. Их животворила божественная сила, вселяющая в них надежду и мужество. Если ваша жизнь сопряжена с духовными ценностями, которые я сейчас обозначил, как молитва, уединение для отдыха, для чтения Священного Писания, то это очень важное и ценное, что поможет вам избежать множества стрессов в своей жизни. Все, кого учит Господь, нуждаются в часе покоя для размышления и исследования собственного сердца, для покаяния, для обращения с природой и Богом. В них должна проявляться жизнь, которая не имеет ничего общего с миром. И в этом залог того успеха, который связан с контролем стресса. Каждый из нас должен лично слышать его голос, обращенный к нашему лично сердцу. И когда смолкают все посторонние голоса, и мы в тишине замираем в ожидании перед Богом, молчание нашей души становится очень ценным для нас. Как пишет об этом Псалом 45 в 11 стихе. «Так призывает нас Господь, остановитесь и познайте, что я Бог». Среди спешащей толпы и крайнего физического и эмоционального напряжения жизненных сил, когда вот-вот у нас может быть срыв к старой привычке, нам важно ценить общение с Богом, с природой. Общение, которое само по себе может источать облагоухание и открывать божественную силу. Используйте полноценный отдых и помните, выход есть.

0: Здравствуйте! Царство Божье. Люди часто думают о нем как о чем-то недоступном и недосягаемом. Там будут только праведники, уверены мы. А когда слышим о том, что Царство Божие уже наступило, и вовсе теряемся. Что это значит? Сегодня мы начинаем серию бесед о Царстве Божьем. На наши вопросы сегодня отвечает священнослужитель Сергей Юрьевич Негусев. Сергей Юрьевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Очень рада вас приветствовать в нашей студии. Итак, вот есть такие очень интересные слова в Евангелии. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Вот с этих слов начинали свою проповедь Иоанн Креститель и Иисус Христос. Почему именно с этих слов они начинали?

0: начинали свое служение?
1: Спасибо за вопрос. Очень важно здесь отметить, что чаще всего, когда вспоминаются слова о покаянии и о Царстве Божьем, именно с этих слов свою проповедь начинает сам Иоанн Креститель и Господь Иисус. Чаще всего акцентируют все свое внимание на покаянии. Ну, как бы немаловажный момент. Покаяние – это очень важная деталь в жизни верующего человека, да вообще в целом у грешника. Но все же покаяние ведет непосредственно к очень важной детали проповеди Евангелия. Давайте я прочитаю эти слова. Когда мы читаем об Иоанне Крестителе. Это Евангелие от Матфея, 3 глава, 1-2 текст. «В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской. И говорит, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Подобные слова записаны в Евангелии от Марка в 1 главе, в 14-15 тексте, где говорит почти то же самое Иисус Христос. Дело в том, что покаяние, оно фактически подводит к последующей детали, то есть к последующему шагу мысли о Царстве Небесном. И когда они возвещали эту важную истину, они декларировали как нечто приближающее то, что будет вскоре. И надо признать, что это действительно так. Когда, конечно же, мы проживаем сегодня в настоящее время и живем, мы думаем, как минимум, ну, я думаю об этом. А так, скажите, если это 2000 лет назад поднималась тема о том, как если бы что-то приближалось, то сегодня, где мы находимся, приблизилось ли оно, это Царство Небесное, в сегодняшнее, настоящее время? Поэтому я немножко отойду от темы и напомню о том, чем сопряжена наша жизнь. Ведь наша жизнь, она целиком и полностью завязана на нашем земном, скажем, таком бытовом существовании, в решении всевозможных сложных, тяжелых жизненных задач. И тогда, когда мы читаем Слово Божье, мы пытаемся найти для себя какие-то ответы именно с позиции проживания здесь, на земле. Ну, в частности, мы можем сказать моменты, наверное, скажем, социальных отношений. Взаимоотношения, например, родители и дети, близкие родственники, начальник, подчиненный – это все социальные связи. А Священное Писание в целом помогает ответить на вопрос, как реагировать на те вызовы, вопросы, потому что мир далеко не идеален. Мы вовлечены в разные эмоциональные состояния – гнев, распри, радости, переживания. И чаще всего мы Писание рассматриваем с точки зрения какой-то божественной инструкции. Но вот сегодня вместе с вами я хочу обратить внимание на то, как минимум, на секундочку надо заметить, Иисус и Иоанн Креститель начинают самую первую проповедь об Царстве Божьем. И это что-то говорит о очень важном. И в частности, когда мы говорим, я хочу обратить ваше внимание, почему именно Царство Божие. Мы словно находимся в двух параллельных мирах. Что это имеет, что здесь имеется в виду? Мы возьмем сейчас несколько библейских текстов. Прежде всего, мы говорим о чем с точки зрения Священного Писания? Есть видимый мир, есть невидимый мир. Есть мир духовный и есть плотской мир. Есть мир настоящий, реальный, и мир грядущий, который придет. И поэтому, когда мы говорим о, скажем так, о параллельных мирах, знаете, это не истории фильма о каких-то, скажем, о фантастических каких-то реалиях.
2: Но именно фильмы представляются, да, где какие-то параллельные вселенные, параллельные миры существуют, и люди, возможно, между ними перемещаются и пытаются изменить будущее, да.
1: Ну вот кинематограф именно нас к этому воспитывал. А вы знаете, а Священное Писание – это действительно реальная книга, которая говорит, знаете то, что вы на самом деле даже не предполагали, а есть и присутствует. И вот в частности, давайте мы прочитаем один библейский текст, чтобы ввести нас в курс дела. Священное Писание предлагает нам вот что. Это книга 4 Царств, 6 глава,

0: 17 текст. Очень известная история, и те, кто читает Священное Писание, об этом знают. 4 Царств, 6 глава, 17 стих. Написано: «И молился Елисей и говорил: Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел. И открыл Господь глаза слуге, и он увидел, и вот вся гора наполнена конями и колесницами, огненными кругом Елисея». О чем идет речь? Фактически Елисей со своим слугой оказались в окружении сирийских войск. С позиции обывателя кажется, ну, извините, мы в меньшинстве, нас всего двое. Сирийских войск достаточно много, большое количество воинов, солдат, и они уже в окружении. Но если посмотреть вне человеческого зрения, а мы понимаем, что зрение – это основной орган наших чувств, и мы на него сильно опираемся, тем самым мы показываем, что если с точки зрения теперь духовного зрения, оказывается, мы видим нечто больше, чем есть на самом деле с позиции, опять же, нашего зрения. Еще одна деталь, которая, наверное, тоже позволит нам увидеть, что мы живем словно не в одном мире. Это книга «Бытие».
1: 20... А, простите, я бы хотела на этом тексте все-таки задержаться. То есть получается, что Елисей – это пророк Божий, да?
0: Елисей Божий пророк.
1: Божий пророк.
0: Это ученик пророка Илии.
1: Илии, ага. И вместе со своим слугой в такой период, как бы военного нашествия сирийцев, да, вы говорите? Сирийские там
0: сирийское
1: войска
0: войско,
1: были, да?
0: Да.
1: Он, ну, понятно, они находятся в страхе и не понимают, как им теперь вот, ну, победить это войско. Но Елисей говорит слуге, вернее, он обращается к Богу, да, Господи, открой ему, то есть слуге, глаза, чтобы он увидел. А что он должен увидеть? Он увидел, что гора наполнена конями и колесницами огненными кругом Елисея, и это кони и колесницы не сирийские, получаются.
0: А небесные.
1: А небесные. Это небесное воинство. То есть здесь Елисей, Елисею, его слуге открывается то, что... есть какой-то как будто потусторонний мир, где тоже есть воины, но это божественные воины и колесницы.
0: И знаете, что примечательно? Ага. А, пророк Божий Елисей это все видит уже. Угу. А для слуги это еще не очевидно. Угу. Глаза его закрыты. И мы можем перейти на наш, как бы, на наш быт сегодняшнего времени. Нас зрение, я извиняюсь, обманывает. С точки зрения нашего земного бытия, все хорошо с этим, все благополучно. Но если бы открылись наши глаза вот как раз с возможностью духовных наших очей, представьте себе, сколько бы каждый увидел ангелов, к примеру. Угу. Потому что они есть и они присутствуют. Поэтому это один из примеров того, что демонстрирует Священное Писание, что с позиции именно земной плоскости не все еще все ясно. Есть то, что лежит за гранью видимого. В частности, вот я намеренно хочу вам еще последний текст предложить именно в этой тематике «Бытие», 28 глава, 12 стих. Это сон Иакова. И он тоже фактически наглядно показывает реальную картину реального настоящего. Не то, что только видит глаз и слышит слух, а то, что, видимо, с позиции... Вот опять же, мы посмотрим именно то, как видит Иаков эту историю. Бытие 28 глава, 12 стих. «И увидел во сне, вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба, и вот ангелы Божии восходят и нисходят по ней». Вот какой вопрос здесь возникает, как минимум?
1: Ну, во-первых, это сон.
0: Да.
1: Во сне что угодно может присниться, да? Иаков это видит, да? Он видит лестницу и видит, как по этой лестнице туда-сюда, да, она касается неба, и ангелы Божии восходят и нисходят по ней. Туда-сюда ходят между небом и землей Божьи ангелы. Но это значит, что реален мир ангелов. Мы их не...

не видим своим обычным зрением. Герой этой истории видит во сне. Ему как будто бы Бог открывает, что существуют ведь еще, дружок мой, ангелы, которые туда-сюда постоянно ходят, они чем-то заняты, и ты должен это знать. Это важно, так?

0: миром духовным стоит большая пропасть. Угу. Они не способны понять друг друга. Именно земной мир не может понять логики и правил жизни Царства Небесного. И всякий, кто с предубеждением подойдет к чтению Священного Писания и встретится с подобным текстом, говоря, подождите, здесь же речь идет о сне на самом деле. И, конечно же, есть возможность, скажем так, опротестовать всякое заявление о Царстве Небесном. Но мы видим, что это не единственный случай в Священном Писании, который демонстрирует присутствие ангелов Божьих. То, что между небом и землей тоже есть некое пространство, которое позволяет вести вот этот диалог. Гора Преображения, когда ученики увидели Моисея и Илию, которые уже отошли к Господу, будучи уже фактически живыми. Поэтому не все так просто, потому что человеческое бытие, оно фактически противостоит логике жизнеустройства Царства Небесного. Угу. То есть в этом сложность как раз.
1: Царство Небесное – это что-то, что не связано с нашей земной жизнью. Из этого получается, так?
0: Фактически, да.
1: Да. Что есть где-то, в каком-то другом измерении, в каком-то пространстве божественном, там, на небесах, ну, допустим, мы говорим так, на небесах, да? Просто мы туда не попадаем. Жить мы там не можем, но иногда Господь открывает, вот как тут, через пророков, через Божьих людей, открывает какую-то завесу, и мы можем, заглянув через нее в этот мир, увидеть, ага, там есть ангелы, там вот когда мне нужна помощь, воинство, сила там военная нужна была Елисею, увидеть эту мощь небесную, там Господь их показал. Но тогда возникает вопрос, если это где-то далеко, в другом как будто бы измерении духовном, то мне-то как жить? Моя жизнь вообще меняется от этого? Вот где-то это есть. А я здесь со своими проблемами, с болезнями, с финансовыми проблемами, с проблемами в отношениях, с разрушающимся браком, с непослушными детьми. Мне-то что делать?
0: Знаете, вы смотрите, скажем так, не в бровь, а в глаз. Я сразу вам скажу. Такое в простонародье так, конечно же, говорят. Именно к этому мы должны подойти. Дело все в том, что эти миры не должны существовать просто параллельно на сегодняшний день. Потому что человек занят своими проблемами, своими вопросами. Он вовлечен в жизни решение именно своих задач. У Бога свои задачи. И как мы понимаем, и Священное Писание, это задачи очень высоки. Дело все в том, что его желание – это спасти. Поэтому мы подходим вот к какому библейскому тексту, который важно зачитать. Евангелие от Луки, 4 глава, 18 стих. Обратите внимание, как говорит он, то есть Господь Бог. Евангелие от Луки, 4 глава, 18 стих. Он говорит: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу». Вы понимаете, при каких обстоятельствах это сделал Иисус? Он был в субботу в синагоге, ему подали список пророка Исаии, он заявляет то, что является очень важным с позиции как раз именно его божественности. И если вы сейчас посмотрите на эти тексты, он говорит: «Дух Господень на мне». Вот кто-кто, а он имел право такое сказать, что на нем Дух Господень. И знаете, что на
1: это
0: самом деле?
1: Это он читает из книги пророка Исаии, правильно?
0: Он читает из книги пророка Исаии. И знаете, что это такое? Ага. Спросите меня, я вам скажу.
1: Да, я вас спрашиваю, что же это такое?
0: Это манифест царя. Это конституция этого царства. Цель, смысл существования Царства Небесного. То есть наступает новый мировой порядок, где Царство Божие, в Царстве Божьем царствует мир, радость, милость, милосердие и любовь. И вот ничего общего с земным началом оно не имеет. Поэтому вот фактически, вот я сейчас перейду немножечко в другую тему, чтобы вы понимали, фактически Священное Писание, Библия – это документ о Царстве Божьем. Так или иначе, исследователи Священного Писания считают, что Священное Писание говорит о Царстве Божьем. Почему? Объясню.

0: Царство Божье Бог установил, начиная с первой и второй главы книги Бытия. Mm-hmm. Это Царство Божие.
1: Что там?
0: А что?
1: Напомним.
0: Бог создал небо и землю и создал Эдемский сад. Там было все для жизни радостной и полноценной. Вот так начинается Священное Писание. А потом проблема и беда человеческой трагедии, грех, грехопадение первых людей. И всю историю Священного Писания мы видим, как человек потерял это Царство Божие, и как он страдает и мучается здесь на земле. Сколько негатива, сколько беды, сколько смерти и болезни. А завершается книга Библии, знаете чем? Воссозданием Царства Божьего. Именно 21-22 глава, опять же, если там были первые две главы о Царстве Божьем, то последние две главы тоже тема о Царстве Божьем.
1: Это книга Откровения, вы уже имеете в виду?
0: Я имею в виду, конечно же, Откровение, где Бог воссоздаст это Царство Божие. А что между ними? А между ними тяжелейшая человеческая история. И вот когда Иисус, мы читаем вот Евангелие от Луки, приходит, он как раз декларирует это Царство Божие. Вы представьте себе, в Евангелии от Матфея о Царстве Небесном упомянуто 32 раза. И на минуточку, это о чем-то важном говорит. Это очень важно, поэтому так или иначе в истории, которую несет Иисус Христос, в каждой притче, в каждом повествовании, в каждом назидании, в каждом уроке, в каждом слове, что он пытается сделать в своей проповеди, он проповедует это Царство Божие.
1: Ну вот вы говорите, это манифест Царства Божьего, да?
0: Да.
1: Это цитата из пророка Исаии. «Дух Господень на мне, Он помазал меня, то есть Христа, благовествовать нищим, исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу». То есть это то, что Христос готов сделать для человечества. Так? То есть получается, что Христос готов решить наши проблемы со здоровьем, с финансами, со свободой. Получается так?
0: Он не может решить проблему человека здесь на земле. Абсолютно. В идеале не всегда это возможно. И в частности, когда мы берем Евангелие от Луки, почему он говорит то, что сейчас мы услышим? Евангелие от Луки, 17 глава, 21 стих. 17 глава, 21 стих. Обратите внимание на слова Иисуса. «И не скажут, вот оно здесь или вот там, ибо вот Царство Божие внутрь вас есть». О чем это речь? О чем он говорит? Он говорит непонятные слова с точки зрения, опять же, человеческого бытия. Обычный человек это не поймет, потому что Царство Божие – это где-то потом. В то лучшее, что верит человек, оно будет не сейчас. Знаете еще, как говорят, извиняюсь, хорошо там, где нас нет. Человек живет, человек ищет лучшего в жизни. Но Иисус не может нас просто взять, переместить из одного царства в другое царство. В этом мире ценится очень часто регистрация, страна, город. Он отмечает, что Царство Божие – это предел всех мечтаний. Угу. Ты хочешь быть сытый, ты будешь там сытый. Угу. У тебя нет одежды, там будет у тебя одежда. У тебя нет непонимания, у тебя нет недопонимания в семье, в человеческом обществе, там будет абсолютный идеал отношений. И это будет. Угу. Но заметьте, когда мы читаем здесь, ибо вот Царство Божие внутри вас есть, он отмечает. Дело все в том, что либо оно есть, либо его нет. Но когда он говорит эти слова, прежде всего, он подразумевает самого себя. Если Господь Иисус находится в этом сердце, уже Царство Божие наступило. Уже наступило.
1: Ну вот здесь как раз я смотрю, его до этого спросили фарисеи. Когда придет Царство Божье? И он им отвечает, не придет оно приметным образом.

0: Это 20-й текст. То есть не придет кто-то с оружием и не установит его. Там, например, на территории, где вы живете, придет какой-то земной правитель, он свои порядки там наведет, он сделает так, что будет Царство Божие, да, вам будет хорошо, а он говорит, оно внутри вас есть.
1: Видите, в чем отличие Царства Земного и Царства Небесного? Царство Земное, оно создает нам иллюзию, не знаю, вечного состояния, что будет так всегда. Но оно не будет так всегда, оно однажды придет. И поэтому, когда мы сегодня размышляем об этой теме, то надо задуматься на минуточку, опять же. Какая польза от всего этого? Польза будет в ту минуту, когда ты осознаешь, что он имеет лучшие намерения. Знаете, когда иудеи ожидали пришествия Иисуса Христа, они думали, что Иисус Христос, будучи Мессией, придет и изменит власть. Угу. Поменяется власть здесь, на земле. Но Иисус говорит о нечто другом. Он говорит о том, что будет, но будет не только потом, но уже сейчас, но в твоем сердце. Угу. Но в твоем сердце. Это важно. Есть одна проблема только. Нельзя умолчать. Знаете, какая проблема? Проблема в том, что мы читаем в Псалме 23, первом стихе написано: «Господня земля и все, что наполняет ее». Это в одном случае. Во втором случае надо задать вопрос. Скажите, а кто является царем этого мира? Кто все дает? Кто навязывает, кто вмешивается в жизнь человека. И для этого нужно прочитать Евангелие от Матфея, 4 главу, и обратить внимание на 8 стих. Обратите внимание, когда обращается сатана, пытаясь искусить Иисуса. «Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему: все это дам тебе, если пав, поклонишься мне». То есть претендент на это царство. Есть претендент. И он навязывает силой все то, что есть в этом мире. И знаете, в чем проблема? Проблема в том, что большинство людей избирает именно эту часть, опираясь, опять же, как мы скажем, на основные органы чувств. Угу. А Иисус предлагает нечто другое.
0: Ну вот это, конечно, очень интересно и сложно, я думаю, как это избирать. Ну, то есть получается, что многие люди избирают дьявола, да? Но сознательно вряд ли человек будет выбирать дьявола. Человек просто хочет жить счастливо и спокойно, детей растить хочет, не хочет болеть, там из больницы не вылезать. Он вряд ли, ну, как бы избирает сознательно дьявольский путь.
1: Конечно, нет, потому что человеческая жизнь, она обусловлена, реальными вызовами. И никто не думает о нечто другом. Вот теперь вот надо поменять эти шаблоны. Иисус Христос предлагает другое. Коротенькую историю расскажу. Прусский король Фридрих III, прогуливаясь по вечернему городу Берлину, увидел плохо одетого человека. Он подошел ему и спросил у него: «Скажи, пожалуйста, ты кто?» Он ответил: «Я царь». «Над кем ты царствуешь?» «Над самим собой». Друзья, Иисус готов дать царство. В любой момент времени царей нет. Вот в чем проблема. Царей нет. Поэтому сегодня мы вынуждены и должны, скажем так, воспитывать царей. Воспитывать и учиться, когда мы учимся любить, прощать, когда мы выслушиваем слова «носите бремена друг друга». Угу. Вот когда мы постигнем эту великую науку, мы поймем, что не самое главное, то, что есть здесь, на земле, является действительно лейтмотивом всей нашей жизни.
0: Угу, понятно. Ну, а мы-то думали, что Господь придет и осчастливит нас во всех сферах жизни. Вот понимаете, как бы иудеи, они, когда ожидали своего царя, увидели, что Христос объявляет себя царем, они, ну, у них затеплилась надежда. Сейчас он прогонит римлян. Мы снова будем свободными. Когда сегодня мы слышим о Царстве Небесном, и нам говорят: прими Христа, поверим, начни ходить в церковь. И мы думаем, мы поверим в Христа, начнем ходить в церковь, и решатся наши проблемы со здоровьем, с детьми, с родителями, с жильем.

0: с какими-то отношениями сложными. Вот. И вот у меня действительно вопрос, решатся ли они? Но поскольку мы еще с вами будем встречаться в нашей студии и будем развивать эту тему о Царстве Божьем, я думаю, что этот вопрос мы еще с вами более глубоко рассмотрим. И тогда тоже вопрос один повис в воздухе. А тогда зачем мне нужна вера, если Бог не готов решить мои земные проблемы? Вот. А когда-то там, неизвестно когда, будет царство, но не сейчас. И я думаю, мы эти вопросы дальше с вами будем рассматривать. Сейчас у нас время нашей программы подошло к концу. Я благодарю вас, Сергей Юрьевич, за участие. Спасибо вам большое.
1: Спасибо.
0: Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Это была программа «Открытая книга». Всего доброго. До свидания.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

0: Близок Господь ко всем взывающим к Нему, ко всем с искренним сердцем взывающим.
1: Может ли быть такое, что люди, заключившие завет с Богом, те, которые стали избранными Божьими человеками, что в конечном итоге они окажутся в числе погибших? Мы с вами продолжаем рассуждать на эту тему.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с Еленой очень рады вновь приветствовать нашего дорогого гостя Александра Камнева. Спасибо огромное, Александр, за такие интересные беседы. Лен, вот мы поговорили уже о чем, когда мы рассуждаем о том, может ли человек спасенный вдруг оказаться в числе погибших.
1: Но мы вот как раз очень, ну так, довольно-таки подробно затронули о разделении колен Израилевых, да, на Северное царство и Южное царство. И как раз вот говорили о колене Дана и Ефрема, почему же их нету.
2: Да, в контексте того, что... Да.
0: Среди спасенных.
2: Да, среди спасенных, то есть тех, которые будут жить в самом конце.
0: А были ведь избранным Божьим народом.
2: Да, то есть вот те люди, 144 тысячи, на которых печать поставлена будет в конце времен, да, и которые встретят живыми Иисуса Христа, его пришествие, вот, на них будет поставлено, на их челе поставлена будет печать Божия, имя их отца, да, то есть
0: имя отца Бога,
2: да, то есть вот, будет поставлено, да. И мы с вами говорили, а как же так? То есть это же не соответствует тому, что написано в книге Левит, 1 глава, почему-то там пропало два имени, да, это как раз Дан и Ефрем, да. Вот, и мы продолжаем.

0: во второй передаче уже их искать, да, куда же они могли деться. Мы с вами вспомнили о том историческом разделении колен Израилева, которое случилось в эпоху там, после Соломона, да, когда он умер, в эпоху его сына Роваама. Мы с вами вспомнили, что 10 колен были отданы Иеровоаму, да, царю израильскому, да, северного царства. Бог его избрал и обещал ему престол, упрочить его, если он будет следовать его путем. Да? И Южное царство — это Иудея, это значит Иудейское царство со столицей в Иерусалиме. И мы с вами говорили, вот давайте посмотрим на схемку, что именно в Иерусалиме Бог поставил свой престол в виде значит, построенного Соломоном храма. Там находился во святом святых ковчег Завета, где между херувимами открывалась слава Божья во святом святых. Да?
1: Угу. Вот. Слава Божья — это прямо реальное присутствие Божье?
0: Это реальное было? Присутствие физическое. Там я буду тебе открываться.
1: Бог сказал.
0: Да, конечно. Мы же знаем, что Надав и Авиу пытались туда войти. И они буквально сгорели от присутствия Бога. Угу. Вот, посмотрите, Бог повелел трижды в году приходить всем мужского пола, да, из всех колен, на поклонение в то место, где он поставит свой престол, который я изберу, как говорит Священное Писание, да, это в Иерусалиме. И вот та дорога, которая, значит, нам показана, это дорога с севера на юг, дорога из Северного Царства, по которому был вынужден ходить народ Божий. И это быстро,
1: трижды в год.
0: Трижды в год. И это быстро сообразил Иеровоам, сказав, что раз они туда будут ходить на поклонение, к царю, там, где столица царя иудейского, да, Роваама, то народ и снова станет его подданными. И для этого...
1: То есть вернется в Южное Царство.
0: Да, да. И вот для этого, да, то есть для этого он вводит систему поклонения золотому тельцу. То есть это ложная система поклонения. Он называет его Богом Израиля, который вывел народ из земли египетской.
1: Да. Якобы.
0: Да, якобы. Угу. Ставит его на севере в Дане, ставит его, значит, на юге в Вифиле, чтобы пройти, значит, в сторону Иерусалима, нужно идти было мимо Вифиля. И тогда по замыслу Иеровоама так оно и было. Люди приходили на поклонение вот к тельцу южному, да, так называемому. И был телец северный, который находился в Дане. И мы с вами видим уже Дан, да, то есть вот имя Дан, которое исчезло. Вот город Дан как раз. Вот, вы знаете, что...
1: Так и исчезнувшее колено, одно из исчезнувших колен, да?
0: Да, Дан. А мы знаем, что Вифиле принадлежало колену Ефрема как раз.
1: Вот. То есть как раз те там, времена, да. Где стояли вот эти золотые тельцы?
0: Именно, именно колено Ефрема. То есть вот мы нашли Дана и Ефрема на самом деле. И мы с вами говорили, что очень важно правильно поклоняться Господу. То есть так, как Он повелел это делать.
1: То он есть... ведь понимал, что сатана будет искушать нас, отклонять всячески, да? Поэтому он очень подробно описал в Священном Писании, как ему нужно поклоняться, какой его закон.
0: И мы сказали, что мы должны правильно понимать образ Бога, образ Иисуса Христа в Священном Писании, сличая постоянно, так ли нам про него говорят, как написано в Священном Писании. Есть путь, истинная жизнь, никто не приходит к Отцу, как только через меня. И мы с вами говорили о 144 тысячах избранных, что им недаром была печать поставлена на чело, да? А почему так произошло?
1: Давайте напомним, вот что за печать им была. То есть они еще, другим словом, называются запечатленные 144 тысячи. Что за печать?
0: Избранные. То есть суд был произведен уже на небе, они еще живут. То есть история земли еще не закончена, Иисус еще не приходит. Да, но перед тем, как появились вот эти вот признаки пришествия Иисуса Христа, вот эти грозные, да, небесные знамения, которые на небе, землетрясения.
1: То есть это вы про пятую печать сейчас?
0: Про шестую.
1: А, про шестую.
0: Это в шестой печати, да. И как люди, грешники побегут спасаться
1: в горы,
0: в горы, в скалы, говорят камням и скалам, падите на нас и закройте нас от
2: лица.
0: Да, от лица Бога, сидящего на престоле, и Агнца.

0: Вот. До этого момента Бог ставит на всех своих избранных, 144 тысячах, свою печать. Вот. И, соответственно, мы с вами говорили о том, что это символ новозаветнего исхода, потому что эти избранные в 14 главе, там где тоже...
1: Исход ветхозаветный, это был исход евреев из египетского плена.
0: Из египетского рабства, да, когда Бог выводит свой народ в землю обетованную. Исход новозаветный, там уже не Моисей выводит, а выходит кто? Иисус Христос, да, то есть мы с вами когда изучали...
1: Из рабства греха, да?
0: Да, то есть можно посмотреть нашу предыдущую запись, передачу, мы говорили, что там они как раз об этой символике, что они поют песню, подобную Агнца. Эту песню, да,
1: Моисея,
0: песню Агнца они поют, да, вот, это символ исхода.
1: И вот, это как раз параллель, да, вот да. между ветхозаветным исходом и новозаветным.
0: Да, это параллель, как мы говорили, описана в 11 главе книги Исаии. Там, когда написано, что вот произойдет ветвь от корня Иессеева, да, об Иисусе Христе, а кончается эта глава тем, что разобью реку Ефрат на 7 ручьев, и чтобы можно было посоху переходить ее, тогда будет дорога для народа Божьего, как был во дни Израиля, когда он выходил из Египта. То есть это символика у нас.
1: Это какая глава примерно?
0: 11 глава.
1: Исаия.
0: Исаия, да. Вот, это об Иисусе
1: как
0: Христе.
1: Интересно, тоже ведь вот, ну, непонятно было вот мне, а сейчас становится понятно.
0: Вот, и мы с вами вспоминаем пятую печать. И мы с вами говорим, что время начала суду Божьего
1: с кого? Дома Божьего.
0: С Дома Божьего, да?
1: Время начаться суду с Дома Божьего.
0: Да, ибо время, апостол Петр, 1 Петра, 4 глава, 17 стих, ибо время начаться суду с Дома Божьего. Мы с вами говорили, что сначала суд начинается над мертвыми, да? Вот пятая печать как раз этому посвящена.
1: Над мертвыми праведными.
0: Да, умершего в Иисусе Христе, избравшего, которые избрали Христа как своего Спасителя. А затем заканчивается во время, то есть, когда Иисус приходит, кто-то же живет из народа Божьего. Да?
1: Это второй раз приходит,
0: да,
1: второй пришел.
0: Да, и вот 144 тысячи, это как раз символ именно этих людей.
1: Это символ праведных людей, да. которые будут на земле живыми, да. когда придет Иисус Христос.
0: Именно, да. Именно им ставится печать. И отсутствует два колена там.
2: Дана и Ефрема.
0: Дана и Ефрема, да. Мы определили...
1: То есть те, которые в Ветхом Завете поставили идолов вместо
0: да,
1: Бога.
0: Именно. Именно. Именно там было поклонение. Почему? Потому что, смотрите, о чем там говорится вообще? Какая символика? Там опять телец, а телец связан с исходом.
1: Это где телец?
0: Ну, телец в Дане и телец в Вифиле, да? То есть, а телец – это тот телец, которому поклонялись на Синае.
1: Да,
0: это
1: да,
0: связано... Да. Да.
1: Когда народ, когда Моисей ушел на гору Синай, пробыл там 40 дней, народ сказал, мы не знаем Бога, мы не знаем Моисея, и попросили Аарона сделать им
0: то есть, здесь есть мотив исхода, да? То есть, новозаветный исход. Вот, и поэтому... как раз именно вот в этих двух коленах. Вот почему именно этих двух колен нету.
1: В числе 144
0: да.
1: спасенных.
0: Но был же суд, когда они были исключены. Мы, помните, говорили о том, что на суде открывается книга жизни, на самом деле, в которую вписаны все люди, кто когда-либо заключил завет.
1: То есть этот суд еще не был, а будет?
0: Он сейчас идет, да?
1: То он сейчас. Он
0: и будет идти до почти самого пришествия Иисуса Христа.
1: Второго.
0: И вот эти события, запечатления 144 тысяч, как раз и есть как раз буквально самые преддверия вот пришествия Иисуса Христа.
1: То есть те, кто поклоняются идолам в настоящий момент, хорошо бы все-таки сказать, что за идолы могут у нас быть сегодня, вот они не окажутся в числе спасенных, правильно?
0: Идол может быть любой. Любая вещь, любой человек, что угодно, что заменяет собою Бога в нашей жизни.
1: То есть, можно сказать, что, например, ну вот говорят о том, что бывает зависимость даже от человека. То есть, если человек занимает твои мысли большую часть времени, значит, это зависимость. Ну, или, ну, я не знаю точно, как это объяснить, в негативном, может быть, там каком-то плане. Вот. Или если какое-то, не знаю, там... Ну вот пристрастие, о котором ты постоянно думаешь, к которому ты постоянно стремишься.
0: Оно на первом месте стоит.
1: Оно на первом месте, да. Оно важнее Бога. Да. Любить человека – это хорошо, это правильно, мы должны любить.

0: любить друг друга. Но на первом месте должен быть Бог. Тогда да. любовь к человеку, она обретет свой настоящий правильный смысл. Он не станет для нас идолом. Да, он не превратится для нас в Бога. Да.
1: Даже Господь сказал, что если ну, дети ваши не должны разделять вас с Богом.
2: Вас любит дочери больше, чем меня, да, тот
1: да,
2: меня что?
1: Да. Недостоин.
0: И тут нету совершенно какого-то произвола, какой-то тирании со стороны Бога. Он, наоборот, он нас знает, он понимает, что если мы человека делаем центром своей жизни, то эти отношения будут только разрушаться. Uh-huh. А в то время, когда Бог центр нашей жизни, то все отношения человеческие, они будут только облагораживаться, они будут только освещаться, они будут только наполняться настоящей любовью, которую будет давать Бог.
1: Но даже у многих пророков написано «проклят человек, надеющийся на человека», uh-huh. потому что дыхание его... Да. В ноздрях его, да. то есть умер человек, а его нет. А мы не надеемся, если на жизнедателя, который источником является жизни каждого из нас, то тогда ну, жизнь наша, как бы сказать, так же коротка, как коротка жизнь любого человека, если мы надеемся только на него. А так мы имеем жизнь вечную, потому что Господь да. вечен.
2: Именно так, именно так.
0: То есть, вот, Александр, отвечая на вопрос, могут ли избранные Божьи оказаться в числе погибших, вот если мы делаем себе идолом угу. что-то
2: или не
0: и ставим его на да, место да, да. Бога.
2: Или не знаем Бога на самом деле.
0: Или не знаем.
2: И поклоняемся чему-то другому, угу. называя это Богом, даже да. Богом Израиля, да, даже да. Иисусом Христом.
0: Да.
2: А ведь это ложная система поклонения, за этим угу. стоит сатана именно. Кстати, пока есть время, хочу сказать, угу. вы знаете, что слово сатана используется в Ветхом Завете. И вот этот вот Иеровоам, угу. один из трех как раз противников Богу, угу. Противников Соломону. А Соломон это кто? Это сын Давидов. А Давид это образ Иисуса Христа. И там используется арамейский корень сатан, то есть противник.
0: Про Иеровоама?
2: Да, mm-hmm. да, да. Он назван сатан, противником. Три там перечисляется, и среди них Иеровоам, которые противодействовали Соломону. Он же еще противодействовал ему когда-то. Вот.
0: А, очень интересно.
2: Очень интересно, на самом деле. То есть за ложной системой поклонения стоит, хотел сказать, Иеровоам, сатана. сатана. Вот. Mm-hmm. Давайте с вами докажем, что мы избрали правильный образ ветхозаветный для того, чтобы доказать, почему именно эти колени. Вот посмотрите, что означает «дан» на языке оригинала. Да? Mm-hmm. Посмотрите, «дан» — это судья или суд. Mm-hmm. Да? Mm-hmm. Что означает «вифиль»? Это «бейт-эль», буквально «дом Бога». Mm-hmm. Дом Бога, понимаете? Mm-hmm. И если мы соединим два этих понятия один за другим, то суд плюс дом Бога получается суд над домом Бога. Бога.
0: Угу. А... И там оказались два колена, которые на самом деле не Богу поклонялись.
2: Конечно, конечно. Так и получилось. Посмотрите, что опять пишет Петр. Ибо время начаться суду с чего?
1: С Дома Божьего.
2: Вот мы как раз изучаем святилище, изучаем семь печатей и говорим, что как раз в этих семи печати, пятая печать и шестая печать, говорится именно о суде над Домом Божьим. Пятая печать – это суд над мертвыми, угу. начинается, а шестая – это заканчивается суд уже над живыми, это конец суда. Угу. И посмотрите, кто не попадает в число избранных. Вот как раз эти два угу. имени. Это Дан и Ефрем.
0: И у Петра говорится,
2: да.
0: это не покаяющийся.
2: Ефрем, потому что Бейт-Эль находился, вот этот вот Вифиль находился в его колене.
0: Да, а у Петра тут сказано, что это не покоряющиеся,
2: не покоряющиеся
0: Евангелию
2: да.
0: Божию.
2: Не покоряющимся, угу. да. Помните, что Иисус сказал, что не всякий, говорящий мне «Господи, Господи»,
1: угу. войдет в Царство,
2: да, в Царство Небесное. А кто войдет?
1: Только те, кто слушал Бога и шел за Ним.
2: Кто шел за Ним, кто угу. слушал и шел за Ним.
1: А потому вот... что Господь сказал, пусть путь да. истина и жизнь.
2: Да, да. Вы знаете, чем это... кончается Нагорная проповедь у Матфея? Давайте с вами сейчас найдем.
1: Угу. Пятая.
2: Это седьмая глава Евангелия от Матфея. Кончается, как раз вот интересно. Сейчас давайте сейчас откроем. Вот тогда объявили, я не знал вас, даже если вы изгоняли бесов моими именами, да?
0: Моим именем.
2: Да. Итак, говорит Иисус, угу. делая заключение, всякого, кто слушает слова мои, сии исполняет.

0: их уподоблю мужу богоразумному, который построил дом свой на чем?
1: На камне.
0: На камне. А кто этот муж богоразумный? Что он делает? Два действия. Первое.
1: Слушает Бога, да, и исполняет.
0: Исполняет. Муж богоразумный, который построил дом свой на камне. Пошел дождь, разлились реки. Вот как раз вот ангелы сдерживали стихии, да?
2: И подули
0: ветры, да, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. И второй вариант. А всякий, кто слушает сии слова мои, и что это там?
1: Не исполняет.
0: И не исполняет слова мои, да? Кому подоблю? Человеку безрассудному, который построил свой дом на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое, говорит Иисус. Посмотрите, два типа верующих людей, которые приходят в церковь, слушают проповеди, читают Библию, знают истину, но что они делают?
1: Но живут по-своему.
0: А живут все равно по-своему.
1: Делают по-своему.
0: Да. Они не познали Бога на самом деле. Для них Бог – это какой-то другой образ. Вот этот вот телец, который к Иисусу Христу, не имеет никакого отношения на самом деле. Они поклоняются Ему, поклоняются себе, поклоняются своим прихотям. Они не стали... Что сказал Иисус? Придите ко мне все труждающие, обремененные, что сделайте?
1: Успокою вас.
0: Научитесь от меня.
1: Да, да.
0: Да, возьмите от моего, говорит Иисус. Дайте мне, чтобы я вам управлял, чтобы я изменил ваш характер. Вот, понимаете? И будет падение, великое падение, потому что они не поставили свой дом на вот этом избранном камне.
2: На
0: треугольном,
2: Христе. На подлинном Христе.
0: Да, на подлинном Иисусе. То есть как важно нам знать Иисуса Христа, который открывается нам в Священном Писании.
2: Ну что ж, Лена, еще что-то хотела сказать?
1: Нет, нет, я просто вдохновлена. Да, вдохновлена.
2: Ну что ж, слава Богу, Александр, спасибо огромное за эти рассуждения. Вот не думала, что рассуждение о двух потерянных коленах Израиля можно вот к этому подвести. Спасибо огромное. Ждем новых встреч. Какая наша следующая тема будет?
0: А наша следующая, мы продолжаем шестую печать. И общий сон спасенных у нас следующий.
2: Слава Богу, очень вдохновляюще. Ждем этой новой встречи с вами. До свидания.
0: До свидания.

0: Ребята, иногда чувствуешь, что летнее время самое лучшее и самое драгоценное. Почему-то сегодня как раз тот день.
1: Это потому, что от лета осталось всего-навсего несколько дней. Привет! А так как раз и бывает, когда чего-то мало, ценишь это больше. Ну, что ни говори, лето кончается. Обидно.
0: А я знаю один способ, как продлить лето.

0: Вот.
1: Получается, лето продлить совсем несложно. Надо только найти плаксу кота и накормить его молоком.
0: Или сметаной, а можно сливками. Корми себе кота, и лето никогда не закончится.
1: И где же этого кота найти?
0: Вот на этот вопрос, если честно, у меня ответа нет. Кот куда-то просто спрятался, и никто его не может найти. Вот лето на убыли идет.
1: Значит, кот спрятался, а лето кончается. Что ж ты нам еще интересненького

0: скажешь?
1: Ребятам скоро в школу.
0: Надо же, как радостно ты об этом говоришь. А я почти уверена, что это последнее, драгоценное летнее время. И меньше всего хочется о школе думать.
2: Почему это?
0: Димыч, ну кто же хочет в школу идти?
1: Я совсем не против.
0: А ты там был?
1: Нет, я же ведь подсолнух.
0: Вот то-то и оно. В школу почему-то хотят идти те, кто там еще не был.
2: Я думаю, что узнавать что-то новенькое – это всегда интересно. Заниматься одним, другим, третьим понемногу, петь песни, слушать истории. Я никогда не думал, что это может не нравиться.
0: Я согласна. Узнавать новое интересно. Димыч, ну кто же ходит в школу за знаниями? В школу ходит за оценками. А чтобы хорошую оценку получить, знаешь, надо сколько всего учить, вместо того, чтобы гулять.
2: Наташ, я думаю, ты не очень хорошо представляешь школу.
0: Ну да, я согласна. Вообще-то я и сама не против поучиться. Мне даже хочется разных, может быть, полезных советов ребятам дать об учебе. Вот только давать советы одно, а следовать им совсем другое.
2: Так, может быть, мы подумаем, как поинтереснее к учебе относиться?
0: Ну, в общем-то, трудно учиться, если не догадываешься, что это потом тебе пригодится. Поэтому поговорить о важности знания. А для этого нам понадобится помощь одних известных героев и чуточку времени. Представьте, ребята, что это Димыч и Алиса.
3: Привет.
0: А я и Пятачок. Как-то раз Пятачок пришел к Иа. Я был чем-то занят. Пятачок подошел поближе, чтобы посмотреть, в чем дело. Перед Иа на земле лежали три палочки, на которые он внимательно смотрел. Две палочки соприкасались концами, а третья лежала поперек них. Пятачок подумал, что, наверное, это какая-нибудь западня. «Ты не знаешь, что это такое?» – спросил Иа. «Нет», – сказал Пятачок. «Это А». «О», – сказал Пятачок и подошел поближе. «Какое О? Это А! Во всяком случае, пока кто-нибудь на него не наступит», – строго сказал он. Пятачок поспешно отскочил назад и понюхал свои фиалки. «Ты знаешь, Пятачок, что означает А?» «Нет, я не знаю». «Оно означает учение. Оно означает образование, науки и тому подобные важные вещи. В этом лесу, — продолжал Иа, — толчется масса всякого народа. Но что они знают про букву А? Ничего. Для них это просто три палочки». Ребята, когда в отличие от Иа не понимаешь важности знания, то, конечно же, можно думать так. Зачем оно, это учение? От него одно только мучение. Вот закрыть бы все школы, здорово будет, никаких тебе уроков. И правда, никаких тебе уроков. И все перестанут учиться читать и писать. И будет у нас, как в лесу, масса народа, для которого буквы будут просто палочками. Или в лучшем случае, закорючками.
4: Если, конечно, вовремя подкрепиться. Да!
0: А раз так, то нет никаких сомнений, что учиться надо. И тогда уж лучше искать интересное в учебе, чем прятать блоки от родителей. А интересного в ней в учебе много.
1: Если уж самое упрямое животное соглашается с тем, что знания важны, то, я думаю, у вас, ребята, никаких сомнений не осталось. Мир устроен интересно. В нем всегда найдется что-нибудь интересненькое для узнавания. Знаете, мне иногда кажется, что Бог специально придумал так много загадок, чтобы нам интереснее было жить, думать, искать ответы.

вокруг того, в чем спрятаны загадки. Вот улыбнется небо вдруг нам после дождика тугою и думает.

0: Рифма сбилась. Наташ, а я думал то, что в школе можно узнать много ответов на самые интересные вопросы. Ведь вокруг столько всего загадочного. Например, почему после дождика бывает радуга? А почему на траве бывает утром роса? Почему звезды падают? И откуда пчелы берут мед?
1: Ребята все это могут узнать. Ведь химия, физика, биология, геометрия и другие школьные предметы могут дружески ответить на самые разные интересные вопросы. С друзьями, предметами, ребятами. И учиться будет не скучно. И оценки у них будут хорошими.
0: Да, ребятам повезло с друзьями, школьными предметами. Ведь они столько интересного знают. Вы когда с ними поближе познакомитесь, то, пожалуйста, не в службу, а в дружбу. Узнайте для меня пару ответов. Ладно? Вот мне, например, интересно, почему после лета всегда бывает осень, а не зима или весна?
1: А пока лето не кончилось, мы надеемся еще разок с вами увидеться.

0: Привет, ребята! Сегодня у нас сплошные фокусы и чудеса. Ты подготовилась, Ангелин?
1: Да, у меня будет целых два фокуса.
0: Ого, у меня тоже. Итак, первый фокус. Как ты думаешь, прилепится ли стаканчик к воздушному шарику?
1: Прилепится.
0: Продемонстрируй. Так. Ну что, получается?
1: Нет, он приклеивается.
0: Давай я тебе покажу. Давай стаканчик. Смотри, берем шарик, надуваем его. Смотри, оп, какой фокус.
1: Чудо.
0: Только если выпустить воздух из шарика, стаканчик упадет. Вот такой фокус. А у тебя какой?
1: Смотри. Берем бутылку и колпачок от ручки.

0: Помещаем колпачок от ручки в горлышко бутылки. Сейчас я дуну. И как ты думаешь, Машенька, куда улетит колпачок?
1: Ну, ясно, в бутылку.
0: Смотри.
1: Ого, ничего себе!
0: Законы физики.
1: Вот это замечательно. Ангелиша, а ты когда-нибудь видела, чтобы газета вертикально стояла?
0: Нет.
1: Я тебе сейчас покажу, смотри.

0: получилось.
1: Давай.
0: Смотри, берем газету, тянем ее за разные краешки, внизу немножечко складываем. Видишь, в серединке получается такой изгиб, складочка. И натягиваем чуть-чуть. Хоп! И газета стоит.
1: Круто.
0: Здорово, правда? Вот такой фокус. А у тебя еще какой-то фокус был?
1: Смотри. Берем стакан.
0: Так.
1: И соломинку. Сейчас я ее положу на стакан, и она будет сама двигаться за моей рукой.
0: Интересно. Так.
1: Смотри.
0: Как у тебя это получается?
1: Она двигается потому, что я ее потерла о синтетическую ткань.
0: Вот это чудо! Класс!
1: Эх, Маш, я бы хотела еще одно чудо сотворить дома, пока мама с работы не вернулась.
0: Какое?
1: Хочу, чтобы мамин любимый цветок стоял целый и невредимый.
0: А что с ним случилось?
1: Слетел с подоконника. Все из-за рыжика нашего кота. Мы его с моим братом Никитой хотели поймать, чтобы погладить, а он прыгнул на подоконник и столкнул цветок. Горшок упал и разбился. На полу осколки, земля и сломанный цветок.
0: Да, неприятность. Но не все потеряно, Ангелиш. Цветок можно вернуть к жизни.
1: Ты можешь совершить такое чудо?
0: Я? Нет. Бог может совершить. А я могу дать подсказку. От этого цветка нужно взять веточку, поставить стакан с водой, и когда она даст корни, посадить в горшок.
1: Точно! И вырастет снова большой цветок.
0: Именно так. Только Бог может подарить людям новую жизнь. И об этом наша взаправдышняя история.

0: Эта необыкновенная история случилась давным-давно, 2000 лет тому назад.
1: В далекой стране Израиль жила семья. Две сестры – Мария, Марфа и их брат Лазарь.
0: У них был друг, который очень любил приходить к ним в гости. Знаете, кто был этим другом? Сам Иисус Христос.
1: Повезло им иметь такого друга.
0: Однажды в этой семье случилось несчастье. Лазарь очень сильно заболел.
1: Сестры попросили поскорее сообщить эту печальную новость Иисусу. Ведь он мог исцелить любого. Даже слепые начинали видеть, а хромые легко ходить.
0: Только Иисус далеко находился от их селения. Как ни странно, он уже обо всем знал и собирался прийти к друзьям. Но когда Иисус пришел, Лазарь уже 4 дня как умер и был похоронен в пещере.
1: Марфа, увидев Иисуса, бросилась к нему навстречу со слезами. «Господи, — сказала она, — если бы ты был здесь, не умер бы брат мой».
0: «Воскреснет брат твой, — ответил Иисус. Верующий в меня, если и умрет, то оживет».
1: «Я верю, что воскреснет, и верю, что ты Христос, Сын Божий, — ответила Марфа. Сказав это, она пошла позвать свою сестру.
0: Мария, когда узнала, что пришел Иисус, поспешила к нему. За ней пошли многие люди, которые утешали ее в горе.
1: Она пала к ногам Иисуса и тоже сказала: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой».
0: «Где вы положили Лазаря?» – спросил Иисус.
1: Сестры проводили Иисуса к пещере, вход в которую закрывал камень.
0: Подойдя к этому месту, Иисус заплакал.
1: А люди вокруг стали говорить: «Посмотрите, как сильно он любил Лазаря».
0: Тут Иисус сказал: «Уберите камень».
1: Люди удивились этой просьбе, но отодвинули камень от входа в пещеру.

0: Иисус громким голосом сказал: «Лазарь, выходи!» Все люди вокруг, не отрываясь, смотрели на пещеру.
1: И тут появился Лазарь. Он вышел из пещеры. Руки и ноги у него были обвязаны белой тканью, а лицо платком.
0: Так раньше хранили умерших. Иисус сказал: «Развяжите его!»
1: Люди вокруг застыли в изумлении. Сестры побежали к Лазарю.
0: Все плакали от счастья. Лазарь воскрес. И те, кто увидел это великое чудо, поверили, что Иисус – Сын Божий.
1: Да, Маш, повезло Лазарю, что его Бог оживил.
0: Повезло всем людям, Ангелиш, потому что Бог подарит всем новую жизнь.
1: Ух ты! Это прямо чудо из чудес! Можно теперь все время радоваться и веселиться.
0: Да, и делать чудо-поделочки.
1: Это какие?
0: К примеру, можно из полоски бумаги сделать веселую кошечку.
1: Из простой полоски?
0: Угу.
1: Давай!
0: Итак, берем две больших полоски. Тебе какие ножницы? Оранжевые или красные? Держи. Нам понадобятся еще фломастеры, карандаш и клей. Выбирай. Итак, берем полоску и отрезаем от нее. Делим ее на две части. Одну узенькую берем, а другую будет широкая. Так, отрезаем от нее узкую часть. Узкая, ну вот примерно с пальчик. Даже, может быть, чуть-чуть поуже. Так. Хоп, и отрезали. Получилось из полосочки две. Одна узкая, а другая широкая. Узкую пока откладываем. Здорово у тебя получается. Угу, супер. И пока эту узкую мы откладываем в сторону. Дальше мы начинаем эту полосочку делить на части. Берем и отмеряем примерно чуть меньше квадратика. И чертим. Здорово. Следующая часть больше этого квадратика, чуть-чуть побольше нашего первого. Так, отчертили. Следующая часть меньше нашего первого квадратика. Примерно в два раза. Так, и мы поделим еще на две части. Следующая наша часть будет примерно такая же, как этот квадратик. Может быть, чуть-чуть побольше. Чуть-чуть прям совсем. И тоже отчертим. Последняя наша часть, да, мы делим на три части. Вот так делим двумя вертикальными линиями. Примерно одинаковыми. Раз, два, три. Молодец! Отлично, это будут наши лапки. И теперь мы рисуем эти лапки. Рисуем как будто дугу. И в ней снова делим эту дугу на три части двумя полосочками. Это будут лапки. Дуга. И две полосочки. Классно. Можно три. Совершенно верно. Это же ноготочки нашей кошечки. Возвращаемся к нашему первому квадратику. Здесь у нас будет мордочка. Давай ее тоже нарисуем. Итак, мы рисуем ушки. От одного уголочка мы чертим к нашей дуге. И также от другого уголочка чертим тоже к нашей дуге. Внутри мы рисуем треугольнички, как ушки. Так, потом рисуем глазки. Глазки у кошечки. Треугольничек вниз, да, острым концом вниз. Это будет носик. Маленькую вертикальную линию вниз. И рисуем ротик у кота. Также рисуем наши усы. Ну, примерно по три усика можно сделать. Вот такой кот. Мордочка такая получается.

0: получилось. Смотри, у меня вот такая.
1: У меня вот такая.
0: Здорово. Сейчас мы с тобой. Давай, берем ножницы. И отрежем лишнее. Какой милый кот у тебя получился. Отлично. Сейчас мы вырежем полосочку посередине. Да, только вот так вот с двух сторон. Мы вырезаем лапки тем самым. Вот так, раз и два. Отлично, молодец. И ножницы пока откладываем. Теперь мы будем собирать нашу кошечку. Мордочку мы отгибаем от себя по той линии, которую мы прочертили. Так. Здорово, правда? Все остальные линии мы на себя отгибаем. Итак, следующие линии мы отгибаем на себя. Которые поменьше на себя. Это наша спинка у кошечки. А последнюю линию мы не отгибаем на себя. Смотри, как Ангелиш у меня. Вот видишь? Угу. Классно у тебя получается. Все, мы с тобой ее сложили. А теперь ту линию посередине, которую мы вырезали, мы как раз-таки отгибаем вовнутрь. Это будет такой животик. Так. Угу. Если есть лишнее, можно немножечко ее отрезать, чтобы она не мешала. Где-то половинка от этой линии. Угу. А теперь нам понадобится клей. Берем клей. И вот этот вот животик мы проклеиваем ближе к лапкам. У самого-самого края. Так. А теперь берем и нашу вот эту вот внутреннюю спинку мы приклеиваем к этому пузику. Прям к самому-самому краешку. Здорово. Чуть-чуть держим, да, чтобы наша кошечка приклеилась. Отлично. А теперь почти все нам осталось сделать только хвостик. Для этого нам понадобится полосочка, которую мы отрезали. Ну и давай, наверное, где-то половинку от этой полосочки мы отрежем. Так, берем, отрезаем. Угу. А дальше нам понадобится карандаш. Мы этот хвостик немножечко загибаем с помощью карандаша. У нас же веселая с тобой кошечка. Вот, держи. Так. Мы делаем веселый хвост у нашей кошки. Здорово. А теперь, видишь, мы с тобой хвост загнули. И с той стороны, где есть загиб, мы промазываем другой кончик. Клеем. Промазали. И приклеиваем к спинке нашей кошечки, которая выгибается вот к этой спинке, к нашей части, которая была самая маленькая, мы приклеиваем хвостик нашей кошечки. Получается, что хвостик загибается в сторону мордочки кошечки. Все, чудо из полосочки готово.
2: Такая милая кошка у нас получилась. Маш, а ведь вокруг нас вообще полно чудес, правда?
0: Конечно. Главное – уметь их замечать.

0: Дорогие ребята, а какие чудеса замечаете вы?
1: Напишите нам, будет интересно узнать о них.
0: Всего вам самого чудесного!
2: Пока! Пока!

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем говорить о самой великой книге, книге Библии. Мы продолжаем изучать книгу Откровения. Тема нашей сегодняшней встречи — «Троица в книге Откровения». В гостях у нас филолог, литературовед и богослов Александр Богданенков. Здравствуйте, Александр!
1: Здравствуйте, Олег!
0: Александр, сразу хочу вам задать вопрос. Вообще вот слово «троица» в Священном Писании не встречается.
1: Не встречается.
0: Ну, соответственно, у некоторых христиан вызывает сомнение вот с этим словом «троица», что оно часто используется в нашей там, культуре, в богословии. Ну, соответственно, это не библейское некое учение. Mm-hmm. Можно с этим согласиться или нет?
1: Смотрите, вопрос хороший, интересный. Согласиться с этим вряд ли возможно, и вот почему. Слово «троица» действительно в Библии никогда и нигде не встречается, как и много других слов.
0: Кстати, а вы могли бы сразу сказать вообще, но откуда появляется, в какое время это слово «троица»?
1: Троица — это уже в богословии отцов появляется. Ну, давайте вот по вашему вопросу. Смотрите. Писание было написано древними евреями. Ветхий Завет на древнееврейском, древнеарамейском, новый на греческом, но все равно его писали практически все те, кто принадлежали иудеи.
0: За малым исключением.
1: Принявшие Иисуса Христа как своего Спасителя, как Сына Божьего. И вот их мировоззрение, их, скажем так, языковая личность, если говорить филологическим языком, лингвистическим терминологией, отличается от греков. Вот смотрите, кто создал науку?
0: Греки.
1: А разве до этого не было математики, не было астрономии? Ведь египтяне строили сложнейшие
0: вавилоняне
1: пирамиды.
0: Строили.
1: Вавилоняне научились, время создали, счет.
0: То есть наука времени. Была?
1: Это не наука. Это было некое знание. Но науку создали, научный аппарат, научное мышление создали кто?
0: Греки.
1: Греки. Не евреи, не вавилоняне, не египтяне. Так вот,

0: слово «троица» и понятие «троицы» родилось, когда весть Евангелия пошла в античном мире, в мире, преобладающем греческой культурой, греческим мышлением, но уже Римской империи. И вот это своеобразный перевод богословия, богословского языка евреев, Израиля, Иудеи на язык науки греков. Смотрите.
1: Это происходит до рождения Иисуса Христа, так?
0: Нет, это происходит уже с формулировкой христианских убеждений.
1: Нет, перевод на греческий.
0: Где вы найдете, например, в Библии символ веры, догмы, убеждения, вероисповедания, доктрины? Где вы найдете четко сформулированные 1, 2, 3, 4, 5?
1: Конечно, нет. Это не доктринальная книга.
0: Это истории. Но если мы начинаем ее читать, изучать, пытаться как-то сформулировать, концептуализировать, то мы уже переходим на язык науки, на язык греческий. И рождаются новые слова, новые формулировки, новые жанры, что ли. Новые концепции. Это Библия, это история, которая рассказывает о взаимоотношениях, о делах, о происходящем. А совершенно другой язык, греческий. Или, например, смотрите, последний пример.
1: Хорошо,
0: да. Где вы в Библии читаете, Давид шел не спеша, его русые кудри легко развивались под дуновением ветра, его выступавший из-под кудрей нос, орлиный там и прочее. Где вы читаете это описание?
1: Описание явно такого нет. То есть за малым исключением, да, может... Там, как
0: это малое там исключение?
1: Был, та,
0: был
1: тот
0: красив
1: тот
0: лицем и красив станом. Или выше от плечей своих.
1: Да.
0: Всего народа. Вот и все исключение.
1: Скудное такое.
0: Конечно,
1: вот описание.
0: Конечно, да, потому что евреи мыслили иначе. Там такое глагольное мышление. Мышление в действии. Не номинативное, не мышление в существительных концептах неких. Совершенно по-другому. Да? Поэтому художественная литература немыслима на языке древнего Израиля.
1: Греческий язык — это такой поэтический такой, да, насыщенный, можно сказать, язык.
0: Ну, это и поэтический, в том числе, язык. Язык по своей лексической системе несопоставимый, к примеру, с еврейским.
1: Но еврейский уже тоже поэтический язык.
0: Но можно сказать? Это иная поэзия. Иная поэзия, конечно. Где вы найдете рифму, к примеру?
1: Нет, рифмы...
0: Нету. Да. Поэтому, когда мы говорим о слове «троица», возвращаясь к вашему вопросу, то слово «троица» и понятие «троицы» возникло в связи с переводом богословия древнего Израиля, Иудеи, еврейского богословия, ну, если можно так сказать, на язык древних греков, язык науки, язык концептуализации.
1: Ну вот, Александр,
0: понимаете?
1: Я понимаю. Я думаю, что наши зрители тоже понимают.
0: Надеюсь.
1: Но возникает вопрос, понимаете, вот смотрите. Вы говорите о древнееврейском языке, да? Древнеарамейском языке. То есть
0: мышление,
1: то есть мышление. Более какой-то лаконичный язык, так? И тут вот научный какой-то язык, описательный, поэтический появляется. Это Новый Завет, да, греческий. То есть не мешает ли как-то вот он своим, может быть, не знаю, там, стилем, своим там, жанром, своей какой-то логикой, мышлением, вот этот греческий текст, вот, еврейскому как-то тексту, то есть помогает это, дополняет друг друга этот Ветхий, Новый Завет, и почему все же греческий?
0: Понимаете, когда вы сказали лаконичный, ну да, можно так сказать, словарный запас еврейского языка в разы меньше, чем греческого. Но в еврейском языке одно слово может иметь десятки, два, три, четыре десятка значений. А греки пытались найти каждой вещи, каждому проявлению свое слово. Так, чтобы мы не путали. Поэтому это другой мир. И нужно переводить не просто слово, а нужно переводить мировоззрение, концепт. Понимаете, если говорить языком науки. Поэтому в связи с этим и возникли идеи Ветхого Завета, идеи еврейской Библии, священных писаний Израиля. Были переведены на язык науки, понимаете? И отсюда возникла новая терминология. Вот,
1: Но в этом нет какой-то профанности?
0: Нет, вот. нет, в этом нет профанности. В этом нет профанности. Но это многое меняет. Это требует другого подхода и другого мышления. И нельзя просто...

0: подойти и сказать, а этого слова нету здесь, поэтому это неправильно.
1: Но триединство в Священном Писании, то есть оно ясно, четко, вот, заметно, читаемо, распознаваемо.
0: Да.
1: И, да. Ну, мы бы сказали, невооруженным глазом это можно увидеть.
0: Конечно.
1: Или это, ну, какое-то требует определенное напряжение.
0: Нет, это можно увидеть легко.
1: И вы готовы утверждать, что и даже в книге Откровения это
0: конечно,
1: присутствует?
0: Конечно, в книге Откровения в особенном.
1: Вы могли бы все же тогда какие-то примеры...
0: Давайте, будем читать.
1: Да.
0: Давайте книгу Откровения откроем, первую главу.
1: Хорошо, давайте.
0: Я буду стараться компактно, если вдруг что-то вы чуть-чуть подгоните.
1: Хорошо, у меня будет перевод современный.
0: Первая глава книги Откровения с 4 по 6 текст. Иоанн, семи церквам, находящимся в Асии. Благодать вам и мир от того, который есть и был и грядет. И от семи духов, находящихся пред престолом его. И от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных. Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью своею, и соделавшему нас царями и священниками, Богу и Отцу своему, слава и держава во веки веков. Аминь. Вступление. Ну, типичное письменное эпистолярное вступление. Да? Кто? Иоанн. Кому? Семи церквам, находящимся в Асии, и приветствие. Да? Адресант и приветствие. Это типичное вступление для любого письма в античном
1: жанр, да?
0: мире. Да, да, эпистолярный жанр. Но нас интересует само приветствие, оно несколько необычное.
1: В чем необычность это
0: заключается? А благодаря предлогу мы уже можем увидеть следующее. Смотрите, от кого приветствие? Благодать вам и мир от кого?
1: От того, кто есть, ну, в современном переводе. И кто был, и кто грядет.
0: От того, который есть и был, и грядет. Раз.
1: И от семи также духов.
0: И от, предлог опять от, два, от семи духов, их местоположение, находящихся перед престолом.
1: И от Иисуса Христа.
0: И от Иисуса Христа. И дальше идут характеристики. Смотрите, мы уже видим приветствие в троическом выражении, как троица. Смотрите, приветствие от кого? От того, который есть и был и грядет. Раз, одна личность. И от семи духов, находящихся пред престолом его, два. И от Иисуса Христа. Три. Видите, предлог от, трижды упоминаемый, как бы создает точно так же, как и формула крещения. К примеру, в Евангелии от Матфея, помните? Крестите во имя Отца и Сына и Святого Духа. И здесь, вот опять-таки, чуть-чуть уходя от откровения. Если бы это было три личности, три отдельных персоны, то следовало бы говорить «во имена». Так ведь?
1: Да.
0: «Во имена Отца и Сына и Святого Духа». Но «во имя» — единственное число у существительного «имя». Таким образом, ну, Отец, Сын и Дух Святой — разные личности, но единый Бог. И потом мы начинаем как-то... Как же это сформулировать? «Триединый», да простите, «триединый». Это слово греческое, это слово такое непростое. Еврей никогда бы не думал так.
1: Ну, Александр, смотрите, вы вспомнили ту вот евангельскую формулу во имя
0: да.
1: Отца, Сына и Святому,
0: формула, да.
1: Святого Духа. Но здесь же в книге Откровения, ну, вы говорите от того, кто есть,
0: да.
1: от кто там... был и грядет, там, от Иисуса Христа, но и от семи духов.
0: Давайте разберем каждое
1: почему
0: по отдельности.
1: Почему семь духов и почему вы вот считаете, что да. вот это как, имеет какое-то вот личностное такое значение?
0: От того, который есть, был и грядет. Это кто?
1: Ну, это, видимо, Отец.
0: Да. Очень хочется сказать, что это Иисус Христос. Очень.
1: Хочется, но если бы
0: да,
1: дальше
0: ну,
1: было не пояснение, да, что вот Иисус да. Христос.
0: Иисус Христос здесь будет.
1: Да.
0: Поэтому мы уже понимаем, что это не Иисус. Смотрите. От того, который есть и был и грядет. Чуть-чуть ниже опять это же упоминается. Это вот, смотрите, троичная формула приветствия. От одного, второго, третьего. Когда первый пристает, он уже пристает в форме троичности. Который есть, был и грядет.
1: Но я согласен.
0: Хоть временная последовательность времен не соблюдается. Настоящее, прошлое, будущее, а не прошлое, настоящее, будущее.

0: он прежде всего, который есть, но он был и который грядет. Восьмой текст. «Я есть Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был и грядет, Вседержитель». Это Отец. И здесь вот это вот слово «Вседержитель» древнегреческого «пантократор». Ну, вы легко переведете «пантократор». И все, кто, в принципе, да любой переведет «пантократор».
1: «Пантос» — это все, и «кратор» — создатель.
0: Да, вот это, да.
1: Который все создал.
0: Например, да.
1: Тот, который все создал.
0: Да, «кратор» — демократия.
1: То есть это не то английское слово «creation».
0: Нет, это не творение. Да. Это демократия — власть.
1: Кратос.
0: Всевластный.
1: Всевластный.
0: Да, владеющий всем. Все подчинен. Поэтому вседержитель, все.
1: Александр, тот, спасибо, вот вы так все подкорректировали. Да.
0: Вседержитель. Этим словом «пантократор» называется в Откровении только Отец. Давайте еще четвертую главу откроем.
1: Давайте.
0: Четвертая глава. Сцена.
1: Но вы вернетесь, Александр, да. Вот по пояснению семи духов.
0: Сцена в храме. Четвертая и пятая глава в небесном святилище, в храме, в пространстве, в сакральном пространстве. А там высоко Царство Небесное. И мы читаем, смотрите, в 4 главе вообще нет Иисуса Христа. Он появится в 5 главе как агнец, как бы сакланный.
1: А в чем смотрите, в 4 главе идет
0: речь? Просто мы
1: увидим,
0: да, увидим, восседает на престоле, и 4 глава, 8 текст. «И каждое из четырех животных имело по 6 крыл вокруг, и внутри они исполнены очей, и ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая: свят, свят, свят, Господь Бог Вседержитель, который был, есть и грядет». Вот здесь последовательность меняется, как вы видите. Итак, это Отец. Первый – это Отец. Когда речь идет, он Альфа и Омега, он первый и последний, он тот, который был, есть и грядет, или есть, был и грядет. Он, видите, попытка представить его вне времени. То есть все пространство времени.
1: Он не зависит от этого времени.
0: Да, он вне этого. Он который всегда, он есть сущий. Помните, он откроет себя так Моисею в неопалимой купине в книге «Исход». В горящем кусте откроет. Сущий. Тот, который есть всегда, был всегда, будет всегда, вне времени. Альфа и Омега – это, опять-таки, мы можем представить себе круг.
1: Первый, последний.
0: И безначальный.
1: Безначальный.
0: Не имеющий конца. Не имеющий начала и конца. Поскольку точка начала и конца совпадает в некое единое, нерушимое действие. Вот он предстает, Отец.
1: Да, и в 4 главе это вот более посвящено ему. Да, вот та
0: четвертая глава. Да, мы потом поговорим о ней. Да. Иисус Христос тоже личность, и Отец личность, отдельно действующая личность. Таким образом, мы понимаем, что в этом порядке вряд ли семь духов может быть некое безличностное что-то. Да? То есть в порядке между Отцом и Сыном это уже личностная природа. Если я перечисляю, к примеру, людей, сознательно. Федор Михайлович Достоевский, Александр Сергеевич Пушкин, Михаил Юрьевич Лермонтов, Лев Николаевич Толстой, Петр Иванович Тюткин, то Тюткин выпадает. Потому что идут перечисления писателей, известных классических писателей, и не встраивается туда кто-то еще. Другая фамилия из этого ряда.
1: Ну, не по крайней мере, известных, ряда. Да?
0: Да, да. Ну, если мы говорим, да. Да, там тоже, не знаю, там. Стол, стул, ковер, диван, небо, кресло. Чувствуете?
1: Да.
0: Небо не к месту. Конечно. Найдите третье лишнее, пятое лишнее.
1: Ну, да, да.
0: Поэтому, когда перечисляется приветствие от трех личностей, мы понимаем, что они по каким-то критериям, они едины. Отец, Сын и Дух. Дальше от семи духов. Иногда может смущать. Семь,
1: да, смущает,
0: духов.
1: Смущает.
0: Один, два, три. Там семь духов.
1: И это не первое и последнее упоминание, да, семь духов?
0: Нет, семь духов не первое и последнее упоминание, да. Книга Откровения, как вы помните, написана языком символов.
1: Да,
0: и в особенности цифровых символов.
1: Да, да, да.
0: То есть цифры...

0: имеют там своего буквального значения. 7 не значит 7, и 3 не значит 3. Но 7, как вы прекрасно знаете, является выражением...
1: Божественной полноты.
0: Полноты, конечно, полноты. 7 духов – это полнота Духа.
1: То есть это символическое о Духе Святом.
0: Конечно.
1: Хорошо, Александр. Также вот, ну, если вы позволите, да. Опять же, вот разговоры, мнения о статусе божественности Сын и Отец.
0: Ой, подождите, давайте мы все-таки чуть-чуть... Хороший вопрос. Чуть-чуть Духа.
1: Но мы сможем вернуться к
0: этому. Да, мы вернемся. Хорошо. Возможно, проскачем на современных скоростях.
1: Хорошо.
0: Ну, вот Духа. Просто.
1: Но я думаю, что это тоже было бы интересно, чтобы вы пояснили.
0: Исаия 11 глава. Исаия 11 глава. Это не что-то новое. Кстати, и который был, есть и грядет, и Альфа, и Омега. Вспомните, у Исаии упоминается Бог, открывающийся, да. Бог Яхве, открывающийся. То же самое о Духе. Просто заскочим в книгу Исаия, 11 глава, второй текст.
1: Ну, потому что все Писание богодухновенно.
0: Безусловно. Безусловно. Само себя объясняет, помогает понять. Когда речь идет о отрасли из корня Иисеева, потом заходит речь и о Духе. Ну, давайте первый, второй прочтем, чтобы. «И произойдет отрасль от корня Иисеева, и ветвь произрастет от корня его, и почиет на нем Дух». И давайте пальцы загибать как-нибудь. «Господень, Дух премудрости и разума, и совета, и крепости, Дух ведение и благочестие. Сколько характеристик Духа?
1: 5.
0: Вот отвлеклись вы, уважаемый Олег. Еще раз. Дух Господень, премудрости и разума, и совета, и крепости, и ведения, и благочестия.
1: А, ну 7.
0: Да. Вот эти 7 характеристик Духа образуют некую полноту Духа, которая будет почивать на грядущем Спасителе. Отрасли
1: 7, да?
0: От корня Иисеева. Да, сыне Давидовым, да? Дух в полноте. Угу. Поэтому 7 характеристик Духа. Возвращаясь.
1: То есть не зря это все же 7. Здесь так характеристики.
0: Конечно, 7 духов. 7 духов. Или чуть-чуть, например, послание к 7 церквам, в каждом, каждое из них будет заканчиваться типичной формулой. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам.
1: Что Дух говорит?
0: Что Дух говорит церквам.
1: Личностные характеристики, то есть каждое он может послание. Говорить.
0: Да, да. Каждое послание заканчивается. А всего послание к скольки церквам в Откровении?
1: 7.
0: 7. И 7 раз, что Дух говорит церквам.
1: Да? Каждый раз, да. Вообще очень число 7 в книге Откровения очень часто вот,
0: да.
1: Употребляемое.
0: Да. Или, смотрите, опять-таки 4 глава. 4 глава. 5 текст. «И от престола исходили молнии, громы и гласы, и 7 светильников огненных горели пред престолом, который суть 7 духов Божьих. Восседающий Отец, Вседержитель, Пантократор, и 7 духов у престола его». Выражается через 7 светильников. Или в 5 главе, очень интересно, 5-6, например. «И взглянул я, и вот посреди престола 4 животных, и посреди старцев стоял агнец, как бы закланный, имеющий 7 рогов и 7 очей, которые суть 7 духов Божьих, посланных во всю землю. Они у престола с отцом, они с агнцем, они говорят церквам». То есть вот этот момент, очень сложный спор был в Средневековье между отцами Филиоквы.
1: Филиоквы это что?
0: И от сына, если буквально с латыни переводить.
1: Формула,
0: ну,
1: да?
0: Вопрос в том, от кого исходит дух. Но мы видим, что дух сотрудничает с отцом. Полнота духа. Полнота духа у сына. Полнота духа обозревает 7 церквей. Да? То есть вот он такой. И вкратце вам скажу, чтобы перейти на ваш другой, тоже очень важный и очень сложный вопрос. И от Иисуса Христа. И мы видим 3... номинации Иисуса Христа, 3 наименования, названия Иисуса Христа. Он есть свидетель верный, первенец из мертвых, владыка царей земных. И 3 действия Иисуса Христа, выраженные через деепричастие. Ему, возлюбившему нас и омывшему, какому что сделавшему, нас от грехов наших кровью свою и соделавшему нас царями и священниками Бога. Таким образом, смотрите, можно ли увидеть... Иоанн еврей. Мышление еврейское. Пишет на греческом.
1: Иногда... Да.

0: Интересно.
1: Ошибки даже. И вот даже приветствие, ошибки. Да, делает ошибки. Ну, не родной язык все-таки. Ну, не будем об этом говорить.
0: Хорошо.
1: Делает ошибки грамматические. В рукописях. Или, по крайней мере, переписчик это сделал. Mm. Ну, ладно.
0: Ну, не будем отвлекаться. Да. Хорошо.
1: Да. А, приветствие от Отца, от Духа, от Сына. Отец представлен в троичности времени, как превосходящий прошлое, настоящее, будущее, как вне его находящийся. Дух представлен в полноте через выражение цифры 7. Сын предстает в трех наименованиях, в трех качествах и в трех действиях. Три, три, три. Ну, назовите это теперь. Назовите это. Придумайте для этого слово. Для еврея не надо называть, а для грека надо. Три единый. Приветствие, мир и благодать от три единого Бога. Или, иначе говоря, Троицы.
0: То есть в какой-то степени оправдать греков можно?
1: Конечно, да. Греки пытаются дать определение тому, что понимают и знают евреи. Но знание греков и знание евреев – это разное знание, разный язык. Теперь, касательно статуса отца и сына.
0: Да.
1: Возникает иногда вопрос, они вообще каковы?
0: Да, да, да,
1: каковы?
0: Конечно. Как, плюс как использование это? Слов отец, сын.
1: Да, отец. Но это метафора. Это метафора, которую нельзя это провести полную аналогию.
0: Такое нет, понятие.
1: Нет, нет.
0: Это в статус, да?
1: Статус. Это метафора. Это аналогия. Ну, а простите, ну вот представьте себе, вот мы читаем в книге Даниила, простите, отвлекусь. Мы читаем в книге Даниила, судьи сели и раскрылись книги. Ну, Библион.
0: Да, седьмая глава.
1: Да, да, ну, Септуагинт я цитирую, да. Библион. Простите, какие книги в VI веке до нашей эры? Какие книги?
0: Да, мы как-то с вами говорили.
1: Да, книги
0: то
1: были
0: изобретены. То есть, значения нет. Свитки.
1: Конечно, книги были изобретены в конце первого века. Ну, в первом веке нашей эры, после Рождества Христова. Какие книги в VI веке? И помните, даже та Александрийская библиотека была устроена ромбами такими, куда ложились свитки, а не книжными полками, как мы привыкли.
0: Ну, конечно.
1: Ну, простите,
0: конечно.
1: Нам сегодня смешно. Это сколько людей жило, и на сколько людей нужно завести дела, чтобы все их дела были записаны. Ну, в смысле, папка дела и их дела были записаны. Сколько людей нужно? Это там сколько пространства занято? Мы сегодня можем представить себе, как в электронной книге помещается, ух, какие библиотеки. В одном пространстве. Так что же он видит? Если ему показать ноутбуки у этих судей или планшеты, Даниил обомлеет.
0: Поэтому мы можем говорить о метафоре, когда
1: использовали
0: этих слов.
1: Конечно, это метафора. Книга здесь не буквальная книга. Хотя в нашем представлении возникает книга. Помните, семиотический треугольник Огдена Ричардса?
0: Да, да, да. Помню вашу программу.
1: Слово, предмет слова, значение. Так, ну, давайте откроем 4-5 главу. Пронесемся эдаким ураганом Катриной.
0: Хорошо, давайте, потому что время у нас все меньше и меньше, Александр.
1: Задача следующая. Услышать прямую речь в 4 и 5 главе. Прямую речь, прямую речь. Когда говорят. Первое мы встречаем, смотрите, ну, буду уже вам помогать. Первая прямая речь звучит 4.8. И каждое из четырех животных имело по 6 крыл вокруг, а внутри они исполнены очей, ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая, прямая речь. Свят, свят, свят Господь, Бог Вседержитель, который был, есть и грядет. Кого славят?
0: Который
1: отца,
0: был,
1: отца. Отца. Дальше, вторая прямая речь. Достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу. Кого славят?
0: Отца.
1: Отца. Пятая глава, мы видим уже девятый текст. И поет новую песнь, говоря, достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своей искупил нас. Кого славят?
0: Иисус.
1: Сына. Чуть-чуть ниже. 12 текст. Достоин Агнец, закланный принять силу и богатство. Кого славят?
0: Агнец.
1: Сына. И последнее словословие, последняя прямая речь. Все, всякое создание и прочее. 13 текст. Сидящему на престоле и Агнцу благословение и честь и слава и держава во веки веков. Кого славят?
0: И сидящий на престоле и Агнец.
1: Славит отца, славит отца, славит сына, славит сына, славит отца и сына. Они прославляемы. Равности. Это говорит о равности их природе.
0: Спасибо за ваше рассуждение, очень интересно. Я думаю, мы вернемся обязательно к этой книге в наших дальнейших программах. Дорогие друзья, тот великий Бог, о котором мы читаем на страницах Священного Писания, Он близок к вам. Открывайте свое сердце для Него, общайтесь с Ним, доверяйте. И тот великий Господь некогда пришел на нашу планету, чтобы спасти нас и подарил нам это спасение. Пусть в вашей жизни будет это покаяние, чтобы примириться с Господом.

Песнь Давида. «Храни меня, Боже, ибо я на Тебя уповаю. Я сказал Господу, Ты, Господь мой, блага мои Тебе не нужны. К святым, которые на земле, и к дивным Твоим, к ним все желание мое. Пусть умножаются скорби у тех, которые текут к Богу чужому. Я не возлию кровавых возлияний их, и не помяну имен их устами моими. Господь есть часть наследия моего и чаши моей. Ты держишь жребий мой. Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня. Благословлю Господа, вразумившего меня, даже и ночью учит меня внутренность моя. Всегда видел я перед собою Господа, ибо Он одесную меня, не поколеблюсь. Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой, даже и плоть моя успокоится в уповании, ибо Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому Твоему увидеть тление. Ты укажешь мне путь жизни, полнота радостей пред лицом Твоим. Блаженство в деснице Твоей вовек.

0: Мало кто в этом мире, глядя на постоянные конфликты, насилие и несправедливости, не тревожился бы за свое будущее. Кажется, что зло торжествует, а сильные мира сего безнаказанно ломают судьбы целых народов. «Но где же Бог?» – спрашивают многие. Означает ли все происходящее, что Бог потерял контроль? Кто же действительно управляет историей? Сегодня мы вместе со священнослужителем, доктором практического богословия Василием Ивановичем Ничек, прочитаем вторую часть первой главы книги Захарии и разберем первые два видения, полученные пророком. Здравствуйте, Василий Иванович.
1: Здравствуйте, Мария.
0: Мы уже с вами начали изучать в прошлой программе книгу Захария, да, и сегодня мы продолжаем. На что нам нужно будет самое главное обратить внимание? Вот, или, может быть, вспомнить из первой части?
1: Продолжая исследовать книгу пророка Захарии, мы с вами остаемся еще пока в первой главе. Угу. Это начало всего того, что Бог хочет сказать народу своему, и через призму веков и к нам это звучит. Божьи обетования, Божьи слова надежды, Божий план, который Он имеет по отношению к человечеству, а в частности в то время к народу иудейскому. Угу. И вот... Это как раз и будет показано в том видении, которое мы с вами сегодня рассмотрим. Их даже было два видения, показанные пророку Захарии и описанные в первой главе.
0: Угу. Хорошо, тогда мы, наверное, начнем читать. Прочитаем.
1: Давайте к тексту.
0: Первую часть, да, с 8 по 16 текст.
1: Седьмого,
0: да, по первой главы. «В 24-й день 11-го месяца, это месяц Шиват, во второй год Дария, было слово Господне к Захарии, сыну Варахину, сыну Адову, пророку. Видел я ночью, вот муж на рыжем коне стоит между мертами, который в углублении, а позади него кони рыжие, пегие и белые. И сказал я, кто они, господин мой? И сказал мне ангел, говоривший со мною, я покажу тебе, кто они. И отвечал муж, который стоял между миртами, и сказал, это те, которых Господь послал обойти землю. И они отвечали ангелу Господню, стоявшему между миртами, и сказали, обошли мы землю, и вот вся земля населена и спокойна. И отвечал ангел Господень и сказал, Господи Вседержителю, доколе ты не умилосердишься над Иерусалимом, над городами Иуды, на которые ты гневаешься вот уже 70 лет. Тогда в ответ ангелу, говорившему со мною, изрек Господь слова благие, слова утешительные. И сказал мне ангел, говоривший со мною, провозгласи и скажи, так Господь Саваоф возревновал я об Иерусалиме и о Сионе ревностью великую. И великим негодованием негодую на народы, живущие в покое. Ибо когда я мало прогневался, они усилили зло. Посему так говорит Господь. Я обращаюсь к Иерусалиму с милосердием. В нем соорудится дом мой, говорит Господь Саваоф. И землемерная верфь протянется по Иерусалиму.
1: Спасибо. Очень интересный отрывок. Это целый эпизод видения.
0: Да, мужа на рыжем коне.
1: Вот да.
0: О чем это видение вообще, в принципе, как бы говорило? Потому что тут мы видим и также, да, как Господь обращается к, точнее, ангел, да, вот обращается и говорит про какие-то земли, что их надо обойти, и что они все населены потом, как оказывается. Про что это? Что все мы должны успокоиться?
1: Нет, нам нужно, читая пророка, прежде всего всегда держать в памяти, какой это был период, когда в историческом моменте было дано это видение, что могли для себя услышать современники, непосредственно, что мог это, видя сам пророк, глядя на окружающую среду, потому что пророк – это что же человек? Это не некое существо, которое обладает сверхъестественными способностями. Это человек, которому Бог дает определенную весть. И, конечно же, эту весть пророк осмысливает через призму того, что он видит вокруг себя, как говорится, здесь и сейчас. Угу. И, конечно, прежде всего, смотрите, мы начинаем этот отрывок с того, что само видение пророк получает в 24-й день 11-го месяца.
0: Так.
1: Второй год правления Дария. Это, в общем-то, второй год. Мы вспомним нашу последнюю встречу, а также вспомним, что перед этим мы читали пророка Агея. Второй год Дария. Это упоминается и там, и в самом первом стихе книги пророка Захарии. Это время, когда народ израильский, народ иудейский, спустя 18 лет после того, когда они прекратили заниматься восстановлением храма, ради чего их отпустил царь Кир в свое время идти в родную землю из плена Вавилонского. И вот во второй год Дария они принимают решение по зову Господа через пророка Агея начать работы. И процесс пошел. Этот процесс начался в 6-м месяце 2-го года правления Дария. И вот теперь мы читаем дальше в конце 11-го месяца. Первое. Нам нужно вспомнить, что календарь, еврейский календарь по счету месяцев, он идет от важного события, когда Пасха. Соответственно, остаются уже считанные дни до Пасхи по иудейскому календарю. Второе, что мы видим здесь, значит, эти события связаны с тем, что работы над восстановлением храма уже начались активно после того, когда народ израильский услышал призыв Господа, что время строить Дом Божий. И когда этот процесс пошел, Господь через пророка Захарию теперь дает видение. Видение, в котором он показывает неких всадников на конях. И слышим мы здесь, давайте чуть позволим себе, может быть, по отрывку пойти вперед, потом вернемся. Слышит он вопрос, который звучит, говорит: «Господи, доколе ты не умилосердишься над Иерусалимом и над городами Иуды, на которые ты гневаешься вот уже 70 лет». 70 лет – это период, который был предсказан пророком Иеремии и пророком Иезекиилем, что эти годы даны будут Богом как годы пленения народа израильского, иудейского, находящегося в плену в Вавилоне. Они должны были спустя 70 лет вернуться обратно,

0: и, как сказано через пророка, «И тогда отстроятся Иудея и окружающие города, Иерусалим восстановится». Что же получается здесь? Получается, что 70 лет прошли, уже прошло еще плюс 20 лет после того, когда они были отпущены царем Киром, храм еще не восстановлен, ну и, естественно, что быстрее всего и города не были заполнены народом к этому времени. Mm-hmm. Причин могло быть несколько. Мы как-то с вами, размышляя над книгой пророка Агея, вспомнили историю того, как народ иудейский откликнулся на призыв царя Кира пойти, вернуться домой и начать восстанавливать разрушенное. Храм, mm-hmm. город Иерусалим. Не очень много тогда вернулось. Не очень многие. Кому хотелось идти возвращаться на развалины? Это могли быть только люди, которые, ну, мы бы сегодня их назвали патриоты. Mm-hmm. Это те, кому, ну, просто хочется вернуться на родину. Хочется вернуться туда, где родной дом, где жили предки. Дома нету, родная земля.
1: Да-да-да.
0: Потому что дома mm-hmm. разрушены, город разрушен, храм разрушен, все. Но они, несмотря ни на что, хотят вернуться. И они пошли. И вот храм, получается, они не восстанавливали эти 18-20 лет, как они пришли. Они только начали этим заниматься. Они немного дома свои поставили, построили вокруг Иерусалима. А города остальные, которые были города иудейские, они тоже стоят в запустении, не восстанавливаясь. И здесь, в этом видении, как бы для того, чтобы мысль пророка Захарии направить к тому, что у Бога есть план, чтобы все это было восстановлено. Господь в этом видении показывает как бы некую беседу. Беседу ангела и, значит, стоявшему между миртами. Да? Угу. Говорит, вот сколько еще пройдет времени, чтобы эти города иудейские были восстановлены, Иерусалим был, потому что спустя 20 лет начали восстанавливать только храм. Иерусалим сам еще не восстанавливали. В принципе, я предполагаю, что и те, кто занимались восстановлением своих домов и жили, как у пророка Агея, Господь обличает, через пророка говорит, время ли вам жить в домах украшенные, да? Украшали свои дома. Речь не идет об восстановлении домов в городе Иерусалиме самом. Потому что, если мы почитаем про, значит, книгу Неемии, который был, значит, иудеем, отпущенным царем Артаксерсом позже, это очень интересная своя история отдельная, то там написано, что для того, чтобы заселить город Иерусалим, люди из среды себя выделяли энное количество людей, которые должны пойти и жить в Иерусалиме. То есть, если сегодня, к примеру, все рвутся поехать в Москву, жить в Москве, там, в крупных городах, или же из деревень рвутся ехать, я думаю, что в Нижний Новгород из глубинки люди рвутся, ожидая, что здесь будет жизнь какая-то, а на тот момент Иерусалим это были развалины. И, соответственно, все, кто пришли тогда, будучи отпущены Киром, столкнулись с тем, что они не могут восстанавливать храм, потому что у них были препятствия, они пошли строить свои дома, 100%, что они строили не на развалинах Иерусалима. Они пошли вокруг себе потихонечку размещаться, где свободная земля. Может быть, кто-то в родных селениях своих. Иерусалим остался в запустении. Вот почему здесь, как бы, в этом видении, это видение обетования, что будет еще Иерусалим восстановлен, будет Иудея заполнена. Вот. И как бы несмотря на то, что уже 70 лет прошло, но я бы здесь еще вспомнил, что не только 70, но и 20 после того, как отпущены были народы иудейские из плена Вавилонского. Соответственно, уже 90 лет прошло фактически. И 70, и 20, а все еще находится в стадии вот только раскачивания начала того, чтобы восстанавливать храм, до Иерусалима еще руки не дошли. И вот на фоне этого появляется это видение. И нам стоит теперь вернуться к тому, что же видит в этом видении пророк.
1: Да, потому что тут какие-то мужи и какие-то кони. Это о чем?
0: Ну, вы знаете,

0: Иногда, конечно, те, кто толкует Библию, любят выхватывать определенные тексты, определенные слова и каждому слову давать какое-то значение. Я не отношусь к таким. Я не буду спешить сейчас прямо-таки вот каждого коня там давать определение. Да?
1: Ну, то есть это не имеет сути, да? Это не важно.
0: Здесь общая картина. Здесь общая картина имеет большое значение. Мы видим с вами несколько важных моментов. Первое. Мы видим муж,

0: слово, то это слово, оно имеет значение красным.
1: Угу.
0: А мы знаем, что красный цвет у крови. Вот. И мы знаем, что кровь является неотъемлемым атрибутом всего ритуала в служении храмовом.
1: Угу.
0: Пролитие крови разных животных, пролитие жертвенной крови, которая используется в всей церемониально-ритуальной службе храмовой, разные виды жертв за очищение, за прощение грехов, благодарности Богу, всесожжение, ежедневные жертвы утренние, вечерние. Все это жертвы, все это кровопролитие. И смысл пролития крови – это очищение от греха, и это спасение.
1: Угу.
0: Поэтому здесь присутствует конь, рыжий конь, да, цвет, но наряду с этим мы видим здесь 4 всадника на разных цветах коней.
1: Да.
0: И где-то это может у нас быть какая-то аллюзия на еще 4 всадников из известного нам пророчества Иоанна Богослова.
1: Угу.
0: Но мы не видим здесь коня бледного.
1: Угу.
0: У Иоанна Богослова есть конь бледный, смысл цвета смерти. Здесь мы этого не видим. Здесь мы видим цвета жизни. И мы видим то, что эти всадники находятся под миртовым деревом. Вот угу. Стоит даже миртовое деревья. Что это за деревья миртовые? Вообще сама мирта – это растение, которое является и антисептиком. И некоторые специалисты, которые выращивают растения, домашние, декоративные растения, мирта – это может быть как дерево, а может быть и декоративный, как куст. И те, кто специализируется этим, они выращивают декоративные эти кустики, миртовые, у себя в домах, в квартирах. Почему? Потому что мирта имеет эфирные масла, угу. которые своим благоуханием они имеют и также антисептические свойства. Убивают бактерии, а значит, они уничтожают все то, что может разрушать, то, что может приносить вред. Наряду с этим оно, миртовое масло мы еще знаем, как эфирное масло, угу. да? Благоухающее масло, которое используется для благоуханий. Таким образом, не только очищение, но еще и благоухание. Благоухание – это всегда некий символ того, что дарует радость, дарует некоторую наполненность добрым, угу. можем сказать, и настроением для тех, кто рядом. Таким образом, мы видим жизнь в благоухании, в спасении и в надежде. И есть, говорит, теперь для этих мужей некоторая задача. Потому что, говорит, кто они, спрашивает Захария. И ангел отвечает, я покажу, кто они. И тогда этот муж, который стоит между деревьями, говорит о них, о себе, в том числе и о тех, кто вместе с ним. Это те, которых Господь послал обойти землю. Обошли мы землю, 11 стих, и вот вся земля населена и спокойна. И отвечал ангел и сказал на вопрос, на сколько же, вот уже 70 лет Иерусалим, города Иуды пустые, а дальше отвечает все-таки слова утешения, слова благие, говорит ангел от имени Господа, и что он в 14 стихе читаем, провозгласи и скажи, так говорит Господь Саваоф, возревновал я о Иерусалиме, о Сионе ревностью великой. Значит, да, негодую на народы, которые живут в покое, ибо когда мало прогневался, они усилили зло. И Бог дает обещание, что города будут наполнены, а дом, значит, в Иерусалиме, дом мой, говорит Господь, будет, значит, тоже восстановлен. Миссия этих всадников была обойти и измерить землю. Вопрос измерения мы можем в Библии встретить часто в пророчествах, когда Господь показывает что-то, процесс как измерение. мерная, значит, определенная веревка, а здесь землемерная

0: То есть, когда определенными, значит, мерами определяется территория какая-то, измеряется. И цель измерения, с одной стороны, это количественное, с другой стороны, качественное. Поэтому в пророчествах, в Библии мы можем встретить вот эту вот такую церемонию, когда Господь говорит: «Иди и измерь». Измерь город, измерь народ, измерь еще что-то. И вот этот процесс измерения, процедура, она всегда имеет значение оценки. Количественной оценки, качественной оценки. В данном видении мы видим, что беспокойство вселяет то, что земля Иудина и земля Иерусалимские, города Иерусалимские, города Иудины, они не заполнены, они еще не восстановлены. И вообще, придет ли то, что они будут восстановлены? Наступит ли такой момент? И здесь от Господа обетование. Обетование о том, что будет восстановлен. Во-первых, смотрите, что? Дом мой – это что? Храм. Затем будет восстановлен Иерусалим. Это будет. И говорит, и земля будет наполнена народами. Здесь упоминается, что да, есть народы, которые усилили зло. Господь говорит, да, есть те, кто пытаются причинять препятствия, но это зло будет остановлено. Это обетование, которое дает Господь через пророку Захарию. И нужно нам помнить, когда это сказано. Это сказано спустя 20 лет, как народ израильский был отпущен Киром, и за эти 20 лет в жизни иудейских городов и земли Иудины, и Иерусалима, и более того, храма даже, ничего не изменялось. И вот спустя это время получается видение. То есть люди не видели процесса восстановления. Все находится пока что в упадке. Так будет ли он восстановлен? И Господь через пророка Захарию говорит, вы еще этого всего не видите. Помните, у пророка Агея там такой был эпизод, когда Господь через пророка Агея обращается к старцам, которые уже были среди переселенцев, что, возможно, вы, глядя на вот этот восстанавливаемый храм, сегодня со скорбью вспоминаете, какой красивый был храм Соломонов. Помните такой есть эпизод у пророка Агея? Здесь где-то эта же мысль, только она немножко с другой стороны, что земля Иудина, она была наполнена, и она снова будет наполнена. Они измерили землю, и говорит, она наполнена, заселена, все есть. И это видение пророческое, видение ожидания, надежды, видение веры.
1: А вот есть еще одно видение. Вот в этом видении понятно, что Бог дает и слова утешения, да, и показывает, что все еще будет, да, что вот они наконец-таки услышали, да, и. А вот следующий отрывок, который у нас до конца главы, это про четыре рога, как я понимаю. Что это за четыре рога?
0: Нужно сказать, что рога – это всегда символ силы, авторитета, воинствования и победы в воинствовании. Вспомните шлемы нормандских воинов, да? Да. Викингов. У них очень часто на шлемах были рога. Рога – это символ воинствования и победы. Поэтому очень часто воины на своих шлемах делали роги. Но наряду с этим мы можем увидеть, Господь также дал повеление, чтобы в храмовом служении на жертвенниках, на краях жертвенников по четырем краям также были роги. Эти, символ тоже Божьей силы и победы Бога. Кто бы ни восставал против Бога, будет победа. Но что мы видим здесь? Здесь мы видим, в этом видении показаны, вот читаем с вами 17 стих дальше, «И провозгласи, и скажи такие слова, так говорит Господь Саваоф, снова переполнятся города мои,

0: и добром, и утешит Господь Сион, и снова изберет Иерусалим». Это завершается то, о чем мы с вами говорили, да? «И поднял я глаза мои, и увидел вот четыре рога. И сказал я ангелу, говорившему со мной, а что это? И он ответил мне, это роги, которые разбросали Иуду, Израиля, Иерусалим». Он говорит, был момент, когда Иуда, Израиль, Иерусалим были разбросаны силою войн. Израиль был разбросан полностью, рассеян силами ассирийских царей, которые завоевали и рассеяли Израиль. Иуда был завоеван и рассеян силою Вавилонского царства, Вавилонской империи. Вот. И, казалось бы, ничего нельзя остановить. И более того, когда в 538 году пришел народ иудейский, отпущенный из Вавилона в родную землю вернуться, против них тоже поднялись некие символические роги, рога в виде этих самых народов, которые там заселились, и стали чинить препятствия в том, чтобы восстанавливался храм, в том, чтобы они снова усиливались. И даже позже эти народы пишут письмо, что этот народ буйный, и они будут, значит, восставать против царя Вавилонского. Будьте осторожны, не дайте им восстановиться. И вот в этом видении, когда народ израильский принимает решение, народ иудейский принимает решение по пророческому зову от Господа через пророка Агея, не только заниматься личной жизнью, личными делами, но заняться Божьим делом, восстановлением храма, тогда Господь начинает воинствовать за свой народ. Господь становится на его сторону, и он говорит, вот эти четыре рабочих, они идут против этих четырех рогов. Что они идут делать? 21 стих. Он сказал мне так: «Эти роги разбросали Иуду, так что никто не может поднять головы своей, а сии пришли устрашить их, сбить роги народов, поднявших рог свой против земли Иуды, чтобы рассеять их». Здесь уже, видимо, как раз пишется письмо царю Дарию, чтобы остановить строительство, потому что это тем начали заниматься восстановлением храма. А Господь через пророка Захарию говорит, те, кто когда-то попытались разбросать и сделать препятствие, причинять народу израильскому, иудиному проблемы, говорит, эти роги будут сбиты. Никто и ничто не сможет быть против Иуды. И мы знаем, что позже Господь оказал влияние на сердце царя Дария настолько, что Дарий отдал приказ не препятствовать народу иудейскому, чтобы они восстанавливали храм. И мне хотелось бы здесь сегодня, вот завершая рассмотрение этой главы, вспомнить слова, которые записаны в этой главе, в первой главе, в самом начале, в третьем стихе, когда Господь говорит: «Обратитесь ко мне, говорит Господь Саваоф, и я обращусь к вам». Дорогие друзья, сегодня Господь аналогичным образом обращается к каждому из нас, приглашая нас: «Обратитесь ко мне». Хочу вас заверить, так же, как Господь древности, который стал на сторону своего народа, тогда, когда они приняли решение действовать в интересах Господа, тогда Господь встал на их сторону, защищая. Мы можем сегодня обратиться к Богу, и Господь не оставит никого из нас. Воинствуйте в интересах Господа, стойте на стороне Бога, боритесь со всяким злом и грехом, который в вашей жизни может быть, Бог вас не оставит.
1: Василий Иванович, я благодарю вас за такое мудрое размышление. Дорогие друзья, спасибо, что это время вы были вместе с нами. А мы желаем вам Божьих благословений.

0: мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.
1: Слово Божье истинно. Оно содержит в себе

множество пророчеств, которые исполняются по сей день. Слово Божье уникально. Каждый день, изучая Священное Писание, мы открываем новые истины, и наша жизнь обретает смысл. Слово Божье необъятно. Мы не всегда понимаем, что сокрыто в Библии, и нам нужна помощь, чтобы разобраться. Программы «Познавая истину» предлагают вам найти ответы на сложные вопросы. Смотрите программу «Познавая истину» в эфире нашего канала, на нашем сайте и на YouTube-канале. Когда придет Христос? Кто управляет историей мира? Божий закон и Божий характер. Путь в Царство Божье.

В первом веке на берегу Эгейского моря стоял прекрасный город Ефес. Этот город был разрушен в VI веке мощным землетрясением. Но история хранит записи о том, что здесь трудились такие апостолы, как Иоанн, Павел и евангелист Лука. Город Ефес – объект упорных трудов археологов, и им удалось уже вызволить из-под грунта 20% развалин, 80% все еще находится под землей.

вы можете видеть колонну, которую соорудили археологи для того, чтобы туристы могли представить себе, какой была высота храма Артемиды. Этот храм был популярен в силу того, что со времен Александра Македонского весенние праздники плодородия в честь богини Артемиды были введены как обязательный культ по всей империи. Этот культ должен был объединять людей разных народов. Люди приходили в честь Артемиды весной выпить того вина, который мэрия бесплатно давала гражданам в качестве символа поклонения этой богине, а также мэрия обеспечивала каждый город бесплатным мясом в этот день. И пир в честь Артемиды был неким причастием, участвуя в котором люди верили, что богиня позаботится об урожае на следующий год. Аналогичный праздник праздновался осенью в честь бога вина Дионисия в греческой мифологии или Вакхуса в римской мифологии. В каждом городе, включая Ефес, были храмы в честь тех или иных богов, и храм Артемиды не единственный храм,

города Ефеса. Этот храм был достаточно большим. В периметре это было 21 колонна на 9 колонн. Впереди обширный пруд. Каменные ступени вели в этот пруд, чтобы поклоняющиеся могли омыться, прежде чем приступить к поклонению. Сейчас, стоя на берегу ручья у храма Артемиды, можно ощутить теплый ветер, запах сухой травы, и можно видеть гнездо аиста, которое он устроил на этой колонне, сооруженной археологами. В прежние же времена здесь можно было видеть толпы паломников со всех сторон света и торговцев статуэтками Артемиды. Артемида – это многогрудая богиня, символизирующая землю-кормилицу.

В храме Артемиды продавались эти статуэтки, и люди, приходя сюда, покупали их и увозили в свои родные земли. Производились же эти статуэтки в ремесленном училище. Их можно было купить и в других районах Ефеса, например, на рынке, и в прочих местах, где позволялась торговля. Наверное, вы помните, как книга «Деяния апостолов» повествует о том, что когда апостолы своей проповедью о Христе задели чувства идолопоклонников, они, запершись в огромном Ефесском театре, 2 часа кричали: «Велика Артемида Ефесская!». В Ефесе можно видеть также развалины храма всех богов, развалины храма Домициана –

Домициан был польщен тем, что Ефес построил храм в честь него и провозгласил его богом. Когда какой-либо император чествовался таким образом, он немедленно предпринимал какие-то усилия, чтобы город получил серьезные скидки в плане налогов. Статую Домициана по частям извлекли из-под грунта, и голова этого новоиспеченного бога покоится в Ефесском музее, правда, у него практически отсутствует нос. Находясь на этих развалинах, мы видели фрагмент руки. Огромная тяжелая рука. Это символично, поскольку тяжелая рука Домициана спровоцировала в те времена серьезные гонения на христиан. Многие христиане вынуждены были покинуть этот регион, а апостол Иоанн, как известно, отправился в ссылку на остров Патмос. В городе Ефесе есть два театра. Один театр назван Одиум, малый театр, в котором заседала городская дума, решая всевозможные проблемы по благоустройству города. Второй театр, несравненно больший, это театр, в котором люди праздновали праздники плодородия весной и осенью, и каждый город имел театр, если он был построен по греческому образцу, что стало обязательным со времен завоевания Александра Македонского. И даже сидения в театре в некоторых городах, как, например, в Милете, подписаны. Археологи и культурологи говорят, что, отталкиваясь от

количество мест в театре, они делают вывод о том, сколько жителей поселилось в этом городе и проживало во времена разрушения этого города.

Если же город рос, то обычно в склоне, на котором располагались сиденья для театра, делались новые ряды. В Ефесе напротив Большого театра находилась рыночная площадь или агора. 100 метров на 100. Огромная площадь, окаймленная двухэтажными бутиками. Там торговцы со всех сторон света продавали свои товары, а некоторые из них вытаскивали волоком плоскодонные суда из гавани прямо на рыночную площадь. Целые километры крытых колоннад представляли из себя улицы Ефеса, и здесь было комфортно прохаживаться, гулять в жару или осуществлять какие-то деловые сделки. Если мы движемся по главной улице Ефеса от Одиума с запада на восток, то слева располагаются прекрасные, богатые дома. Эти дома принадлежали самым зажиточным жителям Ефеса. Над ними сооружено перекрытие для того, чтобы погодные условия не разрушали те прекрасные фрески и мозаики, которые обнаружили здесь археологи. Мы можем видеть в этих домах сооружения для того, чтобы можно было украсить внутри постройки помещение какими-то растениями. Это нечто вроде цветочных горшков, но они настолько велики, что там помещались, вероятно, целые деревни. В Ефесе есть общественная баня. Эта баня была построена на средства некой богатой вдовы по имени Схоластика. В бане, как правило, было 3 отделения. Первое отделение со шкафчиками для одежды, которые не закрывались. Как говорят экскурсоводы, люди в те времена в эллинистическом мире не старались как-то скрыть свою наготу. Нагота была популярна, тело было культом, и поэтому люди не заботились о приватности. Поместив в нишу свою одежду, человек проходил в основное помещение, где люди задерживались иногда целыми днями, прохлаждаясь. Там был огромный бассейн с холодной водой. А вот 3-е отделение бани называлось колдариум. Оно было небольшим. Держалось оно на сваях. Сваи поддерживали мраморный пол и были выполнены из каменных таблеток. Чтобы учесть все неровности рельефа, можно было удобно сложить колонну любой высоты из этих мраморных круглых плиток. Баня окаймлялась стенами, но они имели железные крючья, на которые навешивалась боковая панель с 4 сторон. Она была выполнена из мрамора. Таким образом, колдариум представлял из себя нечто вроде термоса. В то пространство, которое между землей и полом было предназначено для горячей воды, воду подавали либо с горячих источников, если таковые имелись в местности, либо эту воду специально нагревали. Пар поднимался между двойными стенами, и помещение было теплым. Люди натирались здесь маслом,

некоторое время потели, снимая грязь под скребками, которые выполнены были из черепаховых панцирей, либо из кости каких-либо животных. На худой конец они могли быть каменными, и люди богатые позволяли себе и очень изощренные, красивые скребки. Когда человек приходил в баню, он рисковал остаться без возможности справить естественную нужду, потому что чудесный мраморный туалет, общественный туалет при бане Ефеса, как правило, занимали рабы богатых людей. Богатые люди приводили с собой раба в баню и садили его на отверстие, чтобы в случае необходимости раб мог обеспечить своему господину возможность без очереди справить естественную нужду. Как говорят археологи, здесь находилось одно из самых популярных мест в городе для того, чтобы обсуждать городские новости. Люди приходили в баню делиться новостями, сплетничать, просто отдыхать от жары. И когда они попадали в заведение при бане, они также продолжали бурно дискутировать. То, что вы видите на слайде, представляет из себя деревянный каркас, имитацию мраморного пола и отверстий из мрамора. Перед сидящим человеком находился желоб в мраморном полу, по которому текла чистая проточная вода. Позади находилась урна с морскими губками, аккуратно нарезанными и нанизанными на трости. Это работало в качестве туалетной бумаги. Человек мог омочить губку в проточной воде и, воспользовавшись ею, бросить ее прямо в отверстие, где стремительный поток с горы уносил все в городскую канализацию. Городская канализация была выполнена из керамических, достаточно широких конусных труб и выводилась в море на 12 километров. Люди Ефеса и других древних городов очень заботились об экологии. Канализация проходила прямо под городскими улицами. Вы можете видеть главную улицу Ефеса в районе храма всех богов. Она упирается в фасад библиотеки Цельсия. Эта библиотека частично реставрирована археологами. Она выстроена была в память о великом ученом Цельсии. Его сын приступил к постройке в конце первого века. Саркофаг с телом Цельсия и поныне находится в основании библиотеки, прямо в вестибюле. Наклонившись над надгробной плитой через отверстие, можно видеть камеру, в которой стоит этот саркофаг. Стены библиотеки представляли из себя также термос. Внутренние стены были снабжены нишами, в которых на полках лежали свитки и глиняные таблички. Только библиотекарь мог помочь человеку разобраться, где что находится. Люди приезжали со всего мира, чтобы поработать в библиотеке, и задерживались здесь на целые месяцы, а иногда на годы. Подобная библиотека существовала также в городе Пергам и наиболее известна библиотека города Александрия. Слева от входа в здании библиотеки находится ниша, в которой помещается грандиозная скульптура греческой богини мудрости Софии. Справа от библиотеки мы можем видеть тройные ворота, вход на рыночную площадь Агора. Вдоль этой площади до самого большого театра города идет тротуар, украшенный мозаикой. На углу при переходе от Агоры на основную улицу мы можем видеть странное объявление. Направление ступни показывает, куда идти. Это женская ступня, рядом помещается украшенная женская головка, а чуть выше – раненое сердце.

это объявление находится прямо подле дома, который археологи определили как публичный дом Ефеса. В нем находится множество маленьких комнат, украшенных изображением эротических сцен. Направляясь от библиотеки вдоль Агоры к Большому театру, люди проводили свое время, делились новостями, делали какие-то покупки, и по этой улице нередко ходил апостол Иоанн. Ведь предания сохранили свидетельство о том, что он нередко благовествовал в городской бане, а жил он в еврейской слободе за храмом Артемиды на другом конце города. Сейчас в этом месте, на массивном холме, где ранее находилась иудейская синагога, можно видеть развалины базилики III века. Это базилика святого Иоанна, в ней баптистерий, где многие ефесяне того времени отреклись от веры в ложных богов и выбрали крестный путь Иисуса. Это было непросто сделать. Друзья, я желаю вам повторить этот подвиг веры, оставить ложных богов и выбрать своим Господом Иисуса, распятого за наши грехи.

0: Приветствую вас, дорогие друзья. Мы вновь в программе «Небо на земле» продолжаем разговор о жертвах. И у нас в гостях Виталий Иванович Олейник. Здравствуйте, Виталий Иванович.
1: Добрый день.
0: Жертвы. В прошлый раз мы поговорили о том, чем они не являются. Хотелось бы вот какой вопрос задать. А всегда ли была необходимость в жертвах? Было ли такое время в истории нашей Земли, когда жертвы не были нужны?
1: В книге «Бытие» повествуется о сотворении нашего мира, о сотворении Адама и Евы. И вот в контексте этого повествования, сотворения, мы находим Божье предостережение. Книга «Бытие», 2 глава, стихи с 15 по 17. «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его. И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а дерево познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Слово «возделывать» более-менее понятно. Угу. В оригинале глагол «обслуживать», глагол «работать», а вот «хранить» древнееврейский глагол «шамар», угу, он довольно неожиданно здесь используется, потому что он означает охранять.
0: А от кого охранять? В раю, да, вот в этом первозданном, безгрешном мире, да, нужно было бы им охранять сад.
1: Ну вот давайте иллюстрацию приведем использование этого глагола в следующий раз, в Священном Писании. Да? Бытие 3 глава 24 стих говорит: «И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Эдемского херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни». Да? То есть вот этот глагол снова здесь используется, и Эдемский сад представлен как вот охраняемая территория. То есть мимо ангела не пройдешь.
0: После грехопадения они уже не могли туда войти. Ну а до грехопадения они и так там ходили. От кого им охранять-то нужно?
1: Вот. Использование глагола «шамар» показывает, что Эдемский сад был вот такой территорией по замыслу Божию, которую нужно было оберегать от внешнего нападения. Да? И, соответственно, это сразу же открывает нам картину какого-то противостояния, какой-то враг есть. Есть тот, кто хочет и попытается отнять этот дом, отнять Эдемский сад. И Господь открывает, что во Вселенной в это время уже идет вселенский конфликт. Уже дьявол реален. Вот тот, который называется древний змей.

0: дьявол и сатана. И перед тем, как описывается трагедия грехопадения, Господь вначале показывает, каким образом можно уберечь этот сад. Да? И Он говорит во второй главе, мы прочитали в 17 стихе, «А дерево познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». В подлиннике используется интересная фраза, дословно «мот тамут» – два глагола, которые означают «умирать» в разных формах. Вот.
1: И у нас как попытались перевести «смертью умрешь», как будто можно не смертью умереть, а чем-то другим.
0: Так, да. Это сразу обращает на себя внимание, и что совершенно определенно, Господь говорит, ты точно умрешь. Да? Вот как, например, в словах и в учении Иисуса Христа мы порой находим «истинно, истинно говорю вам». Да? Господь и так никогда не лжет. Но когда Он что-то хочет подчеркнуть,
1: дважды вот, повторяется.
0: Неотвратимость, конкретность, определенность, серьезность вопроса, Он дважды повторяет.
1: Но, тем не менее, они почему-то не умерли в этот же день. Мы сегодня ответим на этот вопрос. Почему? Потому что многие задают этот вопрос. Господь дважды сказал, умрешь, а они продолжили жить, и Адам жил аж сколько там? 900 лет.
0: 930 лет. То есть у нас два фактора в этом Божьем слове. Первое – сторожите Эдемский сад. Есть враг, у вас попытаются его отнять. Вот как надо сторожить. И вот что будет, если вы не будете на страже. Смертью умрете в тот же самый день, в день, в который ты вкусишь от него. Потому вот это предпосылки для разумения того, как жертвы появились. В действительности, это был период времени, блаженное райское существование, когда смерти не было вообще никакой, в том числе животных. В жертвах не было нужды. Дальше, в третьей главе, уже появляется на поле деятельности змей. Третья глава, с 1 стиха по 6.
1: «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею, плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете». Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знание. И взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел.
0: Первое, на что хотелось бы обратить внимание, это слово «змей». Угу. В оригинале Священного Писания, вот именно ветхозаветной эпохи, есть целый ряд слов, которые переводятся как «змей». Угу. Есть несколько слов, которыми можно было бы описать разные виды змеев. Но Моисей по вдохновению Божию выбирает термин, который имеет весьма необычное значение. Здесь используется термин «нахаш». Глагол «нахаш» означает «колдовать», «быть медиумом», «быть посредником» между нечистой силой и вот в данном случае человеком. Таким образом, использование этого глагола и от глагольного существительного «нахаш», «нахаш» как «змей» и «нахаш» как «колдовать» идентично выглядит в оригинале Торы. Да?
1: Только по контексту можно понять, что это глагол или существительное.
0: Да, и позже, когда уже были огласовочки, в масоретском тексте, где-то в 6-8 веке нашей эры добавлены, да, то есть тогда уже, вот смотря на современный текст, напечатанный в Священном Писании, можно видеть разницу. А изначально, когда только лишь гласные в оригинале Торы присутствуют...
1: Они одни и те же.
0: Это идентичный термин. Так вот, Слово Божье показывает, что этот змей, он стал медиумом, он стал посредником воздействия на людей. Это вот тот, о ком Священное Писание напишет уже в книге Откровения, 12 главе, древний змей, то есть называемый дьяволом и сатаною.
1: Медиумом – это значит, что в него, получается, вселился, да, посредством него говорил дьявол?
0: Дьявол, да. Вот. Таким образом, Библия начинает рассказывать, что имел в виду Господь, когда сказал «защищайте». Сторожить Эдемский сад. И дальше идет все по сценарию, в отношении которого Бог предупредил. Адам и Ева не были в неведении. Господь сказал им, каким образом у них попытаются отнять

0: этот Эдемский сад. И вот появляется змей, и он начинает предлагать свое обольщение. И вот то, как он это делает, ну, во-первых, он предлагает сделать то, что Господь сказал не делать, да, съесть запретный плод. Адам – человек, а изготовлен он был из Адамы. Он вспоминал причину, почему нужна жертва. И вот он провоцирует Еву на то, чтобы она стала защищаться. То есть по Божьей справедливости и по факту нарушения закона они должны были умереть именно в тот же самый день. Вот это ответ на вопрос, когда появились жертвы. Но нам важно обратить внимание на то, на каких уровнях осуществился процесс грехопадения. Мы находим здесь, во-первых, уровень мыслей. Сказано, что жена увидела, 6 стих, что дерево вожделенно, потому что дает знание. Так? Знание – это область разума, да? Область мозга. Он предложил ей нечто для ума. Дальше слова. «Подлинно ли сказал Бог?» «Не ешьте ни от какого дерева в раю». И вот он провоцирует Еву на то, чтобы она стала защищаться. И вот в том, как она отвечает и как она передает Божьи слова, она их искажает. Потому что она говорит, «Сказал Бог», 3 стих, «не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». В Божьей заповеди такого нет. Не сказано, что прикасаться нельзя. Говорится, «не есть». И вот, коль скоро она устражила этот Божий запрет и фактически добавила от себя, то змей этим воспользовался. Да? И он стал таким образом демонстрировать, что на самом деле это Божье повеление, этот Божий запрет, он может быть нарушен. Конечно же, текст у нас, знаете, здесь очень насыщен.
1: Концентрированный очень информация.
0: Подобен телеграмме, где хочется много сказать, но слов мало. И потому вот разные исследователи, по-разному осмысливая вот этот текст, по-разному представляли его. Но вот этот вот факт добавления слов Евы к Божьим словам очевиден. Некоторые, например, рисуют такую картину. Это дошло нам из преданий народа Божия в историческом плане, что змей взял ее и чуть-чуть подтолкнул к дереву, и она прикоснулась, и не умерла.
1: И поняла, что все нормально.
0: Да. Да. И вот и таким образом на уровне слов произошел грех. А в Священном Писании написано: «Не прибавляй к словам его». Книга Притчи, 30 глава, 6 стих. И еще один уровень – это уровень поступков. Сказано, она взяла плодов его, ела, дала также мужу своему, и он ел. Важно увидеть, что изначально грех был реализован на уровне мыслей, на уровне слов и на уровне поступков. И в результате, когда вот это произошло, когда они съели, как говорит 3 глава 7 стих, «открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и шили смоковные листья, и сделали себе поясание». То есть человек, когда согрешил, когда от Господа отступил, когда таким образом дьявол получил власть над людьми и над землею, человек пытается своими собственными усилиями, как говорится, своей сообразительностью как-то
1: решить проблему.
0: Вот. Ну и, конечно же, надо полагать, что тогда температурный режим был еще щадящим. Еще не было Ледовитого океана и так далее. И вот та местность, где они проживали, вполне, может быть, как казалось Адаму и Еве, вот одежда для той местности вполне годится. Но дальше, когда появляется Бог, когда Он возвращает их в реальность бытия, они понимают, что этого недостаточно. То, что они предложили для решения этой ситуации, было явно недостаточно.
1: То есть наверное, не только потому, что климат должен был измениться, и по другим причинам было недостаточно.
0: У нас по-прежнему висит главный вопрос.
1: Да.
0: В день, в который ты вкусишь, от него смертью умрешь. То есть по Божьей справедливости и по факту нарушения закона, коль скоро закон это рассказ о том, как жизнь устроена, нарушаешь закон, умираешь. Да? Они должны были умереть именно в тот же самый день. Но по повествованию мы видим, что этого не произошло. И потому появляется вопрос.

0: Вопрос, а что же произошло, вследствие чего? Давайте мы посмотрим на третью главу книги «Бытие», 21 стих. Здесь, вот в этом месте нашего исследования.
1: «И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные, и одел их».
0: Вот этот стих был предметом и до сих пор является предметом многих споров. Что это такое? Угу. Что это за одежды кожаные?

0: Есть мнение, что до этого они были духовными существами, а тут он кожею одел их. То есть вот что кожа – это вот наша кожа, да? Что об этом идет? Что он взял и создал кожу и сделал их таким образом защищенными теперь уже.
1: А как же до этого они должны были питаться там и все? Для чего духовному существу вкушать?
0: Конечно, то есть я просто привожу существующее мнение. Да? Некоторые полагают, что Бог взял и какую-то кожу сотворил, вот, ну, типа вот кожанки, да, какую-то кожаную одежду взял, изготовил. Но вот когда мы начинаем исследовать слова и глаголы, которые здесь используются, то оказывается, что глагол «сделал» в подлиннике, в оригинале, это древнееврейский глагол «аса». «Аса» означает «изготовить». Есть глагол «бара»
1: — «сотворить».
0: «Сотворить», именно из ничего сделать что-то. Как вот в книге «Бытие» в самом начале, да, «берешит бара», вначале «сотворил». То есть Господь из небытия вывел нашу планету и вообще все, что существует. А здесь используется глагол, который означает «изготовить» из чего-то уже существующего. Именно «изготовить». Потому нужно было где-то эту кожу найти. Он изготовил им одежду из кожи, которая уже где-то была. И вновь это вопрос перед нами ставит, где же она была. Ну вот на ком была кожа? На них была кожа, понятно, потому что они были изначально существами из плоти, сделанными так. Еще кожа была на животных. И вот когда мы изучаем слово «кожа», которое здесь используется, да, мы обнаруживаем, что в подлиннике Пятикнижья Моисеева этот термин практически эксклюзивно используется для описания кожи животных. Давайте посмотрим, например, на книгу «Левит», в начале первую главу, шестой стих. «Левит», первая глава, шестой стих.
1: «И снимет кожу с жертвы всесожжения и рассечет ее на части».
0: Здесь описывается жертва, и упоминается слово «кожа». Так? Речь идет о том, что при принесении жертвы с нее снимали кожу.
1: Жертву всесожжения.
0: Да. И дальше сказано «рассечет ее на части», то бишь жертву рассечет. Кожа остается. Да. Дальше мы читаем в 7 главе книги «Левит», в 8 стихе следующее. «И когда священник приносит чью-нибудь жертву всесожжения, кожа от жертвы всесожжения, которую он приносит, принадлежит священнику». То есть мы узнаем, что когда приносилась именно жертва, то кожа оставалась для использования, какого для одежды, нужно там было. Для одежды ли, да, для какого-то изделия и так далее.
1: Ну, также пергамент делали же, да, из шкур животных.
0: Да,
1: на нем писали.
0: Да. То есть речь идет о том, что когда Всевышний в день грехопадения одел Адама и Еву в одежды кожаные, первое мы выяснили, он сделал им, в смысле, изготовил из уже имеющейся кожи, и мы теперь знаем, откуда он ее взял. Он ее снял из животных. Когда мы читаем в третью главу книги «Бытие», 21 стих, там используются термины из книги «Левит». Из книги «Левит», где рассказывается о том, как жертвы приносить. Потому при исследовании оказывается, что причина, по которой они не умерли в тот день, была в том, что вместо них умерли жертвенные животные. То есть смерть все-таки состоялась. Закон остался незыблемым. Возмездие за грех – смерть. В тот день в действительности минимум два существа умерли. Но Божья благость явилась в том, что, коль скоро Агнец был заклан прежде создания мира, коль скоро еще до сотворения всего мира Господь самого себя предложил в качестве этой жертвы, вот сейчас, вот в этот день, в день грехопадения, Господь стал открывать Адаму и Еве вот тот самый план спасения. Появилась нужда в жертвах, как в способе демонстрации, как в способе иллюстрации того, что произойдет однажды, когда Агнец Божий должен будет отдать самого себя в жертву. То есть
1: эти жертвы были указанием на Иисуса Христа, на его будущую жертву. Именно поэтому они не умерли в тот же день, ведь, да?
0: Да, именно так. То есть важно помнить, что Агнец Божий, который был предназначен прежде создания мира, это отправная точка. Потом есть грехопадение, а потом появляются кровные жертвы на земле. То есть они никогда не были целью, они никогда не были главными.

0: главным. Они были способом демонстрации веры и способом прообразного указания на жертву Агнца Божия. И вот они, Адам и Ева, нагие, в одежде, которую попытались сами, как говорится, на ходу состряпать, они сейчас получают одежду на самом деле настоящую, прочную, которая может защитить их. И, что очень важно подчеркнуть, они одеваются в одежду тех, в кожу тех, кто умер вместо них. Получается, что вот эта идея облачения в жертву, она присутствует с самого начала. И позже уже в апостольских посланиях будет написано «облекитесь во Христа Иисуса». Mm-hmm. То есть дальше появится термин «одежда праведности», потому что они грешны. А вот Бог по милости своей, по благодати своей их одевает в результате принесенной жертвы. Вот эта праведность, которую они обрели, она, вне всякого сомнения, не была их заслугой. Они это получили верой, они получили это по милости Господней. Потому вот это ответ на вопрос, почему Адам и Ева не умерли, вот это ответ на вопрос, когда появились жертвы. Теперь, если мы вспомним, что изначальный грех был совершен сразу на трех уровнях, на уровне мыслей, на уровне слов и на уровне поступков, то очень интересно отметить следующий вновь лингвистический момент. Я хочу вернуться к истории о сотворении. Книга Бытие, 2 глава, 7 стих, Бытие 2:7 написано: «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Господь сотворил человека из праха земного. И как следствие, человек стал называться человеком по имени того материала, из которого он был изготовлен.
1: Значит, человек... В русском языке это не так хорошо отражено, а в оригинале, видимо, это яснее, да, прослеживается.
0: Да, и мне хотелось бы показать как раз этот лингвистический момент. Но, как говорится, предваряя, в русском языке есть термин «землянин». Угу. Да? Вот он связан с термином «земля». Угу. Вот таково же соотношение в оригинале Священного Писания. Адам – это человек. И также это слово используется для обозначения имени первого человека. Да? Адам – человек, а изготовлен он был из Адамы. Адама – это земля. Вот если посмотреть, как эта фраза звучит в подлиннике, то дословно сказано «эт гаадам» – вот этот человек, «афар мин гаадама». То есть Господь создал, слепил человека из именно праха земли.
1: Но вот Адама – это именно прах, потому что эрц – это вот земля в каком-то понятии, там, да, страна, или вот земля как планета, а Адама – именно вот прах. Да?
0: Адама – это глина.
1: Глина. Угу.
0: А прах – это афар.
1: А, вот
0: то есть из праха, из частиц, глины. Он его соединил, он его сделал. И сотворил, и затем вдунул дыхание жизни. И вот, когда мы дальше прослеживаем вот этот термин «Адама», он в Священном Писании не так часто встречается, то находим один интересный отрывочек уже в книге «Исход», в книге «Исход» в 20 главе, в 24 стихе. «Исход», 20 глава, 24 стих. 20 глава известна многим тем, что в ней содержится текст Десяти заповедей, да? Это повествование о том, как Господь заключил завет с народом, который вывел из рабства. Итак, 24 стих говорит: «Сделай мне жертвенник из земли, и приноси на нем все сожжения твои и мирные жертвы твои, овец твоих и волов твоих. На всяком месте, где я положу память имени моего, я приду к тебе и благословлю тебя». То есть сразу же после того, как прозвучал текст десяти заповедей, после того, как народ испугался, услышав этот звук, и попросил, чтобы Бог уже своим голосом не говорил, сразу же после этого звучит вот такое повеление: «Сделай мне жертвенник из земли». И в подлиннике это словосочетание «мизбах Адама». То есть этот термин, он отсылает нас к материалу, из которого человек был сделан, материалу, из которого человек был слеплен. И исследователи, кто читает текст в оригинале,

0: Финале, естественно, не могли пройти мимо этого места, потому что напрашивается параллель. Угу. Человек сделан из вещества, на котором для скрепления завета с Богом и для заглаживания грехов своих нужно приносить жертвы. И потому, когда мы обращаемся вот к документам, сохранившимся со времен дарования Торы, и потом веками появлялись различные толкования и попытки осмыслить вот это все, то в частности, например, в Талмуде, я цитирую сейчас по классическому комментарию Санчина, мудрецы Талмуда спрашивают, откуда Всевышний собрал прах земной, из каких частей света? Ну и, конечно, многие страны тут, как говорится, с удовольствием предложили бы себя в качестве кандидатуры, да? И ответ. Мудрецы считают, что прах для создания человека был взят оттуда, где впоследствии возвышался храм, а именно с того места, на котором располагался жертвенник во дворе храма. Материалом для создания жертвенника является прах, ставший впоследствии фундаментом жертвенника. И это не случайно. Люди, приходя в храм, чтобы принести жертву и просить прощения за грех, возвращались при этом к месту сотворения Адама.
1: А подождите, они в 20 главе получают заповеди у горы Синай, угу. Да, а храм находился на горе Мария или Мария.
0: Да.
1: Но это в разных немножко местах.
0: Конечно же. Это, безусловно, аллегорическое толкование, но оно основано на лингвистических параллелях. Uh-huh. Да, то есть говорится о том, что жертвенник делается из Адамы. В храме он стоит на Адаме. И даже если взять вот чуть-чуть дальше, 25 стих, «Если же будешь делать мне жертвенник из камней», это по-прежнему земля, да, это по-прежнему почва. Или даже когда уже он сделан был из дерева сетим. Дерево сетим из почвы берет себе питательные вещества, и оно из ингредиентов земли создано. Или же медь, которым этот жертвенник был обложен, это все взято снова из земли. То есть на ассоциативном уровне мудрецы усматривают здесь вот эту вот связь о том, что приходя поклониться Господу, приходя принести жертву, человек вспоминал, откуда все это пошло. Он вспоминал причину, почему нужна жертва. Ответ – потому что тот, кто сделан из Адамы, Адам, однажды согрешил. И человек как бы возвращается к истокам, он вспоминает это грехопадение, и он признает и свою всеобщую греховность, да, как сын Адама, как тот, который произошел от него, и он признает свою личную греховность, он возвращается на место принесения жертвы. И еще, если обратиться к одному из толкований вот в этом контексте, дело в том, что гора Мария в истории народа Божия, в истории Священного Писания, она знаменательна тем, что там Авраам приносит в жертву своего сына. Угу. Так? Книга «Бытие», 22 глава, стихи 1 и 2. Господь повелевает и ведет его именно туда. И вот там, на этой горе, произошло чудо избавления. Угу. Вместо того, чтобы человек был принесен в жертву, приносится в жертву животное. И сказано, Господь усмотрит себе жертву. Жертва Авраама, жертва Исаака должна была быть принесена на том месте, где позже был построен храм. И на уровне ассоциации образной, на том месте, где был Адам сотворен. Угу. Так, то есть речь идет о том, что вместо человека кто-то должен был отдать свою жизнь. И слава Господу за то, что это произошло в лице Агнца Божия Иисуса Христа. В жертвах нужда появилась, потому что мы в лице Адама и Евы согрешили, но Господь нас избавил сам, став за нас жертвой.
1: Угу. И хочется добавить, что именно на этом месте, да, на горе Мария, и тот агнец от Господа, который запутался рогами своими в чаще, также был дан. То есть это также, наверное, является прообразом того, что на этом месте придет Господь, да, и слава этого храма, в который он придет, будет больше славы первого. То есть очень много параллелей, конечно, и Священное Писание удивительно гармонично в этом отношении. И, дорогие друзья, мы вместе с вами в течение последующих программ, которые мы посвятим и подробному изучению ветхозаветных жертв, жертв, которые приносились в святилище, мы увидим еще много интересного, и это поможет нам лучше уразуметь наше спасение, что Господь сделал для нас. Пусть Господь благословит нас в этом.

толкует это пророчество как о грядущем Мессии. Что есть правда вечная или праведность вечная? Никакую традицию мы не можем принимать за чистую монету, ни иудейскую, ни христианскую. Эта личность возложила на себя все грехи. Дата смерти Мессии предсказана там.

пусть сам Господь, источник мира, дает вам мир всегда и всячески. Да будет со всеми вами Господь.

0: Как быть, когда человек разочаровывается?
1: Ты должен дать человеку право, возможно, и на ошибку. Каждый из нас этот этап проходит, рано или поздно.
0: Если не хочешь разочаровываться, понизь свою планку. Дорогие друзья, мы рады вас приветствовать. У нас сегодня в гостях Василий Половинко. Василий, хочу начать с грустного. Прочитал статью в BBC. Называется так: «Не хочу умирать, но не в силах жить дальше». Я думаю, что каждый сегодня понимает, что одна из самых сегодня распространенных болезней – это депрессия. Но очень часто, когда мы говорим о депрессии, она связана с разочарованием. Очень много разочарованных людей, говорят, болезнь нового века, и она даже, может быть, превышает те многие болезни, которые нам известны. Я думаю, что ты как консультант и священнослужитель встречаешься с разочарованием. Вот скажи, пожалуйста, как быть, когда человек разочаровывается?
1: Ну, нужно понять сначала, что такое разочарование. Вот. И когда ты задаешь вопрос, что такое разочарование, ты понимаешь сам для себя, что человек чем-то был очарован, что он в этом разочаровался. К большому сожалению, сегодня много людей разочарованных. Люди разочаровываются сегодня в стране, куда они приехали. Куда, откуда, от чего у них были определенные там радужные представления о жизни в этой стране. Но проходит время, они понимают, что их ожидания не сбылись. Сегодня люди перед тем, как вступить в брак, создать семью, они тоже имеют определенное представление от этой семьи, создают семью, выходят замуж, женятся, а потом спустя время понимают, что они разочаровались, потому что их мечты, которые у них были внутри, они не реализовались, они не пришли к тому моменту, когда соединилось ожидаемое с реальностью.
0: А скажи, пожалуйста, может быть, наперед немного забегая, есть разные направления, философии, даже религиозные, которые говорят о том, что когда ты войдешь вот в это состояние, то как бы разочарование, оно тебя не будет постигать. Но в каком плане? Что человек настолько отрешается от этого мира или пытается, ну, себя, в общем, огородить, что там, допустим, отношения с людьми, да, близкими, может быть, не такие радужные, там нет столько финансов, нет столько каких-то достижений, но человек может чувствовать себя хорошо при этом. Вот живя вот в нашем реальном мире, возможно вообще такое? То есть создать себе такие условия, что вот это все окружающее, оно, ну, не будет так сильно тебя беспокоить, как вот беспокоит нас, обычных людей.
1: Очень хороший совет, как можно было бы избежать разочарования. Ну, во-первых, уже ничем не очаровываться, мы уже сказали. Второй момент – не ставить завышенных ожиданий. То есть планка, которую мы ставим перед самими собой, мы, как правило, также стараемся ставить и перед другими людьми. А другой человек – это другой индивидуум. У него есть свои определенные наклонности, свои способности, свои таланты, свои дарования. И когда этот человек

0: этой планки уровня нашего в нашем сознании он не достигает, мы им разочаровываемся. Поэтому совет очень простой. Вот, ты должен дать человеку право, возможно, и на ошибку, как право, которое ты даешь сам себе. Вообще в любой, в принципе, ситуации, когда человек может простить себе ошибку, то есть в плане найти в себе силы, чтобы двигаться дальше, преодолевая трудности, проводя работу над ошибками, которые он совершил, достигая дальше. Что касается ближнего, в этом плане ты должен понимать, что это человек, и он может способен быть на разное. Он может быть готов чего-то достичь, а может и не справиться с поставленной задачей.
1: Вот давай посмотрим на такую сторону. Есть люди, которые более расположены к разочарованию, а другие менее. То есть вот у них какая-то расположенность, ну, больше они могут разочаровываться. А у других, знаешь, может быть какой-то внутренний механизм более сильный.
0: Ну, мы так называем этих людей такими толстокожими, да?
1: То есть волевыми, их, да?
0: Волевыми, да, которых не берет, или там стрессоустойчивые люди, мы тоже их называем, то есть разные есть термины, когда все, что угодно происходит вокруг, и на них, по большому счету, это особо не влияет. Только лишь информация, которую они получили вокруг для себя, они ее поняли и уже охарактеризовали, что перед ними за человек и как дальше с ним выстраивать отношения. Вот. Конечно, такие люди есть, безусловно. Может быть, не таких людей не так много, но они в любом случае есть. Хорошо это или плохо, это другой, просто отдельный вопрос. Мне все-таки больше интересует момент, почему в своей жизни человек, ну, так скажем, проходит этот этап разочарования. Что самое интересное, в жизни каждый из нас этот этап проходит, рано или поздно.
1: То есть он как бы неизбежен.
0: Разочарование, вот я хочу проговорить конкретно, вот в чем именно заключается оно. Разочарование в самом себе. Когда ты вдруг понимаешь, что не ты центр вселенной, и что не все крутится вокруг тебя, только лишь одного любимого, а есть, так скажем, вещи более глобальные. Вот. Что самое интересное, как смотрит Бог, наш Творец, на этот момент разочарования. Что удивительно, может быть, для кого-то покажется удивительным, так это может быть то, что Бог, по большому счету, и работает над тем, чтобы мы в своей жизни прошли этот этап разочарования в самом себе. Потому что до тех пор, пока мы не пройдем этот этап, разочаровавшись в себе, мы по-прежнему будем надеяться на себя и на свои силы. И мы будем полагать, что у нас все под своим контролем. Все схвачено, все решено. И определенную стабильность мы для себя нарисовали, соломку везде расстелили.
1: Ну, вот знаешь,
0: но так не бывает.
1: Да, что удивительно. Вот смотри, я думаю, ты застал тоже поколение своих там, условно, дедушки, бабушки, люди, которые застали войну, много трудностей. У них даже и не было хоть капельки тех условий, в которых мы сейчас находимся. Что удивительно, эти люди прожили очень долгую жизнь, и вот жизненные потрясения они настолько выдерживали классно. Но сегодня, беря там наше поколение, новое поколение, мы видим, что очень много благословений, очень много благ, но человек очень легко разочаровывается. Вот есть какая-то закономерность, почему так происходит? Вроде и дано много, но в то же время человек и более ослаблен, чем когда у человека не имелось подобных вещей, но какая-то, может быть, воля более сильная была.
0: Ну, ты ответил, Игорь, на свой вопрос. Люди, которые жили с минимальным комфортом или вообще с отсутствием...
1: С запросом таким, да, минимальным?
0: У них достаток был минимальный, естественно, и запрос у них тоже был минимальный. То есть их планка ожиданий, она не была столь высока.
1: Подожди, но из этого следует, что тогда можно, если не хочешь разочаровываться, понизить свою планку. Можно в аскезу тогда уйти.
0: Я с тобой где-то, так скажем, частично согласен. Смотри, наши деды, наши, допустим, прародители, они со своей стороны имели минимум комфорта, минимум ожиданий, и это все в них породило определенную силу, силу воли, возможности выработать определенные качества, которые помогали им двигаться дальше. При всем при этом они в душе имели радость, они имели счастье и мир. А что мы говорим по поводу все-таки аскеза определенного как бы такого пути? То есть ты вообще как бы на самом деле еще, да, отчасти как бы планку опускаешь. Не лучший вариант, с чем это связано? С тем,

0: том, что когда у человека минимум требований, он на самом деле определенный вариант прорабатывает, чтобы меньше напрягаться, чтобы меньше вкладывать определенных ресурсов, которые Бог ему дал. Когда мы говорим про аскезы, аскетический образ жизни, да, там, может быть, мы говорим там, о монашестве, например, да, каких-то таких вариантах, то в этом вопросе человек, я не скажу, что он ставит низкие планки, он ставит высокие планки, потому планку высокую, потому что он уходит в какой-то определенный отшельнический образ жизни ведет. Он
1: то
0: себя
1: есть он
0: во
1: как
0: многом
1: бы отрешается,
0: решает.
1: Да?
0: Отрешается. То есть он что-то имел, он имел многое. Он потом от этого отрешился и пошел другой дорогой, другим путем. Планка, я не скажу, что он прям, она совсем как бы низкая. Когда человек выбирает себе планку совсем низкую, это больше другая категория свойственная. Это люди, ну, которым больше привычно состояние лени определенное. То есть как бы зачем мне напрягаться? Просто вот я живу вот, как могу. Но это неинтересно жить. В этом нет определенного смысла. Когда ты ставишь перед собой цели, мы бы говорили на наших темах ранее, ты ставишь перед собой цели, достигаешь. Ты испытываешь сам радость от этого, и окружающие, которые соприкасаются с тобой вот в этой сфере, в этом деле. Ты двигаешься дальше, ты ставишь определенные цели. Да, чтобы достичь цели, ты проходишь через разочарование, ты проходишь через определенные трудности, вопросов, к примеру, мы говорили в наших темах о вопросах проблемы недопонимания, проблема отсутствия как бы вот внутреннего состояния мира в душе, как мы эти вопросы тоже решаем. Очень важно, чтобы понимать, когда ты идешь к цели, тебя ожидают разные сложности, разные этапы. Ты должен быть готов ко всему. Но важно, ты должен проводить для себя работу над ошибками, чтобы двигаться дальше.
1: Скажи, а вот, ну ты частично, наверное, затронул уже этот вопрос. То есть разочарование, оно может тоже стать таким толчком к изменению, к успеху, я так понимаю.
0: Разочарование.
1: Да, может такое происходить? Или если слишком далеко зайти, то человек может не выбраться из этого состояния?
0: Вот почему Бог допускает в нашу жизнь разочарование, то, о чем мы говорили, как раз-таки, чтобы мы осознали свою нужду в том, кто может нам помочь, кто готов предложить нам свою помощь, твою, так скажем, свою руку, оперевшись на которую мы сможем двигаться дальше. Разочарование, оно в идеале, оно и имеет перед собой цель, проведя работу над ошибками, все же осознать, где я нахожусь, что со мной произошло и где мне искать выход. Она подталкивает человека. Разочарование не призвано по принципу человека сломать. Человека, так скажем, поставить на колени, разбить его жизнь. Разочарование – это проблема, которая дает тебе возможность очередную в этой жизни достичь чего-то большего.
1: Но вот, знаешь, очень часто сталкиваюсь с людьми, я думаю, ты тоже это видишь, когда, допустим, человек настолько разочарован, что, пытаясь ему помочь, он уже не видит способов решения. То есть он настолько замыкается в себе, вот, и, как мы, может быть, на других программах затрагивали, что, получается, многие виноваты, а сам человек не виноват. И вот как быть в таких случаях, как помогать таким людям,
0: очень
1: чтобы они да, вышли из этого состояния? Потому что ты пытаешься протянуть руку. Вот даже тема да, тех же суицидов очень часто. Почему вот происходит, и когда мы изучали этот вопрос, что человек перестает видеть выход из конкретной ситуации. Когда мы со стороны смотрим, то ситуация такая кажется, ну не то что банальная, ты понимаешь, что она решаемая. Вот что мы можем предложить таким людям? Или, может быть, человек, который сегодня находится в таком состоянии, вот слушает нас, смотрит?
0: Я скажу конкретный совет. Первое, когда человек испытал разочарование, пережил этот, скажем, вот этот стресс, может быть, назовем его, да, потому что это сопряжено, это одно и то же. Если человек, отдохнув, это очень важно, чтобы человек отдохнул, немножко, так скажем, чисто физически пришел в состояние мира, спокойствия, может быть, даже выспался, вот, после необходимо понять, что ему теперь дальше делать, как ему двигаться. Если человек вот на этом этапе не перестает себя жалеть, почему проблема разочарования может усугубиться в негативную сторону? Потому что человек начинает себя жалеть. Любимого, мне плохо, у меня беда, у меня трудности. И вот чем дольше он себя жалеет, тем он больше...

0: больше усугубляет ситуацию. И в конечном итоге она может привести к депрессии,
1: он как бы как
0: затяжной депрессии, и потом, ну, не
1: как
0: бог,
1: закапывает, да, себя, получается?
0: Закапывает себя, да. Потому что, опять же, мы говорили, дефицит любви. Угу. Нет заботы со стороны, а внимания, понимания, и человек начинает сам как бы это делать, как бы, ну, жалея себя. Нужно понять, что произошла проблема, непростая ситуация. Вот, а ты отдохнул, ты на свежую голову, на ясный ум, холодный ум, понимаешь, как теперь тебе действовать. Поэтапно, пошагово ты можешь записать определенные пункты, которые могут тебе в этом плане помочь. Один из пунктов следующих – это то, когда ты перед собой начинаешь ставить, проводя работу над ошибками, начинаешь ставить перед собой задачу, какой шаг мне сделать следующим, учитывая то, что произошло. Возможно, я просто хочу, чтобы это конкретно был пример, чтобы это понятно было, о чем мы говорим. Не редко, когда, допустим, женщина, выйдя замуж, несчастный брак, оказался, так скажем, мужчина, который поднимать стал руку на нее. Вот. Она рассталась с ним, и она разочарована вообще в целом во всех мужчинах. Потому что вот этот пример для нее, его достаточно для того, чтобы какой-то вывод для себя сделать и, в принципе, жить с этим выводом дальше. Но нужно понимать очень важную вещь, что когда ты пережил какой-то определенный момент непростой в своей жизни с кем-то, не нужно теперь всех под одну гребенку причислять к этому разряду, к этой категории. Потому что все люди разные. И нужно в себе найти силы преодолеть этот путь. Преодолеть, осознав, поняв, что все-таки людям нужно доверять. Угу. К людям нужно проявлять эту вот, ну, веру, эту вот любовь. Потому что без этих отношений непросто. Но зато этот человек уже после разочарования будет аккуратен. Он будет осторожен, он будет помнить, что, так скажем, открытость, вот, чрезмерная, будем так говорить, да, доверчивость, она может привести к определенным результатам, вот, и где-то, возможно, к разочарованию. Поэтому ты проявляешь эти качества доверия человеку, но понимаешь, что человек, он тоже человек, и он может ошибиться. Мне нравятся эти слова, которые записаны в Евангелии, когда написано, что Христос, он не вверял себя другим. Эта фраза «не вверял себя людям», она очень глубокое содержание имеет. То есть Христос жил, не ожидая, что люди каким-то образом будут способствовать ему в достижении его цели. Он не жил, чувство зависимости от них. Христос жил своим направлением, он служил людям, он им доверял. Но его судьба не зависела от окружающих людей.
1: Скажи, пожалуйста, в разочаровании человек может один сам справиться или ему все-таки нужна помощь со стороны?
0: Знаешь, Игорь, очень часто бывает так, что нужна помощь со стороны. Очень часто бывает нужна помощь того человека, который сам пережил разочарование в своей жизни. Вот есть прекрасная фраза, которую тоже часто люблю цитировать. Она звучит так, что «чужих слез не поймешь, пока своих не наглотаешься». Когда ты прошел определенный этап и даже разочарование, ты сможешь помочь другому человеку. Кто бы как бы тебе ни говорил, что он тебя понимает, если он не оказался в одной лодке с тобой, если он не прочувствовал, не пережил подобные моменты, все это будет отчасти пониманием, а может быть даже не до конца правильным и верным. Поэтому, если есть человек, который это пережил, он сможет помочь другому в этом вопросе. Но самое главное, конечно, у нас есть Бог, наш Творец, обратившись к которому, мы сможем получить утешение, поддержку. Но самое главное – совет – встать и двигаться дальше. Движение, оно помогает нам перенести фокус себя любимого, при разочаровании это имеет место быть, на другого, на ближнего, на окружение. И вот в этом есть определенный успех.
1: Спасибо тебе большое, Василий. Дорогие наши зрители, пожалуйста, поделитесь своим мнением. Что вы думаете о разочаровании в вашей жизни и, может быть, жизни тех людей, которых вы встречаете? Всего вам доброго!

0: Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу: Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».
1: Да благословит тебя Господь и сохранит тебя.

0: Здравствуйте. В эфире программа «Возрождая Россию». Какие образы нам представляются, когда мы слышим слова «экологический активист»? Это человек, штурмующий нефтяную платформу на катере под зеленым флагом, или это тот, кто организует высадку деревьев в вашем дворе? Тот, кто постоянно нарушает чье-то спокойствие, или тот, кто просто убирает брошенный кем-то мусор? Можно ли изменить экологическое сознание людей какими-то общественными акциями? У нас в гостях руководитель молодежной экоорганизации «Изменим мир», основатель экодвижения «Раздельно» Анастасия Плужникова. Здравствуйте, Анастасия.
1: Здравствуйте.
0: Вы уже более 10 лет занимаетесь экологическими проектами. Можете рассказать, как вообще это, с чего все это начиналось?
1: Началось все в 2010 году. Как раз, кто помнит, были тогда огромные пожары, да, по всей России. И мне тогда предложили заняться проектом по восстановлению леса, по посадке лесов. И тогда у нас в нашей области мы высадили вот как раз в период с осени 2010 по весну 2011 года почти 200 тысяч саженцев.
0: То есть это осенью и весной?
1: Да, то есть часть была это осенью, часть весной. Вот, то есть это был целый проект большой, поучаствовало тогда более 5000 человек. Ну, это в основном были школьники, то есть это был еще проект такого экологического просвещения с привлечением родителей и, соответственно, преподавателей.
0: Ну, проект вроде как бы много людей участвовал, но все равно кто-то же это организовывал, то есть под чьим-то руководством.
1: Ну, организовывала я, и у меня еще было два помощника. Соответственно, мы организовывали все, и искали участников, и организовывали логистику, и прием вот этих вот саженцев, и распределение их по участникам уже в районах. То есть, по сути, да, где-то 2-3 человека все это организовали.
0: Впечатляет. А что вообще побудило вас этим заняться?
1: Ну, наверное, уже вот это сознание мне пришло чуть позже, что когда я, да, тоже уже задавал себе вопрос, почему, да, вот такая деятельность, почему в этом проекте, я начала себя уже ловить на мысли, что, видимо, во мне всегда была такая нотка там, бережливости, нотка заботы именно о природе. И поэтому вот так случай свел, что вот получился такой экологический проект, и дальше уже продолжила заниматься экологическими проектами уже, можно сказать, на постоянной основе, и вот занимаюсь до сих пор.
0: Ну, расскажите тогда о дальнейшем развитии, то есть во что это вылилось?
1: Там, ну, дальше, да, то есть по стандарту, скажем так, мы занимались там, проводили, ну, когда проект закончился, мы проводили там какие-то занятия в школах, мастер-классы, ездили, то есть это все делали. Потом уже организовали некоммерческую организацию, и уже 5 лет, вот, то есть один из наших основных и, собственно, наверное, самых известных проектов,

0: Это проект по раздельному сбору раздельно, да, то есть так и называется. И у нас сейчас ежемесячно проходят акции по сбору вторсырья. Это такая основная активность данного проекта. Сейчас у нас участвует порядка 1000 человек в каждом мероприятии. Это несколько открывается точек в городе. Еще участвует Дзержинск и Кстово. Вот. А так, в принципе, мы думаем, что участвует вообще даже несколько десятков тысяч людей, потому что кто-то приходит раз в месяц, кто-то два в месяц. Приходит обычно, приносит не только за себя, но еще за друзей, знакомых.
1: Ну, то есть это люди, которые просто добровольно сортируют свои отходы и, соответственно, сдают их раздельно.
0: Притом мы собираем порядка 50 фракций вторсырья, да, то есть... Я думаю, сейчас для некоторых, кто с этой темой, наверное, не сталкивался, это какая-то катастрофическая цифра, огромная.
1: Ну, в общем, да, впечатляет.
0: Но здесь просто маленько надо пояснить то, что мы, допустим, привычно называем бумагой, да, то есть то в нашем понимании она подразделяется, например, на белую бумагу, на картон, на тонкий картон, на гофрокартон, и для нас это каждая отдельная фракция. Поэтому в целом получается так.
1: Вопрос такой, почему это отдельное?
0: Потому что разные материалы, разная переработка, разный способ изготовления данного материала. Вот. То же самое касается пластика, то же самое касается стекла. То есть бесцветное – это одно, цветное – это уже какие-то добавки. И поэтому это все и собирается, надо собирать раздельно, и перерабатывается это тоже отдельно друг от друга.
1: Ну, вообще 50 разных фракций. Как вот вы считаете, это вообще реально организовать не на энтузиазме, а как-то более или менее систематично?
0: Это, наверное, реально, но проблематично, и вопрос, нужно ли. Да? Потому что сейчас, скажем так, и на законодательном уровне, и на уровне коммерческих компаний, которые в этой сфере завязаны, встает вопрос, что у нас очень много разных пластиков, да, их же несколько вообще, то есть несколько десятков видов. Каждый для чего-то.
1: Их даже просто по обычной маркировке, сколько там,
0: 7,
1: 8?
0: Только по обычной маркировке бытовой 7 штук, которые мы знаем. Есть, и там начинается уже там для пластик для технических приборов, всякие силиконовые вот эти пластики, которые вот эти все мягенькие, да, которые
1: это
0: мы
1: только
0: видим.
1: Перерабатываемых 7, насколько я вот...
0: Там даже не все перерабатываются. Вот в том-то и дело, что и сейчас встает вопрос о том, что необходимо унифицировать во-первых, упаковку, да, потому что даже если мы пойдем посмотрим на прилавок, да, всех цветов радуги, даже те же самые бутылки из-под лимонада, а как я уже говорила, что если у нас даже бутылка из-под лимонада, бесцветные, ну, прозрачные, которые там даже зеленые, коричневые, мы их можем собрать. Все, что касается цветных, каждый цвет должен собираться отдельно, потому что они вместе...
1: Они потом не смешиваются.
0: При переработке не смешиваются, конечно. И здесь, говорю, встает вопрос, что необходимо унифицировать, чтобы можно было собирать все вместе и спокойно перерабатывать, чтобы там, если вдруг там в нашей области находится такое предприятие, да, а в другой области нет, чтобы условно там... Было какое-то предприятие по переработке на несколько, допустим, регионов, и к нему свозилось все. Потому что сейчас, если мы возьмем, там у нас есть зеленые бутылки, красные бутылки, черные бутылки. То есть нет такого объема для того, чтобы строить под него какое-то предприятие.
1: Понятно. Да. Ну, меня сама цифра 50 различных удивила. То есть вы находите, есть 50 разных, получается, производств, которые это дело перерабатывают.
0: Ну, иногда это несколько, то есть одно производство может быть несколько брать, фракции на переработку, а в основном, да, то есть кто-то чаще всего... На одной и на двух специализируются, просто берут большими объемами. То есть, например, бутылки из-под лимонада, бумагу, стекло там, и металл сдать достаточно просто, потому что очень много предприятий. То, что уже более там идет, например, там, так называемый пищевой пластик, там, пятерка или четверка там, в нашей маркировке, да, то есть это уже проблемное. Это принятие от физических лиц. То есть переработать не проблема эти пластики, проблема от физических лиц его забрать, потому что это чаще всего идет из пищевой продукции, а это значит загрязнено органическими отходами.
1: И, соответственно,
0: а при переработке, к сожалению, это никому не надо, потому что если это в небольшом объеме оно партию не испортит, а в большом объеме просто там, не знаю, какая-нибудь капелька масла попадет в партию и просто не получится нормальные гранулы. То есть это целый технологический процесс, который на данный момент не позволяет удалить все количество отходов, чтобы получилось хорошего качества. Ну, от этого зависит его, соответственно, дальнейшее использование.
1: Справедливости ради, у нас, в общем-то, полимер — это

0: там, типа полипропилена стали использовать достаточно широко у нас в стране, но не очень давно, может, лет там меньше 30.
1: Да, именно так. Ну,
0: вот. И получается, что сейчас используется широко, производится куча упаковки из этого материала, а перерабатывать его еще не научились.
1: Да, у нас, как бы, скажем так, именно даже не культура. Ну, в СССР, например, у нас существовал такой институт. Сейчас не воспроизведу точное название, но у него одна из задач стояла, что если вдруг производится где-то какая-то новая упаковка, то есть новый продукт с новой упаковкой, они, то есть предприятия, которые его делают, должны сразу проработать то, как она будет собираться и дальше использоваться. Это был прям институт вторичного использования, чего-то там прям такое классное название, кто будет искать, может найти. Угу. То есть и опыт вот этого института брали другие страны, когда они у себя организовывали вот эту систему там раздельного сбора, вот, они брали опыт этого института. Да, мы, к сожалению, сейчас его утеряли и посудили, можно на самом деле, я думаю, практически на 100% смело заверить, что в СССР у нас там, да, буквально, была, на самом деле, одна из лучших вообще систем вторичного обращения с упаковкой. Еще там до появления пластика.
0: Ну, справедливости ради, вторичное обращение с отходами упаковки в СССР было, наверное, достаточно просто обеспечить, потому что ее было просто немного.
1: То есть проблемы наступили, когда появился пластик, а до этого было все очень просто. Ну, то есть наша система была действительно одна из самых продвинутых, и ее уже брали за основу
0: организации. В мире-то с этим столкнулись намного раньше, чем у нас.
1: Да.
0: Вот. Но в мире, столкнувшись с этой проблемой, стали ее решать, а у нас, как в общем-то известно, эта проблема возникла в те годы, когда всем было не до этого.
1: Ну, на самом деле, могу тут сразу пояснить, что даже страны Европы, у них на законодательном уровне утилизация отходов, то есть переработка, то есть у них вот сжигание, да, приравнено к переработке отходов. У нас этого пока нет, и против этого как раз, наоборот, сейчас сильно выступают. Потому что как только мы это сделаем, то все, что будет
0: сжигаться,
1: да, соответственно, будет считаться переработкой. Поэтому то, что вот эти все высокие показатели в Европе, что мы вот столько перерабатываем, у них практически 50% сжигается. Поэтому вот именно поэтому это, то есть в этом направлении двигаться не стоит. Да? То есть надо искать свои решения и уходить именно в минимизацию образования отходов, в повторное использование и в переработку. Потому что как только мы встанем на путь сжигания, все. То есть это еще 20-30 Понятно. Лет, мы этим будем заниматься, пока не придем к тем выводам, которые сейчас приходят в Европе, что все это вредно.
0: Ну, понятно. Я все-таки хотел бы задать вопрос, а как вообще у вас отношения с различными властными структурами? То есть, в общем-то, известно, что власти там городские, федеральные, там, ну, различного уровня, ну, во всяком случае, декларируют. Не могу сказать, что прямо вот, что очень активно там, ну, или так, как хотелось бы, продвигают различные экологические программы. Но, во всяком случае, что-то делается. Как вы с ними взаимодействуете?
1: Ну, что-то делалось всегда, что-то делаться будет тоже всегда. Сейчас у нас есть наши национальные проекты. Один из них проект национальный, это экология. Там действительно очень масштабная программа с одним большим таким, наверное, но, что вся эта программа нацелена в первую очередь на ликвидацию уже накопленного ущерба. И до недавнего времени там вообще не было направления экологического просвещения. Оно появилось уже вот только буквально где-то полгода назад с пересмотром проектов. То есть когда пересматривался проект, только тогда она появилась. Но если брать, например, даже бюджет нашей области, то у нас, как сказать, традиционно из года в год бюджет на экологическое просвещение равен нулю. Вот, то есть для того, чтобы я там кому-то рассказала там, о том, что делать надо вот так, да, или там показала, в общем, все что угодно, денег на это нет.
0: Ну, то есть только за собственные средства, пожалуйста.
1: Да, ну, либо там это, за средства партнера. Соответственно, получается, что есть сейчас работа на ликвидацию накопленного, но нет работы в том направлении, что мы должны сейчас как-то объяснить людям, чтобы в дальнейшем этого не возникало снова, да, чтобы через 30 лет мы не столкнулись с такими же проблемами.
0: То есть на воспитание гражданской ответственности этой работы...
1: Да,

0: В общем,
1: денег не было, денег нет сейчас, и, к сожалению, не могу сказать, что какая-то производится огромная работа в этом направлении. То есть есть, допустим, какие-то тематические организации, которые этим занимаются, они этим занимались всегда и будут заниматься, ну, по сфере своей деятельности. А вот системной работы на уровне государства нет, а она нужна. То есть нам надо стремиться к тому, чтобы у нас, скажем так, экологическое

0: там, да, 10 заповедей, которые мы исполнили. Вот, ну, 11 надо вписать, как сказать так, да? То есть нужно, чтобы люди, то есть если ты, как бы сказано там, да, делай добро другому человеку, то есть каждый должен понимать, что делаешь добро.
1: Ну, вообще говоря...
0: Сдай там бумажку в переработку.
1: Понятно. На самом деле, делая, ну, делая добро природе, в данном случае делаешь добро самим себе, даже не только другим людям.
0: Здесь вот, к сожалению, тоже очень многие люди этого не понимают. Я вот буквально там недавно выступал в одной компании, и мне там прям сотрудники говорили, что... Там, вот вы знаете, мы целый день работаем, вроде как нам хочется пойти в магазин, там не париться, там брать, не брать пакет, а просто хочется купить и уйти домой. Я говорю, так задайте себе простой вопрос, да, для чего, зачем вы это делаете? Вы делаете сейчас какое-то там ежесекундное действие, простое для себя, но, я говорю, у вас есть дети, да, у вас есть внуки, что вы им оставляете в наследство, чтобы они там через 20-30 лет разбирали то, что вы сейчас набросаете? То есть мы уже разбираем за нашими там, да, мамами, папами, дедушками, бабушками. Ну, так сложилось.
1: Ну,
0: да.
1: Больше за собой, конечно.
0: Ну, и за собой в том числе, естественно. То есть мы сейчас уже это все делаем. Я говорю, а вы им оставите. То есть мы им оставим все вместе, да. То есть я говорю, себя из этого числа не исключаю. То есть мы оставим им все вместе еще больше.
1: Как то бы... есть проблемы, которые будут решать, причем это проблемы отложенные. И, в общем-то, этот мусор, да, накопившись, да, он же еще и, ну, как это сказать?
0: Он никуда не денется.
1: Но он никуда не денется, но он и не фиалками пахнет в конечном итоге.
0: В том числе, да.
1: Вот, то есть там он выделяет всякую...
0: Да, да, да.
1: Ну, в общем-то, отнюдь не полезные вещества в атмосферу и вообще. Понятно все. А теперь расскажите все-таки о тех... о людях, ну, для кого и с кем вы работаете, и, собственно, которые откликаются на ваши... Вот вообще, как относятся люди в целом?
0: Ну, все относятся по-разному. Даже вот мы сейчас работаем на мероприятиях в рамках 800-летия, то есть кто-то реагирует там очень хорошо, там, да, когда ребята им объясняют. Там кто-то... Наверное, как сказать, не то, что никак это реагирует, кто-то считает, что это полная ерунда, потому что, ну, скажем так, было несколько примеров наверняка у них там, да, там, когда у них машины вывозят там в один контейнер. У них просто, скажем так, вера в это во все потерялась. Они не верят, что это поедет на переработку, что это опять не выбросится, что все, что они видят, это не показуха. Вот, мы всем объясняем, что вот там, смотрите... Там, не просто так позвали нас сюда помогать, да, потому что мы уже столько лет ведем эту работу, вот вы можете там с нами поехать на предприятие. То есть люди реагируют по-разному. Кто-то с удовольствием там подключается, кто-то с ребятами общается, кто-то наоборот с недоверием, поэтому разные. Но опять же, надо судить по тому, что сейчас в принципе вообще происходит, да, в информационной повестке. То есть мышление людей меняется, понимание увеличивается. То есть даже, не знаю, там лет 7 назад собрать людей на уборку было проблемно. Это надо было людей собирать на уборку. Там даже 20-30 человек. Сейчас собрать на уборку людей, ну, очень просто.
1: То есть достаточно повесить объявление и приходят?
0: Вообще. То есть, поэтому я говорю, то есть люди начинают понимать потихоньку, что как бы они что-то могут делать. Плюс еще я постоянно им объясняю, потому что очень хорошая там любимая отговорка, наверное, одна из любимых, что я не могу ничего сделать один, там, я не могу, вот там, здесь надо, чтобы государство, там, еще кто-то, то есть, ну, такая типичная перекладывание ответственности, да, то есть, и каждому говоришь, не надо там, ну, брать на себя больше, там, ты можешь за себя, там, купить упаковку, которая перерабатывается, сдать переработку, в конце концов, там, еще что-то сделать, какие-то простые действия. Если, говорю, сделаю я, ты, там, еще 10 человек, то есть нас, ну, как бы больше и больше.
1: Справедливости ради понять таких людей можно. В том
0: можно,
1: плане, что можно. Есть люди, которые пробивают лбом стену. Ну, вот живой пример здесь у нас. Но далеко не все так могут. То есть очень многие действительно считают, что вот если мне... поставят контейнеры для раздельного сбора,
0: то я начну
1: в них выбрасывать. Вот. Но если мне не поставят контейнеры, то, в общем-то, куда-то идти, чего-то добиваться, ну, это просто не мое. У меня есть друг.

0: Нет, я здесь согласна, и, естественно, я тоже считаю, что людям, например, не надо там, да, разбираться в этих фракциях. Там. По сути, как бы идеальный вариант — это организовать как, хотя бы на уровне квартиры, чтобы они отделяли отходы там, сухие от, ну, от чисток еды, да, чтобы они не смешивались вместе. Далее рассортировать из сухого, ну, очень просто. А если у вас там, не знаю, там в каше бутылка испачкана, то ее, ну, на ручной сортировке еще можно отличить, автоматической, ну, может, понятно, ее не всегда отличить. То есть, там...
1: то есть надо такую упаковку надо мыть, надо готовить.
0: Да, да, и вот это уже, естественно, людям объяснить тяжело. А я говорю, а это просто все сделать на уровне квартиры, чтобы уже как раз вот, как раз региональные операторы, которые сейчас ответственны, да, за вывоз с контейнерных площадок, просто собирали и рассортировывали это уже на себя. Но для этого надо маленько систему все равно поменять.
1: А с региональными операторами вообще насколько удачная, на ваш взгляд, система? Ну, то есть, как вот есть региональный оператор, который законодательно установлен. Да, они там выиграли конкурс. И сейчас, собственно, они отвечают за вывоз там, бытовых отходов из города, там, из каких-то районов, с площадок и так далее. Насколько вообще удачная, правильная идея была? Ну, до этого было большое количество мусоровозящих компаний. И, в принципе, ну, как они... в основном справлялись со своей работой, вывозили?
0: Ну, здесь надо начать с того, что компании вывозили в основном из городов. То есть, если это были частные территории, то у нас примерно 25% частных территорий вообще никогда в жизни не платили за вывоз. То есть,
1: ну, да,
0: это вот как раз те, кто организовывал во врагах, в ближайших лесах вот эти вот несанкционированные свалки, которые потом все равно за счет бюджета убирались. Вот. Поэтому, когда все это ввели, естественно, должно было, вот как раз эти деньги должны отправляться, были на вывоз, и должна была как раз именно получиться такая история, что этих свалок не должно образовываться вообще. То есть идея это была вот именно такая, в хорошую сторону. А по сути, вот сопротивление людей, которые там раньше не платили вообще, сейчас они начали платить там, кто там, 500-600 рублей, понятно, как бы, да, что они там сопротивлялись. Соответственно, свалки сейчас пока продолжают образовываться, да, потому что часть людей так до сих пор, скажем так, уклоняются от отходов. Многие пытаются объяснить, например, что они отходов не образуют, что там мы вот тут сожгли, тут, значит, закопали. Вот. Хотя это не так, да, то есть люди все равно образуют отходы. Вот в этом большая сложность. И еще сложность в том, что региональные операторы не заинтересованы в раздельном сборе, потому что в основном на территории всех регионов практически была такая политика, что региональные операторы выбирались уже, исходя из того, у них, что у них должно быть место для захоронения. То есть они были нацелены в первую очередь на то, чтобы это место наполнять, то есть получать деньги за вывоз, а не на то, чтобы разбирать, ну, вторсырье раздельно и продавать его. То есть у нас, например, даже в области в тарифе было заложено 10%, что они должны получать не с нас, а они эти 10% должны возвращать как раз за счет продажи вторсырья, которое они вытаскивают. Естественно, как бы они это, ну, не возвращали. Ну,
1: понятно. Зачем с этим связываться, если ты получаешь всего 10%?
0: Именно так. То есть идея была такая, что будет увеличиваться количество этого чистого вторсырья, и, соответственно, за счет этого должен был уменьшаться тариф. То есть каждый год идет пересчет.
1: Ну, то есть, вообще говоря, нужно людей учить.
0: Да?
1: И если их учить, то ситуация рано или поздно
0: естественно,
1: сдвигается.
0: Но для этого надо все-таки прилагать усилия. А данная тема, то есть она должна либо массово как-то идти, там, да, такая вот, ну, скажем, как, ну, пропаганда, либо должно идти там от человека к человеку. А лучше, когда и то, потому что неверующих у нас очень много в этом плане, а многие просто разочаровавшиеся. Уже. И... а так-то, в принципе, я думаю, года будет вполне достаточно, чтобы систему повернуть прям кардинально. Потому что как только критическая масса людей, которые сдают в переработку, превысит те, которых не сдают, те, которые не сдают, им станет немножко стыдно. И они приобщатся к общему количеству людей и будут тоже сдавать.
1: Понятно. Ну... то есть, получается, вы, в общем-то, берете на себя роль, которую должны бы выполнять наши власти, но по разным причинам выполняют, ну, либо недостаточно, либо, может быть, ну, просто более медленно, чем это возможно.

0: Да я бы даже не сказала, что они должны выполнять, это как бы не вот их функции, то есть они должны выступать здесь, наверное, каким-то, ну, как катализатором и двигателем, да, угу. А делать это должны все равно, наверное, те, кто уже в этом направлении работает, но и они сейчас в этом, к сожалению, не заинтересованы, то есть говорить они говорят, много хорошо, и как бы иногда это даже выливается во что-то действенное, но не всегда и не все, вот просто угу. Хотелось бы, скажем так, побольше энтузиазма от них и побольше действий
1: хорошо.
0: Конкретных.
1: А, ну, наверное, на власти даже региональные мы особо повлиять не можем. Можем только, ну как пожелания свои высказать.
0: Да, да.
1: А, но что касается людей, которые, ну, зрителей, которые вот нас смотрят, что бы вы могли им сказать? Ну, то есть, стоит вообще этим заниматься? Если стоит, то как? Ну, вот...
0: Этим заниматься стоит, исходя из того, что действительно мы делаем это все, ну, правда, в первую очередь для себя, да, то есть мы заботимся о планете для того, чтобы нам было лучше. Просто вспомните то, ну, свое чувство, когда вы уходите на природу, как вам хорошо. И представьте, если вдруг завтра этого не будет, то есть как мы себя почувствуем, к сожалению, нам будет очень плохо, вот, психологически. Это будет чувствоваться и видно очень быстро. Поэтому все действия, которые мы принимаем, ну, предпринимаем сейчас, это все вклад в наше хорошее и состояние, и благосостояние. То есть ну, наша Земля нас кормит. Поэтому если мы делаем какие-то действия, простые действия от каждого человека будет более чем достаточно. И всегда надо подавать пример людям, которые нас окружают. Вот.
1: Спасибо большое, Анастасия. Спасибо, ну, не только за эти слова, а вообще за вашу активную гражданскую позицию, потому что, ну, без активистов, наверное, вообще никакое дело не движется.
0: Да.
1: Ну, потому что сначала должно прийти осознание, оно приходит, ну, не ко всем и не одновременно. Соответственно, к тому, кто уже осознал, понимает, что какие-то действия очень важны, ну, на нем, наверное, и большая ответственность для того, чтобы это понимание распространить, чтобы продвинуть, чтобы другие люди также этим прониклись. Спасибо за то, что вы этим занимаетесь, за то, что вот нас просвещаете, потому что, ну, как для меня вот лично, несмотря на то, что, в принципе, я интересуюсь этими вопросами, mm-hmm. то есть там маркировкой на упаковке, но для меня сегодня тоже были некоторые вещи совершенно новыми, непонятными. Вот, спасибо за то, что, ну, собственно, идете впереди.
0: Пожалуйста, присоединяйтесь.
1: Все мы понимаем, что наш мир хрупок, и многие проблемы создаем мы сами, не задумываясь о таких бытовых вещах, как утилизация производимого нами мусора. Большинство считает, что это дело власти, и нам нет смысла бежать впереди паровоза, сортируя мусор и сдавая его в особых местах. Но на самом деле ситуация меняется, в том числе благодаря неравнодушным людям, таким, как Анастасия. Всего доброго, до свидания.
2: Это всего лишь маленький пакетик. Они же бесплатные. Возьмите, чтобы ваше молочко не протекло. Они же биоразлагаемые.
3: Вы когда-нибудь слышали такие слова? Или, может быть, сами их произносили? А теперь разберем 5 фактов о невинных пакетиках и делайте выводы сами.
2: Из пластикового мусора, который ежегодно попадает в мировой океан, можно построить 19 небоскребов, подобных Empire State Building. Микропластик – это мельчайшие частицы, на которые распадается пластик и который может проникать везде, в том числе и сквозь клеточные мембраны. Частицы микропластика обнаружены в околоплодной жидкости человека. Эти частицы образуются в том числе и после разложения так называемых биоразлагаемых пакетов. Если вы сейчас нальете стакан воды из-под крана, то под микроскопом мы обнаружим там микропластик. По прогнозу ООН, к 2050 году пластик будет находиться в желудках 99% морских птиц. Уже сейчас из-за пластикового мусора в год умирает больше 100 миллионов морских животных. У 86% подростков в организме обнаружено

0: На следы бисфенола А. Это химикат, который разрушает эндокринную систему. Таков результат исследования проекта Engage Research и Экстерского университета Англии. Бисфенол А содержится в пластиковой упаковке, например, в крышках от бутылок или одноразовых контейнеров для еды на вынос. И не думайте, что английские подростки ели эту упаковку. Каждый год производится около 300 миллионов тонн пластика, почти столько, сколько весят все 7,5 миллиардов человек вместе взятые. Можно делать ставки. Кто кого? Пластик или человек разумный? Если пластик, то не такие уж мы и разумные.
1: Тот, кто начал в вас свое доброе дело, непременно завершит его ко дню Христа Иисуса.

0: Здравствуйте. Верблюда не зря называют кораблем пустыни. Ведь он неплохо себя чувствует там, где любое другое животное попросту погибнет. Но будьте осторожны и не оставляйте свои вещи без присмотра. Ведь в экстремальной ситуации верблюд может жевать веревки, сандалии или даже палатку. О верблюде нам подробно расскажет наши гости, магистр биологии Дарья Хасанова. Здравствуйте, Дарья.
1: Здравствуйте, Ольга.
0: Ну, с детства вот я помню, что основная пища верблюда – это верблюжья колючка. Это так?
1: Да, конечно.
0: Какое-то неаппетитное название. Зачем он ест колючку?
1: Конечно, верблюду приходится есть колючку. Вы знаете, что колючка, ну, наверняка видели по телевизору, она имеет шипы, которые до 5 сантиметров.
0: И такие, да, вот да, очень вот внушительные, такие, надо сказать.
1: Да, такая действительно колючка. Не позавидуешь, если кто наступит на нее. Вот. Но помимо колючки они еще едят акацию. Акация, правда, тоже имеет
0: тоже колючки,
1: но у нее также есть и листики, поэтому верблюд иногда вот заедает.
0: Ну, то есть он не все время на такой диете строго сидит?
1: Конечно.
0: Угу. Ну, самое главное достояние верблюда – это, конечно, горб. Давайте с него и начнем.
1: Ну вот ученым известно, что есть сейчас на Земле два вида верблюдов. Это одногорбый верблюд и двугорбый. По внешним признакам как раз вот они отличаются. То есть у одного два горба мы видим, а у второго один.
0: А для чего ему горб?
1: Конечно, вот удобно ездить, наверное, вот на двугорбом верблюде.
0: Ну, наверное, людям, да. Не упадешь ни вперед, ни назад.
1: Конечно, очень удобно, да, особенно если он бежит. Ну вот те народы, которые проживают именно в таких жестких условиях жизни, которые вот пустыни, они называют верблюда Божьим даром. Вот как раз используя именно верблюдов для передвижения в пустыне. А вы знаете, что пустыня – это очень такое место, где ночью холодно.
0: Да, там,
1: вот
0: я знаю, что там большие перепады температуры.
1: Да, да.
0: И те, кто по незнанию одевается легко, ну, например, думают, что пойду-ка я на денек в такое жаркое место. А ночью там очень низкие температуры.
1: Конечно. Днем жарко, ночью холодно, еще пыльные бури. Вот. Поэтому те вот народы, это бедуины, которые часто переходят всю пустыню от начала до конца, они именно назвали именно верблюда Божьим даром. Не только потому, что на нем удобно ездить, потому что там два горба, а именно потому, что это животное, оно способно выдерживать вот эти вот перепады температуры, долго обходиться без воды и, конечно, находиться на такой вот строгой диете. Именно для того, чтобы пережить вот эти неблагоприятные условия, верблюду нужен горб. Именно вот в горбу весь секрет и находится.
0: Расскажите нам, пожалуйста, что это за секрет?
1: Верблюд, в его строении, именно в горбах, есть такая особенность. Там скапливается жир.
0: Многие думают, что вода.
1: Да, вода. Они думают, что вода. Но вот если мы с

0: вами вспомним уроки биологии, когда мы проходили молекулярную биологию, строение жира, то вспомним, что там жир состоит из воды и энергии, то есть запасы энергии. Также верблюд, он, накапливая в своих горбах этот жир, обеспечивает себя не только водой, но и энергии. Когда животное находится долго вот в таких вот, нету воды, нету пищи, а нужно куда-то идти, то именно вот этот жир, он тает в горбах, и горб постепенно, он теряет свою, как бы, вот эту вот упругость и опускается.
1: Он склоняется на бок.
0: Склоняется на бок, да.
1: Да, видела, замечала.
0: И вот как раз вот этот жир, он тает, обеспечивая организм животного водой и энергией, необходимой для жизни.
1: А что, получается, у двугорбого верблюда преимущество есть перед одногорбым? Жира-то больше?
0: Ну, если можно так сказать, что может и преимущество, действительно. Но это два вида, которые сотворил Бог.
1: И они оба себя неплохо чувствуют.
0: Да, достаточно хорошо.
1: Так, а что еще помогает верблюду пережить вот эти тяжелые условия?
0: Конечно, вы наверняка когда-нибудь пытались пройти по песку.
1: Ну, на пляже,
0: часто бывает,
1: конечно.
0: Да. И все равно мы углубляемся, там наши ноги, они углубляются в песок, хоть чуть-чуть, хоть на несколько сантиметров. А вы представьте, если это пустыня, где почва, она не протоптана, и постоянно песок движется. Как раз именно здесь подошва верблюда, она обеспечивает ему вот это плавное хождение по барханам пустыни, что иногда вот называют верблюда, что это корабли пустыни.
1: Да.
0: То есть они как будто плывут там по этой пустыне.
1: Ну а что в этой подошве? Почему не копыта, например? Был бы у него копыто такое хорошее, большое?
0: Ну, как у лошади, да, наверное?
1: Ну, и даже побольше. Почему бы нет?
0: Копыто, оно имеет такое вот, оно плотное, и оно будет погружаться в песок. То есть верблюд, он будет как бы проваливаться в этот песок. А вот именно строение ног верблюда говорит нам о том, что вот видите, площадь достаточно большая. И это помогает верблюду именно вот передвигаться в этих условиях.
1: То есть он, когда ставит вот эту свою лапу, то она становится еще площадь, да, еще шире.
0: Ну, да, площадь копыта, она очень большая. Ну и, конечно, еще учитывая, что на копыте, вот здесь есть, помимо копыта, еще по всему телу есть такие вот как бы бугорки, если мы с вами вот присмотримся, вот на коленях особенно, это как мозоли.
1: Мозоли, да, верблюжья мозоль.
0: Мозоли, да. Это помогает верблюду тоже пережить вот это вот раскаленное солнце.
1: Но он когда... не обжигается, да, благодаря этим
0: мозолям? Конечно. Иногда даже можно, если вот вы были на юге, температура днем доходит до плюс 50. Наличие мозоли у верблюда помогает ему не обжечься.
1: Дарья, а сколько верблюд пьет все-таки? Вот мы с вами об этом не поговорили.
0: Конечно, в условиях недостатка воды ему нужно пользоваться тем моментом, когда он находит эту воду.
1: Да, пока не пришли в оазис.
0: Да, пока или человек ему не дал. В это время верблюд выпивает до 70 литров воды. Представляете, это вот вряд ли бы мы с вами смогли бы вот выпить 70 литров воды. Конечно, наш организм бы взорвался бы от такого количества жидкости. Но вот верблюд, он чувствует при этом себя отлично. Но как же это обеспечивается, да, вот эта возможность?
1: Мне как-то вот сразу представляется, что там кровь становится жидкой, во всех этих тканях тел накапливается жидкость, он такой разбухает.
0: Как мячик надувается, да? Ну, на самом деле с ним это не происходит. Верблюд способен выпить 70 литров воды и идти спокойно вот дальше в свое путешествие. Вот эта возможность дается ему именно внутри, в его строении. Кровь верблюда, то есть эритроциты, они имеют овальную форму. Вот если они у нас с вами, они круглые, то у верблюда они овальные. Эта возможность помогает верблюдам пережить неблагоприятные условия пустыни. Но, как вы видите, Оля, что достаточно очень сложно устроен организм, внутренний организм верблюда. Поэтому вот ученые, они тоже бьются еще до сих пор вот, как бы вот в догадках, пытаются исследовать вот эти особенности верблюда, и для них много остается еще пока тайной.
1: То есть загадку оставляет верблюд. Да. А вот мы обсудили то, как он борется с жарой,

0: то, как он переносит нехватку воды, а как он справляется с песчаными бурями.
1: Что интересно, когда я в зоопарке увидела верблюда в первый раз в жизни, то обратила внимание, что у него очень большие такие густые ресницы.
0: Ну да, красавчик такой.
1: Наверное, любая красавица, она обзавидуется, глядя на такие глазки, да, имея такие густые ресницы. Но не зря у верблюда такие густые ресницы. Он их отращивал не для того, чтобы там красоваться где-то, а именно для того, чтобы защищаться от песка, который поднимается во время песчаных бурь. Угу. Также мы видим, что у верблюда уши, которые на картинке мы видим, что они покрыты густым мехом. Это тоже защита от песка, который везде проникает. И также мы видим нос, который закрывается. Опять же, во время пыльных бурь.
0: А как же он дышит, если нос закрывается?
1: Верблюд все равно умудряется дышать. Клапаны не совсем плотно смыкаются, поэтому это ему обеспечивает эту возможность дышать. Что могу сказать. Раньше я жила сама лично в Казахстане, и у нас часто были там пыльные бури. Угу. Я верблюда понимаю, что когда поднимается песок из-за сильного ветра, то когда приходишь домой, у тебя песок абсолютно везде.
0: А у него, мы с вами еще не поговорили, о строении рта, может быть, языка, зубов, как он эту сухую, колючую пищу пережевывает?
1: Конечно, пища очень сухая, колючая. Чтобы ее разжевывать, верблюду нужны очень сильные зубы. Но у верблюда зубы, они лишены корней. То есть зубы, они постоянно находятся в росте, они стачиваются во время того, когда верблюд, да, пережевывает эти колючки, акацию, они постоянно стачиваются. И постоянно растут. То есть верблюд, он не останется беззубым.
0: Ну да, не сотрутся они.
1: Да, они не сотрутся. Что касается...
0: Как он не ранит из себя? Да,
1: что касается...
0: Как-то жалко его.
1: Губы у верблюда, они тоже интересны. Как можно наблюдать тоже на картинке, верхняя губа, она раздвоена. То есть иногда верблюду, когда он ест акацию, ему необходимо пробраться к мягким листикам. Угу. Конечно, не всегда хочется питаться колючкой, мягкими листиками. Но губы, которые помогают ему уцепить эту траву.
0: То есть они очень гибкие, да, и чувствительные.
1: Да, конечно. Но при всем при этом они очень плотные. Верблюжья колючка, она верблюд на ее во рту поворачивает колючку в нужном направлении, то есть чтобы, когда он ее будет проглатывать, она не повредила ему пищевод, желудок, особенно пищевод. И в это время как раз именно язык, именно губы, они помогают правильно направить эту колючку внутрь организма.
0: Ну да. Дарья, у меня еще такой вопрос. Многие размышляют таким образом. Бог сотворил всех животных. И, соответственно, верблюд тоже сотворен Богом. Почему Бог сотворил его таким? Ведь в Эдемском саду, в таком прекрасном райском месте, где нет ни засухи, ни жары, зачем верблюду все эти приспособления?
1: Ольга, конечно, когда Бог создавал верблюда, на то время мы знаем из Священного Писания, что климат нашей земли, он был идеальный.
0: Да.
1: Не было таких экстремальных температур, как пустыня. И, конечно, верблюд, он был бы неуместен в тех идеальных условиях.
0: Нелепо бы смотрелся, ему бы там точно некомфортно было.
1: Конечно, учитывая того, что он имеет такие ноги, и все остальное строение. Да, Бог создавал всех живых существ по роду их. Мы видим в Священном Писании слова из Библии, они нам говорят то, что «И сказал Бог, да произведет земля душу живую по роду ее, и скотов, и гадов, и зверей по роду их». И стало так. То есть мы видим с вами, что Бог создавал по роду их, а не по видам.
0: А это что значит, что тот прародитель верблюдов, которого создал Бог, был не похож на современных верблюдов?
1: Скорее всего, это так и есть, потому что именно генетический код,

0: который есть у каждого живого существа, он содержал в себе вот эти гены именно вот тех верблюдов, которые мы сейчас с вами видим. Ну и не только верблюдов, как к этому роду относятся, мы видим одногорбы, двугорбы верблюд, альпаки, ламы.
1: То есть это что... животные высокогорий, да?
0: Да, это те, которые тоже живут в условиях такого жесткого климата.
1: И то есть, вот попав в определенные условия, это животное стало меняться и разделилось на виды.
0: Да, как бы сказать, открылись вот эти вот потаенные как бы кармашки или участки, которые есть в генетическом коде, которые потом дальше они, ну, как вот зерно, оно попав в землю, оно потом расцветает в цветок. Также и здесь мы видим, что вот генетические механизмы позволяют из одного рода, позволили, вернее, из одного рода развиться в условиях жесткого климата животным, которые могут там жить.
1: Удивительно, конечно. То есть мы можем сделать такой вывод, что Бог, сотворив живых существ, он позаботился и о них самих, вот как о верблюде, что он может теперь жить в самых суровых условиях, и о людях, которые живут в тех же суровых условиях, и благодаря верблюду они могут путешествовать, там, торговать, может быть, выживать.
0: Как сказали бедуины, это Божий дар.
1: Да. Спасибо, Дарья, за такую интересную беседу. Мне было очень интересно узнать о Божьем даре. Такие подробности. Спасибо и вам, дорогие друзья, что были с нами. Пожалуйста, оставляйте свои отзывы, пишите нам, звоните, заходите на наш сайт, смотрите следующие программы. Всего вам доброго, до свидания.

0: Со второй половины мая в Подмосковье начинается самая настоящая соловьиная пора. Это значит, что в садах и парках, на лесных опушках слышны громкое щелканье и пронзительные мелодичные трели. Скромная внешность соловья словно подчеркивает его мастерство. Пожалуй, этим он противоположен многим современным поп-звездам. Но не о них речь.
1: О, слышите трель? Запел. Действительно, соловей. А соловей, знаете, очень терпимая к человеку птица. Ее удивительную, прекрасную, завораживающую трель можно услышать в самых неожиданных местах. В том числе над кучами такого омерзительного мусора. Все эти бутылки, полиэтиленовые пакеты, стаканчики, памперсы и прочие блага цивилизации оставили после себя рекреанты. Иначе говоря, люди отдыхающие.
0: Но соловьи продолжают петь. Соловей – мусор. Трудно совместить эти противоположности. Но в мире мы часто встречаем подобное соседство столь прекрасного и столь омерзительного. Почему так происходит? Неужели соловей любит свалки? Соловей обыкновенный – птица опушек. А на опушке, то есть на границе разных природных сообществ, скажем, рощи и лужайки, больше летает насекомых, которыми соловей кормится. Но человек отдыхающий тоже любит проводить время на опушках, где есть и место порезвиться, и укрытие от солнца. Но, к сожалению, мусор убирает за собой не все. Бывает и так, что опушка превращается в несанкционированную свалку, где отходы выгружают на окраине леса. Но соловей продолжает петь, несмотря ни на что. Человек портит опушки, леса и парки отходами, а соловей украшает их пением. Убрать мусор певец не в силах. Улететь в другое место не может. Здесь ведь как-никак его дом. Вот и продолжает птица делать свое дело, привнося проблески радости в унылую картину прогресса цивилизации. Прекрасное пение скромной птички созвучно словам апостола. Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптивого развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире, содержа слово жизни.

За более чем 20 веков математики, художники и инженеры изучали и восхищались этими необычайными структурами. Они мастерски созданные без помощи чертежей или компьютеров. Каждая шестиугольная ячейка в сотах является шедевром. Шесть совершенно одинаковых стенок, которые соединяются под углом 120 градусов. Они образуют ячейку глубиной чуть более сантиметра с пирамидальным основанием. При этом каждая из них идеально сочетается с соседними. Ячейки, стенки которых наклонены под углом в 13 градусов, идеально подходят для хранения меда, пыльцы и новых поколений пчел. Их называли вершинами биологической архитектуры, потому что они сочетают в себе максимальную площадь и прочность при минимальном количестве строительных материалов. Этим материалом являются тонкие восковые чешуйки. Их вырабатывают железы в брюшке пчелы. Это драгоценное вещество пережевывается, размягчается и формируется в ряды блоков. Эти блоки плотно скрепляются без зазоров или лишнего пространства. Никакая другая геометрическая форма, включая пятиугольники, круги или квадраты, не может сравниться с шестиугольником по сочетанию эффективности и прочности. И каждая рабочая пчела в любом уголке мира инстинктивно знает, как их строить. Как будто шестиугольник записан в их ДНК. Но поразительность конструкции улья не ограничивается тысячами идеальных шестиугольных ячеек. Недавние исследования показали, что одни из самых захватывающих проявлений инженерного искусства обнаруживаются в небольшом количестве того, что с первого взгляда может показаться бракованными ячейками. Недавно было проведено исследование группой ученых из США, Европы и Азии. Используя улья открытого типа и специализированную компьютерную программу, они пролили новый свет на гениальность процесса постройки ульев. В ходе эксперимента пчелы одновременно строили 5 каплевидных кусков сот. Но они росли с разной скоростью, поэтому пчелы столкнулись с серьезной проблемой. Как им эффективно объединить 5 независимых секций, каждая из которых получается разного размера и растет под разным углом, в единую стену сот, которая заполнит всю рамку? Ответ был найден в получении ячеек нестандартной формы. 2 соседние секции сот образовывали ячейки с разным количеством сторон. На этом рисунке ячейки пурпурного цвета имеют 5 сторон, зеленые – 7, а темно-фиолетовые – 4. Они представляют собой небольшие островки в океане шестиугольников и составляют около 4% от общего количества ячеек в сотах. В 2021 году команда исследователей из университетов Оберна и Корнелла сделала ряд наблюдений, которые привлекли внимание ученых во всем мире. Оснащенные автоматизированным анализом изображений, они сканировали десятки больших сотовых рамок, чтобы измерить размер, форму и ориентацию более 19 тысяч отдельных ячеек. Разбросанные среди рядов идеальных шестиугольников, эти нестандартные структуры – не случайности и не ошибки. Каждая из них была изготовлена с важной целью. Теперь похоже, что пчелы могут намеренно изменять форму и угол конкретных ячеек, чтобы успешно объединить и расширить свои соты, если шестиугольники.

треугольники не вписываются в пространство. Но это не единственный способ, которым положение и размер ячеек адаптируются к жизненно важным потребностям обитателей улья. Пчелиная колония состоит из матки, рабочих пчел и трутней. Трутни на 30% крупнее рабочих пчел. На этой рамке видно, как различия в размере влияют на строительство инкубационных ячеек. Сначала строятся ряды одинаковых ячеек для укрытия и вскармливания личинок рабочих пчел. Затем они переключаются на постройку ячеек для будущих трутней. Эти ячейки имеют размер, увеличенный примерно на 30%. Чтобы сделать плавный переход, пчелы не только создают несколько ячеек нестандартной формы. Они также строят 2-3 ряда слегка увеличенных шестиугольников, каждый из которых имеет около 6 мм в поперечнике. Эти промежуточные ячейки с их постепенным увеличением диаметра гарантируют оптимизацию как пространства, так и материалов. В процессе строительства пчелы проявляют поразительную прозорливость, предвосхищая будущие потребности всей колонии еще до того, как матка отложит хоть одно яйцо. Инженерные навыки медоносной пчелы поистине замечательны. И по мере того, как наше понимание дизайна пчелиного улья продолжает расти, также будет расти наше чувство изумления этими насекомыми-архитекторами и их способностью быстро и точно принимать наилучшие решения на каждом этапе строительства. Теперь есть интригующие свидетельства того, что пчелы могут предвидеть строительные проблемы и трудности еще до их возникновения, а затем решать их индивидуально и коллективно способами, демонстрирующими творческую инженерию. Такие способности, когда-то считавшиеся немыслимыми для существ с мозгами, не больше кунжута, ясно указывают на замысел и мудрость высшего инженера, сотворившего всю жизнь на Земле, чтобы отразить вечную истину его присутствия и силы.

Готов ли я к браку? Да и что вообще такое брак? И можно ли к нему подготовиться? Или все происходит само, ведь мы любим друг друга? Сегодня мы разбираемся в этом вопросе с психологической стороны и с точки зрения Библии.

0: чашечка чая к тебе я лечу.
1: Чу-чу-чу-чу.
0: Ча-ча-ча-ча-ча. С чашечкой чая. С чашечкой чая мне все
1: по плечу. Чу-чу-чу-чу.
2: Спасибо, Ирина.
3: Когда мы говорим о готовности к браку, чаще всего люди думают о внешних признаках. Там, возраст, стабильность, наличие любимого человека, какие-то обстоятельства. Кто-то скажет, я верю, что если человек мой, то все сложится. Но если посмотреть с психологической стороны, сложится у тех, кто умеет складывать, кто умеет говорить, уточнять, слушать, прощать, проговаривать боль, ну и уважительно относиться. Ведь брак – это не просто продолжение красивых отношений. Я бы сказала, что это новая форма жизни. Это союз, в котором чувство – лишь один из элементов, а все остальное строится на способности к сотрудничеству, к ответственности, к терпению. И прежде чем задать вопрос, готов ли я к браку, важно не пытаться найти какой-то правильный ответ, а остановиться и по-настоящему посмотреть на себя, честно посмотреть. И это нормально, если ответ на этот вопрос будет «нет». 14 лет, перечитав все главные книги о браке, я была уверена, что готова. Я же уже все знаю, я все прочитала. Там быть помощницей, смиренной, красивой, поддерживающей, ну и так далее. Но в 18 лет я поняла, что я вообще не готова. После отношений, в которых, ну, об меня, можно сказать, вытирали ноги, я поняла, что что-то не так в моей готовности к браку. Кажется, я совсем не готова. И вот с этого осознания и начался мой путь подготовки. И я поняла, что мне нужно действительно ого-го, над чем еще работать. Над характером, над поведением. И вот чтобы нам сейчас разобраться в этой теме, давайте сначала попробуем понять, а что такое вообще брак? К чему именно нужно быть готовой или готовым? Сергей, вот что такое брак по замыслу Бога?
2: Спасибо, Ирина, хороший вопрос. Интересная история, которую вы рассказали. Я хотел бы для начала открыть Библию и прочитать, наверное, основной текст. И брак начинается в начале истории нашей земли. Угу. Когда Господь сотворил мир, Он сотворил человека, Он сотворил брак. Это Бытие, 2 глава, с 21 по 25 текст. Прочитаем.
3: Угу.
2: «И навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, это был Адам, мужчина, он взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра взятого у человека жену и привел ее к человеку. И сказал, вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей. Она будет называться женою, ибо взята от мужа. Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились». А вот история, с которой начинается брак. Исходя из этих текстов, что можно сказать? Брак – это союз мужчины и женщины. Определенно точно сказано, что

0: мужчину, создал женщину для мужчины. Написано, и стали двое одна плоть, и прилепятся один к другому, станут одно, одно целое. И я бы сказал, что Бог сотворил и предусмотрел, чтобы брак – это было, это когда два человека соединяются в одно, заключают союз, завет, и вместе физически, на физическом, на эмоциональном, на духовном уровнях они объединяются в одно целое. И вот живут уже вот так вот, в таком союзе.
1: Сергей, а чем завет отличается от чувств?
0: Завет – это как договор, это обещание, это решение. Когда я решил для себя соединить жизнь с этим человеком, и я пообещал ему, что несмотря ни на что, несмотря на мои чувства, эмоции, мое настроение, погоду на улице, я буду делать вот это. Ну и там зависит, конечно, уже как бы, что мы друг другу обещаем, на каких условиях мы идем в этот завет. Вот. А чувства – это все-таки что-то неосновательное, такое, которое сегодня они есть, завтра их нету, завтра поменялись чувства, настроение поменялось. Вот. И так, если сравнивать, чем отличается, то завет – это основательное решение, осознанное, а чувство – это что-то нестабильное, которое ну, может прийти, может уйти. Вот. Поэтому все-таки брак – это завет, основанный на решении, на принятии решения. Там, где есть и чувства, но когда чувств нет, работают четкие обязательства и договоренности.
1: Спасибо. Спасибо большое. А кто вот точно не готов к браку с библейской точки зрения? Кому это, можно сказать, даже противопоказано?
0: Хороший вопрос. Вообще сложно найти в Библии где-то тексты, которые говорят, что вот этот человек не готов к браку. Можно сказать, что Библия точно говорит о том, ну, исходя из того, что такое брак, можно сделать вывод, как к нему подготовиться. Наверное, тот, кто не готов к ответственности. Это очень важно. Потому что Библия показывает, что завет – это, ну, как я уже сказал, это договор, и который за собой влечет какую-то ответственность обоих сторон. И если ты не готов к этой ответственности, если ты не готов сказать и выполнить, ну, то есть это зрелость, наверное, должна быть, осознанность, решение, ну, тогда пока тебе лучше туда не идти. То есть ты должен быть готовым выполнять то, что ты подписываешь. Так же, когда любой договор мы подписываем, даже самый простой. Да, точно ли этого хочу? Если нет, тогда отложи ручку, тогда подожди, подумай, готов ли ты с этим человеком идти. Вот, наверное, Библия и Господь Бог хочет от двоих именно вот этого.
1: А как человеку понять, что вот он внутренне готов? Вот ему, что вот да, теперь я действительно готов. Вот может такое вообще быть?
0: Есть определенные намеки, есть определенные такие маяки, как человеку понимать, что он готов. Ну и вообще, как Соломон пишет, всему свое время. И действительно, и для брака есть определенное время. Я считаю, что когда человек созревает физически, и не только физически, а душевно, духовно, ментально, у парней это происходит где-то мужчин 23-24-25, у девушек чуть раньше. И вот в этом возрасте, если говорить о каких-то таких вот основаниях, в этом возрасте, наверное, можно уже думать о браке. Вот. А другое дело насчет твоего духовного состояния, насчет твоего понимания себя. А вообще я, в принципе, считаю, что вступать в отношения с противоположным полом, в серьезные отношения, парень или девушка, они могут только, когда они разобрались с собой, вообще поняли, кто он, кто она, что Господь желает от них, какое-то призвание в жизни. Вообще ощутить любовь Божию и принять себя, как Господь тебя принимает. Вот в Евангелии от Матфея, 22 главе, Иисус отвечает юноше, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим», когда тот спрашивает, какие две главные, вообще, какие заповеди. «Всей душою твою, всем разумением твоим, сия есть первая наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя». И Господь, и Христос, Он очень много говорит о том, что значит возлюбить ближнего, возлюбить себя. Конечно, себя мы, наверное, любим априори, да. Но когда говорит Христос о любви к себе, Он имеет в виду, что я, как Господь, я вас люблю всех, такие, какие вы есть. Да, мы грешны, да, мы несовершенны, но Господь нас уже такими любит. И когда мы идем в отношения с человеком, многие

0: идут из-за неправильных мотивов. Они идут туда, потому что, может быть, им не хватило любви в семье. Им, они чувствуют себя одиноко, и они хотят за счет кого-то восполнить вот эти вот потребности. Восполнить любовь внутри, которой не хватает. Восполнить какую-то свою самооценку заниженную, они хотят за счет кого-то возвысить. Когда меня будут любить, мне будут дарить подарки, я буду себя чувствовать лучше. Все, мне надо срочно кого-то найти, кто будет это делать, кто будет это восполнять. Это неправильные мотивы. Я когда говорю о любви к себе, то есть я должен себя принять, что Господь меня любит. Я должен быть уже счастливым человеком, и только я, когда буду счастливым, когда я буду... знать, что Господь меня любит, принимает уже самодостаточным, тогда я смогу адекватно и правильно воспринимать другого человека и не требовать от него в отношениях то, что Господь мне уже дал. Я буду уже готовым не только просить, а больше отдавать. Отдавать вот эту любовь. Потому что я уже ее имею. Господь мне ее дал. Вот, наверное, вот это что-то о том, как внутри понять, что я уже готов.
1: Правильно я понимаю, что вы говорите не про то, что мне нужно сначала полюбить себя для того, чтобы любить другого?
0: Вот именно вы сказали, правильно понимать это, что значит любить себя с библейской точки зрения. Когда Христос говорит, если вас обижают, не обижайте в ответ, если вас сквернословят, не сквернословьте, ударили тебя по правой щеке, по левой. Многие не понимают эти тексты. Почему это? Что теперь тебе терпеть все унижения вокруг? А он говорит из-за твоего, он говорит о состоянии сердца человека. Если ты, ну, понимаешь, осознаешь, что Господь тебя любит или что у тебя есть все, тебе не будет нужно вот это доказывать всем вокруг. Если кто-то на тебя со стороны будет там как-то унижать, пытаться тебя вывести на какой-то конфликт, тебе не нужно будет этого. Ты достаточно чувствуешь, что Господь тебя принимает, Он тебя любит. Не нужно никому ничего доказывать. И вот это вот любовь к себе истинная, о которой Господь говорит. Любить людей и любить, принимать себя, как Господь тебя принимает. Вот как-то так.
1: Смотреть на себя глазами Бога.
0: Да.
1: А вот из вашей практики, как священнослужителя, какие признаки зрелости вы видите у людей, которые готовы к браку?
0: Очень тяжело это увидеть сразу. Здесь нужно общение близкое с людьми. Были ситуации, когда я думал, что люди готовы, и даже благословлял их на это, молился за них, общался. А потом, когда люди вступили в брак, я увидел, что они вообще не готовы. Ну, конечно, я тоже учился, я тоже учусь, я тоже в процессе осознания. Я могу оценивать свою семейную жизнь, тоже понимать, когда я готов, когда... То есть, когда, ну, что нужно было бы сделать, конечно, до брака. Я помню свой опыт. Я вижу ребят, которые заключают сегодня браки, заветы, да, друг с другом. Во-первых, я думаю, что если говорить о духовной готовности, опять же, отношения с Господом, когда ты читаешь Священное Писание, когда ты понимаешь волю Божью обо всем в принципе, и когда ты живешь по Божьим принципам, вот, когда ты утвердил их в своей жизни, и ты понял, что я хочу выбрать именно эту дорогу, это очень большая часть готовности к браку, в принципе, вообще ко всей жизни взрослой и в браку, в принципе. Потому что когда человек понимает, что он хочет и что он выбрал для себя ориентирами в жизни, основы свои какие-то духовные, то есть строить бизнес без обмана, уважать людей, ценить людей и их ценности, да, любить и принимать их такими, какие они есть, в принципе, во всем, тогда и в браке у него эти законы будут действовать и работать, и это уже большая часть, ну, то есть он во многом готов. Другое дело, есть бытовые вещи, в которых человек, может быть, в духовных как бы разобрался, в бытовых он вообще еще не готов, и здесь нужно просто начать, например, жить самостоятельно. Для мужчин это очень важно. Оторваться от своих родителей. Написано, отлепятся, да, от родителей и будут жить вдвоем. Есть много проблем сегодня, когда и молодые люди, и девушки не могут оторваться от родителей, и они идут в брак, и родители с ними в этом браке. Вот. Это другая проблема. Да? Здесь уже нужна консультация, нужно общение, нужно обучение наставников, люди, которые с опытом могут подсказать, помочь, и нужно принять решение, то есть родители. Второй момент, третий момент – это какие-то бытовые вопросы. Нужно понять вообще, как воспитана девушка, если я, да, с ней, и в чем воспитан я. И нужно об этом разговаривать. И разговоры должны быть до брака, вот, об этих всех вопросах. Как я смотрю на воспитание детей? Как я смотрю на, ну, на уборку дома?

0: кто должен вот это делать, кто вот это. Угу. Конечно, об этом нужно всем говорить. И когда эти вопросы бытовые, духовные, такие вот воспитания с родителями, отношения с родителями, они примерно понятны, когда ты уже адекватно смотришь на человека, что он будет вот таким, угу. что он будет вот так себя вести, вот как он ведет себя с родителями, тогда, в принципе, я думаю, что вы уже готовы.
1: Угу, угу. Спасибо.

0: Здесь, когда мы строим отношения с парнем или с девушкой и идем к браку, здесь как бы и есть ответственность моя личная, есть воля Божья. Лично я, когда перед браком готовился, я очень много просил: «Господи, помоги, подскажи мне». И я убежден, что, может быть, кому-то это было, но чаще всего Господь не показывает тебе: «Да, это она, иди в брак, да, да, это он, это твой человек», потому что у Господа нет предопределения. Он тебе предоставляет выбор. В этом заключается его любовь во всем. То есть он предоставляет выбор человеку, в том числе и в браке. И Господь может благословить, я считаю, он может благословить любой брак. Но, конечно, он тебе показывает, и он знает, с кем тебе будет лучше. Он знает, с кем тебе будет... не то, что лучше, у него есть определенный план для каждого человека, я в это верю, и призвание, и он знает, с каким человеком тебе будет лучше и благословение нести это призвание и совершить его. Вот. Конечно, его воля в том, чтобы мы строили отношения с нашими единоверцами, то есть и так далее. Но когда ты просишь об этом, ты должен сам дальше думать и действовать. Окей, Господи, пошли мне жену. Ты просишь об этом, но ты ничего для этого не делаешь. Господь за тебя не приведет тебе вот так вот домой девушку. Тебе нужно молиться об этом и действовать. Искать человека, общаться, смотреть, присматриваться, идти на какие-то решения. Сегодня вот как раз это большая проблема, что парни не решаются сделать что-то для того, чтобы построить брак. И девушки ждут, но как бы вроде все-таки они должны как бы вторую роль выполнять. Они ждут, ожидают, в активном ожидании. Они могут... Они уже, девушки сегодня уже начинают не ждать, а уже сами действуют, потому что парни не решаются, это проблема.
1: Да.
0: Поэтому здесь нужно и молиться, но и действовать. Вот. Наивно ожидать, что Господь тебе с неба спустит ангела, девочку, девочку, кажется, идеальную для тебя. Нужно работать.
1: Да, да, согласна, согласна. И если вот так, да, подытожить, вот, можно сказать, по пунктикам, как с библейской точки зрения готовить себя к браку. Вот, с чего начинаем, да, и как вот идем.
0: Ой, сложно алгоритм построить. Там здесь первый пункт, второй пункт, третий. Ну, вообще, основание – это, конечно же, отношения с Господом. Строить отношения с Богом. Потому что, вы знаете, это как... у тебя есть учебник, но рядом сидит преподаватель, который написал этот учебник, автор учебника. И где лучше узнать информацию, где лучше получить опыт? Ты, конечно, можешь почитать учебник, но когда у тебя есть отношения с автором, да, его Божье слово, оно записано здесь, там, в принципе, записано почти все, что нужно знать нам, если мы хотя бы это будем знать. Но когда ты строишь отношения с Богом, ты молишься, ты общаешься с Ним, ты интуитивно начинаешь понимать, что, чего бы он хотел, чего бы не хотел. Ты молишься, идешь дальше, двигаешься, поступаешь, действуешь, и ты чувствуешь, что Господь, наверное, вот этого бы не хотел. Ну, то есть, и вот, наверное, Господь бы не хотел, чтобы я строил отношения с той девушкой или дружил. Он тебе подскажет через Духа Святого, через Слово Его. То есть параллельно ты общаешься, смотришь и читаешь Слово, и Бог может тебе подсказать через Библию, через людей. Вот. Надо просто прислушиваться, быть готовым слушать. Это вот как бы духовный вопрос, как подготовиться к браку, да? Ну и следующий вопрос. Есть много историй в Библии, патриархов, там, где они тоже с Богом общались. Бог говорит: возьми из народа твоего девушку, не бери из другого народа. То есть посмотри на нее, то есть возьми ответственность за это. Давали выкуп за невесту, были, должны быть готовы были содержать семью, детей. Вот, столько Яков работал за то, чтобы у него было все, то есть и за невесту, за жену свою, и за то, чтобы их содержать, столько детей. Поэтому здесь эти моменты очень важны. Библия об этом говорит, что ты должен подготовиться и с духовной точки зрения, и с бытовой, и во всем быть готовым.
1: Спасибо огромное, спасибо. Мы надеемся, что вам было полезно и стало понятно, что готовность к браку не про идеальных людей, а про людей, которые созрели для завета. Да, готовность к браку – это не отсутствие проблем, а наличие опор, зрелая личность, общие ценности, умение договариваться и духовная ответственность. Это была программа «Чашка семейного счастья». Желаем вам мудрости в выборе.

Как избавиться от чувства вины? Сейчас я немного расскажу, что такое вина, почему она возникает и как мы можем с этим чувством справляться. Начну с того, с определения, что такое вина. Вина — это раздражение человека, направленное на себя, то есть и наказание себя за свои ошибки, промахи, за свою неидеальность. То есть человек себя наказывает, когда нарушает свои собственные стандарты о самом себе, свои собственные долженствования. И вот как с этим чувством можно поступать вообще, как с ним быть? Я хочу сказать, что на нас очень сильно влияют слова, которые мы говорим, которые мы употребляем, в том числе те слова, которые мы говорим сами себе. И вот то же самое касается с чувством вины. Стоит сказать себе «я виноват», ну вот такую вот мысль ходить, прокручивать в своей голове, как сразу возникает такое ощущение достаточно некомфортное, то есть ощущение такой угнетенности, ощущение какой-то безнадежности, безысходности, какой-то такой придавленности. Возникает такое ощущение, как будто бы большой вот плитой могильной человека придавило, и пошевелиться уже невозможно. Я всегда предлагаю заменять чувство вины на слово «ответственность». То есть говорить себе «не я виноват, а я несу ответственность». Вот стоит сказать себе, что я несу ответственность, сразу возникает другое чувство, сразу возникает какое-то такое желание действовать, идти. Не возникает тут уже такое чувство угнетенности, придавленности и подавленности. Но здесь нужно пойти еще немножко дальше и задать себе вопрос, а несу ли я ответственность? Несу ли я ответственность за то, что произошло? Да? Несу ли я ответственность за эту ситуацию? То есть, что касается чувства вины. Здесь перво-наперво, что нужно сделать, это разобраться с зонами своей ответственности по жизни. Вообще, в принципе, за что в жизни я несу ответственность, а за что в жизни я ответственность не несу. Потому что вот именно с чувством вины такое бывает, что нам его передают, нам его иногда навешивают, иногда человек сам его берет на себя ответственность, по сути, за сферу, которая лежит вне зоны его ответственности. И вот как говорят, что как важно брать ответственность за свои там решения, поступки, за свою жизнь на себя, но есть еще продолжение у этой фразы. Очень важно брать ответственность за свою жизнь на себя, но также очень важно передавать ответственность другим людям за их жизнь на себя, то, на них. То есть не брать себе лишнего. И поэтому перво-наперво, что нужно сделать, это разобраться зоны своей ответственности. Тогда львиная часть просто какой-то вот ненужной, навязанной или там взятой вины, она просто отпадет. Другой момент. Если действительно что-то произошло, ну, условно говоря, и мы несем за это ответственность, не надо себя, ну, загонять в чувство вины. Чувство вины, оно не полезно. Во-первых, оно не полезно для здоровья. Во-вторых, оно крайне бессмысленно и для человека, и для окружающих. В-третьих, оно, ну, по сути, ничего хорошего не делает. И чувство вины, оно похоже как на такую черную воронку, которая может засосать. То есть оно такое достаточно ненасытное. Не надо в нем тонуть. То есть в этот момент нужно как раз взять на себя ответственность. Если возможно, компенсировать какие-то вещи. Если какие-то вещи компенсировать невозможно, задать себе правильные вопросы. Что в следующий раз я сделаю по-другому, чтобы этой ситуации больше не произошло. Мне нравится еще такая фраза, что вот чувство вины — это обратная сторона представления о собственном всемогуществе. Здесь тоже поднимается такой крайне важный вопрос о прощении себя. То есть о принятии, да, что я, возможно, в прошлом принял такое неверное решение, которое привело к каким-то последствиям не очень хорошим. И если, например, эти последствия сейчас невозможно исправить, невозможно скомпенсировать, да, принять этот факт, что я всего лишь человек, я не всемогущее какое-то идеальное существо, то есть не навешивать на себя такие вот долженствования, избавиться, ну, от своего какого-то такого представления о том, что о требованиях к себе, что нужно никогда не ошибаться, быть идеальным, то есть принять свои человеческие слабости и сказать, да, я человек, и как всем людям мне свойственно ошибаться. То есть здесь вопрос стоит о прощении себя. То есть вот как мы поступаем с чувством вины. То есть, во-первых, мы заменяем слово «вина» на слово «ответственность». Мы разбираемся с зонами ответственности в своей жизни. Если возможно, мы это компенсируем. Если это не наша ответственность, мы просто вот выбрасываем это чувство вины в мусорную корзину. И также здесь о свои промахи, свои какие-то недостатки мы принимаем и снимаем с себя излишние требования.

0: Здравствуйте! Многие мечтают о настоящей близости в отношениях. А какая она, настоящая близость? Что мешает ее достичь и почему мы часто боимся ее? Какие условия нужны для развития близости? На наши вопросы сегодня отвечает Ирина Полищук, психолог, телесно-ориентированный терапевт. Ирина, здравствуйте. Очень рада вас приветствовать в нашей студии.
1: Здравствуйте.
0: Итак, вот как вообще понять, есть ли в отношениях близость, в дружеских отношениях, в отношениях между мужчиной и женщиной, между супругами, между родителями и детьми? По каким признакам мы это понимаем?
1: Хороший вопрос. Я думаю, что, наверное, это больше такое внутреннее чувство расслабленности. И я бы назвала это чувство теплом, какое-то внутреннее чувство теплоты. Вот если есть, еще можно красивое такое слово подобрать, как тишина. Когда в контакте тишина, нет никаких посторонних мыслей, нет никаких какого-то внутреннего диалога, тревоги, а ты полностью вот находишься в диалоге, в контакте, в близости. Вот это, наверное, такие признаки близости.
0: Ну, то есть, когда мы можем прямо погрузиться в общение, да, с другим человеком, что нас ничего при этом не отвлекает, да? Вообще, всегда ли присутствует в так называемых близких отношениях настоящая близость? А что я имею в виду? Вот, допустим, отношения мужа и жены, они уже по определению должны быть близкими, да? Или отношения родителей и детей, или отношения друзей, вроде, ну вот вы друзья, вы друг друга выбрали. Но значит ли это, что между вами обязательно присутствует близость?
1: Вообще слово «близость», если понимать его буквально, тот, кто близко, то есть расстояние чисто физическое, вот кто-то, кто стоит рядом. Но, конечно, здесь речь идет больше об эмоциональном таком расстоянии, то есть тот, кто эмоционально рядом со мной, вот об этом идет речь. И, к сожалению, действительно так бывает, что между близкими людьми, хотя мы физически находимся рядом, но эмоционально где-то там далеко.
0: Насколько вообще близость важна? Может быть, не обязательно, чтобы она присутствовала, допустим, в семейных отношениях. Может, как-то можно обойтись без нее, или она такого уровня, что, ну, может быть, она всех устраивает. Или прям обязательно в отношениях между, ну, там, родными людьми должна она присутствовать все-таки?
1: Именно я считаю, что близость – это вообще-то самое глубокая, самая искренняя потребность человека. То есть вот, собственно говоря, зачем нам отношения вообще? То есть, дело же не в быту, дело не в продолжении рода, да? А для того, чтобы чувствовать какое-то тепло. Вот, мне кажется, что самая важная цель вообще любых отношений – это именно близость. Но вместе с тем, действительно, не всегда и не везде, и не с каждым должна быть эта близость. То есть иногда даже, я бы сказала, что есть ситуации, когда нужно научиться, наоборот, отстраняться и держать некоторую дистанцию с теми, с кем мы не хотим сближаться больше.
0: Ну, то есть это наш выбор, да? С кем не хотим, не сближаемся, да? Хотя, может быть, в жизни не всегда так и получается. Вынуждают какие-то ситуации нас быть более близкими к тем, с кем мы не хотим быть близкими. Ну, то есть это наш выбор, да? Вот. Но все-таки, вот я думаю, это выбор двоих. Что делать, если мы стремимся к близости, а другой человек нет? Даже вот в отношениях подруг, например, да? Ну вот мы с вами женщины, программа больше для женщин, да? Давайте возьмем женщин. Допустим, отношения дружеские. Я хочу, допустим, подруге рассказывать все. Соответственно, ожидаю, что и она будет со мной откровенно, искренно, но я чувствую, что я ей рассказываю все, делюсь ей, с ней очень многим, а она как будто бы не договаривает, что-то скрывает. Или в отношениях супругов, да, женщина рассказывает все, делится настроением, делится новостями, супруг молчалив. Он слушает, я о нем мало что знаю и мало что понимаю,

0: том, что у него внутри. Что делать в таких ситуациях?
1: Действительно, это боль многих людей, что ты как будто бы выворачиваешься наизнанку, ты делаешь 99 шагов и хочешь, чтобы хотя бы один шажочек тебе сделали навстречу. И это очень печально и очень больно, что этого не происходит. Вот. Это правда, так бывает. Нет такого какого-то универсального рецепта, когда, ну вот делай так, поступай по сценарию какому-то определенному, и точно будет близость. Мы можем со своей стороны создать условия, мы можем создать атмосферу доверия, мы можем быть искренними, мы можем не осуждать, не оценивать слова другого. Но даже сделав все это, все равно мы не можем лишить другого человека права выбирать, делать шаг навстречу или не делать этот шаг навстречу. Вместе с тем надо понимать, что человек не делает это как-то специально, а у людей есть на то какие-то внутренние причины. И часто эти причины связаны с каким-то опытом боли. Ну, то есть, предположим, он в отношениях когда-то открылся, а ему сделали больно. То есть он испытал разочарование, отвержение. Вот отвержение – это очень частая причина, почему человек... Ну, испытав эту боль, дальше с большой осторожностью идет в этот контакт, в эти отношения. А также есть люди, которые действительно, может быть, у них нет потребности в таком количестве близости. Вот, они где-то получили вот эту свою дозу близости, им хорошо, и дальше им нужно побыть одним. Вот интровертам, да, очень часто просто необходимо побыть иногда в одиночестве, восстановиться, потому что близость действительно требует большого количества каких-то внутренних ресурсов. Ведь это ж надо открываться, это надо слушать, вникать в то, что, скажем так, между строк там человек говорит и хочет донести.
0: Ну, то есть близость, она требует большой энергии, включенности, да? И вот как нам определить тогда, вот мой партнер, мой собеседник, что у него за проблема? У него действительно негативный опыт, и поэтому он не открывается? Или просто ему слишком много близости, ему не нужно такое количество откровенных разговоров, там, рефлексии, анализа, да? Я должна это понимать? Я как-то должна поговорить с ним на эту тему?
1: Ну, чаще всего можно просто напрямую спросить. Тебе комфортно? Так. Мне хочется как-то приблизиться к тебе, мне хочется, чтобы ты больше рассказала о себе. То есть, и этого иногда бывает достаточно. То есть даже проявление какого-то заинтересованности уже открывает делать шаг навстречу. И иногда можно понаблюдать. То есть мы же уже знаем того человека, с которым мы дружим, если это давно, да? Я как мама знаю своего ребенка, его темперамент. И если я вижу, что для него важно порой побыть одному, как-то наполниться, и ему будет так хорошо, то значит, вот это его особенность, такая его характер, темперамента, что ему не нужно слишком много.
0: Коль скоро мы заговорили о детях, мне интересно задать такой вопрос. Когда мы говорим, ну вот именно о близости в отношениях с детьми, когда мы говорим подруга-подруга, это отношения двух равных людей, как бы, да, должны быть, двух взрослых людей. Они друг за друга не несут ответственность. Вот. И они на равных общаются, и там нет иерархии. И в отношениях мужа и жены там нет какой-то, может быть, явной иерархии тоже. Вот. А вот в отношениях детей и родителей, вот, допустим, вот я родитель, и мне интересно, что там в жизни моего ребенка. И когда ребенок еще маленький, не угрожает ли ему какая-то опасность? Нет ли у него в жизни какой-то проблемы, которую он боится поделиться? И пока детки маленькие, они еще такие искренние, открытые, они все, ну, рассказывают, многое, так скажем, рассказывают. Потом они вырастают, становятся подростками, потом молодыми людьми. И на каком-то этапе кажется, что близость эта теряется. Нормально ли это? Все-таки дети меняются. Мы-то взрослые как будто на одной ступени остаемся. Мы уже взрослые, взрослый мозг у нас. Ребенок постоянно меняется. И вот мы ждем от него откровенности, а ее уже нет, когда ребенку там 12 лет, 17 лет. Насколько это нормально? Должны ли мы как-то провоцировать прям вот близкие разговоры или нет все же?
1: Вот это интересный момент. Действительно, мы с детьми еще из разных ролей. Я с

0: ребенком иногда как такая мама, которая всем рулит, все контролирует, все в моем видении, я как бы немножко сверху. Это один тип общения, я как такой менеджер, где очень важен такой деловой стиль, границы, и все очень четко обсуждать. Но очень важно научиться переключаться. И с каким-то, я это называю включать сердце. То есть в какие-то моменты важно включаться и говорить. Есть очень красивые слова, как раз такие библейские. Стоять лицом к лицу. Или от сердца к сердцу говорят уста. Mm-hmm. Это очень красивые слова. Когда происходит близость, то там действительно роли отступают. Я как бы вне ролей, я говорю какой-то своей сутью. То есть очень искренне, очень открыто. Вообще, надо сказать, что откровенность, искренность – это важнейший компонент вот этой, чтобы близость случилась. И как будто бы мама тоже должна в какой-то момент, если она хочет близости, да, со своим ребенком, честно сказать, там, давай поговорим по душам, и мне вот грустно, печально то, что ты, например, какие-то поступки совершаешь, или, например, что происходит с тобой в последнее время, мне очень важно, мне очень хочется узнать, что с тобой, что в твоем сердце происходит, что в твоей жизни происходит. Мне кажется, ты отдалился, все ли у тебя хорошо. То есть вот таким каким-то, ну, говорить своим сердцем, да, своей душой. И интересный момент еще про подростковый действительно возраст. Как будто бы, с одной стороны, действительно подростки в каком-то смысле дистанцируются. И кажется, что мы какую-то вот эту детскую часть, детский контакт, который был раньше, теряем. Но именно подростковый возраст – это такое время, когда, знаете, какая самая частая причина, как сказать, претензия, которую выдвигают подростки по поводу родителей, да? Это как раз отсутствие, что родители со мной не говорят. И озвучивая это, они имеют в виду не просто разговор, а именно, чтобы вот сесть, поговорить по душам. Именно у подростков вот эта жажда, чтобы поняли, что там в душе происходит. То есть, uh-huh. И можно, это, конечно, задача для родителей, задачка, uh-huh. да, со сложностью, заново выстроить вот этот вот диалог. Научиться говорить по-другому, не так, как в детстве. Uh-huh. Но если это получается, то наоборот, в подростковом возрасте есть шанс приобрести более глубокую близость.
1: Mm-hmm. Интересно. Ну, я думаю, что эта тема прямо вот для отдельного разговора, возможно, как именно с подростком, как с молодым человеком, со своим сыном или дочерью выстраивать отношения близкие, да? Потому что вот в детстве действительно это просто, это само собой. Ребенок бежит к тебе из садика с такими глазами, с какой-то игрушкой, с чем-то, с угощением, он сразу на тебя вываливает все впечатления, да, или сразу, или дома это происходит. Так или иначе, сильно долго ждать не приходится. Когда же наступает подростковый возраст, дети, ну, более молчаливыми становятся. Они уже больше с друзьями, они уже меньше с родителями. И как бы, ну, оказывается, как вы говорите, они ждут от родителей разговоров. То есть это надо понимать, да, что они ждут этого.
0: У маленьких детей еще важный компонент близости – это телесная какая-то близость.
1: Понимаю.
0: То есть вот да. Ребенок, ага. Ему сложно сформулировать, что там с ним происходит. Он просто пришел, как бы уткнулся в маму и mm-hmm. поплакал. И вот для него это форма близости. То есть здесь нет откровенности такой словесной, но есть откровенность, ну, ты видишь все его эмоции здесь. Mm-hmm. Он в садике, возможно, сдерживался или в школе там где-то контролировал себя там. А вот домой пришел, и он перед тобой раскрыл всю свою душу, все свои переживания вот в виде этого плача, в виде того, что он такой беспомощный к тебе прижался. То есть вот этот mm-hmm. момент такой милый даже.
1: Ну да, ну оставим в стороне немножко детско-родительские отношения, mm-hmm. вернемся к взрослым, немного у нас остается времени для разговора. Что вы, Ирина, посоветуете как специалист? Как развить близость в отношениях, ну, двух взрослых людей? Можно ли вообще это развить? И как?
0: Известные психологи советуют как бы устраивать диагностику периодически собственной близости. То есть периодически

0: все-таки там просыпаюсь с утра, и удовлетворяют ли меня отношения, удовлетворяет ли меня та степень близости, которая есть. И замечать, почему, в какой момент очень частая проблема, что близость была, и в какой-то момент вдруг она была утрачена. Мы стали отдаляться, да, говорят люди, браки которых часто разрушаются. И вот честность, да, опять же, признать, в какой момент это произошло, в чем причина, что мы стали отдаляться. Ну и, соответственно, эту причину нужно иметь смелость, чтобы решить, чтобы идти и, скажем, вот где нужно бороться-то за близость, разрешать те противоречия. Они могут быть внешние буквальные, когда, например, семья, там, скажем, по причине работы, по причине, не знаю, болезней, вынужден, допустим, разъехаться, жить в разных городах. И из-за этого они стали отдаляться. И эту проблему важно признать и решить, что для меня принципиально съехаться и как-то, может быть, даже отказаться от работы ради отношений. Но есть причины внутренние, обиды, конфликты, недопонимание или разговор на разных языках. Вот у меня недавно была интересная пара, когда мужчина такой очень рациональный, очень логичный. Для него важно, чтобы говорили по факту и по делу. А девушка, наоборот, ну, очень эмоциональная, и очень важно, чтобы эмоции, чтобы вот как бы здесь все слезы, гнев, все было. И важно научиться говорить друг другу на вот этом другом языке.
1: Понимать, что другой человек – это все-таки не ты. И там и другой темперамент, и другое, может быть, отношение к жизни. Но и при этом можно все-таки достичь близости. Я так понимаю, да?
0: Да.
1: Итак, Ирина, я благодарю вас за участие в нашей программе. Спасибо вам большое. Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Вы смотрели программу «Принято считать». Всего вам доброго. До свидания.

0: Рождение ребенка – это всегда счастье. И это счастье, оно будет 24 часа в сутки.
1: Своей карьерой успешной я обязан раннему выявлению детей. Деваться было некуда, надо было зарабатывать.
0: Нам всегда хотелось иметь двоих детей, точно. Желание родить третьего ребенка созрело уже гораздо позже.
1: Но если ты понимаешь, что ты очень хочешь ребенка, его надо рожать.
2: Дорогие друзья, телекомпания «Три ангела» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если...» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. Жизнь с избытком. Практичная книга о здоровом питании. Вечно ли Бог любит грешника? Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке. Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте 3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
3: Душа моя покоится.

0: покой находит только в Боге. Он один, в ком черпаю я помощь.
1: Какова роль родителей в том, чтобы их ребенок-подросток имел здоровую самооценку?
2: Для начала нужно понять самому родителю, какие виды самооценки вообще есть.
1: Здоровые вроде бы и нездоровые, да?
2: Два. Некоторые говорят завышенные, заниженные, адекватные. Я делю на две, на как бы два вида. Вот. Здоровые, нездоровые.
1: Ну, это ты меня и научила, поэтому так.
2: К нездоровой самооценке, вот заниженные или завышенные. Так вот, крайности у подростков. Либо завышенные, либо заниженные. Я бы хотела сказать, что важно очень понимать, что свойственно присущие характеристики завышенной самооценки, а что заниженной. Ну вот по детям даже видно иной раз. Есть дети, даже в одной семье, они неуверенные, сомневаются, боятся, все время что-то у них из рук валится, что-то не получается.
1: Это заниженное.
2: Заниженное.
1: Да?
2: А родители, как они вот добавляют, так скажем, или взрослые вообще, учителя? У тебя руки не из того места растут. За что ты не возьмешь, у тебя все не все обязательно что-нибудь сломается,
1: получится. Акцентирует внимание на его плохих оценках.
2: Да.
1: Акценты.
2: Да, я сейчас отвечаю про фокус, да, ты стала говорить. Я сейчас отвечаю на вопрос, как они формируют нездоровую самооценку. Потому что если не понять этого, ты не поймешь, как здоровую формировать. Понимаешь, как? Чего не надо делать.
1: Да, но что не надо делать, я теперь уже понимаю.
2: Да.
1: Не надо фокусироваться на его неудачах.
2: Негативных и так далее. На ошибках. Критиковать самому, и еще у него внутренний еще критик. Там еще о-хо-хо. Учителя добавляют, ты понимаешь, да? Поэтому бывают такие одаренные дети, а они в себя не верят, всего боятся. И в подростковом возрасте особенно увеличивается такой уровень тревожности, беспокойства и страхов. И чаще всего это про будущее. Поэтому какая первая рекомендация для родителей? Важно очень, когда идет страх и переживание про будущего, обязательно нужно сказать, а что самое страшное случится?
1: То есть проговаривать с ребенком его страхи?
2: Конечно, он должен проговорить. Ну, на сегодняшний день родитель и тренер должен быть, и врач, и педагог, и воспитатель. И задаватель вопросов, и аналитик, ну, поддерживающий. Столько у него ролей для того, чтобы. Да? И тут психотерапевт. Что самое страшное случится? Давай посмотрим. Как можно из этой ситуации выйти? И это очень расслабляет человека. Вот я работаю сколько с подростками, и внуки у меня подростки. Я задаю вопрос, что будет самое страшное, что тебя пугает? Особенно у творческих людей вот такое вот возникает. У людей, у детей, подростков... Завышенная самооценка, что происходит? Его не надо хвалить постоянно.
1: Ну да, перехваливаем.
2: Потому что нужно обязательно четко говорить, какие сильные стороны, какие слабости есть.
1: Над чем поработать?
2: Над чем поработать. Поэтому, я считаю, один из важных рецептов, так скажем, оздоровить самооценку подростку, это говорить по фактам, по конкретным результатам, что удается подростку на данный момент. Причем наблюдать. Вот. И говорить про факт конкретно. У тебя удалось вот это, да, получилось вот это. Вот. И я ребятам что говорю обычно на тренинге? Назовите 10 качеств, сильных черт характера, за что вы себя уважаете и цените. Они 5 напишут, 6, и все. О чем это говорит?
1: Не видят, наверное, себя.
2: Да, себя не знают. Говорю, так, теперь найди 5 друзей или 5 человек, которые тебя уважают. У них узнай, за что они себя ценят и любят. А еще у мамы и у папы узнай. Таким образом, получается некий реальный,
1: то
2: реалистичный
1: помочь проект. Ребенку такой список про
2: да, себя. Портрет создать. Такой, портрет. Да, сильных сторон. Вот это очень здорово поможет. Но потом уже делать список слабостей.
1: Над чем поработать.
2: Да, над чем поработать. И родительская, или вообще позиция взрослого должна быть, как из слабых сторон сделать сильные, как перейти вместо, да, получается. Вот, мне кажется, это главная функция взрослого в сформировании здоровой самооценки у подростков.
1: Спасибо, Ольга.

Ваш корабль построен и скоро отправится в плаванье. Ослепительно белый, готовый отправиться в путь. И в открытое море

осень, ни скука, ни грусть, ни лень. Даже не яркие краски листьев, пледы и прочий дребедень. Осень — это о жизни. Очередная ступень бытия, опыт проигранных битв и сражений. Суть этой буквы — таинственный «Я». Осень — это сомнение —

мысли, как листья на лужах ледок, вмерзшие в землю слова и итоги. Чуть розоватый под утро восток. Осень — это о Боге.

Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.

0: Библия была изначально написана для того, чтобы ее понимали.
1: И главное, чтобы Библию читали.
2: Как только эта Библия вышла в свет, я тут же перешел на этот перевод.
3: В этой программе создание Института перевода Библии в поселке Заокский. Издание Института. Задачи и принципы заокского перевода. Значение переводов Библии.
0: Когда мы говорим о Библии, сделанной в Заокском, под редакцией Михаила Петровича и Михаила Михайловича Кулаковых, этот перевод как раз изначально поставил свою задачу не отходить далеко от синодальной традиции, то есть традиции синодального перевода. То есть это труд подготовлен в основном благодаря Михаилу Петровичу Кулакову, который был основателем Института перевода Библии в Заокском, и теперь институт носит его имя. Михаил Петрович родился в 27-м году в Ленинграде, а умер уже в 2010 году. Поскольку Библия была опубликована в 2015 году, последние 5 лет над ним трудился его сын Михаил Михайлович Кулаков.
1: То, что касается перевода Кулакова, я знал лично Михаила Петровича еще с 90-х годов. Он был одним из учредителей Российского библейского общества, мы с ним беседовали. Вот. И когда мы говорили о том переводе, который он предпринял, то я помню его слова, что он хочет сделать умеренно буквальный перевод. Синодальный перевод можно назвать достаточно буквальным. Перевод Российского библейского общества – это смысловой, литературный перевод. Перевод Кулакова, на мой взгляд, и я, Михаил Петрович, это лично высказывал, он пытается пройти между двумя огнями. То есть, с одной стороны, этот перевод стремится к тому, чтобы быть достаточно понятным, с другой стороны, он все-таки учитывает и старается не отходить слишком далеко от синодального перевода.
0: Он еще в 70-х годах пришел в Московскую патриархию. Его встретили, любезно приняли, выслушали идею создания нового перевода, но не поддержали. Говорят, что Библия на газетном языке нам не нужна. Темнота синодального перевода – это достоинство, а не недостаток. Что люди не понимают, пусть спрашивают у священника. Непонятная Библия – это Библия, которая может ввести в заблуждение. То есть, если вы не понимаете Библию, сам язык может вас отпугнуть от чтения. Библия была изначально написана для того, чтобы ее понимали. Там есть интересное место у одного из пророков. «Напиши крупными буквами», чтобы даже читающий мог прочесть. Да? То есть, вещь должна быть ясной, четкой. Да? Это главная идея, которая в самой Библии заложена. Иисус, разговаривая с фарисеями, он упоминает о том, что фарисеи исследуют Писание. Люди, которые хотят исполнять волю Божью, читают, исследуют Писание. Он говорит, исследуйте Писание. Да? Или это место еще можно перевести как «вы исследуете Писание». В детстве Михаил Петрович заучивал Библию наизусть. Не было телевизоров, не было радио. Да? Радио было не везде. И чем занимать детей? Мама видит свой долг в том, чтобы дети могли знать Писание наизусть. И вот он заучивает Писание наизусть с детства. Она занимается с ними образованием, рассказывает им что-то. Дети, когда заучивают Библию, им некоторые слова трудно даже выговорить. Вот, уж не говоря уже о том, что это трудно и понять. То есть мама как может растолкует, конечно, но не все понятно. Михаил Петрович говорит, что надо сделать так, чтобы Библию было читать не просто понятно,

0: интересно. Он постоянно занимался самообразованием. Вот где бы он ни был, куда бы он ни шел, у него всегда постоянно в руках была книга на английском, немецком, русском. Он никогда не сидел без дела. Я видел у него такие издания, которые он никому не давал читать, потому что он говорит, что это что-то очень актуальное, которое для наших людей еще наши люди к этому не готовы. Мне всегда поражало, что он был способен не только узнавать что-то новое, но и под влиянием новых знаний меняться. Он был не все люди в таком возрасте, а переводить он начал в 65 лет Библию. Он оставляет свои административные обязанности в церкви и уходит на пенсию. Но не для отдыха, а для того, чтобы создать институт перевода Библии. И уже через полгода после того, как он создал институт, он готовит послание к римлянам. Через полгода эта книга выходит в издательском отделе Заводской духовной академии. И он пишет о том, что перевод Библии мы будем издавать частями. Ну, собственно, так оно и получилось. Мы сначала издали Новый Завет, потом издали Пятикнижие, книгу Даниила и Псалтырь издавали. То есть как бы издавали частями. И пока в 2015 году мы уже издали Труд, и уже люди знали, что это за книга. То есть Новый Завет они уже познакомились с Новым Заветом, с книгой Псалтырь. И поэтому для них выход полной Библии не был полной неожиданностью. Одно из желаний Михаила Петровича было сделать Библию для русского народа.
1: Переводы, которые делают люди, это своего рода опции, которые, на мой взгляд, обогащают. Обогащают человечество в целом пониманием Бога, божественной силы, связи человека с Богом. Я думаю, что только приветствовать можно.
0: Делая ставку на молодых людей, Михаил Петрович привлек к этой работе сначала студентов Заводской духовной академии. Сами студенты изучают древние языки, и у них есть задания по переводу библейских текстов. И вот он дает им задание, они переводят, а затем сам проверяет то, что у них получается, выверяет, и по большому счету Новый Завет он перевел сам. Но ему не хватало сил и на исследование, и на то, что мы называем шлифовкой текста. То есть текст должен быть не просто переведен, он еще и должен быть, как мы говорим, он должен быть приятно слушаться. Да? У него должно быть стилистическое благообразие и даже некоторое единообразие. А текст у него был тогда достаточно разный в разных местах, он был такой прыгающий. Да? И ему нужен был специалист в области русского языка. Он обращался к разным людям, и вот в 1995 году его познакомили с Валерием Валентиновичем Сергеевым. Это литературовед, который работал с профессором Гуляевым на кафедре литературы. Сначала на кафедре в Казанском университете литературы, а потом в Тверском университете. В течение 2 лет они друг к другу притирались. Это был такой тандем директора со стилистом, потому что стилист высказывал свои предложения, иногда достаточно смелые. Но Михаил Петрович пока не проверит это место. Это смелое предположение запишет, потом начинает проверять по разным комментариям. И иногда видит, что стилисты заносят.
2: У каждого из нас были свои собственные задачи. Я, например, получал текст от Михаила Петровича Кулакова или Михаила Михайловича, который затем стал директором Института перевода Библии, сыграл выдающуюся роль, потому что он нас обеспечивал новейшими текстами, комментариями, монографиями в области библейских переводов. Он ежемесячно поставлял нам ту или иную монографию, или тот или иной словарь, или тот или иной комментарий. Это было чрезвычайно ценно, чрезвычайно важно. Михаил Михайлович, который получил образование в Оксфорде, он тоже оказался исключительно готовым к этой сложной, чрезвычайно ответственной работе. Я получал текст, скажем так, фрагмент текста от Михаила Михайловича. У меня перед собой был не только подстрочник, у меня был целый ряд, ну, по меньшей мере, 2 текста, 2 разных перевода на английском языке. У меня был еще мой родной румынский язык, один из новых переводов на румынский язык, очень хороший. И, разумеется, и рукопись текста, который был приготовлен в нашем институте. Я занимался стилистической правкой. Я должен был придать этому тексту стилистическое благообразие, чтобы он звучал на современном хорошем русском языке. Затем текст поступал к Ивану Викторовичу.
0: Лично я уже участвовал в том, чтобы проверить, насколько в их трудах они ушли от первоначального текста. То есть мне было важно, чтобы при этом, как бы не смело были предположения стилистов и директора, нам нужно было все равно, чтобы кто-то еще противовесом выступал против всяких смелых нововведений. То есть я был таким тормозом или консерватором, который пытался текст выровнять.
3: А Если взять, например, перевод...

0: от института перевода Библии в Саокском, мне кажется, у них как раз цель была, с одной стороны, чтобы перевод как-то был близок к синодальному, и в то же время показать, ну, красоту языка, то есть богатство, то есть чтобы звучал такой своеобразный слог, язык, то есть вот именно красоту передать этого.
1: Вот как Михаил Петрович Кулаков сформулировал первоначально, вот в конце 93-го года, задачу по переводу Библии.
2: Вольная передача, каким бы красивым и понятным она ни делала этот текст, никогда не заменит для серьезного исследователя Библии такого перевода, который вызывал бы к себе доверие, будучи выполнен по принципу «буквально, насколько возможно», «свободно, насколько необходимо». Думается, наибольшего успеха можно достичь не противопоставлением этих тенденций, а их совмещением.
1: И еще одно заявление, сделанное в 2009 году, 16 лет спустя. В нашем издании «Пятикнижие Моисеева» мы на своей обложке написали.
2: Над этим переводом сотрудники Заокского института трудились многие годы, положив для себя изначально в качестве непреложного следующее. Перевод должен сохранить принципиальную верность Слову Божьему, как оно представлено в тексте Писания на языках оригинала. Современность языка перевода. Перевод должен состояться как свободный от каких бы то ни было конфессиональных предпочтений и традиций. Он должен соответствовать задачам не только частного, духовно-назидательного и молитвенного чтения, но также и публичного использования в богослужебной практике.
1: Причем мы не используем остросовременную приходящую лексику, которая нарушала бы традиционно высокий тон текста. Мы, более того, мы допускаем в нашем тексте архаизмы, которые придают тексту присущему древний колорит, но понятный современнику. Например, слово «сей» – да, понятно без перевода. Причем архаизмы не должны быть слишком темными, чтобы не мешать органичному восприятию смысла.
2: «Молитесь же так, Отец наш Небесный, почитаемо да будет святое имя Твое, да придет Твое Царство, и на земле да будет воля Твоя, как на небе. Хлеб наш насущный даруй нам сегодня, и прости нам долги наши, как и мы простили тем, кто нам должен. Не дай нам впасть во искушение, и от злого духа нас избавь. Твое ведь царство и сила и слава во веки. Аминь».
3: Как только эта Библия вышла в свет, я тут же перешел на этот перевод, хотя я вырос на синодальном переводе, он мне дорог, близок. Многие отрывки Священного Писания в синодальном переводе я знаю наизусть, но тем не менее я перешел на новый перевод, потому что этот перевод более точный, более корректный. Этот перевод более доступный и понятный моим современникам, очень красивый в литературном плане. Еще из достоинств этого перевода: в Новом Завете все цитаты из Ветхого Завета выделены жирным шрифтом, и это помогает увидеть взаимосвязь между Ветхим и Новым Заветом, увидеть целостность, единство и гармонию Священного Писания.
1: Когда мы говорим о переводе, то мы всегда предполагаем, что любой перевод – это, по большому счету, пересоздание текста. То есть вы вот видите текст, изначально написан на другом, одном языке. Нам нужно создать другой текст, который будет передавать идею этого текста. Например, если мы буквально попробуем передать английское «how do you do», то вы понимаете, что получается полная бессмыслица. На этом основана переводческая шутка о том, как перевели «how do you do all right». Перевели так: «как ты это делаешь? Всегда правый». Вот. На самом деле правильный перевод будет: «как дела? Спасибо, хорошо». Да? То есть, и в этом смысле естественно, что этот перевод является интерпретацией, которая воссоздает языковую ситуацию. Что касается Библии, то нам не всегда легко уточнить, в какой языковой ситуации какие-то места сказаны. Поэтому естественно, что

В некоторых случаях, в очень ограниченном числе случаев, мы попадаем в область догадок, которые пытались разрешить ученые до нас. Мы пользуемся, естественно, комментариями и справочниками, которые помогают нам уточнить контекст высказывания, которые помогают

0: достаточно не буквально, потому что буквальный перевод, как мы сказали, он делает текст неверным. В отдельных местах мы можем даже исказить мысли оригинала, если переведем буквально. Мы обязаны при этом придерживаться даже формы подлинника иногда. То есть мы старательно придерживаемся, если это возможно, и не искажать смысл того, той формы, которая даже в оригинале есть. Но при этом, естественно, язык должен звучать естественно для русского.
1: «И отвели Иисуса к первосвященнику, где собрались все первосвященники, старейшины и книжники. Некоторые лжесвидетели, выступавшие против него, утверждали: „Мы слышали, как он говорил: „Я разрушу храм этот рукотворный и построю за три дня другой нерукотворный“». Но и эти свидетельства не совпадали. И тогда первосвященник, выйдя на середину, спросил Иисуса: „Ты не отвечаешь? Ничего сказать не можешь на эти обвинения“?» Но Иисус молчал и не давал никакого ответа. Снова спросил его первосвященник: „Ты ли Мессия, Сын Благословенного?“ „Да“, — ответил Иисус. „И вы увидите Сына Человеческого, сидящего по правую руку Всемогущего, и увидите, как на землю явится Он с облаками небесными“».
2: Перевод Заокский, он более ровный, конечно. Он для тех, кто синодальный не понимает, гораздо легче читать перевод Заокский. И у него есть еще такое достоинство, которое мы не всегда, пожалуй, видим в переводе РБО, Библейского общества, Российского Библейского общества. Перевод Заокский старается сохранить традиционную терминологию, церковную терминологию, то, что не всегда удается переводу РБО. То есть, ну, даже вот ветхозаветные какие-то вещи взять, перевод Кулакова и Заокский священника всегда будет делать священником, да, а в РБО вы видите слово «жрец».
0: Вы знаете, на самом деле, вот, когда мы говорим о синодальном переводе, то мы понимаем, что наша задача, задача переводчиков Библии состоит не в том, чтобы устранить синодальный перевод, а в том, чтобы помочь читателю. Если читателю хватает синодального перевода, то пусть читает синодальный перевод. Если ему нужно что-то больше, то сейчас есть больше. Потому что, когда, например, мы разговаривали с Андреем Сергеевичем Десницким, то его спрашивают, сколько нужно переводов. Он говорит, чем больше, тем лучше. А он говорит, что есть мнение других людей, которые говорят, что и одного перевода слишком много. То есть кто-то приводит мнение о том, что руководители православной церкви высказывали свое мнение о том, что одной из ошибок церкви было то, что она разрешила перевести Библию на русский язык. Как бы все равно это явление неизбежное, но лучше бы оно произошло позже, считают они. Потому что раннее возникновение синодального перевода привело к возникновению протестантских конфессий. Именно мы можем заметить, что рост протестантских конфессий в нашей стране начинается именно с момента перевода Библии на русский язык.
3: Главное, чтобы Библию читали. Читали именно как книгу, как связанный текст, погружались, вот плыли в этом потоке смыслов. Не так важно, какой перевод при этом используется. Пускай используется... Кто очень любит славянский перевод, вульгату, перевод Кулакова, синодальный. Главное, чтобы Библию читали, чтобы ее познавали такой, какой она есть, чтобы не питались отзывами какими-то или там, какими-то вторичными мнениями, не познавали Библию через проповеди или через какие-то суждения или поучения, наставления, а познавали Библию непосредственно, как она есть. Вот это самое главное.
4: Вспомнят главным образом благодаря тому переводу, который они сделали и который стал вкладом в русскую культуру. Вот для меня нет ничего более ценного и значимого, чем вот эти слова. То есть, так или иначе, и Иван Викторович, и Михаил Михайлович, и Михаил Петрович, который стоит у истоков создания

0: института. Каждый из нас внес свою лепту, и, как говорят люди со стороны, заокский перевод или перевод под редакцией Михаила Петровича Кулакова и Михаила Михайловича Кулакова стал явлением русской культуры.
1: Сам Алексашка был от мира не прочь, и на мир не человечек. Он смелой рукою взял почтовую сумму, взвалил ее на плечи и стал таскать из Солигаличи чухлому и обратно. Служба в пешей почте пришла ему совершенно по вкусу и по натуре. Он шел один через леса, поля и болота и думал про себя свои сиротские думы, какие слагались в нем под живым впечатлением всего, что встречал, что видел и слышал. При таких условиях из него мог бы выйти поэт вроде Борнса или Кольцова. Но у Алексашки Рыжова была другая складка, не поэтическая, а философская. И из него вышел только замечательный чудак, Однодум. Ни даль утомительного пути, ни зной, ни стужа, ни ветры и дождь его не пугали. Почтовая сумма до такой степени была нипочем его могучей спине, что он, кроме этой суммы, всегда носил с собой еще другую, серую холщовую сумку, в которой у него лежала толстая книга, имевшая на него неодолимое влияние. Книга эта была Библия.

0: Итак, знай, что Господь, Бог твой, есть Бог, Бог верный, который хранит завет свой и милость к любящим Его и сохраняющим заповеди Его до тысячи родов.
1: Верный – библейское определение Бога, указывающее на Его верность завету или союзу, заключенному в древности с избранным народом – Израилем. Бог верен своим обещаниям, несмотря на человеческую неверность. Божья верность выражается в неизменной любви, которая распространяется как на праведных, так и на нечестивых. Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Вершина Божьей верности – смерть Сына Божьего и Иисуса Христа за грехи всех людей, чтобы у каждого человека была возможность спастись и увидеть в своей жизни исполнение Божьих обещаний. Бог желает и создает условия, чтобы люди отвечали Ему взаимностью и были верными Ему.
0: «И увидел я отверстие неба, и вот конь белый, и сидящий на нем называется Верный и Истинный».

Молодой человек называл себя Жаном. Он был старшим из четырех детей и вырос на границе Франции и Швейцарии, во французской коммуне Колонж-Су-Салев, где его отец преподавал латынь и греческий язык в семинарии церкви адвентистов седьмого дня. В этой же семинарии Жан учился после окончания школы. Его отец, служитель церкви адвентистов седьмого дня в Бельгии и Швейцарии, надеялся, что Жан пойдет по его стопам. Но сын решил заняться бизнесом, и в 1935 году он открыл текстильную лавку в Париже. В начале немецкой оккупации Франции Жан бежал из Парижа в Лион, в незанятую немцами часть страны. Там он также открыл текстильную лавку. В 1941 году толпы беженцев перебирались на юг Франции, и число их возрастало по мере усиления гонений в отношении евреев со стороны нацистов в Бельгии и Голландии. Беженцы размещались в лагерях для перемещенных лиц, которые Жан часто посещал. Марионеточное правительство маршала Петена по запросу гестапо переправляло беженцев-евреев из этих лагерей в концлагеря Германии. Тяжелое положение соотечественников не могло не волновать Жана. Тогда же, по его инициативе, была создана подпольная группа «Голландия-Париж», участники которой помогали беженцам перебираться в безопасные страны. Были разработаны безопасные маршруты для переправки голландских евреев, участников сопротивления и других беженцев в Швейцарию или Испанию. Чтобы получить пропуск на вход и выход из швейцарской пограничной зоны, Жан в конце 1942 года открыл второй текстильный магазин в Анси. Усилия Вейтнера по спасению беженцев привлекли внимание голландского военного атташе генерала Ван Трихта в Берне и Вильяма Висерта Хоофта, генерального секретаря Всемирного совета церквей в Женеве. Получив финансовую поддержку, Вейтнер начал перемещать больше беглецов, а также микрофильмов с информацией, необходимой голландскому правительству, находившемуся в изгнании в Лондоне. В работе подпольной сети участвовали сотни людей – голландцы, бельгийцы, французы, швейцарцы и евреи, католики и протестанты, студенты, трактирщики, дипломаты и даже дети. Всех их объединяло сострадание к людям, чья жизнь оказалась в опасности. Была разработана целая система обеспечения беглецов едой, одеждой и поддельными документами, передачи им контактов, паролей и инструкций, чтобы нацисты не могли их выследить. В работе сети активно участвовали преподаватели и сотрудники адвентистской семинарии Колонжа, который преподавал отец Жана и учился он сам. Находившаяся на границе со Швейцарией семинария адвентистов была одной из точек спасительного маршрута. Подпольная группа «Голландия-Париж» внесла ощутимый вклад в деятельность французского сопротивления и спасла более 1080 человек, в том числе 800 голландских евреев и более 112 сбитых пилотов-союзников. Жан был одним из самых разыскиваемых лидеров французского подполья. Гестапо предлагало награду в 5 миллионов франков за его поимку. Цена за спасение такого количества людей была крайне высокой. В феврале 1944 года французская полиция арестовала посыльную организацию «Сюзи Край» и передала ее гестапо. Вопреки всем правилам конспирации, у нее при себе оказалась записная книжка с именами и адресами членов группы «Голландия-Париж». Гестаповцы опускали и держали ее голову в лохане с ледяной водой, в которой она едва не захлебнулась. Под пытками она раскрыла адреса ключевых участников подпольной сети. В результате было арестовано около 150 членов группы, 40 человек были убиты. Среди прочих адресов девушка сообщила гестаповцам адрес Габриэль Вейднер, родной сестры Жана. Она была арестована гестапо и заключена в тюрьму Фресна в Париже в расчете на то, что ее товарищи попытаются освободить. Во Фресне с ней хорошо обращались, но когда ловушка не сработала, ее отправили в концентрационный лагерь Равенсбрюк в Германии. Она умерла от дистрофии 15 февраля 1945 года, всего через несколько дней после освобождения узников лагеря советскими солдатами. Жан Вейднер был дважды арестован во время своей подпольной деятельности. В 1943 году он был арестован в Лионе и доставлен в канцелярию французского гестапо, где подвергся пыткам, электричеством и водой, но был отпущен за неимением улик. В следующем году он был арестован французской милицией в ресторане в Тулузе, которая приняла его за другого подпольщика. Он был заключен в тюрьму и подвергнут пыткам.

Объявив подлинную личность задержанного, милиция сообщила о нем немецкому гестапо, в управлении которого были сделаны приготовления для казни. Но накануне приезда гестаповцев Бог помог Жану сбежать. Но даже тогда, когда Жана пытали в Лионе, и ему грозила смертная казнь в Тулузе, он с достоинством переносил испытания, избрав своим уделом помощь людям. Путь благодеяний не всегда легок для того, кто идет им. Очень немногие люди в этом мире, которым удалось совершить для других что-то великое, имели перед собой гладкую и ровную дорогу. Как правило, если ты хочешь совершить что-нибудь стоящее, тебе придется шагать тернистыми тропами. В течение нескольких лет, когда Жану приходилось изыскивать способы ускользнуть из рук французской полиции и гестапо и в то же время оказывать людям посильную помощь, он не терял уверенности в том, что он Божий человек, исполняющий то, чего ожидает от него его небесный Отец. «В подавляющем большинстве случаев, — вспоминает Жан, — одна лишь рука Господня была в состоянии спасти меня от тех опасностей, которые мне грозили. Я совершенно уверен, что именно Бог провел меня через все эти годы бегства, плена, пыток и ужаса». В ноябре 1944 года, после освобождения Франции, Вейднер встретился в Лондоне с королевой Нидерландов Вильгельминой и рассказал ей о деятельности группы «Голландия-Париж». В том же году он был произведен в капитаны вооруженных сил Нидерландов и направлен на службу в парижское отделение голландской службы безопасности. Жан отвечал за проверку всех голландских граждан во Франции и Бельгии на предмет сотрудничества с немцами. В середине 1946 года правительство Нидерландов отправило Жана в отставку, и он вернулся к торговле текстилем. За свои заслуги во время войны Жан Вейднер был награжден медалью свободы «Золотой пальмовой ветвью», орденом Британской империи, орденом Оранских Нассау. Французское правительство наградило его военным крестом, медалью сопротивления и орденом почетного легиона, а бельгийское правительство – орденом Леопольда. Израильское правительство включило Вейнера в число праведников народов мира. В мемориальном комплексе истории Холокоста Яд Вашем в Иерусалиме в честь Жана Вейнера было посажено дерево. 21 мая 1994 года истинный праведник Жан Вейнер скончался в своем доме. На памятной панихиде в адвентистской церкви раввин Харальд Шельвейс сказал такие слова: «Соприкосновение с добром может быть более болезненным, чем соприкосновение со злом. Одно дело изучать и осуждать злодеяния Клауса Барби, немецкого военного преступника, получившего прозвище «Лионский мясник», и совсем другое – изучать самоотверженное служение людям Жана Вейнера. Последнее представляет собой зеркало, в которое непросто смотреть. Спас ли бы я беременную женщину, голодного или бездомного ребенка, пожилую напуганную супружескую пару, обеспечил бы их едой и кровом, позаботился бы о них болезни, зная, что это может навлечь на мою семью гнев нацистов». Бесконечная доброта спасателя заставляет сомневаться в собственной порядочности. Спасительный труд людей из плоти и крови побуждает меня долго и усердно думать о собственной доброте и продумывать свое поведение в аналогичных ситуациях. Герою сопротивления Жану Вейнеру принадлежат замечательные слова. «Каждый из нас сталкивается в жизни с выбором. Думать только о себе, добиваться максимально возможного для себя или думать о других, служить и помогать нуждающимся. Крайне важно работать над своим сердцем, чтобы в нем нашлось место для чужих страданий».

0: Жизни великих людей подобны легендам, трудны, но прекрасны. Это слова человека, о котором будет наш рассказ сегодня. Они в полной мере относятся и к нему самому. Он был врачом, педагогом, писателем. Его называли королем детей. Он любил детей, всех детей, независимо от национальности. Его любовь была всеобъемлющей, абсолютной и без сомнения отгораживала его от взрослого мира. Только дети имели право на его время и на его жизнь. Януш Курчик, настоящее имя Генрих Гольдшмидт, родился 22 июля 1878 года в Варшаве в благополучной семье адвоката. Он получил хорошее воспитание. Свое первое нравственное решение Генрих принял в возрасте 5 лет. Он доверил свой дерзкий план переделать мир своей бабушке, которая одна понимала его.
1: Я уничтожу деньги и устрою так, чтобы больше не было голодных или грязных детей, вроде сына привратника или компании оборвышей там внизу, с которой мне строго-настрого запрещалось играть.
0: «Мой маленький философ», – сказала бабушка и дала ему изюмину. Школьные годы Генриха прошли в Варшаве, в русской гимназии. Там царила жесткая дисциплина. Уже тогда он понял один урок на всю жизнь. Взрослые детей не уважают. Он замечал, как детей толкают в конках, как кричат на них без всякого повода, как шлепают, если они нечаянно задевают кого-то. Им непрерывно угрожают. «Вот отдам тебя злому старику, тебя засунут в мешок, тебя украдет нищий». Он напишет о детях, как о беззащитном угнетенном классе, как о маленьких людях под пятой больших людей.
1: Мир взрослых вращается вокруг впечатлительного ребенка с головокружительной быстротой. Ничему и никому нельзя доверять. Взрослые дети не способны понимать друг друга. Словно бы они два разных биологических вида.
0: Когда ему было 11 лет, семью постигло несчастье, которое наложило трагический отпечаток на душу мальчика. У его отца развилась душевная болезнь. И он был помещен в клинику для душевнобольных, и оттуда уже он не вернулся. Мальчик не понимал, почему отец просто не может взять себя в руки и вернуться домой к семье. Генрих еще глубже погрузился в мир своих фантазий. Единственным его спасением стало чтение. В 13 лет он начал писать стихи, а в 14 записал в своем дневнике.
1: Я существую не для того, чтобы меня любили и мной восхищались, а чтобы самому действовать и любить. Не долг окружающих мне помогать, а я сам обязан заботиться о мире и человеке.
0: 7 лет болезни отца привели к тому, что семья быстро обеднела. Исчезли и богатые квартиры, и прислуга. Пришлось переселиться в бедный район. Молодой Генрих занялся репетиторством. Ему ведь надо было содержать мать и сестру. Он давал уроки детям их богатых друзей и знакомых.
1: Я никогда не мог забыть унижение, которое испытывал, когда некоторые мамаши говорили со мной как со слугой, а также изумление, с каким узнавал себя во многих из этих ревниво оберегаемых мальчиков, таких бледных от постоянного пребывания в четырех стенах, с дряблыми мышцами от недостатков в физических упражнениях.
0: Скоро он нашел к ним подход. В процессе этого обучения он обнаружил, что ему нравится работать с детьми, и что, сосредотачиваясь на их тревогах, он забывает свои.
1: Я познал и бедность, и достаток, и понял, что можно оставаться достойным человеком в обоих состояниях. И что обеспеченный человек

0: может быть глубоко несчастен.
1: В 1898 году Генрик поступил на медицинский факультет Варшавского университета. А в 1903 он получил диплом врача. Его целью стала борьба с болезнями и страданиями. Еще юношей он начал пробовать силы в поэзии, публицистике и художественной прозе. И для этого взял себе псевдоним Януш Корчик. В 18 лет он там опубликовал первую статью по проблемам педагогики, которая получила название «Гордиев узел». В этой статье юноша, почти подросток, всерьез ставил вопрос, который актуален и сейчас.
0: Настанет ли день, когда матери и отцы перестанут думать о тряпках и развлечениях и сами займутся воспитанием и образованием своих детей, не перекладывая эту роль на нянек и репетиторов?
1: Всего Корчик написал более 20 томов больших и малых трудов. И почти все это о ребенке, о его физическом и психическом здоровье, о его горестях и радостях, о том, что взрослые должны соблюдать его права и уважать его как личность. Его книги «Как любить ребенка», «Право ребенка на уважение» помогли родителям и учителям по-новому узнать детскую психологию. Поколения детей росли на его книгах, и особенная роль тут принадлежала ставшему классикой королю Матиушу Первому. Это история о приключениях и злоключениях мальчика-короля, который задумал провести реформы на благо своих подданных. Эта книга в Польше пользуется такой же любовью, как Питер Пен и Алиса в «Стране чудес» в англоязычных странах. В середине 30-х годов Корчик вел собственную радиопрограмму, где в роли старого доктора он сочетал житейскую мудрость с лукавым юмором. Каким-то образом, благодаря его обманчиво простым словам, слушатели начинали ощущать, что становятся нравственно лучше. В педагогике Корчика нет строгой системы, нет последовательного описания воспитательных методов и приемов. Его педагогика – это искусство отношения. Отношения, которые связывают ребенка и взрослого, воспитанника и воспитателя. Точнее, людей друг с другом. Его знаменитый афоризм.
0: Детей нет, есть люди, но с иным масштабом понятий, иным запасом опыта, иными влечениями, иной игрой чувств.
1: В 1903-11 годах Корчик работал в еврейской детской больнице имени Берсонов и Бауманов и воспитателем в летних детских лагерях. Он являлся членом еврейского благотворительного общества помощи сиротам. В 1904-1905 годах он принимал участие в русско-японской войне в качестве военного врача. В 1911 году Корчик оставил профессию врача и основал дом сирот для еврейских детей, которым руководил до конца жизни. В доме сирот был выборный детский сейм, товарищеский суд и судебный совет. Товарищеский суд в 95 случаях из 100 выносил оправдательные приговоры. Понять и простить – таков был его лейтмотив. Корчик говорил:
0: «Будь сам собой. Ищи собственный путь. Познай себя, прежде чем захочешь познать детей. Прежде чем намечать круг их прав и обязанностей. Отдай себе отчет в том, на что ты способен сам. Ты сам тот ребенок, который должен узнать, воспитать, научить себя раньше, чем других».
1: Януш Корчик всегда оставался верующим. Бог, в которого он верил, подобно Богу Спинозы, был вольным духом, мистической силой, пронизывающей Вселенную.
0: «Меня не удивляет, что у Бога нет ни начала, ни конца, ибо я вижу его как нескончаемую гармонию. Звезды, сама Вселенная, а не священнослужитель, говорят мне о существовании Творца. У меня своя вера, есть Бог. Человеческому уму не дано постигнуть его сущности. Веди себя

0: достойно. Твори добро, молись. Но не для того, чтобы просить у Бога, а чтобы всегда помнить о нем. Ибо его должно видеть повсюду и во всем.
1: Когда умерла его мать, в своем горе Корчик почувствовал, что этот Бог, которому он так доверял, покинул его. Не в силах понять, в чем заключался смысл смерти матери и почему умереть пришлось ей, а не ему, он составил сборник молитв наедине с Богом, молитвы для тех, кто не молится, в которых он излил свою скорбь и ощущение покинутости, как указал Мартин Бубер.
0: Люди, которые говорят с Богом столь доверительно, очень близки ему.
1: Януш Корчик считал, что...
0: Вне религии можно воспитать ребенка, но без Бога нельзя. Как объяснить рождение, смерть, смену поколений?
1: Корчик вовсе не идеализировал детей. Он говорил...
0: Среди детей столько же плохих людей, сколько и среди взрослых. Все, что творится в грязном мире взрослых, существует и в мире детей. Воспитатель, который приходит со сладкой иллюзией, что он вступает в эдакий мирок чистых, нежных, открытых сердечек, чьи симпатии и доверие легко сыскать, скоро разочаруется.
1: Януш Корчик чувствовал, что в каждом ребенке горит искра нравственности, способная победить мрак в глубинах человеческой природы. И чтобы не дать этой искре угаснуть, необходимо любить и бережно растить новое поколение, дать ему возможность поверить в правду и справедливость. В его дневнике есть такая запись.
0: «Мне сказал один мальчик, покидая дом сирот, если бы не этот дом, я не знал бы, что на свете существуют честные люди, которые не крадут. Не знал бы, что можно говорить правду. Не знал бы, что на свете есть правда».
1: Прием, эффективный для одного ребенка, мог никак не подействовать на другого. Порой Корчику бывало нелегко найти подход к особенно трудному беспризорнику. Его целью было не столько изменять детей, сколько помогать им укреплять волю, как когда-то он укрепил свою. А для этого требовалось освободить их от комплексов, дать их ранам время зажить. И он писал.
0: Решение следует искать не только в психологии, но и в медицинских справочниках, социологии, этнологии, поэзии, криминологии, в молитвеннике и в руководстве для дрессировщиков.
1: Последнее было добавлено к общему списку вовсе не для красного словца. Вернее сказать, он во многом приписывал свое умение укрощать дикого зверя в себе своим наблюдением за дрессировкой животных в цирке.
0: Работа дрессировщика честна и исполнена достоинства. Бешенство диких инстинктов побеждается силой несгибаемой воли человека.
1: В 1940 году Януш Корчик вместе с воспитанниками дома сирот был перемещен в Варшавское гетто. Он отклонил все предложения вывести его из гетто и спрятать на арийской стороне. В гетто Корчик отдавал все силы заботе о детях. Он героически добывал для них пищу и медикаменты. В августе 1942 года Корчика, его помощницу Стефанию Вельчинскую и примерно 200 детей в товарных вагонах отправили в Треблинку. Корчик отказался от предложенной в последнюю минуту свободы и предпочел остаться с детьми, приняв с ними смерть в газовой камере. Корчик был, вероятно, первым из современных деятелей образования, кто столь четко сформулировал и реализовал в педагогической практике идею уважения к ребенку, важную для всех нас. Только стремясь понять сложные процессы формирования личности ребенка, родители воспитывали

0: воспитатели смогут научиться любить детей по-настоящему. Он так обращался к самим детям.
1: Мы не даем вам Бога, ибо каждый из вас должен сам найти его в своей душе. Не даем Родины, ибо ее вы должны обрести трудом своего сердца и ума. Не даем любви к человеку, ибо нет любви без прощения, а прощение есть тяжкий труд, и каждый должен взять его на себя. Мы даем вам одно – даем стремление к лучшей жизни, которой нет, но которая когда-то будет, к жизни по правде и справедливости. И, может быть, это стремление приведет вас к Богу, Родине и любви.

0: Здравствуйте, девочки и мальчики! Сегодня у нас будет зарядка плюс солнце. И помогут мне ее провести юные гимнастки Катя, Дарьяна и Настя. Всем солнечный
1: привет!
0: Девочки, а вы знаете, для чего Бог сотворил солнце?
2: Чтобы грело землю, чтобы растения могли...

0: могли расти, чтобы радовать нас.
1: Правильно. Прежде чем начать зарядку, предлагаю немного позагорать на солнце и сделать массаж лица. Первое упражнение – красивый лоб. Пальцами обеих рук проводим по лбу от середины к вискам. Приготовились? Начали. Раз. Два. С легким нажимом. Три. Четыре. Пять. А теперь упражнение «Смеющиеся глазки». Растираем ладони перед собой и прикладываем к глазкам. Приготовились, сложили ладошки. Начали. Раз. Приложили. Два. Приложили. Молодцы. Три. Четыре. Пять. Закончили. А теперь давайте нарисуем брови. Указательными пальцами обеих рук проводим по бровям от середины к вискам. Приготовились, начали. Раз, два, три, четыре, пять. Молодцы. Давайте теперь всем покажем, какой у нас длинный нос. Указательным пальцем проводим от кончика носа к переносице. Приготовились, начали. Раз, два, к переносице. Три, четыре, пять. Молодцы. А теперь мы покажем, какие у нас уши. Растираем уши снизу вверх и обратно до покраснения и ощущения тепла. Приготовились, начали. Растираем уши. Раз. Два. Еще растираем. Три. Активнее, активнее трем. Четыре. Пять. Молодцы. Закончили. Первое упражнение называется «Дотянись до солнца». Давайте потянемся к солнцу, доброму и ласковому. Исходное положение – стоя, ноги вместе, руки опущены вдоль туловища. На счет раз поднимаемся наверх, руки через верх тянем в потолок. На счет два возвращаемся в исходное положение. Приготовились, начали. Раз, два. Молодцы. Раз, два. Раз, два. Добавляем дыхание. Вдох. Выдох, спина ровная. Вдох, макушка тянется в потолок. Выдох. И последний раз. Вдох. Закончили. Какое прекрасное и удивительное светило сотворил Бог. Следующее упражнение называется «Удивляемся солнцу». Исходное положение «Стоя, ноги вместе». Руки опущены вдоль туловища. На раз поднимаем плечи наверх, на два опускаем их в исходное положение. Приготовились, начали. Раз, два. Вдох, выдох. Спина ровная. Два. Отлично. Раз, два. Супер. Раз. Осанка красивая. Раз, два. Раз. Закончили. Солнечные лучи пронизывают всю атмосферу и освещают Землю. И это будет наше следующее упражнение – солнечные лучи. Исходное положение – стоя, ноги на ширине плеч, правая рука наверху, левая внизу. Спина ровная, ручки прямые. Переводим ручки, меняем положение рук, теперь левая рука сверху, правая внизу. Приготовились, подсчет начали. Раз, два, раз, два. Не торопимся. Раз, внимательно слушаем счет. Два, спина ровная. Раз, осанка красивая. Два, шея длинная. Раз, два, последний раз. Раз, два. Закончили.

А теперь давайте нарисуем солнце на асфальте. Сходное положение: стоя, ноги на ширине плеч, руки на поясе. На счет раз наклоняемся вниз, рисуем правой рукой круг на полу. На счет два возвращаемся в исходное положение. На счет три рисуем левой рукой круг на полу. На счет четыре возвращаемся в исходное положение. Колени не сгибаем. Приготовились, начали. Раз, ниже наклон. Два, спина ровная. Раз, два, дотянуться до пола. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, закончили. Все знают, что солнце не только светит, но и греет. Следующее упражнение называется «Солнце греет нам бока». Исходное положение: стоя, ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. На счет раз наклоняемся вправо, рука скользит по правой ноге. На счет два возвращаемся в исходное положение. На счет три наклоняемся влево, левая рука скользит по левой ноге. На счет четыре возвращаемся в исходное положение. Приготовились, начали. Раз, два, молодцы, три, наклон как можно ниже, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, колени не сгибаем, три, четыре. Раз, два, рука прямая, три, четыре. Молодцы. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Молодцы. Три, четыре. И последний раз. Раз, два, три. Закончили.

Иногда настроение называют солнечным. Следующее упражнение – солнечное настроение. Исходное положение – стоя ноги вместе, руки на поясе. Выполняем 8 прыжков на месте и 8 шагов. Приготовились, начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Маршируем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Прыгаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Маршируем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Прыгаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Маршируем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Стой. И последнее упражнение. Позагораем. Исходное положение лежа на спине. Ложимся на спинку. Вытягиваем ножки. Руки вдоль туловища. Все расслаблено. Дышим спокойно, ровно под мой счет. Глубокий вдох. Выдох. Еще раз вдох. Выдох. Молодцы. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. И последний раз вдох. И выдох. Закончили. Вот и сделали мы зарядку. Плюс получили заряд бодрости на весь день. До новых встреч, ребята. Всем пока!

0: Здравствуйте, друзья!
1: Привет!
2: Привет!
0: Сегодня я не только научу вас печь пирог мечты, но и поделюсь с вами одним секретом. Это секрет хорошего настроения. Ульяна и Славик, вы, наверное, знаете, что нужно делать, чтобы поделиться хорошим настроением с другим. Вот что нужно человеку делать, чтобы быть счастливым?
1: Хорошо учиться.
0: Да.
3: Ни с кем не ссориться.
0: Да, правильно. Хорошо, когда у тебя мир со всеми и в дневнике одни пятерки. Но секрет все-таки в другом. Чтобы быть в хорошем настроении, нужно делать что-то доброе для других. Даже в Слове Божьем написано: «Давайте, и дано будет вам». Вот я с вами поделился с секретом, и у меня хорошо на душе.
3: А еще можно приготовить какое-нибудь угощение и поделиться им для радости.
0: Да, точно.
2: А можно подарок подарить?
0: Верно.
3: Или нарисовать открытку.
0: И написать туда чудесное поздравление.
3: Да. А еще подарить цветок.
0: Точно.
2: Сыграть мелодию на фортепиано.
0: Отличные идеи. А еще можно научить чему-нибудь полезному. Так поступила одна женщина. Ее звали Ютте Андерсен. И жила она в Дании. В этой стране объявили конкурс на лучший кулинарный рецепт. И Ютте Андерсен придумала пирог мечты. Она написала этот рецепт и отправила на конкурс. Этот пирог так понравился всем, что его стали печь в каждой датской семье.
3: А Ютте Андерсен победила в конкурсе?
0: Да, и получила главный приз. А вы хотите попробовать кусочек такого пирога?
1: Да!
0: Тогда за дело! Нам нужно будет приготовить тесто. Я попрошу Ульяну насыпать сюда в стакан муки и еще 2 ложечки столовых муки. И добавим сюда 1/2 чайной ложечки разрыхлителя. Держи. И щепотку соли. Вот так. А Славика я попрошу налить 1/2 стакана молока. Наливай. Так, и масло мы отрежем от пачки 1/3. Ну, это примерно 70 грамм. И все это растопим в кастрюльке. Давай, Славик. Поджигай. Вот это. Отлично. Да, прям вылипай туда. Ага. Сейчас они тихонечко. Сейчас масло будет тихонечко расходиться. Можешь прямо ложечкой помешивать его вот здесь. Вот, смотри, смотри, оно начинает растапливаться. Вот ему помогай, вот так его покружи, повози, чтобы оно потихонечку расплавилось. Кастрюлька нагревается, и сейчас оно все-все растопится там. Так, Ульяночки, все готово, да?
3: Сейчас мы перемешаем.
0: Да, теперь их надо перемешать, чтобы разрыхлитель и соль перемешались с мукой.
2: Уже растаяло.
0: Отлично. Тогда нужно его охладить в мисочке. Можешь ее перелить сюда?
2: Да.
0: Давай. Так, мука у нас готова. Масло с молоком мы растопили.

И теперь мы приготовим здесь. Смешаем 2 яйца и 4 столовых ложки сахара. Славик, положи, пожалуйста, сюда 4 столовых ложки сахара, а я разобью яйца. Так. Угу. Давай, высыпай, Славик. Ульяночка, а еще 1 чайную ложку.

яйца готовы. Сахар есть. Можно их взбить. Можно взбить их вилкой. Но это долго. Можно взбить их венчиком. Это быстрее. Но если у вас есть электрический миксер, то это будет еще быстрее. И мы воспользуемся им. Где он у нас тут? Так. Надеваем. И взбиваем. Главное, чтобы во все стороны не полетело. Вот. Побыстрее.

Взбивать придется долго, у нас должна получиться пышная светлая масса. Такая вот у нас пышная масса получилась. Теперь мы будем добавлять сюда муку, но не сразу всю. А добавим сюда 1/3 муки. И будем при этом перемешивать. Давай, Лен, добавляй 1/3. Так. И сразу перемешиваем. Вот такими движениями. Снизу вверх, снизу вверх. Так, отлично, Ульяночка. Хочешь слайк попробовать? Держи. Вот такими движениями. Снизу вверх. Да-да-да, вот так вот. И придерживай мисочку, чтобы она не убегала. Вот. Сейчас все хорошо перемешается. Ага. И когда у нас перемешалась мука с яйцами, мы начинаем добавлять туда масло, растопленное с молоком. В самый краешек, Славик, а ты продолжай перемешивать. Я буду добавлять вот так. Но не все масло, а только половинку. Так. Продолжай, продолжай. Отлично. Вот. Ульяночка, теперь нужно добавить 1/3. А Славик продолжает перемешивать. Так. Угу. Движениями такими. Снизу вверх, снизу вверх. Да. Вот так непросто замешивается это тесто. Необычно, да? Постепенно. Чтобы все хорошенько перемешалось. Все отлично перемешалось. Теперь мы эту массу выльем в форму для запекания и отправим в духовку на 180 градусов на 30 минут. Выливаем. Славик, можешь мне помочь ложечкой? Я подержу, а ты все его туда выскребай. Mm-hmm.

Так, отлично. Давай. Оно распределилось по форме. И теперь отправляем его в духовку.

Ждем 30 минут. Но это еще не все. Сейчас мы будем готовить начинку для пирога. Славик, выливай сюда стакан молока. Ульяна, положи, пожалуйста, сюда. О, там есть ложка. 3 столовых ложки сахара. И я выложу сюда треть пачки масла. Ну, можно чуть-чуть поменьше, там 60 грамм, чтобы получилось. Так, выливай.

0: три. Готовы? Славик, снова их нужно растопить вместе на плите. Включай. Ага. И нужно будет довести до кипения. Потом мы высыпем туда 2/3 стакана кокосовой стружки. Вот возьмем этот стаканчик, Ульяночка, положи, пожалуйста, сюда 2/3 стакана кокосовой стружки. Угу.
1: 2/3 – это сколько?
0: 2/3? Но этот стаканчик нужно поделить примерно на 3, и 2 из них части заполнить. Вот, наверное, где-то так. Так, как вы думаете, это сладкая будет начинка?
1: Да.
0: Она должна, мне кажется, получиться прямо как глазурь. Оно закипает. Ульяночка, добавляй кокосовую стружку. Славик, можно помешивать это все вместе. Давай. Вот. Такая штуковина должна получиться вкуснющая. И дальше нужно подождать и чуть-чуть поварить. Минуточки две. Так, пирог почти готов. Сейчас, Славик, разреши, я поставлю его сюда. Он горячий, аккуратненько. И мы выложим на него нашу приготовленную кокосовую начинку. И аккуратненько ее расправим. Так. По всему пирогу расправляете вот так его. Так, получается отлично. Угу. Ровненько все краешки, чтобы все дырочки были заполнены. Не обожгитесь. Отлично. И мы снова отправляем его в духовку на 10 минут. На температуру ставим еще выше, 200 градусов. Пирог достали, дали ему остыть, потому что пирог мечты нужно есть холодным. И теперь можно нарезать. Доставайте тарелочки.
1: Вкусно. Спасибо той женщине из Дании, которая поделилась рецептом пирога.
2: А тебе, дядя Леша, спасибо за рецепт счастья.
0: Рецепт счастья простой. Дарите счастье другим и будьте счастливы. Пока!
2: Пока!
1: Пока!

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

«Да благословит тебя Господь и сохранит тебя! Да воссияет над тобою лик Господень, и милость Его да явится тебе! Да обратит Господь взор свой на тебя и даст тебе мир!»

Тишина, шепот ветра, ветви деревьев и вдруг голос, от которого замирает сердце. Где ты? И это не громовой приговор, а это трепетный вопрос того, кто знает каждую нашу слезу, каждую надежду, каждую тайну. Этот зов звучит сквозь тысячелетия, сквозь пелену человеческих страданий и падений. Он обращен не только к Адаму в далеком Эдеме, а к каждому из нас здесь и сейчас. Представьте, Бог, Творец Вселенной, идущий по саду не для того, чтобы судить, а чтобы разделить с человеком прохладу дня. Конечно, Священное Писание не передает нам акцента, да, или интонации, но когда мы знаем Бога, мы понимаем, что Бог ищет Адама и Еву, и говоря эти слова, они не преисполнены злости и негодования. Он не восседает на недосягаемом престоле, но он наклоняется, чтобы услышать дыхание своего творения. Адам и Ева не трепетали перед ним, они радовались его присутствию, когда он приходил до грехопадения к ним. Их общение

дыхание было естественным, как дыхание. Но грех, к сожалению, разорвал эту связь, и с тех пор человечество, словно потерявшийся ребенок, ищет путь обратно к Отцу. И вот Христос. Он не просто открыл дверь спасения, Он восстановил диалог. Сегодня, подводя итог этому циклу передач, посмотрим на вечную перспективу общения с Богом. Если вы готовы, то давайте приступим. Еще раз приветствую вас, и, как уже было сказано, это последняя тема из этого 30-дневного цикла. Цикла онлайн с Богом, где мы с вами вместе рассуждали и учились тому, как общаться с Богом, как искать Его лица, как познавать Бога через Писание, через мир, который Он сотворил, как слышать Его голос в молитве, в обстоятельствах, через других людей, в Писании. Также мы с вами говорили о таких важных принципах, как время для общения с Богом, место, где мы могли бы остаться один на один с Ним. Мы много с вами смотрели, например, нашего Господа Иисуса Христа, который также нуждался в этом общении. Мы с вами вдохновлялись примерами известных людей, которые каждый день выделяли время для того, чтобы встретиться со своим Создателем и Искупителем. И вот сегодня мы с вами завершаем весь этот большой цикл, поэтому если вдруг вы увидите только эту тему, обязательно найдите весь цикл и просмотрите его. И сегодня, как я уже сказал, мы посмотрим на общую перспективу и особенно в плане вечности. Что же ожидает нас там в вопросе личных отношений с Богом? Давайте вспомним творение человека. И некоторые задаются вопросом вообще, почему Бог сотворил? Зачем Он создал нас? Может быть, Ему были нужны те, кто сможет выполнять какие-то Его задания, соблюдать законы или восхвалять Его. Но это очень странно так думать. Ведь наш Бог, Он абсолютно самодостаточный. Поэтому творение является следствием Его сущности, а именно любви. Мы знаем, что любовь не живет для себя. Любовь желает отдавать, любовь желает делиться. Поэтому Бог творит нас, движимый любовью, потому что Он и есть любовь. Это Его сущность. Он не может просто жить для себя. Поэтому Он хочет отдавать себя, свое время, внимание. И поэтому Бог имел этот изначально замысел, жизнь в диалоге со своим творением. И в Эдемском саду там не было каких-то религиозных ритуалов, храмов или проповеди, было ежедневное, непринужденное общение. И Бог инициировал это общение с людьми. Написано, что был слышен голос Господа Бога, ходящего в раю. Мы читаем об этом в Бытие 3 главе. То есть Он приходил как отец, готовый выслушать, поддержать, порадоваться вместе. Там царило полное доверие. Ни масок, ни страха, ни каких-то недоговоренностей. Они имели счастье общаться с Создателем, и между ними не было никакой завесы. Вот эта жажда Бога в человеческом сердце не наша заслуга, а дар Его любви. Не мы со своей стороны что-то сделали для того, чтобы осознать нашу потребность в общении с Ним. Не мы предприняли какие-то первые шаги для того, чтобы начать общаться с Ним. Нет. Священное Писание говорит о том, что именно Он дает и хотение, и действие. Именно Он первый, кто инициирует отношения. Сам Господь пробуждает в нас это стремление. Да, как сказал Христос, никто не приходит ко Мне, если не будет привлечен Отцом. То есть мы не в силах собственными усилиями достичь Его, лишь отвлекаясь, да, на какие-то наши желания, ориентируясь на наши чувства. Но когда мы отвлекаемся на Его призыв, тогда душа обретает путь к Нему. И как хорошо Давид говорит об этом, да, помните, как олень, который измученный зноем, он тянется к живительному источнику, так и наше сердце, тронутое Богом, оно начинает искать Его всем своим существом. И позволю все-таки эти слова сказать, да, и напомнить. Как лань желает потоком воды, так желает душа моя к Тебе, Боже, жаждет душа моя к Богу, крепкому, живому, когда приду и явлюсь перед лице Божие. Вот это внутреннее влечение, это не наша победа, это не наша заслуга, это Его милость. Но чтобы оно привело к встрече, человек должен тоже сделать шаг навстречу, открыться тому, кто уже стучится в дверь его жизни.
И вот этот

возглас псалмопевца о сокровенном, об этом общении с Богом, поймет всякое жаждущее Бога сердце. Да, и это вновь вопросы. И эти тексты, они всегда заставляют задуматься, имею ли я такую жажду? Жажду ли я каждый день быть в общении с Господом? Поэтому я ловлю минуты этого общения утром. Я ловлю это время для того, чтобы пообщаться с Ним в дороге, когда я куда-то иду, когда я смотрю на мир, который Он сотворил, открывая Священное Писание, либо общаясь с другими людьми, узнавая что-то, восхищаясь ли я и стремлюсь я прославить Его, сказать Ему что-то, поблагодарить Его. Но, как и было сказано в начале, грех изменил все. Страх заставил Адама спрятаться. Но мы видим, что даже тогда Бог не отвернулся. Он ищет его, и в этом суть Божьего характера. Он не может оставить своих детей. Грех разделяет нас с Богом, но он отправляется на наши поиски вновь и вновь. Да, и сегодня он также взывает к вам и говорит: где ты, Мария? Где ты, Светлана? Где ты, Николай? Где ты, Сергей? Что случилось? Почему эта связь разорвана? Почему ты вновь прячешься в кустах? Выходи. Я бы хотел иметь это общение с тобой. И на протяжении всего Священного Писания мы видим этот удивительный план истории спасения. И это история постепенного восстановления разорванных отношений. Можно вспомнить историю Еноха. Енох не просто верил, он жил в постоянном диалоге. То есть написано: «И ходил Енох перед Богом». Бытие 5 глава. Но мне нравится, как звучит это в современном переводе. Тут как бы «и ходил Енох перед Богом». Что значит «как это ходил»? А в современном переводе написано: «Енох жил в тесном общении с Богом». Да, услышите глубину. Да, как это звучит? То есть Енох не просто ходил, да, вот как-то размышлял, написано, он жил в тесном общении с Богом. Интересно, что глагол «ходить» на древнееврейском «халах» означает такое постоянное, осознанное движение вместе. То есть Енох задавал вопросы, слушал, делился сокровенным. Мы знаем, что однажды Бог забрал его, чтобы их общение стало вечным и уже не прерывалось. Можем вспомнить другую историю. Это Моисей, который строил с Богом диалоги невероятной глубины. И не случайно мы читаем в книге Исход, 33 главе написано: «Говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как человек говорит с другом». Мы можем вспомнить далее Давида, который с детства, пася овец, учился слышать Бога в природе, в обстоятельствах, в опасностях. Его ранние молитвы, они рождались из доверия. Да, опять же, в схватках со львами он звал о помощи. В тишине ночи он слагал песни, и он чувствовал это Божье присутствие. Эта искренность позже она отразилась в откровенном дневнике его души, если так можно сказать, это в книге «Псалтырь». Многочисленные пророки, о которых мы читаем, к которым Господь обращался. И вот мы приходим к тому моменту, когда приходит Иисус, чтобы восстановить этот диалог. Иисус идет на смерть, чтобы решить проблему греха, потому что именно грех разделяет нас и лишает нас спасительного общения. То есть Иисус приходит решить, я повторю эту мысль, проблему греха не потому, что он не может терпеть грех во вселенной. Да, и не просто победить грех ради того, чтобы победить наконец-то. Основная цель, самое главное, что должно произойти, это воссоединение отношений. И Бог устраняет тот элемент, который может навечно нас разделить с Отцом. Он вернул нам эту утраченную близость. И помните, мы в одной из тем говорили, размышляли, Евангелие от Иоанна 15:15, он говорит: «Я уже не называю вас рабами, но я назвал вас друзьями». Совершенно другой уровень отношений. Затем, если мы перейдем к книге «Деяния апостолов» и дальнейшим посланиям, мы видим апостол Павел. Он признавал, что движущей силой его существования было не просто стремление открыть много новых церквей или проповедовать многим людям, или посетить как можно больше городов.

у него существовало вот это неодолимое стремление ко Христу и общение с Ним. Да, его девиз был «Дабы я познал тебя». И он отражал цели его сердечных устремлений. И ради цели он, да, пожертвовал всем. И послание к филиппийцам, он говорит: «Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа у него. Для него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа». Да, настолько Павел ценил эти отношения со своим Господом. Настолько он хотел быть более близким, настолько он хотел познавать Христа. То есть это перекрывало все остальное. Все, что было другое в его жизни, успешное служение, испытания, трудности, через которые он проходил, написанные послания, письма и так далее, все это было лишь следствием того, что он был в общении с Господом. И вот, завершая Священное Писание, открывая книгу Откровения, мы видим, что в ней даны ключи к пониманию этого вечного диалога. Потому что если открыть, да, последние главы, открыть 21 главу, то в третьем тексте здесь сказано следующее: «И услышал я громкий голос с неба, говорящий: „Се скиния Бога с человеком, и он будет обитать с ними. Они будут его народом, и сам Бог с ними будет Богом их“». Се скиния Бога с человеком, и он будет обитать с ними. То есть вот что мы ждем в грядущем Царстве Небесном. И хотелось бы обратить внимание на слово «скиния». Да, мы, конечно, вспоминаем ветхозаветную скинию с ее внешним двором, святилищем, святой святых. Да, и это ветхозаветное святилище раскрывает путь, который проходит душа, которая стремится к близости с Богом. Начиная с внешнего двора, где грешник приносит жертву, да, на жертвеннике. И это прообраз креста Христова. И совершает омовение в умывальнице, которое символизирует покаяние, очищение. И мы видим первый шаг к отношениям с Творцом. Да, это признание своей греховности, принятие жертвы Иисуса Христа как единственного пути спасения. И вот, переступив завесу, человек входит в святилище, где золотой светильник напоминает о Христе, которая является светом, и хлебы предложения, которые указывают на него, как на хлеб жизни, и кадильный алтарь, да, это молитвы, возносимые к небесам. Это этап ежедневного освящения, где через изучение Писания, молитву и служение верующий возрастает в вере. Но полнота отношений открывается лишь за второй завесой. Там, где начинается святое святых. И святое святых, куда лишь первосвященник мог входить раз в год с кровью жертвы. Вот именно туда открылся путь, когда Христос умер на Голгофе. Завеса разодралась, открыв каждому доступ к Божьему престолу. Об этом очень хорошо написано в послании к евреям. И теперь мы можем смело приходить в святая святых. Да, не в земную скинию, но в небесное святилище, где Христос ходатайствует за нас. Завеса не стала в момент распятия Христа. Разрывающие плоть гвозди, они, да, прорвали ее, и ничто больше не препятствует нам войти в его присутствие. И возникает вопрос, почему мы медлим? Почему порою мы довольствуемся жизнью вне святая святых? Да, все наши дни, и ни разу не войдем туда, дабы взглянуть на Бога, пережить этот опыт близких, реальных отношений с Ним. Мы слышим слова жениха, говорящего. В «Песне песней» есть очень красивый текст. 2 глава, 14 текст. «Покажи мне лице Твое, дай мне услышать голос Твой, потому что голос Твой сладок и лице Твое приятно». Мы чувствуем, что вот этот призыв обращен к нам. И все же не подходим ближе. А годы бегут. Мы стареем, устаем, пребывая вот в этом внешнем дворе скинии. Что же мешает нам войти? Что не позволяет нам пережить вот этот удивительно близкий опыт встречи с Господом? Обычный ответ – это, дескать, ну, мы просто охладели. Этот ответ не способен объяснить всего. Есть нечто большее, нежели просто какое-то душевное охлаждение, что-то сокрытое за этим охлаждением и являющееся, по сути дела, главной причиной. И что же это?

Что еще, как не завеса в наших сердцах, неудаленная завеса, оставшаяся на месте и препятствующая свету войти в нашу жизнь. Это завеса нашей плотской, падшей природы, которая продолжает существовать в нас без осуждения, распятия и отвержения с нашей стороны. Знаете, один известный служитель, Тозер, его фамилия, он красиво высказался по этому поводу в одной из своих книг. Он сказал так, размышляя над этим: это завеса из плотной ткани самости. Вот так он интересно выразился. То есть это завеса из плотной ткани самости, которую мы по-настоящему не осознали, которую мы втайне стыдимся, но которую не возвели на крестный суд. Вот это светонепроницаемая завеса. Не есть нечто таинственное, и не так уж трудно опознать ее. Стоит только вглядеться в собственные сердца, и мы заметим ее там, зашитую, местами залатанную и подновленную, и тем не менее являющуюся врагом наших душ и действенным препятствием для нашего духовного развития. Да, вот представили себе эту завесу, которую иногда как будто мы вновь зашиваем, задергиваем, закрываем, теряя радость ежедневного общения с Богом. И в свете восстановления отношений с нашим Господом хочется также сказать и о Его возвращении. Да, мы поговорили о скинии, как прообраз этих близких отношений, которые жаждет Бог. Но говоря о втором пришествии Христа, именно в свете отношений с Богом, мы намного глубже переживаем это. Когда мы говорим о втором пришествии, да, легко представить его как грандиозное событие, которое изменит мир. Исчезнут болезни, войны, несправедливость, слез уже не будет. Да? И здесь как раз и в Откровении в 21 главе хорошо об этом написано. Но за этим образом скрывается нечто большее, чем просто исправление тех проблем, которые у нас есть на земле. Сердце библейского обетования о возвращении Христа – это восстановление утраченной в Эдеме близости с Богом, ради которого мы и были созданы. То есть ожидание Христа не ради надежды на лучшие условия жизни, но жажда лица того, кто сказал однажды: «Сия есть жизнь вечная, да знаю тебя и посланного тобою Иисуса Христа». Мы должны понять, почему мы ждем вечности, что вечность – это не просто лучшие условия для жизни. Это не только лишение проблемы греха, потому что мы уже вначале сказали, что грех, он разделяет нас. И Бог решает эту проблему для того, чтобы вновь воссоединить. Поэтому вечность начинается не с момента Его пришествия, а здесь и сейчас, в нашем ежедневном стремлении познавать Его через молитву. Писание, послушание, служение. То есть, по сути, если вы где-то говорите о том, что вы ожидаете второго пришествия Христа, и вы думаете, что это так, то на самом деле есть простой способ понять, действительно вы его ожидаете или нет. Это посмотреть на молитвенную жизнь, посмотреть на тайную комнату, как часто вы там бываете, какую близость вы переживаете в встрече с Господом. Как помните те девы из притчи, которые были призваны хранить не просто масло обрядов, но пламя живой веры, чтобы встретить, да, жениха не как просто случайные зрители, а как невеста, приготовленная мужу своему, как мы читаем тут же в Откровении, в 21 главе, 2 тексте. То есть апостол Иоанн напоминает: мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем, но узнаем, когда откроется. Вот это узнавание – это не интеллектуальное знание, а встреча, преображающее все наше существо. Когда он придет, радость будет не в исчезновении скорбей, а в том, что мы наконец-то увидим того, чей голос слышали в тишине, чью любовь чувствовали в испытаниях, чье присутствие наполняло смыслом каждый день. До того дня будем идти как Енох, ходить с Богом, быть в тесном общении с Ним, чтобы встреча с Ним стала не потрясением, а естественным завершением пути, где каждый

Каждый шаг был диалогом любви. Мне нравится Паскаль, Блэс Паскаль, я думаю, многие слышали об этом ученом, и он выразился так. В человеке когда-то было истинное счастье, от которого сейчас остался лишь пустой знак, неясный след. Человек тщетно пытается наполнить этот знак тем, что его окружает, стремясь найти в отсутствующем ту помощь, которую он не получает в настоящем. Однако всего этого недостаточно, потому что бездонная пропасть может быть наполнена только безграничным и неизменным, то есть, собственно говоря, самим Богом. Могу ли я засвидетельствовать в своей жизни, что действительно я имею эти спасительные отношения с Богом, что вот эта моя пустота и поиск Бога – это не бездонная яма, которая так и остается пустой и незаполненной. Сложился ли в моей христианской жизни этот пазл? Да, то порой мы складываем этот пазл, пытаемся собрать картину христианской жизни, которая состоит из чтения Библии, служения, посещения церкви, добрых дел, правильных поступков, семьи и так далее. Но в конечном итоге, какое бывает разочарование, когда мы собираем пазлы и вдруг понимаем, что какого-то центрального элемента его не хватает, его нету, и все. Какая бы ни была красивая картина, ты постоянно будешь видеть проблему. Так же и в нашей духовной жизни будет большой проблемой, если мы не поместим в центр нашего христианства близкие личные отношения с нашим Господом. Поэтому заключительный вопрос всего этого цикла и эта тема звучит следующим образом. Когда в последний раз вы слышали Бога? Может быть, Он говорит прямо сейчас, в тишине вашего сердца. Опять же повторю, вечность начинается уже сегодня, в этом диалоге с тем, кто создал вас для этого вечного общения. Об этом мы говорили на протяжении всех этих 30 тем. Для кого-то это было много, потому что кто-то думает, ну, о чем тут говорить. Для кого-то, может быть, недостаточно, и вам бы хотелось еще что-то узнать. Но знаете, эту тему можно познавать бесконечно. Бог оставил нам Священное Писание, мы можем иметь личный опыт познания Его день ото дня. Поэтому в этом вопросе лучше всего это практика. Можно прослушать очень много циклов, но если ты это не пробуешь, если ты это не практикуешь, если ты этим не живешь, то это пустое, это уходит. Это то, о чем пишет Иаков, да, посмотрел в зеркало, отошел и тотчас забыл, каков ты. Поэтому, к сожалению, вот такая поверхностность бывает и в нашей христианской жизни. Мы что-то услышим, нас это на какое-то время короткое вдохновит, но это не находит практики в нашей жизни. Поэтому, дорогие друзья, я приглашаю вас к тому, чтобы иметь близкие живые отношения с Господом. Чтобы действительно это было мощным фундаментом вашей христианской жизни. Потому что если отношения с Богом, как в той притче о строителе, лежат в основании, как фундамент всего того, что приходит в нашу христианскую жизнь после, то тогда ваш дом устоит. Если нет, то, к сожалению, тяжелые обстоятельства, какие-то ветра, непонимание, несогласие, конфликты, они разрушат ваш дом до основания. И сколько в своей жизни, к сожалению, я как пастор видел этих трагических историй, ситуаций, когда люди десятилетия приходят на служение, участвуют в разборе Писания, слушают проповеди, самостоятельно читают Библию, но в какой-то вдруг момент вся их христианская жизнь ломается. Это, конечно, не происходит сразу, это идет постепенно, потому что нету мощного фундамента. Так же, как, знаете, в здании могут постепенно появляться трещины. Маленькие трещины, и оно не так сильно беспокоит. Но опытный строитель понимает, что это большая проблема. Потому что там, где сегодня маленькая трещина, завтра будет огромная дыра. А послезавтра все здание, оно разрушится. Поэтому очень важно в этом плане быть внимательными. И понимать, что все наши сложности и проблемы, в том числе и в христианской жизни, проистекают из-за отсутствия фундамента, либо наличия плохого фундамента. Поэтому, дорогие друзья, я вновь приглашаю, я просто молитвенно взываю к вам. Ищите лица Господа. Ищите каждый день. Поставьте бронь на время с Ним. Выделите то время, на которое не сможет претендовать никто.

хоть президент вам завтра позвонит, но вы знаете, что это время принадлежит вашему Господу, Творцу всей Вселенной. Это аудиенция с Ним, и вы не можете ее пропустить. Вы не можете ей пожертвовать, потому что в этом ваша жизнь. Потому что наша жизнь, она в близком общении с Господом, в единении с Ним. И как только мы отдаляемся от Него, мы начинаем по-настоящему умирать. Ну что, дорогие друзья, я очень надеюсь, что я услышу очень много опыта в свое время и буду рад, что мог послужить. И этот цикл тем мог кого-то вдохновить, кому-то помочь пройти тяжелое время, какой-то духовный кризис. И в завершение я хотел бы совершить молитву. Дорогой Господь, спасибо Тебе, Боже, за то, что Ты даруешь нам такую возможность, даруешь возможность нам близко знать Тебя, быть в общении с Тобой. Ты сам инициируешь, Господь, Ты сам все сделал со своей стороны. Когда мы были еще грешниками, Ты нашел нас, Господь, Ты принес себя в жертву, и Ты в вечности предлагаешь нам это общение, когда Ты лично будешь присутствовать с нами. И даже сегодня, и сейчас, Господь, мы в ожидании этого момента можем находиться в общении с Тобой. Мы можем каждый день приходить, Господь, и говорить с Тобой, как с отцом, как с другом, открывая наше сердце пред Тобой. Спасибо Тебе, Господь, за эту возможность быть в Царстве Небесном уже здесь, сегодня, живя на этой грешной земле. Аминь. Дорогие друзья, цикл «Онлайн с Богом» подошел к своему завершению. Вам Божьих благословений и до встречи в Царстве Господнем. Пока-пока.

0: Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах.
1: Кто-то ставит высокие заборы, кто-то копит деньги, а кто-то надеется на мощные армии. Это все ради безопасности в этом опасном мире. Бог показывает пророку Захарии необычный город без стен, казалось бы, открытый для врагов. Но Бог сам обещает стать огненной стеной вокруг этого города и славы внутри его. Что же это за город и как нам получить Божью защиту и обрести мир? Об этом мы узнаем из 2 и 3 главы книги Захарии вместе со священнослужителем, доктором практического богословия Василием Ивановичем Ничек. Василий Иванович, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Мария.
1: Вот сегодня мы продолжаем изучать Захарию, да, и мы подобрались уже к 3 главе. У нас уже с вами не первое видение, которое мы сегодня будем размышлять. Что важно вспомнить о первых видениях? Можете ли вы сказать в двух словах?
2: Мы, когда с вами читали видение о всадниках под миртовыми деревьями, там рассказывается о том, что они что-то измеряют. Они измеряют по поручению Господа. И нужно сказать, что тема измерения будет у нас с вами продолжена и в следующем видении. Ситуация на тот момент, когда мы читаем с вами Захарию вот эти первые главы, была такова, что народ иудейский начал восстанавливать храм, несмотря на то, что у них перед этим был дан запрет на эту работу. Господь сказал, что Он их благословит в этой работе, что Он будет на их стороне. Он сказал: обратитесь ко мне, и я обращусь к вам. Господь говорит: я буду с вами. И вот в этих условиях Божьих обетований, что Он теперь со своим народом, коль его народ принял решение действовать, так сказать, в Божьем плане, по воле Божьей, Господь теперь на их стороне. И через Захарию Бог теперь дает много разных видений. Мы сегодня с вами затронем буквально два еще видения из пророческих видений Захарии. И они все связаны как раз с темой того, что «не бойся, я на твоей стороне». Я буду действовать в твоих интересах, я буду тебя защищать, я буду тебе помогать. Ну вот об этом у нас сегодня разговор будет.
1: Да, интересно достаточно. Давайте, наверное, как раз-таки зачитаем, да, чтобы нам было на чем основываться, на чем размышлять.
2: Ну, давайте мы посмотрим вторая глава книги Захарии, и мы видим новое видение. «И снова я поднял глаза мои и увидел, вот муж, у которого в руке землемерная верфь. Я спросил, куда идешь, и он сказал мне измерить Иерусалим, чтобы видеть, какая широта его и какая длина его. И вот ангел, говоривший со мною, выходит, и другой ангел идет навстречу ему. И сказал он этому: иди скорее, скажи этому юноше, Иерусалим заселит окрестности по причине множества людей и скота в нем, и я буду для него, говорит Господь, огненной стеной вокруг него и прославлюсь посреди него». То есть мы видим с вами сюжет измерения. Мы говорили с вами в предыдущей программе, что измерение, оно всегда связано с определением качества и количества. В данной ситуации Иерусалим, он еще не был заселен. Иерусалим находится в стадии восстановления. Стены города еще не восстановлены. Естественно, так как город – это сплошные развалины камней, стен окружающих нету, то люди живут, в общем-то, в небольших селениях вокруг. Но Бог дает обещание через пророка Захарию и говорит: Иерусалим будет заселен. Он будет заселен и по широте, и по долготе, и заселят окрестности это множество людей, и много будет и скота, и людей вокруг. И Бог говорит: я со своей стороны буду тем, кто будет огненной стеной, окружая вокруг стоять. То есть ничто не сможет причинить вред этому городу. Я прославлюсь посреди него. Мы знаем, что посреди города был построен храм Божий, и Господь дает обетование, что он будет пребывать среди народа.
1: Да, вот здесь такой интересный момент, что огненная стена, и при этом прославлюсь посреди него. Вот о чем здесь идет речь? Что значит «он прославится»? То есть нужно будет людям славить? Или опять же мы возвращаемся к тому, что просто он будет как напоминанием людям о том, что вот он защищает и что он присутствует всегда с нами?
2: Ну, слава Божия, конечно, с одной стороны, это народ Божий. То, как живет народ, как действует, это есть слава Божия. Знаете, говорят, что дети – слава родителей. То же самое и народ является славой Божией. И прославление Божие, конечно же, оно зависело от того, примет ли решение,

0: этот народ быть с Богом. Мы видели, что когда народ до пленения Вавилонского впал в богоотступничество, перенял идолов других народов окружавших, стал поклоняться иным богам, стали приносить жертвы иным богам, как это было принято у языческих народов, отступили от Бога, это привело к тому, что имя Божье было опорочено.
1: Угу.
0: Фактически то, что в свое время, еще где-то лет за 100-150 до падения Иерусалима, говорил один из военачальников ассирийских: «Кто такой ваш Бог против меня? Посмотрите, боги других народов им не помогли, поэтому мы их земли завоевали».
1: Угу.
0: В тот момент, да, конечно, ассирийцы не завоевали Иерусалим, Господь защитил свой город. Но позже Бог отдает Иерусалим и народ иудейский в руки вавилонского царя.
1: Угу.
0: Конечно, в Библии есть пророчества, которые говорят о том, что в этот момент Вавилонское царство оказалось орудием наказания по отношению к народу Божьему за то, что они отступили от Бога, за то, что они ушли. И Господь еще в древности говорил ранее, когда Моисей ввел, Иисус Навин ввел народ израильский в землю обетованную, и когда они вошли туда, и тогда прозвучали благословения и проклятия, которые могут благословения, которые придут на народ Божий за верность Богу, и проклятия, которые постигнут, если народ не будет верен Богу своему. Еще тогда в древности прозвучало, что и если вы пойдете во след иных богов, то Господь говорит: я не буду вас защищать. Вас придут другие народы и покорят. Вы будете завоеваны, вы станете рабами, ваши дома будут разрушены, ваши земли будут разорены и захвачены. Все это будет. И мы видим, как спустя столетия это исполнилось.
1: Случилось,
0: в отношении народа израильского. Почему? Потому что они в своей жизни не прославили Господа. Но теперь, когда они приняли решение встать на сторону Бога, заняться тем, чтобы восстанавливать храм, поклонение имени живого Бога, то теперь Господь говорит со своей стороны: «Я буду с вами, и там, в этом городе, будет прославлено имя Мое». Почему? Потому что другие народы увидят, ведь фактически вообще изначально, почему Господь для своего народа избрал вот эту землю ханаанскую? Угу. Почему Господь поместил свой народ вот именно в это место? Потому что фактически эта территория, она была центровой для тогдашнего цивилизованного мира, для всех перемещений сухопутных.
1: Угу.
0: Все, что шло с востока на запад, на территорию, которую мы сегодня называем Европой, все шло через Палестину. Все, что шло с территории Африки на север, на территорию Европы, шло через Палестину. Все, что шло с Африки через Египет, через Палестину шло на восток. Угу. И народ Божий находился в центре. И Божья задумка была в том, чтобы они, будучи верны Богу, могли этим прославить Его. Таким образом, слава имени Божьего распространялась бы по всему народу, по всему лицу земли, и в Африке, и в Азии, и в Европе. Конечно, те территории так тогда не назывались, скажем, и на востоке, и на юге, и на севере, везде, чтобы имя Божие было прославлено и возвеличено.
1: То есть, Василий Иванович, получается, что сейчас для нас это тоже некий урок того, что если мы будем послушны, если мы, наверное, даже примем, да, вот Христа в свое сердце, да, то получается, что Он тоже может вокруг нас вот эту вот стену сделать огненную, да, ну, то есть быть нашим защитником. Это про это? Или какая здесь еще, может быть, основная мысль,
0: конечно,
1: которая может нас научить?
0: Конечно, когда человек в своей жизни принимает решение быть на стороне Божьей, жить по Слову Божьему, Господь становится вокруг него защитой. Бог оберегает его, и ему не приключится зло. Знаете, я вспоминаю, когда в 80-х годах была такая однажды история в отношении моего отца. Он служитель церкви, пастор. Вот. Это были те годы, когда

0: Происходили преследования церкви, и когда наш молитвенный дом был опечатан, закрыт, богослужение мы проводили в 4 часа утра, вот, чтобы можно было часам к 8 его закончить, и никто, чтобы не успел позвонить в милицию, потому что были случаи, когда милиция приезжала, всех описывали, кого-то сажали в автобус, увозили, штрафы выписывали всем, кто были на богослужении. Вот. В отношении нашей семьи, вот в частности нашего отца, говорили, что он главарь американской секты. Вот. И после одного из обысков, который был у нас, пустили слух такой по городу, что у него нашли яды, которые ему передают с Америки, а в городе вода в основном была в колодцах. Водопроводов не было по городу практически. Люди брали воду с колодцев. И вот такой слух пустили, что вот передали эти яды, они вот эти вот сектанты подсыпают яды в городские колодцы. Американцы дали, чтобы травить жителей города. И вот однажды вечером отец возвращается домой, и, идя по ночной улице, он рассказывал потом, придя домой, на улице фонарей не так много, и улица прямая, с нее отворотов тоже немного было. И говорит, вижу группу мужчин под фонарем, которые разговаривают, и по жестикуляции, и всему происходящему видно, что они говорят что-то об отце. Отец говорит, обо мне, видимо, говорят. Ну, говорит, некуда сворачивать, иду прямо. И вот отец рассказывал, когда прохожу, говорит, уже почти поравнялся с ними, от них отделяется один мужчина, делает несколько шагов в сторону отца, и говорит, тебе повезло, что ты сегодня идешь не один, мы бы тебя сегодня убили. Отец подумал, что сзади него кто-то шел следом, и поэтому он каким-то образом воспрепятствовал этим мужчинам. Пройдя вперед, он оглянулся, позади никого не было, впереди него никто не шел, и рядом с ним никого не было. Кого видели эти мужчины? Кого они посчитали, что если бы ты был не один, то мы бы тебе причинили вред? Безусловно, когда мы принимаем сторону Господа, Господь с нами идет рядом. Он становится огненной стеной, он становится каким-то сильным, красивым мужчиной, который идет с нами рядом, и поэтому нам боятся причинить вред. Таких случаев очень много в истории верующих людей, когда действительно Господь становился рядом, и поэтому зло не могло приключиться. И Господь в этой ситуации тоже, когда те народы, которые жили вокруг, хотели причинить вред, Он говорит, я буду стеной, никто не причинит вам вреда никакого, потому что я буду за вас, потому что я буду среди вас прославлен. Все будут знать, с вами Бог.
1: Ну да, но надо быть верным при этом, да?
0: Да, и вот смотрите, 8 стих. «Ибо так говорит Господь Саваоф, для славы Он послал меня к народам, грабившим вас, ибо касающийся вас касается зеницы ока моего». Господь говорит, тот, кто попытается причинить вам вред, это то же самое, что он хотел бы взять и прикоснуться к моему глазному яблочку. Мы никогда не дадим кому-то постороннему это сделать, кто будет лезть пальцем нам в глаз. Бог говорит, вот если бы кто-то типа пытался бы вот коснуться ока моего, это то же самое, если кто-то попытается причинить вам вред. Я эту руку оттолкну того, кто попытается причинить вам вред. Поэтому вот в этом видении, которое Господь видит, Он дает обещание, что Иерусалим будет восстановлен, Дом Божий будет восстановлен, город будет заселен, и Господь будет находиться там. И даже более того, смотрите, какая миссия будет у этого города, у народа иудейского. Мы читаем с вами с 10 стиха, 2 главу. «Ликуй и веселись, черь Сиона, ибо вот я приду и поселюсь посреди тебя, говорит Господь, и прибегнут Господу многие народы в тот день, и будут моим народом, и я поселюсь посреди тебя, и узнаешь, что Господь Саваоф послал меня к тебе. И тогда Господь возьмет во владение Иуду свой удел на святой земле и снова изберет Иерусалим». Господь дает обетование, я буду с вами, я изберу вас, как мой город, и я буду посреди вас. Еще храма нету, еще храм не восстановлен, город не восстановлен. Но в этом видении Господь уже говорит через пророка Захарию народу своему, вы еще не видите здесь восстановления.

0: восстановленного города. Вы не видите других городов вокруг. Еще храм только камень на камень начинает потихоньку складываться. Здесь будет то, что и другие народы будут приходить. Потому что я буду посреди вас. Когда мы принимаем решение свою жизнь доверить Богу, Господь в нашей жизни есть всегда рядом с нами.
1: Да, классный особенно стих 10. «Ликуй и веселись, да, да. Ибо я приду и поселюсь среди тебя». Если мы обращаемся

0: Какие нам здесь важно обратить внимание, если мы разбираем следующее видение?
1: Ну, прежде всего, само видение, оно очень такое красивое и яркое, образное. Угу. Прежде всего, мы должны обратить внимание на то, что есть кто постоянно противодействует нам. Первый стих четко говорит. «И я видел сатану, стоящего перед ангелом Господним, да, сатану, стоящего по правую руку его, по правую руку Иисуса, великого Иерея, чтобы противодействовать ему». Миссия вообще первосвященника, когда мы читаем с вами Ветхий Завет, до того, когда Христос пришел на нашу землю, миссия первосвященника была выступать за народ, беря грехи всего народа на себя в течение всего года. И только в день очищения первосвященник снимал с себя грех всего народа. И теперь, получается, мы видим сатана, который стоит рядом, чтобы противодействовать. Противодействовать тому, кто выступает за народ.
0: Маленькая здесь ремарочка. То есть великий Иерей – это первосвященник.
1: Это не Иисус Христос. Да. В этом видении видит пророк Захария Иисуса, который упоминается, и уже мы с вами видели его не один раз. Иисус, сын Иосидека, у пророка Агея он упоминается, у священника Ездры он упоминается тоже. И вот именно этого первосвященника, великого Иерея, Иисуса в видении видит пророк Захария. Как, и он говорит, находится дальше второй стих, он предстоит, значит, пред Господом, и сказал Господь сатане, да запретит тебе, сатана, да запретит тебе Господь, избравший Иерусалим, не головня ли он исторнута из огня? Что запретит Господь? Запретит противодействовать ему.
0: Надо же, вот предыдущие, они были больше видения, показанные про ну, такую жизнь больше, да, то есть там охрана от людей, да, защита некая, да, там вообще про возведение храма, а здесь уже вот оно достаточно такое сильное, когда противостояние сатане.
1: Есть, здесь показана конкретно духовная борьба.
0: Да.
1: Здесь показано то, о чем позже апостол Павел напишет в своих посланиях, что наша брань не против плоти и крови. Наша брань против духов злобы поднебесной. То об этом напишет апостол Павел через почти 600 лет позже, чем пишет об этом Захария. Но Захарии Господь показывает вот эту картину великой борьбы, которая происходит между сатаной и Богом за душу человека. Сатана пытается противостоять тому, чтобы человек мог получить от Господа спасение. Сатана является обвинителем человека, обвинителем в том, что он недостоин, недостоин быть в присутствии Бога, недостоин милости и благодати Господней. Но мы видим здесь, Господь говорит сатане, очень такой интересный образ, не головня ли он из огня исторнутая? А что такое головня? Да? Это когда полено, оно было в огне, оно горело, оно почти полностью сгорело, но не догорело, и его достали оттуда. Оно еще имеет в себе силу древесины. Оно не сгорело. И Господь говорит, да, вот Иерусалим, он оказался этой головней, которая была в огне всех тех событий, когда Вавилон завоевал Иерусалим, когда он несколько раз приходил и увел из Иерусалима всех людей, способных, мудрых, умных, юношей увел, а потом в итоге еще и разрушил Иерусалим. Вот тебе головня, да, которая сколько пришлось Иерусалиму перенести. Но он еще остался, ценность Иерусалима – это его люди. Это люди, которые вернулись с вавилонского пленения. Это люди, которые будут восстанавливать этот город. И сатана, используя окружающие народы, ведь то, что окружающие народы начали препятствовать восстанавливать храм, мы говорили с вами об этом раньше, да. Это же люди не просто сами по себе действовали, но сатана их возбуждал тоже противодействовать, чтобы не было восстановления храма. Но вот в этом всем Господь говорит, что он будет стоять за народ свой. Да запретит тебе Господь, сатана, да запретит тебе Господь. Но здесь показывается духовная сторона жизни. Духовная борьба.
0: Если мы читаем дальше текст 3, «Иисус же одет был

0: в запятнанные одежды и стоял перед ангелом, который отвечал и сказал стоявшим перед ним так: «Снимите с него запятнанные одежды». А ему самому сказал: «Смотри, я снял с тебя вину твою и облекаю тебя в одежды торжественные». Вот здесь, если мы ранее видели здесь, что вот было вот это противодействие. Почему Иисус стоит в запятнанных одеждах? Откуда они появились? Что за вина вообще такая, ну, как появилась? У нас-то понятно уже, да, нас там очень часто там вина какая-то гложет, чувство вины там перед Богом, да, вообще перед кем-то. А у него какая была вина? Что это такое?
1: Ну, давайте вспомним еще раз. Первосвященник является тем лицом, который на себе несет грехи всего народа до дня очищения. И только в день очищения, в Йом-Кипур, первосвященник совершает, приносит жертву и очищает себя от всех грехов. И фактически здесь речь идет о том, что на первосвященнике были грехи. Здесь не указано, чьи грехи, но на нем запятнанная одежда. Вот эта вот запятнанная одежда в Священном Писании очень часто именно как символ греховности. Господь говорит: «Я тебе даю одежду своей праведности белую, сними с него запятнанную одежду». Здесь тоже облекают его в чистую одежду, говорит, на голову одевают ему чистый кидар, то есть это головной убор, опять-таки чистый, без какого-либо пятна. Одежды торжественные, говорит, я снял с тебя вину. То есть в этом видении Господь показывает, что если мы приходим к Богу, у Бога нет проблемы простить наши грехи. Через пророка Исаию Господь говорит в одном из пророческих обращений к народу израильскому, Господь говорит, если ваши грехи будут как багряные, как снег, говорит, то я могу их убелить, как снег. Бог говорит, у меня нет проблемы прощать ваши грехи. Проблема только для Бога – это тогда, когда мы не обращаемся к Богу. Когда мы, как люди, не ходим по путям Божьим. Вот здесь наступает для Бога проблема. Бог не вламывается в нашу жизнь. Бог сохраняет нашу свободу выбора.
0: То есть Он зовет нас. Господь призывает. Да. Вот дальше, если мы, да, у нас не так много времени осталось, мы говорим вот про третью главу. Вот в завершении здесь, я так понимаю, уже обращение, да, раб Божий. Вот здесь про что идет речь. Да? То есть тут приглашение под виноград, под смоковницу. Это о чем?
1: Ну, прежде всего, мы можем с вами обратить внимание на отрасль.
0: Так.
1: А отрасль, и у пророка Исаии используется это понятие, определение. А речь здесь идет о будущем Мессии, который будет дан народу. Помните, мы читали с вами у Агея, пророка, где Господь говорит, что храм, который будет построен, он будет славнее предыдущего храма Соломонов, потому что в него войдет желаемый всеми народами. Тот, кто приготовлен Господом, который родится в этом мире, в плоти человеческой, чтобы спасти род человеческий от грехов его. Вот и дальше Господь говорит через пророка Захария. И вот тот камень, который я полагаю перед Иисусом, на этом одном камне семь очей. Вот я вырежу на нем начертание его, говорит Господь Саваоф, и изглажу грех земли сей в один день. Семь очей, полнота, всеведение. Господь говорит, я всеведением своим буду присутствовать. И камень, который Господь полагает, это и есть сам будущий Мессия, который придет. И благодаря Иисусу Христу, который отдаст свою жизнь за грехи людей, за грехи всей земли, это придет в будущем. Это обетование будущего. И тогда наступит событие, о которых говорит 10 стих. «В тот день, говорит Господь Саваоф, вы будете друг друга приглашать под виноград и под смоковницу». Когда люди собираются под виноградом, под смоковницей, в тени, в прохладу, когда уже закончились дела, когда какой-то праздник, когда мирное время, Господь говорит, вы тогда будете собираться вместе. Эти вот два видения, они являются удивительными обетованиями, которые дает Господь.

0: Господь для каждого из нас сегодня. Господь прощает наши грехи. Господь силен снимать с нас вину за грех. Если мы исповедуем наши грехи, даем Богу эту возможность, Он это делает. Для Бога нет проблемы это сделать. Господь дает нам Духа Святого, дает духоведение. И мы с вами, опираясь на Божье обетование, можем сегодня быть уверены, если Господь за нас, то ничто не сможет выступить против нас. Мне хотелось бы сегодня наших зрителей пригласить к тому, чтобы вы в своей жизни, если сталкиваетесь с чем-то, что, может быть, вас печалит, внушает страх, будьте уверены в одном. Если вы пришли к Господу, и вы приняли решение свое сердце открыть для Бога, пригласить Бога в свою жизнь, то помните, кто захочет причинить вам вред, Господь говорит, этот человек будет похож на того, кто хотел бы коснуться зеницы ока моего. Господь говорит, я буду на вашей стороне. Идите к Господу, несите Богу ваши трудности, переживания, вашу боль, ваши желания, чаяния, мечты. Бог все готов сделать для вас во благо ваше. Идите с Господом, Бог любит вас.
1: Василий Иванович, я благодарю вас за эту тему. Дорогие друзья, спасибо, что это время вы были вместе с нами. А мы желаем вам Божьих благословений.

0: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».
1: Благодать и мир вам от Бога Отца нашего и от Господа Иисуса Христа. Ему пусть будет слава во веки веков. Аминь.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на очередной программе «Пророки в Коране». И у нас сегодня в гостях религиовед, магистр теологии, специалист в области христианства и ислама Сергей Николаевич Ларионов. Здравствуйте, Сергей Николаевич.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Рад встрече.
0: Такая тема интересная. Хотелось бы, чтобы мы ее сегодня коснулись и обсудили. Мусульмане верят в то, что Иисус Христос, или как он назван в Коране, Иса,
1: да, Иса
0: действительно Масих. Историческая личность. Это правда?
1: Да, да. Это один из великих пророков, который в мире ислама, он есть, его почитают и уважают.
0: Угу. Но для христианина, для любого, конечно же, одним из главных событий, которое совершил Иисус Христос, это его распятие на Голгофе.
1: Угу.
0: Именно там он пролил свою невинную кровь за грехи всего мира, всех людей. И благодаря этой заместительной жертве, этой великой жертве, которую он принес, сегодня все верующие в него могут получить прощение грехов. Несмотря на то, что в исламе они верят, да, в то,
1: верят,
0: что Христос
1: в
0: был, да, исторический
1: личность. Детство, похоже, описано, да, это все.
0: Какие-то есть расхождения между христианством и исламом в плане понимания распятия? Вот прокомментируйте, пожалуйста.
1: Да, эти расхождения есть, они, может быть, даже существенные, потому что большинство сегодня исламского мира считает, что все-таки Иисус не был распят, что это им показалось.
0: Вот кому этом, им?
1: Именно, ну, мы вернемся к этому тексту, именно посмотрим, кому именно им в этом тексте четко сказано. И сегодня, на самом деле, очень многие исламские ученые заявляют о том, что все-таки была какая-то замещение Исы, теория подмены, что вместо Исы там был распят либо Иуда, либо еще кто-то. Но мы чуть позже к этому вернемся. Вначале бы хотел сказать всем нашим зрителям о том, что я глубоко уважаю всех пророков, и я понимаю, что когда я буду произносить имя одного пророка либо второго, я должен его поприветствовать и сказать особые слова «Алейхи ссалам». Но когда я буду говорить о пророке Мухаммеде, то я должен особым образом поприветствовать его и сказать «Саля Аллаху Алейхи Вассалам». Но наша передача имеет четкий лимит времени, к сожалению. И поэтому вы уж меня простите, что я тогда не буду повторять эти фразы, но я всегда их подразумеваю и в уме, и в сердце.
0: Угу.
1: Итак, возвращаемся к нашей передаче, к нашему вопросу. Даже начинается, наверное, расхождение с того, что многие мусульмане сегодня, они не принимают Евангелие, говоря о том, что эта книга, Инжил, она переписана. Ее изменили.
0: А кем переписана?
1: А кем переписана? Самими христианами, так, как им было угодно, что якобы это, может быть, или католические священники, или еще кто-то. Ну, то есть просто как они посчитали нужным, так и изменили слова Аллаха.
0: И поэтому они... А изначально они верят в то, что Аллах послал через Иисуса Евангелие?
1: Да. Изначально они верят, что есть еще дополнительно, помимо Корана, есть три священные книги. Таурат, Забур, Инжил. Таурат – это Ветхий Завет, можно сказать, Тора. Забур – это поэтические книги, то есть Псалмы, да, и многие другие.
0: Притчи,
1: и,
0: наверное,
1: да,
0: Экклесиаст.
1: Да, да, да, да, да. Вот из этой «Песни песней». И также, ну, может быть, «Плач Иеремии». И еще вот Инжил – это значит весь Новый Завет. То есть изначально в Коране написано о том, что это книги, дарованные Аллахом, в них свет для богобоязненных. Именно Иса пришел вот с этим Инжилом, принес вот этот новый свет, скажем, людям. Он как раз-таки был одним из пророков, который показал правильный путь, по которому нужно идти. Ну, давайте вернемся сначала.
0: Подождите, но мне хотелось бы, вот этот раз вы коснулись этого момента, что якобы Новый Завет и Евангелие были каким-то образом изменены, первоначально их суть и текст, но ведь в христианстве очень много научных свидетельств и доказательств того, что текст Евангелия не изменился с тех самых пор, как он был записан. И есть свитки, рукописи, да, очень древние, которые написаны на греческом языке, оригинальные, может быть, не оригинал, который под пера евангелиста вышел, очень древние свитки. Сравнивая их, тогда еще и не было католической церкви в помине. Тогда единая была церковь христианская, да, вселенская. Вот, и текст не изменился. Он дошел до наших дней неизменно. В самом Коране Аллах рекомендует правоверным обращаться к христианам.
1: Книги, да, и все полностью, все там сохранено. Вот оно однозначно, мы имеем тот же библейский текст, который вот у нас сегодня. Но если кто добавит что к словам книги сей, mm-hmm. на того Бог наложит язва. Если то, что вырежет из этой книги, заберет оттуда, у того Всевышний заберет участие в жизни вечной. Как раз об этом я хотел бы и сказать, но хотелось бы вначале прочитать одну суру. Эта сура называется Юнус, то есть Иона, если взять по-русски, это 10-я сура. И там мы читаем такую фразу. Значит, если же ты в сомнении о том, что мы не спаслали тебе, то есть именно Всевышний Аллах говорит своему народу, что если ты в сомнении о том, что мы тебе не спаслали, то тогда спроси у тех, которые читают Писание до тебя. То есть, если у тебя есть вопросы, ты не понимаешь Священное Писание, Коран, ты должен спросить тех, у кого уже было до этого Священное Писание. То
0: как
1: есть, в данном
0: интересно,
1: случае, у христиан.
0: Это имеется в виду христиане, да. Иудеи, наверное.
1: Да. То есть, у них уже было Священное Писание. Угу. Интересно, что вот эта сура...
0: Это в Коране, в самом Коране, Аллах рекомендует правоверным обращаться к христианам.
1: Книги, да, как и... он еще и... называется. Народ потрясающе. Книги, народ Писания. И вот посмотрите, эта сура была написана, она является мекканской сурой, она написана в период между 610 и 623 годом.
0: В Мекке.
1: В Мекке, да. То есть пророк Мухаммед в 622 году говорит о том, что есть Писание неизмененное, есть книги, Священное Писание, и есть люди, знающие это Священное Писание, поэтому обращайтесь к ним за дополнительным откровением, за дополнительным советом, если вам что-то непонятно.
0: Это 7 век.
1: Это 7 век,
0: начало 7 века. Но, мне кажется, сохранились свитки, датированные и более ранними периодами.

0: Ночная.
1: Конечно.
0: Да, и мы сегодня видим интересно, вот, интересное уникальное событие, несколько даже сакральное, я бы сказал. Сакральность его в том, что если Мухаммед принес именно народу Востока единобожие, теократию, установил единые законы, то другой мальчик, Мухаммед тоже, в 1947 году...
1: Мухаммед Эт-Тхиб.
0: Да. Нашел особые свитки, свитки Мертвого моря. Это 1947 год, и когда ученые начали смотреть датировку этих свитков, это были свитки Священного Писания, они были датированы где-то 120 годом до нашей эры.
1: Но это больше относилось все-таки к Танаху.
0: Да, это к Ветхому Завету. Но теперь мы посмотрим на то, что уже сохранилось, на то, что сегодня мы имеем. Есть три полных кодекса. Это, вот у меня они перечислены здесь, это Синайский кодекс, Ватиканский кодекс и Александрийский кодекс. Что значит кодекс? Это значит книга, которая содержит в себе полностью весь текст Библии. Ну, может быть, за небольшим каким-то исключением какая-то, может быть, страничка просто пришла от ветхости в негодность. Эти кодексы датируются от 350 до 450 года нашей эры.
1: То есть это столетиями до того, как Мухаммед сказал слова. Обращайтесь к народу книги, имеющим писание до вас.
0: И все тексты, все полностью, все там сохранено. Вот оно однозначно, мы имеем тот же библейский текст, который вот у нас сегодня. Есть варианты переводов, может быть, одно слово можно сказать прекрасный, великолепный, чудный, замечательный.
1: Но это переводы.
0: Это переводы, конечно. Да, но то же самое слово, оно вот просто стоит
1: на том. И в Коране ведь месте. Очень много переводов.
0: Да,
1: и по-разному разные мысли выражаются, но суть-то остается прежней.
0: Да, и сегодня на русский около 8 переводов Корана, даже если не больше, ну, которые, по крайней мере, вот так уже достаточно хорошо ходят в народе. И поэтому каждый вариант перевода, конечно, это некоторый, может быть, пересказ, но, тем не менее, основная весть, основная мысль, она там содержится.
1: Конечно, для ученых, для теологов, религиоведов нет никакой проблемы обратиться вообще к первоисточнику, к подлиннику, написанному на греческом, посмотреть, что евангелист имел в виду или автор послания какого-то имел в виду изначально, без всякого перевода. Поэтому говорить о том, что что-то было изменено, но для человека маломальски разбирающегося в вопросах библеистики, это смешно даже.
0: Ну да, потому что это ведь экспертизу проводят независимые ученые, независимые археологи.
1: Порой даже атеисты, неверующие, для которых это просто текст, древний текст. Да, у них нет какого-то к этому отношения, даже к нему как к Богу духовному. И для них порой даже важно найти какие-то, может быть, вещи, опровергающие разночтение. Но они тоже их не находят.
0: Ну уж если касаясь именно Нового Завета, Инжила, то более полные рукописи мы имеем, которые датируются 175 годом. А если просто маленькие кусочки или маленькие странички, фрагменты из этого Евангелия, они начинаются от 60-го года, то есть фактически... Вот,
1: жизни апостолов.
0: Да, при жизни апостолов. Фактически мы видим, что сегодня они есть. Поэтому вот сказать, что Библия изменена, это не сказать ничего, к сожалению.
1: От чего же тогда пошел такой слух, скажем так, в исламе?
0: Желание все-таки, наверное, какое-то внутреннего вот этого разделения. Мы лучше, чем они, вот как-то какая-то, может быть, духовная гордость. Или, просто это
1: попытка искусственно отделиться.
0: Да, это человеческое измышление, к сожалению. И здесь вот как-то вот наша человеческая природа, она взяла свое. Но если быть честным и объективным, надо все-таки признать, что мы имеем то же самое Священное Писание. К тому же, если Аллах хранит Коран, если он оберегает свое Священное Писание до сегодняшнего дня, и ни одна буква из этого не пропала, то тем более сам Масих, говоря о Новом Завете, говорит, что точно так же ни одна йота и ни одна черта из закона не пропадет.
1: Кто говорит?
0: И сам Масих. Книга Откровения имеет серьезнейшее предостережение. Там именно Всевышний говорит о том, что если кто добавит что к словам книги сей, на того Бог наложит язву. Если то, что вырежет из этой книги, заберет оттуда, у того Всевышний заберет участие в жизни вечной. Поэтому это серьезнейшее предостережение. И если Аллах следит за Кораном, то неужели у него не хватает сил следить за Священным Писанием? Неужели он не всемогущий? Субхана Аллах, Аллах причист, Аллах свят. И поэтому он однозначно оберегает свое Священное Писание, которое он даровал. И мы не можем говорить о том, что сегодня Библия изменена. Ну и идем теперь дальше.
1: Вот вопрос, который мы изначально подняли в начале этой программы. Почему же тогда большинство, не все, то есть есть часть исповедующих ислам, кто верит в то, что распятие — это реальное событие, но большинство почему-то считает, что это лишь показалось кому-то. Теперь коснемся этого вопроса более подробно.
0: Хорошо, давайте мы прочитаем это место. Это 4-я сура Ан-Ниса, сура женщины, где написано. Вначале, вообще эта сура идет об аудеях,

0: То есть мы видим, что Аллах заключил с ними суровый завет на горе, но они этот завет не исполнили, они были всегда неверны ему, они не верили в его слова, они не верили в то, что вот именно девственница Мария, что вот у нее вот именно через воплощение вот слова Аллаха появился мальчик чистый, о котором мы читаем в Священном Писании.
1: Иудеи не верили.
0: Да, иудеи не верили. Вот так и написано. За их неверие, за то, что они изрекли на Майрам великую ложь. Это, значит, 4 сура, 156, 157.
1: Вот Мария как раз.
0: Мария, да. 156, 157.
1: Привычно называют ее Богородица.
0: Ну, да.
1: В православии называют ее Богородицей.
0: Да, хотя несколько, может быть, не до конца библейский термин, но он именно философы, богословы ввели. И читаем теперь дальше. Значит, и за их слова. Мы ведь убили Мессию Ису, сына Майрам, посланника Аллаха. А они не убили его и не распяли, но это только представилось им, и поистине те, которые разногласят об этом, в сомнении о нем, нет у них об этом никакого знания, кроме следования за предположением. Они не убивали его, наверное? Нет. Аллах вознес его к себе, ведь Аллах велик и мудр. Что мы видим в этом тексте? Во-первых, сразу уже сомнение. Они не убивали его, наверное? Нет. Во-вторых, это иудеи говорят, это мы убили его. Но если быть все-таки четким, честным и внимательным, мы видим, что все-таки и Иисуса Христа распинали римские солдаты.
1: Но здесь, если
0: согласие.
1: Пилат не хотел это сделать. Это было под давлением иудеев, их религиозных лидеров, первосвященников, Синедрион и так далее.
0: Да. Но это только как бы первые такие моменты. Давайте посмотрим на этот текст немножко поглубже. Во-первых, здесь в этом тексте сказано о том, что Аллах забрал его к себе. И, в принципе, он же нам показывает вот этот момент воскресения. То есть Иса, он не был убит навсегда. Иса, он не потерял свою жизнь, потому что у него есть власть отдавать жизнь, а власть принимать жизнь. А здесь мы видим текст, который надо, наверное, вместе вкупе с другими текстами прочитать. Потому что помимо этого есть еще два других текста, которые тоже говорят о смерти Исы, и они встречаются нам в Коране. Давайте мы еще прочитаем, потом сделаем определенный вывод. Значит, один из текстов — это, значит, у нас сура «Аль-Имран», сура номер 3, в переводе на русский язык означает «род Имрана». И там говорится следующее, это 55-й аят. «Вот сказал Аллах, о Иса, я упокою тебя и вознесу тебя к себе, я очищу тебя от тех, которые не уверовали, и от тех, которые последовали за тобой». «Возвышу тебя до самого дня воскресения над теми, которые не уверовали». Интересно, здесь Аллах говорит, «Иса, я упокою тебя». И вот это слово «упокою», оно однозначно означает смерть.
1: И в арабском языке.
0: Да, и в арабском языке. Надо понимать, что некоторые арабские богословы говорят, что это сон. Но Иса Масих, он часто точно так же сравнивал смерть со сном.
1: В Евангелии, да, про Лазаря, да, например, да. Когда он шел, когда Лазарь умер, друг его, брат Марфа и Марии, он говорит, Лазарь уснул. Да. Он говорит, если уснул, то выздоровеет. Тогда он прямо им сказал, Лазарь умер. Да. Они думали, что он говорил о смерти его написано, да. А они думали, что он говорил о сне обыкновенном.
0: Да, да, да.
1: Поэтому эти слова очень рядом стоят.
0: Да, да, да. И также еще одна сура, 19-я, Марьям, то есть это сура Мария. И здесь говорится о именно Иисусе Христе, который в колыбели, будучи еще младенцем, пророчествовал и говорил такие слова. «Мир мне в тот день, когда я родился, в тот день, когда я умру, и в тот день, когда я буду воскрешен».
1: То есть он сам о смерти своей тоже заявлял и говорил.
0: Да, то есть смотрите, вот эти события. Рождение, смерть, воскресение. И Аллах говорит, что я упокою тебя и воскрешу.
1: И сам пророк, который назван пророк, Иса, в Коране говорит о том, что он будет и рожден, и умрет, и воскреснет.
0: Да. И теперь опять возвращаемся к 4 суре, которую уже мы читали. И опять мы читаем, что Аллах говорит, я вознесу тебя к себе. То есть после именно смерти. Им только показалось, что он умер, потому что Иса отдал свою жизнь добровольно. Потому что он не умер навсегда, потому что Аллах его воскресил. И вот в этом и есть вот то, может быть, не до конца понимание той сути вещей, которая произошла. Я понимаю, почему в арабском мире очень так вот напряженно к этому относятся, потому что по именно богословию арабского мира Аллах всегда сохраняет своих посланников. И если Аллах не смог защитить Ису от смерти, значит, он не всемогущий. всемогущий, значит, его всемогущество подвергнуто сомнению.

0: данном случае.
1: Ну, нам очень хорошо как раз вот воспользовавшись тем советом, о котором вы сказали, обратившись, если что-то не понимаешь, обратись к тем, кто имеет Писание до тебя. Но в Евангелии четко сказано, почему он должен был умереть и для чего. Это не потому, что Бог его не мог сохранить. Он сам мог, уже будучи на кресте, еще будучи жив, приказать ангелам небесным, они бы его сняли, освободили. Но он добровольно пошел и умер именно для того, чтобы избавить людей от вечной погибели.
0: Да, это была воля Аллаха на данный момент как раз-таки. Это был специальный план, это был великий план, о котором мы поговорим, наверное, с вами в следующей передаче. Это план о той великой жертве, которая как раз вот представлена как раз в Коране. Кто является этой великой жертвой, для чего вообще они нужны. Вот об этом, я думаю, было бы очень хорошо нам поговорить и подумать. Поэтому я бы сегодня посоветовал всем не торопиться с выводами, а очень внимательно изучать две книги, сопоставляя одно с другим. Я понимаю, что очень много традиций сегодня, очень много человеческих преданий.
1: Которые берут свое начало не в Коране даже, и не в Библии, и не в Евангелии.
0: К сожалению. Но когда мы читаем только Коран и видим вот эти тексты, то они прямо заявляют о том, что все-таки сам Иса говорил себе, что ему надлежало умереть и надлежало воскреснуть.
1: Да.
0: Поэтому здесь нужно быть объективными, здесь нужно уметь принимать сторону друг друга, идти как-то вот на встречу и не быть противниками в данном случае.
1: Большое вам спасибо, Сергей Николаевич. Время нашей программы подошло к концу. Дорогие друзья, мы благодарим вас за то, что вы вместе с нами в этих интересных беседах. Смотрите передачи в рамках этого цикла «Пророки в Коране». Всего вам доброго. До свидания.
0: Человек, который был выбран Всевышним для особой миссии. В чем же была эта миссия? Но этот агнец почему-то был назван великим. В чем же величие этой жертвы? И не все решается только молитвой и покаянием.

уповай на Господа, стойким будь, пусть твердым будет сердце твое. Уповай на Господа.

осень, ни скука, ни грусть, ни лень. Даже не яркие краски листьев, пледы и прочий дребедень. Осень — это о жизни. Очередная ступень бытия, опыт проигранных битв и сражений, суть этой буквы — таинственный «Я». Осень — это сомнение —

мысли, как листья, на лужах ледок, вмерзшие в землю слова и итоги. Чуть розоватый под утро восток. Осень — это о Боге.

0: Привет! Привет! Друзья, это программа «Пит-стоп». Вы заехали к нам в наш гараж. И здесь у нас сегодня Богдан, Наташа, Надя и я, Сергей. А сегодня мы поговорим с вами, друзья, о поступках. Вообще, в принципе, очень широкая тема, да? Но не просто о поступках, а какие поступки вы считаете хорошие, а какие плохие. Как найти грань между тем, что сделать хорошо, а что плохо. И просто вначале, вот пока вы думаете, вот так загрузились, вспомните, пожалуйста, какую-то ситуацию из вашего детства. То есть сейчас выдохните. Там тогда, когда вы сделали что-то плохое, и вас за это, ну, что вам за это было? Или, может быть, ничего не было, не знаю.
1: Ну, я в детстве занималась тяжелым криминалом. Я воровала.
0: Просто это клуб криминалистов.
1: Из одной книжной лавки я воровала наклейки и различные там открытки, может, маленькие, небольшие. Вот. Естественно, не одна, я не одна такая была.
0: В банде работаете?
1: Но я их не просто воровала для себя, я их потом еще пыталась продать.
0: Ты еще бизнес из этого делала.
1: Да, да, ну, конечно, это все стало известно.
2: Что было потом?
0: Сколько тебе суток за это?
2: В углу.
0: В углу. Там. Родители.
1: Это не важно, но не об этом.
0: Ладно, так, значит, вот так вот Наташа проводила будни суровые в детстве. Богдан, Надя, что-нибудь такое?
3: Я могу вспомнить то, что у меня в детстве

0: Была аллергия постоянная, и так хотелось есть, ну, вот эту вот шоколадку и так далее. Мама говорила, нет, не ешь, ее не надо. Ну, когда мамы не было, Надя смотрела на эту шоколадку, и Надя такая, о, я ее ела, и потом, ну, это, конечно, все раскрывалось, и тем, что и аллергия была, ну, и, в принципе, последствия были.
1: Последствия и от мамы,
0: и от аллергии.
1: Мама еще добавляла, да?
0: И... Да, да.
1: Богдан.
2: Не знаю, у меня как-то что-то в детстве ничего такого не было. Прям, ну...
1: Ты был ангелочком.
2: Ну да, Пресвятой Девой Марией. Нет, просто в детстве, если ты что-то такое делаешь, то это как-то, ну, все равно спускается же на ребенка. То, что он ребенок и все такое. Чтобы не было каких-то серьезных поступков, какие были потом. Ладно, шучу, ничего такого не было.
1: Ну да, да, да. Ну вот мы с вами говорили о детстве. А теперь мы уже с вами взрослые, и хочется задать вопрос. Как сегодня вы определяете для себя, что правильно, а что неправильно? Что хорошо, что плохо? Как поступить так, чтобы это было правильно? Интересно, критерии какие-то есть?
2: Ну, что закон запрещает, то нельзя делать. Что не запрещает, значит, можно.
3: Ну, это на самом деле очевидные поступки. Ты понимаешь, что там воровать и убивать нельзя. Ты с этим соглашаешься. А вот есть такие спорные моменты, допустим, сплетничать. Mm-hmm. Есть, ну, бывает такое, что ты когда сплетничаешь, ты можешь принести какое-то благо. Вот. А, ну, ты как...
1: Благо?
3: Ну, допустим, ты, ну, услышал, что, ну, у тебя два друга, и один друг, он начинает сплетничать про твоего другого друга. Вот. И как бы ты же, ну, и он так сплетничает, может даже какой-то там настраивать против него людей. И если ты расскажешь, ну, это другу, про которого это все говорят, может, ты его как-нибудь там, не знаю, спасешь от каких-нибудь побоев или от насмешек каких-нибудь. Вот. А с другой стороны, ты предашь другого друга, который тебе, допустим, эту тайну рассказал.
1: Ну да, здесь как бы для одного будет благо, для другого тоже предательство.
3: В любом случае.
1: В любом случае обоим, как говорится, не это, не угодишь. А, и это к чему было, Наташа, сказано?
3: Ну, к тому, что некоторые поступки, непонятно, они хорошие или плохие.
2: Нельзя. То есть не определяются законом.
3: Ну, да, конечно, вот я про это.
1: Интересно.
0: Ну, мне кажется, некоторые поступки, они скорее определяются твоим принципом. И то, как ты обосновался в обществе. То есть в обществе ты понимаешь, что если ты сделаешь так-то, то ты навредишь какому-то своему товарищу. И ты понимаешь, что это неправильно, и ты вот так вот делать не будешь. Хотя в законе это не прописано.
1: Хорошо, вот тогда вопрос такой. Было ли такое, что вам, вы знаете, что надо сделать вот так, хоть это и нарушение закона официально, но это будет сейчас лучше? Есть ли такие ситуации были в вашей жизни, когда вы шли против закона, против родительского повеления, против чего-то, как бы, но это было во благо кому-то?
3: Ну, к примеру, когда, ну, подруге было очень плохо, вот, ну, как бы эмоционально, ей нужна была какая-то поддержка, вот, было уже достаточно поздно, и родители, ну, как бы не отпускали, как бы приехать, поддержать. И тут тоже такой встает, ну, встает вопрос, как ты послушаешь родителей или, ну, оставишь, как бы, ну, человека вот в таком состоянии. Вот, то есть... и я думаю, что, ну, когда вот приехала к ней, ну, наверное, это, конечно, для родителей неправильный поступок по отношению к ним, а по отношению к ней, ну, как бы я ей, допустим, помогла.
1: Ты, то есть, ты чувствовала, что нужна была ей больше?
3: Ну, да, допустим, может, вообще бы, не знаю, неизвестно, чем бы это все закончилось, как бы, вот.
1: Ну, то есть, и получается, принцип здесь, вот, чтобы как руководствоваться нам в жизни, чтобы поступать правильно, это оценивать для себя, в какую, то есть, мой поступок, какое благо он принесет для тех или иных людей. По-любому кто-то будет, так скажем, в ущербе, кто-то будет в выигрыше. Получается, какой для кого будет больше пользы?
3: Ну, все еще, конечно, зависит от ситуации. Допустим, если на улицах города там бродят маньяки, ну, допустим, или там война идет, и, конечно, я не поеду к ней вот в это такое время, ну, и вообще не поеду, не выйду из дома, чтобы ее там навестить, и как бы она меня поймет. Но если, допустим, я не вижу никаких проблем, еще транспорт ходит, ну, просто, ну, темно, я не знаю, вот, то почему бы мне не приехать? Вот. Или почему бы нет?
1: Хорошо, Наташа, спасибо. Давайте, знаете, теперь о чем поговорим. Вот, понятно, есть у нас закон, есть конституция, да, есть... закон Божий, которым мы, как христиане, следуем. Но есть такие вещи, ну, ситуации в нашей жизни, которые не оговариваются законом. А

0: Тоже непонятно очень грани здесь. Поступить, не поступить, это плохо или хорошо, так скажем. Не черное, белое, а серое, что-то такое. А как вот в таких ситуациях? Иногда, знаете, люди говорят, ну, прояви хитрость немножко. Вот за счет хитрости можно немножко обойти закон, можно сделать немножко подешевле что-то. Можно за счет хитрости как-то оказаться в небольшом выигрыше, хотя это не нарушение официально. Вот в таких ситуациях что вы делаете, например? Есть ли у вас примеры в вашей жизни?
1: Вот видит Бог, не хотел говорить. Ладно, скажу. В общем...
0: Что-то за душой, значит, тогда.
1: Да, ну как, вот, в общем, ситуация такая. Вот, например, берем мы два стаканчика Пепси из Бургер Кинга. Просроченные два стаканчика. Ну, не знаю, вроде бы там 3 часа всего лишь они работают. Вот, и идем и наливаем 19 литров Пепси, сливаем. Вот. Как бы, ну, считается это нарушением или нет? Можно это делать или уже нельзя? Или... Потому что, как бы, ну, все разрешено.
0: А, то есть как, они просроченные стаканчики?
1: Или... Я не знаю. Я про это не знаю. Я просто слышал, но я не уверен в этом.
2: По факту, ты, если, допустим, приобрел стаканы, ты можешь пить сколько хочешь. Ну, а если, ну, коснуться другой, там, другого момента, то есть ты должен как-то уважительно, наверное, относиться к людям, которые так же, как и ты, приобрели стаканы.
1: Ну вот. Что,
2: и, может быть,
1: это их проблема,
2: приобрели они, пусть... Не достанется, допустим, ты все выпьешь.
1: Все... Между прочим, мы слили эти 19 литров и напоили строителей, которые работали тут.
2: Вот. Вредный.
1: Мы помогли людям. Таким образом, мы... Вот, это как во благо, да? Все, вообще все сходится. Мы взяли Пепси, в принципе, законным образом, и дали нуждающимся.
0: Сейчас напоминаешь мне, знаешь, кого? Робин Гуда, который забирал у богатых и давал бедным. Это дело добро? Ну, по идее, добро, как бы, но богатые, они-то находились, их украли, это нарушение закона. Вот в таких ситуациях. А нарушение ли это закона Божьего? Там, не укради, или не лжесвидетельствуй, или нет?
2: Ну, вообще, да.
1: Вообще нет.
2: Нет, это же конкретно не просроченные были.
1: Ну, а я не уверен.
2: Если не просроченные, то нет. Если просроченные, то да.
1: Если один просроченный, другой нет.
3: Ну, а ты даже не удостоверился, что они были не просроченные.
1: Ну, а зачем? Они работают.
3: Зачем действительно удостовериться? Ладно, если украду...
2: Ну, не знаю, есть ли такое правило в Бургер Кинге, что ты купил стакан, и ты, допустим, только несколько часов или только день можешь им пользоваться.
1: То есть, если время истекает, и после этого времени я использую стакан, то это уже считается неправильно.
2: Я не знаю, есть такое правило или нет.
0: Ну, вот смотрите, сути, да. Еще один пример. Недавно друг рассказывал, он работает, не буду говорить, какая фирма, но в любых фирмах, которые, ну, например, торговля занимается, которые людям что-то продают, например, в розничной, да, в лавке где-нибудь, вот они там такая схема, что если, например, человек не знает о каких-то условиях, про покупки чего-то, он может не получить всех привилегий, которые там этот... А продавец может ему об этом просто не сказать.
2: Да.
0: Не досказать всю, как бы, все условия. А это его проблема, он не спросил, он взял то, что ему нужно, ушел, а у продавца оказалось тут его привилегии, он ее к себе прикарманил. И таких схем очень много, везде много есть, много и в фирмах, и в различных ситуациях. То есть человек, который... ну, работает, он может в любом случае до конца все сказать правильно, может просто где-то не договорить, это не будет нарушение закона, но от этого что-то себе поиметь. Вот в таких ситуациях это плохо или это хорошо, и от чего зависит, ну, как бы, человек сделает хорошо или плохо?
2: Нет, это, конечно, плохо. У меня был знакомый, который действительно так вот, он продавал определенный товар, и с этим товаром в комплекте шли, ну, какие-то услуги, ага. Вот, в подарок на так. Какой-то определенный срок. И он просто как бы товар продавал, а эти услуги он забирал себе и пользовался ими. Ну, соответственно, это нарушение закона, это считается, что ты своровал у человека его услуги.
0: Вот, понимаете, когда люди вот так вот, они это делают, вот им же ничего не скажут, что это нарушение закона и так далее. То есть, если вся компания так делает, например. Как человеку, который хочет соблюдать закон, не только закон государственный, если его не словят, но еще и закон Божий, который говорит, не лжесвидетельствуй, то есть не обманывай, не кради. И ты знаешь, что Бог в этот момент все видит. Вот что, например, вас удерживает в таких ситуациях поступать правильно?
3: Ну, на самом деле, в тот момент я могу сказать, что искушение довольно большое. И то, что, ну, лично меня удерживает, это то, что, ну, отношения с Богом у тебя все равно есть. И то, что ты...

0: ты как-то поступаешь неправильно в этот момент, это как предательство его. То есть это тоже если так рассматривать. Но мне кажется, все равно довольно сложно.
1: Вот было. Смотря что. Потому что, да. Например, тот же Пепси там слить, мне кажется, это не так. Ну, совесть меня вот за это не мучит, по крайней мере. Если бы я прям вот пошел в магазин и своровал что-то, там уже, другая степень. Поэтому везде зависит все от поступка.
2: Но еще очень важно, наверное, вопрос мотива. То есть ты с каким побуждением идешь туда? Для того, чтобы как-то кого-то обмануть? Например, ты пошел бы и продавцу сказал бы: вы знаете, я у вас сливаю 19 литров пепси. Вот сейчас у нас ребята там вот параллельно, пока я с вами разговариваю, это делают. Ты бы пошел, так сказал ему? Честно признался об этом?
1: Нет, зачем? Им неинтересно.
3: Хорошо, а если бы, допустим, продавец сам подошел к нему и сказал, что, ребята, что вы делаете, то какой бы аргумент он привел против этих людей? То есть они просто пьют неограниченное количество пепси, сколько они могут, там такое правило. То есть они, по сути, не могут ни за что на них наехать. Да, это, наверное, нравственный
2: вопрос.
1: Нравственный,
2: конечно, но еще и если мне интересно такое условие, раз мы так уж напали на эту кафе, наверное, это Бургер Кинг, такое условие, чтобы там приходить своими тарами. Нет такого, что нельзя приходить своими тарами, уносить свои бутылки.
1: От незнания закона.
2: Не освобождает от ответственности.
1: Как это? Освобождает.
0: Знаешь, ты там родился, тебе никто не говорил, что убивать нельзя. То есть ты убивать можешь, и тебя не посадят?
1: Ну, убийство, это даже на каком-то подсознательном уровне уже, ты понимаешь, что ты причиняешь кому-то боль. А того, что я пошел
0: здесь подсознательно
1: себе,
0: нет.
1: Я вообще-то ради людей, старался. Все зависит от мотива, потому что в тот момент...
0: Ради людей ты мог купить новую бутылку.
1: 19 литров-то ни за что.
0: Новый стакан, который тоже можно было сливать.
1: Хорошо. В общем, если все стаканы все не просрочены, то все можно.
3: У меня такой вопрос есть. Ты очень часто употреблял такие слова, как законы Библии и законы государства. Угу. Мы знаем, что в Библии написано, чтобы мы соблюдали законы государственные. Угу. Но очень часто бывает так, что, допустим, государство издало такой закон, который не соответствует 10 заповедям, законам Библии.
2: Например?
3: Какая-нибудь такая тайная государственная операция, допустим, ты работаешь на государстве, и тебе сказали, чтобы ты, шел,
2: чтобы что-то сделать такое, чтобы противоречить законам.
3: Чтобы противоречить законам, или у тебя такой закон, не ходить в церковь, или закон, который запрещает вообще,
2: исповедовать
3: Бога. Какие-то различные религии, то считается правильным то, что ты придерживаешься Божьего закона, то, что ты, нарушая закон, собираешься и все равно прославляешь Бога. Хотя в Библии написано, что нужно соблюдать закон, который еще и государственный. И тут такая путаница получается. У меня
2: замкнутый круг.
3: Да, замкнутый круг. У меня вопрос, какой поступок правильный, когда ты соблюдаешь государственные законы, но при этом нарушаешь библейские, или... ты в любом случае его нарушаешь, потому что в Библии написано «соблюдать государственные».
1: Надо на примере разобрать, потому что
2: пример.
0: Расставление приоритетов, во время твоего выбора важнее Бог или закон, который в этом мире?
2: Я думаю, что до конца человек не может дать никто тебе везде правильные ответы. Если есть вопрос твоего... насколько ты, связан с Богом и чувствуешь, правильно или неправильно ты делаешь. Например, фильм знаменитый недавно выходил, вы смотрели «По соображениям совести». Парень, который исповедовал религию, который по своему вероисповеданию никогда в руки оружия не брал и не собирался брать. Война наступает, его вызвали, то есть он пошел в армию. И что он делает? Он молится Богу, и он просит, чтобы Бог дал ему возможность за страну, быть верным своей стране, не нарушая закон Божий. И что он делает? Он становится доктором. Он, находит, молясь Богу, думая, размышляя, находит возможность служить стране, но не нарушая Божий закон. Это один такой пример, и он делает, и он удостаивается медалей, почестей, хотя он ни разу никого не убил, Божий закон не нарушил, он, наоборот, спасал людей. И он и стране послужил, сполна, он и закон Божий, не обошел, он соблюдал его. Я не знаю, это вот такой случай один, там, где как бы

Такой с мудростью человек, подумав, желая, так скажем, соблюдать и закон страны, и закон Божий, нашел вот такой компромисс. А если, не знаю, если нельзя найти компромисс, например, такой, да, то вот здесь, мне уже кажется, нужно руководствоваться именно в определенной данной ситуации, решать, и вряд ли кто-то может осуждать человека за это решение. Вот есть такая история, я не знаю, фильм тоже у нас заканчивается время. Я, наверное, не могу сказать, закончить.

0: обращаться к Библии, которая тоже очень много говорит по этому поводу, и также слушать голос Бога, который будет нас, наверное, обличать, если мы делаем что-то не так, руководствоваться нашими мотивами, нашим сердцем. Это была программа «Питстоп». Мы говорили сегодня о хороших поступках. Мы вам желаем совершать их. Будьте счастливы. Пока.
1: Пока. Пока.

Согласно словарю, курсы – это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

0: Не всегда нам хочется быть самостоятельными и ответственными, но это необходимо, если мы хотим жить уникальную жизнь. Мы продолжаем тренинг «Стать взрослым». Приветствую вас, дорогие участники нашего тренинга. Я хотела бы спросить вас, каким же умением и навыком должен обладать подросток или молодой человек, чтобы уже к 20 годам жить самостоятельно? Можете назвать их, пожалуйста.
1: Ответственность.
0: Да, быть ответственным, проявлять ответственность, брать ответственность на себя.
1: Уметь зарабатывать деньги и мудро их расходовать.
2: Уметь общаться с другими людьми.
3: Умение готовки и ухода за собой.
0: Здорово. Смотрите, про это не говорили.
1: Самим принимать решения.
4: Уметь держать себя в руках.
0: Да, это ты имеешь в виду про эмоциональную составляющую.
5: Дисциплина.
0: Ведь родители и учителя обучают вас вот за этот промежуток времени. Мы говорили, от 0 до 20 лет. Они вас учат, воспитывают каким-то правилам, нормам, да, навыкам, умениям, чтобы вы научились. Кстати, дисциплина переводится «умение учиться». Да? То есть дисциплинированный тот человек, который умеет учиться. Запомните три важных момента для взрослого человека. И тогда четко у вас будет некая такая карта, как стать взрослым. Первое. Вы должны понимать, что взрослому человеку нужно научиться жить отдельно. Отдельно жить. Значит, территориально. Отделиться на другой территории. Не в одной квартире и в доме, а отдельно. Вторая составляющая, про которую мы уже говорили, сейчас Лика говорила о том, что финансово должны отделиться. У мамы, у папы не просим денег. Уже все. Сами зарабатываем и сами проявляем мудрость, как их распределить, чтобы на все хватило. Да? Если отдельно живем, это значит уже на жилье, да, надо тратить, да, на одежду, на питание и так далее. И третья составляющая, про то, что мы сейчас тоже говорили, о том, что очень важно уметь управлять своими эмоциями, эмоционально отделиться. Не обязательно советоваться каждый день, звонить своим родителям для того, чтобы они проконтролировали.

0: и о том, чтобы они помогли, как мне решать, что мне делать, как мне быть. И сейчас мы с вами посмотрим, какие же четыре составляющие целостной личности, взрослой личности, должны присутствовать по замыслу божественному. Это наше тело, физика, физическая составляющая, это наша психика, да, это наши социальные роли, которые мы играем по жизни, и наша духовная составляющая. Очень важно, каких ценностей и принципов, каких убеждений мы придерживаемся, во что мы верим, во что мы точно, на что мы и на кого уповаем. Четыре составляющие личности сейчас мы посмотрим по отдельности. И вы мне будете помогать в этом. Первая составляющая – физическое тело. Что сюда входит? Это значит движение, это питание, которое мы выбираем, да? Внешность наша, да, какие нагрузки физические мы для себя берем. И я хотела бы, чтобы мы сейчас вот по этому пункту подумали, что конкретно вы можете изменить, что-то развить именно в навыках по ухаживанию за собой. Пожалуйста.
1: Регулярная физическая нагрузка какая-то.
0: Угу.
2: Научиться готовить и хорошо питаться.
0: Научиться готовить не только девочкам, да, и мальчикам тоже, да, пожалуйста.
1: Закаляться.
0: Отлично. Переходим ко второму слайду. Какие умения и навыки вы можете сегодня развить в себе, чтобы во взрослом состоянии жить отдельно? Что вы в себе будете развивать уже сейчас?
3: Умение преодоления стрессовых ситуаций.
0: Да, научиться преодолевать стрессы. Да, пожалуйста.
1: Быть с хорошей самооценкой.
0: Развивать свою здоровую самооценку, да.
2: Воля.
0: Воля – это делание усилий для того, чтобы цели достичь. Ага, когда мы говорим про здоровую самооценку, это значит знать свои сильные и слабые качества, да, чтобы их развивать. Что еще?
1: Развивать свои способности, учиться чему-то новому.
0: Учиться новому, ну, например?
1: Шитье, например. Самооценка, самостоятельность, стрессоустойчивость.
0: О, самостоятельность. Мы говорим, самостоятельно я должен сам себя и временем управлять, да, и одежду выбирать, какую нужно, да, профессию выбирать. Это все способности, развитие способности поможет нам в этом. Третья составляющая зрелой личности – это социальная составляющая. Ну что туда входит? Мы все социальные существа, то есть мы живем в обществе, и поэтому у нас есть разные роли, да? Кто-то мамой является, кто-то женой, кто-то руководителем, кто-то подчиненным, кто-то ученик, кто-то учитель. И поэтому мы все взаимодействуем друг с другом. Поэтому я и другие, какие мы отношения строим? Умеем ли управлять конфликтами? Умеем ли мы общаться? Ну и, конечно же, социальная составляющая – это когда мы умеем выбирать профессию по своим способностям, чтобы профессия нравилась нам. Это очень важные моменты. Посмотрите, какие умения и навыки вы можете развивать в себе уже сейчас, чтобы к 20 годам жить самостоятельно.
1: Общение, взаимоотношения, взаимодействие или лидерство.
0: Значит, получается, общение уже сейчас можно в кругу своих сверстников, да? Или в классе. Да, пожалуйста.
4: Работа в команде.
0: Да. А что это такое, работа? Как ты понимаешь?
4: Ну, это в группе взаимодействовать с ребятами,
0: да.
4: Учитывать их...
0: Интересы?
4: Да.
0: Ага. Распределять обязанности, да? Когда мы говорим про лидерство, вот что-то инициировать, да, что-то брать на себя.
2: Про лидерство я бы хотел еще дополнить,
0: да.
2: То, что, допустим, не только в школе где-нибудь сообщение какое-нибудь развивается, а в каких-нибудь спортивных играх, таких, ну, популярных, волейбол, футбол, баскетбол, там же, допустим, есть какой-нибудь командир команды, который как раз что и организовывает всю игру, и он является лидером для всех.
0: Uh-huh.
2: Лидерство, кстати, также можно развить в обычной прогулке с друзьями. Кто-то же, допустим, организовал эту прогулку, он может сказать, да давайте пойдем туда, давайте пойдем туда, давайте будем делать это.
0: То есть, получается, организаторские способности такие развивать, да, в себе? Что еще?
1: Достижение целей.
0: Да, цель ставить и ставить вопрос себе, отвечать на них, сроки и быть, как это сказать, самому себе оценщиком, мониторинг проводить.

0: Да, выполнил или не выполнил. Вообще, вы когда-нибудь записываете, что вы хотите сделать, например, вот в этом дне или в этой, на этой неделе? Или все в голове держите?
1: Ну, чаще в голове.
0: А лучше на бумаге написать? Мозг освобождается, написал на бумаге,
2: иногда,
0: да?
2: Иногда удобнее записывать и ставить галочку, когда что-то выполнил.
0: Хорошо, но есть еще четвертая составляющая у нас, да? Мы говорим про духовное. Что же туда входит? Ну, конечно же, основа любого целостного человека и личности зрелой – это ценности. Ценности, интересы, убеждения, вера. Очень важно умение жить по правилам. Конечно же, умение делать самоанализ, да, анализ своих способностей, анализ своих ошибок. И, конечно же, знать свое предназначение, потому что каждый человек – имеет некое задание от Бога. Он не случайен здесь на земле. И это очень важно понимать. Что же можно и нужно развивать молодому человеку, подростку, для того, чтобы стать взрослой личностью, зрелой личностью? Да, пожалуйста.
1: Читать Библию.
0: То есть Священное Писание изучать, да.
3: По поводу этого надо еще понимать, где именно где зло, где именно добро.
0: Да.
3: И разделять еще где-то середину, где... И не то, и не другое полностью.
1: Уметь отстаивать свои какие-то ценности, принципы.
2: Понимание добра и зла. Различать вообще, где зло, а где добро, чего нужно придерживаться.
0: У духовных людей есть закон, который помогает. Он ограничивает не в плане запретов, а он ограничивает именно в плане зла, да? Чтобы мы не делали много ошибок. Да? То есть это как бы некие ограничения, там опасно. А как насчет благотворительности? Сейчас очень развито волонтерство. Вы знаете, что существуют волонтерские организации? Там можно тоже участвовать, принимать участие, заниматься благотворительностью. Но это должна инициатива от кого исходить?
2: От самого человека.
0: Да, от самого человека. Конкретно мы видим, кому-то трудно, кому-то нужна помощь. И когда мы говорим, мы кому-то помогаем или поддерживаем, это мы тоже проявляем духовную свою составляющую и развиваем это. Друзья, мы сейчас с вами поразмышляли о том, как стать зрелой личностью. Эти четыре составляющие личности и делают нас целостным человеком. И так задумал нас Бог. Сейчас я хотела бы, чтобы мы с вами пообсуждали и поразмышляли над двумя важными качествами, про которые вы говорили, взрослого человека. Это самостоятельность и ответственность. Это как бы две опоры взрослого человека. Давайте начнем с самостоятельности. Вот я хотела бы спросить, самостоятельный человек какой он? Ярослав, пожалуйста.
3: Это человек, который способен и отвечать за свои поступки, и слова тоже отвечать.
1: Умный человек.
0: А в самом слове даже есть подсказка, пожалуйста.
4: Он полагается на себя,
0: да,
4: не на других.
0: Конечно.
2: Он принимает сам какие-то решения и понимает, что сам несет за это ответственность.
0: Угу. Как слова эти да, похожи друг на друга, самостоятельность и ответственность, но тем не менее они различны. Самостоятельность. Я сам стою на своих ногах. И как раз вот эти четыре составляющие, да, про которые мы говорили. То есть я физически забочусь о себе, я психологически знаю себя, да, и социально знаю, какую роль я в данный момент играю, и духовно, что мне необходимо развивать, что от меня ждет Бог. Хорошо. Скажите, а что должен уметь самостоятельный человек?
1: Убираться у себя в квартире, получается.
0: Делать уборку качественно. Не
1: да.
0: просто так, а качественную уборку. Да, хорошо. Еще.
2: Готовить, чтобы можно было что-нибудь кушать.
0: Да, ну съедобное, чтобы было точно так. Научиться готовить, чтобы было вкусно, пожалуйста.
3: Ну, если квартира арендованная, договариваться с этим арендодателем.
0: Конечно. Социальная составляющая, да? Уметь договариваться с арендодателем. Вдруг он тебя выгонит завтра.
4: Следить за собой, за своим телом.
5: Гладить одежду.
2: Следить за своим физическим здоровьем, возможно, заниматься спортом или делать зарядку.
3: Ремонт внутри самой квартиры или каких-то вещей?

0: Особенно мальчикам, да, розетку починить или что-то, если испортилось. Если ты не знаешь, как это сделать, то ты должен знать, куда идти, к кому обратиться. Да? Это очень житейские, социальные навыки надо иметь. Еще, пожалуйста.
1: Уметь распоряжаться финансами.
0: Я бы еще добавила, уметь распоряжаться временем своим. Да? Тайм-менеджмент очень важен, чтобы много чего успеть. Я же теперь один.
2: Уметь адаптироваться к новой жизни.
0: Да, это очень важно. Вы знаете, иногда бывает, переезжают люди из одного города в другой, из одного района в другой, да вообще, просто вышли из семьи, из той квартиры, где привычно было жить, в другой район. Уже надо адаптироваться, присматриваться, а где что продают, да, соседями начать ладить и так далее. Что еще?
3: Разбираться в документах.
0: Да, разбираться, конечно. Можно этому уже сейчас учиться? А скажите, из 100%, насколько у вас эти умения, навыки уже есть? Давайте, себе запишите, пожалуйста, и кто захочет, можете озвучить. Из 100%, насколько вы уже сегодня самостоятельные люди?
3: Наверное, 50 на 50.
0: 50 на 50. А, ну у тебя есть старт. Ты уже знаешь, 50% я уже научилась. Так, хорошо. Кто еще?
4: Ну, я скорее 40%.
0: 40, ага. Есть куда двигаться?
1: 45%.
0: 45%. Кто больше? У нас уже 50, 40, 45.
3: 50.
0: 50. Ага.
4: 50.
0: Могу так сказать. Не так уж и много времени у вас осталось, дорогие мои. Вы имейте в виду, да? Кому-то 4 года, кому-то 6. Хорошо. Вторая составляющая и важное качество взрослого человека – это быть ответственным. Что значит быть ответственным?
4: Который отвечает за себя и за других.
0: Точно? То есть он несет ответ, он ответит. А за что он отвечает, Натан? Вот за что он может ответить? Ну, должен.
4: За свои поступки.
0: За поступки раз.
4: За поступки других может ответить.
0: Да, если он лидер. Ага, да.
4: Он берет на себя какие-то дела и выполняет их.
0: Точно. Вообще с таким человеком легко, согласитесь? Вот ему дали какое-то поручение, он знает какую-то свою обязанность. Ему не надо перепроверять, не надо его заставлять что-то напоминать. Какое счастье так жить вот с такими людьми, да, ответственными? Действительно, он надежный.
1: Он умеет рассчитывать свои силы и возможности.
0: Точно. Он сбалансированный человек. Он может рассчитать, да? Давайте глаголы.
3: Выполнять обещания.
5: Решать проблемы.
0: Превращать проблему в задачу и уже ее решать. Я бы сказала, что ответственный человек должен уметь делать две очень важные интеллектуальные деятельности, я бы так сказала. Это исследовать, что было, предположим, ошибки свои или, наоборот, успехи свои, и прогнозировать, что будет. Прогнозировать. Потому что ответ мы держим за последствия того или иного выбора. Вот вы говорили, духовную составляющую развивать в себе это умение отличать добро, где зло. И здесь очень пригождается, да, это вот качество ответственным быть. То есть прогнозировать, если я это сделаю, если я это выберу, что будет впоследствии. Хорошо, насколько вы сегодня из 100% ответственные люди? Вспоминайте, что от вас ждут ваши родители и учителя. Насколько процентов из 100 вы сегодня чувствуете, что вы ответственный человек? Пожалуйста, запишите эту цифру.
5: Наверное, на 70%.
0: 70%. Здорово. Вот повезло твоим учителям и родителям.
1: 65-75%.
0: Здорово. Ко мне собрались такие ответственные люди. Классно.
1: 67%.
3: 35-60.
0: Итак, у нас есть как бы цифра, от которой мы можем стартануть. И сделать вид, что вы не участвовали на тренинге «Стать взрослым», и вы не знаете, в каких направлениях двигаться, вы уже не можете. Согласны со мной? Так что полный вперед. Если есть какие-то вопросы по нашей сегодняшней теме, вы можете их задать.
4: Что делать, если самостоятельный человек становится трудоголиком, и как выйти из этого положения?
0: Как перестать быть трудоголиком? Это четко определять, что я могу по своим возможностям, а что нет. Это первое. Поэтому знать сильные свои качества и слабые, вот это очень важно, то есть, чтобы здоровая самооценка была. Обычно бывает, когда высокая самооценка у человека, прямая дорога в трудоголизм. потому что он думает, что он много чего сможет. Вот. А как перестать быть трудоголиком? Очень важно делегировать полномочия. Что это такое? Кому-то другому передавать часть того, что ты можешь делать сам. Ведь у этих трудоголиков какой девиз? Я сам. Я всегда сам. Я везде сам. Я все умею. Трудоголизм – это один из 200 видов зависимости.
1: А что делать, если ты уже переехал, но вдруг понял, что ты безответственный и не самостоятельный?
0: Что ты можешь сделать сама, чтобы тебе никто не подсказывал? Сделай этот список. Дальше. Чего-то я не знаю, не умею. Я спрошу, да, об этом. Я буду учиться у того, кто умеет это делать. Поэтому сейчас, пока вы живете с родителями, учитесь у родителей тому всему многому, что вам пригодится именно в самостоятельной взрослой жизни. Мы сегодня про это говорили. И готовить, и убираться, и все это делайте с удовольствием.
5: А зачем мне ответственность, если легче найти человека, который будет отвечать за мои действия, чем саму отвечать за них?
0: Угу. Это очень удобная позиция инфантила. Родители до какого-то момента будут отвечать, да, за тебя. А как же насчет самостоятельности, как насчет взрослости? Наверное, когда-то тебе надоест быть таким. А потом эти люди тоже, когда поймут, что ты их используешь, ну, как бы для себя, они тоже могут уйти от тебя, могут предать тебя. Может конфликт как-то создаться. Зачем? Хороший вопрос, зачем мне быть? Он для всех. А зачем мне быть ответственным? Я бы ответила, ответственным я хочу быть, чтобы быть свободным, независимым от других людей. А если нет свободы, я не смогу выбирать себе друзей. Я не могу себе выбирать профессию. Если я не умею выбирать друзей, то я не смогу семью создать по своему усмотрению, по своему желанию. А пусть другие за меня решают. Хороший вопрос, важный. На первый взгляд может показаться, что такие качества, как самостоятельность, ответственность, они труднодостижимы. Но сегодняшний опыт нас показал, что вот эти конкретные шаги, о которых мы говорили, они вполне реальны, и мы можем это выполнить. И это постоянный процесс. Так задумал Господь, чтобы мы постоянно развивались, постоянно, поэтапно становились взрослее. И я вам желаю в этом взрослении успехов, мои дорогие друзья.

У каждого есть свое прошлое, и важно его помнить. События, которые с нами происходили, люди, которые были в нашей жизни. Все это оседает в нашей памяти надолго. И с одной стороны, это неплохо. Но что делать, если прошлое тянет тебя вниз? Возможно, это твой бывший парень или девушка. Может быть, какая-то ситуация, о которой ты постоянно думаешь. Ты не можешь уснуть, тебе снятся кошмары. Иногда кажется, что это никогда не закончится. Но, может, нам просто кажется? Очевидно, что когда человек живет, думая только о прошлом, он пренебрегает настоящим. И то, что происходит с вами сейчас, намного важнее того, что уже было. Древнегреческий философ Гераклит утверждал: «Дважды тебе не войти в одну и ту же реку». Так и есть. То, что с вами произошло однажды, не сможет повториться снова. Поэтому банальный, но очень важный совет – живите настоящим. Примите тот факт, что сейчас, в эту самую секунду, вы вправе решать, кем вам быть.

никакое прошлое не должно иметь власть над вашим решением. И все же, не стоит забывать, что прошлое – хороший учитель. Старайтесь сделать выводы и не наступать на одни и те же грабли. Выделите время и подумайте, что можно изменить и что стоит учитывать в будущем. Еще один очень важный совет – не игнорируйте прошлое. Избежать проблему не значит решить ее. Вам стоит разобраться, почему вас преследуют мысли, понять, что вы упускаете. Дайте себе время пережить и принять это событие. И идите дальше. Чаще всего нас тянут события, связанные с тем, что кто-то причинил нам боль. Или, может, вы сами сделали это, и теперь не можете себя простить. Но вы даже не представляете, какую большую роль играет прощение в жизни каждого человека. Это важно не только для обидчика, но и для вас самих. Ведь Бог простил нас, и Он всегда готов дать нам новый шанс, чтобы мы могли начать все сначала. Это была программа «Вопрос с ребром». Если у вас есть вопросы, пишите нам.

0: Так будьте же смелы и мужественны все, кто на Господа надежды свои возложил.
1: Я влюбился в тебя бесплатно, в твои губы и запах волос. Не отдал ни монетки, ни гранта, ни кредит и ни первый взнос. Я бесплатно под бликами солнца любовался твоими глазами. Наблюдал, как ты мило смеешься, осыпая вокруг все цветами. Я не отдал ни цента, ни фунта. Это словно подарок свыше. Наблюдать, как под самое утро ты так нежно дышишь. Я бесплатно смеялся и плакал, бил об стол и мотал круги. Я бесплатно стал лучшим папой. Я бесплатно тебя полюбил. Я бесплатно гулял с тобой в парке и качал малыша на руках. Кидал мячик собаке Лайке, учил сына на трех языках. Я бесплатно стал самым счастливым. Несомненно, мне повезло. Стал любить и быть тоже любимым. А за деньги так быть не могло.

0: Как мы пользуемся своей свободой? Здравствуйте, дорогие друзья! Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич, я Юлия Ефимовна Уткина. Очень рады новой встрече с вами, где мы говорим о том, что такое Евангелие, как оно действует в нашей с вами жизни сегодня. И вот очень-очень интересный аспект наших размышлений – это, Коля, 15 глава «Деяния апостолов». Да. Да? Какой человек свободен? Как чувствовать себя изнутри свободным человеком? Что это значит? И как наши отношения с Богом, со Христом играют в этом роль? И какую роль они играют? Вот об этом будем говорить сегодня.
1: Вот те люди, которые приходили к Богу из языческого мира – наверное, все-таки или слышали, или видели, как изнывали под бременем своих религиозных запретов различных иудеи. Mm-hmm. И вот они вот, как Иисус сказал, вы налагаете на людей религиозных неудобносимые бремена. Там,
0: Лен, а вот про какие обряды, бремена иудеев ты знаешь? Вот, Коль, ты говоришь, даже язычники-то это знали, потому что они просто свидетелями этого были, они жили рядом с иудеями, да? А вот что нам известно сегодня? Какие неудобоносимые бремена, вот, к сожалению, некоторые аспекты иудейской религии влекут за собой?
2: Мне почему-то вот сейчас вспомнилось выражение Иисуса Христа, по сути дела, постановление самого Бога. Десятина – это святое святых. То есть это, ну, постановление Бога, и это неприкосновенность Божия. Но, тем не менее, Иисус говорит как бы в противовес. Вы приносите десятину с тмина и с, ну, со всей мелочи, мяты, да. А того, что в законе, не соблюдаете. То есть вроде ты пытаешься вот исполнить вот маленькую йоту, да, из закона,
0: мяты, да,
2: да, да. А вот Господь, но в то же время Господь говорит, что ни одна буква, ни одна йота, это маленькая буква в иудейском алфавите, да, в еврейском, и Он говорит, оно не изменилось. Но тем не менее, вот часто мы, может быть, внешне хотим быть и показаться

0: безупречными, но в большом мы нарушаем закон.
1: Угу.
0: И думаем, что
1: несмотря
0: нас...
1: Несмотря вот на все эти бремена
0: и,
1: неудобные.
0: Да, и думаем, что нас Бог не видит. Бог-то видит все. То есть мы можем спрятаться от себя, мы можем спрятаться от других людей, но мы не можем спрятаться от Бога. Бог видит все. И вот есть свобода в исполнении закона Божьего, а есть свобода от закона. То есть вот каждый ищет своего, да? То ли свободу в исполнении закона Божьего, и закон защищает нас, или свободу от закона, то есть в нарушении закона. И там ты черпаешь, то есть в нарушении ты черпаешь...
1: осуждение закона.
0: Да, да, осуждение закона. То есть ты, по сути дела, уже осужден.
2: Вот помните, как Иисус осуждали фарисеи и книжники за то, что он там ест и пьет с мытарями. Там,
0: да, да.
2: Вот ученики-то Иоанна, они вот постились, а ты-то вот твои-то ученики что делают? Вот наедаются там, вот, да еще с этими мытарями. Вот как же насчет постов? И вот они изнуряли себя вот этими постами, там налагали на себя вот эти бремена. А про апостола у Исаии, как написано, да? Ты разрешил за неправды, разрушил всякое ярмо, там отпустил
1: это
2: свободу.
1: Это истинный пост, да, Исаия так?
2: Ну да. То есть, или когда ты там молишься, там, ты не делаешься мрачным, там каким-то и там таким религиозным человеком, таким святым, таким, ну не знаю,
1: неприступным
2: таким. А ты войди в комнату и помажь свое лицо маслом, да, чтобы оно блестело, да, чтобы оно... когда ты постишься, когда ты молишься. То есть, чтобы радость от этого ты сам испытывал. Не, это не мука такое, это не насилие над личностью, вот, постановление Божие. А они приносят, как мы говорили в прошлый раз, радость должны приносить человеку, счастье. И только для этого Господь все это и написал здесь, все постановления свои. И когда люди этого не понимают... И вот делаются мрачными, хмурыми, и религия их становится такой вот мрачной, неприступной, то, конечно...
1: Ну и очень раздавливающей всех окружающих.
2: Они бесславят этим Бога.
1: Угу.
2: И люди, конечно, от такого Бога хотят там как-то немножко там
1: это не...
2: подальше, да. Да. Как бы он нас не покарал тут за этот тмин там какой-нибудь, или мяту. Вот это, конечно, недопустимо в отношениях с Богом. И это никакая не свобода, конечно, в Боге.
1: Mm-hmm.
2: А свободный человек, да, он чувствует, должен себя свободно. Это не значит всегда
0: свободно. Это
2: да.
0: Как закон, да? Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой и ближнего твоего, как самого себя. То есть в любви это вот как раз и радость. Тогда, когда ты любишь Господа, ты любишь ближнего, и ты желаешь ближнему только блага. И золотое
1: и сам получаешь благо,
0: да,
1: при этом.
0: Да, да, да, да, угу. Да.
1: Потому что любая наша неприязнь, любое осуждение, любое огорчение, оно прежде всего приносит беду нам самим, да, нашей психике.
2: Вы помните такой замечательный мультфильм «Крошка енот», там, когда он улыбался в пруд, говорит, да ты чё там его...
0: Когда палкой захватывает.
2: Да, палкой, да. Там, кричишь на него, а ты вот туда просто улыбнись... И увидишь, что будет. Он улыбнулся и ответ получил, улыбку. То есть, ну, от отражения такой вот мудрый мультик. Но действительно, когда мы людям улыбаемся, они тоже как-то доброжелательно становятся,
1: да,
2: в ответ. И это закон Божий, как вот в Матфея, да, 7:12 написано. Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так вы поступаете с ними. В этом закон.
0: И вот интересно, вы вспоминали как раз о истинном посте, который Исаия пишет, да? И какие благословения потом ты получишь. Тогда откроется, как заря, свет твой, то есть если ты будешь поститься, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя.
1: Угу.
0: Тогда ты воззовешь Господу, Он услышит, воззовешь, и Он скажет, вот я, когда ты удалишь из среды твоей ярмо, перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительное, да, и отдашь голодному душу свою, и напитаешь душу страдальца, тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак твой будет как полдень. То есть вообще...
1: Вот это вот истинный пост.
0: Да, благословение, да? Которое Господь тебе уже приготовил. Потому что ты поступил так, как Он, ты послушен Ему был. И тогда это происходит в жизни, те благословения, которые Господь приготовил. То есть Он вот изливает эти благословения. Мы можем принять их и быть благодарными.
1: Ну, не случайно, ну, вот когда говорят о посте, то говорят прежде всего об очищении души своей.
0: Да.
1: И воздержание от пищи, частичное воздержание, ну, или просто как более простая какая-то еда, да, оно способствует тому, чтобы человек больше заглянул внутрь себя, чтобы он, ну, как-то посмотрел, что его больше всего занимает, да, что больше всего занимает его разум. И тогда вот как раз и происходит очищение, очищение от плохого, да?
2: Да.
1: Мы сейчас, Коль, о посте по какой причине стали говорить?
2: О том, что налагали разные бремена, вот, иудеев, книжники, фарисеи на народ. При этом сами-то, как Иисус говорил, сами-то перстом не пошевелят, чтобы их понести, чтобы как-то помочь людям. Ну, все-таки, вот раз вы налагаете, так вы хотя бы облегчите это иго своим участием там как-то, или своим, ну, не знаю, советами своими. А вы просто там со стороны там, вот, да, вы там, такие-сякие, народ этот проклят, он не знает Бога вообще. А мы-то вот их учим, они толку никакого. Но это же не... Вера – это религия, может быть, но не вера никак. И когда апостолы вынесли вот такое язычникам постановление, ну, конечно, там была радость. Они ожидали слишком вот эти опять бремена, вот опять, а в ответ получили свободу от бремен.
1: Но все-таки самое первое, самое базовое, основное – это то, что они признали, язычники, Иисуса Христа Господом,
2: конечно,
1: своим. Да? То есть вот это вот является основой. Потому что если это не является основой, то тогда, ну, вот подобные постановления, они...
0: Не имеют и значения.
1: Да, они могут быть и разрушительными, да, в какой-то мере, да, если Бог не освящает своим присутствием в сердце человека вот эти вот все решения.
2: Вот поэтому-то Иисус, придя на эту землю, Он учил своих апостолов не заповедям, а духу, которым они проникнуты. И учил человека набираться этим духом и соблюдать закон не по букве, а по духу, чтобы ему самому было радостно от этого человеку, чтобы он понимал, да, вот Дух Божий, вот он как действует, вот какой. И если увидел там, допустим, в притче Иисуса Христа самарянина, избитого человека, то он ему, вот, духу побуждает оказать помощь, тогда как иной дух, сидящий в священнике и левите, религиозных людях, да, он от этого его...
1: Отводит.
2: Да, старался отвести. И говорит, не надо, нет, уходи быстрее оттуда. Уходи, он
1: осквернишься.
2: Осквернишься, да. Чищаться надо будет. И так далее. То есть вот Иисус учил духу. Поэтому вот апостол-то в 24 стихе...
1: Так, то есть вот надо же, какие были вот эти вот обычаи, да, что ты осквернишься от прикосновения, а вдруг это мертвое тело, и ты в храм не можешь войти. То есть, казалось бы, куда идти, как не в храм, если ты осквернился? Ну, если бы на самом деле ты от чего-то осквернился, да? А тут нельзя войти в храм, да?
2: Угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени более, кроме необходимого. Вот это необходимо, вот из трех пунктов, о которых мы в прошлый раз говорили. Угодно Святому Духу.
1: Еще раз давай, Коль, напомним, если не смотрел нас кто-то.
2: Воздерживаться от идоложертвенного и крови, и удавленина, и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите. Угу. Воздерживаться от идоложертвенного, от блуда, от удавленной из крови. Вот
1: очень подробно мы на прошлой встрече говорили об этом, так что посмотрите нашу прошлую встречу, если вам интересно понять, вот, что именно под каждым из этих пунктов подразумевается. И все, и других бремен не надо было накладывать на язычников для того, чтобы они были полноценными христианами. Да?
2: Да, чтобы они возрастали в вере, в духе возрастали. Потому что самое главное, чего Иисус хотел от человека, это

0: возрастание в духе. И когда он уходил к отцу, он ведь сказал: «Я пошлю к вам другого утешителя. Он научит вас всему, он с вами пребудет и в вас».
1: И что это за другой утешитель? Мы знаем о нем?
0: Дух Святой, да. Это Дух Святой. 14-16 главы Евангелия от Иоанна, да, Иисус подробно там говорит о том, что же он будет делать, когда Дух Святой, когда придет вместо Христа сюда.
1: То есть каждому верующему, и, Коль, как ты утверждаешь, и неверующему, каждому послан Дух Святой, каждому человеку, да?
0: Конечно. И если бы он не был послан каждому, то тогда можно было оправдать многие и многие дела, которые совесть подсказывала не делать. А совесть подсказывает каждому человеку. У каждого человека она есть. Mm-hmm. И через нее как раз Дух Святой и работает. Mm-hmm. Поэтому я так и утверждаю. Нет бессовестных людей. Есть люди, сожженные совестью, да? Как вот Дэн там подчеркивал, тоже сожженная, да, совесть mm-hmm. есть такая. Но вот угодно Святому Духу, как вот просто было сказано, угодно Святому Духу. Вот люди взяли так вот и заявили, угодно Святому Духу и нам. То есть как бы от имени Святого Духа.
1: Это они имели право так говорить?
0: Это вот да, можно назвать было там дерзостью, подумать, что да, они вот такие вот. Но дело в том, что они своими делами доказали, что Дух Святой живет в них. То, что сколько было чудес сделано Духом Святым через апостолов, и сколько было обращено Духом Святым через проповеди апостолов, и по-другому как влияние и действие Духа Святого, это назвать нельзя просто. Вот начиная с первых глав книги «Деяния апостолов», деяния Святого Духа начались вот там, через людей, через рукоположение, через слово, которое они говорили, и даже вот через обычный там тень подходящего Петра, да, там исцеляются люди. Это как? Это кто? Это что? Тень такая у Петра? Да нет, это влияние Духа Святого, это его присутствие в Петре в данный момент.
1: Так что, дорогие друзья, вот книгу «Деяния апостолов» еще называют книгой «Деяний Святого Духа». Поэтому изучайте эту книгу, исследуйте. Это очень-очень как-то углубляет наше понимание того, что такое Святой Дух и как он действует.
2: Ну и, по сути дела, Дух Святой – это Бог, который сейчас присутствует на земле, и он продолжает дела Иисуса. Господь пришел, и прежде всего он творил чудеса по исцелению. Мы видим, да, за что его и осуждали иудеи, да, что он исцелял в субботний день, а он показывал, что человек важнее, даже, казалось бы, они говорят, что он нарушал, а он говорит, так вы к животным относитесь хорошо в субботу. Да, если упадет ваше животное в яму, то вы его вытащите, а человека исцелить вы не хотите в субботу.
1: То есть он, наоборот, исполнял
2: дух,
1: таким образом.
2: Да, то закон, да, то есть.
0: Вот поэтому он сказал в Евангелии от Иоанна, слова, которые говорю вам, суть дух и жизнь.
2: Жизнь, да.
0: Дух, который несет жизнь. И поэтому надо жить этим духом вам, мои дорогие друзья, апостолы, и доносить Духа Святого по всем уголкам Иерусалима, потом Самарии, потом всей страны и до конца, до краев земли.
2: Да, да.
0: Что, в общем-то, они и делали.
1: Можно сказать, что Дух Святой делает человека свободным. Что вот гармония с Богом через соединение, что ли, с Богом, благодаря Духу Святому, что это делает человека свободным, потому что мы все-таки о свободе сегодня mm-hmm. говорим.
0: Да, конечно. Вот там сказано дальше. «Так отправленные пришли в Антиохию и, собрав людей, вручили им письмо язычникам вот этим обращенным. И они, прочитав, возрадовались о сём наставлении. Иуда и Сила, будучи также пророками, обильным словом преподали наставление братьям, утвердили их, пробыв там некоторое время, они с миром отпущены были братьями-апостолами». И вот интересно.
1: Коль, давай еще раз цепочку вот этих вот событий восстановим, потому что у нас, ну, мы много анализируем, что ли, а тут-то вот мы как раз опять возвращаемся к последовательности событий. То есть как вот развиваются события на протяжении 15 главы?
0: Ну, вот то, что возникли трения в Антиохии по поводу обрядов религиозных, mm-hmm. эти были трения.

не расставлены по своим местам, то есть исчезли все трения, потому что апостолы вынесли такое постановление, собор апостолов, что язычников не надо принуждать жить по-иудейски. Им нужно вот эти три пункта выполнить. И больше ничего. Это необходимо, потому что, ну, живя так, это порочить Бога просто. Вы порочите будете Христа, если вы...

0: апостолы Сила и Варнава, Павел. И вот они принесли это постановление и доставили радость язычеству обращенному. А вот дальше написано, Силия рассудилась остаться там.
1: В Антиохии?
0: Интересное слово «рассудилась». Угу. Казалось бы, человек движен Святым Духом. Да, Сила, Варнава, они с Павлом, Сила потом с Павлом пойдет, Варнава там с Марком своим племянником пойдет проповедовать дальше язычникам. Но вот то, что Силе рассудилось, Бог как бы утверждает. Ах, Сила, тебе захотелось так, тебе рассудилось так. Дерзай, вперед, я не против, я поддержу. Вот казалось бы, что человек, исполненный Духом Святым, движимый Духом Святым, должен быть, ну, подобие, наверное, марионетки. Дух Святой руководит, там, иди туда, вот давай теперь сюда, потом туда. А тут ничего подобного нет. Силе рассудилось, и Бог говорит, хорошо, ладно, ладно, давай, действуй.
1: Рассудилось, то есть у него мысли такие возникли, да, он это понял.
0: И этот человек, движимый Духом Святым, так себя ведет, и все нормально. То же самое можно сказать и дальше, вот о Павле, который говорит, что мне вот Павел полагал не брать там оставшегося там на Кипре Марка в Памфилии. То есть он полагал, и Дух Святой соглашается. То есть это, конечно, не то, что Павел манипулирует Духом или там Дух манипулирует. Никто никем не манипулирует. Это полная свобода отношений человека с Богом. Вот доверительные отношения. Бог доверяет человеку, человек доверяет Богу. У них взаимное доверие. И это доверие вот так вот проявляется, вот таким вот образом, в их действиях. Вообще действия людей очень важны. И не случайно, вот, наверное, Стефан, когда говорил речь перед судьями своими, и Павел потом тоже, они вот такие исторические экскурсы достаточно такие глубокие проводили, чтобы те люди, которых слушали, вспоминали исторические факты и связывали вот теперь с современностью то, что было когда-то, и что происходит сейчас. И на основании пророчеств, которые в Библии изложены, в Ветхом Завете, они бы делали выводы свои, вот как теперь протекает жизнь. Вот здесь тоже мы читаем с вами в 32-м тексте, что Иуда и Сила, будучи также пророками, вот это тоже замечание такое Лука сделал, автор «Деяний апостолов». Будучи пророками, то есть на основании пророчеств и было вынесено решение апостольское отношение к язычникам, что же делать, как. И о пророчестве... И однажды Петр вспомнил это пророчество, проповедуя в храме, говоря, что вот изолью Духа Святого своего на всякую плоть и будут пророчествовать. Это вот пророчество Иаиля, например. И оно исполняется... Потому что у самого Петра были такие, ну, был такой опыт, что он видел, что Корнилий, язычник, по вероисповеданию, он обращается и получает Святого Духа. И вот он прямо воочию виден результат действия Святого Духа в Корнилии. Или там другие люди, которые из языческого мира обретают там и дар языков, и дар исцелений, и дар пророческий. И все вот эти дары на язычников Бог посылает, наделяет их этими дарами. Ну, как же не пророчество? Это же Ветхий Завет давно об этом говорил уже, что такие времена настанут. И вот оно исполняется. И эти пророки, которые мы тут читаем, Иуда и Сила, они подтверждают это. То есть ведь разные пророки есть. Есть пророки, которые прорицают будущее, а есть пророки, которые направляют внимание на исполнение пророчеств. Вот в настоящем, такой, как вот Иоанн Креститель, например, был пророком таким вот исполнителем, что ли. И эти тоже двое, скорее всего, тоже они указали на пророчество, что с языческим миром будет закончено, влияние Духа Святого будет распространяться везде, везде и всюду, и все своих идолов позабросят, в конце концов, и обратятся к Богу, и будут детьми и дочерьми истинного живого Бога. Вот об этом-то и речь здесь вот. и, пробыв некоторое время, они с миром отправились.

0: обычно были братьями и апостолами. Силе рассудилось остаться там, а Иуда возвратился в Иерусалим. Павел же и Варнава жили...
1: Сила остался в Антиохии, да. А Павел отправился в Иерусалим. И про других еще.
0: То есть Силе рассудилось там остаться. А вот Иуда сказал, нет, у меня там дела в Иерусалиме есть, я пойду в Иерусалим. И оба эти человека были пророками и исполненными Духа Святого. У каждого свое предназначение, у каждого свой дар, своя цель.
1: Как это можно к нам с вами сегодня применить? Вот, конечно, мы не являемся пророками, мы себя пророками не считаем, но, тем не менее, Дух Святой же, Он действует и в нас тоже. Вот, а ты говоришь, рассудилось, вот одному человеку рассудилось, другой человек, еще какой-то глагол использовал?
0: Вздумалось,
1: помыслил. Вот как нам понять, когда это Дух Святой, когда нам рассудилось, и Он с нами, и Он нас одобряет, и Он говорит, да, иди туда. А когда, например, нам что-то рассудилось совсем от другого Духа?
0: Ну, эти люди, о которых тут написано, они посвятили свою жизнь Богу. Они верили в Его руки, сказали, Господи, отныне мы Твои рабы. Вот даже так. Действуй по своему усмотрению с нами, в нас, через нас, как Тебе угодно. Мы на Тебя полагаемся.
1: И поскольку речь-то у нас идет про свободу в этой программе, вот как Лена у нас говорила, что вот в этом-то свобода как раз и проявляется, да? То есть вот Дух Святой дает вот такую свободу именно рабам Божьим. Как интересно.
0: А человек эту свободу реализует. Вот тебе дана возможность, и ты ее реализовываешь. Каким образом? А таким образом, что я сейчас меняю свою жизнь, как апостол Павел поменял круто свою жизнь. Это его было решение, это его был выбор, его желание. В конце концов, он это понял, когда крестился, когда прозрел. Сказал, да, все, теперь я понимаю, что, зачем я создан Богом на этой земле, и что мне нужно делать дальше. То же самое скажем человеку, наверное, который приходит к Христу, понимает все-таки значение его жертвы ради него самого. И теперь проникается смыслом своей жизни. Угу. Господи, я создан для того, чтобы прославлять Твое имя, Твою Тебе славу.
1: А это разве не ограничение, это разве не обременение?
0: В ином случае я просто умираю, в конце концов, обо мне забывают, я истлеваю там, и все на этом. Угу. Вот это альтернативный путь. И свободы тут никакой абсолютно. Как же я вот под этим игом страха смерти буду жить дальше? Mm-hmm. Конечно, я буду его заглушать как-то, да, но нет, все равно время, все равно ты закончишь жизнь свою, как все люди. Вот крест стоит, вот на кладбище недавно был там. Ну, печально там всегда бывать. Ну, думаешь, ну вот что жизнь человеческая? Вот она есть, а вот раз и нет ее, и все. Жил человек, как он у Пушкина, а мы с тобой предполагаем жить, а тут как раз помрем. Вот и все. Но это же свобода, это рабство. Это ты раб страха смерти.
1: А тут мы говорим о рабстве, о том, что мы рабы Богу.
0: И
1: да?
0: Самое-то интересное.
1: И это именно нас и освобождает.
2: От страха.
0: От страха смерти, да, и вообще от любого страха. Потому что если я не боюсь смерти, тогда мне многое уже не страшно в этой жизни. Становится страшно другое. Становится страшно солгать, например. Там убийство совершить страшно, очень даже. Еще вот прелюбодейство совершить страшно. Вот этим страхом. Но это уже по-другому называется. Это называется страх Божий. Другого рода страх. И Бог меня освобождает от мерзостей, как мы говорим, от земных мерзостей. И говорит, теперь тебе нужно вести жизнь чистую, святую. Живи честно. Люби людей, ближних своих особенно. Семью свою, жену свою любить, детей своих, родителей. Вот к этому Бог призывает. Какое же это рабство, любовь?

0: любви нет никакого насилия, никакого рабства, иначе это не любовь уже. А Бог как раз ее вот нам и дает. И написано там дальше, да, что в любви нет страха. Совершенно любовь изгоняет, всякий страх изгоняет. Это разве не свобода? Быть любимым и любить. Это вот предел просто мечтаний человеческих. Угу. Каждого человека.
1: И это возможно?
0: Во Христе это 100%, да. Даже вот, казалось бы, разрушенное, Господь все равно соединяет. И человек уже, ну, он не боится простить другого человека. Ему это не страшно.
1: И гордость ему не мешает.
0: Ему не страшно довериться человеку. Потому что он знает, что у него Бог есть. Он вступится всегда за тебя. Он покроет тебя своим покрывалом. Он защитит. И ангелы его постоянно с нами. Они же постоянно не спят. Они же не устают. Они всегда служат, всегда в работе. По нашей защите, по нашему назиданию, там, по нашему наставлению. Ангелы всегда с нами, Божьи. И Дух Святой. А уж Дух Святой, это, ну, написано, Он будет с вами вовек. Это как? Это пророчество, это или обетование, как не назвать. Но вот так написано в Библии. Дух Святой будет всегда с вами. И вот это самое-самое, что ни на есть, абсолют свободы. Жизнь в Духе. К такой жизни и призывал Иисус Христос, находясь на земле, и вот теперь...
1: Абсолют апостол... свободы, нахождение в Боге, да? То есть нахождение в Боге – это абсолютная свобода. А причем нахождение в Боге, ну, смиренное, радостное, соединение с Богом, слияние с Богом.
0: И даже ошибки Господь использует во благо себе. Вот, например... Ошибки человеческие. Вот дальше мы читаем, что Павел полагал не брать отставшего от них в Памфилии Марка. Выше мы читаем. Варнава хотел взять с собой Иоанна, называемого Марком. Мы с вами помним эту историю, да, когда после одного из путешествий Марк решил, что он не сможет с Павлом дальше идти. Причины мы не знаем точно. И он от них отделился. И Павла это задело. Павел полагал не брать отставшего от них в Памфилии и не шедшего с ним на дело, на которое они были посланы. Павел, он как вот, я не знаю, как бульдозер, как танк. Он вот шел к своей цели, несмотря ни на что, несмотря на какие там гонения, там репрессии, там побои, камни, там что только с ним не было. Он шел вот так вот. И... Марк, наверное, посмотрев на него, не, я так не могу, я другой, я слабый, я не смогу, вот как Павел, вот так вот таранить этот мир, я лучше подожду немного. И он, ну, я не знаю, это, наверное, нельзя назвать малодушием, потому что, ну, впоследствии мы увидим, что Марк был совсем другим человеком. И вот, может быть, какая-то недомогание какое-то, какая-то болезнь, может, была у Марка. Может быть, что-то еще, не знаю. Но вот отстал он тогда от них. И Павел решил, что этот человек
2: ненадежен.
0: Он слаб духом, слабак. С нами он дальше не пойдет. Отсюда произошло огорчение между Павлом и Варнавой. Потому что Варнава-то как раз считал, что Марка я возьму тогда сам. Что этот человек не безнадежен, как Павел считает, что он совсем другой, я его лучше знаю, чем Павел. И он взял с собой Марка и отплыл в Кипр. И вот получилось так, что... А, да, что дальше? А Павел избрал себе силу и отправился, быв поручен братьями благодати Божией. И проходил Сирию, Киликию, утверждая церкви. То есть, получилось две команды. Вместо одной у них получилось две. То есть, Бог из вот такого вот огорчения, да... разделение как бы между ними, он все равно, ну, эту ошибку, я считаю, что тут ошибка Павла была, вот это, он эту ошибку использовал и послал теперь вместо одной команды две, теперь в два раза быстрее Царство Божие распространялось по этой территории. То есть не всегда решения богодухновенных людей все-таки были богодухновенными. Они совершенно...
1: Богодухновенные...

0: И давай еще скажем, что это такое все-таки на современном русском языке. Вдохновленные Богом.
1: Да,
0: да?
1: Да.
0: Человек может быть вдохновленный Богом. И то, что он говорит, может быть вдохновленным Богом.
1: Да, и то, что он пишет еще, тоже может быть вдохновленным Богом, поскольку Библия написана под вдохновением Духа Святого. Угу. Но вот люди, исполненные Духа Святого, это такие же люди, как и мы с вами. Такие же, ничего у них такого особенного не было. Это были обычные, ну да, за исключением их талантов, там, их дарования, их образования, да.
0: Или же, коль даже наоборот, можно сказать, что мы все особенные. Мы все особенные да. именно вот нашей связью с Богом, нашим единством с Богом и тем Духом Святым, который в нас действует, да?
1: Да, да, да, это здорово. Но вот Бог, опять же, Он допускает человеку эти ошибки совершать. Он не останавливает руку. Там, если это не критичная какая-то ситуация или неважная для там, нарушения его глобального вот этого стратегического плана, он идет все равно на то, что свои планы лучше я поменю, изменю вот эти тактические планы, не полную стратегию, а вот тактику. И пусть Павел там, идет туда, сила идет туда, то есть Варнава, а слава Божия все равно будет больше от этого только. И поэтому он допускает одному, чтобы ему рассудилось, другому, чтобы ему что он полагал, там, третьему, чтобы он вздумалось, да, четвертому казалось, что все это нормально, все прекрасно, да. Но все-таки Павел, похоже, здесь сделал ошибку. Вот, да. Тем не менее, Господь из этой ошибки сделал...
0: Благословение.
1: Ну, множился грех, написано.
2: Все-таки люди очень индивидуальные, как вот Юлия Ефимовна сказала, да? И иногда, ну, действительно, нам трудно понять другого с другими особенностями. И также, ну, вот Павел и не понял Марка по этой причине, я думаю, что он действительно он был очень целеустремленным. Да. Он видел эту цель и к этой цели двигался. То есть у него не было преград к достижению цели. И как бы Марк это был на его понимание, в его понимании это тот, кто мешает продвижению к цели быстрее. Поэтому это. Но здесь смотрите, вот то, что вы сказали, да, там по рассуждению сила остался, и он пригодился. Он был там, где Павел был, и он пошел. Пошли они не троем с Варнавой и Марком, а пошли по двое. То есть Господь посылал их по двое учеников своих, и здесь это исполнилось, и они пошли.
1: Ну, почему мы говорим, что Павел сделал ошибку? Потому что впоследствии он. Не то, что он раскаялся, а он понял, что Марк – это человек и надежный, и верный, и талантливый, и, в общем-то, он его...
0: То есть обстоятельства это показали?
1: Да, показала жизнь Марка. И то, что вот Варнава тогда вступился и взял его, это послужило огромной пользой для самого Павла и для и Марка в том числе. Потому что не то, что второй шанс Марку был дан, но Марк был другой, он не Павел, да, у него другой, может быть, темперамент, может быть, другие интересы, чем у Павла. Ну, другие, разные люди, как вот, одинаковыми невозможно быть. Но вот Павел тогда этого не понял, он, наверное, думал, что все должны быть такой же, как я, все такие же.
0: Мы все ведь так думаем, это нам всем свойственно, что все такие же, как и мы. Значит, они и должны быть такие же, как и мы.
1: Ну, главное, конечно, что вот свободу нам дает Бог, свободу от рабства тлению. Вот это. Что, если
0: причем тление не в физическом
1: да,
0: смысле.
1: Да, не только в физическом, да, и в духовном тоже. Чтобы нам не развращаться от развратных событий в этом мире, например, или по отношению к нашим близким людям, которые, может, ведут не совсем правильный образ жизни, чтобы нас это не откладывалось, да. И Бог дает свободу и в этом отношении, что не поступай, как поступают вот прочие люди, которые далеки от меня, но ты держись вот меня, держись все-таки отношений со мной, дорожи ими. И тогда вот эта свобода, она реализована будет в полной мере, и ты будешь действительно счастливым человеком. А мы все хотим быть счастливыми людьми.
2: И еще, да, наверное, я вот говорила в начале, по-моему, прошлой программы о том, что часто зависим от мнения других людей. То есть мы не должны, если мы обрели свободу в Боге, то мы не должны чужую свободу нарушать.

0: Мы должны понимать, что Бог работает с этим человеком, да, и мы можем направить, но мы не должны, ну, вот, как бы, быть судьями, потому что Господь все-таки говорит, что вы не судьи, вы свидетели мои. И поэтому не надо вставать на сторону Бога, в смысле, вместо
1: пытаться
0: Бога.
1: Занять
0: да, пытаться занять его место.
1: Угу. Коль, мы на какой, в какой сейчас главе и на каком стихе?
2: Мы закончили 15 главу, следующий у нас на очередь 16 идет. Mm-hmm. Там тут про Тимофея, такого молодого человека, знакомимся мы с ним, и еще кое-какие события, которые очень...
1: То есть путешествие апостолов будет продолжаться,
2: да.
1: И их свидетельство во славу Господу будет разворачиваться, а мы с вами будем учиться тому, что это для нас с вами означает сегодня. Ну что ж, завершаем тогда эту встречу и прощаемся с вами. Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Фемнуткина. До свидания.

не тревожьтесь ни о чем, но в любом случае в молитве и прошении с благодарностью открывайте свои желания Богу.

поступил такой вопрос к нам. Как справиться с грехом просмотра порнографии? Очень интересный вопрос, который волнует, в принципе, многих людей современных. И, конечно же, давайте попробуем на него ответить. Прежде всего, нужно определиться самому человеку, который это делает, является ли это неугодным в глазах Бога. Вот в первую очередь. Потому что очень часто человек может оправдывать свои действия. И когда человек эти действия оправдывает, то есть себя убеждает в том, что он ничего плохого не делает, то, в принципе, никогда ты не справишься ни с одним грехом. Ты его просто будешь делать и любить. Но если человек все-таки понимает, что просмотр порнографии ни к чему хорошему его не ведет, он действительно понимает, что это является грех, но справиться не может. Вот хочет оставить этот грех, а не может, потому что его тянет. И вот здесь очень важный момент, который действительно помогает человеку справиться. Первое. Если мы почитаем с вами Евангелие от Матфея, 5 главу, 29 стих, то Христос здесь говорит: «Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену». Очень любопытные слова Иисуса Христа, поскольку здесь используется очень такая яркая и мощная метафора. Вы представляете, надо, чтобы избавиться от греха, блуда, да, нужно взять и вырвать глаз. Но ведь человек как-то не хочет с этим расставаться, как-то себя увечить, да? Вот, он этим дорожит, он это ценит. И вот здесь Христос использует такую радикальную, я бы сказал, метафору для того, чтобы показать, что в некоторых случаях с грехом нужно действительно работать или действовать очень решительно. Не нужно, знаешь, так вокруг да около, что-то юлить, что-то мяться и так далее. Нет, нужно решить для себя, что это грех. Вот все. Это действительно разрушает твою жизнь, разрушает отношения с Богом, отношения с близкими и так далее. Потому что о пагубном влиянии порнографии это можно много даже научных статей прочитать. В принципе, это достаточно понятно. А вот как с этим, с этой зависимостью справиться? То есть, в первую очередь, это решительность. И смотрите, Бог ставит здесь на кону либо грех, да, либо твоя жизнь. И в этом отношении нужно определить либо Господь, в которого ты веришь, либо грех. То есть вот здесь нужно сделать этот выбор решительный. Прям вот пусть это будет категорично, пусть это...

это будет радикально. Но это нужно сделать, вот этот выбор, это решение. С другой стороны, второй, это очень важный момент, что не всегда сам человек действительно в силах это совершить. Потому что он является вот узником таким, да, то есть он скован. И в этом отношении молитва к Богу, а молитва о том, чтобы Господь разрушил эти цепи, особенно вот эти нейронные связи, которые в голове создались от постоянного просмотра, да, то есть у нас создается цепочка в голове нейронов, определенная привычка, да, ну, именно положительная, и, соответственно, человек уже к этому привыкает и становится зависимым. И в этом отношении нужно действительно молиться о том, чтобы Бог эту связь разрушил, чтобы дал силу, дал волю, дал Духа Своего Святого, чтобы человек изменил, потому что самому человеку вот, в силу своей, может быть, действительно слабости, ему иногда тяжело с этим справиться. Но это нужно и необходимо сделать. Если человек начинает потихонечку молиться Богу и просить Господа, чтобы дал сил это преодолеть, эту зависимость и этот порог, да, и этот грех, то силой Божией человек его действительно оставит. Это безусловно. Но нужно понимать третий момент, что для вот такого оставления греха всегда нужно время и процесс, потому что человек может иногда опять возвращаться к старому, да, опять делать этот грех. И в этом случае тогда человеку нужно понимать и принимать себя, что несмотря на то, что он отступил или упал, он опять должен определить для себя, ему нужно здесь продолжать в этом грехе тонуть или же все-таки нужно выбираться из него. И если человек внутренне понимает, что все-таки, несмотря на то, что он спотыкается и падает, но он все-таки с ним борется, Бог будет человеку помогать преодолевать эту зависимость, и в конце концов он обязательно с ней справится. Но всегда нужно начинать в этих вопросах именно вот с этой внутренней категоричности. Это грех, это недопустимо, и нужно это оставить любой ценой. И когда человек внутренне это делает такой выбор и шаг и обращается к Богу, Бог всегда освободит и ответит на молитву такого человека.

0: У нас в разных регионах практикуются очень интересные практики. Например, могу сказать про Чувашскую республику. Там проходят мероприятия, которые организовываются Духовным управлением мусульман республики. Называется «Связь времен», «Связь поколений». Смысл какой? Каждый год приглашают молодоженов, и к ним приглашают семьи, которые живут 30, 40, 50, 60 лет. И они рассказывают им секреты счастья, как все у них в жизни получалось. И мы начинали с небольших мероприятий, не с большого количества, а сейчас полные залы, потому что приходит вся родня, дети, внуки, правнуки. И это мероприятие дает такой импульс того, что жить семьей и жить такую длинную, красивую жизнь уже с детьми, внуками, правнуками – это большое, огромное счастье. Понимание, которое выстроено в стране, уже дальше это реализовать. Я скажу, что многое реализуется, но еще есть к чему стремиться.
1: Никогда нельзя искать причину зла в других. В ком-то, кто говорит не на твоем языке или живет не по твоим законам, в нем легче всего найти врага и причину своих бед.
2: Хорошо бы, конечно, человека научить плавать с раннего детства, чтобы он не утонул. Пытаться детям прививать. Вообще, ничего круче собственного примера родителей не может быть. Проблему нужно искать всегда в себе. Это самое главное. Вот это постулат православия.
3: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев.

и имели различное происхождение. И все же все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

пусть сам Господь, источник мира, дает вам мир всегда и всячески. Да будет со всеми вами Господь.

0: последнее время количество детей, страдающих от аллергии, значительно увеличилось. Малыши реагируют на продукты питания, окружающую среду, природные сезонные изменения и другие факторы. Параллельно с взрослением малыша меняются и усиливаются симптомы, связанные с аллергией. К каким последствиям может привести аллергия? Как лечить аллергическую реакцию у малышей? Какие виды аллергии бывают у детей? Разобраться в этих вопросах нам поможет сегодня эксперт, врач-педиатр Наталья Анатольевна Драч. Наталья Анатольевна, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Мы сегодня с вами будем говорить об аллергии. Скажите, почему дети болеют аллергией больше, чем взрослые?
1: Ну, потому что у детей формируется иммунитет, иммунная реакция, иммунный ответ. Вот, и у них все-таки ниже барьерные защитные функции кожи, кишечника, слизистых, поэтому они более восприимчивы к аллергенам. Угу.
0: А какие виды аллергии бывают?
1: Ну, аллергии делятся на немедленного типа. Это когда у человека на контакт с аллергеном возникает отек, удушья, волдыри. Или замедленного типа, там аллергические воспаления на коже, чихание, зуд. А по видам возбудителя аллергии делятся на пищевые аллергии, бытовые, грибковые, на пыльцу, это полинозы, аллергии домашним животным, аллергические реакции при укусах насекомых, лекарственные аллергии и контактные аллергии на какие-то бытовые аллергены, а также холодовые и тепловые аллергии бывают.
0: Ничего себе. Это так много их.
1: Да, довольно большой спектр.
0: Мне кажется, иногда можно даже не понять, что именно человек болеет аллергией. В связи с этим давайте с вами рассмотрим симптомы.
1: Ну, симптомы у нас подразделяются на то, какой орган у нас задействован в аллергии. Угу. Да? Вот, если это пищевые аллергии, более они характерны для детей, вот, то это проявления кожные. В большей части. А кожа у нас краснеет, появляется отек, зуд. В некоторых случаях это волдыри, пузыри, крапивница, угу. Вот как от ожогом крапивы. Отек, именно когда гортань отекает, отек квинки. Да? Или если это полинозы, да, у нас дыхательные органы задействованы, слезотечение, ринорея, да, насморк, затруднение носового дыхания, бронхиальная астма, кашель. Если это контактная аллергия, контактно-бытовая, то это тоже кожная аллергия. Вот при контакте кожи возникает вот отграниченная реакция.

0: Акция именно вот прям
1: там, был
0: где
1: контакт,
0: был контакт с этим аллергеном, да. Также у нас бывает кишечные типы. Вот представляете, на коже, да, вот элементы. То же самое у ребенка вот может быть в кишечнике. Воспаление, отек, да. Ну, там слизистая, там не кожа, но вот механизм аллергии, воспаление и отек, он присутствует и там.
1: А там как его понять, что именно там аллергия?
0: Ну, там уже симптоматика определенная.
1: Ага. А какая симптоматика?
0: Ну, расстройство пищеварения. Угу. Обычно это, конечно, сопровождается все с кожной аллергией, угу. Они идут вместе.
1: Совместно.
0: Да, но тут вот у ребенка нарушение стула, синдромы малабсорбции, это когда не усваиваются какие-то вещества, угу. Плохое самочувствие, да, интоксикации.
1: Угу. А какие самые распространенные именно аллергены?
0: Ну, начнем по порядку, да? Возьмем контактно-бытовую там аллергию, да, бытовую химию. Да?
1: Угу.
0: Это моющие средства, мыла какие-то, вот по большей части.
1: Угу.
0: Вот. Или тепловая и холодовая аллергия. Да?
1: Это как?
0: У некоторых людей на холод в зимнее время, да, или на какие-то холодные продукты, вот если человек потрогал, то или волдыри, или отек, да, у кого-то тепловая. Бывает солнечная аллергия, когда у человека, человек не может выходить на солнце, у него кожное высыпание, у него насморк, слезотечение, вот. Также пищевая аллергия. Вот, продукты, которые наиболее часто вызывают. Да, вот, аллергию, это яйца, коровье молоко, да, вот, продукты, содержащие белок, курица, рыба, орехи, морепродукты, грибы, цитрусовые, овес, пшеница, и также шоколад, какао. Не обязательно, что на сам этот продукт будет аллергия, возможно, на гистамин. Гистаминоподобное вещество. Человек съел шоколад, и у него усугубляется течение, допустим, бронхиальной астмы. Вот. Также аллергия у нас бывает на пыльцу, да, полинозы. Тут уже зависит от времени цветения. Да? Бывают сорные травы, бывают деревья.
1: То есть еще и на разные травы?
0: Да, на разные травы, на разные деревья. Как правило, есть сезонность. Вот. С апреля по май цветет у нас дуб, ясень, береза, орех, тополь, клен. В июне, августе пырей, рожь, кукуруза, хлопок. А август и октябрь – это у нас сорные травы. Амброзия, дуванчики, лебеда. Могут быть перекрестные аллергии в этом случае. Допустим, если у человека аллергия на рожь, на пыльцу, то ему нужно ограничить продукты, содержащие глютен, там, хлеб, да. Если у человека аллергия на яблоню, цветение яблони, у него, возможно, будет перекрестная аллергия на яблоки, вот, и подобные продукты. Вот, также у нас бывает аллергия на пыль, обычную пыль, да, и аллергия на книжную пыль, на вот именно клеща, клещ, который живет вот в этой пыли. Аллергия на домашних животных. Аллергия, она делится на аллергию к шерсти, аллергию к коже. Вот. Ну и медикаментозная аллергия, да, на какие-то лекарственные препараты.
1: А может ли мама, да, могут ли родители сами выявить аллергию у ребенка? Или все-таки нужно обязательно сдать анализы, чтобы узнать, что именно за аллергия?
0: Симптомы аллергии мама выявит, да?
1: Угу.
0: Начнем вот с пищевой аллергии. Мама видит, ребенок ест что-то, и у него высыпание на коже. Не всегда высыпание на коже свидетельствует о наличии аллергии. Это может быть неправильный уход за кожей, это может быть сухая температура воздуха, это вот раздражение кожи. Если вы применяете увлажняющие средства после купания, и это симптомы, это сыпь, покраснение уходит, это не аллергия. Если процесс остается, мы дальше исключаем какие-то продукты. Вот мама смотрит, ведет пищевой дневник, смотрит вот это далее на это продукты. Сначала мама вот так вот готовится, на что она выявила. Угу. Дальше она идет со всем этим к врачу. Угу. Вот. И врач уже назначает анализы. Она смотрит общий иммуноглобулин Е. Если его количество повышено, значит, у ребенка какой-то аллергический процесс идет. А дальше, в зависимости от типа аллергии,

0: или сдаются аллергены, иммуноглобулины к определенным вот аллергенам, или мы ставим кожные пробы, ну, когда там делаются царапинки, насечки на коже, туда капают аллергии, смотрят реакцию, если отек, то вот именно на этот вид. Это, конечно, применяют у более старших детей. Здесь должно быть не в остром периоде, ребенок должен быть подготовлен, без каких-то обострений и заболеваний. Вот. Как мы еще можем выявить аллергию на пыльцу? Мы наблюдаем, в какие
1: периоды обострения, периоды, да? Вот апрель, май.
0: Да,
1: вот
0: да. Потом мы идем к аллергологу, делаем вот такие вот насечки. Да? Еще важно сказать, что существует такое понятие, как атопический марш. Вот. Потому что у детей, маленьких детей, то дошкольного возраста, там, до 3 лет, до садовского иногда возраста, аллергия преимущественно пищевая. Иммунный ответ у ребенка формируется пока что, вот, знаете, виды аллергии, аллергены. Пока что у них нету ни пыльцевой, ни астмы. Это все возникнет позже. Поэтому, если вы думаете, что у вас есть дома кошка, и у вас грудной ребенок на нее не реагирует, у него нет аллергии, все нормально. У папы была аллергия на кошку, у ребенка нет, все отлично. Нет, ребенок подрастет, и у него может появиться эта аллергия. А атопический марш – это если ваш ребенок болен атопическим дерматитом, у вас поставлен диагноз, а в дальнейшем высок риск, что у ребенка в более старшем возрасте присоединится аллергический ринит, а этот аллергический ринит или перейдет, или к нему присоединится бронхиальная астма. Вот такая тенденция прослеживается. Поэтому очень важно, если у мамы такой запал бороться самой с атопическим дерматитом, нужно бороться под контролем врача с правильным выявлением аллергенов, потому что если это запустить, то ребенка грозит бронхиальная астма. Не в 100% случаях, но такая вероятность высока. А если бороться и купировать на стадии атопического дерматита, то можно избежать последствий бронхиальной астмы.
1: А вообще, я слышала, что в народе говорят, само пройдет. Можно ли как-то спокойнее относиться к аллергии? Есть ли у нее какие-то последствия, если ее не лечить?
0: Ну вот, как мы с вами говорили, ну,
1: кроме,
0: да, кроме вот атопического марша, если мы не обращаем внимания на атопический дерматит, да, если мы продолжаем ребенка постоянно вводить этот аллерген, да, организм может перерасти, может перебороться, но у нас может накопиться количество аллергенов, и однажды у вас ребенок даст вот эту реакцию немедленного типа. Это отек квинки, это у него произойдет срыв иммунологической реакции, начнется аутоиммунное заболевание, когда организм уже начнет против себя работать, или генерализованная крапивница. Да? Вот если у нас эти кожные проявления, они пойдут в кишечник, нарушаются барьерные функции, аллерген в большем количестве проникает в кровь и возникают генерализованные реакции, тогда уже не обойтись без больницы, без дальнейших жестких диет и последствий, когда мы капаем ребенка, применяем тяжелые препараты преднизолона, чтобы вот избежать тяжелых реакций. Все-таки, если вы видите тенденцию, что вы даете один раз аллерген, в следующий раз у ребенка становится хуже, хуже, еще хуже. Не нужно использовать метод, клин клином выбивает.
1: Ну, а, например, у моего ребенка периодически высыпает. То есть я даже не знаю точно на что, ну, периодически очень редко, может быть, раз в полгода. Могу я спокойно к этому относиться? Или мне все-таки стоит пойти в больницу или попытаться самой выявить?
0: Нужно сначала выявить самой, все-таки проследить, на что у ребенка такая реакция. Потому что иногда на фоне общего снижения иммунитета ребенок переболел вирусной инфекцией, да, у него снижаются барьерные функции кишечника и кожи, вот, и такой контакт с аллергеном у него дает реакцию. А попытаться выявить именно вот эти продукты, исключить их. И, конечно же, меньше в этот период использовать вот гистамин, содержащих продуктов, которые будут провоцировать выделение гистамина из стучных клеток, провоцировать вот это локальное воспаление, локальный отек, и в дальнейшем вот запускать вот этот механизм реакции, чтобы вот это все раскручивалось. Да, вы можете вот ограничиться, уход за кожей, уход за кишечником, да, сорбеты какие-то. Вот, и если все на этом уровне закончилось, вы можете.
1: Ну вот как раз вы начали о том, как мы можем лечить. Давайте с вами разберемся, каким образом лечится аллергия у детей.
0: В зависимости от вида аллергии. Да? Если мы вот берем пищевую аллергию, да, мы убираем аллерген,

0: контакт с аллергеном, мы ухаживаем за кожей. Кожа аллергика, кожа ребенка с больным атопическим дерматитом нуждается в постоянном увлажнении. Увлажнять, увлажнять, еще раз увлажнять. Если это острый период высыпания, мы ребенка два раза меньше моем, два раза больше увлажняем кожу. Вот. В дальнейшем мы работаем, если с медицинскими какими-то лекарственными препаратами, все под контролем врача. Да? Хотелось бы сказать, что сейчас существует несколько поколений антигистаминных препаратов. Вот. Если первое поколение, там, такие как супрастин, да, они вызывают сонливость, они действуют сразу быстро, но короткий период, мы пьем три раза в день. Угу. И последнего поколения мы пьем один раз в день, действие дольше, снотворных эффектов меньше. Угу. Это должны знать люди, дети, которые вот принимают эти препараты, да, и которым нужно идти на экзамен, а не нужно давать им вот короткого действия супрастин, чтобы ребенок у вас был постоянно вялый, отставал в развитии. Но там есть определенные возрастные показания. Да? Если второго поколения детям можно только там с трех месяцев, четвертое поколение им вообще нельзя, да, поэтому перед всеми препаратами проконсультироваться с врачом. Угу. Также сорбенты, да, мы с вами сказали, что в острый период мы назначаем ребенку сорбент. Злоупотреблять этим тоже нельзя, да, потому что он сорбирует на себя не только аллергены, не только токсины, но и витамины, полезные вещества, да, вызывает запоры. Угу. Это все скапливается в кишечнике, усугубляет течение. Угу. Сейчас есть много вариантов сорбентов, и каждый раз в обострении мы используем, да. Ну и такие, наверное, тяжелые препараты, как гормоны, капельницы, это все уже прерогатива врачей и стационаров.
1: Угу. А сезонная аллергия, она часто очень тяжелая, и человек, ну, ждет ее со страхом таким, да, что нужно будет пережить. Чем ему помочь? Что может облегчить, в общем, ситуацию? Может быть, можно как-то к ней подготовиться, к этой сезонной аллергии?
0: А, да, нужно готовиться. Мы начинаем готовиться вот до предполагаемого срока течения. Мы убираем аллергенные продукты, перекрестные аллергенные продукты.
1: Заранее?
0: Заранее, да. Мы начинаем пить антигистаминные препараты заранее. Мы проводим обработку, да, если это на какое-то цветение, если есть возможность ребенка вывести в регион, где нет этого цветения, море, бабушка живет в другом районе, или наоборот увезти с деревни в город, мы предпринимаем это меры, да, мы готовимся к этому. Если уж мы никуда не можем деться, да, мы выходим на улицу во время утреннее и вечернее, потому что у нас пик цветения, пик распространения пыльцы приходится на дневные часы. Да? Мы выходим в защитной одежде, можно, да, так сказать. Это поля шляпы. Мы стараемся одевать очки, длинные рукава. А если совсем тяжело ребенку, можно надевать маску, да, маску влажную, смоченную. Дома мы убираем все ковры, оставляем только моющиеся все поверхности, проводим двухразовую влажную уборку, мы убираем перьевые подушки, оставляем только синтетические, да, синтепоновые. Вот. И мы почаще стираем. Ребенок, когда приходит с улицы, принимает ванну, душ, да, взрослый человек. Вот. И если у вас стоят сетки на окна, лучше дополнительно каждый день вешать вот марлю, кусок марли смоченной водой, чтобы эта пыльца, она оседала и задерживалась. Да.
1: Понятно. Скажите, а генетически передается аллергия?
0: Передается предрасположенность. Не обязательно, что ребенок станет аллергиком. Если мама и папа аллергики, то им нужно позаботиться, чтобы у ребенка не возникла эта ситуация. Они убирают все вот эти вот аллергены. Да, вот дома обстановка без ковров, без всего этого. Но при каких-то стечении обстоятельств она будет. При нарушении режима, как мы сказали, все идет сначала у нас с пищевой аллергии, мы контролируем эту сферу, кожу. Вот, не обязательно. Но да, такая предрасположенность существует.
1: А маме, которая ждет еще малыша, ей нужно что-то предпринимать, чтобы ее ребенок не был аллергиком? Ну, в том случае, например, если она знает, что у нее есть эта аллергия, или папа аллергик. Вот может ли она что-то сделать, чтобы предотвратить заранее?
0: Да, особенно на поздних сроках беременности, да, через плаценту уже могут переходить вот эти аллергены. У ребенка формируются клетки крови, иммунные реакции начинают внутриутробные. Поэтому ограничивать продукты, богатые гистамином, шоколады, ограничивать цитрусовые, чтобы вот гистамин не попадал.

0: к ребенку, не провоцировал вот эти антитела, которые проникают через плаценту, и тем самым мама защитит вот от риска родиться ребенка уже с аллергией и этой предрасположенностью.
1: Спасибо вам большое. Мы надеемся, что наши зрители будут здоровы, свободны от аллергии, их малыши тоже. И вам всего доброго. До свидания.
0: До свидания.
1: Подведем итоги. Проявление аллергии.

цветущие растения, животные и птицы, наполнители одеял и подушек, лекарства, плесень и пыль. Профилактика аллергии предполагает коррекцию питания, диету, осторожность во время прогулок при сезонных обострениях и наличие антигистаминных средств на случай необходимости их экстренного применения. Но помните, что диагноз аллергии должен ставить только врач после проведенного обследования. Желаю вам не болеть, всего хорошего!

Здравствуйте! Сегодня поговорим о жирах в нашем питании. Необходимы ли жиры для нашего здоровья? Жир является жизненно важным составным компонентом каждой клетки. Он входит в состав клеточных мембран, оболочек, а также необходим как основной запас топлива в теле человека. Жир способствует растворению таких витаминов, как А, Д, Е и К, выполняет теплоизоляционную функцию, защищает организм от холода. Также жиры защищают внутренние органы и выполняют транспортную работу, переносят молекулы. Ко всему прочему, придают пище вкус, запах и делают ее сытной. Как часто мы слышим о том, что жиры вредны? Так ли это на самом деле? Оказывается, проблема в том, что жир употребляется в слишком больших количествах, и причем такие его виды, которые негативно влияют на здоровье. Изобилие жиров пищи создает условия для развития атеросклероза, сужения просвета артерий, снабжающих ткани питательными веществами и кислородом. Избыток жиров оказывает пагубное влияние и на качество крови. Она становится вязкой и густой, что замедляет ее продвижение и способствует склеиванию эритроцитов, красных кровяных клеток. В результате такие склеенные эритроциты не могут проходить через мелкие кровеносные сосуды, капилляры. Таким образом, кислород, который переносит эритроциты, поступает в недостаточном количестве, что отражается на жизнедеятельности тканей и может привести даже к гибели. Употребление в пищу жареных продуктов не только обкрадывает организм в питательных веществах, они разрушаются при жарке, но и способствует развитию рака, так как молекулы жира в процессе жарки видоизменяются, приобретая канцерогенные свойства. Кроме того, избыток жиров в крови угнетает выработку иммунных клеток, что ослабляет способность организма противостоять многим видам рака. Также установлено, что повышенное содержание жиров в пище способствует развитию диабета, так как нарушается механизм выработки инсулина. Итак, жир – это необходимый компонент питания, но важно знать, сколько и какие жиры необходимо употреблять. Нужно отметить, что жиры бывают видимые и скрытые. Видимые жиры – сливочное масло, сало, растительные масла. Все эти продукты почти на 100% состоят из жира. Скрытые жиры – любое мясо, рыба, птица, сыр, яйца, сметана и другие продукты. Они содержат от 40 до 80% жира от общего количества калорий. Орехи – от 75 до 90%. Так как жир содержит почти все продукты в своем естественном состоянии, употребление видимых жиров не должно превышать 2 столовых ложек в день. Рекомендуется также включить в ежедневный рацион питания 2 столовые ложки орехов или семечек – источников полезных жиров. Холестерин. Как часто мы слышим это слово? Что это такое? Действительно ли он вреден? Холестерин представляет собой белое, воскообразное, жироподобное химическое вещество. Холестерин содержится только в

В продуктах животного происхождения. Во фруктах, овощах, злаках, орехах, бобовых холестерина нет. Холестерин необходим организму для производства гормонов, укрепления стенок клеток, предотвращения обезвоживания кожи, образования витамина D, играющего важную роль в укреплении костей, и образования желчи, участвующей в расщеплении и усвоении жиров. Но холестерин может быть не только другом, но и врагом. Мы не можем жить без него, но в избыточном количестве он ведет к повреждению кровеносных сосудов и, соответственно, развитию атеросклероза. Год за годом, откладываясь на стенках сосудов, холестерин способствует сужению их просвета, а значит, артериальное давление повышается и увеличивается риск закупорки сосудов тромбами, инфаркта и инсульта. Организм сам вырабатывает холестерин в достаточном для его жизнедеятельности количестве, поэтому нет нужды получать его извне. Холестерин, производимый в организме, не разрушает сосуды. Помните, что больше всего холестерина в желтке яйца и внутренних органах животных, печень, почки и так далее. Особо вреден окисленный холестерин. Он содержится в плавленных сырах, а также в кондитерских изделиях. Как снизить уровень холестерина в крови? Растительная пища, богатая клетчаткой, связывает холестерин и выводит его из организма. Жиры важны для жизнедеятельности организма, но должны употребляться в умеренном количестве. Полезнее использовать жиры растительного происхождения, подвергшиеся минимальной термообработке. Следуйте этим советам и будьте здоровы! Переходим к практике. Начнем с соусов. Соусы делают блюда более сочными, вкусными, аппетитными и сытными. Можно ли приготовить полезные соусы? Идея. Соус на основе подсолнечных семечек. Что нам потребуется для его приготовления? Прежде всего, лук. Лук входит в состав многих традиционных соусов. Не будем отходить от традиции. Нарезаем любым способом, кубиками, соломкой. Это не имеет значения. Готово. Перекладываем в сотейник.

Добавляем также в сотейник ее. Ставим на огонь, добавляем небольшое количество воды.

Мы будем пассеровать овощи, не жарить. Это гораздо предпочтительнее. Немного сейчас притушится с водой. И будем добавлять масло. Овощи уже притушились, добавляем масло. При таком способе приготовления овощей, пассеровании, не образуется вредных для здоровья канцерогенов, веществ, вызывающих рост раковых клеток. Перемешиваем. Мы не будем сейчас долго обрабатывать овощи с маслом, потому что потом еще будет дополнительная термообработка. Просто перекладываем, снимаем с огня, перекладываем в блендер.

Соль. Чеснок. Крахмал. Добавляем воду.

0: Так, теперь можно добавить оставшееся количество воды. Снова включаем блендер. Готово. Выливаем в сотейник и доводим до кипения. Консистенцию соуса можно изменять в зависимости от вашего желания. Так. Закрываем крышкой. После того, как закипит, нужно поварить будет около 20 минут. Для того, чтобы подсолнечные семечки хорошо проварились и отдали все самое вкусное, что у них есть. Также, после того, как мы прокипятим этот соус, необходимо добавить зелень нарезанную. Я буду использовать укроп.
1: Соус из подсолнечных семечек. Две луковицы мелко нарезать. Морковь натереть на крупной терке. Пассеровать с небольшим количеством воды. В конце добавить 3 столовые ложки растительного масла. Соединить в блендере пассеровку, стакан подсолнечных семечек, соль, 3-4 зубчика чеснока и столовую ложку крахмала. Постепенно добавить 2 стакана воды и взбить. Довести до кипения и под крышкой варить 20 минут. В готовый соус добавить мелко нарезанную зелень укропа.
0: Выключаем огонь. Кстати, будьте осторожны, когда готовите этот соус. Он очень бурно кипит. Обязательно закрывайте крышкой. Добавим зелень укропа. Какой приятный цвет, солнечный. И такой аромат, вы знаете, очень сильно вызывает аппетит. Этот соус – прекрасное дополнение к макаронным изделиям. Включите его в свою коллекцию кулинарную. Оказывается, из семечек можно приготовить не только горячие соусы, но и салатную заправку. И сейчас мы с вами это сделаем. Потребуется, как я сказала, подсолнечные семечки. Так, соль, чесночный порошок. Совсем немножко. И сок лимона. Для того, чтобы случайно не попали косточки от лимона в соус, мы их удалим. Так. Немножко сделаем такие вот наколы, проколы, чтобы лучше выжать лимонный сок. Количество его по желанию. Так. И вода. Количество воды тоже. На ваше усмотрение. Я не буду все пока добавлять. Если нужно, потом добавим. Взбиваем.

немного густовато, я добавлю еще воды. Готово. Оказывается, на основе обычной сметаны можно тоже приготовить соус к салатам. Он может стать хорошей заменой майонеза. Состав очень простой. Добавляем в сметану немного чесночного порошка. Соли. И перемешиваем. Также можно добавить сюда различную зелень по вашему вкусу. Я добавлю

0: Очень простой и в то же время вкусный соус.
1: Салатная заправка из подсолнечных семечек. В блендере соединить 2 трети стакана подсолнечных семечек, половину чайной ложки соли, четверть чайной ложки чесночного порошка, 2-3 столовые ложки сока лимона. Постепенно добавить 3 четверти стакана воды и взбить блендером. Сметанный соус. В сметану добавить по вкусу чесночный порошок, соль и мелко нарезанную зелень. Тщательно перемешать.
0: Бутерброды, как многие их любят. Арахисовое масло, которое продается в магазине, оказывается, можно приготовить и дома, и использовать для бутербродов. Арахис предварительно нужно подсушить и почистить. Для приготовления нам потребуется блендер и насадка на него мельница. Помещаем арахис в нее. Закрываем. И взбиваем на низкой скорости. Нам нужно измельчить арахис до самых-самых мелких частиц. Готово. Арахис измельчен. Теперь добавляем масло. И снова взбиваем. Теперь добавляем соль. И еще немножко повзбиваем. Готово. Преимущество такой пасты в том, что она очень долго хранится. 2-3 недели в холодильнике. Угощайтесь.
1: Арахисовое масло. Стакан арахиса подсушить в духовке и очистить от шелухи. Затем измельчить в блендере. Постепенно добавить 1-2 столовые ложки растительного масла без запаха и соль. Измельчить до получения однородной массы.
0: А напоследок бутерброды с авокадо. Очищаем от косточки. И если авокадо мягкое, то можно прямо вот так вот намазать ножом его на хлеб или хлебцы. Кстати говоря, авокадо очень богат витамином Е. Как известно, это витамин молодости. Такие бутерброды с успехом заменят.

Нет, бутерброды со сливочным маслом. Так.

Посыпаем бутерброд солью и чесночным порошком. Готово? Посмотрите, как можно разнообразить свое меню. Воспользуйтесь этими рецептами или придумайте свои рецепты.

Мир вам, дорогие друзья! И с вами снова Виталий Овчинников. Сегодняшняя наша встреча посвящена тренировке грудных мышц. Но если у вас есть какие-либо ограничения или заболевания, проконсультируйтесь с врачом. Также залог успешной тренировки заключается в хорошей разминке. Поэтому эту разминку вы можете посмотреть в нашей первой встрече. Прежде чем мы начнем тренировать грудные мышцы, нам нужно размять наши плечи. Поможет нам в этом резинка. Повторяем. Большой палец вверх, руки прямые. Поднимаем на уровне лица и разводим, уворачиваем руки.

Руки прямые. Хорошо. Выполняя это упражнение, делаем 3 подхода по 7-12 повторений. Начиная нашу тренировку, в первую очередь мы начнем с брусьев. Когда мы встаем на брусья, в верхней точке мы округляем спину. И брусья для тренировки грудных мышц должны быть широкими.

Округляем спину. Хорошо. Хорошо. Также это упражнение мы делаем 3-5 подходов. А повторение в зависимости от вашей физической формы. Для следующего упражнения нам понадобится резинка. Цепляем ее к низу. Берем равномерно, чтобы у нас была нагрузка равномерной. Прямые у нас руки и сводим их на уровне лица. Напрягаем нашу грудь в момент сжатия. Фиксируем. Пожалуйста, Арман. Руки прямые. Угу, хорошо. Хорошо. Также это упражнение мы выполняем 3-5 подходов. А повторение в зависимости от вашей физической формы. Переходим к следующему упражнению. И нам тоже понадобится резинка. Берем также равномерно. Ладони наши вверх. Руки прямые. И сводим. В верхней точке, чуть выше лица, в этой точке мы напрягаем наши грудные мышцы. Фиксируем. Равномерно. Прямые руки. Ладони кверху. В верхней точке фиксируем, напрягаем мышцы груди. Хорошо. Также это упражнение мы делаем 3-5 подходов. А повторение зависит.

зависимости от вашей физической формы. Хорошо. Следующее упражнение – алмазные отжимания. Соединяем наши руки в форме треугольника. Суть этого упражнения – как будто мы продавливаем что-то, напрягая грудные мышцы. Отжимаемся как бы от живота. В верхней точке напрягаем и фиксируем грудные мышцы. Пожалуйста, Армен. Угу. Заводим чуть-чуть вперед. Вперед заваливаемся. Угу. Хорошо. Фиксируем в верхней точке мышцы груди. Также это упражнение выполняем 3-5 подходов. А повторение в зависимости от вашей физической формы. Хорошо? Альтернативой этому упражнению можно использовать возвышенность. Ставим также руки. И отжимаемся от живота, как бы вверх. В верхней точке фиксируем мышцы груди. Возвышенность может быть ниже и еще ниже. Хорошо. Для следующего упражнения нам понадобится платформа для отжиманий. Выбираем позицию грудь. Руки вывернуты у нас. Опускаемся, чтобы наша грудь была на уровне платформы. Поднимаемся. В верхней точке фиксируем и напрягаем грудные мышцы. Также это упражнение делаем 3-5 подходов. А повторение в зависимости от вашей физической формы. В следующем упражнении мы также используем платформу для отжиманий, только меняем положение. Ладони вовнутрь. Также грудь на уровне платформы. Делаем полное отжимание. В верхней точке фиксируем и напрягаем грудные мышцы. Также это упражнение мы делаем 3-5 подходов. А повторение в зависимости от вашей физической формы. Хорошо. И еще один вид отжиманий со сменой положения на платформе.

Раз, два, три. Верхние точки не забываем фиксировать и напрягать грудные мышцы. Также это упражнение мы делаем 3-5 подходов. А повторение в зависимости от вашей физической формы. Завершая нашу тренировку, нам нужно растянуть грудные мышцы. Мы сделаем заминку. Используем для этого трубу. Встаем и протягиваем наши грудные мышцы. Растягиваем их. Также следующую руку. Растягиваем грудные мышцы. Хорошо. Когда мы почувствовали, что наши грудные мышцы растянулись, мы завершаем заминку. И завершая нашу тренировку, хочу пригласить вас на нашу следующую, заключительную встречу, где мы прокачаем мышцы трицепса. А также я предоставлю вам программу трехдневной тренировки на неделю. Бог создал нас удивительными. И мы можем сегодня стремиться к совершенству, включив в наш образ жизни физические упражнения. Примите решение измениться сегодня и навсегда. И будьте здоровы!

0: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
1: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
2: Задача сложная, но выполнимая.

0: Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
1: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
2: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
3: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
4: Бог же наш, Бог надежды, да исполнит вас в вере вашей всякой радостью и миром.

0: Слово Божье советует спасать душу терпением. Почему терпение – это главное качество христианина? И неужели мы можем спастись своими усилиями? На наши вопросы сегодня отвечает священнослужитель Сергей Валерьевич Долматов. Сергей Валерьевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Вот интересно то, что терпение, я думаю, в современном мире не является очень популярным качеством, потому что мы живем в век скоростей, мы хотим получать быстрые результаты, мы хотим, если и ждать, то по минимуму, а вот Слово Божие, наоборот, призывает не просто терпеть, а даже спасать душу терпением, есть такой текст. Что вы на это скажете?
1: В какую категорию отнести это понятие терпения? Из какой-то области вообще? Когда об этом думаешь, то получается, что это есть некое качество характера, качество души человеческой. Вот. И в различных философиях об этом уже давно размышления тоже есть, включая и древних наших философов, они называют это добродетелью. То есть терпение – это буквально добродетель человеческого характера или души. Вот, поэтому, говоря об этом, и тот текст, который вы привели из Евангелия от Луки, да, он призывает человека понять, что это добродетель – касается непосредственно душеспасительного действия. Да? То есть она совершает душеспасительные действия. И человек, у которого отсутствует подобный добродетель, ну, фактически сам себе рубит корень. То есть он должен понимать, христианин, да, как вы говорите, христианин или ученик Христа, или тот, кто следует за Богом, он должен понимать, что терпение должно войти в обязательный состав добродетелей его характера, в обязательном порядке. Оно душеспасительно. Терпением вашим спасайте души ваши. Это прямая речь Иисуса Христа.
0: А все-таки, что именно должен терпеть верующий человек?
1: Да.
0: И до какой степени? Да, вот да. Главное, что именно? Я там, например, женщина должна терпеть в семейной жизни, когда ее муж, допустим, как сейчас принято говорить, абьюзер, он может и руку приложить, и лишает ее всяческих благ, а ей, например, говорят в церкви: терпение добродетель, терпи, дорогая да. сестра. Об этом ли идет речь? Или о чем-то подобном? Или вообще не об этом?
1: Мы даже добавим к этой мысли, усилим. Некоторые считают, что вот такие абьюзивные отношения, или когда у женщины в семье алкоголик, наркоман, там у мамы, или как-то так вот, да, дети попали в такую ловушку, и она считает, что она несет крест, терпит, несет крест свой. Да.

0: То есть вот библейское терпение и несение креста своего не относится к бытовым ситуациям. Когда мы рассматриваем Евангелие и вообще Святое Писание, речь идет в первую очередь не о вот этом бытовом применении. Да. И начну я вот с чего. Говоря о том, что когда Иисус своих последователей собирает, учеников, это еще не христиане. Они там себе это название там, ближе к 60-му году возьмут. А так они были, естественно, ученики Христа. И Он их ведет за собой именно в евангельский труд. И в контексте евангельского труда Он и говорит, работая в этом направлении, вашим терпением сохраняйте, спасайте души ваши. Это не просто какое-то бытовое применение терпения. Здесь бы, наверное, другое слово подобрать. Я сейчас не готов, да. Ну, терпению. Либо он будет, как, знаете, одинаково звучащие слова, они будут иметь разные значения. Да. То есть терпение в области труда, следования за Христом, в том числе и нести крест, евангельское определение, это следовать в проповеди за Христом, а не просто какие-то бытовые тягости преодолевать. Абьюзерство, там, проблемы семейные, да. Несение креста – это речь идет о том, что то, как сделал Христос, не просто на плече деревянный крест пронес, а пронес Евангелие вопреки всему, не отказался от спасительного пути. Вот. Поэтому терпение – это добродетель в евангельском труде в первую очередь. И еще важно подметить, опять символика этого, что издревле это сравнивается как раз с выращиванием урожая, и вот земледелец – долготерпит для того, чтобы получить урожай. Вот. И там с приставкой «долго», да, то есть не просто терпит, а долго терпит. Пока ты дождешься, морковка очень туго прорастает, да, пока ты дождешься, думаешь, взошла, не взошла, сроки прошли уже, ты смотришь, нет росточков, о, появились, начинаешь поливать, теперь надо сохранить, чтобы всякая мошка не съела, да, опять терпишь, долготерпишь, ты долго терпишь до...
1: До урожая.
0: До урожая. Должен быть финальный результат, да. Вот. Поэтому есть такое тоже у мудреца замечание, что конец дела лучше начала его, Экклесиаст говорит, потому что терпеливый лучше высокомерного. То есть терпеливый доводит дело до конца. Терпение – такое качество, которое в долгосрочной перспективе работает. Долго терпение. Вот. Это первое. То, что земледелие, как символ работы в евангельском труде, требует терпения, вот этой добродетели. Второе. Когда человек пытается узнать, каков Бог, помните историю, когда Моисей добивался от Бога, как же его зовут? То есть, кто он? Да? То есть, Моисей получил свое имя как вынутый из воды, да, то есть вот его обстоятельства жизни какое, вот Моисей, да, там. А потом Моисей вырос и спрашивает, а кто же ты, как имя тебе? И вот, сокращая эту историю, Бог его ставит в расщелине, проходит мимо него и провозглашает, кто он. И вот там провозглашает среди этих характеристик характера Божия долготерпение. Милосердие, человеколюбие, но и долготерпение. То есть, вот соединяя эти две вещи, работу по Божьему замыслу, да, в духовном мире и подражание характеру Божию, мы видим, что долготерпение – это вот библейское понятие, которое есть в Боге, характеристика, да, и требуется, чтобы человек, который живет как бы в Боге, следует за ним, отражал вот эту добродетель.
1: То есть, вот иногда говорят в жизни про детей, ну, не в отца, ни в отца, ни в мать. Откуда у него это? Откуда? А тут надо быть в отца. То есть Бог нам советует, и Он нам дает силу, получается, для того, чтобы мы были в Него, так скажем.
0: В Него.
1: Несмотря на нашу греховную природу, чтобы Он долготерпеливый, многомилостивый и так далее. И чтобы мы долготерпеливыми были и так далее.
0: В истории так сложилось в христианстве. Кто-то вот думает, что глядя на изображение, там, молясь там изображением, как бы ты постигаешь Бога. Ну, так люди верят, да. Но Писание говорит, что именно мы узнаем, каков Бог, как раз вот созерцая

0: Читая эти вещи, как он в действии. Вот долготерпение открывается нам как часть характера Божия. Я в него всматриваюсь и, соответственно, да, Отцу своему небесному, да, его становлюсь его детем, да, подражая вот именно в долготерпении. Есть такой, вернее, проводили эксперимент, мне кажется, неоднократно, может быть, разные варианты, когда ребенка просят перед зефиринкой посидеть там 10 минут, и тогда он получает 2. Да, и мы видим, как насколько разные. Да, один может проявить это терпение, и терпеливый, очевидно, получает 2 зефирки, да, через 10 минут. А тот, кто раз посмотрел по сторонам, никто не видит, раз съел, да. Кому-то здесь и сейчас, да, а кто-то проявляет терпение и более эффективный результат, да, в конечном итоге.
1: Ну вот что интересно, я, кстати, тоже не так давно видела один ролик, когда девочка, ей было буквально 2 годика, мне кажется, мама сказала: я сейчас приду, вот там какие-то маленькие печеницы, ты их не ешь без меня. И она уходит. Я думала, она не вытерпит. Она очень маленькая. Ну, правда, она едва умеет говорить. Вот. И она только вот там на блюдце они лежат, и она вот маленьким пальчиком стукает по краешку. Но она, и мама из другой комнаты кричит: ты ведь не ешь их? Ты не ешь, ты жди, ты не ешь их? Но она маленькая. Я не верила в нее до последнего. И там проходит, наверное, ну, минуты 3-4 для 2-летнего ребенка. Это огромное количество времени. Она не взяла. И вот я думаю, ну, как бы дождалась маму. Когда вот весь потенциал и всю свою силу, ресурс весь крохотный ребенок приложил, чтобы исполнить слова мамы. И вот мы исполняем слова Божьи, слова Иисуса Христа. Трудно ли нам это? Легко ли нам это? Ну, вот это вопрос.
0: Преобразую, да, вот эту фразу. То есть, можно сказать, приобретайте, нарабатывайте терпение, потому что терпением вашим вы спасаете души ваши. Да. Если посмотреть на несколько разных слов в Новом Завете, переводится как терпение, но вот основная как бы суть, оно отражает способность к выдержке, к стойкости в перенесении испытаний и выносливость. Вот такое вот общее, это терпение, такое терпение. Вот.
1: А вот мне интересно, вот как бы мы читаем, да, хочется еще раз вот этот текст прочитать, можно, да? Лука 21:19, да? Потому что вот здесь есть очень интересный вопрос, который я хочу задать. Терпением вашим спасайте души ваши. Да, Лука 21:19. И получается, что мы спасаем себя своими усилиями. То есть, если я терпение практикую и прям стараюсь, я спасла себя, свою душу. А если нет, не спасла. И вот из этого текста как будто это следует.
0: Ну, мы, наверное, сразу за спасением понимаем это. Попадешь в Царство Божие. Да, но здесь можно...
1: Да, если так понимать, да.
0: Вот, но все-таки при рассмотрении контекста выше и ниже, да, все-таки следует понять, что терпением вашим вы спасаете себя от, ну, скажем, от того, чтобы совершить крайние поступки какие-то, необдуманные поступки. То есть вы нарабатываете терпение, чтобы быть последователями, стойкими, а когда приходят обстоятельства, не для Царства Божия, а чтобы здесь не потеряться. То есть терпение требуется вам здесь, чтобы спастись, вот, вот там ниже, там, Иерусалим, когда окруженный войсками придет, да, можно подумать, ну все, тогда я пропал, да, но нужно терпение, нужно дождаться, да, окончания. То есть какие-то трудности приходят, а выше написано, что волосы там с головы аж не пропадет, то есть испытания будут, да, и вот в контексте выше и ниже говорится, что невзирая на трудности, вырабатываете терпение тем самым, чтобы не оступиться, не упасть и не отпасть, в принципе.
1: Ага, то есть это в контексте, Христос говорил эти слова в контексте пророчества, что ли, о гонениях, получается.
0: Об испытаниях.
1: Так, об испытаниях веры, да?
0: Да,
1: и вот он,

0: получается, ученикам говорить, что когда наступят трудные времена вот для вашей веры,
1: да.
0: Вот ключевым будет
1: терпение. Да. Вот, давайте теперь еще одно, так, чтобы мы побольше библейского текста видели. В послании Петра есть такое популярное в наших христианских кругах название «Лестница Петра».
0: Угу.
1: Вот. Он описывает ряд добродетелей, которые ведут человека в Царство Божие. Второе послание апостола Петра, да, «Лестница Петра» так называемая, в первой главе она завершается почему-то, то, что наверху, в 11 стихе, она завершается так: «Откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Да, и вот она начинается, я не знаю, это вот этот образ придумали, мне кажется, уже современные, там, ну, в 19-18 веке, что это «Лестница Петра».
0: Угу. Да. Ну, назвали эти тексты, объединили их.
1: Да, объединили в «Лестнице Петра». Да. Здесь, ага, посреди прочего, есть и терпение.
0: Ну, давайте прочитаем, вот вместе. «То вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа».
1: Вот, спасибо. Да. Вот. Некоторое время размышляя над этим, я подумал, а апостол Петр, он дитя своего народа. Он все-таки человек из еврейской среды. Да, он вырос в еврейской среде, читал вот эти писания, где все слева направо, где есть такие структуры, когда начинается что-то, потом доходит до верху и потом спускается, и как бы это повторение идет, параллелизмы какие-то. И вот я вдруг увидел, что лестница Петра на самом деле должна выглядеть как стремянка.
0: Так.
1: И вот, да.
0: Поднимаешься и спускаешься?
1: Да.
0: Снова.
1: Нет, есть два основания, да, у лестницы стремянки два основания. И если мы посмотрим, то в начале начинается одна часть, это вера. Вера дает опору. Покажите в вере вашей. Вот. Тут надо и выше как бы сказать, что прилагая к всему все старание, то есть вот если к терпению мы потом перейдем, да, надо прилагать старание, терпение надо нарабатывать. Вот. Покажите в вере, на веру опор, и в конце завершается любовью. Вторая нога лестницы – это любовь. То есть вот она устойчивая конструкция. А дальше между ними по три дополнительных качества или добродетели души. И вот они. Мы доходим до верхней площадки в воздержание и терпение. Воздержание и терпение. Верхняя площадка – это вот как раз там, третья и четвертая. Вот так. Если ее представить стремянкой.
0: Да.
1: И терпение вот в этой высшей точке. А воздержание и терпение, они очень близкие. Вот как мы про печенюшки сейчас думали. То есть воздерживаться или терпеть, они очень близкие. То есть это вот высший пилотаж. Обрести воздержание и терпение вот в этой жизни, да, то есть это спасительные, реально спасительные добродетели для человеческой души. Вот. Я вот стал мыслить так, что да, возбираясь по этой терпении, с веры начинаешь, доходишь, и в основании тоже любовь. Так открывается вход в Царствие Божие.
0: Угу. Ну, все-таки призывы к терпению, я думаю, к христианству не очень привлекают. Я вот просто помню, как я обратилась к вере, как начала ходить в церковь, и как только там начинали говорить о каких-то трудных временах, о том, что нужно смиряться, терпеть, вот опять же воздерживаться, какое-то подвижничество, какая-то аскеза, вот эти темы звучали. Сразу мне как-то вот в душе как-то кошки скребли. Вот хотелось какой-то хорошей, счастливой молодой жизни. Я не к тому, что там молодой, разгульной жизни, а просто полноценной молодой, счастливой жизни, нормальной. А тут мне говорят... терпение, воздержание. И, ну, все-таки вот Господь удержал меня в церкви, несмотря на это, так скажем. Вот. И я это к тому, что все-таки призывы к терпению, ну, это призывы к тому, чтобы проявлять какое-то усилие воли, чтобы как-то просто вот стараться сдюжить. А людям просто хочется счастливо жить.

0: И как-то это с современной жизнью очень контрастирует.
1: Ну, надо согласиться, да. Терпение популярности не имеет. Вот. Одно из в стихотворной форме антоним терпению есть в стихах – это о спешке. Спешка – это как антоним. Вот вначале мы говорили, да, что мир закручен на то, чтобы

0: Мы хотим здесь и сейчас. Да. И вот автор Евтушенко, по-моему, пишет: «Проклятие века – это спешка». То есть спешка, противопоставляясь терпению, как бы нам, ну, может быть, и трудно было слышать эти призывы, она приносит с собой проклятие. Если терпением вашим, а мы же говорим об учениках Христа, которые работают на жатве, да, то есть им терпение крайне необходимо. Крайне необходимо. Это фундаментальная добродетель, качество характера ученика. Поэтому, конечно, тем, кто, может быть, в церкви, как в клуб пришел, где интересные люди, это одно. Им, может быть, о терпении слышать, ну, действительно, кошки скребут. Но когда ты входишь в соприкосновение и сотрудничество со Христом, ты обязательно должен понять, терпение – ключевая, фундаментальная добродетель твоего характера. Ты должен ее нарабатывать. Петр пишет: «Приложите к сему все старание, чтобы дойти до этой, вот, до этого уровня». Вот. Поэтому вот Евтушенко там пишет, какие проклятия за собой несет все это. Проклятие века – это спешка. И там человек, стирая пот, по жизни мчится, словно пешка, попав затравлено в цейтнот, поспешно пьет, поспешно любит, и опускается душа. Поспешно бьет, поспешно губит, а после кается спеша. Да. Вот. Потрясающая вещь, даже покаяние в спешке. То есть это не принимается. На самом деле это вот вещь, к которой надо стремиться. Как бы это, может быть, кому-то не хотелось слышать. Есть такой пример, история, я думаю, она из реальной жизни. Воспитательница в детском саду. 25 ребятишек у нее, вот тоже двухлеточек, и она каждого, значит, выводя на прогулку, помогает одеваться, потом приводит их, раздевается, да, и вот последний малыш у нее, там 25-й, она ему завязывает ботинки, которые никак не одевается, с трудом одевает, завязывает, все, ставит его, значит, он говорит, значит: «Светлана Петровна, это не мои ботинки». Она, значит, смиренно сажает его терпеливо, да, снимает ботиночки, значит, развязывает, снимает, ставит рядом. Он говорит: «Вообще-то это моей сестренки ботинки, мама мои не нашла, и поэтому велела мне их одеть». И воспитательница опять и терпеливо одела, да. То есть, если не проявить в этой ситуации терпение, даже воспитательница может сорваться, крикнуть, стукнуть, может быть, даже, да. Но человек с наработанным терпением, проявляя терпение, он совершает чудесные действия, да, чудесные действия по отношению, сохраняет отношения, поэтому по отношению к малышу, в дальнейшем к его родителям, да, которые не увидят испуганного малыша. Поэтому терпение, оно вот важнейшая вещь для того, чтобы не совершить крайние действия, да. Терпение, вот а то, о чем мы говорили, в терпении проявляется пауза, когда ты не реагируешь, как, значит, лягушка на укол, да, то есть вот так. Терпение, вот она, добродетель, необходимая для спасения, особенно ученикам Христа.
1: Ну вот в нашей, так скажем, мирской жизни, если человек живет без Бога, да, например, он тоже вынужден терпеть многое. Ну вот вообще наша жизнь такая, что мы не в райских кущах живем, ждем, когда там дети вырастут, когда лечение подействует, когда от какой-то болезни мы лечимся. Ждем, когда в конце концов дом построят, в который мы вложили ипотеку. Ждем, когда мы выучимся, получим профессию. Мы много чего ждем в этой жизни. И если хочешь получить качественное, то чаще всего нужно все-таки ждать. А тут речь идет о том, что в Божьем деле мы терпим. И, в общем-то, как бы мы ничего не теряем тогда, а мы только обретаем с терпением, когда практикуем это качество.
0: В послании еврейской общине Павел о терпении говорит так: «Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное». Вот. Это вот суть о том, о чем мы говорим сегодня. То есть терпение, да, в бытовых вещах оно тоже крайне важно. Это раз. В отношениях с людьми крайне важно. Это два. Но если мы встаем на путь Господень, терпение – фундаментальная вещь, требуемая. То есть мы видим, что терпение, как бы от него не да, там в этой спешке не отмахивались, оно нужно, если мы хотим в долгосрочной перспективе получить качественный дом, в долгосрочной перспективе иметь добрые отношения в семье между мужем и женой, да, в долгосрочной перспективе, чтобы

0: дети выросли приличными людьми, да, угу. да, и так далее. Терпение всему это способствует в обязательном порядке. Ну и еще, да, обязательно говорим, если мы хотим увидеть результаты труда на пашне Господней, терпение угу. тоже является важнейшим и необходимым качеством души. Терпение. Не сразу увидишь
1: результаты,
0: плоды, да, своего
1: Кстати,
0: труда.
1: Кстати, об этом бывает так, что люди, которые хотят проповедовать Евангелие, да, верующий человек идет, он рассказывает соседям, родственникам, друзьям о Евангелии, приглашает в церковь, дает книги почитать, там вместе, может быть, даже молятся с этими людьми, если они хотят этого. А результата нет. То есть люди не откликаются. Или они говорят, ну, потом придем. Ой, ну, или такой хороший рассказ, но все-таки потом. И вот у человека возникает тогда, ну, он переживать начинает, расстраиваться. Почему не принимают Божью весть? Ну, почему Евангелие не принимают? Ну, вот надо, чтобы сразу, вот как хорошо. Вот. И кажется, что когда Иисус проповедовал, сразу люди откликались. И когда апостолы проповедовали тоже. А у меня вот уже 5 лет молюсь там за своего мужа, за свою жену. Не откликается.
0: Ну, если вот конкретно этот пример брать о муже или подобные им ситуации, угу. вот... Мне иногда приходится рекомендовать таким сестрам или братьям с другой стороны. Вот. На мой взгляд, человек расходует данное ему Богом время не в том направлении.
1: Да?
0: Ну да.
1: Он же хочет спасти любимого.
0: Получается, он хочет взять на себя роль Бога. Да. И молитвой заставить Бога, прогнуть Бога, сделать так, как он хочет. А то, что всему свое время... А то, что у человека остается свобода выбора. То есть в этом моменте он упускает, что он потратил все время на то, что, значит, ну, вот, непутного мужа на путь истинный, да, а вокруг него столько людей, столько возможностей проходило, где он мог бы свидетельствовать, проявить вот этот труд, да, и увидеть плоды, может быть, быстрее. Вот этого не видит. Поэтому, ну, здесь, еще раз говорю, не всегда вот эта бытовая... Да, наше бытовое терпение, может быть, словом «ждать» мы ждем наши завышенные ожидания, что я вот молюсь, а да, не совсем можно называть терпением в том смысле, который Библия нам предлагает, да, долготерпение. Есть посев, есть уход, да, есть взращивание, потом мы видим, да, урожай и собираем плоды, да, и здесь вот это терпение, долготерпение и по замыслу Божию, и по этому вот символике библейское, вот, терпение – ключевая, фундаментальный добродетель труженика, ученика Христа.
1: Итак, мы убедились в том, что терпение – это все-таки добродетель. Это действительно ключевое качество для христианской жизни, потому что иначе мы постоянно будем расстраиваться и злиться, почему в нашей жизни происходит не так, как мы мечтаем. Ведь наш Бог – это всемогущий Бог, но почему-то Он не дает, чтобы что-то осуществилось быстро в нашей жизни. Да,
0: да, по-моему, итак, по-моему.
1: Да, да, как я хочу.
0: Просто я хотел напомнить, что книга Откровения, финальная книга, тоже в двух местах указывает здесь терпение святых. То есть до финала доходят люди, обладающие терпением.
1: Да, аминь. Спасибо вам большое, Сергей Валерьевич, за участие в нашей программе. Благодарю вас.
0: Спасибо.
1: Дорогие друзья, благодарю и вас за то, что это время вы провели с нами. Это была программа «Открытая книга». Всего вам доброго, и пусть Господь благословит вас. До свидания.

0: пусть сам Господь, источник мира, дает вам мир всегда и всячески. Да будет со всеми вами Господь.
1: Могут ли люди, однажды заключившие завет с Богом, в конечном итоге оказаться погибшими? Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с Еленой очень рады приветствовать Александра. Лена, прежде чем вот перейдем к рассмотрению этого интереснейшего вопроса, все ли из людей, заключивших завет с Богом, будут спасены или кто-то окажется погибшим, вот мне хочется общий взгляд бросить на то, что мы делаем. Мы ведь вот рассматривали святилище Ветхого Завета, да, как оно описано в Пятикнижии Моисеевым, в пророках, в книгах Ветхого Завета. Вот тебе как кажется, а сейчас мы перешли уже к Новому Завету, да, то есть к небесному святилищу, как оно описано в Новом Завете. Тебе как кажется, по количеству передач, на каком этапе мы находимся?
2: Ну, вообще мы, конечно, много говорили о Ветхом Завете и о святилище Ветхого Завета. По сути дела, оно охватывает более 3000 лет служения в нем.
3: Ну, да, это такой объемный период времени, да, на самом деле.
2: И да, действительно, людям было дан это как урок для того, чтобы они имели спасение. Угу. А вообще оно все указывало на Иисуса Христа.
3: Да, сейчас уже небесные служение. Реалии, и мы рассматриваем небесное святилище.
1: А все-таки по количеству программ, вот как у нас будет?
3: Ну, больше будет, конечно, Новый Завет, да. Он актуальный для нас сегодня.
1: Мы по Новому Завету какие уже моменты рассмотрели? То есть вот видение Иоанна Богослова на острове Патмос – это вот Новый Завет, да, Фессалоникийцам Новый Завет, послание к евреям. Вот везде там говорится о плане спасения через святилище.
2: Святилище.
3: И вот как раз мы
1: святилище
3: рассматриваем в плане изучения видения семи печатей. И мы как раз в прошлый раз вот закончили шестой печати, но мы и сегодня ее будем изучать.
1: То есть семь печатей – это тоже святилище?
3: Конечно, конечно.
1: Всадники апокалипсиса – это тоже
3: святилище. Да, это все святилище. Ведь голос «выходи» – это как раз от ангела, от Херувима, который находится непосредственно у престола Божьего. То есть всадник выходит по распоряжению самого престола Божьего, высшей власти.
2: И ведь, по сути дела, да, начиная с первой главы книги Откровения, да, Иоанну показано именно, что Иисус в небесном святилище среди светильников ходит.
3: Вообще то есть, вся книга Откровения – это о небесном святилище, это небесные реалии и о том, что происходит в этот момент на земле.
2: Вот. То есть параллельно
1: печати
2: как бы,
1: это
2: да?
1: то, что происходит на земле или на небе?
3: Печати – это и то, и другое. Печати открывают нам план спасения. Как то, что святилище – это центр нашего спасения, и как Бог и святилище поэтапно спасают людей. Вот у нас как раз сейчас этап номер 6, шестая печать. И помните, что, о чем мы там говорили в шестой печати? О знамениях на небе, да, то есть о скором приближении Иисуса Христа, о котором говорили пророки, о том, что творится на земле, как люди боятся и видят все, что происходит в природе, там, на небе, и о том, что Бог в этот момент среди тех, кто будет жить на земле, избрал свой народ, то есть верных ему.
1: Поставил, 144 тысячи.
3: Да, 144 тысячи. Причем он сделал...
1: Символическое
3: да, число. Угу. Причем, вот как мы сейчас написано здесь на слайдике, мы видим, что он это сделал до того, как вот все эти... пришествие, да, вот до того, как ветры подули на землю, до того, как, вот, смотрите, чтобы не дул ветер, держат его четыре ангела, да, ни на землю, ни на море, ни на какое дерево, и дальше нам написано, не делайте вреда ни морю, ни деревам.
1: Это ангелам сказано, да, вот этим удерживающим.
3: Это

0: сильнейший ангел, который спускается на землю и дает им повеление, чтобы они держали эти ветра, держали эти стихии до тех пор, пока не положим печати на челах рабов Бога нашего.
1: Это не семь печатей.
0: Это семь печатей, это шестая печать.
1: А, это шестая информация. Печать. Вот про нее.
0: Да, и шестой печати. Угу. И мы с вами об этом говорили. И здесь вот как раз нам говорится о числе запечатленных. Это 144 тысячи из всех колен сынов Израиля. И дальше идет скрупулезное перечисление количества из каждого колена. И там 12 тысяч, 12 тысяч, 12 тысяч, 12 тысяч, название колена.
1: И мы пришли к выводу, что это все символическое, потому что таких людей просто не может быть.
0: Да, мы пришли к этому выводу, но у нас вопрос возник, почему там двух колен не хватает? Колено Ефремова и колено Данова, да?
1: Это мы как обнаружили, что этих двух колен не хватает?
0: А мы просто посмотрели, сравнили с тем, как вот они выходили из земли египетской, из египетского плена, там книга чисел, первая глава, там перечисление идет колен, и там есть колено вот как раз Левия, да, то есть есть колено Дана, Дана есть там колено, и колено
2: и
0: Иосифа.
2: Ефрема есть.
0: Ефрема, да, там Иосиф разделен на два колена.
2: На Манасе и
0: да.
2: Ефрем.
0: Вот, а здесь место, значит, колена Ефремова.
1: В Откровении.
0: Да, использует сам Иосиф. А место того отсутствующего колена Дана написано колено Левия. Да.
2: Но интересно, они даже в другом порядке перечислены вот в книге Откровения. То есть в книге чисел да. они как бы по старшинству,
0: да.
2: начиная с...
0: Да.
2: Да. Да. А здесь они в другом порядке.
0: В другом порядке, да. Этот порядок тоже интересный, но это не наша сегодня задача. А наша сегодня задача просто хотя бы разобраться, а почему они отсутствуют. Куда они делись?
1: Два колена.
0: Ведь это народ Божий, это народ Завета. Они погибли, два колена. Почему?
1: То есть число 12, оно как раз говорило вот о полноте, замысла, воплощения.
0: Да, полнота Божьего замысла и его воплощения.
1: И вдруг вот двух колен не хватает.
0: Да. То есть,
2: нет, как... они есть, они тоже перечислены, их 12, но другие
0: да,
2: люди.
0: Да, место Дана нету, Ефрема да. нету. И мы, давайте разбираться, как обычно мы это с вами делаем, мы идем в Ветхий Завет, ищем символику, мы ищем образ того, что могло происходить. Вспомните, пожалуйста, когда у нас вообще разделение физическое произошло колен на земле?
2: После Соломона.
0: После Соломона, да? Там у него появился такой сын, звали его Рвам, чей мизинец, как по его словам, толще чресла его отца. Вот он поругался со своим народом по поводу налогов, и, соответственно, все закричали, что зная свое место Давид, по шатрам Израиль, и разбрелись по своим коленам. И Бог тогда дает Ирваму, сыну Наватова, 10 колен. И таким образом образуется Северное царство.
1: Израиль. 10 колен – это Северное царство.
0: Северное царство, да.
1: Которое потом стало Самарией.
0: Да, там как раз есть Дан, и там как раз есть Ефрем. Вот. И образуется Южное царство, которое называлось Иудейское царство или Южное царство, со столицей в Иерусалиме. Бог говорит...
1: И там были два колена – Иуды и Вениамина.
0: Иуды и Вениамина, да, совершенно верно. А левиты, они жили в каждом колене. И Бог хотел благословить Иеровоама, обещав ему упрочить его престол, если он будет ходить его путями.
1: Божьими. Вот,
0: Божьими, да. Но тот, как говорится, ударился в политику и решил действовать политически. Он понял, быстро сообразил, что раз Израиль – это у нас теократическое государство, да, то есть...
1: То есть богоцентричное.
0: Богоцентричное, да, то есть и там оно настолько центрично, что центр богопоклонения находится в Иерусалиме, то есть в столице Иудеи. И если народ будет...
1: А Иеровоам, он был царь Северного
0: царства, да.
1: То есть десяти колен.
0: Десяти колен, да. Вот посмотрите, что у нас написано. Он посоветовался и сделал двух золотых тельцов, потому что он понимал, что если народ будет ходить на поклонение
1: в
0: Иерусалим, то подданные вернутся к своему царю Рваму, то есть сыну Соломона. И тогда он чисто из политических целей сделал такую вещь. Он сотворил, вот вспомнил

0: этого золотого тельца.
1: Которому есть, поклонились на Синае, да?
0: Да, которому поклонялись на Синае. Это было отступничество. И он его снова сделал, излил, да, и посмотрите, он говорит, двух тельцов сделал. Одного поставил в Дане, другого поставил в Вифиле. Угу. Вот. И посмотрите, как он их называет. Вот боги твои, Израиль, которые вывели тебя из земли египетской. То есть, другими словами, он не привносит какое-либо новое божество, а искажает образ Бога.
2: То есть он как бы заменяет.
0: Буквально, да, искажает образ Бога. Угу. Искажает его.
1: И да. Заменяет первое, Бога?
2: Да, первая эта заповедь гласит, я Господь Бог ваш, который вывел вас из земли египетской. Он говорит, это боги, которые вывели вас.
1: Тельцы.
0: Да.
1: Угу. Золотые. Вот,
0: да, смотрите. И всегда все северные цари последующие входили путем Наватова. Сына Наватова, вот Иервама, да? Угу. То есть постоянная как раз... вот эта фраза звучит, что он ввел в грех Израиль.
1: Угу. Вот. 10 колен.
0: Да, и признал Господь Израиль за грехи Иервама, которые он сам сделал и которыми ввел в грех Израиль. Угу. Вы знаете, народ стал ходить...
1: В грех идолопоклонства.
0: Да, да, да. Давайте посмотрим на землю обетованную. Вот на этот рисунок, как все выглядело. Карта. Вот наверху. Угу. Северное царство, внизу Иудейское царство. И вот посмотрите.
1: Северное 10 колен.
0: Да, угу. То есть в Иерусалиме находится храм, который построил отец Иеровоама, Соломон. Там находится слава Божья, там находится присутствие Божье, там находится символ престола Божьего, ковчег Завета, где находится вот эта шкина. Там находится центр поклонения, там находится центр прощения грехов, там находится центр очищения.
1: Все это... как заповедано Богом.
0: Да.
1: И само Божье присутствие там же было.
0: Именно там. То есть Бог избрал это место. Бог избрал Иуду.
1: Именно там, где вот сейчас в разрезе нам показан ковчег.
0: Да. Иисус потом скажет спасение от иудеев. Почему? Потому что там находится Бог. Там находится храм. Mm-hmm. Более того, Бог повелел... Три великих праздника – это праздник Пасхи, праздник Пятидесятницы и праздник Кущей, который отображает как раз исход из Египта. А мы с вами говорили, что 12 колен вот этих сынов Израилевых, перечисленных 144 тысячи, это как раз они как бы совершили новый исход из земли греха, да? Новозаветний исход, потому что они поют песни, как пели сыны Израилева, когда перешли Черное море, помните? И войско фараона потонуло в пучине.
1: Да.
0: После этого оно гналось за ними. То есть фараон – это символ сатаны, который не отпускал народ Божий. Но в итоге все его колесницы, все его всадники, и сам он погиб в погоне, вот, когда волны вернулись.
1: Фараон – это символ того, что сатана преследует народ
0: Божий?
1: Конечно,
0: конечно, да. То есть мы всегда можем найти в Новом Завете то, что было когда-то в Ветхом Завете. Угу. И вот посмотрите, как люди приходили на поклонение. Да? Вот чего боялся,
1: это пунктирная линия?
0: Да, чего боялся Иеровоам, сын Наватов. Посмотрите, они 3 раза в году на 3 великих праздника приходили. Вот с севера, так и вот дорога идет в Иерусалим. И там центр поклонения, там ковчег Завета, там слава Божья. И посмотрите, что он сделал. Вот он этот ковчег, он поменял и славу Божью. Вот план был. Угу. То есть поклоняемся Господу.
1: Это ковчег его. Это присутствие это славы Божьей.
0: Да, это символ престола Божия. Там угу. Херувимы, а где Херувимы, там всегда престол Божий. Вот что он сделал. Посмотрите, он заменил это все тельцом, золотым тельцом.
1: Двумя даже.
0: Двумя, да. Почему двумя? А для удобства. Вот если вы живете где-то на юге, вы идете на поклонение в Иерусалим, а по дороге вы натыкаетесь на этого тельца.
1: И вам ближе.
0: Да, и вам говорят, вот Бог Израиля, который вывел из земли египетской. А если вы идете все равно издалека, и вы скажете, что я все равно пройду дальше, ну, все равно дорога длинная, то ничего подобного, вон вам в Дане находится как раз непосредственно другой телец. Угу. И народ ходить стал и в Дан.
2: А он на севере, да? Более
0: севернее. А он на севере, да. Угу. Вот в чем была хитрость Иеровоама. он поменял образ Бога. А вот насколько

0: Там мы знаем Бога сегодня. Там вопрос, можно ли нас так обмануть, как обманули тогда
1: можно.
0: Народ Божий?
1: Но если мы не читаем Священное Писание,
0: да,
1: то обмануть нас очень легко.
0: Конечно.
1: То есть мы можем верить любым басням.
0: Вот.
1: И если нам это удобно, тем более, да, еще проще.
0: Какой это... образ Бога нашего, какой образ Иисуса Христа нам рисует Священное Писание? Знаем ли мы его? Вы представляете, выходит проповедник за кафедру и начинает вам рассказывать об Иисусе Христе. С чем вы будете сравнивать его? То есть вы будете его внимательно слушать?
1: Ну, вообще, вникать нужно в учение.
0: Да, вы помните, что сказали о верийцах, о чем апостол Павел говорил? Что вот эти верийцы
1: они благомысленнее,
0: благоразумнее значительно тех, которые были до них. Почему? Потому что они взяли в руки Священное Писание, и все, что говорил апостол Павел, что они делали?
1: Сверяли.
0: Сличали. Так ли все написано? Так ли все написано? А еще потом подумать надо, помолиться. Вы понимаете, не всякому
1: слову,
0: слову верьте, не всякому духу верьте. Ну, проверяйте, от Бога ли это.
2: То есть критерий – это Священное Писание. Это стандарт, это то, в чем можно быть уверенными.
1: Как говорят, что первая заповедь Бога – это «слушай, Израиль». А если Израиль не слушает то Бога, то тогда ему можно говорить все, что угодно. И он будет слушать кого угодно.
0: Да, то есть мы с вами не зря сказали, что в Иерусалиме центр поклонения Бога, центр спасения, центр прощения. Туда нужно жертву принести. Там находился вот этот символ Голгофы, медный жертвенник. Там нужно было возложить свою руку на жертвенный живот. Там нужно было отдать свой грех на него, а потом священник заберет.
2: То вот есть он... на образ Иисуса Христа.
0: Да, на образ Иисуса Христа. То есть знаем ли мы как Иисуса Христа, знаем ли тот образ, который написан в Священном Писании. Посмотрите, что Иисус сам сказал о себе. Я есть путь, истина
1: и жизнь.
0: И никто не приходит к Отцу, как только через меня.
1: И как апостолы тоже говорили, да? Нет другого имени под небом, которым должно спастись.
0: Да. Только и посредника имя другого нету.
1: Да.
0: Между Богом и человеком, как только. И если мы Иисуса Христа знаем неправильно, а как мы можем его узнать неправильно? Если мы, если вот эта книга, Священное Писание, Библия, не является путеводителем в нашей жизни, тогда нас легко можно что сделать? Обмануть.
2: Потому что сатана все время над этим трудится. Да? Он все время трудится над тем, чтобы увести нас в сторону.
0: Искажение образа. Вы понимаете, что ведь он сделал и рвам еще? Ведь он сделал праздник, подобного кущам. А куща, как мы сказали, это символ исхода. Символ исхода. Когда народ Божий вышел из земли египетской. То есть вот почему погибли эти поколения? Вот сейчас мы в следующей передаче как раз будем говорить.
2: Почему погибли два колена?
0: Два колена. Почему именно два колена и как это связано с исходом? Вот. Потому что это грех идолопоклонства. Первая заповедь. Не будет у тебя других богов перед лицом моим. А вы знаете, что всегда идолопоклонство, особенно в Ветхом Завете, называется мерзостью для Бога. Для него это просто мерзость. Когда вы заключили с ним завет, не хотите его знать совсем, а начинаете поклоняться чему-то другому, как будто бы самому
2: Богу.
0: Творцу.
2: Я думаю, за этим вот понятием мерзости стоит то, что это нас разрушает, когда мы отказываемся от жизнедателя, от спасителя, и когда мы пытаемся спастись там, тем, что не может спасти.
0: Ну, конечно, конечно. Разве могли тельцы это спасти? Ведь он сделал праздник, подобный празднику кущей, но на следующий месяц. Понимаете, через месяц поставил.
2: То есть подделка под Божие.
0: Да, сатана всегда рядится под Бога, всегда рядится под праведность. Но, к сожалению, он добавляет еще туда и яд свой. И вот этот яд становится губительным. Бог хочет, чтобы мы знали его таким, какой он есть.
1: Да, это очень важно.
0: Это очень важно. Ведь куда они выходили? Вот они каждый раз вспоминали этот праздник. Исхода. Куда они выходили? Иисус сказал, я есть путь истины.
2: До сих пор Пасха, да, иудейское воспоминание.
0: Да, это воспоминание об исходе. Куда они выходили? Чего они праздновали? Они шли, через этого тельца они шли к кому?

0: сатане.
1: К сатане, к дьяволу. А Иисус сказал, я есть путь истинной жизни.
0: Ну что ж, слава Господу за Его святое Слово, которое Он нам оставил, которое неизменно на протяжении веков, которое Он хранит особым образом. Спасибо вам, дорогие друзья, что вы с нами. Мы продолжим в следующий раз эту интереснейшую тему. До свидания.
1: До свидания.

Доверь Господу судьбу свою. Он поддержит тебя. Никогда не даст он праведнику прийти в смятение».

0: летало над землей. Встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят. Целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, кто мои секреты знает, тот всегда здоров.
1: И вновь вместе с вами чудесная школа здоровья. И я рад приветствовать вас. Меня зовут профессор Бодрячок. Со мной вместе моя неизменная племянница Веселинка. Посмотрите, посмотрите, какие у нас сегодня драгоценные люди. Садись.
2: Как вас зовут?
1: Как вас зовут? У нас сегодня Настенька и Виталик. Настенька и Виталик.
2: И Веселинка.
1: Да. Да, дорогая моя племянница, зачем ты так тщательно трешь глобус?
2: Это не глобус, профессор Бодрячок.
1: Ну как же?
2: Это наша планета. Я очень хочу, чтобы она была чистой.
1: Эй, Веселинка, Веселинка. Дело в том, что глобус – это всего-навсего модель нашей чудесной Земли.
2: Пускай будет модель, но я все равно хочу, чтобы Земля была чистой. Вот, вот смотрите, вот даже здесь есть Австралия, вот здесь, вот видите?
1: Да, да,
2: я
1: да,
2: сейчас
1: да,
2: ее
1: да.
2: протру, чтобы кенгуру не испачкаться.
1: И кенгуру не испачкается.
2: Будет чистой.
1: Но на самом деле, конечно, это очень здорово, что ты хочешь, чтобы наша планета была чистой.
2: Очень
1: Ведь
2: хочу.
1: Земля – это наш большой чудесный дом.
3: Шар.
1: Да.
3: И шар.
2: Да. И в этом доме, есть все, что нам нужно.
1: Да.
2: Здесь есть и леса, и вот, поля, и горы. Все-все вот. Есть.
1: Это коричневые, это горы.
3: А если бы они не чистые были?
2: Мы бы их вымыли.
1: Вот, именно. А что такое вот эти вот большие голубые пространства?
3: Это моря и океаны.
1: Да, правильно.
2: Как здорово. А смотрите, тут есть еще какие-то ниточки. А, так это... Это же речки. Смотрите, смотрите, как их много
1: на нашей планете.
2: Их тоже надо протереть.
1: Посмотри, Виталик абсолютно прав. Да. И как это здорово, чтобы все эти океаны, моря, вот эти речки были абсолютно чистыми. Ведь где чистота, там и здоровье. Но вот в чем дело, моя дорогая племянница. Ведь для этого не надо чистить глобус.
2: А что же тогда делать-то, профессор Бодрячок?
1: А что же тогда делать?
3: Убираться.
2: Вот я и убираюсь.
1: Пойдемте на полянку. Я сегодня там кое-что увидел и хочу вам показать.
2: Пошли?
1: Пойдемте.
2: Пойдемте,
1: это важно. Ну, пойдемте.
2: Побежали.
1: Ну вот, вот.
2: Какой ужас, профессор Бодрячок.
1: Да, вот это я увидел сегодня утром. Что же нам делать, чтобы полянка снова стала чистой?
3: Убираться.
2: Ой-ой-ой.
1: Правильно, совершенно верно.
2: У меня есть Петра.
1: Да, так, ну давай.
2: Здорово.

0: Ручки стоят, держи. Так, молодец, бери тебе. Давайте соберем этот мусор.
1: Так.
0: И почистим нашу полянку. О, какие молодцы. Так, так.
1: Вот, вот. Вот это хорошо.
0: Держи.
1: Вот. Да, правильно, вот. Как полянка красивая. Наконец-то снова стала чистой.
0: Ребята, я поняла.
1: Так, так, что ты поняла?
0: Для того, чтобы наша планета была чистой,
2: надо только убираться.
0: Не нужно мусорить.
1: Правильно.
2: Вот. И убираться надо.
0: Да, и убираться тоже.
1: Совершенно верно, но Настенька тоже права, убираться-то надо, но вот в чем дело. Не всякий мусор можно убрать.
0: Это как-то не каждый. Мы уже убрали?
1: Вот для того, чтобы понять, нужно провести один эксперимент.
0: Ой, как я люблю эксперименты.
1: Да? Вперед!
0: Побежали.
1: У Давай. Меня все приготовлено. Ну, что вы видите?
0: Такое красивое море.
2: Это не море, это аквариум.
1: Да, да,
0: ну
1: да.
0: Ну что, смотрите, какие да. там красивые водоросли, камушки, ракушечки.
2: Вау.
0: Как настоящее море.
1: Да, но да, на самом деле...
2: Да, какие-то камешки.
1: Угу. На самом деле Настенька абсолютно права. Это не море, это аквариум. Но немножко фантазии нам все-таки не повредит.
0: Да.
1: Я специально не поместил сюда рыбок, потому что у нас ведь эксперимент.
0: Чтобы они не погибли.
1: Чтобы они не погибли, совершенно верно. Давайте с вами представим, что это на самом деле море. Mm. Ну, вы же любите купаться в море, да?
0: Да.
1: Вот это море.
0: Я уже представила.
1: Да. И вот пришел какой-то нехороший человек и высыпал в это море мусор.
0: Ой. Угу. Я бы да. не стала плавать в таком
1: да,
0: море.
1: Да, вот вам хочется купаться вот в таком море.
0: Нет, конечно, нет. Профессор Бодрячок.
1: Да, с ним нужно сделать то, что мы сделали на нашей полянке. Его надо почистить.
0: Давайте почистим.
1: Давайте
0: обязательно почистим.
1: Да, у нас есть нехитрое приспособление, которым мы можем несложно это
0: Ой.
1: Сделать.
0: Смотрите, как мы быстро почистили.
1: Да, мы его соберем.
0: Наше море стало опять чистым.
1: И наше маленькое море действительно стало чистым. Но не все так просто, драгоценные мои. А давайте с вами представим, что пришел нехороший человек.
0: Еще один.
1: Да, еще один. И вылил в это море
2: яд.
1: Ядовитую жидкость.
2: Ядовитую жидкость.
1: Да,
2: да, да. Человеки там
0: умерли. И рыбки
1: да,
0: тоже
1: да.
0: погибнут. Все, что там живет.
1: Давайте посмотрим, что из этого получится.
0: Так, осторожно, не дышим. Ух ты.
2: Вот как он.
0: Фу. Смотрите, какое грязное море.
1: Да?
0: Хорошо, что да. у нас здесь нет рыбок.
1: Да. Фу,
2: гадость какая.
0: Да, даже не видно и камушек, и водорослей.
1: Ну
0: да.
1: вот, как вам купаться вот в такой воде?
2: Нет.
1: Да, да, да, да, да, да, да, надо почистить. Давайте попробуем.
0: Конечно.
1: Можно ли что-то с этим сделать?
0: Давайте почистим.
1: У нас есть ситечко.
0: Ух ты.
1: Да. Я возьму и помещу в ситечко фильтр, и мы попробуем ситечко. Эту воду профильтровать.
0: Давайте посмотрим.
1: Давайте, давайте посмотрим, что у нас из этого получится.
0: Так.
1: Зачерпнем немножечко воды.
2: Фу,
1: и посмотрим.
2: Она чистая?
0: Ой, нет, профессор Бодрячок, вы посмотрите, вода-то осталась грязной.
2: Да.
1: Так, так, так, не торопись, моя племянница, не торопись. Все по очереди, все имеет свой порядок.
2: А здесь она чистая.
1: Итак, что вы можете видеть?
2: Ой, да она чуть-чуть почистилась.
0: Да.
1: В том-то и дело, что только чуть-чуть. Но она осталась почти такая же грязная.
0: И не захочется в ней

0: купаться.
1: Да, да, да, да, да. Можно ли почистить море от такой, от такого вот загрязнения?
0: Нет, нет. Да и как, целое море в баночку тоже не перельешь, профессор Бодрячок?
1: Совершенно верно. И так, драгоценные мои, мы можем сделать один чудесный вывод. Ко всему, что мы видим, к воде, к земле, к деревьям, к рекам, нужно относиться бережно. Ведь все это дал нам великий Бог, чтобы нам было хорошо.
0: А он сотворил все чистое?
1: Ну, конечно. Ведь для здоровья нужны чистые реки, чистая земля, чистый и даже то, что мы не видим, чистый воздух и плоды на деревьях, которые посажены в чистую землю.
0: Ой, профессор Бодрячок, не хочу я больше смотреть на это нечистое море. Я предлагаю вам сделать поделку, где наше море будет чистым и красивым.
1: Отлично!
0: Хотите? Нам понадобится... Смотрите.
2: Пластилин.
0: Так.
2: Пластилин, какие-то камни.
0: Вытаскиваем. Держите. Клей.
2: Мой клей.
0: Так.
2: Ножницы.
0: Второй. И самое главное, это картон голубого или синего цвета. Это будет наше море. Держите, это вам, Настеньке с Бодрячком, а это нам с Виталиком. Так, и для нашего моря я приготовила рыбки. Вот, давай покажем рыбки. И водоросли. Вот такие рыбки и вот водоросли. Смотрите, мы на наше красивое, чистое море приклеим рыбки и водоросли.
2: Еще вот эти штучки.
0: А это мы будем приклеивать потом. Отлично. Отлично, давай.
2: А зачем нам пластилин?
0: А вы сейчас все увидите.
2: Чтобы приделывать эти рыбки.
0: Так, куда держи, клей рыбку.
1: Вот сюда приклеим.
0: Приклеиваем так. Рыбку.
2: Рыбку.
0: Где она у нас плавает?
2: Рыбки.
0: Вот. Вторую рыбку приклеим. Держи.
1: Капли, капли.
0: Молодец, как ты хорошо клеишь.
1: И тут на три рыбки держи. Хватит.
0: Сейчас будет
1: на
0: три. Очень
1: да, сейчас мы...
0: важное задание. Приклеить водоросли.
1: Да, вылезет.
0: Смотри, какая да. У нас красивые да. Водоросли. Да. Получится?
2: Угу.
0: Держи аккуратно, приклеивай водоросли. Так, вот это кончиком кверху, да, они у нас?
1: Желтый.
0: Давай я тебе помогу.
1: Мы приклеим в обратном
2: угле. Стой, стой, стой, я сама приклею.
1: Вот так вот.
0: Так.
1: Да, давай. Клей.
0: Так, у нас есть салфеточка, мы вытрем лишний клей берем. Смотри, какое у нас красивое море получается. Ребят, смотрите, как у нас красиво получается. А чтобы у нас было настоящее дно нашего моря, мы с помощью пластилина приклеим вот сюда ракушечки. Давайте приклеим ракушечки. Смотрите, как нужно приклеивать ракушечки.
2: Черный.
0: Давай черный возьмем, да. Смотри.
2: Я хочу фиолетовый.
0: Ну, давай, бери, пожалуйста, отрывай немножко. Маленький кусочек пластилина.
2: Отрывай. Я фиолетовый возьму.
0: Да.
2: Эй.
0: Не получается? Давай я тебе помогу. Вот какой у нас красивый пластилин. Мы сначала клеим пластилинчик. А на пластилинчик... Сейчас мы приклеим. Смотрите, а на пластилинчик мы приклеиваем ракушечку. Смотри, как получается. Видите?
2: Дайте нам
0: позже. С помощью пластилина. Так, держите. Выбирайте любой пластилин.
2: Мне беленький.
0: Давай, бери ракушечку. И приклеиваем сюда ракушечки. Вот, как ты хочешь ее приклеить, да, хочешь? Какое красивое у вас море! Так, и мы заканчиваем. Вот так. Отлично. А фломастер я приготовила для тех, кто хочет нарисовать нашим рыбкам глазки и чешуйки. Держи. Хотите? Тогда вперед. И этой рыбке тоже давай нарисуем глазки. Смотрите, дорогие друзья, что у нас получилось.
1: Вот и у нас получилось вот такое вот море.
0: Ой, какое красивое.
1: Да, пусть

0: оно и будет всегда чистым и хорошим. Ну а нам пора прощаться. Ребята, обязательно сделайте такую поделку, чтобы она напоминала вам о том, что ко всему нужно относиться бережно. Ну а сейчас до скорых встреч. Мы ждем вас снова в нашей чудесной школе здоровья. Пока!
1: Пока!
2: Пока!
1: Пока! И никогда не мусорите!

0: Итак, фараону приснились непонятные сны.
1: Сначала ему приснилось, как 7 тощих коров поглотили 7 тучных коров.
0: А потом ему приснилось, как 7 тощих колосьев поглотили 7 полных колосьев.
2: Фараон рассказал свои сны чародеям и мудрецам, но никто не смог их истолковать.
0: Там был главный виночерпий. Он вспомнил, как ему и главному пекарю приснились сны, которые истолковал Иосиф.
1: Фараон послал за Иосифом, и его спешно привели из темницы.
2: Иосиф постригся, сменил одежду и предстал перед фараоном.
1: «Мне приснился сон, но никто не может его истолковать. Я слышал о тебе, что ты понимаешь сны и умеешь толковать их».
3: «Не я, но Бог даст фараону ответ во благо».
1: «Мне снилось, что я стою на берегу Нила. Вдруг из реки поднялись 7 коров, жирных и гладких, и стали пастись в тростниках. Потом поднялись 7 других коров, костлявых и худых, и эти худые коровы поглотили жирных коров. Потом я видел другой сон. 7 колосьев на одном стебле, полных хорошего зерна. Вслед за ним выросли другие 7, сухие и тощие, и они проглотили 7 полных колосьев. Ты знаешь, что это за сны?»
3: Бог открыл фараону, что он хочет сделать. Смысл двух снов фараона один. 7 хороших коров и 7 хороших колосьев – это 7 добрых лет изобилия в Египте. А 7 худых коров и 7 тощих колосьев – это 7 лет голода. Все забудут прежнее изобилие, потому что голод будет жестокий. А то, что сон повторился фараону дважды, это значит, что Бог твердо определил это, и он исполнит свой замысел.
1: «Что же нам делать? Как спастись от этого голода?»
3: «Надо откладывать 5-ю часть урожая в добрые годы изобилия. Пусть властью фараона хлеб хранится в городах, чтобы, когда придет голод, страна не погибла».
1: «Что вы думаете, мои подданные, об этом плане?»
4: «Хороший план предложил Иосиф».
2: «Хороший план.
3: Пусть фараон найдет человека мудрого и поставит его над всем Египтом».
1: «Если Бог открыл тебе все это, значит, нет никого мудрее тебя. Тебя я и поставлю начальником над Египтом, и весь мой народ будет слушаться твоих приказов.
3: Но я...
1: Надень мой перстень на палец в знак твоей власти. Слуги!
0: Слушаемся, фараон!
4: Слушаемся, фараон!
1: Принесите ему богатые одежды и повесьте на шею золотую цепь.
4: Слушаемся, фараон!
1: Посадите его на колесницу фараона и кричите перед ним: дорогу!
4: Дорогу!
2: Дорогу!
0: Дорогу! Дорогу!
1: Я фараон! Но без твоего слова никто во всем Египте не посмеет и пальцем шевельнуть».
0: Иосифу было 30 лет, когда он поступил на службу к фараону.
3: 7 лет земля египетская приносила богатый урожай.
2: Иосиф собирал весь

0: урожай в Египте и складывал его в городах.
1: И собрал Иосиф зерна, как песка в море. И он перестал даже считать, потому что сосчитать было даже невозможно.
2: 7 лет изобилия в Египте подошли к концу.
0: И пришли 7 лет голода. Голод был во всех землях, только в стране египетской была пища.
3: Когда Египет начал голодать, то люди пришли к фараону и взмолились.

0: чтобы купить зерна у Иосифа, потому что по всему миру был жестокий голод.
1: Вау, какая красота! Сэм, как это все появилось?
2: Пойдем, расскажу.

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

и сам Бог, Бог мира, да осветит вас всецело, полностью ваш дух, душу и тело да сохранит Он так, чтобы безупречными вы были, когда придет Господь наш Иисус Христос.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас. Тема нашей встречи сегодня – тайна посмертной участи и апокалипсис Петра. В гостях у нас филолог и литературовед и богослов Александр Богданенков. Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте, Олег.
0: Знаете, тема немножечко звучит устрашающе.
1: Да.
0: Но не менее устрашающе. Вот мнение человека, когда речь идет о смерти. Ну, как бы мы ни хотели, это участь каждого человека.
1: Данность.
0: В зависимости от дел человек попадает либо в рай, либо в ад. Вот такое поверье, да. Вот такое мнение. Вот как с этим быть? Правильно ли вот такое мнение, что в зависимости от дел попадает человек либо в ад, либо в рай, либо ошибочное?
1: Мы давайте начнем эту тему с Средневековья. В представлениях людей за плохие дела люди идут в ад. Это весьма удобно эксплуатировалось рядом людей, которые продавали индульгенции. Бумаги, юридически утверждающие, с подписями священника, соответствующими печатями, что людям прощаются какие-то грехи их. Поскольку ад вызывал у людей страх. Откуда это взялось?
0: Ну да, интересно.
1: Была такая книга. Ее даже хотели поставить в канон некоторые отцы. Называлась «Апокалипсис Петра». Жуткая книга. Вот оттуда, к примеру, черпал вдохновение Данте Алигьери, описывая «Девять ступеней ада» в своей гениальной божественной комедии. Вот оттуда, из «Апокалипсиса Петра».
0: Оно даже как-то так отрезонировало так очень.
1: Да, воронки, которые ведущие вниз, вглубь ада, вот к этому самому замерзшему в льдах озеру, где находится сам дьявол. Вот девятому уровню.
0: Страшное описание.
1: Да, страшное описание. К примеру, за разные проступки люди подвергались разным наказаниям. Например, там, те, кто много говорили, или льстили, или были клеветниками, или сплетниками, были подвешены за язык. Другие постоянно там некое острое оружие пролетало и в гной погружались. Кто-то вынужден был прыгать все время, забирался на гору, прыгал там на острые мечи, опять забирался на гору. В общем, там жуткое зрелище, и, по сути, апокалипсис Петра рассказывает нам экскурсию. Петр проводит по этому самому аду, где каждые люди, сделав определенные грехи, наказывались определенным образом. Это перешло в сознание христиан, и это было в Средневековье очень-очень популярно.
0: Но влияние Данте также оно оказало?
1: Конечно.
0: Влияние ведь, на христианскую
1: Дант,
0: мысль?
1: Конечно, ведь Дант, по сути, черпал вдохновение там. У Гомера он не мог найти. Там Одиссей спускается, к примеру, в ад. Для того, чтобы встретить пророка и приносить ему жертвенную кровь. Но именно апокалипсис Петра дал развернутую картину ада, якобы существующего.
0: Тогда нам надо разобраться, да, что из себя представляет же этот ад. Человек на слуху очень как-то вызывает действительно очень страшное такое впечатление от этого слова.
1: Так. Мы сейчас сразу посмотрим в Библию и пойдем по Библии разбираться.
0: Я думаю, что только Писание
1: В сознании христиан, больших христиан, люди после смерти идут либо в ад, либо в рай.
0: Да.
1: Я вам утверждаю со 100% гарантией, все умершие люди идут в ад.
0: В ад?
1: Да.
0: Вы утверждаете?
1: 100%, согласно Библии.
0: Но неутешительно.
1: Давайте прочитаем.
0: Ну...
1: Нет. Вы поможете мне в чтении?
0: Я, конечно, конечно.
1: Книга «Бытие» — это самые первые... Мы откроем с вами самые первые четыре упоминания слова «ад» в Библии.
0: Все-все?
1: Четыре самые первые. Четыре самые первые, да. В книге «Бытие» слово «ад» встречается четырежды.
0: Хорошо.
1: И мы все эти четыре места откроем. Ад. Ну, или древнегреческое «шеол», которое потом в «Септуагинте» в древнегреческом переводе. Древнееврейское «шоул», которое в древнегреческом переводе в «Септуагинте» уже звучит как «адес». «Адес». Давайте откроем.
0: Давайте.
1: Итак, книга «Бытие», 37 глава, 35 текст. Ну, поясню для вас и для наших слушателей и зрителей.

0: Вы будете читать синодальный перевод, а я прибегну к Елизаветинской Библии, церковнославянскому
1: это
0: тексту.
1: Какой...
0: Церковнославянский текст.
1: Это очень еще такое ранний, да?
0: Это... Да, да, это не русский перевод, это церковнославянский перевод.
1: 17 столетие.
0: Церковнославянский текст.
1: Хорошо.
0: Елизавета Петровна.
1: Хорошо.
0: 37 глава книги Бытие, 35 текст, пожалуйста.
1: 35 текст. «И собрались все сыновья его и все дочери его, чтобы утешить его. Но он не хотел утешиться и сказал, «С печалью сойду я к сыну моему в преисподнюю». Так оплакивал его отец его».
0: Итак, помните ситуацию. Братья приносят цветную одежду Иосифа отцу Иакову.
1: Да.
0: Цветную одежду, которую они измазали кровью ягненка закланного. И говорят, вот мы нашли, посмотри. И Иаков думает, что его любимого сына Иосифа растерзали дикие звери. И вот дальше он читает, и он говорит такие слова. «С печалью сойду к сыну моему
1: в преисподнюю».
0: В преисподнюю.
1: В преисподнюю, да.
0: В преисподнюю.
1: Позвольте... Тоже слово знакомо тоже для нашей
0: да,
1: культуры.
0: Позвольте я прочту 34 и 35 тексты в Елизаветинской Библии.
1: Церковнославянском.
0: Да, в церковнославянском тексте. «И растерза Иаков ризы своя, и возложи вретище на чресло своя, и плакашеся сына своего дни многие». Вот он оплакивает своего сына. И 35 текст. Обратите внимание, как церковнославянский текст передает слово «преисподняя» да. из синодального
1: вот
0: перевода.
1: Хочется услышать.
0: «Собравшися же все сынови его и чери, и придоша утешите его». И не хотяше утешитеся, глаголя, яко сниду к сыну моему, сетуя во ад.
1: Во ад.
0: И плакася о нем отец его. Итак, вы помните, Иосиф был хорошим пареньком, мальчиком, юношей или негодяем?
1: Нет, это вообще не представляю. Он говорит, сойду в ад. То есть да. человек, ну, сказать, вот поверить.
0: Будем разбираться, да. да. То есть он был хорошим, Иосиф, он, помните его
1: он
0: историю?
1: Ну, конечно. Он это... посвящен богобоязни.
0: Богобоязни.
1: То есть он даже в искушениях
0: Но там, это
1: не,
0: потом,
1: не
0: потом.
1: Поддался. Да.
0: То есть прекрасный юноша. Да. И в сознании Иакова, он думает, что сын умер, в сознании Иакова умерший сын где находится?
1: В аду.
0: В аду. Так, давайте, 42 глава книги Бытие, 38 текст.
1: Какая
0: вы
1: глава?
0: Читаете, 42 Бытие, 38 текст, вы читаете в синодальном переводе, я в церковнославянском.
1: 38, да?
0: Да, да, 38 текст, 42 главы. Сейчас. Вспоминает эту же самую историю. Вспоминает. Пожалуйста.
1: Он сказал, не пойдет сын мой с вами, потому что брат его умер, и он один остался. Если случится с ним несчастье на пути, в который вы пойдете, то сведете вы седину мою с печалью во гроб.
0: Ох, красавцы, смотрите, смотрите. Я читаю церковнославянский текст. Он не хочет отпускать Вениамина с братьями в Египет за зерном, потому что боится, что Вениамина постигнет та же самая участь, которая постигла Иосифа. Его родного брата от Рахили, Иосиф.
1: Да.
0: Послушайте, гроб, с печалью во гроб. Он же речи. «Не пойдет сын мой с вами, яко брат его умре, и то един оста». И случится ему зло на пути, в он же аще пойдете, и сведете старость мою с печалью в ад.
1: В ад.
0: О! Вы понимаете? В предыдущем случае преисподняя, в церковнославянском тексте ад. Здесь.
1: Гроб.
0: Гроб. Ад. И давайте еще откроем 44 главу, 29 и 31 тексты.
1: Давайте. 29
0: и 31 тексты.
1: Угу. Вместе зачитывать или
0: позже? Да, 29-й, а потом 31-й, да, с залпом так вот.
1: «Если и сего возьмете от глаз моих, и случится с ним несчастье, то сведете вы седину мою с горестью во гроб».
0: И 31-й, пожалуйста.
1: «То он, увидев, что нет отрока, умрет, и сведут рабы твои седину раба твою, отца нашего, с печалью во гроб».
0: Это они уже пересказывают слова, да. Слова Иакова премьер-министру Египта, ну, Иосифу переодетому. 29-й текст. «Аще убо поймете

0: сего от лица моего, и случится ему зло на пути, и свидети старость мою с печалью во ад. И 31. И будет, егда увидит он, несуща отрочища, с нами умрет. И сведут рабы твои, старость раба твоего, отца же нашего, с печалью во ад. Смотрите,
1: и так, сразу возникает вопрос.
0: И так в представлении Иакова, его сыновей, того мира. Человек умерший, любой умерший,
1: и даже,
0: даже хороший, как
1: но
0: Иосиф.
1: Но здесь, по крайней мере, положительные примеры. Да.
0: Идет куда?
1: В ад.
0: Ну, согласен. Все идут в ад. Давайте откроем книгу Екклесиаста.
1: То есть вот сейчас уже в какой-то степени можно с вами согласиться, что...
0: Подождите, давайте откроем книгу Екклесиаста, третью главу. Давайте, вот увидим с вами. Итак, третья глава. Екклесиаста, Соломон, 3 глава, с 19 по 21 текст. Смотрите.
1: Какая глава?
0: 3 глава Екклесиаста, с 19 по 21. Угу. Екклесиаст говорит, Соломон, мудрейший. Потому что участь сынов человеческих и участь животных, участь одна. Как те умирают, так умирают и эти. И одно дыхание у всех. И нет у человека преимущества перед скотом, потому что все суета. Все идет в одно место. Все произошло из праха, и все возрастится в прах. Кто знает, дух сынов человеческих восходит ли вверх, и дух животных сходит ли вниз, в землю. Все идет в одно место. Праведный человек, неправедный человек, человек, животное, все идет одно, в одно место. Из праха ты сотворен, и в прах возвратишься. И вот это самое место в Библии называется как?
1: Ну, ад.
0: Ад. Ад.
1: Особенно очень ярко церковнославянский.
0: Он более последователен в переводе.
1: Да.
0: Более последователен в переводе.
1: То есть, если здесь еще хоть используется там преисподний гроб, то здесь ад, ад
0: но,
1: и ад.
0: Да, да, но они правы, то, что они делают. Это правильно все. Всякий умерший идет в могилу, в землю. Это и есть ад. Давайте разберемся подробнее.
1: Ну, вот, может быть... Вот это слово вообще ад, вот чтобы как-то понять, почему
0: ну,
1: ад.
0: Ну, чуть-чуть вернемся. Позвольте короткий пример из фольклористики, из белорусской фольклористики. Есть такая пословица в белорусском народе: «Не лезь у перед батьки у пекла».
1: Угу. Пекло — это ад.
0: Да, пекло — это ад. Вот, «Не лезь у перед батьки у пекла». Угу. Знаете, что оно значит? Как бы вы сказали?
1: То есть, ну, не вмешивайся как-то в дела отца. То есть, или не лезь вперед отца своего. Там. Вот.
0: Ну да, оно такое значение приобрело сейчас. Но на самом деле оно имело вполне ритуальное значение.
1: Да, так.
0: Конечно. Оно предписывало определенные
1: никогда
0: действия.
1: Никогда даже не представлял.
0: Для пожилых и стариков, говорю вам, человек, знакомый с фольклористикой. И немного
1: вам
0: с ним
1: имеющее
0: дело. А смотрите, что оно значило. Вот очередные похороны, например. Человека несут на погост, на кладбище, хоронят, закапывают в землю. И что происходит дальше?
1: На поминки.
0: Ну, люди начинают оставлять кладбище.
1: Да.
0: В каком порядке?
1: Не в курсе я.
0: Так вот. Раньше ни в коем случае молодой не имел права уходить с кладбища первым. После похорон уход с кладбища был строго регламентирован. Уходит самый пожилой и в очередности возраста. Самый молодой уходит последним. Потому что считалось, что первый ушедший первым и вернется. Только уже в качестве не живого человека, а трупа мертвого человека. Поэтому пословица «не лезь у перед батьки у пекла» регламентировала порядок ухода с похорон, с захоронения. Потому что считалось, что если уйдет первый молодой, он сюда первый вернется. Таким образом, пекло – это не нечто, где у печи пякуть, ну, печется в печи что-то, а этим словом называлась и могила.
1: Но видите, в белорусский вообще какую-то окраску приобретает вот
0: да,
1: это слово
0: печь.
1: От пекла.
0: Да.
1: Тоже где-то все
0: да,
1: вот жжется, да, печется, да. Горит.
0: Да.
1: Страшно.
0: Давайте вот такую вещь с вами обозначим, очень важно. Это семиотика. Есть такое понятие, семантический треугольник Огдена-Ричардса. Я вам объясню все понятно, понятными словами.
1: Да,
0: смотрите,
1: я даже
0: смотрите.
1: Просто.
0: Есть предмет. Вот реальный предмет. Книга. Предмет. У этого предмета

0: есть обозначение слова, его обозначающее. Либо слово звучащее, фонетический комплекс, либо слово написанное, графический комплекс. Есть предмет, слово. И третье в этом треугольнике, три точки, это представление, значение. Предмет, слово, значение. Если я слышу книга, то я в голове пытаюсь себе представить предмет. Есть реальный предмет, есть слово, обозначающее его, и есть значение, возникающее в моем сознании. Предмет, слово, значение. Понимаете?
1: Да, понимаете? Понятно. Сейчас понятно.
0: Сыграем с вами в игру. Ну, пожалуйста, я не буду вас оскорблять.
2: Но я надеюсь.
0: Я должен сказать то, что я сейчас скажу. А вы, значит, есть предмет, слово и значение. Предмет, слово, значение. Так?
1: Да.
0: Я говорю слово, я не ругаюсь, нет. Я просто говорю слово. Это древнерусское слово, понимаете, да?
2: Ну, пусть я попытаюсь.
0: Те, кто нас смотрит и слушает, да. Я говорю просто слово. Древнерусское слово, я все объясню потом. Предмет, слово, значение. Итак, слово. Задница.
1: Но в нашей культуре оно сегодня приобрело, я не знаю, как в прошлом, но в настоящем часть физиологии. Там.
0: Позвольте я... Перевод, ну, одно слово, словосочетание сочетаю. Это пишет Лесков в письме Льву Николаевичу Толстому. Он пишет так. Тяжайте о задницу. Тяжайте о задницу. Что это такое, как вы думаете? Тяжайте о задницу.
1: О чем-то надо заботиться.
0: О чем? О чем мне хочется спросить? Так вот. Задница, тяжайте о задницу, это иметь спор о наследстве. Вести тяжбу о наследстве. Потому что задница, не задница, задница, взгляните в словарь ударений древнерусского языка, Залезняка Андрея, и вы увидите. Задница. Задница в древнерусском языке – это было наследство. И имело еще и значение другое. Седалище.
1: То есть хрестоматийные могут наши зрители достать книги
0: вы можете
1: и найти это слово.
0: Житие,
1: да?
0: Андрея Еродьева прочесть. Там речь идет о заднице.
1: Ну, это просто так, ради
0: любопытства. Смотрите,
1: я думаю,
0: смотрите.
1: Что нет смысла к этому там отправлять наши зрители, чтобы они ходили.
0: Смотрите, смысл следующий. Есть предмет, слово, значение, возникающее. В современности на это древнерусское слово, простите, ну повторюсь, то, что оставляют родители после себя, за собою.
1: За
0: отсюда
1: собой.
0: И это слово, да. В современном русском совершенно другой предмет и другое значение возникает в голове, при упоминании этого слова, понимаете?
1: Да,
0: понимаете.
1: Конечно.
0: А у древнерусского человека в сознании возникало...
1: То есть это нормальное слово?
0: Наследство, да. Или другое слово, прелесть. Это что такое? Прелесть.
1: Ну, что-то хорошее, приятное, красивое.
0: А я вам из Суздальской летописи зачитаю небольшой фрагмент. «Вступив в прелесть лжагу пророка Махмеда». Это как? Вступил
1: не...
0: нечто приятное, хорошее, живого пророка Магомета?
1: Не знаю, Александр. Вот,
0: так вот, прелесть в древнерусском – это прельстить.
1: А, прельстить. Да, прелесть, прельстить уже,
0: да,
1: конечно.
0: Да, вы понимаете. То есть прелесть – это соблазнить, это некий соблазн, это некое преступление, нечто плохое. Смотрите. Да. То есть слово, предмет, слово, значение. Когда идет время... Когда слово перескакивает в другие культуры, очень часто за вот этим графическим или фонетическим комплексом, за словом, вдруг закрепляются новые предметы и новые значения. Понимаете?
1: Да.
0: Теперь давайте разберемся со словом «ад».
1: «Ад», да, вот это
0: древнееврейское
1: интересно.
0: «Древнееврейское шоу».
1: Как оно вообще вот
0: древнееврейское
1: попало к нам?
0: Имеет вполне конкретное значение. Это место, куда идут все умершие.
1: То есть, смотрите, Александр, вот все, что мы прочитали, вы церковно-славянском,
0: да.
1: Мы здесь в Синодальнем, гроб, преисподний, либо ад, это еврейское слово шеол.
0: Да.
1: Шеол.
0: Еврейское слово шеол имеет следующие значения. Могила, гроб, место, где находятся все умершие. А где находятся все умершие?
1: В могиле.
0: Могила, гроб.
1: То есть независимо от грешники, не грешники,
0: да.
1: Праведники, не праведники.
0: Так? Так было, да, все.
1: То
0: есть, более того,
1: всех участь.
0: Тузики, мурки, там, буренки.
1: Вот поэтому вы так уверенно сказали, что все попадут в ад.
0: Все попадут в ад.
1: Но не в тот, которым имеет представление
0: конечно,
1: современный человек.
0: Конечно, вы да. Сообразительный человек. Смотрите, вот это еврейское слово

0: когда появилась нужда, и переводился древнееврейский текст Библии, ну, то, что мы сегодня называем Ветхим Заветом, на древнегреческий, то вместе надо было найти слово, подходящее «шеол». Нашли. Есть у древнегреков такое слово.
1: Какое?
0: Адес.
1: Адес. Адес.
0: А, да. Там еще есть йота субскриптом, но об этом скажем чуть позже. Йота подписная. То вместе с переводом этого слова к «шеолу» добавились новые значения. Это по-прежнему могила.
1: То есть как синонимы, да?
0: Нет, не как синонимы. Это слово полисемическое, многозначное.
1: А, все понятно.
0: И в греческом у слова «ад» есть такое значение, какое нет у древнееврейского «шеола». Но при переводе человек, читающий древнегреческий текст, невольно думал о том, о чем древнееврейское слово не говорило. Не говорило. Итак, смотрите. Какое же значение оно имело в греческом, древнегреческом, которого не было в древнееврейском. Очень просто. Было место Аид, и был человек, Бог Аид. Вот это Адес, но йота, Аидес. Но оно не читается.
1: По крайней мере, понятно, вот, да, прочтение Адес.
0: Ну, да, понятно.
1: Русское вот, значит, трансформировалось ад.
0: Царство Аида и сам Аид носили название, именовались Адом, Аидом. Теперь. Причем здесь Аид к, древнему Израилю и Библии древнего Израиля, Священному Писанию.
1: Да.
0: Но а царство Аида там мертвые, как тени живут. И когда Священное Писание было переведено на древнегреческий язык, и слово «шеол» переведено на древнегреческий при помощи слова «аид», оно транслитерировано на русский язык, то вкралось древнегреческое значение, одно из значений, пункт, которого не было в изначальном. А вместе с ним вкралось ложное представление о неком царстве теней, царстве мертвых, где мучатся, где есть разные уровни.
1: Только вот это интересно.
0: Понимаете?
1: Хорошо,
0: как
1: одно значение вроде бы разобрались. А вот, да, вот эти все муки, эти все страдания, это, там, как вот в белорусском слове «пекло», то есть люди там мучаются, вот. Это именно с греческой мифологией оно пришло?
0: Да, это тоже пришло с древнегреческой мифологией. Мало того, что понимаете, как ад пришел.
1: Апокалипсис Петра, он как-то повлиял тоже?
0: Да, он, собственно, и создал.
1: Создал,
0: он,
1: да?
0: Он стал фундаментом этой
1: идеи. А что,
0: идеи?
1: Какие-то там вы можете сказать, вот какое-то, ну, вкратце содержание об этом, в этом апокалипсисе Петра?
0: Ну да, вот там экскурсия по аду, по
1: сути. Там экскурсия
0: Петр
1: по аду, там
0: мучаются,
1: страдают, да, там подвешены люди и так далее.
0: В зависимости от тех грехов, которые они творили, то они и страдают. Там жуть, бесконечно страдают.
1: То есть вот в такой цепной реакции пошагово, да, водка перекочевала, да, эта идея христианства, да?
0: Да, из древнегреческой мифологии через перевод слова «шеол» словом «адес» и идея ада древнегреческого вдруг появилась в Писании. Но она появилась еще в иудаизме, в момент, когда эллинская культура, когда весь мир был пленен, полонен древнегреческой культуры. Уже тогда оно влезло туда. Понимаете? Это не было присуще там, персидскому периоду или вавилонскому периоду или периоду Древнего Израиля. Но оно вкралось вот через
1: знаете,
0: это.
1: Знаете, Александр, начинаешь ценить вот эту дисциплину богословия, то есть благодаря исследованию. Ну, конечно,
0: вот
1: какие-то вещи понятны.
0: Ну,
1: то есть человек, оно из этого заблуждения, невежества, оно дает, ну, ясное понятное представление,
0: да,
1: что есть и как в Священном Писании.
0: Да, давайте откроем два места из Библии. Первое послание Коринфянам, 15 глава. В Библии есть другое слово, гиенна.
1: 1 Коринфянам.
0: 1 Коринфянам, 15 глава, 55 текст. Апостол Павел, когда говорит о будущем, о втором пришествии Иисуса Христа, о том, что произойдет, он говорит такие слова. «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти – грех, а сила греха – закон. А ад и смерть будут побеждены, говорит Павел, говоря о грядущем пришествии, при гласе архангела и трубе Божией. Ад будет побежден, и смерть будет побеждена. Давайте откроем еще Откровение, 20 главу. 14 текст – это окончательный суд. И мы читаем такое «и смерть, и ад». Повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. Ад и смерть будут уничтожены. Как же мы тогда можем говорить о вечном аду?

0: о вечно горящем аду, если он сам будет сожжен в огне гиены огненной. Ад – место, где находятся все умершие. По сути, могила, гробница.
1: Это, Александр, даже вот возвращаясь к прошлой нашей теме, когда мы говорили, вот якобы мнение у христиан, что Дух Христа там кому-то проповедовал. Сегодня вот эта идея о мучениях в аду. То есть она
0: не библейская.
1: Не просто чужда вот библейская, но она еще и опасна, наверное, да?
0: Она опасна.
1: Вот и в чем вот, ну, все же вот ее какая-то опасность?
0: Она опасна, потому что искажает характер Божий. Она опасна, потому что является средством манипулирования людьми.
1: То есть, как это было в Средневековье.
0: Да.
1: То есть...
0: Позвольте, вот по характеру Божьему особенно важно сказать. Бог справедлив, вы согласны с этим?
1: Так я не сомневаюсь.
0: Я скажу больше. Бог более милостив, чем справедлив. Так? Справедливость Божия в Ветхом Завете выражается, к примеру, в словосочетании «око за око и зуб за зуб». Ну, равное воздаяние.
1: Да.
0: «Lex talionis», сказали бы латиняне. Закон равного возмездия. Справедливо ли Феклу Феоктистовну, которая часть своей жизни гнала самогон и спаивала по деревне других мужиков, за это мучить миллионы лет? Когда, ну сколько той жизни? Она спала, она работала, ну какие-то выходные там грешила и не раскаялась.
1: Даже очень страшно себе представить.
0: Равное возмездие.
1: Что даже
0: это...
1: Господь такое может допустить.
0: Конечно. Бесконечное мучение. Это ложь. Библия говорит, что грядущий день попалит их в огне. Они будут как солома. Поэтому Господь милосерден. И ад – это могила, куда уйдет каждый. Но Господь воскресит тех, кто верует в Него.
1: Александр, у нас больше времени нет, но вам большое спасибо, что вы очень хорошо объяснили вот эту тему, которая, я думаю, для зрителей очень важна. Дорогие друзья, доверяйте свою жизнь Господу. Господь в своем слове говорит, что «Я – путь, истина и жизнь». Пройдите этот путь вместе со Христом. Он ждет вас и готов пройти, и хранить и берегать вас, и благословлять в жизни. Будьте счастливы, чтобы мир был в ваших семьях, в вашей жизни. Всем наилучшего. И будем ждать на новых программах. До свидания.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

0: уповай на Господа, стойким будь, пусть твердым будет сердце твое. Уповай на Господа.
1: Все возвращается на круги своя. Эти слова из Библии стали поговоркой. Почему? Почему история имеет свойство повторяться? Почему каждое новое поколение вынуждено наступать на те же грабли, что и их предки? Может ли опыт прошлого стать ключом к будущему благословению?

0: Сегодня на эти вопросы отвечает священнослужитель, доктор практического богословия Василий Иванович Ничек. Василий Иванович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Вот мы приступили к Захарии, первой главе. Да, сегодня мы будем ее разбирать, но в самом начале хотелось бы спросить, да, а почему нам, зрителю 21 века, вообще важно и нужно обращаться к этой книге?
1: Книга пророка Захарии, она была написана в особых обстоятельствах, когда народ иудейский принял решение быть верными Богу, делать богоугодное дело, в частности, восстанавливать храм. И вот на этой волне духовного, скажем так, национального подъема, того решения, которое народ принимает, они начинают заниматься восстановлением храма, поклонения Богу. И когда они пошли этим путем, их к этому действию Бог побудил через пророка Агея, и они начали строительные работы. В это же время Господь теперь говорит через пророка Захарию новую весть. Я очень часто, говоря об этих двух пророках, они современники практически, да? Я говорю о том, что пророк Агей – это пророк обличения, а пророк Захария – это пророк благодати. Потому что мы у пророка Захарии можем встретить очень много таких сообщений, обращенных к народу иудейскому, которые наполнены Божьими обетованиями, Божьих планов того, что Бог хочет в жизни человека сделать, в жизни народа своего. Бог делится с народом иудейским через пророка Захарию, а Захария непосредственно общается с народом иудейским, понятно, в целом, но две личности непосредственно, которым очень часто лично идет обращение, это правитель Зарававель был во дни пророка Захарии и первосвященник Иисус, сын Иосидеков. И вот к этим двум личностям очень часто Господь через пророка Захарию обращается и говорит о том, что Он хочет сделать для своего народа. И вы знаете, когда мы читаем книгу пророка Захарии, мы можем увидеть, как Бог в нашей человеческой жизни тоже очень часто имеет большие планы для нас. Конечно, прочитав всю книгу пророка Захарии, мы можем, завершив все, сказать, что «но к сожалению». Что «к сожалению»? Пророк Захария, он был автором обращения или пророческой вести в 518 году до нашей эры. Сегодня это уже 2500 лет назад. И Бог тогда через пророка Захарию говорил, что он хотел увидеть у народа Израиля, иудейского, что бы было в их жизни. Но мы уже теперь, глядя на историю прошлого, мы-то сегодня уже можем с вершины нашего времени смотреть. Мы знаем, что, к сожалению, позже были завоевания и Александра Македонского, потом были завоевания Антиоха и Епифана, были Маковеевские войны. Было то, что народ израильский, иудейский, утратит свою, так сказать, самостоятельность полностью. Ко времени Иисуса Христа Иудея она будет порабощена Римской империей. Правитель у нее будет поставленный, Пилат поставленный кесарем. Они своей воле, своих прав, полномочий решать все вопросы они не будут иметь. А позже, в 70-м году уже нашей эры, тот храм Зарававеля будет разрушен. Позже народ иудейский будет рассеян. И вот, глядя на все те обещания, обетования или планы Бога, которые Бог говорит через пророка Захарию, может появиться некое такое двойственное чувство, что Бог свои планы не может исполнить. Это одна сторона, но есть другая сторона. У Бога есть огромные планы для человека. Бог готов так много дать человеку, но, к сожалению, человек в своих грехах возвращается к своему греховному началу и не дает Богу возможности сделать многое.

0: Поэтому, читая книгу пророка Захарии, мы можем увидеть обетование, которое Бог дает для народа иудейского и через призму веков для нас также. Мы можем, читая это, увериться в том, что у Бога для нас есть удивительное будущее. Бог для этого сделает все. Сделал, делает и сделает.
1: Угу.
0: Поэтому мы сегодня о многом можем говорить не в масштабах нации,
1: угу,
0: но в масштабах «вот я и вот Бог мой». И Господь в моей жизни имеет удивительный план. И как Он открывает это через пророка Захарию, это и в моей жизни может исполниться, если я дам Ему эту возможность. Поэтому угу, вот, читая книгу пророка Захарии, мы можем увидеть вот эти вот Божьи потрясающие планы для нации и для каждого человека отдельно.
1: Ну, я думаю, что наши большие ожидания оправдаются, когда мы прочитаем и разберем всю книгу Захария. А если мы обращаемся как раз-таки к первой главе, то самое начало, да, первые 6 стихов посвящены призыву к покаянию. Да, я, наверное, зачитаю, мы читаем в синодальном переводе. «В 8 месяце, во 2-й год Дария, было слово Господне к Захарии, сыну Вараахину, сыну Адову, пророку. Прогневался Господь на отцов ваших великим гневом. И ты скажи им, так говорит Господь Саваоф. Обратитесь ко мне, говорит Господь Саваоф, и я обращусь к вам, говорит Господь Саваоф. Не будьте такими, как отцы ваши, которым взывали прежде бывшие пророки, говоря, так говорит Господь Саваоф. Обратитесь от злых путей ваших и от злых дел ваших. Но они не слушались и не внимали мне, говорит Господь. Отцы ваши, где они? Да, и пророки, будут ли они вечно жить? Но слова мои, определения мои, которые заповедал я рабам моим пророкам, разве не постигли отцов ваших? И они обращались и говорили, как определил Господь Саваоф поступить с нами по нашим путям и по нашим делам? Так и поступил с нами. Вот такой маленький отрывок, к которому будет обращено сегодня наше все внимание. Ну, как бы с самого начала, как будто бы он немножко их сильно ругает. Не так ли? То есть почему вообще он к ним так обращается? То есть что была тут за такая интересная ситуация? Можно ли как-то пояснить?
0: Ну, нам важно обратить внимание о том, что здесь не столько Господь обращается к ним лично.
1: Угу,
0: смотрите, четвертый стих. Что говорит?
1: Отцы ваши, не будьте такими.
0: Не будьте такими, как отцы ваши. Вот. То есть Господь говорит именно о той проблеме, которая была прежде.
1: Угу.
0: Давайте мы чуть-чуть в историю погрузимся, для того, чтобы
1: нам
0: войти в контекст книги пророка Захарии.
1: Угу.
0: Посмотрите, первый стих говорит, «В 8 месяце, во 2-й год Дария, было слово Господне к Захарии, сыну Варахиину». Что такое 8-й месяц был в историческом процессе народа иудейского? Если нам обратиться с вами к книге пророка Агея, который был современником пророка Захарии, то мы увидим такую картину, что народ иудейский, они 18 лет оставили строительство храма. Остановка строительства храма была в связи с тем, что в среде окружающих народов появилось очень недовольство большое тем, что народ иудейский спустя 70 лет вернулся из Вавилонского плена и начал восстанавливать храм с перспективой восстановления в том числе и города.
1: Угу.
0: И они были недовольны этим и ставили препятствия. И на 18 лет остановилось строительство. Что происходит уже теперь в 8 месяце? Если мы читаем пророка Агея, то там мы находим, что в конце 6 месяца, а здесь нужно сделать оговорку, что счет месяцев, который мы находим у Агея и у пророка Захарии, он идет по календарю иудейскому. Не по календарю, который как бы мы знаем, а здесь иудейский календарь. А иудейский календарь, он полностью замкнут, опять-таки, на ритуальную церемонию.

0: маниальную жизнь народа иудейского. Восьмой месяц, он следует за седьмым, понятно, но в седьмом месяце у народа иудейского целая цепь культовых праздников.
1: Ага.
0: И народ иудейский, как пророк Агей говорит, в шестом месяце пришли и решили начать восстанавливать храм. Затем, буквально через неделю, начинается цикл религиозных праздников, в которые Господь говорит, вы не должны делать никаких работ. Это праздники, в которые вы должны заниматься религиозной, духовной вашей жизнью. Духовным осмыслением, значит, заниматься. Там был праздник труб, когда народ иудейский должен был, народ израильский, вспомнить свою духовную жизнь, если кто в чем прегрешил, принести жертвы за грех, покаяться перед Господом. Вот это все важно было сделать. После этого был день очищения, после этого был день радости и благодарения Богу, день кущи. Это все в седьмом месяце.
1: Плодородный был седьмой месяц.
0: Да.
1: Интересненький.
0: А после него... У Агея написано, что народ иудейский после всех праздников приступает к работе. И вот когда они начинают работу, они послушались пророка Агея, обличение, что они не строят храм, тогда Господь параллельно пророку Агею, который был, помните, я сказал, я пророка Агея называю часто пророком обличения, который обличает строго, сурово народ иудейский, параллельно пророку Агея, обличителю, призывает Господь и пророка Захарию, пророка благодати. На фоне того, что вы приняли решение заниматься богоугодными делами, вы молодцы. Я хочу напомнить теперь, что я буду с вами. И очень много, что мы будем с вами читать у пророка Захарии, там потрясающие видения, которыми Господь дает заверение, что Он со своим народом. Там потрясающие видения, что Господь говорит, никто и ничто не смогут вам помешать, если вы будете всегда со Мною. Эти вот обетования, которые Господь дает через пророка Захарию дальше, они даются на фоне того решения, которое принято народом иудейским восстанавливать храм. Что бы мне хотелось здесь сказать?
1: Да, что здесь важно?
0: Очень важно нам понимать, когда мы в своей жизни принимаем решение идти дальше с Богом, жить по закону Божьему, познавать волю Божью, молиться Богу, искать Его воли в своей жизни, прося Господи, руководи, Господи, направь, Господи, умудри. Господь говорит, и я хочу тебе сказать, я буду с тобою. Да, очень скоро происходят события в среде народа иудейского, потрясающе связанные с чем? Мне хотелось бы об этом сказать, хотя в последующем мы будем к этой истории возвращаться. Потому что, когда они начали снова заниматься строительными делами спустя 18 лет, те народы, которые жили вокруг, они снова начинают возмущаться. И они пишут снова письмо, теперь уже к царю Дарию. Здесь мы видим, это как раз во второй год Дария. Они пишут письмо к царю Дарию. Возможно, вот эти главы, первая глава и последующие, они будут пишутся тогда, когда как раз письмо уходит к Дарию. Что царь Дарий, имея в виду, здесь, на этой земле, те, кто когда-то были рабами в Вавилонском царстве, вот, они снова затеяли восстановление храма своего. А для народа в древности, оно и в наши дни, может быть, просто уже в светские годы, сейчас, когда такое время в нашем мире, все больше и больше Бог становится некой формальностью, это не так заметно. Но вот в те годы, и в годы, которые были написаны эти книги, присутствие центра богопоклонения, храма, это нечто, то, что является стимулом для нации жить, бороться, отстаивать свои интересы, защищаться, развиваться и расширяться. И поэтому те народы, которые увидели, что народы иудейские восстанавливают храм, они пишут Дарию письмо. Послушай, поищи в архивах, что вот эти люди, которые вернулись 20 лет назад на эту землю, это народ буйный. Как если они восстановят свой храм и восстановят свой город, царь Дарий, у тебя могут здесь быть проблемы. Они потом могут и отколоться от тебя. Они могут еще и против тебя восстать. Они неспокойные люди. Угу. Почитай в архивах. И тогда царь Дарий, об этом Ездра, священник, очень красиво описывает в книге Ездры, можно почитать. И тогда царь Дарий отдает приказ, говорит, поищите в архивах, что об этом написано. Помимо того, что там написано, что действительно эти люди, они такие, там еще написано, что Кир дал указ этот народ отпустить для того, чтобы они восстановили свой храм в Иерусалиме. И поэтому то, что они делают волю царя Медоперсидского. Кир среди царей Медоперсидских, вы знаете, был, наверное, в наши дни, кого бы можно было привести как политического лидера, которого почитают. В советские годы это был Ленин. Вот, вот в советское время можно было сказать, вот Кир был для всех политических лидеров аналогично Ленину. Вот. То есть, если это сказал Кир, то это важно. Так надо делать. И поэтому Дарий, когда это находит, он издает потрясающий указ. Он пишет письмо туда, тем, кто обратились к нему, что вот тут надо остановить это строительство. Он пишет, я искал, и я нашел, что эти люди строят храм, потому что Кир разрешил им. Поэтому, если кто-либо из вас решит мешать этим людям, то моя рука будет на вас. Я приказываю, дайте им камня, сколько им нужно, дайте им золото, сколько им нужно, дайте им лес, сколько нужно. Если в чем будет у них нужда, все дайте, они должны строить. Вы представьте, если бы сегодня такой указ поступил со стороны государственного деятеля в адрес в интересах какого-то народа небольшого или какой-то церкви, да, было бы сказано, если эта церковь строит свой храм, молитвенный дом, и они закончились у них средства, пожалуйста, губернатор, выдели им деньги, значит, дай стройматериал, они должны построить все, у них это все должно быть. И если кто-либо попробует что-то им помешать, то должны знать, что со мной будут иметь дело. Смотрите, какой указ.
1: Вообще, вот, масштабно.
0: Масштабно. Это был ответ Бога на их решение встать и начать восстанавливать храм. Они боялись 20 лет это делать, 18, потому что им поставили препоны. Но теперь, когда они решились и начали делать богоугодное дело, Бог на их стороне. И вот здесь как раз, вот здесь, мне бы хотелось, потому что это красной нитью будет проходить через всю книгу пророка Захарии. Вот эта идея, когда Господь подчеркивает, что Он на стороне своего народа. Все это происходит благодаря тому, что они приняли в сердце своем решение делать Божье дело.
1: Вот здесь вот в третьем стихе написано «Обратитесь ко мне». То есть вот из-за того, что... Но он их, извините, он перед этим их столько вдохновлял. Ну, то есть все равно он, опять же, к ним взывал. То есть получается, что Бог как будто бы делал первый шаг.
0: Безусловно. Бог в этом вопросе удивительный Бог. Потому что Он всегда делает первый шаг навстречу к нам. Когда Адам и Ева согрешили в Эдемском саду, Бог приходит в Эдемский сад. Адам, где ты? Решение, которое Господь принимает совершить спасение грешного человека и прийти в этот мир, приняв плоть человеческую, отдать свою жизнь, это решение Бога, которое сделано прежде, нежели вообще появилась эта трагедия греха. Бог говорит, я готов в твою жизнь прийти. Почему вы правильно подметили третий стих? «Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам, говорит Господь». Бог на нашей стороне всегда. Он все везде приготовил, и теперь Он зовет, обратитесь ко мне. На фоне всех этих событий. И поэтому мне хотелось бы, чтобы мы могли для себя вот очень важную отсюда извлечь истину. Если я, как человек, принимаю решение встать на сторону Бога, я могу быть уверен, Бог уже на моей стороне.

Бог готов в мою жизнь войти и оберегать меня, защищать. Почему вот есть известный псалом «Живые в помощи», да? Там говорит о том, что Господь с нами. Он оберегает нас, как птица птенцов своими крыльями.

0: Смертной тени я не буду бояться зла, говорит псалмопевец, потому что Бог со мною. Вот это важная весть от Бога, обращенная к нам. Да, вот в эти, когда первый стих мы читаем с вами, первой главы, еще нету указа царя Дария. Еще его нету, о котором я рассказал. Он вскоре будет, но Бог уже говорит: обратитесь ко мне, и я обращусь к вам. И противопоставляя всему этому, Бог говорит здесь очень ярко известные для народа иудейского причины того, что привело к утрате Божьего присутствия. И он говорит...
1: Обратитесь от злых путей ваших, от злых дел ваших.
0: Смотрите, что он здесь говорит. Не будьте такими, как отцы ваши. То есть здесь Бог не говорит: я к вам сейчас обращаюсь, обратитесь. А Бог говорит: я хочу обратить ваше внимание, что стало причиной утраты земли этой, утраты города, утраты храма. И он перечисляет, второй стих: «Прогневался Господь на отцов ваших великим гневом». Дальше четвертый вы прочитали: «Не будьте такими, как отцы ваши, которым взывали прежде бывшие пророки». То есть здесь передается речь того, что было сказано к отцам слушателей, современников пророка Захарии.
1: Ну, то есть ранее уже тоже Господь обращался к ним, но они не послушали.
0: А когда это было ранее? Итак, кто слушатели Захарии? Это те, кто 20 лет назад вернулись из плена. 70 лет они были в плену. А значит, теперь о каких пророках здесь идет речь? Какие пророки взывали к народу иудейскому, а они не послушали? А здесь речь идет о пророках каких? Пророк Исаия, который обращался к народу иудейскому. Это пророки, которые были до пленения. Это получается по отношению к событиям книги пророка Захарии, историческому моменту, пророки, которые были 100 и более лет назад. Но весть тех пророков, она остается актуальна и для современников пророка Захарии. Потому что Бог говорит: обратитесь от злых путей ваших и от злых дел ваших. Это обращение было к отцам. Но они не слушались и не внимали мне, говорит Господь. И что теперь, где ваши отцы? Пятый стих. Да и пророки, будут ли они вечно жить? Говорит, те пророки, они тоже уже ушли в историю. Их нету среди живых. Но, шестой стих. Слова мои и определения мои, которые я заповедал рабам моим пророкам, разве не постигли отцов ваших? О чем говорили пророки? Говорит, если вы не будете послушны, то я наведу на вас царей, и города ваши будут разрушены, и храм ваш будет разрушен, и вы будете в плену. Говорите, что? Они не послушали. И что случилось? Какая судьба постигла отцов? А то, что было сказано через пророков. И они обращались и говорили: как определил Господь Саваоф поступить с нами по нашим путям, по нашим делам, так и поступил с нами. Сегодня приходится очень часто слышать, когда бывают люди, говорят, особенно люди более зрелого возраста, говорят: ну, я уже старый, мне к Богу уже некогда идти. Вот бы дети мои пошли к Богу. Почему они так говорят? Потому что они понимают, что свою жизнь они строили так, как им хочется, без Бога. Но они понимают, что пути Божьи – это правильные пути. Нет проблемы в любом возрасте прийти к Богу. Когда мы идем к Богу, Господь берет нас в свои руки, Он нас изменяет, и Он нас спасает. Ведь что такое наша жизнь? Это 70, при большей крепости 80 лет, и здесь на земле она закончилась. Но Бог говорит: я хочу дать вам будущность, я хочу дать вам надежду. Иисус пришел в этот мир, Он возлюбил Бог нас настолько, чтобы мы, веруя в Иисуса Христа, могли иметь жизнь вечную, не вот эти 70 лет, 80. Поэтому Господь посылает пророка Захарию, и через пророка Захарию Бог говорит: ваши отцы не были послушными, Но я хочу...

0: хочу вас пригласить. Измените свою жизнь, послушайте меня, и я приду в вашу жизнь, и вам от этого будет добро.
1: Но он призывает, получается, к покаянию.
0: Он призывает не подражать действиям отцов, следовать за ним там так, как они слышат его сегодня, и не отставлять Бога в сторону.
1: Угу.
0: Мне хотелось бы сегодня, дорогие зрители, обращаясь к каждому из нас и к вам сегодня, вы также сегодня, читая страницы Священного Писания, можете услышать этот голос Господа. «Придите ко мне, все труждающиеся обремененные, и я успокою вас». Дорогие друзья, вы можете сегодня прийти к Иисусу, принеся к Нему все свои нужды, переживания. Вы можете открыть свое сердце Богу. Вы можете принять решение быть на стороне Бога. И Господь войдет в вашу жизнь. Он будет вас защищать. Он будет рядом с вами. Он понесет вас на руках своей любви и благодати. Бог не обещает, что в вашей жизни никаких трудностей не будет. Но Бог говорит, если ты пойдешь и долиной смертной тени, я буду с тобою. Примите решение открыть свое сердце Богу и пойти с Ним вперед по своей жизни.
1: Василий Иванович, я благодарю вас за такие важные размышления и мудрые наставления. Дорогие друзья, мы благодарим за то, что это время вы провели вместе с нами. А мы желаем вам Божьих благословений.

0: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
1: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
2: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
3: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
4: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
5: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
6: Господу доверься всем сердцем, на собственный разум не полагайся. Каким бы путем ни шел, познавай Господа, и выпрямит Он твои стези.

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня тема наших духовных размышлений – «Святой Дух в жизни семьи». Но прежде чем мы будем говорить об этом, хотелось бы упомянуть роль и действие Святого Духа в жизни человека. Действие и роль Святого Духа в жизни человека многогранны. Хотелось бы обозначить эти грани. Святой Дух – это представитель Христа, которому поручено даровать в нашей жизни присутствие Христа и Его жизнь. Апостол Павел в послании к Ефесянам, 3 главе, 16 по 19 тексты говорит об этом.

там следующее. «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божию». Особое значение работы Святого Духа для человека заключается в том, чтобы привести нас ко Спасителю и показать нам глубокую нужду в Нем. Следующая миссия и роль Святого Духа заключается в обличении, когда Дух Святой беспокоит нашу совесть. И это тоже часть работы Святого Духа, которую Он осуществляет ради нашего спасения. Святому Духу поручено быть силой в каждом нашем испытании. Положиться на Святого Духа во всех наших переживаниях – это значит положиться на Спасителя, потому что Святой Дух в полноте отражает мысли и планы и цели Иисуса. И только тогда Иисус Христос посредством Святого Духа дает нам силу переносить все тяготы, испытания и переживания в нашей жизни. Следующая роль Святого Духа заключается в том, чтобы свидетельствовать об Иисусе, открывать Его характер и постоянно направлять нас к Нему, как Господу и Спасителю нашей жизни. Апостол Иоанн в 15 главе, в 26 тексте сказал об этом следующее. «Когда же придет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о мне». Святой Дух имеет еще одну особую миссию в нашей жизни. Ему поручено принести радость в наши сердца. И это является результатом принятия нашего Господа и Спасителя. Благодаря Духу Святому, живущему внутри человека, каждый человек может иметь радость подлинную среди боли и проблем, с которыми часто сталкивает нас жизнь. Святой Дух имеет особую миссию, особую роль. Это наш личный друг, хотя иногда нам бывает трудно это представить. Особенная работа этой третьей личности Божества заключается в преобразовании наших характеров так, чтобы они более полнее отражали красоту Господа Иисуса. Святой Дух является животворящей силой во всех аспектах и областях нашей жизни. Поэтому сегодня, говоря о Святом Духе, о Его роли и действии Святого Духа в семье, я хотел бы открыть Священное Писание, послание апостола Павла, 5 глава, с 19 по 21 тексты. Апостол пишет: «Назидая самих себя псалмами и словословиями, и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божием». В этих текстах Священного Писания выражены три принципа, которые Господь желает претворить в жизни наших семей, чтобы сделать их уголком рая здесь, на этой земле. Вот эти принципы. Мирная радость и счастье, выражающиеся в песне нашей души. Об этом говорит 19 текст. Постоянная благодарность Господу за то, что Он уже сделал в нашей жизни и делает. Об этом говорит 20 текст. «Благодаря всегда за все Бога и Отца». И 21 текст, очень интересный принцип. «Повинуясь друг другу в страхе Божьем». Наше повиновение друг другу, как следствие первых двух принципов. Как же жить в семье, подчиняясь Святому Духу? Во-первых, необходимо полностью отдать свою волю Спасителю –

Второй и очень важный момент – пересмотреть свои отношения с каждым членом семьи. Я вспоминаю одну семью, в которой дети уже выросли, у них были 3 сына. И вот эти взрослые сыновья жили вместе с родителями, и однажды родители решили попросить прощения у детей. Сначала это было детям непонятно, зачем просить прощения. Но когда они вникли в суть этой просьбы, они поняли, что да, родители не были совершенными, когда воспитывали их в детские годы. Возможно, они в чем-то ошибались во время их юности, в построении взаимоотношений. И когда вот это прощение, когда родители попросили прощения у детей, то глава семьи рассказывает, произошло нечто необычное. Мы плакали и молились. Мы простили друг другу, может быть, что-то невысказанное, что-то недосказанное. Где-то могли огорчить друг друга. И это еще крепче, это еще сильнее укрепило узы нашей семьи. И третий очень важный принцип. Чтобы сделать семью гармоничной, необходимо каждому члену семьи ежедневно просить о руководстве Святого Духа. В жизни семьи, желающей жить согласно принципам Священного Писания, будут иметь место 3 ключевых момента. Духовная жизнь семьи, подчиненные Духу, будет развиваться, но, возможно, на этом пути встретится и разочарование. Второй момент. Священное Писание говорит нам о том, что нам надо учиться принимать слабые стороны своего супруга. Это вроде бы известная истина, но послушайте до конца это выражение. «И позволить Господу изменить его или ее». Ошибка многих из нас в том, что мы пытаемся помочь друг другу, пытаемся изменить друг друга. Но давайте принимать слабые стороны наших супругов и позволять Господу изменить его или ее. И третий очень важный принцип. Успех в браке будет зависеть не от 2 совершенных людей, но от того, насколько каждый из них исполнен в отдельности Святым Духом. Итак, давайте немного поговорим о Святом Духе в жизни мужа. Апостол Павел в послании к Ефесянам пишет эти замечательные слова. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Посмотрите, о какой высоте отношений говорит апостол, предлагая эту высоту отношений мужьям. Сравниваются отношения между мужем и женой, между Христом и церковью. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Так каждый из вас долюбит свою жену, как самого себя, а жена добоится своего мужа. Дорогие мужья, каждый день говорите своей жене: «Я люблю тебя и сегодня, и я счастлив в том, что ты принадлежишь мне, а я тебе». О, как должен молиться муж каждый день, чтобы Иисус ежедневно ниспосылал ему свой дух для обитания внутри него, и чтобы он стал мужем, водимым Духом Божиим. Я в своей жизни часто практикую такую молитву, когда втайне благодарю Господа за то, что Он подарил мне мою супругу. Я не стесняюсь молиться с ней вместе и говорить ей об этом вслух, обращаться к Господу, благодаря Бога за то, что Он подарил мне мою супругу. Это тоже является одним из секретов созидания наилучших отношений в семьях. Поэтому, дорогие мужчины, много, искренне, от всего сердца взывайте Господу, чтобы Он исполнил вас Святым Духом и сделал мужем, водимым Духом Божиим. Священное Писание говорит нам далее о роли Святого Духа в жизни жены. «Повинуясь друг другу в страхе Божьем, жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж – глава жены, как и Христос – глава церкви, и Он же – Спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям

я во всем». Здесь говорится о повиновении, не так ли? Да, это очень интересный принцип. В сознании многих мужчин и женщин этот божественный принцип пренебрегается. Отметьте, пожалуйста, что повеление в контексте повиновения предваряется словами «исполняйтесь Духом». Когда мы исполняемся Духом, тогда библейское повиновение возможно в результате этой исполненности. Что может увидеть исполненная Духом управительница домашнего очага, когда она приступает к выполнению своих обязанностей? Из пожелания апостола Павла, записанного в Колоссянах, послании к Колоссянам, в 3 главе, в 23 тексте. Апостол пишет: «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков». Если супруга каждое утро приглашает Святого Духа, чтобы Он руководил ее жизнью и даровал ей особую мудрость на предстоящий день, мудрость, в которой она нуждается для исполнения своего долга и призвания, тогда, согласно этому тексту, «все делайте от души, как для Господа, а не для человеков», она будет наделена способностью бодро и радостно выполнять все, что считает своим долгом. Супруга в жизни семьи играет важную роль в выражении любви, привязанности и признания. И только благодаря ежедневному исполнению Святым Духом она может это делать. Даже когда в семье может царить видимое согласие, если присутствие Святого Духа не очевидно благодаря изменению жизни членов семьи, то мы можем быть уверены, что Святой Дух пребывает в этой семье не в той мере, в какой Он желает пребывать. Исполненность Святым Духом проверяется тем, как мы живем в семье. Говоря о роли Святого Духа в жизни родителей и детей, именно Святой Дух делает нас достойными воспитателями наших детей. Осознание своей нужды в руководстве Святого Духа каждым из родителей делает их способными обрести благодать Иисуса Христа. Именно присутствие Святого Духа помогает быть родителям, мудрыми учителями, даже в критической ситуации, которая может возникнуть. Понимание своей нужды в подобном постоянном водительстве Святого Духа побудит родителей, отца и мать, особым образом молиться об этом даре в начале каждого дня и в течение его. Дух Святой играет особую роль в жизни детей. Я вспоминаю свои школьные годы, когда некоторые предметы были слишком трудны для того, чтобы очень успешно выполнять эти задания. И я вспоминаю, как Святой Дух наполнял сердце миром, как Святой Дух утешал, как помогал разрешать эти задания, с которыми почасти не могли справиться родители в различных случаях по выполнению заданий различных предметов. Поэтому Святой Дух наполняет сердца детей особым уважением и послушанием родителям. Это тоже дается силой Духа Святого, это тоже делает наши детские годы особенно благословенными, особенно счастливыми и успешными. Благодаря особому служению Святого Духа, который не только придаст силы детям, но и помогает каждому родителю, который просит об этой божественной силе и полагается на удивительные и особые Божьи обетования. Дорогие друзья, Слово Божие призывает нас полностью положиться на Святого Духа и зависеть от Него, потому что Он есть Тот, благодаря Которому Иисус может помочь

всем членам семьи. Оба они, Иисус Христос и Святой Дух, находятся в совершенном согласии. Оба они трудятся вместе с нашим Небесным Отцом, чтобы восстановить в каждом из нас Его образ. И Священное Писание, обращаясь к нам, послание Колоссянам говорит: «И так облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». Дорогие друзья, пусть Дух Святой будет лучшим другом и руководителем вашей жизни. Пусть Он наполнит ваши семьи радостью, миром и многими благословениями, и да исполнится это в жизни вашей семьи.

0: Господь, Бог ваш, есть Бог богов и владык владык, Бог великий, сильный и страшный.
1: Владыка – определение Бога как властелина, правителя, облеченного всей полнотой власти. Божья власть основывается на факте, что Он – Бог-творец, принимающий активное участие в судьбе своего творения. В Ветхом Завете идею Божьего владычества передает имя Адонай, которое также переводится как «Господь». Божья Всевышняя власть означает, что Он правит всем творением по своей воле. Ему принадлежит власть над судьбой людей и народов. Всевышняя воля Бога не имеет ничего общего с произволом. Она праведна и свята. Бог сотворил мир и дал ему закон, по которому люди должны жить. Согласно 6 главе книги Второзакония и 5 главе 1 послания Иоанна, Бог призывает всех своих подданных благоговению и любви. Божественная власть в Библии также выражается в образе Бога-царя. Бог – царь царствующих и Господь – господствующих.
0: Вспомнят и обратятся к Господу все концы земли и поклонятся перед Тобою все племена язычников, ибо Господне есть царство, и Он – владыка над народами.

нашей семье все врачи. Очень красивая рубашка для клоуна. Мама будет за сердце хвататься, за давление. Папина любовь ущербная. Я теперь никому не нужна. Актер? Что за профессия? Это не имеет ничего общего с заповедью. Вот, а что делать, а как жить? Я не хотела бы их оттуда стаскивать с нимба. Пришел, деньги отдал. Я решил, сепарируюсь.